0: традиции на прямой связи со студией. Герман Сергеевич, мое почтение. Герман Сергеевич, сверим часы. Помнится, вы говорили, когда выйдет складной iPhone, вы будете в числе его владельцев.
1: Так? Да, да, жду, прям жду.
0: Да, так, вот, да. Это зафиксировали, хорошо. И если iPhone не будет поддерживать сеть 5G, связь 5G, это вас как-то расстроит? Это как-то повлияет на ваш выбор или нет? Уж извините, что у меня такой лиричный заход, но тем не менее. Да.
1: Хорошо. Я понимаю, доставить там, знаете, подножку ближним, это самое главное. Подтолкни, да, то есть хорошо.
0: Ну почему так-то сразу?
1: На отвечу крайне просто. Во-первых, надо понимать, что в случае, вот если Android, там стоит чип, да, то есть он определяет, будет работать или нет, то в случае iPhone определяет, работать 5G будет или не будет работать 5G, будет сама корпорация Apple. Да? То есть сама корпорация Apple. Она может просто это не включить. Это, кстати, было прецедентом, когда запускали LTE. Там тоже пришлось на время прихода нового iPhone, тоже были какие-то дискуссии, но постепенно все разрулилось. Учитывая, что у нас не очень понятно, на каких у самих у себя будет частотах запущен 5G, я, например, пойму корпорацию Apple, которая на первое время не будет запускать 5G, потому что она очень не любит, когда пользователи жалуются. С потребительской точки зрения, честно говоря, я подозреваю, что мы не заметим. То есть, ну, потому что на 5G это все-таки это такая массовая история, предназначенная, в первую очередь, для разнообразных роботов, хоботов, автомобилей беспилотников, огромного объема трафика. Но мы, конечно, потребляем. Да? Но от того, что у меня фильм загрузится не за 3 минуты, а за 3,5, например, ну, ничего страшного не произойдет, на мой взгляд. Я думаю, потребитель вообще не заметит разницы между 5G и 4G, честно говоря. Поэтому я искренне надеюсь, что я буду в числе наслаждающихся новой раскладушкой, но при этом не замечающие недостатков. К чему, кстати, все Apple-филы, да, то есть склонны. То есть мы не замечаем недостатков, мы просто получаем удовольствие.
0: Хорошо, все, зафиксировали. Теперь душа спокойна. Но с точки зрения больших городов, вот вы уже отметили, да, тут все на свете. И навигация, и вот мы видим, как сейчас вот эти роботы-курьеры, значит, расширяют свое присутствие. Буду аккуратно говорить, в Москве нет.
1: Парковочка прямо рядом с домом появилась. То есть, вот, и я там смотрю, они там периодически кучкуются. Скоро начнут курить, я тебя подозреваю.
0: Вот для этого всего нужен 5G. Вот если вот так вот обывательски, да, рассудить, насколько сегодня выросло потребление для того, чтобы вот совершить этот, ну, переход, наверное, можно же назвать это полноценным переходом на сеть 5G?
1: Да, конечно. То есть, это полноценный переход, он абсолютно понятен. Плотность, там же как бы, там совсем просто все. Это замена технологии. Если раньше на одной вышке можно было обслуживать там 1000 аппаратов, то теперь можно станет, например, 5000 и быстрее. Потому что у нас количество наших вот симок на человека, давайте так назовем, да, или на домохозяйство, оно как-то растет. То есть у меня симок явно больше, чем я один, да, то есть у меня скоро, я скоро буду возмущаться, что у меня лимитов не хватает. У нас же какой-то лимит есть, 10 симок или 20. Вот у меня, я где-то там явно к лимиту подлезаю, причем я никак не могу понять, от чего мне отказаться, да, ну там надо как-то, что-то запускал, что-то делал, там какие-то были планы, еще что-то, к телеграм-каналу вещал, в Максе что-то делал. Оно же все требует каких-то симочек там, да, то есть, вот, поэтому, соответственно, у меня есть некие такие напряженные отношения с лимитами, но я думаю, я как-то с ними справлюсь. Вот, но в целом у нас, очевидно, скоро появятся домашние роботы, очевидно, появятся роботы на предприятиях, очевидно, автомобили будут ездить бесплатно, они тоже будут потреблять ни один контакт, ни два, ни три, это высокие нагрузки на сети, поэтому 5G – это просто такая, знаете, физическая необходимость. Я сразу скажу, конечно же, где-нибудь в деревне с населением там 20-30 человек, ну, конечно, там что 4G, что 5G, там и 3G доработало тоже неплохо себе, сама по себе. Потому что нагрузка на вышке низкая, если вышка туда уже дотянулась, да, то есть вот. А еще вроде бы нам, скоро у нас там будет аналог Старлинка, наш рассвет будет называться, будет совсем красиво.
0: Ну, про это тоже поговорим сегодня, эфирного, конечно, времени, да, хватит. А вот так вот перейти, да, вот на, ну, тут, наверное, заместить скорее, да, вот 5G на частоте 4G, насколько это было бы уместно, вот так будем выражаться?
1: Ну, во-первых, это необходимо, потому что сами аппараты с 5G поступают, их надо как-то эксплуатировать, да. С частотами 5G пока непонятно. Точнее, с частотами вроде бы нашли, но импортозамещение аппаратуры 5G, оно как-то, вы знаете, вот как к концу подходит, когда надо предъявлять, вдруг выясняется, что его, давайте так скажем, но мы не будем говорить, что его нет, да, давайте там скажем, оно есть, но недостаточно. Вот, поэтому сейчас возникла, естественно, история. На частотах 4G надо запускать 5G. Вот, это, кстати, такой технологический нюанс, это можно сделать. И, соответственно, вопрос возникает, а что тогда мучим мозги, давайте запустим на 4G, там, все это спокойно. Тут просто аналогия крайне проста. У нас с вами есть двухполосная дорога, двухполосная, то есть одна полоса в одну сторону, другая в другую сторону. Там есть какие-то предусмотрительные зазорчики, серединочка есть какая-то. И теоретически глубоко ее можно из нее сделать четырехполосную за счет убирания боковиков, за счет убирания центра. И она будет чуть-чуть уже, на ней ездить будет чуть-чуть стрёмнее. Как-то так МКАД, когда строили, да, и вот так вот как-то вот периодически, ну, когда надо было разъехаться, его делали поплотнее. Это было очень смешно и немножко стремновато, честно говоря. Вот, то есть можно запустить на 4G на частоте, частоту, пожалуйста, 5G протокол, пожалуйста, ради бога, но будет немножечко с геморроем, учитывая, что он будет подъедать мощности у пользователя 4G, может подъедать его и по-взрослому, не потому, что там как-то вот захотелось, а просто не со зла, и операторам придется, в общем-то, балансировать. Но пока нет, давайте скажем, оборудования высших 5G, придется с таким вот историем жить, надеюсь, в пользу пользователей 5G. Это будет вся история, чтобы я, естественно, стану сразу пользователем 5G, чтобы мне стало хорошо. Извините за такое личное, как-то все-таки личное всегда давлеет над общественным.
0: Ну, тут как посмотреть. Ладно, хорошо. По этой части все понятно. Тут только ждем, безусловно. Знаете, вот вы про симки заговорили, и я тут, честно говоря, вот на фоне всех этих пакетов мер защиты, решений Минцифры, ограничений по количеству, был искренне удивлен, когда, заказывая еду из популярной сети ресторанов, мне привозят три сим-карты конкретного, значит, оператора сотовой связи. Но потом выяснилось, что это акция такая. И знаете, насколько это увязывается с, ну, казалось бы, той политикой, которую преследует государство? Потому что вот из разряда статистики, подкрепить надо это мнение, несовершеннолетним поступило более 92 миллионов нежелательных звонков за первую половину текущего 2026 года. Так с точки зрения бизнеса, насколько они понимают серьезность ситуации с мошенниками, с сим-картами. Понятно, что зарегистрировать их сегодня сложнее, потому что, да, нужно полностью идентифицироваться, там, через госуслуги привязку оформить и прочее. Но, тем не менее, когда вот так повально, знаете, в пакет с едой кладут эти сим-карты, насколько это вяжется все?
1: Ну, смотрите, оно как бы, знаете, оно и вяжется, и не вяжется. Вяжется оно почему? Во-первых, падает число мошеннических звонков. Нам цифра 92 миллиона кажется огромной, да, на самом деле оно, во-первых, и это не один звонок на одного ребенка, и не один звонок на одного человека, это по 10 звонков, и не обязательно каждый день, это на протяжении месяца, да. Вот первая часть. Поэтому там, конечно, пострадавших не 92 миллиона, а звонки, ну, не показывают нам цифры. Ну, допустим, звонки идут на пару миллионов человек, что само по себе высокая нагрузка. В прошлом году было 140 миллионов. Упал объем. Но упал он не благодаря тому, что запретили продажу серых симок, не благодаря тому, что начали изымать и эффективно работать с так называемыми симбоксами. То есть там же как идет, эти же 92 миллиона звонков, они как-то оформляются физически, да, физически. Это вот такая вот коробочка, в которой есть там, допустим, ставится 100 симок, флешек таких с симочками, да, и дальше процессор определяет, куда звонить. Их расставляют в разных городах, да? Это вот люди подписываются под эту историю, управление идет, естественно, из-за рубежа, простите, да, ставится в разных городах, и нужно вам отзвониться 100 звонков, потому что, ну, представьте, с одной симки 100 звонков оператор сразу увидит, то есть там действительно идет борьба против оператора. Оператор с этим борется, учитывая ограничения поступающих симбоксов, буквально только недавно было принято ограничения на завоз, то есть таможня их сейчас всех отбирает. Они визуально хорошо видны, симбоксы, да? Вот, оно их убирает, и всякие ограничения их завоз. То есть уменьшение, основное уменьшение звонков пойдет не за счет симок левых, да, а за счет симбоксов, потому что это они создают вот эту нагрузку. Другой вопрос, что сами по себе симки, серые и не лицензированные, назовем это так, они создают некоторую проблему серых бизнесов, которые не нравятся налоговой инспекции, их тоже постепенно будут убирать. То, что нам прислали сейчас, вам прислали три симки, Мне тут периодически присылают. Во-первых, их надо активировать. Активировать их надо через госуслуги, да, поэтому вы в любом случае подвешиваетесь подо что-то. Ну, вот, то есть там, условно говоря, давайте так скажем. Если мы доверяем технологиям, да, то есть, а в целом нет никаких причин не доверять, допустим, тем же госуслугам, там стоит ограничение на 20 симок, и даже если злоумышленник будет, украдет у бабушки, извините за выражение, простите, пожалуйста, слушатели, особенно, украдет у бабушки куку, извините, ну, то есть вход в госуслуги каким-то образом, да, вот, но больше 20 симок он не повесит, причем это будет видно, да, то есть алгоритмы в этом плане легко подхватят и как-то уничтожат всю эту историю. Вот поэтому я думаю, что здесь надо смотреть. К сожалению, мы с вами впилились, мы столько лет халатно ко всей этой истории относились, что сейчас единственный способ борьбы, допустим, с мошенниками, которые вот массовые обзвонки делают, это естественный убыль симбоксов, естественный убыль, потому что операторы их постепенно находят и уничтожают. То есть там по-другому никак высунулся, получил по голове, да? Вот. Точно тем же самым занимаются правоохранительные органы наши тоже достаточно выбирают. Но за один год это, видимо, не получится вычистить. Надо либо переходить на режим Северной Кореи, но нам же это с вами не понравится. Поэтому как-то вот давайте все-таки баланс какой-то блюсти. Вот. Поэтому здесь я думаю, что все это нормально. А вот эта вот рассылка симок, еще раз повторюсь, при авторизации через госуслуги ничего криминального я в этом не вижу. То есть это нормально. А другой вопрос, что у вас не станет в какой-то момент времени лимитов. Ну, например, если вы захотите воспользоваться, там интересная история, что вы когда захотите удалить, там 30 дней, по-моему, после удаления у вас освободится слот. Да? Вот это вас очень сильно расстроит. Вот. А так, если авторизация сделана грамотно, ну почему нет? Конечно, это называют, знаете, как это, помните, банк тогда назывался по-другому, не Т-банк, а Тинькофф банк назывался, да, и его за что ругали? За то, что он, для нас это было непривычно, он просто кредитки раскидывал по почтовым ящикам. И то
0: Ну
1: же
0: да.
1: самое говорил, ну, вы когда активируете, тогда активируете. Собственно говоря, люди, если помните, тогда кричали, не давайте мне ваши карточки, говорю, ну не активируйте карточки. То есть, ну там была какая-то своя история, потом они, естественно, превратились сейчас, Т-банк, это к вам приезжают прекрасные курьеры, великолепно одетые, в то время, когда вам надо, да, не знаю даже, сколько платят там за этот банк, ну, приятно с ними общаться, коммуницировать. Поэтому я думаю, что это некоторая такая ошметки старых предыдущих моделей, потому что сейчас, конечно же, особенно в эпоху есимок, никакого смысла вам симку присылать вообще нет, да, то есть, ну, просто, ну, это
0: Ну да.
1: просто физические затраты. Я уже даже, давайте уж даже так скажем, скорее всего, у вас аппарат с есимкой, и у меня с есимкой, да, то есть, ну, может быть, там есть аппараты, где две есимки есть, где одна, а там на есимку можно, я даже тут, извините, исследовал целые, увлекался туристическими симками, пока Роскомнадзор до них не добрался, да, вот, и там можно, оказывается, поставить аппаратную, на которой потом пять есимок навешать, да, у меня там разные схемы были, но это я не с целью обойти ничего, не запрета Роскомнадзора, это с целью посещать нейронные сети.
0: Ладно, ладно, хорошо. Просто поймите переживания, говоря о сим-картах. Вот знаете, в эпоху, когда постоянно дроны летят каждый день, вот поэтому и возникает, знаете, такое. Ну,
1: Ну, вот,
0: опаси.
1: смотрите, я не нарвался на эту историю, но я думаю, да, дай так скажем, я, насколько я понимаю, сейчас текущая позиция Минцифры, вот сама Минцифра стала достаточно просто защищать, хотя они вот в этом не нуждаются, и мне за это как бы никто, ну, меня даже за это ругают, потому что хорошо что-то говорить о наших чиновниках, это плохо. Смотрите, хорошо говорить плохо, да, мне нравится дуализм такой, да. Вот, а Минцифра достаточно внятно. Вот как бы ни были скандалы, обратите внимание, вот все, что касается, давайте мы вот белые списки уберем, к Минцифре это не имеет никакого отношения, это внешний продукт, безопасность, мы там, Министерство Москвы, а все, что Минцифра делает по госуслугам, честно говоря, давайте скажем честно, ничего кроме удовольствия не доставляет.
0: Это факт.
1: Кроме налоговой инспекции, давайте так скажем, да, и штрафов за автомобиль вождения. А все остальное, получение справок, вот они что анонсируют, оно работает. Поэтому я думаю, что просто вот, к сожалению, вот если бы эту симочку не боялись, а вскрыли бы и попробовали авторизовать, я уверен, что это было бы через госуслуги, и тогда это сразу меняет картину мира. Да, госуслуги, да, могут быть украдены, да, но у нас всегда есть баланс между удовлетворением наших с вами удобства, да, и борьбой с мошенниками. Если на какую-то бабушку 70 лет вдруг повесили 20 симок, я думаю, что любой искусственный интеллект и даже Алиса сможет реагировать. Для этого совершенно не нужно никаких зарубежных историй, вполне себе. Или гигачата, давайте так скажем. Не будем обижать вторых, не будем Сбера обижать.
0: Ну, кстати, да, и не нарушать закон о рекламе, понятно.
1: Да.
0: Знаете, вот...
1: А как мы его как могли нарушить? Мы, ну, упомянули, я же не... А, ну, может быть, не знаю, тут никто не знает.
0: Да.
1: Согласен.
0: А, при этом вот упомянули вы, ну, точнее, провели аналогию с доступными кредитными карточками, а так-то мы до сих пор ведь плоды пожинаем. Сейчас наоборот, вот видите, в последнее время какая последовательная политика нашего регулятора по, наоборот, ужесточению выдачи потребительских кредитов, автокредитов. Сколько эксперты
1: это
0: говорят, все зумеры с кредитками в долгах, да.
1: Карточки – это одна история, а то, что на эти карточки поступают деньги – это другая история. И какие деньги, да? То есть лимиты определяются. То есть Центральный банк не занимается. То, что он поднял ставку, упал ставку – это не касается выдачи карточек, это касается моды. Ну, слушайте, ну если есть человек, тут вопрос, вы знаете, вот очень сложный философский вопрос, мы на это всегда смотрим. Вот если есть человек, который покупает себе сотовый телефон в кредит. Вот я, например, честно говоря, да, даже представить себе не могу, что я должен съесть, выпить, покурить, извините, пожалуйста, да, не является пропагандой, да, что я должен сделать, только натурпродукт, чтобы пойти в кредит. А есть люди, которые покупают, я их знаю, я с ними знаком, они нормальные, да, но для них это, они там высчитывают процентные ставки, время, ну, говорят, Гер, например, сейчас я вот плачу по 10 тысяч в месяц, да, я говорю, а как вообще, я вообще не понимаю, да. Вот. Здесь как бы история заключается в том, что мы финансово не получали... Вот знаете, есть такое понятие автомобильной грамотности. Вот знаете, цифры простые. Напомню, в момент развала Советского Союза в России погибало 30 тысяч под колесами. Да? Сейчас 15 в прошлом году было, или в этом году было 15 примерно. Но это падение не потому, что вот мы здесь как-то... Обучаемость. У нас не было автомобилей. Мы вообще не знали, ни как выходить. То есть это компьютерная грамотность. Та же самая история финансовая грамотность. Да? Вот для того, чтобы ребенок никогда не брал в кредит, папа должен ее был взять в кредит на iPhone, например. Да? Вот. И потом передавать как в семейной вот этой всей истории. Ну и дебил же был. Да? Вот. Ну, только по-другому никак. Это вот, к сожалению, воспитывается. Это не воспитывается телевизором, это не воспитывается нами с вами. Мы можем об этом говорить, но они могут с нами соглашаться. И вот прямо сейчас, после эфира, по рекламе ткнуть и взять себе, там, например, iPhone или аэрогриль. Да? То есть, с другой стороны, есть люди, которые берут и выживают. Знаете, тут такая история, поэтому, мне кажется, это время. И здесь и то, что кредиты сейчас берут, и карточки берут, это же не имеет... Да, банки их навязывают, потому что у банков была такая модель отчетности, долгая достаточно, выдал кредитку, и оценка KPI у кредитного отдела была в количестве выданных кредиток, например. И, соответственно, симки то же самое. Отдел продаж тоже отвечал, вот вам 3 пришло, да? Ну, спрашивается, а зачем вам 3? А вдруг у вас есть ворота на даче? А вдруг у вас есть в квартире видеозвонок? И так далее, и тому подобное. Зато кто-то отчитался, что продал дополнительно 3 симочки.
0: Ну, с этим это понятно. Тут вопросов не остается никаких. Про IT-рынок поговорим. В этом году, по прогнозам, IT-шный рынок вырастет на 4%. А вот двузначные темпы вернутся не раньше 2028-го. Понятно, что у нас классное IT-решение, но это тоже всегда очень дискуссионная тема в наших с вами эфирах, в том числе про железо сегодня не говорим. Вот если мы будем про эти самые IT-решения говорить. На ваш взгляд, что нужно нашим IT-шникам вот для стабильного роста в текущей ситуации, при текущих обстоятельствах?
1: Мы живем сейчас с вами в очень любопытный для айтишников период, прямо очень любопытный для айтишников период. Внезапно к нам пришел искусственный интеллект. Мы внезапно перестраиваемся. Весь сектор IT происходит серьезную внутреннюю трансформацию. Это даже не вопрос кадров. Вы знаете, это история, которая наложилась мобилизация отъезда огромной группы IT, паника у государства, создание колоссального количества учебных мест. И вот сейчас еще это в ступор впадает, что вроде бы и как бы кадровый потенциал... То есть, ну, вы, наверное, уже слышали это, когда один искусственный интеллект читает резюме другого искусственного интеллекта и отказывает ему, да? Вот, мы внезапно попали в такой, знаете, ну, я считаю, это серьезный катаклизм, да, то есть для нашей индустрии. Особой паники на рынке нет, мы как бы не было, мы небольшой, на самом деле, в человеческом объеме сектор. Мы не курьеры, мы не банковские служащие, которых много на самом деле. У нас такой закрытый рыночек. В недоумении находятся выпускники вузов, которые получили прекрасную специальность. В недоумении находятся люди, которые на госуслугах получали образование, айтишник, изучали питон зачем-то, да? Вот потому что сейчас они вообще никому не нужны. И на этом фоне Считать эффективность рынка, честно говоря, сложновато. Да? Почему? Потому что огромные издержки, которые старые, и колоссальные изменения, которые идут. То есть я уже вижу реально несколько компаний моих дружественных, где остался один человек. Один. Это вот условно я. Да? То есть ну, вот у меня есть. Вот там, где были компании мелкие, 10 человек, там, ну и сколько там было? 4 программиста, 2 дизайнера, один SEO-оптимизатор, да, вот остался один директор, да, и абсолютно счастлив с собой. Плохо это или хорошо? На данный конкретный момент при увольнении, при еще чем-то затраты, там появляются какие-то, да, растут, перестройка, да, но то, что в будущем это скажется и резко увеличит эффективность и производительность труда, ну да, конечно, то есть поэтому те, кто говорит о том, что рынок IT начнет расти года через два, я даже согласен, потому что в этот момент будет прям, ну вот, собственно говоря, задачи будем решать те же, плюс, возможно, добавится еще в 2-3 раза их больше, а людей станет меньше. Это, естественно, производительность труда и рост, конечно же.
0: Ну, разве айтишники не... Ну, я понимаю, что это как ком на голову, вообще нейросети для простых пользователей интернета. Но вы же его и создали.
1: Вы даже должны помнить, когда над вами издевался и говорил, что скоро мы вас всех выгоним. Да, мы, конечно же, готовились прийти с мечом и к вам, да, и порезать всех. Да, но выяснилось, что сперва придется усекновить самих себя. Да, то есть вот это оказалось гораздо более эффективно, потому что мы лучше всех цифровизованы. Да, то есть ну, мы больше всех понятны для железа. Я бы даже сказал, что сейчас, вот прямо даже сейчас, уже даже среди хороших программистов четко формулируется позиция, что кодирование – это уже прошлый век. Да? То есть просто кодирование – прошлый век. Никто кодированием сейчас не занимается. В основном это постановщики задач, то есть придумщики задач, построение сценариев. То есть, ну, условно говоря, у нас мы перетрансформируемся в такую, знаете, сценарную историю. Да? Вот когда мы сценаристы, да? То есть мы написали сценарий, скормили его железяки, а железяка нам говорит на конце, на тебе, пожалуйста, и все. Да? То есть, вот, и по идее, вот на этом пути, конечно же, пострадает действительно большой пласт людей, но он не такой огромный, сейчас повторюсь, он не совсем пострадает, кстати. Да? Почему? Потому что мы же будем расширяться, создавать новые продукты. Я вот могу пример вам привести. Авито – это у нас классификатор, классифейт, да? Когда-то я классифейт сделал один из самых популярных в России, но это было очень давно, один, на языке Perl. На сервере стоимостью $1500, ну, в аренде его арендовал за 20, да, то есть он был самый популярный классификатор на тот момент. Сервис знакомств точно так сделал в одно лицо. Сейчас у Авито, по-моему, 1006 человек сотрудников, и они занимаются делом, хочу заметить, да, потому что там по разрастанию, то есть, условно говоря, рост самих по себе интернет-проектов приводит, просто будет перераспределение кадров очень сильно. Куда пойдут все джуны и медлы, мы пока не знаем, да, но явно куда-то пойдут.
0: Вот вы упомянули выпускника вуза, а у меня очень хороший знакомый, он айтишник в банковском секторе, и как-то я его спросил, так невзначай, а как сегодня учатся айтишники? Вот условно, если я там с улицы пришел, понимаю, что мне нужно вот конкретно, я увидел вакансию, хочу на нее отучиться точечно, профильно, и ответ меня удивил, он говорит, слушай, нейросети сегодня, в принципе, прекрасно справляются с этой ролью, вы тут солидарны?
1: Ну, вы знаете, нам надо пересматривать образовательные программы, это вам просто могу сказать, да, потому что я сам преподаю в Сеченском университете искусственный интеллект студентам и вижу, что надо просто пересматривать, да, то есть действительно нейросети справляются с огромным пластом задач, которые нам надо учить возглавлять и расширять дальше. Ну, чтобы не позориться человечество перед лицом нейронных сетей. А то есть, когда они нас победят, слушайте, вот все же эфиры потом проанализируют. Вы представляете, вот пройдет 10 лет, а вам за это медальку повесят, что вы еще тогда правильно защищали искусственный интеллект.
0: Ну, и мне что-нибудь. А пока прервемся. Мы-то все-таки люди живые, а далее вернемся в студию. Оставайтесь с нами, друзья.
2: Клименко советует.

0: сколько ни ищу, все не то.
1: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
1: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
1: Ага.
0: И с чувством юмора.
1: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: 10 заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
2: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Экономика должна быть экономной. Хозяйство вестись хозяйственно. А деньги идти к деньгам. Простые истины сложной науки. Об управлении ограниченными ресурсами и неограниченными потребностями. В программе экономиста Михаила Делягина. По понедельникам в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
4: Прекрасный вечер.
2: Когда больше, значит лучше. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы к геополитике?
3: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
2: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
3: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
2: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
2: Саммит ШОС в Бишкеке. Контекст. Новая встреча глав государств Шанхайской организации сотрудничества проходит в условиях нарастающей международной напряженности. Тем важнее поддерживать взаимопонимание. ШОС сегодня – это 10 полноправных членов, 36 миллионов квадратных километров, 45% населения Земли и четверть мирового ВВП. Владимир Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Это имеет особое значение. Пекин предлагает активизировать взаимодействие в сфере высоких технологий и инноваций. О планах провести переговоры с российским лидером заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Незадолго до саммита Москву посетил глава индийского МИД. В Кремле его принял президент России. Сторонам есть что обсудить. Прежде всего, забуксовавшие торгово-экономические связи в свете попыток Вашингтона давить на Нью-Дели из-за закупок российского сырья. Впрочем, проблемы временные. Партнеры намерены к 2030 году выйти на рекордный объем товарооборота – 100 миллиардов долларов. Рабочая программа Путина в Бишкеке, помимо двусторонних контактов, включает переговоры в расширенном формате формате, консультации и подписания документов. Главные темы саммита – экономика, безопасность и цифровизация. Клименко советует.
1: Возвращаемся в студию. Это «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, это авторская программа председателя Совета фонда развития цифровой экономики Германа Клименко. Герман Сергеевич, продолжаем. О платформенной экономике, с вашего позволения, поговорим. Немножко время у нас позволяет.
4: Давайте.
1: Дмитрий Григоренко, руководитель аппарат правительства, напомнил, что уже в октябре этого года закон вступает в силу о платформенной экономике. В частности, мы видим много, на самом деле, идей, решений. Тут и урегулирование порядка предоставления скидок, требования к отображению единой цены товара. Что, кстати говоря, тоже мы неоднократно обсуждали. Тут были определенные трудности, но тем не менее. А на ваш взгляд, насколько сегодня вот это само по себе явление маркетплейсов вызов и для бизнеса, и с точки зрения конкурентной борьбы, когда мы говорим о традиционной офлайн-торговле, вот удается ли найти вот эту золотую середину на основе того закона, который мы ждем в октябре?
4: Ну, я думаю, закон в октябре, который будет принят, конечно же, не то что ничего не решит, это неправда. Он решит обозначенные, накопленные проблемы за 10 лет, но неизвестно как. Вот когда мы принимаем законы постепенно, по чуть-чуть, знаете, по мере роста, да, то есть, например, там, учим щенка, дрессируем его по мере роста с трехмесячного возраста, например, да, то двухгодовалая собака, скорее всего, будет очень дисциплинированная. Если мы будем учить двухгодовалую собаку, которую никто не дрессировал, я вас уверяю, будет очень весело. Вот это такая аналогия так себе. Надеюсь, владельцы маркетплейсов не обидятся. Да, они и не обидятся. Да? То есть они инвесторы, им все нравится. Да? Вот. А мы достаточно долгое время не обращали внимания на маркетплейсы. Честно говоря, это неплохо. Это позволило им развиться. Да? Но пока они развивались, мы всегда, если так вспомнить, их сравнивали с сетями, которые нас всех замучили своими наценками. Там много-много разных проблем у сетей. И мы пропустили тот момент, когда маркетплейсы стали повеселее, чем даже вот эти сети. Да? То есть, ну, помимо того, что они сети поубивали, появился следующий эффект. Маркетплейсы стали очень популярными, централизованными. Мы сейчас прям наблюдаем, когда из-за, допустим, неприятности у одного маркетплейса у нас вся торговля начинает немножечко лихорадить. Да? Почему? Потому что если один сломался, то, простите, все вот ваши десятки тысяч ПВЗ перестают толком работать. Плюс зависимость государства. То есть одно дело, когда у вас есть десятка игроков рынка, да, зачем дробят монополистов? Да? Затем, чтобы из одного монополиста не люди не оказывались все без работы внезапно, вдруг мало ли что с ним происходит. Там есть, в общем, какие-то причины для того, чтобы поддерживать некоторое разнообразие. У нас операторов связи. Можно же один оставить, вообще не париться. Да? Правильно? Но тогда у нас будет другая какая-то история. Вот. Плюс, естественно, любой монополист в какой-то момент времени начинает диктовать условия государства. Почему нет? Собственно говоря, особенно в регионах. Закон о платформенной экономике, который начнет работать, он очертит рамки. С первого раза там не удалось решить все, потому что я присутствовал в его обсуждении в Думе. Это было очень познавательное зрелище, когда сидели банки, сидели классифайды, но в результате потом выяснилось, что их просто убрали из рассмотрения, потому что лоббисты бы и банков, и классифайдов выступили бы против, например. Да? Вот, поэтому остались в основном e-commerce в чистом виде, и пока сейчас цифровые платформы, я сейчас вот прям совсем чуть-чуть упрощу, в основном будут касаться маркетов наших, да, то есть в основном. Хотя со временем очевидно, что все, у кого высокая посещаемость, и Сбер туда же попадет, потому что он по большому счету маркетплейс, да, ну, то есть вот все туда провалится. Сейчас поэтапно идет какое-то внедрение. Оно, естественно, оно с первого раза и не может быть. Оно не может быть там суперудачным. Там наверняка будет много замечаний. Тут главное, чтобы правительство было готово после появления этого закона. Вот в таких случаях, кстати, всегда профессионалы рынка депутатского, они говорят, слушай, давай посмотрим, как это все начнет работать, и будем по месту править. В нем очень много отдано на усмотрение правительства, поэтому там не нужно будет ждать каких-то депутатских одобрений. Будет все сильно зависеть от того, насколько правительство будет оперативно корректировать те или иные истории, потому что С одной стороны, понятно, что хочет государство. Государство хочет, там, кстати, мне кажется, самое основное, что вообще вот во всех вот этих историях, это то, что государство хочет и имеет эту возможность, главное, в отличие от земляных сетей, в онлайне контролировать процесс. А это мечта всех. И налоговая инспекция, и государство. То есть, ну, просто присматривать за тем, как идут дела. Поэтому я бы не относился к этому закону как, простите, панацеи, которые решат все. Я думаю, что что-то пристойное появится, может быть, после третьей, четвертой итерации. Это, возможно, через несколько лет. Вот, потому что сейчас только цифровые платформы будут разделены на... То есть было же очень долго непонятно, что это. Это объединение магазинов. Ну, вроде бы есть магазины, обыкновенный интернет-магазин. А тут маркетплейс. Ну, что, ну, объединился десятка-два магазинов из разных направлений. В чем проблема? Но сейчас оказывается, что маркетплейсы это, в общем-то, серьезная инфраструктура, которая требует прям отдельного регулирования. Магазины сами по себе, маркетплейсы сами по себе.
1: Вот, ключевое, все-таки раза... требует регулирования, да? То есть вот хорошо, что ну, был вот требует. Этот люфт нет, все-таки, любая... да, временной, когда дали развиться, это вот я за ваши слова же цепляюсь.
4: А, нет, ну вообще бы, честно говоря, я бы еще бы несколько лет бы не трогал маркетплейсы, учитывая особенно обстоятельства, которые сейчас есть. Я бы индустрию нашу тоже не трогал бы несколько лет. Я бы хотел заметить, что в Америке до сих пор сильно Амазон не трясут. Давайте так скажем, да? Там у них есть НДС по регионам, но, тем не менее, но в самом Амазоне его нет. Поэтому там из-за этого поддерживается до сих пор эта история льготирования электронной коммерции. Вот. Ну, каждый развивается по-своему, давайте так скажем, да? То есть вот у нас свои какие-то тараканы, и как бы оно... То есть я бы в том же состоянии, в котором мы жили, вот то, что сейчас добавили нам НДС, добавили нам, снизили обороты по ИП-шечкам для магазинов, по большому счету, в основном сказалось. Я бы, в общем-то, занимался только... частичным регулированием каких-то совершенно действительно, ну, уж очень скандальных историй. Это наценок в маркетплейсах. Там действительно есть чем повоевать. Да? Вот. А не анонсировал какое-то большое принятие решения, потому что, ну, вот, ну, там много. То есть накопилось за 10 лет много, его надо как-то постепенно сводить. Должна быть какая-то стратегия. А мне кажется иногда, что мы вот в таких историях, как сейчас, просто латаем очевидные дыры, не забудь о системном будущем. Но, скажем так, индустрия все-таки наш грех жаловаться, давайте так скажем, грех нам жаловаться. У нас в целом все достаточно неплохо. Да? То есть, если бы Wildberries не бомбили, так вообще все было бы хорошо. Вот. Поэтому мы развиваемся, ну, как умеем. Да? То есть, условно говоря, вот в текущей ситуации хуже нам, наверное, не будет. Но то, что закон сам по себе начнет регулировать какие-то взаимоотношения между маркетплейсом и магазином, это хорошо. То есть это разделение, еще раз повторюсь, магазина и маркетплейса, юридическое разделение. Да? То есть все-таки магазин сам себе не может ничего там регулировать. Вот. То есть мы попытаемся, как я понимаю, внедрить в маркетплейсы некая такая адаптивная регуляторика сетей, которые у нас торговые обычные на земле. Да? То есть ведите себя прилично, не притесняйте игроков, не ставьте им разные условия. Тоже самая скандальная история. Это то, что для продавцов с Алиэкспресса одни тарифы, да, а для наших отечественных совершенно другие тарифы. Если посмотрите, они, конечно, ужасают. То есть в этом плане государство должно вмешаться.
1: Да, и плюс гарантии для покупателей, потому что, да, жалуются многие на поддержку, от которой очень-очень порой долго ждешь ответа, либо, в принципе, да, там до живого человека не достучаться. Я тут, тем более, очень внимательно посмотрел на такси от одного маркетплейса, и там, в принципе-то, все те же самые претензии со стороны пользователей.
4: Да, подожди, такси и магазин — это даже разные истории. Да, там услуги, тут товары. Товары, кстати, вот я наблюдал недавно, ходил, получал свои эти, как их, платки. Вот, и там девушка заказала 10 платьев, да, все перемерила, взяла одно, 9 уехали обратно. Но за эти же издержки кто-то должен платить. И она там высказала фе, что там платность такая история есть. Но ведь, согласитесь, это несколько отличается от того, чтобы если она пришла в магазин, который там же и продает все. Да, то есть, ну, померила, повесили обратно. А тут же есть затраты на курьеров, поэтому там есть... конфликтная сторона со стороны маркетплейсов, есть конфликтная сторона со стороны потребителей, и те по-своему иногда правы, да, то есть нужно, это просто новая реальность, которую надо, в общем-то, учиться приводить в порядок.
1: Да, ну и чтобы каждый участник этого рынка понимал, кому что положено, кому нет. Перейдем к теме, которую мы так вскользь упомянули в первой половине, наши низкоорбитальные спутники, вокруг которых... извините, это слово озвучу, тряска в интернете, и не только в интернете, и среди средств массовой информации. Тот же Washington Post пишет о том, что Россия стремительно разворачивает низкоорбитальные спутники, которые могут передавать интернет-услуги на Землю. Речь идет о рассвете, конечно же. На ваш взгляд, чем вызвана вдруг такая вот внезапная доза внимания со стороны всех, и недругов в том числе?
4: Ну, я так понимаю, достаточно долгое время всех устраивал глава Роскосмоса, который говорил о том, что низкоорбитальная группировка — это неинтересно и не является ведущим интересом для нашей космической отрасли. А потом всех долго устраивал бардак, да, когда мы, ну, там вводили старые двигатели, новые. Я помню, на сайте Роскосмоса была новость, знаете, какая? В Роскосмос ходил какой-то завод по производству лифтов, да, и там прям новость была, что новый тип лифта появился, лифта, который при нажатии на кнопочку голосом Гагарина говорил «поехали», да, то есть, в общем, некоторая специфика управления Роскосмосом вселяла в коллег на той стороне большие надежды. И мы с вами видим сейчас, прям Украина нам это показывает, прям очень четко, да, что не только в дронах-то вся история, да, а еще в первую очередь там все-таки нужна система управления. Система управления строится на Старлинках, строится на вот этих переносных терминалах, которые обеспечивают точку доступа, так называемую последнюю милю. Вот. И, как я понимаю, когда Маск нам отказал в Старлинке, а на территории мы, как бы, понимаю, пользовались очень хорошо, мы видим, как начинает меняться вся стратегия боевых действий. В этом плане для коллег запуск 32 спутников оказался не самой приятной историей. Да? Причем, оказывается, мы, если в одну дуду начинаем дуть, и все вроде бы находят какие-то понятийные решения, да, то есть понятно, что какая-то часть микросхем завезена, скорее всего, от партнеров, какая-то часть сделана неизвестно. Ну, мы там не задаемся этими вопросами. Главное, что оно летает и работает. И в этом плане, как я понимаю, все прогнозы, кстати, наведения боевых действий строятся на том, что когда будет запущено 300 спутников, будет полностью покрыта территория линии боевого соприкосновения на постоянной основе. По-моему, для всей России этого не хватит. Хотя надо посмотреть. Они утверждают, что хватит, но я думаю, что это все-таки больше, там все-таки должно быть побольше спутников. Не 300, а там, наверное, 1000-1500. Вот. Но еще раз, я тут вот прям совсем некомпетентен, но их надо смотреть, траектории, надо понимать, там же это связано еще с частотой терминалов, да, то есть сколько терминалов будет стоять. Вот. И, соответственно, как я понимаю, цель, которую сейчас ставят перед собой Минпром и Роскосмос, это запустить 300-400 спутников, ну уж там как получится, там разные цифры, и обеспечить на линии боевого соприкосновения каждый взвод, каждое отделение терминалом, который будет обеспечивать и связь, с помощью которой будут передаваться и данные о пролетающих беспилотников. Оно все как-то летит, да, то есть это вопрос передачи оперативной информации и управления сверху. Поэтому мне кажется, что мы наконец-то, хотелось бы, чтобы все было раньше, да, то есть, ну, допустим, вот начали сейчас. Ничего страшного, давайте сейчас.
1: Внешне как-то можно помешать этому процессу? Простите, что да, ложку дегтя тут добавляю. Просто интересно, да, могут ли как-то
4: помешать? Никакой ложки дегтя здесь нет. В свое время была диссертабельная, когда я учился в военном институте имени Можайского. Это 85-й год. Мы помогали защищать кандидатскую диссертацию, суть которой заключалась ответ на СОИ. Была такая стратегическая оборонная инициатива у американцев. Они рисовали прям летающие над нами вот эти вот, что они там будут нам летать и бомбить. Звездные войны были сумасшедшие. Мы готовили ответ. Ответ заключался в том, что вывести в космос вагон щебенки и взорвать его там. И дальше надо было посчитать траекторию, потому что оно же разлетается все по кругам, да, то есть вывести на орбиту 300-400 километров вагон щебенки и взорвать. Все спутники, которые будут находиться на этой высоте, ну, там, естественно, там это не прям не все вокруг Земли, а пояса, то есть надо посчитать пояс, вот они как-то там процентов 20-30 будет уничтожено, да, то есть второй вагон вывести в другое место и так далее, да. То есть вот мы еще в 85-м году примерно рисовали проекты, как это все может происходить. Не думаю, что что-то изменилось сейчас. В основном, как я понимаю, мы сейчас пытаемся решать вопросы глушения, да, то есть глушение и изменение параметров, если не зашифрованный сигнал. То есть там от того же GPS, там же идет гражданский сигнал и идет зашифрованный военный сигнал. Отличаются они точностью, да. В одном случае до десятков сантиметров это зашифрованный военный сигнал, а не зашифрованный, он там метра. Я так понимаю, у нас примерно такая же история. Плюс, чем больше спутников, тем больше понимания того, что на Земле происходит. А на Земле можно разместить купола РЭБа, да, которые будут перекрывать и помехи давать для спутников, и для наших, и для их. Но это как щит и меч, то есть здесь ничего необычного нет.
1: Ну, эта гонка понятна, она закономерна, и тут туда. Это, полагаю, вызов сейчас, в принципе, для всего мира, кто в этой гонке участвует.
4: Ну да, да. Это даже не для нас с Украиной, давайте так скажем, а вообще для всего мира идет фундаментальное изменение правил ведения боевых действий. В космос выходят лидеры, то есть мои космические войска вдруг внезапно, как у нас было когда-то, были ракетные войска, потом фетиш был у государства авианосцы, а до этого были танки. Вот, до этого была, где-то там в промежутке была артиллерия, боги войны были, до этого колесница. Вот сейчас мы приехали к тому, что спутники, без спутников воевать, ну, даже дронами управлять надо, то есть, собственно говоря, нужны спутники. Да? То есть, нужно оперативный онлайн, очень важно, это не просто спутники висят, да, их должно быть много, они должны достаточно часто висеть и достаточно часто и управлять именно всей вот этой системой.
1: Да, еще гонка за лазерами в том числе. Ну, понятно, тут уже кто во что гораст.
4: Все, с точки зрения. Все сразу. Да, да. То есть, как бы в миниатюре про лазеры, знаете, как сейчас такая тема идет, от комаров отбиваться, причем все считают, что это как бы предтеча борьбы с дронами. Да, хотя есть уже лазеры, которые... Я сразу вспоминаю гиперболоиды инженера Гарина, надо отдать должное, да, то есть вот. И пытаюсь посчитать мощность лазера, который должен быть, чтобы он хотя бы там на километр кого-то сбил. Вот, мне все время интересно, там возникнут какие-нибудь волны облучения вот этого бедного солдата. Вот. Хотя это, наверное, возможно, да, то есть, но вот мы развиваемся туда, где-то, вот, знаете, то есть у нас, конечно, Скайнет проснется, вот он недавно должен был проснуться, если мне память не изменяет, но, наверное, может быть, еще годика через 2-3, но в целом уже понятно, что мы идем вот к этим всем необычайным видам оружия, которых у нас, в общем-то, раньше не было.
1: Да, искусственный интеллект стабильно от случая к случаю выходит из-под контроля. Тут, конечно, такую попугалку, да, опубликовали, это было достаточно интересно, но это как-то

0: Ну, про ценник говорим в первую очередь, конечно.
1: Ну, смотрите, там какая история. Можно так сформулировать. Таможенная пошлина Трампа – это про любой промышленной пошлины, что наступит раньше. Будет построена новая американская фабрика, потому что пошлины, они как бы, с одной стороны, повышают ценник на поставку продукции, в предположении, что появится фабрика внутри, которая эту продукцию произведет. Что появится раньше? Появится ли фабрика или подорожают цены? Кстати, первый год введения пошлины у Трампа повышения цен не происходило. Там действительно продавцы уступили, снизили свои аппетиты, и в Америку товары поставлялись, ну, пока они были пошлины разумные, давайте так скажем, да? Вот когда они там начали доходить до кому-то 50%, кому-то 100%, там свои какие-то разные ситуации были. Поэтому я думаю, что это больше Трамп использует пошлины как такой инструмент давление, да, прям инструмент давления на партнеров, да, не на... Да, он анонсирует перевод оборудования в Америку, производство чипов, но все понимают, что это сложная задача. Это не, вот, не одноминутный переход, это много-много-много разных там историй. Я всегда вспоминаю, говорю, слушайте, коллеги, все, конечно, здорово, но вот Тайвань, который вот как-то там с Китаем, мы помним, не очень хорошо живет, да, а является центром производства чипа, догадывайтесь, где, судя по вопросу, покупает песок, да, ну, для своих пластин кварцевых. В Китае, потому что он там чище. Ну, вот как-то вот так сложилось. Вообще надо дать должное, тот, кто размещал страны по и запасы по миру, он с чувством юмора обладал достаточно хорошим, надо дать должное. Вот поэтому мне кажется, что здесь на политику Трампа по пошлинам надо смотреть исключительно как на торгаша. Он сдаст позиции мгновенно, если получит свое. Насколько я понимаю, Трамп, когда вводит пошлины, это значит, что он от этой страны что-то хочет. Да? То есть он то же самое, как это было с Китаем. То есть он хотел им продать Боинги. Да? То есть вот, ну, прилетел, китайцы сказали, ну, хорошо, купим у вас там 100 Боингов. Да? То есть, вот, ну, и так далее. То есть поэтому к этому, мне кажется, надо относиться спокойно, раз. И второе, помнить, что чем больше производится оборудование, конечно, сейчас ажитация, конечно, искусственный интеллект, конечно, там читаешь прогнозы, воды не хватает, да, то есть еще не начали производить, а уже воды не хватает. Память подорожает, потому что ее не хватит. Миллионы серверов, которые Маск выгонит в небо, там вообще черт знает, что будет происходить, там свет солнечный не будет до нас добираться. На практике обычно все, естественно, происходит гораздо спокойнее, гораздо эффективнее. И самое главное, мы должны помнить, что чем больше производится продукция, тем дешевле цена. Та цена падает. Поэтому, да, можно пройти через этап подъема цен, но даже вот история с оперативной памятью к концу прошлого года, помните, как была безумнейшая
0: Конечно.
1: истерика. Я очень хорошо помню, что прям был репортаж, не буду говорить, какого телевидения нашего, но вот не буду говорить канала, где вот смотрите, видите, стоит вот этот ваш Mac по этой цене, а вот лежит память к нему, и память дороже, да, потому что память новая, да, а Mac старая. И я на этой волне, в общем, заставил себя обновить. Я не жалею, кстати, что я заставил себя обновить, но он с тех пор не подорожал. Вот что. Не, это не имеется, что мне это не обидно, понимаете, да, то есть вот, ну вот, вы же знаете такой эффект. Человек покупает квартиру, да, потом на нее смотрит, она подорожала в 3 раза, он радуется. Говорит, что ты радуешься? Это же, говорит, об ухудшении твоей жизни. Это же квартира, это не инвестиция. Была бы инвестиция, я бы понял, да, ты же в ней живешь, что такое?
0: Да.
1: Вот, ну вот, Мак не подорожал. То есть, вот, хотя, может быть, сейчас скоро начнут дорожать. То есть, ну, к сентябрю сейчас спрос.
0: Консоли дорожают. Это я все-таки возвращаюсь к теме. У нас 3 минуты эфирного времени остается. Удивительно, честно говоря, следил я за ценниками. Если PlayStation 5 Pro стоила там порядка 70-80 тысяч рублей еще полгода назад, сейчас не меньше 110. Но, по крайней мере, сетевые магазины такие ценники демонстрируют. Ну, признавайтесь, Герман Сергеевич, смотрели вот этот 20, сколько, 9-минутный показ GTA 6? Вообще интересовались этой историей?
1: Слушайте, если бы я еще поинтересовался, там бы вообще ничего не выжило, я подозреваю. Да? Там и так в онлайне смотрели 4 миллиона человек. Это уже приближается к мировым событиям. Да? То есть, условно говоря, мы вообще в интернете сейчас стримеры, которые собирают телевизионную аудиторию. Там 300-400 тысяч человек в онлайне. Но 4 миллиона человек в онлайне – это, конечно, много, давайте скажем так, людей, которые смотрят. И да, сейчас Но такой способ отдыха у людей. Да? Раньше уезжали в отпуск и брали отпуск посмотреть чемпионат мира по футболу, сейчас берут отпуск, чтобы посмотреть чемпионат мира по доте. Но это вот такая у нас жизнь. Да? То есть, мне было бы, кстати, приятнее, если бы это был PUBG. Вот, ну, пусть мы подождем, знаете, вот когда дота отойдет, мы тогда как-нибудь. Да? То есть, вот. Но в целом

0: Нет, не смотрел, читаю, наблюдаю, смотрю. Раньше у них было, конечно, призовые фонды побольше, вот, но там другая была история. Сейчас они поменьше, но не потому, что они обеднели, а потому, что нет необходимости. То есть тогда это когда были 20 миллионов, 30 миллионов, по-моему, лет
1: Да-да-да.
0: 10-15 назад была такая история. Вот они все деньги, которые собирали с игроков, они все пускали на призовые. И это сказывалось как раз на росте. Да? То есть сейчас там, по-моему, 3 с
1: Несколько
0: помпри.
1: миллионов же вроде,
0: Несколько миллионов, да, несколько
1: да.
0: миллионов, да. Но то, что там призы были десятки миллионов, это было, это просто восхищало всю общественность. То есть это было даже круче, чем Аську, когда продали там за какие-то тоже безумные деньги.
1: И четыре российские команды дошли до там полуфинала и финала. Но вот такой, конечно,
0: А, ну,
1: впервые. Это если
0: давайте
1: мы
0: мы...
1: про Доту, да,
0: Нет,
1: вы раз уж
0: это
1: упомянули,
0: вообще
1: да?
0: восхитительно, да, нет, это восхитительно. Единственное, конечно, что мы должны сказать, что они выступали под какими-то другими флагами все, да. По составу они все были, конечно, российскими. Все, то есть все это знали, все это понимали, но, знаете, здорово, что даже так дали выступить, и видно, ну, и приятно, знаете. Я в Доту действительно не любитель играть, то есть, хотя у меня есть масса вокруг меня товарищей, которые Дота, Дота, Дота, Дота, вот. Но приятно, что наши заняли весь там постамент.
1: Ну, там одна из команд Team Яндекс, я думаю, это уже название
0: Да,
1: все,
0: это
1: да,
0: вообще было, да,
1: объясняли.
0: Тим Яндекс, причем я не знаю, насколько это, знаете, как вот юридически санкции, не санкции, но, по крайней мере, Россию санкционируют, Яндекс нет, уже хорошо.
1: На ваш взгляд, полминуты остается, вот когда, знаете, вот эти 4 миллиона людей возьмут отпуска под выход GTA 6. Экономисты говорят, что это может даже пошатнуть немножечко экономику. Вы из того же лагеря или все-таки пока еще далековато до этого?
0: Нет, я верю в отложенный спрос, в опережающий спрос. Если нужно человеку что-то съесть, он все равно съест, даже если он сегодня... Нельзя наспаться вдоволь, нельзя наесться вдоволь. Поэтому я думаю, это, возможно, увеличит спрос на какие-то истории. Но в целом, по там, итогам года, все, естественно, нивелируется. Тут главное, что это может способствовать развитию дополнительному. Да? Это спрос на карточки, спрос на компьютеры. Ну и самое главное, спрос на игроков. Все-таки это наше будущее, давайте так скажем.
1: Спасибо за эфир. Герман Клименко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
2: Клименко советует.

0: начинаем.
1: Зарядка с Шейхом Тамиром. Каждое воскресенье в 10 утра восполняем запасы энергии и восстанавливаем безупречную информационную форму. К началу новой недели на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Необычные, до сих пор широко распространенные традиции у разных народов мира в изобилии. Это и культ святой смерти в Мексике, возникший на стыке католичества и древних ацтекских верований, и приветствие плевками в кенийском племени Масаи, и выбрасывание мебели из окон в Южной Африке в канун Нового года, и спиливание острых зубов в день 18-летия в Индонезии. В Дании царят вполне вегетарианские нравы. Никаких издевательств над плотью. Если человек, проживший четверть века, так и не вступил в брак, его обильно посыпают корицей. С ног до головы. Иногда молодого мужчину или женщину привязывают к столбу, а в пряность добавляют сырые яйца. Обычай восходит к средним векам и местным торговцам специями. Постоянно перемещаясь по свету, они, как правило, не имели семей. В их адрес отпускались шутки, мол, неприкаянные перечные парни. Перец тогда был главным экзотическим товаром у европейских купцов. Потом на смену ему пришла корица и обсыпание ей одиночек, которым пора повзрослеть. Считается, что аромат корицы держится очень долго, распространяя вокруг таинственный, притягивающий будущую вторую половинку шлейф. Но статистика беспощадна. Семьи в Дании создают ближе к 35 годам.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. ПВО уничтожило 17 беспилотников, летевших на Москву. Павильон «Дом Сокола» официально открылся в первый день Восточного экономического форума. Оценку за поведение вводят в ряде школ всех регионов России. Подробности далее. ПВО уничтожило 17 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Временные ограничения на прием и выпуск самолета введены в аэропортах Оренбурга и Уфы, сообщает Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Индонезия и Вьетнам могут в будущем стать партнерами России по развитию Северного морского пути. Об этом заявил в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что интерес к Северному морскому пути проявляют также Индия и Республика Корея. Так, первый южнокорейский контейнеровоз компании Pan Star в конце августа этого года отправился в пилотный рейс из Пусана в Роттердам. Павильон «Дом Сокола» начал свою работу в первый день Восточного экономического форума в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока», сообщает корреспондент РИА Новости. По его словам, гости и участники форума могли ознакомиться с особо охраняемыми видами соколов. В этом году на площадке павильона представлены три вида – кречет, балабан и сапсан. Увидеть семейство соколиных можно не только вживую, но и в кинозале павильона. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Примерно 26 миллиардов рублей направлено на проекты в Дальневосточном федеральном округе с учетом текущего года в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил газете «Известия» вице-премьер России Дмитрий Патрушев. По его словам, это новые дома почти для 6 тысяч семей, больше 1000 благоустроенных общественных пространств, а также свыше 300 обновленных объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Присяжные в США признали виновным Дуэйна Кэфи Ди Дэвиса в совершенном 30 лет назад убийстве рэпера Тупака Шакура. Это следует из трансляции судебного заседания. Шакур получил огнестрельные ранения в Лас-Вегасе 7 сентября 1996 года. Его автомобиль, в котором находился он и основатель звукозаписывающей компании, остановился на светофоре, когда по ним открыли огонь из затормозившей рядом белой машины. От полученных ранений музыкант, которому было 25 лет, скончался через несколько дней. Апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов начнется с сегодняшнего дня в 10 школах каждого региона России. В прошлом учебном году апробация проходила среди учащихся 1-8 классов. По ее итогам, наиболее результативной и приемлемой была определена трехуровневая модель оценки поведения, образцовая, допустимая и недопустимая. Занятия «Добрые игры», направленные на приобщение детей дошкольного возраста к традиционным российским духовно-нравственным ценностям, вводятся с 1 сентября в детских садах России. Минпросвещение объявило 2026 год годом дошкольного образования. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Здравствуйте, друзья. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Генри Тигранович, приветствую.
3: Здравствуйте, Алексей. Мы сейчас сидели, обсуждали футбол, и сейчас притворяемся, что только здоровы.
2: Да, сейчас. Ну, так все так же положено, но мы как бы со всеми здоровыми, все друг с другом. Хотя, конечно, это второй раз, это понятно. Ну, давайте от футбола, хотя хотелось продолжить.
3: Да, еще много осталось недосказанного.
2: Ну, может быть, в перерыве еще там пообсуждаем. К большой политике. Я там связал несколько событий сразу. Значит, началось с прилета в Москву Рэдклиффа, главы ЦРУ. Потом Владимир Владимирович, ну это я уже, так сказать, теории заговора, перенес некое важное мероприятие в Нижнем Новгороде на один день. Видимо, может быть, встречался или находился в это время в Москве, пока был директор ЦРУ. Все тут же вспомнили, что предыдущий раз обладатель этого поста прилетал в нашу столицу.
3: Перед СВО.
2: Перед СВО в 21-м году, как раз когда Владимир Владимирович свой, так сказать, то, что многие назвали тогда ультиматумом, высказал, да, предложив какие-то вещи по безопасности. Вот. Ну и, собственно говоря, усиление ударов по Украине после отъезда означенного товарища. Вот связываете ли вы эти события, или это я все так гнусно по-журналистски намешал, ирландское рагу сделал, перцем присыпал, чтобы все думали?
3: Не, ну, одно другого не исключает. Вы могли это гнусно по-ирландски вот так вот смешать, а я при этом тоже с большой радостью это все свяжу. Я хочу сразу сделать такой дисклеймер, и это вообще касается любой аналитики, мы часто так делаем. Вот для того, чтобы зрители наши не и радиослушатели не обвинили меня в том, что я, как бы это сказать, мошенник какой-то, еще кто-то. Вот я сразу делаю дисклеймер.
2: Код из СМС не скажу.
3: Да, да. Рэдклифф прилетел в Москву, директор ЦРУ лично прилетел в Москву именно для того, чтобы никто не знал, о чем он будет разговаривать с нашим руководством. Поэтому любой человек, в том числе я, если будет говорить, что я вам сейчас скажу, что они там обсуждали, к чему это все, это ни о чем. Он именно прилетел для того, чтобы лично переговорить и исключить возможность любой утечки. Дальше мы можем строить догадки по косвенным признакам, пытаться понять, что же там такое происходит. Есть, безусловно, определенная хронология. Хронология это заключается, там у вас вы все четко связали, выпало только два элемента. Один элемент это обострение с Ираном и невозможность американцев ничего вообще на этом пространстве сделать. А второй элемент в том, что и Трамп, и представители в целом военно-политического руководства США несколько раз сделали заявление, что Россия не собирается нападать на НАТО. Это не просто заявление. Если это все построить в единую хронологию, получается следующая картинка. До визита Рэдклиффа мы очень усиленно, можно сказать, что и эффективно, но абсолютно точно с большим таким темпом нарастили давление на Украину. И наступление продолжается, и удары были нанесены очень существенные. И как-то вот складывалось ощущение, что все призывы украинского руководства, что дайте нам, пожалуйста, ПВО очередное, помогите и так далее. Они, американцы, к этому всему оказались глухи, а европейцы, кроме заявлений и создания 72 очередных коалиций, вожделеющих, желающих и прочих, они все больше ничего не делают. И на этом фоне прилетает Рэдклифф в Москву. Я хочу отметить одну важную деталь, и вы наверняка заметили, что он прилетел на огромном военном грузовом самолете. Я не могу сказать, почему.
2: То есть БТР у него там был, на всякий случай.
3: Я не знаю, что он привез. Ну вот, вполне он мог прилететь. И я думаю, ну давайте исходить из нескольких вещей. Кто-то, я ради интереса смотрел там, какие экспертные оценки, кто-то говорит, что, ну вот так, говорит, прилетел, чтобы его, значит, не сбили во время полета. То есть по Москве двигаться он не боится, на земле его как бы никто ничего с ним не сделает. А вот в воздухе мы могли вероломно его сбить, поэтому он на военном самолете летел. Что как-то странно. Это раз. Во-вторых, ну, очевидно, что это все согласовано. Была эта поездка, он не в последний момент это все решил. Почему на грузовом самолете? Это огромный грузовой самолет, который может несколько вертолетов минимум себе перевозить. Крупных.
2: То есть он нам патриоты привез.
3: Я не знаю, что он привез. Не знаю, что он привез. Но вот если бы я со своей фамилией и физиономией, это сидя в студии в Москве, знал бы, это был бы самый большой провал ЦРУ за всю историю существования этой организации. Но просто по факту мы для себя отмечаем, что это был именно грузовой, военный грузовой самолет. Просто, допустим, такая теория заговора, да, в рамках передачи на радио «Спутник». Если бы просто грузовой самолет из Соединенных Штатов Америки сел бы в Латвии, а потом из Латвии прилетел бы в Москву, потом обратно в Латвию и улетел бы в США, Вы понимаете, что творилось бы в средствах массовой информации? Какие были бы вообще там теории? А тут нам сказали, прилетел глава разведки. Уже как бы мы сконцентрировались на том, с кем он встречался, что он там мог обсуждать, а эта тема ушла на второй план.
2: А но если это... он на истребителе бы прилетел, вот любопытно.
3: Не, очень любопытно, но он мог прилететь на Boeing 747. И вполне было бы... Ну, как обычно, это, в общем-то, и происходит в таких ситуациях. Но это, бог с ним, это второстепенно. Вот он прилетел... Встретился, нам говорят, что исключительно со своими коллегами по разведке российскими было какое-то обсуждение. Нас уверяют, что это были какие-то оперативные вообще контакты. Я думаю, что все-таки не очень оперативные, потому что вот вы сказали, что последний раз такое было перед началом специальной военной
2: операции.
3: Это не я,
2: это весь мир написано.
3: Да. И мы видим, что на фоне этого происходят два процесса. С одной стороны, это все, что связано с ударами по территории Украины. С другой стороны, американцы говорят, что они будут ужесточать санкции до невероятного уровня, в особенности в том, что связано с экономикой, и будут вводить вторичные санкции в отношении стран, которые торгуют с Ираном. Ну, если они ведут вторичные санкции в отношении там, Грузии или, допустим, какой-нибудь североафриканской страны, вряд ли это будет настолько ощутимо. Главное, страна, в отношении которой эти санкции могут в действительности сыграть важную роль, это Китай.
2: Китай,
3: очевидно.
2: Конечно. Да.
3: Поэтому получается картина, при которой у американцев вот в определенный момент, в определенную минуту времени есть одновременно Россия в качестве страны, с которой они фактически находятся в конфликте, помогают стране, которая официально находится в конфликте с Российской Федерацией, делают все для них и должны тратить на это сумасшедшие ресурсы. Параллельно с этим у них непосредственный военный конфликт с Ираном и еще попытка сдерживания Китая. Ну вот очевидно, что эта формула, в которой есть аж три вот таких противника, она ни одна страна ее не вывезет, и американцы в том числе. Я думаю, что разговор, и они сами себя сейчас загнали в настолько идиотскую ситуацию, это с точки зрения, там эксперты какие-то могут все что угодно объяснять, и политологи насчет того, что это хитрый план, и как бы все рассчитано, в действительности... ситуация конфликта одновременно с тремя очень крупными и мощными странами на абсолютно разных направлениях, и фактическая ситуация, когда переговоры с каждой из них ты вынужден вести пакетно. Ты с Россией хочешь поговорить про Украину, он говорит, подожди, а вот, может, слушай, по Ирану, может, надо что? Ты говоришь, хорошо, давай по Ирану. Россия говорит, да, но нам надо как-то на Украину.
2: Украина, да, вы тут данные даете.
3: Давайте вы не будете. Ты начинаешь давить на Китай, они чуть увеличат поддержку Ирана. Ты говоришь, ну вы куда? Чего вы, иранцы? Китайцы говорят, ну подай, а ты же как против нас санкции вводить, так ты гораздо, а теперь, значит... И вот эта ситуация, это абсолютный провал внешнеполитической стратегии этой страны. Абсолютный провал, который, надо отметить, начал, конечно, не Трамп, но не сказать, чтобы он как-то активно из него выпутался за тот период, что находится во власти. И поэтому я думаю, что обсуждения шли, безусловно, обсуждался Украина, я в этом вообще не сомневаюсь, но в равной степени обсуждался Иран, и Китай, и целый ряд других вопросов, потому что американцам нужно хотя бы какое-то пространство для маневра, хотя бы чуть-чуть. Это не значит, что мы с этим согласны, не значит, что мы вообще примем какие-то предложения, которые будут. Мы говорим про их мотивацию, что им нужно договориться либо с нами, либо с иранцами, либо с китайцами, но сделать так, чтобы чуть-чуть, значит, прессинг на них спал в этой ситуации. И да, после переговоров мы видим, что и наши удары ужесточились, и президент сделал также целый ряд заявлений, касающиеся энергосистемы Украины и всего прочего. Я думаю, что все это, безусловно, взаимосвязано, а теперь руку надо держать на пульсе в рамках Шанхайской организации сотрудничества, чей саммит проходит в настоящий момент в Бишкеке, куда приехали и представители, и руководство, да, России, Индии, Китая, значит, Ирана. Все они там присутствуют, и вот они сейчас будут в рамках двусторонних контактов обсуждать вещи, о которых мы с вами, уважаемые граждане, конечно, не узнаем непосредственно, но догадаться по косвенным признакам
2: сможем. Говорят про турпоток.
3: Ну, что-то мне кажется, что сейчас, конечно, турпоток очень важен, но не так, чтобы прям самая главная тема была для них.
2: Кстати говоря, днями Владимир Владимирович встречался с Александром Григорьевичем, и у нас какое-то, в общем, к таким контактам несколько ироничное отношение, ну, да? Хотя говорили про экономику, про рост товарооборота, а я, между прочим, я вот этого не знал, что у нас первый торговый партнер это Китай, 225 миллиардов в год оборот, а Белоруссия это 70. То есть все движения в этом направлении, там условно сюда бензин, туда еще чего-то, да, они крайне важны для нас. И, в общем, все к этому серьезно нужно относиться. Хотя там тоже про экономику, а может быть, не только ведь про экономику говорили в связи с тем, о чем вы сейчас упоминали.
3: Нет, ну, с Белоруссией у нас такой режим и торговый, и экономический, который нет ни с одной, ни другой страной, потому что союзное государство, оно на то и союзное, что учитывает все особенности от молочного производства до организации топливно-энергетического комплекса, поэтому ни с одной страной таких условий нет, как с Белоруссией, и слава богу, что так. Было бы хорошо, если бы количество стран, с которыми у нас взаимопонимание и стратегическое видение совпадают до такой степени, как с Белоруссией, было бы больше, но в настоящий момент такова только Беларусь. Поэтому недооценивать вообще никого не стоит, и самое простое, что можно сделать, сказать так, ну, эти как бы никуда с подводной лодки не денутся, поэтому сейчас будем... Это так не работает. Мы так уже доигрались, и с целым рядом стран у нас сейчас очень существенные проблемы, и надо как-то из них выпутываться в нашей стране. Даже понятно как, но это очень сложно. Поэтому и с Белоруссией, и с любой другой страной надо нормальный режим держать взаимоотношения.
2: Еще одна замечательная история, с моей точки зрения. Ну, все просто обратили внимание на то, что в Исландии прошел референдум, и исландцы в большинстве своем высказались против присоединения к ЕС, хотя обещали, даже не как Украине, а прям скоренько-скоренько, к 28-го года. Да. Но я для себя вот хотел о чем поговорить. Может быть, в свете вообще общей тенденции европейской. Вот все подобные референдумы, начинают Брекзит, шотландский, да, да. А вот этот исландский... Они показывают 50 на 50. Ну да, там 52 на 47 или там на 48. Ну вот вы бы как это прокомментировали? То есть везде, в разных частях, разные страны, разные, да, уклады, разные экономики, разные люди, и везде примерное равенство. Вот о чем это говорит, Саша?
3: И, я, если можно, это очень классный вопрос, я хочу на него в двух плоскостях ответить. Плоскость первая, ну, давайте начнем с технической, да, о чем это можешь говорить. Ну, это, во-первых, говорит о расслоении общества по разным критериям.
2: А еще Молдавия, во, извиняюсь, да, да, да, забыл про нее. Да. Да.
3: Мне нужно будет просто, чтобы по Исландии я уверенно мог, это сказать, посмотреть социологию. У меня ее пока еще нет. Мне кажется, ее вообще пока нет, идет аналитика. Но в таких ситуациях обычно расслоение идет по возрасту в первую очередь. Значит, одна возрастная категория хочет одного, другая другого. Очень часто бывает по степени достатка, что вот те, кто побогаче, хотят одного, кто победнее, хотят другого. Нас тут как бы удивлять ничего не должно, кроме двух вещей. Значит, вещь первая, которая для нас в действительности интересна. И пока еще я вот про технические вещи говорю. Угу. Вот в постсоветских странах в настоящий момент, скажем, в Молдавию не подается российский газ. Почему? Потому что, значит, Майя Санду сказала, что она умрет. Сделать так, что молдаване перестанут быть молдаванами, но они вступят в Румынию, а через Румынию в Европейский Союз. Потому что нет большего блага для человека, чем быть членом Европейского Союза. Это просто мечта. На Украине миллионами ведется уже счет на жертвы от решения этого руководства этой страны. Ну, сначала навязанного в рамках Евромайдана, а затем маниакального стремления каждого очередного руководителя, что мы умрем, но должны быть членами Европейского Союза. Миллионы жертв, полностью разрушенное государство, утраченные территории, скорее всего, отсутствие перспективы существования в качестве суверенной страны. Все ради того, чтобы быть членами Европейского Союза. Они говорят, вы больны, как можно не хотеть быть членами Европейского Союза? Вот сейчас в Армении экспорт на нуле, в Россию практически, да, там вводится. И это все почему? Потому что мы хотим быть членами Европейского Союза. Умрем, от этого никак в жизни не отступим. Единственные дегенераты на свете – это исландцы. То есть вот исландцы не понимают, что лучшее, что вообще для человека есть, это членство в Европейском Союзе. Они не понимают, что бесконечные мигранты – это зло, что значит, однополые браки – это форма извращения. Они не понимают, что вся культурная повестка Европейского Союза.
2: Видимо, они понимают,
3: убогая.
2: Как раз нет, что это плохо.
3: Ну, понимают, что да, все, это все плохо. Значит, они понимают, что Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен – это группа мошенников и жуликов, которые просто тырят деньги от вакцин до боеголовок на всем абсолютно. Что, значит, и фискальная система, и валюта, и все прочее, скорее всего, сделают так, что у них экономика грохнется. Достаточно посмотреть на Италию и любую страну-основательницу Европейского Союза до того, как был введен евро и все прочее, и посмотреть на уровень их жизни сейчас, несопоставимые величины. Вот эти люди почему-то это все понимают. Почему-то они идут и голосуют против, а, значит, аборигенам на территории постсоветского пространства можно бусинки вот так показывать, говорить, вот у нас, понимаете, у нас свобода, у нас, значит, может женщина стать мужчиной и при этом возглавлять, значит, ассоциацию, я не знаю, собак-космонавтов, вот такая вот у нас свобода, что вы чем угодно можете заниматься, и, ну, это очевидно работает. Мне обидно во всей этой ситуации не от того, что местное население на все это падкое. Ну, к сожалению, я с очень большим сожалением это говорю, но постсоветское пространство – это не субъект, это объект. Это очень обидно, неприятно, но это объект. За этот объект борется один центр силы, должны бороться и мы. Потому что, скажем, для Парижа, Рима, Берлина и Лондона постсоветское пространство, черт знает где, это как для нас Шотландия, Ирландия, Португалия, вот примерно.
2: Исландия.
3: Да, интересные страны, но явно не, наша жизнь от них сильно не зависит в настоящий момент. А для нас постсоветское пространство – это жизненное пространство. Мы без него как бы задохнемся, начнутся проблемы внутри государства. И очевидно, что мы за это пространство боремся. И их абсолютно дегенеративные, отсталые, убогие идеологемы, которые они пытаются толкать на этом пространстве, они очень хорошо проходят и получают поддержку по одной простой причине – потому что они есть. В отличие от наших, которых в принципе не существует. Мы все, что говорим, говорим, ну, если с нами не получится, умрете, скорее всего. Если будете с нами, не будете с нами дружить, то вам будет холодно и голодно. Позитивной программы в принципе никакой. Там убогая, убитая, отвратительная совершенно, ну, какая-то программа, которую можно вот флажок взять, с ней ходить и местным
2: показать аборигенам. Показать кадры 30-летней давности.
3: Да, рассказывать, значит, как все хорошо, как все прекрасно будет, если вступить в Европейский Союз. Но на исландцев это не работает, потому что они, очевидно, люди более грамотные, развитые и прогрессивные, и просто лучше понимают реальную геополитику и геоэкономику. А теперь, что касается в целом феномена, что 52-48, я в целом отношусь с глубоким отвращением и недоверием к демократической процедуре, которая предполагает, что 51% населения может навязать свою волю 49% населения. Вот если этот 51% населения брюнеты, а 49% блондины, и вот эти 51% населения примут решение, что те 49% вполне можно насиловать на основании того, что они блондины. Все, теперь им сказать, ну, закон суровый. Ну, вы свою тему не толкайте, Алексей, подождите. Это абсолютное издевательство над здравым смыслом и над рассудком. Когда мы воспринимаем как норму, мы говорим, ну, если 51% избрал себе психопата, ублюдка, подонка, негодяя, скотину какую-то, те 49 обязаны это терпеть, я не понимаю, что в этом хорошего. Нам же демократию преподносит не как средство наиболее эффективного управления. Нам никто не говорит, что демократия – это самый быстрый способ решить проблему. Нам говорят, нет, вон в демократических странах законы по 40 лет не могут вообще до парламента дойти, потому что вот такая процедура. Нам не говорят, что это способ меритократического управления, что благодаря демократии ты находишь самого подготовленного человека, который будет самые квалифицированные решения принимать. Сколько полудурков, дегенератов, вообще проституток, там бог знает кого уже там эти страны возглавляли. Ничего, говорят, ну, это не самое важное. Главное, что нам говорят, что демократия – это самый этический способ правления, что она, дескать, обеспечивает такой уровень справедливости и такой уровень консенсуса в обществе, какой к чертовой матери консенсус, если 51% за одно, и это в идеальном мире 51 за одно, 49 за другое. Если посмотреть на реалии любой европейской демократии, условно, Бельгии, какой-нибудь, кого угодно, на выборах явка составила 30%. Изначально право голоса имеет 50% населения. От них на выборы пришло 30% населения. Из них 30% проголосовало за одну партию, 20% за другую, 15% за третью. Там столько... В итоге премьер-министр страны представляет 5-6% населения. Вы посчитайте, просто делите на 30-30, посмотрите, сколько останется от общей численности населения. 6% населения приняли какое-то решение, человек будет его навязывать 94% населения, потому что ни в коей мере голосование населения с бюллетенями за одного другого кандидата, в результате которого 51% считается, это значит победивший кандидат, 49% проигравший, оно никакого консенсуса не обеспечивает. Поэтому побеждает Трамп, у вас одни штаты гореть начинают, побеждают те товарищи, у вас Капитолий начинают врываться. Есть намного более действенные, нормальные способы, в особенности характерные для нашей, для православной цивилизации, которые не предполагают обязательного давление, доминирование одной группы над другой, которые строятся не на идее о том, что вообще часть общества может проиграть в результате выборов. Что ты идешь на выборы, и ты проигрываешь. Это что за система такая? Я гражданин страны.
2: Буду
3: у меня
2: страдать
3: есть...
2: 4 года,
3: да, потом ну, типа, или 5. Не, ну, вот ты кусок дерьма, ты будешь сидеть и ближайшие 4 года терпеть, потому что ты проиграл. Я, то есть я 4 года должен не ассоциировать себя ни с руководством, ни со страной, ни с институтами, потому что я проиграл. Я считаю, это... То есть это не то, что нам не подходит. Я считаю, что в отличие от многих других институтов западной цивилизации, которые очень даже рабочие для нее самой, они не рабочие для нас, типа разделения властей и всего прочего. Конкретно то, что связано с голосованием как способом определения руководства страны, вот через такое голосование, это просто издевательство над населением. Это его разделение на две части, провозглашение одной победившей, другой проигравшей, и абсолютный неучет этого мнения. В то время как, на мой взгляд, все-таки политика должна строить на гармонии внутри общества и поощрять его целостность.
2: А бывает и так. Один кандидат или одна партия набирает 40%, а потом три другие набирают 20, 11 и 15. Mm-hmm. И вот как раз они-то и управляют страной, а тот, кто самый популярный,
3: конечно,
2: не управляет, потому что они между собой где-то там договорились.
3: Согласен.
2: Хотя терпеть друг друга тоже не могут. Ну да, действительно. Ну а вот какой, скажем так, какая модель власти, она...
3: На мой взгляд,
2: стране,
3: соборная. Да? Я уже несколько раз здесь говорил, когда мы из профессиональной среды, профессиональные коллективы из своей среды избирают своих представителей, которым они правда доверяют, а эти представители должны не путем большинства одних над другими, а исключительно прихода к консенсусу определять остальные направления развития.
2: Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, был в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
4: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
4: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
5: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
6: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
6: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
7: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
8: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
9: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
10: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
11: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
12: Тупо не хотят работать.
13: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
14: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18.00.
15: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: ГОСТ на биопечать органов. Контекст. Животные, растительные, морские, микробиологические или человеческие материалы могут служить основой для создания живых частей тела, необходимых для восстановления утраченных функций. Об этом говорится в новом государственном стандарте. Биопечать подразделяется на струйную, лазерную, роботическую и некоторые другие виды. Чернила для изготовления органов и тканей должны быть только природного происхождения. Принятие ГОСТ в этой сфере свидетельствует, что стадия лабораторных изысканий сменяется на серийное производство биомедицинских изделий. С их помощью Россия сможет решить собственные проблемы, включая реализацию программы здорового долголетия, и выйти на международный рынок. Процесс биопечати органов состоит из нескольких этапов. Сначала создается цифровая модель при помощи компьютерной томографии. Затем она делится на слои, по которым принтер будет выстраивать объект. На следующей стадии биочернила выдавливаются через тонкую иглу на временный каркас. В финале конструкция помещается в биореактор. Там клетки делятся, срастаются и превращаются в живую ткань. Такая технология будет содействовать развитию современных методов прогнозирования и мониторинга заболеваний. Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян в студии «Радио Спутник». Здесь же я, Алексей Осин. Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. И вот в свете того разговора, да, который мы ведем о людях, которые непонятно от лица кого управляют огромными странами, гигантскими экономиками и, кстати говоря, военной силой тоже, значит, я связал два сообщения, две новости. Значит, Фридрих Мерц сказал: какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу, какую свободу, и мир в Европе окажется под угрозой?
3: Это все,
2: и, да. и второе, это Урсула фон дер Ляйен, вами упомянутое. Что-то, говорит, там 10 триллионов залежалось на счетах европейцев, видимо, простых вот всех. Угу. Да? Надо вот что-то такое сделать, и 470 миллиардов, цифра вокруг одной болтается, да, и все это на Украину через наши видимо, так сказать, какие-то карманы. То есть, значит, получается, значит, один говорит, надо всех лишить детских пособий, потому что нам надо помогать, конечно, Украине. И другая, которую тоже никто не выбирал, говорит, надо отобрать у людей фактически деньги.
3: Безусловно.
2: И опять туда же, на Украину.
3: Все очень ожидаемо, прогнозируемо. Я очень рад, что все так и происходит, потому что примерно 5 лет назад в этой студии мы, когда обсуждали вот эту сильную затянутость Европейского Союза и европейских элит в конфликт на Украине, я и в этой студии, и в остальных, где я регулярно выступаю, говорил о том, что эти деятели, они не могут осуществить все, что они обещают, там бесконечная финансовая военная поддержка Украине с одной стороны, это бог с ним, но еще развертывание там на 500 миллиардов, значит, ВПК, который будет производить уже фантастический объем вооружений, значит, служба обязательная для граждан и все прочее, что это требует уничтожения системы социального благосостояния, которая характеризовала Европейский Союз на протяжении последних 4-5 десятилетий. Вот та система, которая выстраивалась, она несовместима с этим. По двум причинам. Первое, потому что она во многом зиждилась на дешевых российских энергоносителях, их больше нет. А второе, потому что она на то и могла позволить себе все эти жизненные радости, что не надо было содержать большие армии, ВПК и все прочее. И что теперь придется от этого отказаться. Это первая константа, мы это неоднократно говорили, и хорошо, что это подтверждается. Наш прогноз. Теперь насчет того, как именно они будут уничтожать эту систему социального благосостояния. Одно дело, когда какой-нибудь среднестатистический немец выходит на улицу и видит толпы мигрантов, которые то его насилуют, то грабят, то, значит, лишают последнего, то...
2: А то и все вместе.
3: А то и одновременно, да. Но то, что я сейчас говорю, вы не думайте, что это я вот придумываю. Любой человек, вот положа руку на сердце, купите билет, полетите в Барселону, в Париж, значит, по Берлину погуляйте, походите. И вот если вы честный человек, вот скажите, что это не так, то, что я говорю, что вы не поехали в какое-то гетто, где не просто из европейского осталась архитектура и вывески, больше ничего другого. Вот это может среднестатистического жителя европейского напугать. Напугать его российской угрозой, что Россия нападет, Россия все у нас отнимет, не получается пока что у них. Не получается, нет этой угрозы. Во-первых, не получается по той причине, что у них нереально тупые люди заняты пропагандой. Нельзя строить пропаганду на двух тезисах, что Россия вот-вот отбросит коньки, что русские уже вот все дышат на ладан, украинцы уже вот почти их добили, осталось еще чуть-чуть их поддержать, и при этом говорит, что русские завтра могут захватить Берлин. Ну вы идиоты, вы кто вообще? Вы как у вас в голове? Вы уж либо скажите, русские завтра берут Киев, послезавтра Берлин, нам хана.
2: Логично, да.
3: Да, русские вообще, посмотрите, это страшные люди, они уже сколько раз Берлин брали, у них вообще же как бы рука набитая на этом деле, и нам сладко не придется, поэтому лучше сейчас готовиться. Либо же, если вы говорите, что русским сейчас конец, то у вас население говорит, ну все очень хорошо, идите там, что вы хотели. Там, но дальше вы к населению приходите и говорите, что слушай, надо у тебя детские пособия забрать. Вот эти миллиарды, триллионы, которые на вкладах лежат, могут ли политические власти гипотетически априори заниматься подобными вещами, отнимать вклады, имущество? Могут, если это харизматики, которые способны мобилизовывать население на основе идеологии. Ленин мог себе такое позволить. Да, при всей моей небольшой любви к этому историческому деятелю. Гитлер мог такое себе позволить, Муссолини мог позволить, Салазар мог позволить себе, Франко, наверное, мог бы позволить. Почему? Потому что они изначально приходили к власти, вот та группа населения, которая их поддерживала, она их поддерживала ввиду их феноменальной способности, врожденной природной способности. Это невозможно со временем выработать. Макрон может хоть каждый день этим заниматься по 4 часа в день. Это никак ему не поможет. Так же, как не поможет ни Мелони, ни всем остальным. Это врожденная харизма и наличие идеологии, которая способна у людей пробудить интерес. У кого-то классовый, у кого-то национальный, да, национальное самосознание, все что угодно. Которое оказывается в момент выше и важнее, чем его личные пристрастия и личные приверженности какие-то. Это можно по другим обрамлениям преподать, еще что-то сделать. Но вот способность мобилизовать массы, способность свести эти массы с ума, превратить их в зомби, которые не понимают, что они творят, которые способны уничтожить все на своем пути, руководимы в этот момент только эмоцией, но не рацио, которые движимы только за этой страстью, которую вызывает вождь, вне зависимости от того, какой идеологии модерна он принадлежит. Такие силы были, они могли и отнять, и поделить, и сделать с этим все, что угодно. Чтобы Урсула фон дер Ляйен могла у людей забрать 10 триллионов, и ее в этот момент не насадили на кол и не водили потом, значит, по городам и деревням Германии, мне это с большим трудом представляется. Почему? Потому что Урсула фон дер Ляйен, значит, Кая Каллас, Эммануэль Макрон, прочие феномены европейской политики – они являются символами общества потребления. Они все о чем были? Что мы приходим для того, чтобы у вас были дешевые кредиты, чтобы у вас не было границ, чтобы была возможность по Эрасмусу учиться один семестр в одном университете, другой семестр в другом университете. Мы здесь для того, чтобы все-таки попытаться понять полов 43 или 64, потому что не по... вот есть еще дискуссия общественная, да, там у людей. И когда вдруг эти же люди, которые вчера говорили, что мы райский сад, потому что нам ничего не угрожает, у нас абсолютное благоденствие, мы все любим друг друга, вот я гинеколог, моя, значит, подруга Олега Френка из Эстонии и наши вот эти петухи, дегенераты, которые под нами находятся. Мы все дружным таким паноптикумом сумасшедших идиотов обеспечиваем для вас возможность бесконечно тратить кредитные деньги, ни за что не отвечать, ни за что не беспокоиться. Вы все зарабатываете примерно одинаковую сумму денег в месяц, если вы работаете, если не работаете, незначительно меньше, потому что пособие тоже будет нормальное. Для того, чтобы решать свои политические задачи, мы завезем мигрантов, все будет хорошо. И вдруг эти люди из песни Джона Леннона начинают переходить в сольный режим группы «Рамштайн» и начинают сводить население с ума. Завтра война. Да. Против кого? Против русских. Но они же проигрывают. Да, проигрывают. Но нас они точно выиграют. Сейчас они украинцам проигрывают, а нас выиграют обязательно. Сейчас, значит, там, они говорят, у русских все, экономика сейчас кокнется, уже у них на снаряды денег нет, на ракеты денег нет, ни на что денег нет. Украинцам чуть-чуть, вот буквально две ракеты дадим, и уже все, хана русским, но, скорее всего, через три месяца они захватят Литву и нападут на 500-миллионный блок НАТО. Вы больные, что ли? Вы что делаете? Вот вы о чем вообще разговариваете, о чем вы тут рассказываете населению? Поэтому это не работающая схема. К чему она может привести в реальности? Эмоция может остаться. Сейчас постепенно они перешагивают табу. Вот, скажем, 10-15 лет назад и любой политический деятель, который вышел бы и сказал бы, ваши социальные пособия – это зло. Я кляну, его в тот же момент сразу же закрыли бы, как умалишенного, и лечили бы после этого. Или любой, кто вышел бы и сказал бы, что, ну, вы знаете, нам все-таки важнее безопасность и оборона, чем вот все остальное. И сказали бы, это все это фашист. Конченый фашист, такое нельзя. Они сейчас снимают одно табу за другим, одно за другим, шаг за шагом постепенно они снимают эти табу. Сами этим они воспользоваться не смогут, потому что у них харизма с половую тряпку, не больше. Это самые скучные люди. Я не говорю про то, какие даже они управленцы, жулики, не жулики. Это 20-й вопрос. Как люди, это невероятно скучные люди. Вот представьте, что ваша подруга Урсула фон дер Ляйен. Или представьте, это против кошмара.
16: Я
3: или
16: на день рождения не позову.
3: Причем даже не на свое, вообще не на одно.
16: Даже не приду на тот, где она будет.
3: Или вы сходили поужинать с Каей Каллас. Вы просто, вам будет интереснее с рыбкой разговаривать, чем с ней, потому что вы с ума сойдете просто с ними. И у этих людей ноль харизма, они абсолютно нулевые. И поэтому воспользоваться возможностью сумасшедшей мобилизации населения они никогда в жизни не смогут. Этим будут пользоваться те люди, которых... Не те, которые сейчас называются ультраправыми. Забудьте про них. Те, кто сейчас ультраправый, это, как говорилось в известном еврейском анекдоте, марципанчик. Это еще не те люди, которые будут пытаться оседлать эту войну. Те уже системные, они более-менее уж как-то свыклись, что, ну, может, выиграем, а может быть и не выиграем, но зато деньги на финансирование партии получим. Там, может, губернатор будет, здесь 3-4 мэра города.
17: не может население мобилизовать человека, который 40 лет проигрывает на выборах или 30 лет проигрывает на выборах. Так не бывает. Человек, у которого за ним история бесконечных поражений, он не вызывает у населения этого культа, значит, вождизма, победы и все прочее. Мы говорим о том, что фактически сейчас в Европе пытаются в том или ином виде возродить ультраправую, фашистскую, возможно, нацистскую идеологию, для которой необходимо, безусловно, сведение с ума собственного населения определенными мифами, культами и прочими вещами. Вот те, кто на это способен, их в настоящий момент мы не видим, их нет пока на этом пространстве. Они могут появиться совершенно неожиданно, очень быстро, оседлать ту риторику, которую запустила в настоящий момент эта сумасшедшая женщина-гинеколог и ее подружка, а также их приспешники в европейских странах. За очень короткий период времени с этой риторикой набрать существенный объем сторонников. Они не будут набирать этих сторонников на идеи противостояния с Россией, потому что она в настоящий момент не вызывает у европейцев каких-то судорог, страха и всего прочего. С одной стороны, потому что сама пропаганда говорит, что мы ни на что не способны их. С другой стороны, мы за последние 5 лет не делали шагов, которые могли бы испугать европейское население, а тем более европейские элиты. Хотя бы
16: может, и правильно степени. Получается.
17: Ну, если вот просто проблема в том, что когда там придут эти деятели, нам с ними все равно придется воевать. Мы с ними долго уживаться так не сможем. Если придут не умеренные, просто понятно, правые консерваторы. Они будут приходить на одном лозунге. На лозунге борьбы против мигрантов. Это единственная тема, которая способна расшатать политическую систему всего Европейского Союза. Я, безусловно, согласен с Фридрихом Мерцем в том вопросе, что он говорит, какая разница, какое у кого пособие, если под большим знаком вопроса наша безопасность. Дело в том, что безопасность Германии под знак вопроса поставила не Россия, а Фридрих Мерц, ХДС, ХСС и Социал-демократическая партия Германии. Они отвечают за то, что сегодня в действительности у немецкого населения никакого ощущения безопасности и стабильности нет. Но его нет не потому, что русские танки завтра будут в Берлине, а потому, что им достаточно взглянуть на улицу, и там будет Марокко, Тунис, Алжир, Турция, все что угодно, только не Германия. И не, любой человек движим инстинктом самосохранения. Он в какой-то момент, да, начнет думать, что хрен с ним, пособием этим, со всем остальным я на улицу выйти не могу. Где я буду тратить это пособие? И именно эту тему будут стараться седлать ультраправые. Я уверен, что у них это, безусловно, получится. Более того, им в этом как-то подозрительно есть ощущение, что помогают иногда американцы.
16: А больше иногда, англичане.
17: И англичане тоже могут. И сейчас я в последнем, последнем эпизоде с Испанией, где вот в Сеуте было это нашествие, есть стойкое мнение, что Израиль оказал существенную поддержку в этих вопросах, потому что там с правительством Педро Санчеса конфликтная ситуация у них достаточно серьезная. А как раз с Марокко невероятное потепление в последние годы происходило. И тут...
16: Но Санчес заодно нас тоже обвинил. Там Израиль, ну и русские.
17: И русские, да. Русские.
16: Нет, вот, знаете, я извиняюсь, что прерываю, да. Но вот эта вот вся череда политических деятелей, равно как и те, кого мы упомянули, как харизматиков, которые что-то могли. А у меня такой очень каверзный вопрос. А Зеленский?
17: Что Зеленский?
16: Ну вот он вот из какой когорты? Вот этих вот амеб?
17: А, нет, ну Зеленский он не субъект просто. В принципе, эти вообще деятели не субъекты. Зеленский это фигура, безусловно, очень колоритная с той точки зрения, что ну, она прям на поверхности была. Ну, то есть юморист, у которого высокая степень узнаваемости, супервысокая медийность, при этом аккурат под выборы сериал, где он играет президента, и, очевидно, сериал снят по... Вот если бы такой же сериал попытались снять где-нибудь на Кавказе, допустим, я не знаю, в Грузии, в Армении, в Азербайджане где-то, и хотели бы такого же эффекта добиться, там этот персонаж должен был бы быть другим. Это был бы вот не этот Голобородько, а был бы другого типажа персонаж. Почему? Потому что там очень, видимо, точное попадание в чаяние, ожидание населения. И риторика Зеленского во время выборов, она же была какая: я на колени перед матерьми Донбасса встану, прощения попрошу, лишь бы все это прекратить, надо договаривать, все. Население, как обычно, облапошили, обвели вокруг пальца. После этого, видимо, с одной стороны, из страха перед нацистами местными, что они его кокнуть могут, с другой стороны, присмыкаясь перед непосредственными кураторами из Великобритании, Соединенных Штатов Америки и других мест, Зеленский просто сделал сальто в воздухе, там, на 180 градусов развернулся и стал вести совершенно иную политику. То, что он руководитель харизматического типа, говорит, да, это безусловно так, то есть это не качественная характеристика, не то, что он хороший или плохой. Это говорит о том, что как только он перестанет им быть, его европейские кураторы очень быстро заменят на совершенно иную фигуру. Я почему говорю, что...
16: Извиняюсь, а кто построил-то вот то полицейское государство фашистское откровенно, которое

0: Федорова, Зеленский, Козлина, там, прекращает. Ты что? Это почему все происходит? Потому что решение о том, снимать, не снимать, оставлять, не оставлять, подписывать, не подписывать, ну, это слишком серьезная вещь, чтобы доверяли, значит, Зеленскому или какому-нибудь там очередному проворовавшемуся главе его офиса. Если мы видим, что... Значит, НАБУ опубликовали очередные записи разговоров Зеленского или там кого-то, главы офиса. Вы понимаете, что речь идет о прослушке главы государства, главы его администрации, министра обороны? Вы же понимаете, что эта санкция дана не руководством Украины, что санкция дана извне.
1: Про себя-то, конечно,
0: нет. И понятно, да, безусловно, наверное, нет необходимости американцам или британцам отслеживать, кто именно является в настоящий момент мэром города Николаева или возглавляет районную администрацию где-то. Никакой необходимости этим нет. Достаточно построить макросистему управления, в которой силовые органы, борьба с коррупцией, так называемые, и все прочее, полностью контролируется ими. А дальше, если вдруг система начинает идти не туда, то вот эта дубинка начинает бить ее по голове до тех пор, пока она не прекратит этим заниматься и не вернется в стойло. И мы уже неоднократно это видели, когда там Зеленский начинает брыкаться, что-то на кого-то наезжать, и вдруг, хоп, достали папку. Оказывается, Миндич-то, ай-яй-яй-яй, Ермак, ой-ой-ой-ой, как же, не доглядели, что не глава офиса и советник, тот жулик, вор и негодяй. Это просто система управления такая построена. Делать вид, что бедные западные люди давали деньги украинцам и не подозревали, что их стырят. Они с первого дня знали, что эти деньги крадут. Более того, скорее всего, они в доле с ними. И с каждого украденного евро 50 центов минимум, если
1: не
0: 70.
1: Это богатый Запад. Бедные действительно ничего не знали.
0: Не, ну этих, кто спрашивает, если вы там про румын, болгар, то... Я имею в виду, вот я железно уверен, что настанет день... И расследование покажет, что помимо Pfizer'а, на котором Урсула несколько миллиардов, как говорят, заработала, 100% руководство Европейского Союза, а также крупнейшие представители военно-промышленного комплекса европейских стран были замешаны и в коррупции в этих деньгах, и в том, чтобы искусственно нагнетая, вы же понимаете, вот за каждым тезисом о том, что Россия завтра нападет, что мы должны отказаться от социальных пособий и от всего прочего, стоит что? Только одна идея. Мы должны у тебя забрать социальное пособие и отдать его Rheinmetall. Мы должны у тебя забрать, значит, бесплатное образование и вот эти деньги передать второй частной корпорации, BlackRock, я не знаю кому. Это только это отнять у населения и отдать в корпорации, которые заняты в сфере ВПК. Больше ничего другого. И здесь пространство, не хочу, а вот оставляет впечатление, что такое вот все время я с каким-то скепсисом отношусь к каким-то нашим действиям. Но это вот сам Бог велел, вот такое пространство. Представляете, сейчас миллионы европейцев можно было бы вывести на улицы. После этого заявления Мерца, вот чтобы весь Берлин был в недовольных немцах. Акции протеста, начинают по ним стрелять, они в ответ начинают захватывать здания. Здесь вводятся войска, начинается гражданская война в Германии, это благодать. Мы после этого в Британии то же самое делаем, во Франции. Вся Европа начинает с ума сходить. Полностью одержимы гражданской войной, мы в этот момент заканчиваем наши дела на Украине, маршем аккуратно двигаемся в том направлении, куда нам надо, и никто нам в этом не мешает. Всего лишь надо работать на внутреннем пространстве. Я вот, руководитель Сергей Викторович Лавров одну вещь сказал, единственный раз хочу с ним не согласиться, он сказал, что вот с государственными переворотами мы так и не научились работать, что не научились их организовать. Я думаю, что как страна мы к этому способны. Никто в мире не способен организовать большое шоу так, как мы. Вот я клянусь, любой стадион, открытие, закрытие каких-нибудь игр, что-то феноменальный уровень организации, шоу, такого перформанса и всего прочего. Но мы просто не доверяем этим людям. Мы все время доверяем организовывать такие вещи людям, а, очень скучным, б, не очень интересным, в, скорее всего, не очень интересующимся этой сферой и относящимся к этому как к корпоративной задаче с графиками, значит, циферками и всем прочим, но без реального результата и без творческого подхода. Вот если бы наш весь творческий запал мы потратили на то, чтобы поджечь европейские страны, довести их до прединфарктного состояния, но сделали бы это с присущим нам художественным подходом и с

0: свободой нашей творческой мысли, я думаю, что у нас все бы получилось. По крайней мере, я подозреваю, что через лет 10 у нас такой возможности может уже не оказаться. Потому что то, что нам сейчас, вот судьба открыла такую возможность. Вот я не знаю, будь она, допустим, у Советского Союза, вот если бы нынешний раздрай в европейских странах, который есть, был бы присущ Советскому Союзу, мне кажется, сейчас там реально везде революция была. Сейчас все бы горело уже к чертовой матери, потому что классическая ситуация, когда элиты ни на что больше не способны, и единственное, что говорят, что будет только хуже, население с каждым днем, у него положение там ухудшается, проблема с безопасностью, никакой перспективы будущего, ничего. И нет ни одной политической силы, которая предлагала бы умеренный, нормальный мейнстримовый выход из ситуации. Это чисто революционная ситуация. Только воспользоваться остается.
1: Кстати говоря, мне только что в голову пришла мысль, а почему народ не побежал деньги снимать после вот этого вот?
0: Ну, потому что информационной кампании такой не ведется. Если бы CNN, BBC, Bloomberg и прочие вышли бы со статьями, бах, что все,
1: Урсула забирает.
0: И просто одновременно у 20 крупнейших банков Берлина кричали бы люди, били бы в двери и кричали бы: верните деньги. Даже если дверь открытая, просто кричали, плакали бы, говорили: верните наши деньги, скоты. Через час, я думаю, началась бы паника.
1: Вот, будем ли работать в этом направлении, большой вопрос. Может, не по-нашему это просто. Генри Сардарян, доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО, был в эфире Радио Спутник. Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.
2: Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Узнать за 90 секунд. С середины 1950-х годов мир стал буквально бредить освоением космоса. Этому способствовало бурное развитие авиации и ракетостроения. Новая глобальная тенденция повлияла на сугубо земные технологии. Прежде всего, автопром. В США появилось целое направление, занятое созданием машин с космическими формами и турбореактивными двигателями. Концепты выглядели завораживающе. Плавники, прозрачные кабины, бутафорские сопла и аэродинамические тормоза самолетного типа. В серию они не пошли. Обыватели предпочитали более традиционные модели. Вопреки расхожему мнению о технологическом отставании СССР от Америки, в этой сфере дело обстояло ровно наоборот. Одновременно с американскими образцами в 1954 году в Советском Союзе был построен первый автомобиль с турбореактивным двигателем ГАЗ-СГЗ «Стрела». Заложенные в этот аппарат технические параметры поражали воображение. Он мог развить до 800 км в час, по скорости вставая в один ряд с самолетами. На практике испытатели ограничились 300 километрами. Нагрузки не выдержали шины. Поговаривают, что на пути гонщика попался посторонний предмет. Он решил судьбу проекта, который пришлось закрыть. Но престиж страны был приумножен.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Хинвале 5.00. В эфире Дарья Адрафиева. Здравствуйте в этом выпуске. Атаку отражают в Самарской области. Есть повреждения на гражданских объектах. МЧС на Восточном экономическом форуме показала прототип беспилотного противопожарного комплекса. В Минфине рассказали о введении в России самозапрета на азартные игры. Подробности далее. Атаку ВСУ отражают в Самарской области. Есть повреждения на гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в канале на платформе «Макс». По его словам, погибших по предварительным данным нет. Предложение Еврокомиссии заложить около 100 миллиардов евро на поддержку Украины в проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы является целенаправленной попыткой затянуть конфликт. Об этом в газете «Известия» заявил директор Департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников. Он отметил, что проект нового ЕСовского бюджета вызвал суровые споры внутри самого Евросоюза. Ряд государств, включая Германию, Данию, Нидерланды, Австрию, Финляндию и Швецию требуют сократить предложенные расходы, считая их чрезмерными. Комментируя звучащие в Брюсселе дискуссии о возможном диалоге с Москвой, дипломат подчеркнул, что стартовая позиция европейцев по-прежнему полностью игнорирует интересы России. Китай заинтересован не только в перевозках по Северному морскому пути, но и в развитии прилегающей инфраструктуры в российских портах. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. По его словам, до конца года ожидается свыше 35 международных контейнерных рейсов по СМП между Китаем и арктическими российскими портами. МЧС представила на стенде на Восточном экономическом форуме во Владивостоке прототип беспилотного противопожарного комплекса, а также поисковые беспилотники и технику повышенной проходимости. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Кроме того, отмечается, что гости форума могут увидеть морской робот-спасатель, который также уже проходил испытания. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 974 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Ранее говорилось о 951 жертве стихийного бедствия. Наводнение обрушилось на северные районы Непала в среду утром после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Россияне с сегодняшнего дня смогут добровольно запрещать себе участие в азартных играх. Такое заявление можно будет подать через госуслуги или МФЦ, рассказали РИА Новости в Минфине. Согласно закону, самозапрет на участие в азартных играх распространяется на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов. 1,5 миллиона первоклассников пойдут в школу в новом учебном году, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, максимальная нагрузка на первоклассников составит 21 академический час при 5-дневной учебной неделе. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Политолог, востоковед Карина Геворкян. В нашей студии Карина Александровна. Мое почтение. Здравствуйте. А знаете, когда вот я читаю словосочетание «Дональд Трамп и искусственный интеллект», вот сразу такая некая детская наивность просыпается во мне, потому что для многих искусственный интеллект до сих пор остается как некая игрушка. И, по всей видимости, американский президент отчасти, ну, либо команда его пиарщиков, представляет этот инструмент таким же образом, помимо военных разработок и всего прочего. Потому что иногда появляются откровенно комичные ролики, а сегодня хочется с вами обсудить историю вокруг острова Харк. Здесь американский президент выдал желаемое за действительное, опубликовал в своей социальной сети True Social видеоролик, где якобы вот остров Харк в огне, все полыхает. А если процитировать его сообщение, его комментарий к этому видеоролику, остров Харка разносит на кусочки. Это действительно желаемое за действительное?
3: Так это он Харк перепутал с Ларком. Другой остров.
2: Действительно?
3: По нему вот потому был нанесен удар. Погибли два военных иранских, о чем они сообщили. Они, кстати, не интересно очень. В общем, не скрывают потерь. И двое мирных жителей. Иранцы ответили, нанесли удары по Америке. Поскольку удар наносился из Иордании, они, соответственно, туда же и ответку послали. Угу. Вот, Иордания официально заявляет, что все ракеты иранские и беспилотники были поражены. А иранцы показывают кадры, что это не совсем так, угу. Мягко говоря. Что касается картинок и видео искусственного интеллекта, с моей точки зрения, иранские интереснее, они быстрее распространяются, они более даже популярны, потому что иранцы это троллят очень забавно иногда. Вот, они как-то поймали, да, волну в этом плане. Вот. Но я даже позволю себе то, что называют, ну, это не реклама. Так. Дело в том, что 3 числа в Институте русской политической культуры состоится мое выступление на тему «Искусственный интеллект. Двоеточие. Манифест Палантира и судьба человека». Я хочу сказать вам очень важную, с моей точки зрения, два тезиса, которые я буду развивать и доказывать, помимо всех остальных.
2: Пожалуйста.
3: Первое, что ребята, палантиры условные, да, хотят власти любой ценой. А второй тезис заключается в том, что все, что касается этих технологий, это очень сложная система. И я, филолог, совершенно спокойно могу не разбираться в особенностях этих сложных систем. Но я очень хорошо знаю, что любая сложная система кратно уязвимей системы простой. В связи с этим аналогия очень интересная. Это была статья одного из американских астронавтов в американских средствах массовой информации лет 15, наверное, назад, когда у них падало. Вот, и не взлетала. И он написал, что зря вы все время смеялись над русскими, которые летают, на, как вы писали, на запаянной канализационной трубе. Дело в том, что они летают, а мы падаем. И он дальше очень интересно и подробно это рассказывал, что в связи с тем, что компании, обслуживающие НАСА, хотят заработать, и они создавали сложные системы в связи с этим, платите за эти сложные системы. Он говорил, а русский космос создавался в иных условиях, когда государство нужно было, с одной стороны, обеспечить безопасность максимально, а с другой стороны, снизить себестоимость этого всего. Поэтому он очень с большим восхищением писал о русских инженерах, которые в этом учитывали даже, то есть степени защиты, которые создавали русские инженеры. И он говорил, что они учитывали даже ментальность русского высококвалифицированного рабочего, который, как он писал, может не довинтить гайку, поэтому вот эта недовинченная гайка не будет причиной аварии. Угу. Вот, потому что русским инженерам все это предусмотрено. То есть человек не страдал дурацкой и пошлой русофобией и очень подробно это дело разбирал. То же самое с искусственным интеллектом. Система слишком уязвима. Давайте отключим им электричество, у них что-нибудь будет действовать. Иранцы разнесли дата-центры, в том числе там один из центров Амазона. Угу. Опа! И все накрылось медным тазом в регионе. Кабели. Очень
2: рядышком пролегающие, да.
3: Рядом пролегают. Уязвимы? Уязвимы. Перерезал кабели, опа, и где твой там искусственный интеллект, и как ты сигнал этот стремительный пошлёшь и так далее. Ну, там множество моментов, плюс не говоря о том, что в соответствии с теория катастроф, хотя не все ее признают, но это все-таки математическая теория, а многое строится на математических алгоритмах в этой сфере, да. Дело в том, что эта система копит ошибки, а дальше получается эффект, условно говоря, геометрической прогрессии. Вот, поэтому мне кажется, что, знаете, это как в фильме «Москва слезам не верит». Помните, когда этот, как его, Родион, да, Робертом, что ли, себя, я уже не помню, как он себя называл, да. Вот, а он говорит, что ничего не будет, будет только телевидение. Только кино телевидение, не да. будет, да, значит, театра
2: одно
3: не будет,
2: радио,
3: одно сплошное
2: да.
3: телевидение. Вечная музыка, как в той песне. Вот, а поэтому здесь то же самое, здесь очень это похоже. Вот, поэтому ребята, которые на этом зарабатывают, просто хотят на исходе, видно, что система вся мировая в очень сложном, в сложных составляющих, включая социально-антропологическую, экономическую, финансовую, макрополитическую и так далее. Ну, все понимают, да? Все вот эти фильмы катастрофы, они о чем свидетельствуют? Об ожиданиях. Это не значит, что ситуация так плоха, но как только идут негативные сообщения, а они накапливаются, возникает кумулятивный эффект. И вот это ожидание катастрофы, оно, это как страх хуже смерти, понимаете? Вот это ожидание катастрофы, оно отражается на обществах и на поведении политиков, и на самой политике, и так далее. И вот они пользуются этим сейчас, поэтому... Ну, я считаю, что даже в этой сфере этих роликов, созданных по-английски, вот, ну, иранцам американцы уступают.
2: Да, здесь вообще бесспорно то, как официальные дипломатические каналы реагировали. Вот вроде бы сама по себе тема-то тяжелая, неприятная.
3: Ну, надо сказать, что сами американцы восхищаются, да, иранцами в этом плане. В соцсетях это видно, да.
2: Но вот понимаете, учитывая современную и напряженность, и обстоятельства, бед навратить-то можно с искусственным интеллектом даже сегодняшнего уровня. Я вот смотрю, в ООН призывают от автономного оружия отказаться, дроны, знаете, которые уже не имеют ни флага, ни опознавательных знаков, которые действительно можно же вот по этому софту, по этому алгоритму направлять и тем самым, ну, разжигать конфликт. Или я преувеличиваю?
3: Ну, да, я как бы, не знаю...
2: Нагнетать тоже не хочется.
3: Вряд ли я лучший представитель категории людей со здравым смыслом, но тем не менее. Понимаете, против лома нет приема, если нет другого лома. Вот. И понятно, что вот этот вызов, который беспилотные системы бросают человеку и угрожая ему, да, вот, естественно, будут искать, все будут искать возможность создания щита против этого меча. Ну да, пока это работает. Меня удивляло, что вот первая же это Карабахская война 20-го года, когда было применено. Почему не зачесались все? Иранцы только. Иранцы обратили на это внимание и подготовились. И вот это сейчас видно. Они готовы лучше американцев оказались в этом вопросе.
2: Даже если я не ошибаюсь, они еще раньше применялись, если мы будем говорить про дроны.
3: Я там говорю, что вот масштабно...
2: Ну, масштабно, да, здесь я с вами солидарен.
3: Да, и там были и турецкие операторы, и израильские операторы, которые в этом деле участвовали. Я не знаю, я, может, что-то очень революционное, конечно, сообщаю, но, насколько мне известно, это так. Вот, то есть там тестирование было проведено на Карабахской войне 20-го года.
2: В этом контексте, и возвращаясь к все-таки острову Харк, почему периодически он возникает в прицеле политиков, средств массовой информации? Потому что даже если мы гипотетически представим высадку десанта американского...
3: углеводородного экспорта Ирана очень важную роль играет, то что он довольно большой по территории, относительно большой. Вот. И там, собственно говоря, находится хранилище, куда закачивается... Соответственно, есть коммуникация с континентальной частью. Вот, и оттуда легче всего и удобнее загружают танкеры. Угу. Поэтому. То есть это экспорт иранской нефти. Для иранцев это важный маршрут очень.
2: Но, тем не менее,
3: о Харке идет речь.
2: Но он же как на ладони, разве нет? Если мы будем говорить...
3: Да, но дело в том, что если посмотреть на карту, то он вдали от Ормузского пролива, угу. который, в общем, казалось бы, тем же штатам, Эмиратам, Саудовской Аравии хотелось бы открыть, но иранцы не дают. Вот, поэтому это так вот, то есть, получив фашист гранату по Харку, да, чтобы у тебя тоже были бы проблемы с экспортом твоей нефти, потому что иранцы-то свои суда проводят.
2: Но они реально создадут проблемы вот такими регулярными бомбардировками Харка, понимая, что до этого и президент Ирана, ну, признавал экономические последствия, это, безусловно, это, в принципе, от любого военного столкновения.
3: Ну, санкции, да, вот эти очередные, но, да, и в Иране их признают. Понимаете, вот это удивление относительно того, что в Иране открытая политическая жизнь и конкуренция, да, вот, то, что до этого ведь западные средства массовой информации все время представляли иранцев как фанатиков, шагающих в ногу, понимаете, с небольшим количеством угнетенных таких анти-аятолловских страт в разных регионах, в основном почему-то в Курдистане и в Азербайджане. На самом деле, ну, такие группы присутствуют и в Белуджистане в большей степени. Что касается лояльности основной массы иранских курдов и азербайджанцев, об этом просто не может быть даже и речи. Да, там есть маргиналы, разумеется.
2: Ну,
3: вон у нас в Крыму только что двоих арестовали, да, которые там бомбы какие-то пытались собирать по указке ВСУ. Ну, такое в Иране тоже есть. Ну, и что, конечно. А чем они хуже других или лучше? Вот, в этом смысле. А так, это вообще смешная ставка как таковая, потому что представители этих этносов очень массово представлены в высшей элите руководства Ирана и в КСИР, и армии. Вот, поэтому просто нелепо. Да, но да, они страдают от санкций, они об этом пишут, ругают правительство, все больше сейчас ругают Пезешкияна, снижается его популярность, потому что к нему претензии, потому что а где контрмеры, и почему? А он все время говорит, давайте, и в том числе вдруг, так интересно, значит, это самое, твиты сыновей, знаете... У Трампа там сын что-то пишет, сын Нетаньяху пишет.
2: Ну, с ним вообще отдельная история на фоне последних дней.
3: Тут вдруг на тебе, сын Пезешкияна выступил. Ну, над ним тоже стали смеяться, скорее там написали, ну, я перевожу на разговорный язык, вот, типа, помолчал бы лучше малец, и папик бы глаза раскрыл на более серьезные темы, потому что он написал, что... Ну, если для снятия санкций там нужно, чтобы мы перестали обогащать уран, надо перестать его обогащать. Он говорит, ты вообще лезешь в сферу, в которой тебя, в принципе, ты не являешься профессионалом, все про и контра ты взвесить не можешь. Что ты лезешь? Вообще, кто ты такой?
2: Это вообще запускает большую дискуссию.
3: Да. Но, тем не менее, надо отметить этот факт, да. Вот вдруг такое, вот в Иране тоже такое вдруг проявилось. Ну да, там живая жизнь. В общем, все больше начинают ругать Пезешкияна, что он непрофессионален в плане экономическом, что у него слабый экономический блок. Я понимаю, что, может, это даже как бы его внутренние противники используют даже эту ситуацию, но не без успеха. Тем более, что, в общем, он, будучи не экономистом, а доктором, да, он врач и кардиолог, действительно не очень компетентен в этой финансово-экономической сфере. Но что я хочу сказать, что вот этот демарш американцев, во-первых, свидетельствует, стал признаком того, что, видимо, ядреной бомбой бить не будет. Второй признак – это возвращение дипломатов в макрорегион Ближнего и Среднего Востока, американских дипломатов с семьями. Значит, скорее всего, все-таки Трамп отказался пока от идеи, шарашить вот так вот и ударить ядреной бомбой, там, тактическим, стратегическим, я не знаю, ну, тактическим, тактически, стратегически, же, это же расстояние больше имеется в виду, а не мощность, насколько я понимаю. Вот. А, ну, что это бессмысленно? Значит, иранцы тоже вроде как бы это поняли. Вот. Но к чему он их толкает? И не только их, я замечу. Значит, по поводу этих санкций очень жестко и прямо, что редкость, да, выступил Китай. Типа нас это вообще не интересует. Ну ладно, Китай, там 1,5 миллиарда, а Грузия, сказала, и нас не интересует, это наши, может затронуть наши национальные интересы. Почему? Потому что именно этими мерами американцы ускоряют процесс создания континентальных коммуникаций, которые окажутся вне их контроля, кстати. А они уже строятся. В отличие от коридора Трампа, куда надо сказать какую-то одноколейку, правда, подвел Азербайджан, постсоветский, я имею в виду, не иранский. Вот. Ну, как-то вот... А иранцы уже строят туннели и дорогу через Армению в Грузию, то есть все эти коммуникации с выходом к портам, грузинским портам, в том числе грузино-китайскому порту Анаклия, да, вот, то есть развиваются континентальные коммуникации, которые окажутся не под контролем американцев, там их баз нету, поэтому, собственно, вот они ускоряют этот процесс. Это очень интересно, то есть вот то, что у автора географической, да, книги известной «Географическая ось истории» Маккиндера, классическая геополитика, да, талассократия, державы моря, да, и теллурократия. Вот я с самого начала, не потому что я... Книга Маккиндера становится более актуальной сейчас, естественно, при некоторой обновленности и адаптации ее к сегодняшней эпохе, к сегодняшнему дню. Вот. Но было ясно, что перегрета морская составляющая в мировом обмене. Вот. И было ясно, что маятник качнется, но перегрета она. И она тоже имеет свои уязвимости. Ну, как и континентальные, конечно, коммуникации. Вот. И мне было понятно, что маятник качнется. Я об этом говорила там где-то лет 10 еще назад, что тенденция пойдет. Но они сейчас ускоряют эту тенденцию. Это не к тому, какая Карина Александровна образованная Маккиндера читала. Вот, или какая Карина Александровна умная, что сказала, что маятник этот качнется. Но это как бы, понимаете, столь очевидно. Вот,
2: И возвращение, я так полагаю, уже к прежним и логистическим путям, и торговым путям уже не будет.
3: Да, они будут развиваться. В связи с этим вы видите, да, вы тут можете мне возразить и сказать, а как же Севморпуть? Но, понимаете, он целиком под контролем континентальной державы России.
2: И в то же время Китай запустил регулярные маршрутки в Европу, да.
3: Я понимаю, но Россия в большей степени континентальная, чем морская держава.
2: Но в то же время мы видим, так или иначе...
3: Мы не на островах, понимаете?
2: Ну, понятно, да, конечно, безусловно.
3: И не имели колонии так вот разбросанные по всему миру. У нас все так компактненько, да, континентальненько больше.
2: Но там есть куда расти, учитывая потенциал.
3: Я не спорю.
2: Пути, да, конечно.
3: Конечно, для России было очень важно, учитывая силу державы моря тогдашней Британской империи, тоже выйти к морям. Что мы и сделали. И океанам. Там ну, еще... вышли к Тихому океану. Но сейчас через Иран у нас... возможность выйти в Индийский океан, вот, и к берегам Африки. Здорово. А у нас там африканский корпус. Тут наш МИД уже даже к эзопову языку не прибегал, и просто по поводу попытки переворота в Мали дал комментарий, что власти Мали обратились к нашему африканскому корпусу, и тот решил вопрос.
2: Да, тут с точки зрения прямолинейности даже спорить нет смысла.
3: Да, вот, там очень интересный, кстати, процесс в Африке происходит, к сожалению. Они мало становятся меньше, намного меньше достоянием средств массовой информации, но это также завязано на те процессы, которые идут на Ближнем и Среднем Востоке. Я отметила за последнее время нападение, многие как бы рассматривают это клипово отдельно, эти два эпизода. Но и не понимают, а как же так? Вот Турция поставляет вооружение Украине. Ну да, турки на этом зарабатывают. Одни компании турецкие зарабатывают, другие страдают. А Украина наносит удары по турецким судам в Черном море.
2: Турция, кстати говоря, реагирует.
3: Никакого парадокса тут нет. Значит, мягко. Вред наносится другим компаниям турецким. Но последние удары были очень такие любопытные. И это практически совпало с захватом турецкого судна с оружием у берегов Сомали. Я об этом написала на своем телеграм-канале открытом, поэтому не буду распространяться, там подробно мною написано. А сейчас к этому добавляется вот этот странный эпизод у берегов Турецкой республики Северного Кипра, непризнанный. Вот. И явно турецкие власти намекают, что не может быть, чтобы это было связано с непрофессионализмом капитана. Он 25 лет, у него все лицензии. Сам паром был исправным, он прошел тестирование и так далее. То есть явно прям намекают на то, что это могло быть взрывное устройство. Вот. И сейчас Турция усиливает патрулирование Восточного Средиземноморья. Делает это не только в своих водах, но и в водах, где находятся военно-морские силы Израиля. Вот. Я делала намек на то, что и там, и тут, да, источник один, и он явно, скорее всего, указывает на Израиль и на противостояние Израиля и Турции не только в Сирии, но и, видите, уже в Африке и в других регионах.
2: Да, в Африке, как мы знаем,
3: и даже на Черном море
2: активно присутствует.
3: Так что в данном случае Зеленский Нетаньяху послушал. Да. Это я уже открытым текстом говорю.
2: Про Израиль мы поговорим уже во второй половине программы. Но, кстати говоря, я так полагаю, и моряк становится небезопаснее, учитывая дроны, искусственный интеллект, то, к чему мы с вами, с чего начинали. Точнее, с этого и продолжим второй половине. Друзья, оставайтесь с нами.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. «Дуэль с Манучаровым» – это мастер-класс интеллектуального противоборства.
1: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
2: Да.
1: А переоценивали?
2: Вряд ли.
1: Сколько друзей вы потеряли?
2: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
1: Часто ли ты ошибаешься?
2: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
1: Чему главному тебя научили твои дети?
3: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 17:00 вечера на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! У каждого героя свой подвиг, свой голос, свое послание домой. Музыкальные приветы от бойцов из зоны специальной военной операции передаем в программе «Позывной спутник» на волнах полевой почты. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелом из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

0: Смерть генерала Младича. Контекст. На Западе его называют мясником из Боснии из-за событий в Сребренице в 1995 году. Сербского военачальника обвинили в геноциде местных мусульман, а затем Гаагский трибунал приговорил его к пожизненному заключению. Но на родине многие считают Младича подлинным героем, вставшим на защиту Отечества. Важная деталь. Апелляция сочла Младича невиновным в геноциде, но все другие обвинения оставила в силе. А именно, преступление против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Во время конфликта в Югославии это делали многие, но чаще других обвиняли сербов. Запад не мог полностью оправдать Младича, ставшего символом сопротивления Сербии. Да и операция по его поиску была слишком масштабной. Штаты четверть века назад предлагали за любую информацию о нем 5 миллионов долларов. Но генерала никто не предал. Из простых людей, с которыми Младич пересекался, годами находясь в подполье. Его сдали тогдашние власти республики. Силовики задержали генерала весной 2011 года и передали на Запад. Для Белграда это имело политическое значение. Сотрудничество с Гаагским трибуналом и задержание разыскиваемых обвиняемых было одним из ключевых условий сближения Сербии с ЕС.
1: Прямой эфир с Каринэ Геворкян.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, политолог, востоковед Каринэ Геворкян. В нашем эфире, Карина Александровна, продолжаем. Смотрю на, значит, на информационные ленты. Президент России Владимир Путин прилетел в Киргизию. Напоминаем, у нас состоится саммит ШОС, проведет президент среду сторонних встреч.
3: Сегодня как раз двусторонние встречи. Я вот только что во время новостей посмотрела, меня очень заинтересовала встреча президента Ирана и премьера Индии и заявление, которое они сделали официально. Вот, потому что возникало впечатление, что вполне обоснованное, что есть третьи силы, не будем их этих слонов в посудных лавках называть, вот, которые очень заинтересованы развести Тегеран и Нью-Дели, как бы подальше дистанцировать их друг от друга, но страны очень территориально близкие, Индия заинтересована в энергоносителях иранских и прочее. Хорошая встреча. Я вижу, что по заявлениям, особенно по заявлению Моди, вот, который настойчиво говорил о том, что именно он акцентировал эту тему, что необходимо... я своими словами, конечно, что мир победит, необходим мир, и что наша цивилизационная... давнее и древнее цивилизационное сотрудничество имеют огромный потенциал и так далее. То есть он не был нейтрален, я бы сказала. То есть в каком-то смысле выразил косвенно, прям скажем, осуждение в адрес Вашингтона.
2: Ну, кстати говоря, сам Вашингтон от Нью-Дели, уж простите за такое слово, отстал? Или там еще есть такие теневые способы влияния для того, чтобы не только с Тегераном развести, но и с Москвой в том числе, потому что попытки были, говоря о покупках нефти российской и прочее, в результате чего Индия торпедировала это все, да?
3: Я знаю, что вот точно так же, как с Ираном, все стремятся к какой-то, вот, будучи далекими от региона, да, что-то там услышали, прочитали, я не осуждаю. Все-таки соскальзывают в упрощенку. Индия очень сложная страна, и очень сложно устроена ее политическая элита, я даже не о варнах или кастах, да. И понятно, что там есть группы в элите, тяготеющие к тем или иным западным центрам, имеющим с ними давние отношения и прочее. Я не говорю являющиеся их агентами в Индии. Смешно даже, понимаете, все сводить к этому, ну, что конечно. Вот они там агенты тех, агенты сих. Вот. Индия очень интересная страна и очень передовая. Вот. Я много раз, для меня было просто открытием. Я буквально была оторопела, когда я узнала, что, например, направление в науке, такое как ядерная физика, развивалось одновременно с этим в Европе. Одновременно. И это очень серьезная школа, самостоятельная. Индийская. И вклад индийских ученых, физиков в изучение вот этой атомной составляющей огромен просто. И это даже увековечено. Да, бозоном Хиггса. Да.
2: Босс, в целом это... можно назвать очень
3: несколько
2: контрастным
3: физиков индийских под фамилией Боза из Калькутты. Это Калькутта такой главный научный центр. Но я к этому говорю, что страна очень сложная. Поэтому одни тянут туда, другие тянут сюда. И между ними возможна ссора, а возможен консенсус. Они могут играть на этих противоречиях, используя их как пространство для маневра, потому что у Вашингтона с Лондоном тоже, знаете ли, проблемы наметились пресерьезнейшие. Я напомню, что Канада — это все-таки доминион, да, и там главный-то кто? Король? Карл. Вот. А тут, значит, ну, я не буду цитировать фельдвебельские заявления канадских политиков, да, относительно их анатомии. Вот, но они уже ругаются открыто. А Карни говорит, война, да, да, да, я готов это самое. Да плевал я на этого Трампа и прочее. Слушайте, там свои ссоры происходят, и это не единственная линия Канада, да, по которой идут эти разломы. Ну и что, в Индии этого не видят, что ли? Да, конечно, прекрасно видят, и, естественно, на это ориентируются. Поэтому мне кажется, что Моди определился. При том, что Моди незадолго до ударов по Ирану, в феврале он был, по-моему, 26-го, что ли, февраля, он был в Израиле и обнимался с Нетаньяху. Вот. Но сейчас он в конечном итоге может мягко как бы так от этой поддержки Израиля отойти, учитывая вдруг спохватившись и сказать, а мы, надо же масштабы того, что Нетаньяху сотворил в Газе и в Ливане. Нет, это нам не даром, это нам не нравится, мы не можем такое поощрять. Вот. Но санкции не вводить зачем? Вот, против Израиля. Да, собственно, в этом нет никакой нужды. Но при этом запросто расширять сотрудничество с Ираном для того, чтобы, по крайней мере, уравновесить взаимодействие Ирана с Пакистаном, где тоже своя очень внутренняя сложная ситуация. Не все районы контролируются Исламабадом, причем большие районы и так далее. То есть меня даже удивляет этот дисбаланс побед дипломатии и Пакистана на внешнем контуре и чрезвычайно опасную и нестабильную ситуацию внутри страны. Такое несоответствие имеется.
2: Но в то же время вот внешне ощущается некая стабильность.
3: Да,
2: вот
3: если вот это, напомним, да, да, что да, между Индией и Пакистаном свои сложности.
2: Угу. Но в то же время, а какую, на какую поддержку, вот вы говорите, да, со стороны Израиля рассчитывала Индия? Ну, или получает? Мне просто интересно, если дилетантский вопрос, простите,
3: Пакистан,
2: да, но в целом...
3: Просто Пакистан не признает Израиль, а Индия признает Израиль.
2: Угу.
3: Вот, тут как бы такая шахматная доска, да, вернее, такая вот клеточки, черные и белые. Угу. Вот, но сейчас ситуация несколько... сложнее, она иная, и вот Иран в этой игре, как в том числе антиизраильский фактор, да, по крайней мере, я все время говорю о том, что да, Иран считает это государство токсичным, опасным для региона, и придерживается, правда, они это внутренне часто упоминают, почти очень редко. Но они вообще-то не отзывали свою подпись под документом ООН, под которым тогдашний шах подписался.
2: Угу.
3: Но они эту подпись не отзывали о создании двух государств, палестинского и еврейского.
2: То есть даже если...
3: Да. То есть они на законодательном, на формальном уровне, а они законники, надо вам сказать. Вот они, например, сейчас, даже меня это удивило, оказывается, в Иране завершается следствие по делу об убийстве верховного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, его семьи и школьников Минаба.
2: Угу.
3: Вот. Там еще один, еще одна школа для мальчиков тоже пострадала. Вот угу. Они, значит, следствие завершается, все ждут приговора. Вы посмотрите, что они сделали. То есть на базе, причем они это упомянули, на базе внутренних и международных законов.
2: То есть все под протокол обязательно.
3: Все под протокол, да, они сейчас делают. Они законники. Они всегда были законниками. Поэтому, вот это, понимаете, эти разговоры. Вот есть фетва, запрещающая производство ядерного оружия. Пока не отменена фетва, не будет ядерного оружия. Отменят, будет быстро. Они, конечно, к этому готовы.
2: При этом интересно, как Израиль разгоняет сообщение о постоянно готовящихся покушениях со стороны
3: Ирана. Это вообще смешно.
2: Вот причем я стабильно, чуть ли не вот раз в неделю, да.
3: Меня сейчас поймут. Вот они такие законники, что, в принципе, терроризм такого плана, а это терроризм. Причем тут эти сыновья?
2: Угу.
3: Ну, при чем здесь это? Это просто какая-то... Это месть. Нет, они за возмездие. Причем юридически обоснованное возмездие. А какую вину сын Трампа или сын Нетаньяху несут за поступки их отцов? Что они их просто поддерживают, любят своих пап, и поэтому оправдывают и под... Ну, это, знаете, это чересчур. Mm-hmm. Это не они принимают решения, не они ответственны были за эти решения. Поэтому это полная глупость. Никогда иранцы этого делать не будут.
2: Mm-hmm. Ну, понятно, одно дело, когда ты официально законная военная
3: цель. Стоп, на государственном уровне. Да и сумасшедших среди них таких что-то не встречалось.
2: Но это и не изменит никак
3: вот
2: ландшафт противостояния, скажем так.
3: Да это просто глупость. Иранцы над этим смеются. Они просто смеются, что Нетаньяху уже не знает, какие аргументы использовать, и пугает мир Ираном, который хочет убить сына Трампа.
2: И сына Нетаньяху, да.
3: Или жену Трампа, понимаете?
2: Да, да. Но в то же время, а какая сегодня позиция у самого Израиля? Понятно, что Иран, в свою очередь, он же всегда в данном случае отвечающий. Да, вот если мы учитываем все, что вы сказали, то в случае с Израилем это всегда в ответ. Или нет? Или Иран может гипотетически, условно, свои притязания высказать в сторону Израиля? Хотя, вот учитывая сказанное...
3: Может,
2: это...
3: почему да. Нет? Просто не стреляет, понимая, что... А зачем на него сейчас тратиться, на Израиль? Израиль не бьет по Ирану.
2: Угу.
3: Чего на него тратятся-то? Все-таки это же матресурс.
2: Ну, логично, вот. Конечно.
3: Есть куда бить. Вон по Иордании шарахнули. Зачем тратить ракеты
2: а вот,
3: зря?
2: Карина Александровна, вы еще в первой половине программы обратили внимание, из-за санкций экономических есть проблемы у Ирана, об этом говорят открыто, люди недовольны правительством, но... Вот вы акцентировали внимание на том, на ожидании ответа со стороны Ирана. То есть это не позиция отступления, а позиция именно возмездия того самого. Вот что хотят люди. То есть я так полагаю, это не два шага назад, а наоборот, действия более открытые, более серьезные,
3: знаете,
2: более жесткие, может быть.
3: Невозможно верифицировать. Но я вот склонна верить не потому, что, еще раз говорю, они как-то вот... Друзья, читайте Геродота, отец истории, да? А что он написал о персах тогдашних? Или персах, медийцах и так далее? Mm-hmm. Очень интересная деталь, что главным пороком человеческим они считают ложь и учат своих детей говорить правду. А как говорила моя любимая и очень любящая свекровь, Кариночка, никогда нельзя лгать. Это тоже, кстати, русская позиция, да, сила в правде. И имя Артаксеркс, например, это сила в правде. Вот из иранских шахов ахеменидских. Это принцип, это культурный принцип, это въелось в ментальность и так далее. Поэтому иранцы довольно сильно отличаются от арабской культуры в этом плане, турецкой традиции, отчасти византийской, греческой, да, ложь во спасение там, и так далее. Это иезуитский принцип. Он нам не близок, нашей цивилизации иранской. Вот. И Геродот об этом очень подробно пишет. Вот моя свекровь говорила... Это не значит, что нужно быть таким, знаете, простодушным, все рассказывать. Как раз наоборот. Она вот добавляла к этому. Надо говорить только правду, можно не всю. Более того, то, как вы выстроите свою правду, это может действовать похуже любой лжи, потому что ложь, она верифицируема. Не надо принимать своего контрагента за идиота. Он может тебя проверять или даже знать, что ты лжешь. Зачем? А вот когда правда и вот, знаете, скомпонованная...
2: Грамотно,
3: так
2: да.
3: Должна строиться на самом деле идеальная пропаганда. Нужно говорить только правду. Вот. Но очень интересно, ее можно всегда выставлять. Поэтому иранцы заявили, это, извините за это долгое вступление, что у них имеются в запасе уже новые средства поражения, которых они не показывали. Ну, я верю теперь.
2: То есть блефом вот. Это не назовешь.
3: Да. Они говорят, покажем, если понадобится. Они ждут эскалации, тем не менее. Вот, пишут об этом. И тогда они говорят, мы готовы будем показать новые средства поражения.
2: Но тут, я так полагаю, Тегеран руководствуется фразой «Хочешь мир, готовься к войне». Ну, то есть, как бы мы...
3: Так он подготовился.
2: Да, да. А, уже подготовился.
3: Он подготовился, мы же видим это по ответу. Все уже говорят о том, об иранском болоте, где завяз Трамп, который не знает правды, как из него выбраться. И даже американские, ну, не протрамповские, да даже и такие нейтральные средства массовой информации пишут, что вот эта история с полной колонизацией Венесуэлы и присвоением венесуэльской нефти — это попытка замазать неудачи с Ираном.
2: То есть, когда Трамп называет...
3: Это не один источник об этом говорит.
2: Величайший в истории, вот это уже высокопарная, скажем так... Эквилибристика.
3: И вот с этим озером Ондарио, американское озеро на Google Maps теперь это самое, ну, как-то это Хоботов, это мелко,
2: да.
3: Понимаете, хочется
2: победой
3: сказать.
2: Не назвать, да, по сравнению с тем, что Иран делает, вот я с вами согласен. Поэтому как можно верифицировать призыв Ирана, призыв этот был адресован исламским странам, оказывать сопротивление Штатам и Израилю?
3: Они уже давно этот тезис раскрыли, что здесь не должно быть чужих. Сам Иран имеет закон в Конституции. На территории Ирана баз иностранных не должно быть. Они предлагают всем соседям по региону избавиться от иностранных баз. То есть, как бы это выразить... Посмотреть, это может соединиться и возродить инициативу, известную

0: Сибас-15 практически невосстановимы. Это сами американцы пишут. Вот. Ну, тут еще есть тема, которой мы с вами не касаемся, но народ кипел, бурлил в разных мессенджерах на эту тему. Визит Рэдклиффа в Москву одновременно с визитом папского легата Галлахера, да, вот, и переговоры как-то и так далее. Я не хочу сейчас это обсуждать, я довольно много на это ответила, угу. Даже на открытом своем телеграм-канале и в закрытом тем более. Вот. Но я хочу сказать, что вы видите, как интересно. Вот в вопросе, связанном с Ираном, Россия молчит. Но это как бы это не окружено какой-то вербальной, такой, знаете, пышной вербальностью. Вообще как-то, как будто а дела идут, я бы сказала так.
1: Не, ну позиция официальная была заявлена.
0: Да, да, это жестко, здесь, да. Да, она была заявлена. Да, да. Я сказала только про Китай и Грузию. Да, мы тоже, ну это само собой разумеется. И у нас соответствующие договоры подписаны, и все. Но наше присутствие в Африке, наше наблюдение над процессами, которые идут на Ближнем и Среднем Востоке, и наша роль в этих вопросах очень высока, поэтому я изначально предположила, что в том числе тема Ирана для американцев и нынешней администрации очень актуальна. И я не исключала, что какие-то вопросы, которые только при встрече можно было обсудить. Потому что все остальное, что там американские и европейские средства массовой информации писали, извините, это все обсуждаем по закрытым каналам между президентами и даже главами спецслужб. Они могли созвониться. Это закрытые, защищенные каналы. Это причем-то, все можно было понять. Не надо было лететь на таком самолете, понимаете, и с таким потом сопровождением строгим, которое не позволяло этому самолету ни на метр, да, из воздушного коридора отклониться. Все достаточно, это серьезно, поэтому я не знаю, какие там спецслужбистские составляющие, но спецслужбы все равно вынуждены взаимодействовать.
1: Тем не менее, ближе сейчас, вот если мы да, с прогнозом на следующую неделю, все-таки история на Ближнем Востоке между американцами и Ираном близится или склоняется вот эта чаша весов в какую сторону пока что?
0: Пока в сторону Ирана, это все отмечают, конечно.
1: Ну, в сторону эскалации или постепенного
0: прощипывания? Иранцы считают, что она толчками идет. Американцы все время что-то пробуют, понимаете? Они как бы, а если так, а если справа? Помните тоже из фильма «Бриллиантовая рука», да, там? А что если? Да. А вот это попробуйте, да.
1: Карина Геворган, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
2: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
1: И быть в ладу с самим собой.
3: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
1: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых

0: взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд.
2: Договор о продаже Аляски был подписан в 1867 году. США отошли полуостров, береговая полоса в 10 миль и ряд островов. Но полноправным штатом Аляска стала только в 1959 году. До этого имела статус территории. В 1920-х ее губернатор после поездки в Вашингтон загорелся идеей разработать флаг для своего региона. Обидно было, что подведомственная территория не имеет своего полотнища. Был организован конкурс, в котором приняли участие дипломированные дизайнеры и обычные школьники. Победил 13-летний подросток Бенни Бенсон. Его проект оказался лучшим. Жюри подкупили лаконичность и символизм. На синем полотнище Бенсон изобразил 7 звезд созвездия Большой Медведицы и Полярную звезду. И дал пояснение: голубой фон – небо Аляски, ковш Медведицы – ее сила, а Полярная звезда – будущий самый северный штат США. До сих пор этот флаг считается самым красивым из всех других американских флагов. Ирония судьбы в том, что символизмом было наполнено не только изображение, но и происхождение автора. По отцу Бенни был швед, а по матери Татьяне – на четверть русский. Мама родилась наполовину русской, наполовину эскимосской. Кстати, название этому прибрежному народу – алутиики – дали тоже русские.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Повреждения в портовой зоне Усть-Луги, зафиксированные в результате атаки БПЛА. Более 1 000 000 тонн топлива доставят в труднодоступные регионы в рамках Северного завоза. Россияне с двумя и более детьми смогут брать ипотечные каникулы. Подробности далее. Повреждения в портовой зоне Усть-Луги, зафиксированные в результате атаки БПЛА, есть возгорание, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, экстренные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется. ВСУ продолжают обстрелы в районе Запорожской АЭС и Энергодара. Их интенсивность высокая. Об этом сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Она также заявила, что украинские войска блокируют беспилотниками и обстрелами подъездные дороги к ЗАЭС. Возможности доставить новую партию дизельного топлива на станцию нет. Тем временем около 1 200 000 тонн топлива будет доставлено в труднодоступные регионы России в рамках Северного завоза. В этом году отгрузка контролируется в ежедневном режиме. Об этом рассказал в интервью РИА Новости в преддверии Восточного экономического форума министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он подчеркнул, что Минвосток развития совместно с Минэнерго, регионами и нефтяными компаниями ставит приоритет поставки бензина, дизеля, авиационного керосина в рамках Северного завоза. Власти Швейцарии получили письмо МИД России с просьбой запретить протесты в день выборов в Госдуму, сообщили РИА Новости в Федеральном управлении полиции. Ранее заместитель председателя комиссии Российского внешнеполитического ведомства по выборам Максим Райдер сообщил агентству, что Россия направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой запретить демонстрации у посольства в день выборов в Государственную Думу в целях безопасности. Великобритания накануне объявила о новом пакете мер для предотвращения нарушения санкционного режима против России. В частности, Лондон увеличит штрафы для нарушителей, сообщило казначейство страны. Кроме того, согласно тексту релиза, британские власти выпустили общенациональное предупреждение против российской системы международных платежей А7. Отмечается, что эта мера якобы призвана помочь частному сектору в борьбе с уклонением от санкций. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Российским семьям с 1 сентября при появлении второго и последующего ребенка будет проще оформить ипотечные каникулы на срок до 1,5 лет. Да, доказывать снижение дохода больше не потребуется. Заявление можно подать в течение 180 дней с даты рождения или усыновления ребенка. Чтобы получить такую льготу, жилье должно быть единственным, а сумма ипотеки не должна превышать 15 миллионов рублей. Также у заемщика не должно быть просрочек. Россияне с сегодняшнего дня смогут проходить МРТ в частных медучреждениях без направления врача. Согласно приказу Минздрава, оценку наличия показаний и противопоказаний теперь дают врач-рентгенолог непосредственно перед исследованием. Протокол исследования будет оформляться в единственном экземпляре с последующим внесением данных в медкарту пациента. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Вы слушаете радио «Спутник». Здравствуйте, в эфире программа «Рассказы из русской истории». На прямой связи со студией автор, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, рада вас приветствовать. А в студии историк Денис Шполянский и ведущий Денис Воробьев. Денис, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Владимир Ростиславович, проанонсируем, да, тему нашим слушателям, о чем будем говорить, и после я озвучу номер телефона прямого эфира, чтобы задавали вопросы нам в студию.
4: Угу. Ну, давайте, тема сегодняшнего эфира у нас кино. Кино непростое, кино историческое. И мы по просьбе наших радиослушателей как-то несколько месяцев назад вместе с Денисом начали на моем сайте мединский.ру выкладывать рекомендованные фильмы. Ну, рекомендованные исключительно с личной точки зрения. Это означает, что смотрел их сам когда-то и считаю невредными, иногда даже полезными. То есть не впустую потраченное время. Ну, фильмы эти разные, фильмы с разным возрастным, естественно, рейтингом. Что-то полезно смотреть даже школьнику, а что-то, может быть, и не стоит. Вот. Но мы так решили подойти к этому делу системно, как все мы делаем. Мы бы сначала выложили фильмы, посвященные истории древнего мира. В основном, конечно, фильмы там западные, голливудские. У нас по древней истории советского, российского кино очень мало. Вот сейчас мы выложили фильмы средневековые. Опять же, о средневековье начинаем с фильмов западных. Голливуд и Европа. Наверное, в следующей передаче поговорим о российском кино, касающемся темы средневековья. Более того, мы в таблице представляем это кино в хронологическом порядке, как в изучении истории школы 6 класса. Вот, значит, с раннего средневековья, от самого-самого раннего и до эпохи Возрождения, поскольку у нас формально Средневековье раньше считалось, заканчивается в 1495 году, по-моему. Такой был у нас, Денис, подход, да?
3: Ну, там граница от 1453-го, падения Константинополя, до конца 15 века, там условно открытие Америки, окончание столетнего...
4: Открытие Америки, путешествие Колумба. Обычно вот тут проводят границу, хотя мы, в общем, стараемся, чтобы в наших российских учебниках истории такого формального водораздела не было, 1494. Второй год, да, конечно. Потому что, ну, собственно, у нас в это время ничего серьезного в России не произошло. Как правил государь Иван III, так и продолжал править. Вот. И, собственно, даже сын его Василий примерно продолжил ту же самую политику. Поэтому мы сейчас учебники этой эпохи не обрываем на 1492 году, а продлеваем до окончания правления Василия Третьего. Ну, давайте, наверное, поговорим о кино. Эта тема, конечно, близкая, и можем послушать наших радиослушателей, что они думают по поводу этого в целом и конкретных фильмов. Объявим номер телефона. Денис, как вы считаете?
2: Да, конечно, с удовольствием. Плюс 7-495-95-95-912. Продублирую. Плюс 7-495-95-95-912. Комментарии тоже приветствуем, конечно же.
4: Да, ну и радиослушатели могут просто зайти на сайт с телефона, на сайт Владимир Мединский, посмотреть там, открыть раздел «Рекомендую» и дальше посмотреть подраздел «Историческое кино. Средние века». Там мы очень аккуратно указываем на фильм, когда он сделан, страна-производитель, режиссер. Ну и самое главное для нас с исторической точки зрения, какое время действия изображается в этом кино. Давайте так по порядку и начнем.
2: Да, в таком случае начинаем мы с «Первого рыцаря» 1995 года, фильм производства Соединенных Штатов. Сами с Великобритании, режиссер Джерри Цукер. Говоря об эпохе, условно, 5-6 века. Да, пожалуй, с ним.
4: Условно, 5-6 век. Фильм хороший. Фильм, конечно, детская сказка приключения, но основанная на некоторого рода легендах, касающихся существования короля Артура, Ланселота, рыцарей круглого стола.
2: Владимир Александрович, простите, что перебиваю, прежде чем будем обсуждать, есть уже звонок в студию. Тогда, может быть, ответим
4: рыцаря
2: на вопрос слушателя. Да.
4: Это судьба, это Ричард Гир, так, вероятно, звонок наших слушателей, исполняющий Ланселота, первого рыцаря. Ну, давайте звонок.
2: Да, здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Олег. Я хотел коротко спросить, наверное, тоже, это, конечно, история России, наверное, позднее Средневековье, либо начало нового времени, двухсерийный фильм «Эйзенштейн и Иван Грозный». Наверное, попозже поговорим о нем. Если еще не ошибаюсь, по-моему, 1491 год, когда правил Иван III, дед Ивана Грозного, это же, по-моему, было 7000 лет от сотворения мира, ну, приблизительно вот 1491 год, тоже интересная дата, ровно 7000 лет. Вот. И, конечно, фильм «Эйзенштейн и Иван Грозный», но это уже российское, да, кино, которое тоже, в принципе, такое достаточно...
4: Это совсем советское. Спасибо. Какое же российское? Это советское, сталинское кино.
5: Советское, да, советское кино, конечно. конечно.
4: Да, ну, правильно, правильно, правильно. Безусловно, Иван Грозный с формальной точки зрения это уже начало нового времени. Вот, поэтому в нашей классификации, наверное, он будет в следующем разделе, это уже не средневековье. Но мы сегодня будем говорить только о западном кино, потому что мы просто не успе... его довольно много в списке рекомендаций, и мы не успеем поговорить про российское. Поэтому спасибо за вопрос. Это в следующей передаче поговорим про Ивана Грозного.
3: Владимир
4: Давайте
3: Владимирович,
4: дальше.
3: А есть один забавный нюанс, который историки мы все знаем прекрасно. Вот Олег спросил про средневековое кино, конечно, по актуальной трактовке. Иван Грозный не входит в средневековье, но по советской историографии некоторые историки доводили средневека аж до 1917 года.
4: То есть, до 1917
3: да,
4: года?
3: Да, до 1917. Там кто-то до Великой Французской революции, потому что отменили там средневековые всякие законы во Франции, а наши некоторые наиболее рьяные доводили аж до Великой Октябрьской революции. Поэтому вот в каком-то смысле наш слушатель Олег тоже попал вот в эти шелки
4: Ну, я
3: средневека.
4: думаю, что это вот, которые были совсем уже безбашни, наверное, историки, которые, вот, явно была политическая хронология, чтобы показать, что средневековая тьма рассеялась непосредственно 25 октября 1917 года и прямиком минуя стадию капитализма. Вообще-то это антиленинская позиция, что минуя стадию капитализма, антимарксистская, я бы сказал, и сразу ломанулось светлое будущее. Ну так вот, возвращаясь к первому рыцарю. Первый рыцарь Ричард Гир, обаятельнейший. Король Артур, ни много ни мало, как Шон Коннери. Поэтому с таким кастом даже сказка, снятая в Голливуде по мотивам легенд о короле Артуре. Там, кстати, бесконечное количество фильмов на эту тему. Я других не рекомендовал. Но вот, например, там, например, есть еще отдельный фильм голливудский, тоже с известным очень актером, где идея продвигается, что рыцари короля Артура, такая тоже есть, кстати, очень популярная у нас в Осетии история, что рыцари короля Артура – это сарматские всадники, так называемые, наемники римской армии в Британии. Римляне были плохими кавалеристами, на самом деле, потому что не знали стремена еще тогда. Ну и вообще, это была такая, они в основном использовали ее кавалерию для перемещений, для преследования отступающих, убегающих войск, убегающих противника, как ударную силу, как рыцарскую конницу, как римляне еще тогда не дошли до этого. Вот. А сарматы, они были более искусными наездниками. Я не знаю, стремена были у сарматов в то время?
3: Насколько я помню, да. Тем более,
4: да,
3: это уже
4: уже
3: такой
4: были.
3: Поздний Древний мир, раннее Средневековье, там уже они пользовались. Если
4: да,
3: не путаю, конечно.
4: Да, ну вот не хочу забегать на поляну узких специалистов по теории, узких специалистов по военной истории Средневековья, но появление стремян и превратило всадника в разрушительную машину таранного типа. Потому что теперь с этого момента он мог уже орудовать тяжелым копьем, пробивать строй гораздо более эффективно, чем так, просто лошадью, ну и так далее. Вот. Так вот, там, значит, рыцари круглого стола, там сарматы. А поскольку сарматы – это у нас аланы, а аланы – это кто? Наследники хасетины, то я даже как-то в Северной Осетии видел памятник, на дороге стоит осетинским воинам, значит, там такой камень большой, валун, а в него воткнут меч короля Артура. И кто, соответственно, этот меч, по легендам, мог вынуть, тот и станет правителем Британии. Так, по-моему, там было, да?
3: Ну, это
4: кто в итоге вынул этот меч, кто у нас?
3: Это по одной из легенд, по другой там он получил меч от Девы озера, из середины озера, там рука такая, меч достала, и он его взял. Он с лодки, что ли?
4: Да, ну кто-то из них, да. В общем, посмотрите, все это на фоне красивой любовной истории. Так, в общем, первый рыцарь, турниры. Вот. Ну, одеты они, конечно, не как при короле Артуре одевались. Это, наверное, как в позднем Средневековье. Но это, в общем, значения не имеет. Вот, кино хорошее. Кстати, редкий случай, когда книга появилась, по-моему, после фильма. То есть, не фильм снят по книге, а книга написана на волне успеха этого фильма. Такая расширенная история. Ну, так тоже бывает. Что дальше у нас по списку?
2: А дальше у нас «Викинги», не современный сериал, хотя тоже достаточно популярный, а фильм производства 1958 года, тоже Соединенные Штаты, Ричард Флейшер.
4: Современный сериал мы тоже смотрели с Денисом, но мы его не рекомендуем, потому что он страшно затянут. Там уже просто уже челюсть сводит от скуки. Я считаю, что после того, как «Викинги» в современном сериале взяли Париж, на этом и надо было закончить им сериал. А дальше Остапа понесло, там дальше потомки Рагнара Лодброка пересекаются с князем Владимира Красносолнышко, по-моему, в исполнении, по-моему, то ли Данилы Козловского, то ли кого-то там из наших известных актеров российских. Не помните, Денис?
3: По-моему, не Козловский, по-моему, там, господи, как его фамилия?
4: Не Козловский, Козловский
3: был Викинг. Не Колокольцев ли? Не Колокольцев?
4: Или Колокольцев, и Колокольников, Юрий Колокольников. Не помню, короче, это не яркая там такая роль, но там очень смешно, потому что языческий князь киевский появляется в Киеве, который весь в золотых куполах христианских церквей.
3: Ну, кстати, это как раз-таки исторически, потому что до Владимира там еще были христиане в Киеве.
4: Да, были, но не в таком количестве.
3: Это да.
4: Как там изображается, что ну, там просто Москва златоглавая. Ну, в общем, все это довольно забавно и дико скучно в конце стало. А вот короткий голливудский фильм 58-го года, это вот с той эпохи, помните, мы с вами обсуждали, когда модно было снимать «Пеплом и большие», это «Клеопатра», «Спартак» и так далее, «Падение Римской империи». Вот тогда же был снят и фильм «Викинги» в это же время. И, кстати, герои там примерно те же самые. Там речь идет о сыновьях Рагнара Лодброка, как и в сериале. Но поскольку Рагнар Лодброк герой столь же легендарный, как и король Артур, выдумывать о нем можно бесконечно. Про жизнь его семьи, детей и прочее. Вот там одного из сыновей Рагнара Лодброка играет, по-моему, Кирк Дуглас, да?
3: Ну, Спартак будущий.
4: Будущий Спартак. Отличное кино. Смотрится динамично, ярко, большая массовка. Кирк Дуглас, по-моему, штурмует английский замок. Вот я как сейчас помню, школьником в кино смотрел, штурмует английский замок. Таким образом, они бросают топоры, викинги, свои топорики. У них такие были легкие, килограмм по полтора. На самом деле настоящие, даже меньше, наверное, меньше, по килограмму. Совсем легкие. Вот он бросает эти топорики, топорики по определенной системе метко брошенные, значит, застревают в деревянных вратах этого замка. И Кирк Дуглас по этим топорикам, значит, как по лестнице лезет наверх на башню и захватывает, соответственно, замок. Вот. Акробатический этюд просто, ни много ни мало. Вот. В общем, посмотрите. Детям смотреть, начиная со среднего школьного возраста.
2: В таком случае, кому порекомендует «Седьмое путешествие Синдбада», конечно, тоже.
4: Ну, пусть Денис по случаю расскажет. Спасибо.
3: Что да. Я как раз смотрел «Седьмое путешествие Синдбада» до среднего школьного возраста. Мне было страшно. Вот я помню, не пересматривал.
4: Я тоже кино смотрел. Я помню «Циклопов». Я-то чуть ужас все это.
3: Вот
4: выходили из зала, закрывали глаза.
3: Я почему-то их тоже больше всего испугался. Хотя там другой нечисти тоже полно. Там всякие гидры, птица рух, которая там вообще самая страшная, по идее, должна была быть. Но «Циклопы» они какие-то аномально там натуралистично страшные были в этом фильме. И, а в целом очень бодрый фильм.
4: Страшнее, чем у Нолана в «Одиссее», надо сказать. Там такой ужас.
3: Да. А так в целом, ну, это условно такое историческое кино, потому что за основу взяты рассказы из «Тысячи и одной ночи» Шахерезады, которая там сама-то такой полумифический, точнее, полностью мифический персонаж. А только ее муж настоящий, да, в этой во всей истории. Но и он был далек от литературного образа, который создан в этом цикле. Но некий исторический фон все равно «Седьмое путешествие Синдбада» имеет, тем более, что плавание совершали великие не только европейцы. Вот некоторые сейчас трактуют саму историю Синдбада даже не как арабское, а как китайское путешествие или как какой-то ответный визит вот этот вот великих флотов, кораблей и сокровищниц, которые китайцы предпринимали в Средние века.
4: Синдбад китаец?
3: Ну, это такая отдаленная трактовка, но вот есть версия, что некие ответные визиты, которые там арабы в каботажном виде совершали куда-то там обратно, то ли доплывая, то ли не доплывая до Китая. В общем, некий исторический антураж даже у этой совершенно сказочной истории присутствует. А сам фильм, конечно, шикарный. Единственное, предупреждаю маленьких детей, что даже по современным меркам циклопы очень страшны.
4: Вот следующий фильм, кстати, в нашем рейтинге имеет мощную историческую первоисточник. Это действие происходит где-то 10 век, наверное, да, примерно? 10 век. Фильм называется «Тринадцатый воин» и базируется на сведениях арабского путешественника Ибн Фадлана, который путешествовал по северам. Ну, на фоне для него северами была Волжская Булгария у нас, и дальше это Булгар, это современный Татарстан. Значит, Волжская Булгария, то бишь Татарстан, и дальше там все это куда-то там на север плывет, по-моему, в сторону Скандинавии, да?
3: А там плавно переходит путешествие Ибн Фадлана в какой-то вот аналог Беовульфа, уже таких англо-скандинавских саг про чудовище. То есть там очень вольная интерпретация. Там, по сути, кроме имени Ибн Фадлана мало что осталось от, собственно,
4: первоисточника. Был Ибн Фадлан, исторический персонаж, есть его записки, есть путешествия, а Ибн Фадлана играет не очень похоже на араба, но тоже, по крайней мере, темноволоса, очаровательный Антонио Бандерас. Смотреть можно. Кстати, кто-то рассказывал из наших гостей, что антураж викингов того времени показан очень реалистично.
2: Так, следующая картина в нашем списке «Эль Сид». Да, уже вторая половина XI века. Энтони Манн, режиссер. Да, к нему переходим.
4: Софи Лорен, «Эль Сид». Это только ради этого стоит посмотреть.
2: Вот. Только?
3: Ну, да. Это по реконкисту и такая компромиссная фигура. То есть фильм 60-х годов, но он сейчас бы в Европе, наверное, пришелся ко двору, потому что он пытается как-то помирить мусульман и христиан. То есть он не про ту реконкисту, как христиане отвоевывают Испанию, а про то, как вот в середине где-то этого процесса был исторический деятель настоящий, Сид Руй Диас, там это его псевдоним, или господин Сид, там у него было несколько имен. И он действительно в своем войске имел порой и мусульманские отряды, и служил то христианскому королю, там их несколько было, то мусульманским там разным эмирам, то есть такой межевой рыцарь, как бы сейчас сказали поклонники творчества Джорджа Р.Р. Мартина и его, собственно, произведений по его «Игре престолов» и «Приквелов» и «Сиквелов». Ну, такой интересный фильм, и опять же, Софи Лорен там в самом расцвете.
2: Далее у нас фильм Андрея Кончаловского «Лев зимой». Тоже, кстати говоря, очень примечательно. Это уже, понятно, 12 век. Пожалуйста, Владимир Ростиславович.
4: Да, это уже 12 век. Это английская история. Это то, о чем много писал Шекспир. И известная пьеса Джеймса Голдмана. По ней сделан телефильм Андреем Кончаловским. Там, кстати, Юлия Высоцкая тоже снимается. Но заказчики, продюсеры, по-моему, голливудская киностудия. Вот, но фильм такой, с русской душой. Вот. Но там персонажи этого фильма, там просто это урок истории для 6 класса. И Элеонора Эквитанская королева, и французский король Филипп, Ричард Львиное Сердце, Иоанн Безземельный, его младший брат, английский король. Вот это тот самый принц Джон Плохой из эпоса и бесконечного числа фильмов о Робин Гуде. Это тоже был исторический персонаж, Иоанн Безземельный, который правил в отсутствие своего старшего брата Ричарда. Вот. Хотя, если ковыряться в истории, то чем был Иоанн Безземельный хуже для Англии, чем Ричард, понять, честно говоря, невозможно. По-моему, Ричард был хуже для Англии и англичан, потому что совершенно не занимался управлением своей страной. Бросил ее и думал только о завоеваниях. Вот и о славе своей рыцарской. Вот. Я, честно говоря, видел этот фильм давно. Вот я плохо помню сюжет. Денис, напомните. Но фильм хорош. Там такой не батальный, а вот именно камерное кино такое. Ну, телефильм, как в СССР говорили.
3: Там из названия можно подумать, что это «Паричи де львиное сердце», что лев – это он, но лев – это скорее его отец, Генрих II Плантагенет, который собирает у себя в замке, чувствуя свой конец, хотя там по истории ему еще пару лет было отпущено, там, или даже лет 5, по-моему. И он собирается своего наследника назначить, хотя по старшинству это Ричард, но по факту у него там есть еще помимо принца Джона еще один принц, который правил землями как раз за проливом, по-моему, Джеффри, какими-то владениями английского короля на французском берегу. И вот там еще вот как раз Юлия Высоцкая помогает любовницу короля, не Эленоре Аквитанскую, а вот там более молодую, естественно, целеустремленную аристократку. И вот этот весь паучий клубок, интриг вокруг власти происходит, когда вокруг замка не происходит ничего. То есть все концентрируется вот в жизни этих аристократов. Атмосферное кино,
6: вот такое, да.
3: Да, в лучших традициях. Ну, я бы сказал, что это такой полудетектив. Вот если вы любите, наши телезрители любят истории там в стиле Мисс Марпл или там Экюль Пуаро, но...
6: «Смерть под парусами».
3: Да, да, что-то такое камерное, но вот, как бы сейчас говорят, в сеттинге исторического средневековья, то всем очень рекомендуем посмотреть.
7: У нас остается не так много эфирного времени до перерыва, но...
6: Давайте, может быть, еще раз телефон объявим. Вдруг кто-то из наших радиослушателей что-то смотрел из перечисленного.
7: Есть комментарий, но я его попридержу, с вашего позволения, потому что он касается одного из фильмов, который у нас заявлен в списке. Мы к нему придем уже во второй половине. На номер телефона плюс 7-495-95-95-912, плюс 7-495-95-95-912. И, я так полагаю, в целом можно будет, да, после подискутировать о том, насколько вот эта грань художественного фильма позволяет, ну, возможно, некоторыми фактами или деталями пренебречь. Вот у нас остается минута, хотелось бы ваше мнение услышать, Владимир Ростиславович. Вы как считаете?
6: Ну, слушайте, не надо путать историческое кино и летописи, хроники, исследования профессиональных историков. Кино — это произведение искусства. Кино оперирует образами, эмоциями, страстями, и оно должно, во-первых, приковать зрителя к экрану, поглотить его на упомянутых там 2-3 часа, если это сериал, то и более, и оно должно держать его в напряжении, то есть давать ему какую-то эмоциональную, постоянно эмоциональную, интеллектуальную в идеале пищу. Поэтому любое историческое кино, оно всегда история – это повод, оно отталкивается от истории, чтобы рассказать, если это хорошее кино, о современности или каких-то современных страстях. Если мы посмотрим историческую драму, по ней тоже немало снято всякого кино разного, хорошего и не очень. И есть тысячи постановок на сцене. Борис Годунов. Ну, Пушкин писал не о 17 веке.
7: Это, кстати говоря, да. Спасибо за пример. Да, продолжим, друзья, оставайтесь с нами.
6: Давайте, да.
0: Рассказы из русской истории.

0: знать за 90 секунд. Среди причудливых и диковатых традиций средневековой Европы одна выглядит совсем экзотически. Под суд мог попасть не только человек, но и повинное во вреде животное. Процессы над коровами, собаками и кошками проходили с соблюдением всех юридических процедур. На трибуну вызывались свидетели. Права жертвы отстаивал назначенный государством прокурор, а адвокат защищал подсудимую домашнюю живность. Дикими животными занимался суд церковный. Четвероногому предъявлялось формальное обвинение. Ему задавались вопросы, на которые по понятным причинам ответа на человеческом языке не следовало. Судья трактовал звуки и движения. Наказание подсудимому выносилось самое суровое. Смертная казнь через повешение, сожжение или забивание камнями. Порой высшая мера заменялась продажей животного. Впрочем, тоже на убой. В 1457 году в коммуне Савиньи во Франции семерых свиней арестовали за убийство мальчика 5 лет. Адвокат выяснил, что в трагедии была повинна лишь одна из них. Ее-то и приговорили, а остальных отпустили на свободу. Пару десятилетий спустя в швейцарском Базеле произошел и вовсе вопиющий случай. Петух якобы снес яйцо, пойдя против законов мироздания. Его обвинили в ереси и сожгли на костре.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чад?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Рассказы из русской истории.
5: Мы в эфире, это радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции. Здравствуйте, рассказы из русской истории. Вторая ее половина на прямой связи со студией автор программы, доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Говорим о кино, принимаем звонки в студию, конечно же, плюс 7-495-95-95-912, повторю, плюс 7-495-95-95-912, в студии историк Денис Шполянский и ведущий Денис Воробьев. Идем дальше по списку, да, Владимир Ростиславович?
6: Да, и мы подходим к моему любимому кино, которое, конечно, не самое историческое, но невероятно зрелищное и очень профессионально сделанное, то есть вот все. От продуманности сценария, героев, нерва фильма до невероятного, конечно, размаха. Это такой большой наследник пеплумов, то есть 14 тысяч костюмов, тысячи солдат в массовке, катапульты, осадные башни. Ну и вообще, на самом деле, на мой взгляд, это лучший из снятых фильмов, где показана осада крепости. Вот, по масштабу, ну, никто ни до, ни после пока ничего более впечатляющего не снял. Это фильм «Царство небесное», «Kingdom of Heaven», то есть фактически библейское понятие. Речь идет о крестовом, о штурме Иерусалима, на тот момент занятого крестоносцами. И штурме Иерусалима войсками армии Саладина, Салах-эль-Дина. Вот, масса исторических героев, там невероятное количество всяких нестыковок исторических, и по времени наползают герои один на другого. Много исторических лиц, но они не совсем пересекались в этот момент, в этом месте. Вот. Но это уже все додумки режиссера, но сама по себе история, конечно, такая невероятная. Судьба главного героя Орландо Блума, сына кузнеца, который становится, или кузнеца, который становится рыцарем, ну и потом, собственно, возглавляет оборону Иерусалима. Любовь его с принцессой, ну, в общем, очень красиво, очень масштабно и со смыслом, с идеей, собственно, что где есть Царство Небесное, вот где оно на самом деле для любого человека и доброго христианина, где оно в действительности находится, и надо ли искать его где-то за 3-9 земель вот, у гроба Господня. Вот. Денис, вы смотрели сами, да?
7: Да, я смотрел. Единственное, у меня какое-то, может быть, ложное воспоминание. Там в концовке он встречает Айча де Львиное Сердце, который встретит крестовый поход, или я с чем-то путаю?
6: По-моему, встречает.
7: Что-то
6: Ричард
7: там такое
6: Львиное Сердце заезжает к нему, там, или Ричард Львиное Сердце, или кто-то из исторических героев заезжает к нему на кузницу и говорит, что он ищет знаменитого рыцаря, который возглавлял оборону Иерусалима и удержал его против самого Саладина. Это я только тоже вспоминаю, смотрел тоже лет 15 назад. Вот. И говорит, где он? Мне сказали, что он живет где-то здесь, этот прославленный рыцарь. Вот. А на что герой Орландо Блума говорит, не знаю, я просто простой кузнец. То есть он даже отказывает себе в славе и признании и живет тихой мирной жизнью вместе с настоящей принцессой, которая живет с ним на кузнице, кто тоже оставила всю власть, богатство и, собственно, Царство Небесное они обрели у себя дома где-то там на юге Франции, где это все происходит.
7: Я когда уже к этому выпуску готовился, в интересных фактах на Кинопоиске нашел момент, который совершенно никак не подумал. Оказывается, там на заднем плане, когда идет штурм, одна из осадных башен Саладина, которую там делали в натуральную величину по каким-то там чертежам или по миниатюрам средневековым скорее, она горит, и есть абсолютно впечатление, что так и должно быть. А на самом деле, вот как я сегодня вычитал, она загорелась там случайно, какая-то бытовая авария была, то ли там что-то коротнуло в оборудовании, то ли там еще что-то. И режиссер сказал, не тушите, оставьте... Так лучше. И получилось.
6: Это большой режиссер, понимаете. Я скажу вам по секрету, сильно забегая в историческом плане вперед, что кто смотрел «Утомленное солнце» Михалкова, там мост, который взорвали, и по которому там идут войска, потом его взрывают, он горит. Это настоящий мост. Его сначала построили, а потом взорвали и сожгли. Вот. Местные жители жаловались, говорят, они уже привыкли, что мост есть. Им можно пользоваться. Это был Бутафорский мост.
5: К следующему фильму подведусь через ответы наших слушателей. Что смотрят они? Вот, например, Светлана Демина пишет. Фильмы Мела Гибсона. «Храброе сердце», «История борьбы за свободу от Англии», «Апокалипсис» об истории Америки Южной, его сильнейший фильм о Христе. И дополняет Светлана, он сейчас работает над второй частью фильма о Христе, ездил на Афон, читал текст, беседовал с монахами. Но мы говорим сегодня о «Храбром сердце», конечно, который...
6: Мел Гибсон работает над второй частью фильма?
5: Да, ну это вот по словам слушательницы нашей, да.
6: Не верю.
5: Тем временем «Храброе сердце».
6: Интернет забит фейковыми роликами, да, созданными искусственным интеллектом про продолжение фильма «Апокалипта», про продолжение фильма «Храброе сердце». Но это все интернет-фейки. К сожалению, большому, Мел Гибсон над этим не работает. Кстати, вот в нашем списке рекомендованных фильмов к просмотру из истории древнего мира, Денис, надо включить обязательно «Страсти Христовы». Спасибо, это выдающееся кино. Давайте включим его. «Страсти Христовы» Мела Гибсона. Где герои говорят на древнеарамейском, это выдающееся кино. Вот. А «Храброе сердце», ну что, тут я дам слабину. Когда вышел этот фильм, мне было 25 лет. И я смотрел его на какой-то страшно паленой кассете с кривым звуком, с дрожащей картинкой на видеомагнитофоне дома, не очень понимая вообще, что у меня в руках. Эту видеокассету купил на рынке в Измайлово. Я помню, там на рынках можно было вместе с продуктами тогда купить и видеокассеты пиратские. Торговали с борта грузовика видеокассетами зимой. И хочу вам сказать, что с тех пор я пересматривал фильм раза три. Вот. И это, на мой взгляд, если говорить, конечно, кино как произведение эмоционального такого в своем жанре, это, ну, это один из образцов, вне всякого сомнения. Не случайно там, по-моему, «Оскаров» 6 у него или 7 у «Храброго сердца». Ну, там точно лучший фильм, лучший режиссер и много чего еще. Вот там Мел Гибсон и режиссер, и исполнитель главной роли. Каждый из них из этих «Оскаров» абсолютно заслуженно. Абсолютно заслуженных. Борьба шотландцев во главе с Уильямом Воллисом за независимость от Англии. Известная история, напоминающая нам, не знаю, Тараса Бульбу или что-то еще, только происходит намного раньше. Там огромное количество неточностей. Огромное. Конечно, безусловно, шотландцы не красили лицо синей краской тогда. Вот это делали кельты в другое время совсем. Конечно, они не носили в 13 веке килты. Эти шерстяные юбки. Килты появились позже гораздо. С тем же успехом можно было нарядить шотландских воинов, не знаю, в пурпурные плащи римских сенаторов или в греческие туники. Вот. Он там входит во все топ хит-парады самых исторически неточных фильмов. Мы абсолютно мало что знаем о реальном Уильяме Воллисе. Я был, кстати, в Шотландии в музее. И интересовался, значит, там, что известно о Уильяме Воллисе. Ну, вот есть, по-моему, одна печать его сломанная и пара оригинальных упоминаний в разных летописях. Собственно, все. Все остальное – это устные легенды, предания и ссылки на те самые летописи и документы. Вот, хотя это историческое лицо, безусловно. Вот. Никто не знает, как он выглядел, конечно. Вот. Но... ничто это не помешало создать Мелу Гибсону и сценаристам этого фильма выдающееся кино. Вот «Храброе сердце» я от всего сердца рекомендую смотреть всем. Ну, может быть, только самым маленьким детям закрывать глаза в некоторые моменты. Но там все сделано в лучших традициях мирового исторического кино.
5: Позвольте, я здесь вклинюсь насчет «Страстей Христовых». Оказывается, я сейчас проверил и наши профильные уважаемые средства массовой информации, действительно факт, весной следующего года в прокат выйдут две части фильма Мела Гибсона «Страсти Христова на воскрешение». Первая часть 26 марта, вторая 29-го, сиквел на, собственно, его же фильм 2004 года. Работать начал в 2016-м, и все, съемки официально завершены, поэтому картину ждем уже в следующем году.
6: Будем надеяться, что это не фейк. Я видел столько роликов про продолжение «Храброго сердца», что этих уже как снимают ролики, когда скоро на экранах, там, смотрите, такого-то числа 26-го года, вот, что уже ни во что не верю. Надеюсь, что это правда.
5: Да, да, тем более.
7: Кстати,
5: да.
7: Продолжение «Храброго сердца» было бы вполне историчное, потому что там самое движение началось-то после смерти Уильяма Уоллеса, когда шотландцы победили англичан при Баннок-Берне, одно из самых страшных поражений английской армии за всю историю. Так что я бы посмотрел сиквел, там есть о чем снимать.
6: Но фильм есть такой, называется «Брюс».
7: Ну, как раз про короля Брюса, да, который там
6: и
7: тоже...
6: И там, собственно, впрямую продолжается история «Храброго сердца». И главный герой этого фильма – это тот самый младший Брюс, который предает Мела Гибсона и кается потом в этом. И, в конце концов, становится самым прославленным королем Шотландии, потому что на какое-то время он возвращает Шотландии независимость, объединяет лордов и возвращает независимость. Но там в «Храбром сердце» созданы эпичные совершенно образы отца Брюса-старшего, умирающего от проказа, такого конченого негодяя. Вот. Младшего Брюса, который мечется между честным словом, данным Уильяму Уоллесу, и лояльностью к своему отцу и жаждой личной власти, вот, и который допускает предательство и потом жесточайше в этом раскаивается. Вот. К сожалению, фильм «Брюс» не дотягивает по эмоциям до того, что сделал Мел Гибсон. Мел Гибсон – большой мастер в этом жанре. И действительно, не просто очередной американский актер австралийского происхождения, а действительно выдающийся режиссер.
5: Ну, здесь напомним, да, тут и «Золотой глобус» у «Храброго сердца», 5 наград из 10 номинаций премии «Оскар». Конечно же, поэтому
6: 5 из 10.
5: 5 из 10, да. Это все объясняет в том числе. Следующая картина — «Имя розы».
6: Слушайте, Оскар какой-то дряни не дают.
5: Это тоже большая тема.
6: Но не в этом случае. Да.
5: «Имя розы». Следующая картина под наше обсуждение, Владимир Иславович.
6: Ну, «Имя розы» — это фильм 86-го года по одноименному. Мы его порекомендовали, потому что он снят по больно хорошей книге. Это интеллектуальный шедевр Умберто Эко, такой средневековый мистический детектив. Монах францисканец расследует следователей. Опять же, Шон Коннери, по-моему, да?
7: Да-да-да.
6: Да, Шон Коннери бесподобно расследует серию смертей в монастыре на фоне недавно подавленного восстания еретиков, которые проповедовали конец света, таких немало было в те времена, в темное средневековье, возвращение к истокам, к евангельской нищете. Как бы у нас говорили, это бессеребренники, да?
7: Нестяжатели.
6: Нестяжатели, да, нестяжатели. Действие происходит в Италии, все в очень мрачных тонах. Отлично передается атмосфера средневекового монастыря. Одного из монахов играет Федор Шаляпин-младший, вот наш. Фильм получил огромное количество европейских премий, но это такое классическое европейское кино. Вот. В Америке его не поняли. К «Оскарам» и «Золотым глобусам» это кино не подпустили. Но это, безусловно, стоит. Но это кино для взрослых. То есть тут детям смотреть не надо. Во-первых, очень страшно и темно. А во-вторых, просто детям будет тяжело. Это вот для нам с вами посмотреть полезно.
5: А у нас тем временем «История рыцаря» 2001 года.
6: Ну, это, наоборот, это детская сказка. Это красивая детская сказка с красивыми голливудскими актерами. Там Хит Леджер, я не помню, кто
5: там играет. Да, все верно.
6: Да, значит, оруженосец, который, значит, обманом становится рыцарем. То есть там случайно достались ему доспехи, и он выступает на турнире, Вот. И там еще там замечательный образ, мне очень нравится, английского поэта Джеффри Чосера, такого полусумасшедшего. Вот. Оборванца, это прекрасный английский автор, средневековый, автор кентерберийских рассказов. Вот он в этой истории рыцаря, пожалуй, самый яркий персонаж. Рыцарские турниры там, в общем, интересная сказка. Рыцарские турниры выглядели совершенно не так, как показано в этом милом кино. Там они просто какой-то спорт такой. Все было, конечно, гораздо печальнее и тяжелее. Но чтобы полюбить историю с ее светлой стороны, средневековья, это можно смотреть с детьми прямо младшего школьного возраста.
5: А вот далее у нас драма из Швеции 1957 года «Седьмая печать».
6: Денис, давайте вам слово, а то у меня уже в горло пересохло.
7: Ну, этот фильм точно не для детей. Он 18+, причем не потому, что там есть что-то такое, что детям нельзя смотреть с точки зрения какого-то визуала, но это слишком замудренный фильм. Вообще, весь фильм — это кинопоитча, когда рыцарь, причем там называется век, 14 век, на фоне чумы, одной из величайших эпидемий в истории, возвращается из крестового похода. Напомню, что вообще этого не могло быть в реальности, потому что эпоха крестовых походов закончилась еще в конце 13 века, там, когда мусульмане отбили Акру у крестоносцев, там, по-моему, 1291 год, если память меня не подводит, а здесь 14 век, то есть когда уже их не могло быть. Но это аллегория, когда рыцарь возвращается из похода, встречает смерть, причем смерть, как в романах Терри Пратчетта, это не женщина, а мужчина. Задолго, ну, точнее, Терри Пратчетт, наверное, уже был жив, но был, скорее всего, еще маленький или там юный. Может быть, ему как раз это кино подсказало образ смерти как мужчины. И рыцарь играет в шахматы со смертью. Там уговор такой, что если смерть побеждает, она его забирает, он ее забирает. А если побеждает рыцарь, то, соответственно, он еще там поживет. И, ну, потрясающий совершенно накал и шахматный поединок. И сцена, когда рыцарь обсуждает свою шахматную стратегию с исповедником, это, конечно, просто вот зачем? Ты должен обсуждать что-то там с душой связанное, вот ему хочется поделиться этим, и оказывается, что исповедником оказывается этот сам смерть. Это там, ну, образ потрясающий. Но, повторюсь, это, чтобы смотреть этот фильм, нужно на него очень хорошо настроиться, не ждать каких-то очень небыстрое повествование, очень такое размеренное. То есть, ну, надо попасть в настроение, и нужно быть готовым к тому, что ты увидишь. Но опять же, очень много там анахронизмов, помимо того, что в XIV веке никакой крестоносец не мог откуда возвращаться, там охота на ведьм, как один из таких штампов по средневековью, хотя мы знаем, что на ведьм охотились как раз-таки в основном в новое время, и большинство процессов с сожжениями именно ведьм, не еретиков, там, не каких-то отступников, а вот женщин, которых обвиняли в ведовстве, это, конечно, новое время, которое мы считаем прогрессивным периодом, но вот раннее новое время и начало такого классического нового времени — это вот пик преследования ведьм. Ну а в целом «Седьмая печать» — очень классный фильм.

0: один из последних таких описанных хронистами случаев. Вот эта история с отличными костюмами, там реалистичные доспехи, эффектно поставленный поединок, все очень исторично. Она показана, по-моему, с двух разных точек зрения, если или с трех даже.
1: С трех, там как раз
0: Трех,
1: оба
0: да.
1: рыцаря и женская веся.
0: Да, оба рыцаря и женщина. И это три совершенно разных истории. Как одни и те же события видят люди по-разному, кардинально. Вот. Ну, так поэтому это, ну, такое вот непростое, немного даже запутанное кино. Денис.
1: Ну, мне там, я не специалист по именно доспехам средневековым, мне кажется, что из того, что мы сегодня обсуждаем, там чуть ли не самые реалистичные по соответствию эпохи. Потому что у нас сегодня были фильмы, где рыцарь раннего средневековья одеты в полный доспех, как в первом рыцаре, хотя там близко ничего такого не было еще. У нас были фильмы, когда наоборот, рыцари более поздней эпохи одеты в кольчугу, как, например, там, в «Седьмой печати», там рыцарь по 14 веку был бы одет тяжелее. Но вот в последней дуэли максимально близко, на мой взгляд, попадание оружия, доспехов и эпохи. Тут, наверное, Клим Жуков, у него, наверное, есть обзор этого фильма, если кто-то смотрел, может быть, точнее выразится. Но вот мне по антуражу зашел больше всего. Ну вот это с точки зрения драматизма, наверное, тоже один из сильных фильмов из нашего списка.
2: У нас последний фильм на сегодня, и остается чуть меньше 4 минут эфирного времени. «Жанна Д'Арк», конечно же.
0: Ну, Жанна Д'Арк с Милой Йовович, или Йовович, снят ее супругом Люком Бессоном. Ну, большой замах, драма о национальной героине Франции, там и фигурирует ее сподвижник Жиль Дере, который, возможно, был синей бородой той самой. Его потом действительно, на самом деле, казнили, и сожгли, и повесили, и все сразу. По обвинению в убийстве множества детей, ну, естественно, и связи с дьяволом, само собой разумеется. Вот, ну, такая, да, вот такая большая французская драма в ответ Франции Голливуду. Любопытная.
1: Ну, мне там показалось странным, что Мила Йович, ну, что у Жанны, точнее, в образе, который воплощает Мила Йович, у нее светлые волосы и короткая стрижка. Потому что есть...
0: Только за это бы ее сожгли на костре.
1: Ну, просто есть некоторое свидетельство, что у Жанны были темные волосы, они там не 100% достоверны, но вот в иконографии Жанны есть вообще образ, который мне больше всего импонирует, где Жанна — это девушка с длинными волосами. И, конечно, мы не знаем, как выглядела Жанна, ее изображение каких-то прижизненных не сохранилось, но вот мне почему-то кажется, что вряд ли она коротко стриглась, потому что это не поняли бы уже на французской стороне. Но вот там к какому-то компромиссному подходу подошли и решили не перекрашивать Милу Йович и оставить ее светлой, ну, поэтому короткие волосы, такой компромисс. Кстати,
0: Ну
1: насколько...
0: да, но там при этом она еще там и принимает самое активное участие в сражениях, там несколько раз. Вот. Я, честно говоря, не думаю, что Жанна д'Арк брала в руки меч, разве что ритуальным образом каким-то. Она все-таки была символом, а не воином.
1: Ну, она была юная девушка, причем питание тогда у женщин из ее круга, она была из крестьян, зажиточных, но из крестьян. Ну, там тоже несколько разных весей насчет ее происхождения есть. Но чисто физиологически какое-то неспециальное оружие она эффективным образом поменять, конечно, вряд ли могла.
0: Ну да, все-таки для того, чтобы в латах средневекового рыцаря на коне вести, идти в бой, этому нужно было учиться всю жизнь, многие годы.
1: Да. Ну и, кстати, фильм не остался без наград. В частности, там премия «Сезар», по-моему, какие-то во Франции ему дали. Но саму Жан, ну, саму Милу Йович номинировали на антипремию «Золотую малину» в США за худшую женскую роль. Она не получила ее, я не смотрел, кто там получил в этот год, но тоже симптоматично, что Голливуд все-таки порой не прощает такие замахи от своих конкурентов.
0: Взревновал.
1: Да.
0: Взревновал. Ну что, у нас осталась буквально минута.
2: Полминутки, да, Владимир Вячеславович.
0: Да, рекомендуем нашим радиослушателям смотреть хорошее историческое кино. Вот среди всего, что мы сегодня перечислили, я еще раз посоветую, значит, ну, безусловно, «Старый викинг» американский, «Храброе сердце», «Царство небесное». Вот. Что еще, Денис, добавим?

0: Ну,
1: Имя Розы.
0: конечно, да, конечно, «Имя Розы» с поправкой на то, что это для взрослой аудитории. Ну и мне
1: Да.
0: показалось, что вы еще сегодня очень тепло сказали про «Лев зимой», как такой образец английской пьесы, снятой русским режиссером.
1: Да. Смотрите хорошее кино, учите историю.
0: А на этом прощаемся. Спасибо большое. Владимир Мединский, Денис Шполянский, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго. До свидания.
2: Рассказы из русской истории. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства является собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
3: В Москве и Сухуми, 7 утра, в Улан-Удэ, полдень, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. В МИД обвинили Швецию в бездействии на фоне атак на посольство России. В Минэкономразвитие разрабатывают цифровую платформу управления территориями. Возросло число погибших в результате оползня в Непале. Подробности далее. Россия требует от Швеции принять меры в связи с атаками беспилотников на посольство. Однако Стокгольм пока бездействует. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Он отметил, что после каждого инцидента с дронами российская сторона направляет в МИД страны соответствующие ноты с требованием выявить исполнителей и заказчиков этих противоправных действий. Посольство России в Швеции подверглось очередному нападению дронов 2 июля. Один из них сбросил краску, а другой с прикрепленным имитации смазельного взрывного устройства упал на территорию около Эдипмисии. Нападением неоднократно подвергалось и торговое представительство нашей страны. Украинские войска блокируют беспилотниками и обстрелами подъездные дороги к Запорожской АЭС. Возможности доставить новую партию дизельного топлива на станцию нет. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии «Ферросплавная». Место повреждения находится на контролируемой Киевом территории. Станция приведена на резервное питание. Запасы топлива имеются, но работу дизель-генераторов для экономии пришлось оптимизировать, сообщили ранее в пресс-службе ЗАЭС. По словам Яшиной, в этих условиях особенно важно обеспечить проведение ремонта линий внешнего электроснабжения и организацию доставки топлива для работы дизель-генераторов. Министерство экономического развития разрабатывает цифровую платформу управления территориями. Об этом сказал, выступая на Восточном экономическом форуме, замминистра Святослав Сорокин. Основные пользователи платформы – это руководство муниципалитетов и субъектов страны. Задача – обеспечить интеграцию всех необходимых данных для развития территории, включая данные мобильных операторов, банковских данных и заканчивая пространственными данными и интеграцию с национальной системой пространственных данных, пояснил чиновник. Концерн «Калашников» представил макет новейшего российского автомата АК-12+ на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Это передает корреспондент РИА Новости. Макет автомата выставлен в павильоне Центра военно-патриотического воспитания «Воин». В настоящее время он проходит освоение в серийное производство. Цель этого проекта – создание уникального стрелкового комплекса повышенной кучности на базе автомата АК-12 для специальных подразделений. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросло до 974 человек. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Ранее говорилось о 951 жертве стихийного бедствия. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. В данной минуте больше информации вы найдете в Маркс-канале «Радио Спутник».
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Экспрессо.
4: 7 часов 4 минуты, московское время, 1 сентября 2026 года, в эфире «Экспресса». Никита Лиховецкий, Настя Веневитина, Константин Придыбайло не пошли в школу.
5: Но мы можем еще успеть, если надо. Доброе утро.
4: Ко второму уроку сразу, да?
5: Ну да, да. Первый придется прогулять, но причина уважительна.
4: Причина более чем. Настя, ты помнишь свое первое сентября?
6: Доброе утро, ребят. Помню, что для меня это был праздник большой, потому что меня нарядили.
4: Бантики такие.
6: Бантики повесили, дали огромный букет в руки. И
4: больше
6: мы пошли
4: тебя,
6: все
4: да,
6: семьи.
4: Как обычно?
6: Да, больше
4: меня. Что за букет был? Гладиолусы, небось?
6: По-моему, это что-то было с дачного огорода, если я не ошибаюсь.
4: Вот. Никит, ты помнишь свое 1 сентября?
5: Я тоже помню большой букет, большой рюкзак. Вот, и вот эта вот линейка, готовность, первый класс, немножко страшно было, ну, потому что, господи, это все незнакомые люди, как-то все начинается, а потом втянулся. 11 лет.
4: Да, да, а я с гладиолусами точно помню, был в первом классе, вот тоже с огорода срезала мама, с рюкзаком стоял, линейку помню, у меня даже фотки есть где-то практически под рукой, можно сказать, потому что, получается, это ж сколько лет-то назад, 97-й год это был.
5: Боже, это... подожди, я родился в 98-м.
6: И я.
4: А я уже был во втором классе.
5: К тому времени. Уже такие вещи в жизни прошел. Уже был.
4: Да, да, да. Так что, друзья, пишите комментарии, каким вы помните свое 1 сентября. Нравилось вам в школе, не нравилось? И вообще...
5: Давайте честно, рады ли вы тому, что сегодня вам не надо вставать к первому уроку?
4: А некоторым родителям надо вставать. Кто ведет школьников?
5: Ну, это тоже, знаешь, очень приятно, празднично, потому что ты как бы 1 сентября отвел, а дальше уже все автономно начинает происходить.
4: Как? Ты что? О, напишите, что Никита не прав. И сразу вот это. Вот сразу видно, детей нет.
6: Ты хочешь сказать, ты со 2 сентября один ходил в школу?
5: Вот, ну, кстати, вот. Нет, со 2 нет.
4: Ну, ты еще года 3 один не ходил в школу. А уроки? Это в начальной школе тебе там штампики ставили в виде кошечек, собачек, звездочек, солнышек.
5: Не, у меня, по-моему, были оценки. Ну, если не в первом, то во втором, третьем уже оценки ставили.
4: А я помню, там звездочки были какие-то.
5: Мне звездочки не ставили. Мне оценки.
4: Да не может быть, в первом классе никому в России не ставят
5: оценки. Нет, в первом, может
4: быть,
5: нет, но во втором, третьем точно да.
4: Ладно, пишите свои воспоминания о школьной поре, а у нас отбивка и к новостям. Ну, что из интересного? Я даже не знаю, стоит ли говорить какие-то, обсуждать международные новости? Ну, наверное, стоит. Давайте пробежимся по ним, потому что там есть много чего забавного. В частности, что меня повеселило? Тут, прежде чем повеселило, конечно, у нас же саммит ШОС идет в Кыргызстане, там много лидеров. И вчера было заявление, что Россия и Китай могут сделать вообще долгосрочный, почти бессрочный, постоянный безвиз. Вот это вот прям хорошая новость.
5: Ну, эксперимент же оказался успешным. В прошлом году сделали на год.
4: Сейчас продлили,
5: да. А продлили почему? Ну, потому что в том числе увидели, что взаимный турпоток, он возрастает. Что россияне едут в Китай активно. Китайцы, ну, тоже едут к нам. У нас много чего интересного посмотреть. Это огромное непаханное поле для развития туризма. И приграничных к Китаю регионов – это сильный буст для экономики Дальнего Востока. И для Центральной России, куда едут... Вот в Москве ты видел китайских туристов? Я вот регулярно в центре вот идешь, видишь
4: толпы. А в Иркутске ты вообще мимо китайца не пройдешь. Везде китайцы. Настя, ты была в Китае?
6: Да, я успела съездить в Китай уже, и мне очень сильно понравилось.
4: Расскажи.
6: Единственное, если вы едете в Китай, то
4: берите
6: ваш английский...
4: Берите активированный уголь.
6: Ну, это во-первых, да. А во-вторых, ваш английский там вообще не нужен, потому что на нем никто, к сожалению, не говорит.
4: А я, кстати, заметил, что люди действительно начали разочаровываться в знании английского. Во-первых, спасибо нейросетям. Ты можешь вообще любое слово написать, показать, там, кому нужно, китайцу, вьетнамцу, жителю любой страны. А даже если говорить про Европу, ну вот куда? Едешь ты в Париж, например, увидеть Париж, умереть собрался.
5: Не, извини, французы вообще отказываются говорить они по-английски, это у них национальная гордость.
4: Конечно.
5: Да.
4: Вот они, не дай бог, ты заговоришь с французом на английском.
6: Ой, я помню забавную ситуацию, когда мы с мамой были в Париже и пытались что-то на английском купить в сувенирной лавке. Женщина-продавщица долго нас слушала, потом вздохнула и сказала: «Ладно, говорите по-русски, я все понимаю».
5: Вот русский язык межнационального общения, правильно?
4: Да, а у меня такая же история была в Италии. Мы были в маленьком городке, город Беневенто, и очень уставшие, замученные приехали. И мы понимаем, что итальянцы, скорее всего, не знают английский, тем более в маленьком городке, не туристическом. И мы просто с товарищами такие: «One piece, this пицца», и мы вот так мучились, и там женщина такая: «Говорите по-русски». Мы такие: «Что?» Она такая: «Ну, я плохо уже помню, я там в 91-м сюда переехала, но я все равно помню». Вот. И она, единственное, что она не могла вспомнить, знаете, смешно, это лук на русском. Она такая: «Вот это», мы говорим: «Что это?» Она такая: «Ну», и говорит, объяснять на жестах просто: «Острый, такой горький, в земле». Мы такие: «Лук?» Она такая: «Да!» Ну, то есть, ну, женщина уже 30 лет живет с лишним, и у нее вообще нет, она говорит, в окружении никого нет, кто говорит на русском, родственники уже давно тоже умерли, поэтому да. Так что английский бесполезен.
5: Почему нет? Все равно это язык международного общения и в работе, и в бизнесе, и если это международная торговля, то язык английский.
4: Хватай глобалиста, хватай.
6: Но в Китае его пока не освоили. Нужно скачать переводчик точно и Alipay.
5: А наличку не это самое?
6: Наличку я даже не брала, потому что ее там никто не принимает. У них все через приложение. Одно единое, через которое можно и такси вызвать, и еду заказать, и в метро пройти.
5: 21 век.
4: Это да. Как у нас в мессенджере Макс скоро будет. Тут пишут Гонг: «Изучение языка дисциплинирует, обогащает знания собственного языка». Ну, я не знаю.
6: А еще это профилактика Альцгеймера.
5: Да, развивает нейронные связи.
4: Ну, не знаю. А вот в школе вы какие языки изучали? Раз?
5: Английский и немецкий.
4: Ну, скажи что-нибудь на немецком.
5: Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich
6: nur traurig bin. Ой, стало страшно. Хватит, хватит.
5: Я стишок помню.
4: Ну, сейчас как какая-нибудь бабушка проснулась, такая:
5: «Господи». Guten Morgen, дорогие радиослушатели.
4: А как «дорогие» будет на немецком?
5: Либо, наверное. Ну, в целом, да.
4: Ну, а Настя, а ты что изучала?
6: Я учила английский, но учила — это слишком громкое слово для того, чем мы занимались, если честно. Потому что мне за рисунки в тетради иногда ставили пятерки.
4: Серьезно? Угу. То есть ты рисовала на английском? И это делала так красиво?
6: Угу. Так что английский я уже начала за свои деньги изучать 3 года назад.
4: Я тоже изучал английский в школе, и это...
5: Знания остались?
4: Ну как, нет, они тогда не появлялись просто. Но меня прощали. Ну, знаете, есть люди, у которых нет способности к языкам, это я. Вот я знаю русский — мой язык, русский матерный — второй, а все остальное — это нет.
5: А белорусский как же?
4: Ну, я понимаю, но говорить не могу, чтобы не было это коряво.
5: Вот здесь, кстати, новость про английский язык, Кость, что все-таки английский язык является самым популярным иностранным языком среди московских школьников. Это нам заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Так что лидирующая позиция у английского языка.
4: Да, согласен.
5: Также французский, немецкий, испанский и китайский изучают в столице.
4: Удачи школьникам в изучении разных языков. Но я думаю, что пока вот те, кто сейчас идет в первый класс, к окончанию их школы, даже не к тому, когда они там станут взрослыми, уже появятся, знаете, вот наушники, которые будут в реальном времени переводить. Mm-hmm. Там очки уже же есть, которые тебе прям субтитры дают перед глазами, если твой собеседник говорит на иностранном языке.
5: Ну, это все, безусловно, технологические приблуды, которые помогают нам жить, но именно с точки зрения понимания культуры, понимание какой-то, ну, души народа или народности, понимание каких-то шуток внутренних. Все равно тебе этот переводчик никогда шутку, мемчик не переведет. И вот эти все приложения, они помогают базовой коммуникации, но если ты хочешь, чтобы у твоего собеседника было к тебе доверие...
4: Знание английского помогло тебе понять английский юмор?
5: Да, я обожаю Монти Пайтона. Ты не смотрел? А Дживса и Вустерса?
4: Это не
5: Боже,
4: смешно.
5: Это безумно смешно.
6: Нет. Это правда смешно. Мне попадаются рилсы на английском, и я горжусь, что я могу их перевести. Мне от этого смешно.
4: Это
5: вот
4: нелепо.
5: Может быть, потому что ты не знаешь английский, ты не понимаешь вот этот юмор.
4: Не знаю. Зато я понимаю русский наш юмор.
6: А насчет китайского хотела сказать. Мне однажды довелось ехать с китайцами в купе поезда. И у них с собой был такой девайс, который они подносят ко мне. Я говорю что-то на русском, и он сразу переводит им на китайский. Очень
4: вот.
6: Удобно.
4: А скоро это будет вживаться просто куда-нибудь в ухо, и
5: всё. А ты представляешь, кстати, вот если человек знает русский, ну, английский условно, и китайский, то он фактически 3 разные языковые системы. То есть кириллица, латиница и иероглифы.
4: Ужас.
5: То есть это же абсолютно разные системы. То есть почему вот если ты знаешь английский, тебе проще там выучить немецкий, итальянский, даже французский? Потому что в целом уже есть какие-то общие базовые схожести, правила и так далее. Русский и тот же белорусский, да, все равно сербский — это кириллица. То есть и у нас тоже есть общие слова, корни, история. Вот, то есть когда ты учишь такие разные системы, это, наверное, у тебя мозги вообще развиваются в гору.
4: Я не знаю, куда мозги у Дональда Трампа зашли, но его идея построить бальный зал в Белом доме одобрена Верховным судом Соединенных Штатов Америки.
6: Не могу выкинуть из головы картинку, как Дональд Трамп кружится
4: в пачке
6: один, да, по этому бальному залу.
5: И к нему никто не пришел.
6: А простите, зачем ему это нужно? Чтобы почувствовать себя принцессой? Или какая мотивация была?
5: Ну, на самом деле, мне кажется, что мотивация остаться в истории, потому что Белый дом — это же для американцев, ну, такое культовое место, и каждый президент что-то в него привносит. Но последние, условно, президенты, там, знаешь, картина, там, диванчик, ну, то есть какой-то исторический
4: стол,
5: один маленький объект,
4: там,
5: стол,
4: да.
5: Там, стол Теодора Рузвельта, например, да? А он хочет, чтобы вот у Теодора Рузвельта стол, а у него был бальный зал.
4: Так при этом, чтобы построить бальный зал, снесли восточное крыло Белого дома, то есть не просто пристроечку, знаешь, там, сарайчик сделали, а часть здания снесли. Но говорят, что под этим бальным залом на самом деле будет находиться какой-то суперкомплекс военных, там какой-то бункер, и так далее и тому подобное. Но меня тоже не оставляет мысль. Знаете, вот есть такое модное направление contemporary, вот так вот, да? Я не Мигель из танцев, конечно, но вот когда там люди, знаешь, в черных трико ползают по полу, там как-то
5: руки
4: извиваются.
5: Руки к небу извиваются, да-да-да.
4: И вот я так Трампа вижу, вот, не в белой пачке, конечно.
5: Прямо в черном трико.
4: Именно в черном трико, извивающемся. на палубу. Мне кажется, это было бы забавно. Еще из интересного тут новость видел. Оказывается, сегодня, ну, все же, многие пользуются Apple, да, в производстве компании Apple, производными. Тим Кук все безработный. Президент компании ушел с поста гендиректора, и сегодня у него уже все, свободный день. Вчера был последний.
5: То есть началась пенсия?
4: Да. Вот представляете, ну, ощущение человека, который, в принципе, он же вообще может не работать.
6: Да.
4: И он все равно уходит. Я не знаю, как вот я поступил.
5: Ну вот чем бы ты занимался, если бы ты мог базово... Ну, то есть у тебя были бы закрыты твои базовые потребности, понятно, там ипотека, дача, кабачков хватает.
6: Да, ты серьезно задаешь этот вопрос, чем бы он занимался? Он бы сидел в огороде.
4: Да, я бы кабачки выращивал.
5: Не, ну вот хорошо, а остальную половину года? Ну, то есть зимой ты кабачки или рассаду?
4: Ел бы закатки, те, которые закатал. И рассада, конечно, это очень важно. Но я просто не представляю. Ну, к теме Тима Кука, его многие критиковали, потому что, ну, после Стива Джобса тяжело было. Создатель компании, харизматичный лидер. Но оказывается, смотрите, выручка Apple выросла со 108 миллиардов до 416 миллиардов за 15 лет. Это в 4 раза. Доход от сервисов, ну, те самые подписки и прочее, с 9 миллиардов до 109. На 100 миллиардов долларов. Это гигантские суммы. Ну, а сама капитализация Apple, то есть стоимость компании, выросла с 350 миллиардов, что немало, до 5 триллионов долларов. Представляете?
5: Ну, все равно есть поправочка на инфляцию, потому что это...
6: Ну, все равно цифры гигантские.
5: Да, ну, конечно, рост виден, да.
6: Так что отпуск вполне заслуженный. Дайте человеку просто порыбачить.
4: Просто порыбачить, кстати, интересно. И раз уж мы говорим про Европу, мы все помним, кризис мигрантов был в Сеуте. Там премьер Испании выдал на гора, как говорится. Оказывается, всю эту движуху в Сеуте... Это не он устроил, не премьер Испании, не политика Испании, не какие-то там прошлые международные отношения. Вина лежит, по его мнению, на России и Израиле. Оказывается, Россия, Израиль и еще там пару других стран больше всего обсуждали кризис в Сеуте в соцсетях. И он сделал вывод, что виноваты мы.
5: Как вам такое? Извините, а что бы ни происходило, где бы в Европе или Америке ни происходило, русский след найдется обязательно.
4: Я не знаю, найдется ли русский след в следующей новости. Евросоюз выделяет, вдумайтесь только, 200 тысяч евро. Вот я когда читаю такие новости, думаю, вот 200 тысяч евро. Сколько можно было бы накормить маленьких африканских детишек? Или там напоить водой за 200 тысяч евро? Это же сколько воды можно купить пресной? Но... Евросоюз выделяет 200 тысяч евро на изучение, цитата, состояние экстаза в контексте рейвов и особенно их влияние на трансформацию идентичности. Как вам? Рейвы, вот эти.
6: Это прям нужно изучать?
4: За 200 тысяч евро.
6: Вау.
5: Слушай, ну для научных исследований 200 тысяч евро это как бы... Ну, не такой большой бюджет.
6: Ну, это билеты для всех на рейв, во-первых, да?
5: Да, это просто, чтобы полгодика несколько ученых походили на рейвы. А может, их не зовут? Ну. То есть им было грустно, что их не зовут на рейвы. Они придумали такое изучение.
4: Ну, конечно, их не зовут. Ты представляешь, ну, ученых, это вот эти ботаники в очках такие.
5: Ну, я прям представляю, они приходят на тусовку. Это какие, немецкие ли?
4: Это Евросоюз вообще
5: в целом. Евросоюз. То есть они приходят в какой-то этот закрытый клуб ночной.
4: И фейс-контроль не проходит.
5: Нет, приходят на фейс-контроль с такой бумажкой. А мы тут по задаче Евросоюза, мы исследования проводим.
4: Да, да, да.
5: А, так их фейсеры не пустили, им бумажка нужна была официальная.
4: Вот.
5: Всё, мы нашли причину.
6: Так надо просто не в халатах туда приходить, и все будет нормально.
4: Знаешь, не в халатах и не в очках, вот с такими там диоптриями, где глаза... во весь. Но мне кажется, это грустная новость. Ну, просто эти деньги можно было бы потратить на что-то хорошее.
5: Да, как бы, ну, во-первых, деньги не наши, то есть, как бы, чего мы думаем, а так, ну, решили что-то изучить, почему бы и нет.
4: Ну, посмотрим, может быть, что-то интересное узнаем. Но я предлагаю идти дальше к нашим новостям. Бог с ними, с Евросоюзом, у нас же 1 сентября, а 1 сентября много чего нового и интересного появляется в России. Во-первых, уже я ехал сюда, попытался завести цифровой рубль в приложении своего банка.
5: Завелся цифровой рубль у тебя? Он розовенький?
4: Розовенький цифровой рубль у меня пока не завелся, потому что, видимо, у меня приложение глючит. А так, да, все, уже можно с утра пораньше завести цифровой рубль. Он розовый. Отличие от обычного рубля никакого, просто его нельзя пощупать.
6: Подождите.
4: Я знал,
6: что... Я ничего не понимаю. То есть те деньги, которые лежат, например, у меня на карте, я могу их...
4: Перевести в цифровой рубль. Это другой рубль.
6: Розовенький.
4: Розовенький. Да, короче, это
6: новый. Это какой-то маркетинговый ход, я не понимаю. Да, это какой-то женский рубль для маркетплейсов или
4: это
6: что?
4: Это цвет, причем прям официально было практически заявлено Центробанком, дофаминовый цвет, который вызывает хорошие эмоции. Это...
5: Мне очень нравится, что ЦБ входит в такие тренды. Знаешь, и вот сейчас дофаминовые букеты, дофаминовая мебель, дофаминовый рубль.
4: В общем, это новая форма цифровой валюты. То есть у нас есть рубли бумажные, рубли железные, а это те же рубли, по сути, но только цифровые. Хранятся они на серверах Центробанка. Один к одному курс, никак не меняется. То есть вот бумажные твои 100 рублей ровно точно те же 100 цифровых рублей. Их можно бесплатно переводить друг к другу, их можно тратить также на товары, покупки и так далее. И объясню, для чего. Просто для отслеживания денежных потоков.
6: Понятно.
4: Вот если говорить вот по правде. Но я хотел завести, открыл приложение, я не нашел там этой кнопки, замучил техподдержку, потом кнопка появилась, нажал «Завести цифровой рубль», и там говорят «Подтвердите личность через госуслуги». Хорошо, а завести цифровой рубль можно только через приложение банков. Я говорю, хорошо, и мне приходит подтверждение на госуслуги в мессенджер Макс, я захожу в Макс, копирую код подтверждения, возвращаюсь в приложение банка, а оно сбросилось и говорит, а еще раз подтвердите себя через... И вот так вот такой замкнутый круг.
5: По кругу. Ну, настроится система, я думаю.
4: Да нет, обязательно, но мне кажется, это... Это прикольно. Что еще интересного получилось? Во-первых, криптовалюты у нас по факту легализовали. Она теперь получает статус имущества. То есть ты можешь владеть криптовалютой.
5: Угу. Это, кстати, очень важно, потому что такой большой объем ну, реально экономических связей не был зарегулирован. И возникали вопросы. Суды не совсем понимали, как с этим разбираться, как классифицировать криптовалюту. И вот, наконец-таки, у нас появилось точное, четкое нормативное регулирование.
4: Ну, то есть, да, у тебя могли украсть криптокошелек, и тебе говорили...
5: Просто есть правоотношения, а регуляция еще не поспевала. И вот, наконец-таки, у нас теперь все по полочкам.
4: Ну, то есть, забавно, что у нас валюту в играх по факту легализовали раньше, чем криптовалюту. То есть, если я бы взял, украл у Никиты аккаунт в мире танков, то меня бы осудили. Да, а если бы я у него украл криптокошелек, то нет. Прикольно было. Ну, такое, это я так грубо рассказываю. Что, и самая интересная новость, которая вчера порвала соцсети, много чего вступило 1 сентября. Вообще, 1 сентября для России как будто тоже Новый год. Теперь нужно свою птицу, которая у тебя живет в курятнике, в частности, зарегистрировать.
5: Мне больше всего понравилось, как люди начали приносить птиц в МФЦ.
4: Настя не видела?
6: Нет, пока не видела.
5: Это реально были фоточки, как вот мужчина с курами приходит в МФЦ такой регистрировать.
6: И что, и каждый паспорт теперь нужно иметь? Фото 3x4, да?
5: Вообще их надо в ветеринарные службы приводить, не в МФЦ.
6: Прям действительно приводить?
4: Их не надо никуда даже приводить. Это на самом деле очень смешно, потому что вся эта птица регистрируется массово. Ты просто говоришь, заявляешь в ветеринарную службу, что у тебя там 25 кур, и тебе дают специальный код, и ты этот код вешаешь на курятник, который зарегистрирован как здание. То есть там комплексная история. То есть ты должен курятник зарегистрировать как объект ветеринарный и туда повесить табличку. При желании ты можешь окольцевать каждую курочку. Но это стоит денег, и никто этим не будет, скорее всего, заморачиваться. Но если у вас, друзья, 10 и более кур, нужно их действительно всех зарегистрировать. Но в МФЦ тащить не надо. Ну, это забавная такая новость, а у нас реклама и серьезные новости на радио «Спутник».

Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
3: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру. Потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
2: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
4: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
2: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
5: Доброе утро, отец Павел.
6: Я в эфире, да?
7: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
8: У меня есть к вам небольшой вопрос.
9: Давайте, здрасте.
2: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
10: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов и учителей с Днем Знаний и пожелал будущему поколению верить в себя и идти только вперед. По словам главы государства, все граждане России хотят, чтобы страна становилась сильнее, а молодые люди видели бы перед собой новые горизонты и осознавали пользу своего труда для всего общества. Отдельные, самые теплые поздравления в видеообращении Путин передал первоклассникам и отметил, что для них начинается совершенно новый этап жизни, ответственный и увлекательный. Глава государства подчеркнул, что школа – это не только уроки, но и огромный мир, где предстоит совершить множество открытий. Этой ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 дронов в 9 районах. Пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы. Он уже ликвидирован, а в Шолоховском районе возникло возгорание в лесу. Пострадавших также нет, а пожар локализован. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил востребованность русского языка в Киргизии, подчеркнув, что это приводит к взаимной выгоде. Он указал, что востребованность русского языка и общей информационной повестки дня в Киргизии видно невооруженным глазом. Кроме того, Песков отметил, что доверительный диалог между главами России Владимиром Путиным и Киргизии Садыром Жапаровым всегда способствует росту взаимоотношений. По словам Пескова, у лидеров стран дружеские, рабочие и очень доверительные отношения. Это заслуживает самой высокой оценки. Эстония подняла в воздух истребители НАТО в ответ на якобы влетевшее в воздушное пространство страны-беспилотники. Об этом сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахна. Ранее вооруженные силы Латвии также сообщили о якобы возможных угрозах в воздушном пространстве. В последнее время страны Прибалтики неоднократно подвергались атакам украинских дронов. При этом Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что якобы не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Блогеров и лидеров общественного мнения привлекут к информированию россиян о возможности получения налоговых вычетов за занятия спортом и сдачу нормативов ГТО. Соответствующий комплекс мер утвержден распоряжением правительства России. Как уточняется, Народный фронт займется привлечением блогеров и лидеров мнения, подготовкой информационных материалов, их распространением через СМИ, наружную рекламу, соцсети, сайты Минспорта. Для фитнес-организаций разработают методические рекомендации. Властям регионов рекомендовано обеспечить реализацию мер на местах. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Экспрессо.
6: Продолжается «Экспресс» в эфире радио «Спутник». Оговариваюсь я уже от радости, на самом деле. Никита Лиховецкий, Настя Веневитова, Константин Придыбайло. А почему я радуюсь?
7: Потому что ты, что у тебя появилось, Костя, за этот перерыв? Ты теперь обладатель цифрового рубля.
6: Да, реально. Вот прям раз, пока шли новости рекламы, у меня все пришло, и смс-ка от госуслуг пришла, и все завелось. Цифровой рубль.
8: Вот. Но я все еще не понимаю. Есть... обычные деньги на карте, есть цифровой рубль, но для меня все равно
6: и
8: цифровой рубль...
6: И еще наличные,
8: да,
6: есть деньги.
8: Пока что ощущается как игрушечный какой-то, как вот для игры ты завел.
7: Его не так обидно тратить,
8: да,
7: будет.
8: Да, не
6: почему?
8: Обидно.
6: Это такие же
7: такая
6: рубли.
7: Психология.
8: Такая психология, потому что он розовый, дофаминовый.
7: Похож на маркетплейс какой-то, а там уже рука сама тянется к корзине.
6: Вот коды бы появились на цифровые рубли, знаете, как в Sims, вот мы недавно обсуждали, знаешь, вводишь какой-то символ, и тебе раз, ты на цифровой счет приходит,
7: знаешь,
6: там 100 миллионов...
7: Так как это настоящее платежное средство, за такой код потом можно уехать очень далеко.
6: Тихо. В общем, счет пополнения моих цифровых рублей в Телеграм-канале. Реально, киньте кто-нибудь цифровой рубль, проверим, как это работает, хоть интересно. Ладно, школа нас
7: так
6: к этому...
7: Так приходит один рубль такой, дзынь.
6: Да, интересно, реально, киньте кто-нибудь. В школу вернемся, у нас главный, конечно, праздник. Я считаю, праздник, кстати, вот 1 сентября все-таки праздник. Для вас это же вот тоже был праздник, как мы обсуждали.
7: Сейчас это сильно больше праздник, знаешь?
6: А сейчас школьники вот к 1 сентября относятся с тревогой и апатией, понимаете? Я не знаю, я не боялся, например. Но в целом, вот здесь публикуют исследование, об апатии сообщили 22% опрошенных ребят. Страх испытывают 19% ребят. Раздражение 16% перед 1 сентября. 9% признали, что у них возникает аж чувство стыда. Представляете себе?
8: Очень понимаю. После 3 месяцев лета какую еще эмоцию можно испытать?
7: Особенно это те, кто не в первый класс идут, а, знаешь, они уже знают, чего ждать, что сейчас будет 9 месяцев учебы.
6: Ну,
7: зима
6: весело
7: впереди.
6: Зато. Дискотеки будут школьные.
8: Ну сколько? 2?
6: Почему 2? Ну смотрите, сейчас вольются, потом, ну в мое время еще был легален Хэллоуин. Вот, была
7: дискотека.
6: А сейчас
7: что, запретили?
6: Все, нет Хэллоуина в школах.
7: А ну в школах-то? А на уроках английского?
6: Не знаю.
7: Ну, на уроках английского у нас всегда была традиция, что у нас были какие-то просмотры фильмов на английском языке, и мы тыковки вырезали.
6: Не знаю. Кстати, напишите в комментариях, друзья, особенно преподаватели английского языка, что там про Хэллоуин говорите. Хэллоуин. Дальше, что движемся? Новый год. Дискотека. Потом 8 марта дискотека, 23 февраля проскочили тоже дискотека. Уже 4, да, дискотеки?
8: У вас какая-то танцевальная школа была? Какие-то не дискотеки у них, смотрите.
7: Подготовка к дискотеке еще, наверное.
6: А просто могли быть еще по договоренности с учителями дискотеки могли быть просто регулярные.
7: То есть, ты знаешь, ты точно вот мы в одном мире в школах учились? Потому что я помню, что у меня были экзамены, репетиторы, учеба, подготовка к контрольным. А еще у меня были такие предметы, где я вообще не понимал, что говорят преподаватели физика и химия. На этих предметах я в целом пытался просто вгрузиться, что там происходит.
6: Нет, у меня школьная пора ассоциируется только с хорошим. Вот. Здесь у нас Долбало пишет. Чувство... Ой, господи. 1 сентября у меня всегда животик сводит, даже сейчас, спустя 100 лет. А чувство стыда, добавляет Стрелянный воробей, это за то, что за лето не прочитал ни одной книги, наверное.
7: Но... А вы читали книги из летнего списка?
6: Да, но не все, ни разу все не дочитал.
8: Да, я тоже читала.
6: А мне кажется...
7: Чтобы полностью осилить список, по-моему, это вообще было невозможно.
6: Ну, то надо... Прям
7: каждый таким... день было читать прям много.
6: Прям ботаником был. Ну, у меня было время, у меня родители книжки отбирали, на улицу выгоняли. Да, летом.
8: Какие интересные. Заботливые родители.
6: Да. А теперь я не такой начитанный. И не стал спортсменом, понимаете?
7: Я вот, кстати, читал книги не из списка. Вот всегда хотел сказать, да, Жюль Верна, какого-то приключенческие какие-то истории прочитать. Вот. А потом пошел мир Гарри Поттера и...
6: У меня мир Гарри Поттера был совсем поздно, в старших классах. А тут пишут у нас еще, что ученики 5-6 классов московских школ будут изучать искусственный интеллект. Это будет обязательный спецкурс для более чем 200 тысяч детей. Искусственный интеллект в образовании — это уже понятно, что реальность, и детей тоже нужно этому учить, говорит Анастасия Ракова, заммэра. Мне было бы интересно изучать. Вот я помню, я настолько старый, что я помню, как мы изучали этот язык программирования Basic и Pascal.
7: Вам я говорят что-нибудь
8: такое? Мы рисовали кроссворды. Вот ребята, я не знаю.
7: Помню, да.
8: Мне кажется, я в какой-то
7: тоже
8: отсталой школе училась. Я слушаю вас, у одного
6: где
8: Хэллоуин,
6: у другого танцы.
8: Танцы, да. Мы рисовали кроссворды.
6: На каком уроке?
8: На информатике.
6: На
7: это я тоже помню, да, мы на компьютере тоже делали кроссворды.
6: Нет, мы не делали.
7: А до этого у нас была теоретическая часть про EVM.
6: А, подождите,
8: по-моему,
6: а в каком
8: да.
6: приложении вы рисовали кроссворды? В Paint'е?
8: Чуть ли не в нем.
7: Да, вот.
6: То есть в кривые вот эти делали.
7: Там можно прямые рисовать.
6: Это да. Кстати, интересная новость пришла из Казани. В школах Казани с 1 сентября вводят тематические дни «Кухонь мира». Ученикам на обед будут подавать татарские, русские, кавказские, азиатские, итальянские блюда. В школьном меню появится 12 новых яств. Представляете
8: это
6: себе?
8: Это просто замечательно.
7: Я хочу в Казань внезапно.
8: Потому что меня аж трясет, как я вспоминаю школьную столовку, где вот эта вот дородная женщина просто голую руку опускала в кастрюлю, перемешивала эти макароны, этой же рукой накладывала.
7: Так, ладно, такого у меня в школе не было.
8: Да, действительно, я в отсталой школе училась.
7: У меня все-таки накладывали каким-то черпачком. Но, слушай, ну, хотя бы даже татарская кухня, вот даже, знаешь, не кухни мира делать, а просто кухни разных регионов России. Потому что вот как только начали с Казани вот эта татарская кухня, у меня сразу в голове эчпочмак, белеш, чак-чак. Это же так вкусно.
6: Это татарская. Ну, слушай, зачем школьникам в Казани кормить татарской кухней? Они дома это едят.
7: Я про другие регионы, я про то, что вот было бы интересно не кухни мира, а кухни различных регионов и народов России, чтобы у нас в России вот как бы дети со школы узнавали. Понимаешь, у нас же Россия невероятно многонациональная страна и куча разных особенностей. Там то, что на юге России готовят, в Сибири, например. Тот же Татарстан — это невероятно богатая кухня.
6: Да, а вы знаете, что вообще в России не всегда 1 сентября был началом учебного года?
7: А когда было раньше?
6: А когда как вообще? Просто не было никакой твердой даты начала, все дети обязаны были шли, это уже вот до становления советской власти, просто дети должны идти в школу, вот когда там поздняя империя. Но когда начинался учебный год, каждая школа, каждая там волость, каждая деревня, ну не деревня, там город решали по-своему. А вот уже в советское время, в 30-е годы, вот этот совет народных комиссаров там, по образованию, они поняли, что нужно начинать в одно время. И в итоге где-то там в 35-х годах только 1 сентября появилось.
7: Ну, кстати, это же и логично, потому что в имперское время там же много деревенских школ, они зависели от посевной, от того, когда урожай собирать. То есть учебный год не может идти, когда людям в поле надо работать, а работали, собственно, с детства в полях. Вот, а Советский Союз, понятно, там и то, что та школа-педагогика, которую Макаренко построил, да, и другие советские ученые-педагоги, которые в целом в России эту науку и создали, да, но они все унифицировали для всей страны, да.
8: Здорово ты все разложил, потому что я думала, что начинаем учиться с сентября, потому что летом лень учиться.
7: Нет,
8: летом
7: потому
8: хочется
7: что,
8: купаться.
7: Потому что летом много других дел, и надо помогать тоже.
6: Да, ой, а вы знаете, на этом фоне проучиться и так далее. Вспоминается тут пост одной иноагентши вчерашней. Она своего ребенка отдает в школу в Нидерландах. Я вот просто зачитаю, не буду говорить кто, но в целом многое понятно. Школа в Нидерландах начала свое обучение 19 августа. И наша иноагентша радостно пишет: летние каникулы всего полтора месяца. Я бы на месте ребенка сказал: а, извините, а как же саморазвитие?
7: А что ты такая радостная-то?
6: Да, ну они же, самое забавное, что вот эти иноагенты, они же топят за то, чтобы там дети были творческие, чтобы они развивались, чтобы у них была возможность провести детство, они навязывали взрослым какие-то процессы. А тут Полтора месяца, классно.
7: Да не топят, на самом деле они топят просто за карго-культ. Вот чем больше я смотрю на вот уехавших иногентов, они берут любые западные практики, говорят, вот так надо.
6: Слушай, дальше. Для нового учебного года, говорит, мы купили бутылку для воды и ланчбокс, и в скобочках пишут, в школах не кормят. Все вместе на это ушло всего 15 евро. Но если в школе не кормят, и ты радуешься, что потратил 15 евро на бутылку с этим ланчбоксом, то тебе же туда в ланчбокс что-то класть придется. Каждый день, представляете? Вот наши родители, ну что они могут там? Банан дать, и то, по-моему, сейчас овощи, фрукты дают в школах. Там еще что-то.
7: Да
6: там,
7: и в мое время давали овощи, фрукты там, в школе.
6: Там 500 рублей, 200 рублей дать там на какую-нибудь шоколадку. А все остальное, вот они говорят, тетрадки, ноутбуки, ручки, фломастеры выдают в школах. Мы тут выяснили, что у нас учебники в школах выдают, в мое время не выдавали. И так далее. Вот так вот, видите. Но уехав, радуются там.
7: И пускай радуются и ассимилируются, потому что если человек иностранный агент, который работает на другое государство, вот, и против интересов России, насколько я понимаю, если я догадываюсь правильно, о ком ты говоришь, то, как бы, наверное, здесь не рады, вот, а ребенок хотелось бы надеяться, что русскую культуру и Россию не забудет, и потом вернется на родину.
6: Слушайте, ну, главная тема у нас 1 сентября. Я знаю, что нас слушают учителя. Я предлагаю открыть нашу все-таки телефонную линию, и чтобы она была запущена, а наши слушатели звонили. +7 495 95 95 91 2. Телефон прямого эфира. И, конечно, вопрос, который всегда встает перед 1 сентября, и мы его на прошлой неделе тоже обсуждали, все-таки, а что дарить? Вот мы даже до эфира тоже тут обсудить успели. А что дарить? Вот цветы. А бывает ли много цветов для учителей? Или не
7: просто
6: бывает?
7: Просто в интернете пишут, в интернете мнение разделилось. Часть и преподавателей, молодых преподавателей пишут, давайте там один букет от класса, а дальше что-то вот типа именно в класс, что нужно, что-то полезное.
6: Кофемашину, например.
7: Кофемашина.
8: Ого!
7: Вот. Ну, кстати, а почему бы и нет?
8: Вот. Чтобы 4... дети еще более активными были на переменах.
7: Так, для учителя. Может быть, не в класс, в учительскую.
8: А, ну, кстати.
6: Как вариант. +7 495 95 95 91 2. Звоните, что бы вы подарили учителям. Или если вы учитель, то откройте нам, наконец-то, глаза на вашу работу и скажите, нужны вам цветы, нужны вам какие-то кофемашины.
7: Если вы учитель, вы, наверное, сейчас должны стоять на линейке.
6: Нет.
7: Или нет еще рано?
6: Нет, еще рановато. А замдиректор
8: вторая
6: может...
8: смена существует.
6: А замдиректором или директор может в кабинете сидеть и слушать, смотреть радио «Спутник». По поводу вот подарков как раз-таки да. Есть много нюансов. Многие говорят, давайте там на благотворительность приведем, а учителю подарим только букет.
8: Я видела хороший вариант подарка для учителя на 1 сентября.
6: Давай.
8: В интернете. Цветы. Куда-то же надо ставить, правильно?
6: Ваза.
8: Ваза. И не просто ваза.
6: Сделаны своими руками?
8: Нет, получше. Чужими профессиональными руками. Но ваза в форме какой-то книги из школьной программы.
7: Это прям, ну, вдумчиво, это хороший подарок.
8: Да, это очень симпатично и очень стильно.
7: Да.
8: И для школы как будто бы самое то.
7: А вот, кстати, как вы относитесь, друзья, если учитель скинет вишлист?
6: Ох.
7: Вот как бы вы к этому отнеслись?
6: Они не могут, мне кажется, так сделать. Это же обвинят в коррупции.
8: Да, по-моему, учителям нельзя принимать подарки.
6: Нет, 3000 рублей ограничение.
8: Mm.
7: Ну то вот есть... если вишлист из подарков, которые меньше 3000 рублей. Дарят-то все.
6: А я думаю, найдется какой-то умник, сделает скриншот из родительского чата,
8: да,
6: и напишет это в РАНО и скажет, вот вам, вымогает, буквально, вымогает. Кстати, про родительские чаты тоже хороший вопрос. Состоите ли вы в родительских чатах? Друзья, звоните, +7 495 95 95 91 2. Хотя на самом деле те, кто... сейчас родители школьников, они заняты своими школьниками, это правда. Тут говорят, кстати, вчера тоже обсуждали, что на многие линейки не пускают родителей сегодня по соображениям безопасности. Ну, что поделать, таковы реалии, мы все прекрасно все понимаем.
7: А ведь скоро, кстати говоря, еще и День учителя будет. Тоже праздник.
6: Скоро, да. Дискотеку можно провести.
7: Костя, танцевальная школа просто. Что не повод, то дискотека.
6: Ну, кстати, по поводу дискотеки. Тут Родион Газманов, небезызвестный нам, решил, что будет чуть ли не с митингом выйти, отменить Канье Уэста.
7: Так я так и не понял, он приезжает или нет? Уже
6: никто
7: все...
6: не понял.
7: А, но Родион вышел с митингом, чтобы точно не приехал.
6: Он пока не вышел, он думает, что надо выйти с митингом. Потому что, ну вот, политическая позиция у Канье Веста не та.
7: Ну, я, как бы сказать, соглашусь в целом.
8: Ну, меня тоже смущает, если честно. Ты то, что он пропагандирует.
6: Не ну, хотела.
8: Понятное дело, он не совсем здоровый человек, как будто бы, да?
6: Но меня смущает, понятно, отставляем вот эту историю с его фанатством Гитлера, но его жена. Ну, это же тоже нездоровые отношения. Это же какой-то абьюз. Причем, ну, такой, я не знаю, агрессивный. Мне кажется,
7: я помню
6: нужна.
7: Те времена, когда у него была жена еще Ким Кардашьян. Вот, и это все было просто какая-то, знаешь, безобидный сериальчик. Вот, а потом он из этого миленького мира, где все вот так тепло и лампово, вышел, и начался какой-то вообще жуткий трэш.
6: Тут по поводу подарков учителям нам пишет Алина Хайбулина. У меня 3 школьника, я заказала наборы меда и чая, вышло недорого. А если бы я купила 3 букета, разорилась бы, наверное. Представляете, вот такой...
7: А вот, кстати, мед и чай — это хороший подарок, потому что да. ты его используешь. Вот для меня самая волнующая вещь, чтобы то, что ты даришь, не стало просто пылесборником, который стоит в углу, начинает бесить человека, он смотрит, вроде выкинуть жалко, а вот и не нужно вообще. Ну, то есть, почему я просто начал говорить про вишлист? Потому что так ты сможешь подарить то, что реально нужно человеку, или хочется, или интересно. Вишлист же, кстати, может быть не про личные подарки, а про подарки для класса.
8: Ну, кстати, да. Ну, в целом у нас как будто бы негативно относятся к вишлистам. Знаю по себе. Потому что...
7: Это некоторых... ты относишься? Или наоборот, когда ты скидываешь вишлист, люди вишлист
8: выходят? Мне всегда стыдно скидывать вишлист друзьям. Я всегда добавляю и то, что я действительно хочу туда, и что-то подешевле, чтобы они не подумали, что я вообще оборзевшая.
6: Ну, потому что, ну, кто тебе просто так возьмет и подарит телевизор там в 100 дюймов?
8: Вот,
7: ну,
8: вот.
7: Понятно, что есть какой-то бюджет.
6: Ну, но... какой?
7: Ну, а типа, вот для учителей 3000.
6: Ну, да, для учителей 3000. А Настя вот про себя говорит. А вдруг у нее друзья олигархи?
7: Ну,
6: понимаешь, мы же не знаем.
7: Можно-то несколько вишлистов сделать. Там просто... вишлист другу олигарху. Квартира, машина, самолет.
6: Ну, вот, кстати, нам Анж пишет, говорит, вишлист ок, было бы хорошо. Долбало, пишет. Родительский чат — это классная игрушка, обожал в него играть. Влезу в разговор, внесу свою лепту, разделяю на 2 лагеря и наблюдаю срач, пишет. Долбало.
7: Ну вот тоже для человека с хорошим чувством юмора вот родительский чат, наверное, это место, где можно и пошутить, и похихикать.
6: Кстати, напишите, действительно, полезен ли родительский чат или нет, тоже интересно знать. А у нас звонок. Доброе утро, вы в эфире.
9: А, добрый день. А мы опять из Владивостока.
6: Добрый день. Ой, вас там экономический форум, вас там пробки сейчас, полны битком людей, рестораны, не пройти, не проехать, приперлись опять.
9: Да, есть такое. Вы знаете, по поводу подарков вот учителям, у меня ребенок младший, третий сын, пошел в школу в прошлом году, и я как-то подвязалась вот заниматься подарками. Вы знаете, и к концу года я пришла к выводу, что я не хочу этим заниматься. Потому что, во-первых, все родители переругались в чате из этих подарков. Начинаешь там предлагать, может быть, вот это, а может быть, вот это. И обсуждение на месяц, что же мы в итоге будем дарить. Вот по поводу того, что если бы учитель сказал, что она хочет, вот на самом деле было бы легче. Потому что я говорю, я за год просто...

0: я хочу сказать, что все-таки дарить подарки вместе классом, это дешевле, чем дарить подарки каждому по отдельности.
1: И полезнее, да.
0: Раскинулись там, да, по 100, там, по 200 рублей, это как-то неощутимо. А подарочек в итоге получается на хорошую сумму. А вот сейчас я не знаю, как в этом году, как-то у нас все молчат, как будет, наверное, каждый по отдельности будет дарить.
1: Спасибо, спасибо большое за звонок. Большой привет, Владивосток. У меня там сейчас огромное количество друзей находится на Восточном экономическом форуме. Завидую, гребешки лопают. А вы помните свою первую учительницу?
2: Да, Нина Викторовна. Я прям сейчас вот вспоминаю, с первого по четвертый класс она нас вела.
3: Вера Степановна.
1: Вот какие молодцы. А в Европе говорят, вот продолжая тему тех иноагентов, что у них учителя, по сути, это просто как обслуживающий персонал, и все.
2: Извините, она была как классная мама. Да. Ты понимаешь, вот типа нам сколько было, 25 вот таких вот малышей, и она фактически первый человек, ну, который весь такой коллектив собрал вот именно маленьких детишек и начал в жизнь вводить.
1: Да, и прикинь, как это сложно. У нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире, здравствуйте.
4: Доброе утро, Санкт-Петербург. Всех с 1 сентября.
1: И вас.
4: Я учитель, заместитель директора школы.
1: Мы знаем, мы вас узнали.
4: И принимаю ваши поздравления.
1: Поздравляем. Ну вот расскажите-то, как у вас сегодня все проходит? Учителя уже на работе, красивые, веселые?
4: Учителя уже неделю как на работе, учителя уже все готовы, классы все намыты, сарики надуты, вазы уже стоят с водой под цветы. Ждем детей, погода отличная, настроение хорошее, все готовы в бой.
1: Цветов много ждете или вот эти модные тенденции, один букет от класса?
4: Вы знаете, мы не очень любим один букет от класса, мы ждем обычные традиционные цветы, обычную традиционную линейку. Прошу не отнимать праздник у школы. Давайте заниматься благотворительностью в остальные 364 дня в году. Одни праздники, цветы и школа.
3: Как женщина, очень вас понимаю. Чем больше букетов, тем лучше.
4: Конечно. И ерунда, кто говорит, что учителя не любят цветы, что мы их выбрасываем, что помойки полные, что мы их передариваем. Это полная ерунда. Учителя очень любят цветы, очень, поверьте нам, и никуда мы их не выбрасываем.
1: А скажите, пожалуйста, вы это помните свое 1 сентября и своих учителей? Почему выбрали-то такую профессию?
4: А я помню свою первую учительницу. 1 сентября, правда, уже не помню, это было очень давно. Это был город Владивосток, сейчас я в Петербурге. Спасибо мужу военнослужащему. Но учителем хотела быть всегда с детства, так что мечта моя сбылась. И я учитель, вот замдиректора школы стала.
1: Спасибо, спасибо.
4: И учитель классов, да. Всего хорошего.
1: Спасибо, с праздником вас. Вот я ждал этого звонка. Я знаю, что нас слушают учителя, и наша постоянная слушательница вот сейчас дозвонилась. Видите? Никаких вот этих один букет от класса, вот это вот все. Совсем уж придумали. За учителей взяли, решили.
2: Вот мне поэтому кажется, что надо всегда спрашивать учителя, что хочешь. И тогда точно попадешь.
1: Ну, понимаешь, вот родители-то разные бывают. У нас тут много комментариев, что родительский чат — это просто создание сатаны и прочее. Сатанизм запрещен.
2: А вот мне, кстати, интересно, тоже пишут в интернетах, что во взрослом возрасте сложнее находить друзей. А ведь родительский чат — это тоже в целом некое сообщество, где люди одного возраста, вот кто-то хотя бы раз в жизни нашел там себе друзей или нет? Или все-таки все это воспринимают, вот как пишут в комментариях, что это страшное место?
1: Мне кажется, еще родительские чаты, там все равно есть какая-то конкуренция. Вот это вот родители решают свои комплексы через детей, мне кажется, тоже. Я как психолог по образованию могу сказать, что такое бывает, к сожалению.
2: Вот напишите в комментариях, если вдруг в родительском чате вы нашли дружбу хороших знакомых, с которыми и дети ваши дружат, и, может, вы дружить начали.
1: Ну, а всех, кто идет в школу или ведет своих детей в школу, поздравляем с 1 сентября. Реально, вот мне кажется, на планете-то нет больше такой страны, где начало учебного года реально праздник. Вот я не припоминаю.
3: Я тоже нигде не видела.
1: Ну, это наша особенность, это наша изюминка, это наша культура. Мне кажется, это очень круто. Всех с 1 сентября поздравляем. Подпишитесь на Телеграм и Макс Радио Спутник. Настя Веневитина, Никита Лиховецкий, Константин Придыбайло были сегодня в эфире. Всех учителей с большим праздником и первоклашек особенно тоже.
2: Хорошего дня, учитесь и продолжайте учиться. До новых встреч в эфире.
3: Пока-пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 8 утра, в Ереване 9, в Хабаровске 3 часа дня. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин принимает участие в саммите ШОС. ВСУ атаковали Самарскую область дронами, есть пострадавшие. В Швейцарии усилят меры безопасности в день выборов в Госдуму. Подробности далее. Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества Бишкеки. Это передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер накануне прилетел в Киргизию для участия в саммите. В первый день своего визита он провел 4 двусторонние встречи, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, а также посетил церемонию открытия 6-х всемирных игр кочевников. Ожидается, что сегодня лидеры проведут заседание, подпишут итоговые документы, а затем примут участие в заседании в формате ШОС+. Окна, выбитые в одном из домов Новокуйбышевска из-за атаки БПЛА, развернут оперштаб. Жителям оказывают помощь. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Он добавил, что пострадали 2 человека. Большая часть беспилотников ВСУ была сбита военными и мобильными огневыми группами. Жителям предоставляется вся необходимая помощь, в том числе работают пункты временного размещения. Атаки ВСУ на прошлой неделе по логистическим центрам «Озон» являются скоординированным терроризмом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что на прошлой неделе с 24 по 30 августа были зафиксированы налеты на логистические центры в Республике Адыгея, Республике Дагестан и Ставропольском крае. В Дагестане пострадали 2 сотрудников склада. Кроме того, вражеские удары были нанесены по складским комплексам других крупных логистических компаний в Ленобласти и в Краснодарском крае, заключил посол. В Швейцарии могут усилить меры безопасности на фоне возможных рисков в день выборов в Госдуму. Об этом сообщили Федеральному управлению полиции. Ранее заместитель председателя комиссии МИД России по выборам Максим Райдер сообщил, что наша страна направила ноты в дипломатические ведомства всех стран с просьбой запретить демонстрацию посольства в день выборов в Госдуму в целях безопасности. Напомню, голосование на выборах депутатов Госдумы в дипломатических миссиях России в Швейцарии состоится 20 сентября. Запорожская АЭС 13-е сутки остается без внешнего электроснабжения. Все параметры безопасности поддерживаются круглосуточно. Как сообщил директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, персонал в круглосуточном режиме контролирует все параметры работы и систему ее безопасности, включая функционирование дизель-генераторов. Внешнее электроснабжение за АЭС было прервано 20 августа из-за повреждения линии «Ферросплавная-1». Станция переведена на резервное питание. Уникальная международная почта, где каждый желающий может отправить открытку в любую точку мира, работает в павильоне Бурятии на Восточном экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Как уточняется, выставка «Улица Дальнего Востока», в рамках которой работает эта почта, это центр дружбы народов, место, объединяющее народы, независимо от расстояний и границ. Бурятия представила свой павильон в форме буддийской мандалы. В экспозиции представлены инвестиционные проекты, ремесленники, авиазавод, музеи и инновации региона. Это все к данной минуте. Больше информации, фото и видеоматериалов вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает. Будем разбирать подробно все самое важное, значимое, любопытное, что в мире происходит. Если вдруг, вкратце скажу, если вдруг кто волнуется, Стас обязательно разберется. Но чуточку позже, небольшой отпуск, поэтому все будет, но не сегодня. Сегодня в это время не менее интересные, не менее авторитетные, а во многом и более авторитетные, пусть Стас не обижается, авторитетные и компетентные гости. Дмитрий Евстафьев у нас в студии, профессор кандидат политических наук, политолог Дмитрий Геннадьевич. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Дмитрий Геннадьевич, во-первых, всегда огромное спасибо, когда вы приходите к нам в студию, потому что одно дело говорить по удаленочке, другое дело говорить очно. Это всегда отдельно приятно. Тем более в такой ранний час это всегда, всегда большое спасибо. Ну и сразу непосредственно к новостям, к сообщениям, к заявлениям, к ожиданиям, потому что вот именно ожидание, слово такое, мне кажется, вот по отношению к ним будет интересно, потому что как реагируют биржевые индексы на слова тех или иных политиков, ну, наверное, это тоже какое-то большое искусство. Экономисты, я очень хорошо запомнил, приучили, что все, что меньше 5%, можно даже не обращать внимания. Это частная точка зрения, но я прям это запомнил. Но вместе с тем Владимир Путин высказался о том, что Россия стремится завершить конфликт на Украине, и немножечко подросли индексы, по крайней мере, Мосбиржи, по крайней мере, есть вот эти хорошие показатели. Следите за этим. Какой-то у вас здесь вывод, какое-то наблюдение, может быть, что-то вот из исторического?
3: Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что я как человек, который провел период ковида на онлайн-преподавании, имею некоторую аллергию к всем формам вот этого онлайн-коммуникации, потому что она, конечно, живого общения не заменяет, и она убивает такую очень важную вещь, как эмоции, реакции и так далее. А поэтому я всегда стремлюсь, если есть возможность, все-таки быть и в студии, и вообще избегать онлайна как такового. Кому-то это нравится, кому-то это нет. Теперь к вашему вопросу. Действительно, мы имеем дело с ожиданиями. Да, кстати говоря, хочу сказать, что с моей точки зрения игнорировать нужно не все, что меньше 5%, а все, что меньше 3,5%. Да, почему? Потому что 3,5% это флуктуация, а выше от 3, допустим, до 5, это уже кто-то решил себе немножко, как говорится, да, ну, конечно, и немножко шить, как в том советском анекдоте. Вот, но здесь действительно вы абсолютно правы. Значит, действительно, мир в отсутствии новостей, в отсутствии реального какого-то продвижения к новой... Здесь же дело не только в ситуации на Украине. И я всегда говорил, что проблема не в ситуации на Украине, а проблема в ситуации вокруг Украины. Да? Нынешний конфликт... Нынешняя фаза конфликта, она продолжается только потому, что есть некая ситуация вокруг Украины, а не на Украине, которая подталкивает внешние силы по отношению к и России, к Украине внешние, к продолжению этого конфликта. Но вот никаких реальных подвижек здесь нет, и люди живут ожиданиями. И эти ожидания иногда приобретают, ну, совершенно истероидную окраску. Я вот сейчас не про Мосбиржу хотел бы сказать, и не про реакцию на выступление Владимира Владимировича Путина вчера в Бишкеке, на его слова, потому что Владимир Владимирович последовательно повторяет абсолютно железобетонную формулу движения России к мирному регулированию на Украине. Мирным, но если не получится, можно и немирным путем достичь задач специальной военной операции и уже заявленных задач, официально заявленных задач специальной военной операции, и уже с этих позиций в дальнейшем переговариваться. Я с кем? Правда, не очень там уже нужно будет думать, с кем переговариваться. Да, ну, это есть такой нюанс, правда... Надо сказать, вот сейчас, вот прямо сейчас сносочку поставлю, что на Западе тоже в последнюю неделю возник вопрос, а с кем переговариваться на Украине. Впервые с момента, когда господин Зеленский утратил формально-юридическую легитимность, на Западе это заметили. Симптомчик.
2: Не обратите внимание, у них последние, получается, ну вот месяца 4. Вообще по переговорному процессу вопросы возникают.
3: Да, а я больше
2: и
3: что скажу.
2: Тоже.
3: Значит,
2: со своей стороны.
3: Сейчас какой-нибудь правдоруб появится. Вот сейчас, говорят, выходит в отставку министр сухопутных войск Дрискол. Я вот, честно говоря, да, новость, смотрю конечно. Я на, это, на этого человека. Помните, как в «Трактористах» хороший советский фильм говорит? Смотрю я на эту каску, да, и каждый вспоминает свое. Вот я смотрю на Дрискола и думаю, а вот правдоруб, да, он еще им всем там расскажет, что почем в хоккей с мячом. Да, видимо, реально затыркали человека.
2: А он... Кстати, не первого, заметьте.
3: Нет, ну вот на таком уровне уже все-таки первого.
2: А начальник нацразведки
3: Габбард не то? Нет, через начальника нацразведки бюджет не ходит.
2: А, с точки зрения бюджета? Я думал, с точки зрения вот этого внимания.
3: Да, тут бюджет, тут реальный ресурс. Начальник национальной разведки, это я вам прямо могу сказать, это не второстепенная должность, но это должность по статусу, ну, скажем так, я бы ее с директором ЦРУ не сравнивал. И в этом смысле тот же самый Рэдклифф, он был начальником разведки центральной, и он, в общем, получил повышение.
2: Там разведка,
3: да,
2: разведки рознь. Да.
3: Но, значит, вот возвращаемся к ситуации. Вчерась было прям истероидное освещение того, что министр финансов Соединенных Штатов Бессент, здесь проговорим некоторую скороговорку о принадлежности Бессента к запрещенной в России как экстремистской организации ЛДБТ, что он никогда не скрывал, вот, встречался с министром финансов Российской Федерации господином Силуановым. И вроде как ему что-то Силуанов сказал про Украину. И из этого было настроено, не поверите, такой объем конспирологии. Это при том, что в функционале Бессента, да, совершенно нет задачи урегулирования на Украине. Вообще он не участник этого переговорного процесса. Я сейчас опускаю, что его положение в сегодняшнем политическом Вашингтоне так себе на троечку, потому что он заявил очень серьезные позиции по тарифной войне всех со всеми, вернее, всех с Соединенными Штатами, и пока, надо сказать, выполнил очень небольшую часть этой задачи, этой тарифной войны. Но вот мир начинает реагировать на новости, значение которых не до конца понимает. Сегодня с утра пришло сообщение, которое абсолютно обнуляло все то, что написали за ночь и за вечер. Сказали, что Бессент сказал, что никакие договоренности с Россией невозможны до урегулирования на Украине. Точка. Это он вел переговоры, это называется, он вел переговоры с Силуановым о мирном урегулировании. Мне кажется, что нам всем надо быть спокойней и очень четко слушать коммуникацию именно высшего политического уровня со стороны российского руководства. Да? Тем более, ну вот давайте, а какие, сейчас вот я вот глупейший вопрос задам, какие договоренности с Соединенными Штатами вообще вот просто лежат на столе? О том, что они нам вернут конфискованную дипсобственность? О том, что мы начнем строить туннель от Бомбея до Лондона?
2: Ой, хороший проект.
3: Да, ну, имеется в виду через этот... Аляски на Камчатку. Ну, пусть он пока в столе полежит, этот проект. Хороший проект. Будем открывать раз в 5 лет, смотреть, какой был туннель. Вот, ну какие? Вот на сегодняшний день...
2: Ну, авиаперелеты еще упоминают. Авиаперелеты,
3: да, это затронет прямые авиаперелеты в Соединенных Штатах, затронет действительно массы простых россиян. Вся Тамбовщина поддержит решение, там, Тамбовщина, Липецкая область, особенно Белгородская.
2: Слушай, я понимаю ваш слова, но вы представляете... Уходим немножечко в сторону. Представляете, если американским авиакомпаниям разрешат летать на территории России, а европейским нет?
3: Значит, вот вы сами ответили на этот вопрос. Не прямые перелеты, а над территорией России, так называемый трансарктический и трансевразийский маршрут. Это да. Но это, ну, во-первых, это...
2: Это уже вопрос со звездочкой?
3: Это вопрос со звездочкой. Да. А зачем нам прямо сейчас бежать и американцам что-то разрешать? Вообще, я вам так скажу, с американцами на данной фазе развития, подчеркну, не конфликта вокруг Украины, не российско-американских отношений, а на данной фазе развития политической ситуации в Соединенных Штатах можно работать только по 100% предоплате. Других вариантов, которые бы даже сокращали перспективы китка России со стороны американцев, нет. И пока в Америке не появится относительно твердая власть, да, и уж простите, новый пресс-секретарь Белого дома. А эта должность немаловажная. Вот тут, значит, уходит Кэрол Левит, так, с поста. Я думаю, кстати говоря, в действительности она уходит не по политическим причинам, а чисто по личным причинам. Я думаю, что иногда увольнение из-за новорожденного ребенка это увольнение из-за новорожденного ребенка. Давайте не лишать американцев остатков человеческих чувств. Вот мне сейчас прилетит, скажет, что ты проамериканский, ты это всегда говорил, вот ты ее защищаешь. Но иногда вот бывает такое. Но что такое должность пресс-секретаря? Пресс-секретаря при американском президенте, я больше того скажу, пресс-секретаря при президенте Трампе. Это должность интерпретатора, что он имел в виду. Я такое припоминаю, ну вот на своей 60-летней памяти наблюдателя за Америкой, только при Рональде Рейгане на первом сроке. Вот тогда, да, это была жуткая должность, надо было интерпретировать. Ну, Рональд Рейган, мужик был.
2: Вы прям заставляете копнуть. Я буквально вот на своих выходных читал как раз-таки про Рейгана. Ну, слушайте, он ко второму сроку подошел человеком, который выиграл 49 штатов из 50.
3: Абсолютно.
2: 49. Вся страна его на руках носила.
3: Дукакис.
2: Ну, кроме самых-самых бедных и, по-моему, ЛГБТ, опять же, маркированный.
3: Да, да, отмаркируем их, надо маркировать. Да. Ну, Дукакис, он, конечно, Дукакис, по-моему, был у него на втором сроке.
2: Мандейл, по-моему.
3: Или Мандейл, не помню. А у кого был Дукакис, я не помню.
2: Да чуточку позже.
3: А, Дукакис был у Буша. Вот, слушайте, память отказывает. Дукакис был, по-моему, у Буша старше. Угу. Да, когда он первый раз и последний раз избирался. Да, Уолтер Мандейл. Кстати говоря, тоже не последний чел в американском политикуме. И вот этот чел в не меньшей степени, кстати говоря, нежели Рональд Рейган, был частью глубинного государства. Но ко второму сроку Рональд Рейган подошел совсем другим человеком. Он на втором сроке, если он еще, наверное, Иран с Ираком путал, но уже не так часто. Первый срок, но это был сырой человек. Да, и должность пресс-секретаря, вот это была должность, которая, ну, это была тяжелейшая должность. Я честно не вспомню только кто. Да? И
2: даже
3: вот
2: интересно
3: сейчас
2: подсмотреть.
3: Да, а сейчас сильно хуже, да, чем было при Рональде Рейгане даже на его первом сроке. Да? Поэтому это очень такая тяжелая должность. И вот пока не устаканится система власти в Соединенных Штатах, мы все время там говорим, вот нестабильность там-то. Почему мы стесняемся произнести культовые, я бы сказал, слова? Нестабильность, политическая нестабильность в Соединенных Штатах Америки. Вот на мой взгляд, нынешний период в развитии Соединенных Штатов можно охарактеризовать как политическая нестабильность, с одной стороны, и, ну, такая вот господство информационной пурги с проблесками экономической рациональности. И вот пока мы не увидим хотя бы контуры того, что может быть системой власти в Соединенных Штатах на следующие лет 10, И я вам так скажу, с американцами только по предоплате, причем 100%. Они сделали, мы подумаем. В аванс американцам ничего нельзя давать.
2: Какие-то, вот в этом смысле, я даже не знаю, с точки зрения встречи, с точки зрения участия Силуанова в этой самой G20 в Америке, что-то отсюда вот из этого интересного можно выцепить?
3: Конечно, можно. Россию не получается, как бы этого ни хотел. Это желание совокупное господина, не только господина Бессента, а всего, так сказать, вот этого я так назову сейчас, долларовые закулисы, исключить Россию из долларовой экономики. Кстати, хотел бы обратить внимание, что господин Бессент недавно произнес, что те, кто не будет поддерживать санкции США против Ирана, вот эту вот изоляцию Ирана, и я, кстати, рискну сказать, что скорее Силуанову с Бессентом говорили об Иране, нежели об Украине, потому что вот по Ирану там есть вот эта вот повестка дня на уровне министров финансов, да, что те, кто не будет поддерживать американские санкции по отношению к Ирану, будут исключены из долларовой экономики. Это очень интересное высказывание. Здесь два варианта. Бессент понял, что он сказал, или Бессент не понял, что он сказал. Я бы определил 30 на 70. 70, что он не понял, что он сказал. Но если вдруг Бессент понял, что он сказал, это абсолютно фундаментальная вещь. Это означает, что Соединенные Штаты осознали, что организм долларовой экономики болен гангреной дедолларизации. Что внутри долларовой экономики вот этой великой и могучей, с закулисой, там, вот с этими рептилоидами во главе ФРС там, и так далее, да, вот с этим, значит, золото, которые из свинца делают золото, сейчас не шутка, да, такие, как говорится, случаи у них в Фортиноксе тоже случались, бывали, скажем так, внутри них есть вирус дедолларизации, да, что вот вроде долларовая экономика, а конкретные расчеты между конкретными странами, имеющими в действительности большой вес, Китай, Индия, Иран, арабские страны, страшно сказать, Саудовская Аравия, ну и дальше там Пакистан, там страны Евразии, они же все, мы же все в долларовой экономике. Мы же, извините, исчисляем ключевые продукты, которыми торгуем в долларах. Значит, мы в долларовой экономике. Но внутри ходит этот вирус дедолларизации и отмирают определенные части вот этого долларового тела. И Америка решила, не дрогнувшей рукой, отрубить себе, ну, хочет отрубить себе палец, отрубит ногу. Это понятно. Потому что дедолларизация уже фактическая, не политическая, а фактическая дедолларизация, начавшись с микродедолларизации, тут дедолларизация расчетов, ну, фактически введением бартера в расчетах между не самыми крупными величинами в мировой торговле, пошла дальше. Отрубать придется ногу. Я сейчас даже не про цифровой рубль, который в действительности может стать вот вроде и, ну, такая чисто формальная вещь некоторыми у нас воспринимается, а фактически это может стать очень интересным инструментом создания двухконтурной российской экономики, двухконтурной, как бы, вот двухконтурности финансовой в российской экономике. Но вот это заявление Бессента, оно крайне интересно, но это, опять же, если реализуется те 30%, что он понял, что он сказал.
2: Ну, тут правда интересно, самостоятельно Америка кого-то исключит из долларизации.
3: Да, никогда такого не было. Ни один, даже в страшном сне, американский чиновник не удержался бы на должности больше 48 часов после того, как такое бы заявил. Да, ну, посмотрим, времена сейчас в Америке вегетарианские, прям так скажем, тут то же самое, вот мы Дрискова упоминали, а то же самое Хексет и утечки эти были, специально проверил, утечки были. Говорил он это, да, Хексет или нет, никто не знает, но Хексету приписали высказывание, что он хочет быть кандидатом в президенты от республиканской партии. Да?
2: Вот прям сразу или там лет через 8-10?
3: Он вот это вот не уточняется, но я думаю, вот по контексту имелось в виду, что прям не затягивая. Да, после этого, вы меня извините, поперед трех батик полезть. Ну, Трамп, понятно, что он назначает, как он считает, преемника от республиканской партии. Да, понятно, что Венс, да, и понятно, что Рубио. И вот, значит, вот этот вот блогер, да, работающий главным военным капелланом Соединенных Штатов, да, ну, потому что то, что он делает, это чтение проповеди. Вот он следующий сейчас Квантика будет читать проповедь, да, я его, ну, вот вы меня извините, не за министра войны, не тем более за министра обороны, ну, вот, ну, не могу, не могу. Вот, ну, вот я смотрю на него, и вот написано, знаете, как анекдот был про милейшего Леонидовича Брежнева, я, говорит, вижу, что это ты, да, но написано-то Ганди. Угу. Так вот, я вижу, что написано министр обороны, а вижу главного военного капеллана Соединенных Штатов. Да? И вот поперед трех батик главный военный капеллан Соединенных Штатов решил полезть в прошлом, значит, блогер, страдавший некоторыми излишествами, вот, связанными с жизнью в постиндустриальном мире. Вот, он, значит, решил полезть в президенты. Ну, наверное. Я вот, вы знаете, вот вы меня все американист. А вот той Америки, которую я понимал, логику которой я более-менее там мог просчитывать, а ее уже, как говорил Паниковский, почти нет, а скоро ее вообще не будет.
2: Так многие так говорят уже, ну, как минимум с 50-х, да, я только что, подсчитываю. Ну, где, ну, ж, вот,
3: в, это, вот в моей, что называется, Америке, хотя она не
2: а
3: моя.
2: А ваша какая, кстати?
3: Моя, конечно, ну, 80-е, 80-е, начало 90-х, ну, вот еще более-менее...
2: А, ну, это пик, да, когда вот у американцев еще... никаких врагов,
3: да,
2: не,
3: да,
2: было,
3: да,
2: они
3: вот,
2: всех победили.
3: Вот до нулевых, а потом, как говорится, там некогда бывал я, но вреден север для меня, вот, и... но эту Америку я уже совсем не понимаю. В моей Америке Хексета вчера пополудни уволили с поста. Вот. А вот Дрискола как раз нет. Так? Вот Дрискола как раз не уволили.
2: А у них как раз между собой,
3: да,
2: терочки
3: были. Они, да. Между, ну, так, это как раз нормально для Америки. Это и в моей Америке такое было.
2: Вот. Ну, не часто это вот для трамповской команды происходит. Но
3: частенько. Участились случаи, как говорилось в советское время. А вот Дрискола как раз назначили на его место.
2: Такая вот рокировочка. Давайте небольшой перерыв сейчас сделаем. Есть еще несколько тем, вопросов, которые обязательно пообсудим. И про ту же Америку, и про Турцию немножечко будет. Но все после выпуска новостей на радио «Спутник».

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
4: «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем Знаний, напомнив, что без трудолюбия невозможно добиться результатов. Кроме того, он пожелал всем причастным к празднику успехов и всего самого доброго. Ежегодно 1 сентября в России отмечается День Знаний. Армия России в ходе массированного ночного удара поразила в Одессе и Одесской области объекты, обеспечивающие работу украинских портов. Об этом сообщила Минобороны России. Кроме того, уничтожены объекты инфраструктуры, используемые для хранения грузов военного назначения. Также, как уточнили в оборонном ведомстве, в Киеве и Киевской области поражены предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов. Режим ЧС ввели после атаки ВСУ в Новокуйбышевске, где в доме выбило окна. Об этом сообщал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Ранее он проинформировал, что в ходе вражеского удара большая часть беспилотников была сбита. Есть повреждения на нескольких жилых объектах, 2 человека ранены. Федорищев отметил, что каждый автовладелец, чья машина пострадала, получит положенные компенсации. Министр финансов России Антон Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент провели продуктивную встречу. Об этом заявила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. По ее словам, Бессент заявил Силуанову, что США хотят мирного завершения украинского конфликта. Она отметила, что организаторы мероприятия группы 20 пригласили российского министра, потому что следовали протоколу Белого дома. Ранее Минфин России сообщил, что Силуанов и Бессент на встрече обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и в рамках группы 20. Атаки ВСУ по российским энергообъектам являются энергоцидом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он отметил, что ударам подверглись энергетические объекты в Запорожской, Курской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР. Так, на прошлой неделе беспилотников ВСУ атаковал в том числе площадку сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС, чем могли создать угрозу радиационного заражения. Власти в странах Прибалтики попытаются помешать россиянам голосовать на выборах в Госдуму. Так считает бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов. По его мнению, на россиян в республиках Прибалтики могут оказывать не только давление, но и устраивать разного рода провокации. Политик пояснил, что, создавая препятствия во время голосования, власти могут ограничивать доступ россиян к избирательному участку, незаконно требовать документы, а также оказывать всяческое давление на работодателей. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей уже менее чем через полчаса. А больше информации читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
6: Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе, еще раз напомню, Стас не разберется. Чуточку позже в этом часе разберется Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
7: Здравствуйте еще раз.
6: Дмитрий Геннадьевич, а вы знаете, снова... Вы знаете, в первой части передачи как-то я от этого отошел. Ну, правда, ведь 1 сентября. Давайте поздравим школьников, студентов, а главное их родителей и пожелаем им, чтобы вот этот учебный год прошел спокойно. Пусть вот будет спокойно все. А там дальше уже каждый своих целей понаставит и своих целей понаисполнит. А непосредственно с точки зрения тем, я хотел бы, знаете, тоже вспомнить, с чего мы начали первую часть, где экономика, где биржевые индексы отреагировали на слова Владимира Путина, а вот на чьи слова еще экономика реагирует очень хорошо, это Дональд Трамп, которого фактически оппоненты политически обвиняют в том, что он этим играет, что лоббизм лоббизмом, а вот эта инсайдерская торговля и прочее, это все немножечко уже не по правилам, что ли, не устраивает. Или, наоборот, просто удивились, что, оказывается, так можно было. Но здесь я хочу, не знаю, вам предложить его угрозу, заявление, идею, инициативу о том, что ядерное оружие против Ирана использовать не будут. Более того, почему? Потому что это бессмысленно. И он не рассматривает этот возможный ядерный удар как инструмент некого давления. Вот к чему это? Это на кого сигнал ориентирован? Или Трамп, ну, бывает так, просто говорит?
7: Нет, вот это вот та самая пульсирующая рациональность у Трампа. Это сигнал Израилю, что Израиль... Всячески, и лично Нетаньяху, всячески ходят вокруг вопроса о том, что победить и привести Америку к более-менее приемлемому результату, можно только применив тактическое ядерное оружие, ну а где тактическое, там далее везде, мы же понимаем. Вот. И израильтяне уже несколько раз... так сказать, подходили к предметному обсуждению вопроса о применении ядерного оружия, но Израиль прекрасно понимает, что было бы очень хорошо применить, чтобы первым применил ядерное оружие не Израиль, а Израиль, может быть, вообще бы его потом не применил, ну, то есть ушел бы в сторону. Израильтяне вообще сейчас чувствуют себя очень комфортно. Фактически с Израилем никакой прямой конфронтации у Ирана нет. Израиль начинает приходить в чувство после, так сказать, предыдущей военной кампании. Поэтому Трамп им четко сказал: нет, вот это мы делать не будем. Да, опять же, почему? Потому что Трампу нужна нефть. Да, применение ядерного оружия, оно затруднит вывоз нефти из региона. Поэтому в этом смысле, конечно, нельзя Трампа полностью, так сказать, полностью титровать как человека, заявления которого могут игнорироваться. Но, значит, я пойду, что называется, обратным ходом от Трампа дальше к 1 сентябрю. Но у вас был промежуточный момент про его заявление и про его игру в лоббизм, его игру на инсайд. Действительно. Прямо скажу, первая реакция американских таких вот мейнстримных медиа, а что, так можно было?
6: Так. Не только медиа, то есть и это, политики, и общественники.
7: Это шок, это непонимание, и это такие судорожные поиски того, а как бы Трампа с этим делом ограничить. И выясняется, что, оказывается, а как вы его ограничите? Вы его никак не ограничите. Оказалось, что Трамп просто, если хотите, Трамп совершил рейдерский захват коммуникационных возможностей высшего политического руководства Соединенных Штатов. И вот это самый большой шок, да, для американской политической элиты, для глубинного государства и вообще политикум. Они все думали, абсолютно все, и сторонники Трампа, и противники, и даже, думаю, Камала Харрис об этом, ну, задумывался как минимум. Они все считали, что президент Соединенных Штатов – это лидер коллективного руководства, который озвучивает некий консенсус, который сформировался в органах власти Соединенных Штатов. Оказалось, что это не так, что президент Соединенных Штатов в сегодняшнем конституционном устройстве может сказать что угодно, зачем угодно, и даже на этом зарабатывать, если только очень все это хорошо оформить с точки зрения юридической. Но Трамп, как человек, который прошел 4 корпоративных банкротства и ни одного личного, хотя один раз его подводили к личному банкротству, а в отличие от корпоративного банкротства, личное банкротство в США – это катастрофа. После этого он бы даже, я думаю, в райсовет бы там ни в Америке нигде не избрался. Вот. Так вот, 4 корпоративных банкротства, ну, вернее так, он проходил эти процедуры, там, по-моему, 2 закончились банкротством, 1 подвешено, но я сейчас, это уже детали. А вот личное банкротство, наличное банкротство, выводили его один раз, и он отбился. Я думаю, что юридически он все проложил, и прижучить его на том, что он играет на инсайде, просто вот в легкую не получилось. Но есть нюанс. А мы понимаем, что в игру на инсайде, вот на таком, да, можно играть вдвоем, втроем, и вообще это многопользовательская игра. А теперь просто подумайте и посмотрите на информационную картину в Соединенных Штатах. Это я как информационщик, я много этим занимался, и, что называется, глаз у меня наметанный. Посмотрите за последние 8 месяцев, какой объем фейков, вбросов, неподтверждающейся информации, причем на очень разных пространствах. То, что мы имеем сейчас в Соединенных Штатах, вернее, они имеем, а мы расхлебываем, так, это абсолютно информационный хаос, это хаотизация пространства до стадии невозможности отделить вброс от реальной коммуникации даже высшего уровня. Вот в первой части мы с вами обсуждали господина Хексета. У меня нет полной уверенности, что он сказал то, что ему приписали. Представить себе, что при Рональде Собаке Рейгане министр обороны Соединенных Штатов сказал нечто политически значимое, и не существует полной уверенности, он это говорил или нет, это невозможно. Это заявление фигур высшего политического уровня в Соединенных Штатах, это официальные заявления, причем именно письменные. Устно можно оговориться, но всегда за устным заявлением следовало письменно. Сейчас этого близко нет. Сейчас мы имеем хаотизацию даже на высшем уровне американской политики. И это, с моей точки зрения, это крайне опасное явление. Это почему нельзя с американцами работать сейчас без предоплаты. Потому что от любого, еще раз говорю, от любого заявления, обещания или договоренности, которое не выполнено на момент наших ответных действий, Америка легко откажется. А Дональд Трамп уже скажет, это были фейк-ньюс, вы все придумали. Ну, а что касается 1 сентября и школьников, студентам хочу пожелать, чтобы вам было интересно. Главное для студента, чтобы было интересно. Как только студенту становится неинтересно, значит, он попал не в то место, не в то время, и, возможно, ему надо подумать это как над каким-то альтернативным будущим. И если у вас есть такое чувство, вот просто мой вам совет. Я наблюдал очень много студентов, которые доходили до 4-го курса, то есть до завершения вот того, что называлось бакалавриат. На специалитете я не преподавал, а на 4-м курсе преподавал. И очень много студентов, которые, ну, просто понимали, что они занимаются не своим делом. Да, ну уж давайте получим диплом. Это худшее, что с вами может произойти. Вот. Если поняли, что вы не там и не туда, вы молодые, вы вообще до 35, вы молодые, можно жизнь свою переделать как угодно. Потому что вы поняли, что вы попали не туда, принимайте решение, и поверьте мне, вы не вы не пожалеете, вы можете пожалеть относительно того, на что вы сменяли, но если вы чувствуете, что вам скучно, да, вы никогда, уйдя, вы никогда не пожалеете, что вы ушли. А что касается школьников, то я скорее не школьникам скажу, а родителям. Мужество вам. Родителям школьников мужество. Мужество, терпение и понимание, что ну вот так. Потому что необразованный человек, а это катастрофа для семьи, для общества, и для вас тоже, родители, дорогие мои. Но есть один нюанс. Кругозор ребенка – это полностью теперь ваша прерогатива. Ни школы, никого. Кругозор. Водите в музей, находите время. Да, дважды два он выучит в своем смартфоне, сколько это будет. Да, если
6: смартфон... Не нейросеть спросит.
7: Да, или спросит нейросеть. Но там может оказаться, что в определенных случаях это может быть 6. А вот кругозор школьника – это полностью ваша прерогатива. И ничья больше.
6: А вы знаете, все-таки возвращаясь к словам Трампа и к определенным словам, которые приписывают некоторым его чиновникам, а вот опять же, по вашей памяти, вот когда это было нормализовано, когда некоторые заявления, некоторые события, некоторые сообщения, они не напрямую, а вот журналисты со ссылкой на кого-то сообщили. Но вот такой посев мнений, он стал очень популярен. Я сейчас наблюдаю, вот извините, в своем любимом рестлинге. Когда мы не сообщим новость напрямую, а вот как первыми сообщили, там, допустим, в ESPN, или как первыми сообщили в Sports Illustrated, ну, то есть вот торгуют этим самым, грубо говоря, инсайдом. Вот, условно говоря, есть у нас сообщение о том, что Politico, ну, не последнее издание.
7: Не последнее, говорит, но очень политически ангажировано.
6: Не люблю их все никак и нигде. Но здесь хотя бы можно немножечко бровь так приподнять. Чуть-чуть совсем. Но пишут о том, что очередной законопроект о санкциях против России в США вызвал некие дебаты. Не первый раз такое говорят. Всегда обо всем все договаривались. Тем более даже и по мультикам, и по комедийным фильмам прекрасно уже понятно, что если демократы с республиканцами о чем-то спорят, то они просто друг для друга выторговывают что-то. Но вот в данном случае и по форме, ну вот что это, как это? Журналисты сообщили. Ведь это фактически новый способ что-то сообщить. И с другой стороны, да, что-нибудь в этом новом законопроекте есть?
7: Ну, во-первых, там, конечно, есть, вторичные санкции по торговле нефтью.
6: Так
7: там,
6: это же вот то, что они.
7: Но там ужесточается, финансовые проводки и так далее. По сути, уже сильно добавить в эти пакеты, ну, ничего нельзя. Ну, только нет. Ну, можно, конечно, добавить туда сотрудничество в атомной сфере, но это просто, это даже не в ногу, это в голову застрелится.
6: Я очень хорошо помню, когда Байден, это, получается, в последний год своего президентства, на месяц снял все санкции против атомного сектора, закупили какие-то рекордные объемы, а потом обратно положили этот самый шлагбаум.
7: Ну, можно вообще все запретить. Способами. Можно все запретить, но принципиального, я думаю, что уже...
6: Я больше к тому, что если захотят, они разрешат, они снимут санкции на месяц, на два, на 30 дней и так далее.
7: Да, закупятся, причем контракты уже будут готовы, но принципиально все это уже игра на деталях. А как было при Рональде Собаке Рейгане на первом сроке? Когда Рональда ловили, значит, перед посадкой в самолет, вот, значит, и что-то он там говорил, вот это было интерпретируемо. Да, он там, вот это на Иран с Ираком путал, ну там...
6: Это ему 70 же было тогда.
7: Да, ему еще, он был еще молодой, подающий надежды актер, руководитель гильдии актеров. Ну, дальше серии Б, там, значит, фильмов уровня Б он не поднимался. И, ну, что называется, пропустил роль своей жизни. А вот сейчас вот мы спросим наших зрителей, слушателей, я в конце скажу, какую роль он пропустил. Это была роль его жизни. И он отказался, потому что у него был контракт с Пентагоном. Он сказал, у меня елки, так, я не могу, вы чё? Так, и он там в каких-то пропагандистских фильмах и паре вестернов снялся, названия которых никто сейчас не помнит. А вот эту роль помнили бы всегда. И вот его ловили, он что-то наговаривал там и так далее. И дальше вступал аппарат Белого дома, пресс-секретарь, который говорил, а в действительности, да, товарищи в Кремле, вы не нервничаете, Рональд Рейган имел в виду вот это. И уже под конец вот таких вот вещей в Кремле уже никто не нервничал. Да? А вот когда выходил Рональд Рейган на парадную там лестницу в Белом доме, справа три флага, слева три флага, ну, президентский штандарт и флаг Соединенных Штатов, перед ним два суфлера, пели суфлера, и он с них зачитывал, вот тут уж надо было, что называется, записывать. Да, потому что это говорил президент of United States of таки Америка. Так? Вот, и вот так они разделили, но к концу, ко второму сроку ситуация нормализовалась относительно. Он продолжал там делать ляпы, но уже все привыкли. И вот это был формат, формат выступления политика и формат выступления президента Соединенных Штатов. Ничего подобного с Трампом невозможно. Но, кстати, Буш, само собой, старший, и Билл Клинтон вот эту традицию, да, выступления по написанному, да, по написанному тексту, и с этого времени пошло, что официальным текстом является то, что опубликовано на сайте Белого дома, да, и да, так да, далее. Это сверяйтесь с этим, там, и вот оттуда. И я считаю, это правильная была традиция. Началось боить при Буше-младшем, потому что реально президентом работал Дик Чейни, да, но выставлять Дика Чейни в качестве официального, так сказать, вот с этими, в официальной обстановке было, ну, мягко скажем, ну, сложно, и вот тогда пошли сбои. Значит, Обама доломал все окончательно, потому что был неформал. А Трамп выбрал вариант прямой коммуникации через соцсети, которые вообще убили на корню все то, что американская бюрократия, американский политикум сделали с точки зрения организации официальных коммуникаций. Ну, посмотрите, как выступает Трамп со своими даже очень, как бы, значимыми комментариями. Он выступает как официальное лицо. Он сидит в Белом доме в кресле президента за столом президента. Сказать, что это, ну, просто мужик какой-то, нельзя. При этом он разговаривает, ну, там, типа, ты, значит, а тебе я отвечать не буду и так далее. А вот эта вот вещь, которая, ну, это вещь, которая завершает развал системы официальной политической коммуникации в Соединенных Штатах. Теперь по вашему вопросу, по вот этим вот бесчисленным вбросам...
6: Через журналистов, да, как, через медиа.
7: Как сообщил источник, близкий к источникам, так это очень смешно.
6: Когда
7: это,
6: уже, наконец-то, этих бабушек этим, у подъезда напрямую
7: зовут. Этим у нас грешат, могу сказать, меня лично, вот как медийщика и как политолога одновременно в одном лице, очень раздражает вот эта фраза, ну, например, да простят меня депутаты Государственной Думы, у которых выборы сейчас, ну, она завершила свою работу, в Государственной Думе, значит, заявили.
6: Восхитительная формулировка, да.
7: Ну,
6: да.
7: Коллеги, заявил депутат Государственной Думы.
6: Еще и частное мнение высказал.
7: Да, высказал, возможно, частное мнение депутата, даже не от фракции, тем более не от Государственной Думы. Но завели эту манеру британцы, которые считали, что пропаганду лучше всего запускать, прикрывшись авторскими мнениями. Значит, одно краше другого. Берется радикальное мнение, что русских, ну, допустим, там, русских там надо всех убить. А к нему, говорит, а другой эксперт не согласен.

0: таком фильме, про который все знают.
1: Я боюсь, сейчас люди в основном школьными делами
0: люди занимаются в школе, да. Но когда они придут, они должны знать, что Рональд Рейган отказался от главной мужской роли в фильме «Унесенные ветром», от роли Бретта Батлера.
1: Я, знаете, еще вообще, конечно, я бы еще продолжал бы и туда вопросов подбрасывать, вот в область как раз-таки медийно-политически, не знаю, репрезентативной, репрезентационной истории. Но есть все-таки еще одна тема, я тоже вам предложу прокомментировать. Очередные продажи очередного вооружения, очередного американского вооружения Украине. Потому что вот относительно недавно прошедшее сообщение о том, что Турция что-то там перезакупила и будет перепродавать. Оказывается, турецкий, прекрасный опять же случай, одно из турецких изданий пишет о том, что не планировала официально Турция это заявлять, и информация опубликована была, потому что так, ну я не знаю, что это за формулировка, но вот такими были условия договора, документов, соглашения или чего-то прочего.
0: У нас вообще тут, не буду показывать пальцем на некоторые другие события политической действительности в мире, у нас, такая тайные действия, про которые знают все. Угу. Вот если про тайные действия, про какие-нибудь тайные визиты, тайные продажи оружия, тайные договоренности не знает полмира и про это не написали 20 российских блогеров, то это какие же это тайные договоренности? Вот я тоже хочу спросить. Это что такое? Нет, ну, конечно, ну, такого не бывает. Ясно? Я вообще был удивлен, как этот документ утек, да, о продаже Турции оружия. Это очень чувствительный момент. Это очень чувствительный документ, который утек ровно в момент, когда Турция вновь начала в лице Эрдогана вновь начала заявлять права на посредничество в конфликте вокруг Украины. И в этот момент утекает документ, который говорит о том, что Анкара собралась продавать американское оружие в довольно-таки приличных объемах, прямо скажем. Причем оружие такое, наступательное. Оружие предназначено для ударов вглубь, в том числе территории России. И после этого встает вопрос. Ну, два вопроса. Первое. А какие же вы, ребята, посредники, когда вы вот так действуете? А второе. А кто же все-таки этот документ слил? Потому что в то, что это случайно девочка-дизайнер слила в социальную сеть, ну, у меня, извините, нет. Вот этого не бывает. Да, с такими документами, которые подписываются в тишине, таких сливов у нас не бывает. Ни у нас, ни у них, нигде. Даже в современных Соединенных Штатах, прошу обратить внимание, при том, что у них с политической точки зрения дуршлаг, да, и течет любая политическая информация по поставкам вооружения, все-таки американцы держат марку и такого сплошняка, водопада утечек у них по этому вопросу нет. Поэтому, да, вероятнее всего, есть силы, которые не были заинтересованы в том, что Эрдоган и Турция в целом, прежде всего, так сказать, министр иностранных дел Фидан, они смогли бы фундированно заявлять о том, что они могут играть роль посредников. Ну, вот так.
1: Ну, я вот видел, специально пошел проверить, на некоторых западных медиа первоисточником указывают некий украинский портал. Со ссылкой на источники в Госдепе. Вот такая формулировка. Это вот один немецкий
0: двухбуквенный. Значит, если украинский портал со ссылкой на источники в Госдепе, значит, источник утечки ищите в Лондоне.
1: Хорошо.
0: Я сказал что-то неочевидное.
1: Да нет, в целом, наверное, можно даже и не вдумываться, почему это действительно именно так. Дмитрий Ильич, вам спасибо огромное. Еще раз скажу, что всегда радостно видеть вас непосредственно в студии. Кандидат политических наук, профессор, который смотрит мир, Дмитрий Евстафьев на радио «Спутник». Спасибо огромное.
0: Вам спасибо.
2: Узнать за 90 секунд. Ученые и пионеры космонавтики по всему миру, включая великого Циолковского, с начала 1920-х годов самым серьезным образом изучали вопрос реактивного полета. Эпоха тихоходных винтовых аэропланов уходила в прошлое. Люди стремились к скорости и высоте.

0: Прорывной идеей покорения стратосферы с помощью ракет в то время проникся и Сергей Королев. Даже книгу на эту тему написал в 1934-м. В этом же году в СССР была запущена первая крылатая ракета. Денег на проекты государство не жалело. Но и спрос за результат был строжайшим. К концу 1930-х годов ученые и инженеры сконструировали первый отечественный ракетоплан. Самолет с ракетным двигателем, работавшим на азотной кислоте и керосине. Зимой 1940 года в присутствии спецкомиссии Наркомата авиапромышленности и Наркомата боеприпасов прошли контрольные наземные испытания, а затем аппарат взмыл в воздух. Жизнеспособность концепции была доказана еще целым рядом тестовых полетов. Однако в практической плоскости ракетопланы оказались бесполезными. Слишком сложной была конструкция. Приоритет отдали самолетам с воздушно-реактивными двигателями. Но проект по созданию ракетоплана позволил вырастить целую плеяду выдающихся конструкторов.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми, 9 утра, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин выступил на Совете глав государств, членов ШОС. Над Россией силы ПВО за ночь ликвидировали 516 дронов. Вице-премьер России поздравил и школьников, и студентов с Днем знаний. Подробности далее. Товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил 400 миллиардов долларов. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете глав государств, членов ШОС. Взаимодействие стран организации способствует формированию на евразийском континенте атмосферы мира и стабильности, подчеркнул глава государства и призвал страны ШОС продолжать координированные действия в сфере энергетики, а также сделать так, чтобы исключить из мировой практики любое провоцирование вооруженных конфликтов. В Ленобласти за время атаки ВСУ сбиты 52 БПЛА. Жертв нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Повреждения в портовой зоне услуги зафиксированы сейчас. На месте работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется. Как ранее сообщили в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 516 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Ленобластью. Инвестиции в трансарктический коридор запланированы в 10 триллионов рублей до 2035 года. Как заявил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, на эти деньги будет расшита транспортная инфраструктура, коренным образом переоснащен флот. Президент Владимир Путин еще в начале июня поручил правительству России и «Росатому» утвердить финансово-экономическую модель развития трансарктического транспортного коридора. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал ШОС наращивать контакты с другими международными организациями, в том числе ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, АСЕАН, Африканским союзом и БРИКС. Лукашенко отметил, что продвижение по таким направлениям работы ШОС, как безопасность, экономика и гуманитарная сфера, поможет упрочить позиции членов организации и ее сплоченность, а также усилить авторитет и коллективный голос на международной арене. Причина пожара на Амурском ГХК еще не установлена. Сейчас задача разобраться, что произошло. Об этом сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Он отметил, что по этому инциденту работает профессиональная команда. 25 августа на территории площадки строительства произошло возгорание. По последним данным, 15 человек, из которых 14 иностранных граждан, погибли. Возникший в Анапе природный пожар ликвидирован. Об этом сообщила глава города Светлана Маслова. Пожар начался 30 августа днем на площади около 10 гектаров. Из-за инцидента было ограничено движение по федеральной трассе. Ранее мэрия Анапы сообщила, что природному пожару присвоен 4-й ранг сложности. День знаний объединяет почти 18 миллионов школьников и почти 9 миллионов студентов колледжей и университетов по всей России. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Самые теплые слова уважения и благодарности он направил педагогам, всем, кто не только учит, но и воспитывает, помогает раскрывать таланты, формировать мировоззрение подрастающего поколения. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине часа. Больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Радио «Спутник» в эфире. Алексей Красильников меня зовут. Приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан. Естественно, Макс-канал, радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Никуда ничего не делать. Телеги по-прежнему также можно оставаться. Наполнение есть, новости приходят, публикуются картиночки, фоточки, фрагменты эфиров. Обязательно там находитесь. Но главное, естественно, прямой эфир. И на ближайший час гости этого эфира – политический аналитик и журналист Руслан Осташко. Руслан, здравствуйте.
3: Привет-привет, всем доброе утро.
2: Руслан,
3: с 1 сентября.
2: Вот, как раз-таки вот, и хотела вот к этому привести, тема. Что, с одной стороны, 1 сентября очень важный, очень ответственный день для детей, для подростков, для учителей, для преподавателей, для родителей, естественно, святое дело. Поэтому сразу, ну, к сожалению, чуть позже поясню почему, но очень коротко пожелаю всем спокойствия и чтобы было, правда, чтобы было интересно, чтобы было по-всякому полезно. Но, с другой стороны, есть вот эта ситуация, которая произошла в Красноярском крае, где в городе Канск в одной из школ ученица напала. Я даже не знаю, как правильно сказать, на кого, потому что пострадавших несколько, 5 пострадавших детей, 2 взрослых, распылила баллончик, попыталась ударить ножом педагога. Как сообщают, опять же, вот коллеги у нас в Телеграме, мама одного из учеников вытолкнула эту нападавшую из класса. Удалось, видимо, избежать. Вот подобные вещи, это 1 сентября, и это только получается начало. Мы, понятное дело, освещать, мы имеем в виду, в принципе, информационное, по поле информационного сообщества, освещать подобные штуки, подобные истории. Но, правда, с 1 сентября как-то это, ну, совсем, что ли, тяжеловато воспринимается.
3: Слушай, я не стал бы прям делать на этом большой акцент, что именно вот один случай на всю страну, и мы прям 1 сентября не праздник для нас. А, в целом напряжение в обществе достаточно большое и серьезное, и это связано в целом с ситуацией специальной военной операции, экономическое давление, санкции. А, это все накопленный эффект. То есть надо понимать, что рано или поздно, опять же, влияние на наших детей со стороны наших недоброжелателей сейчас достаточно большое. Если посмотреть статистику по тому, что дает Федеральная служба безопасности по задержаниям подростков, когда наших детей вербуют украинские агенты и заставляют их разными методами, подкупами, угрозами совершать противоправные деяния, в том числе террористические, ну, рано или поздно это будет проявляться. И давай скажем спасибо нашим силовикам за то, что только вот один случай где-то упустили, то он не связанный с откровенным террористической деятельностью, а, скорее всего, ну, просто какая-то личная неприязнь, потому что к школам ученики относятся по-разному. И для кого-то действительно для большинства 1 сентября это большой праздник, и все идут с удовольствием. У меня ребенок не в школу пошел сегодня, а в садик маленький, да, старший пошел в колледж, а самая старшая уже закончила учебу. Поэтому для меня сегодня школа такая, как впервые за много лет мимо меня 1 сентября прошла. Вот, но будет еще. Поэтому я бы к этому чуть проще относился, с одной стороны. С другой стороны, нельзя не признавать общего напряжения в обществе, которое, конечно же, сказывается. И такие даты, как 1 сентября, как 3 сентября, которые сейчас многие ждут больше, чем 1 сентября, они будут. И надо больше смотреть на позитив в такие моменты, а позитива объективно гораздо-гораздо больше.
2: Я с вами абсолютно в этом смысле согласен. Другое дело, вот вы упнули террористические другие моменты. Есть, да? Сообщения от достаточно крупных сообществ, которые ссылаются на очевидцев. А была, говорит, у нее бутылка с зажигательной смесью. Но это...
3: Но... Знаешь, да, я тоже сейчас сказал, что не этот случай, тот тоже себя поймал на мысли, что а кто его точно знает? Потому что объективно сейчас через различные интернет-платформы всячески пытаются вербовать через Роблоксы, через Телеграм-каналы, через Макс-каналы. Тут не надо делать исключение. Телеграм, Макс методы — это средство доставки информации, а противник будет пользоваться всеми методами. Но еще раз говорю, к счастью, это не стало прям системой. Да, проблемы есть, они выявляются, они решаются, но нам удалось избежать самого главного, это не превратилось прям в какую-то катастрофическую систему. Хотя, опять же, ловлю себя на мысли, что жизнь каждого ребенка и сломанная жизнь порой, да, и трагедия, это катастрофа для конкретной семьи, для конкретного ребенка, для конкретного класса. Поэтому тоже надо аккуратнее с этими вещами быть. Но все же давай больше искать позитивы. Хотя, опять же, позитив. Если позволишь, да, про приговор. Граничные наши районы, где сейчас я всячески эту тему пытаюсь освещать. Я понимаю, что власти делают все возможное, но когда нам наверх докладывают, что все школы обеспечены генераторами, а там в условном Запорожье нет электричества в приграничных городах уже месяцами, а 1 сентября наступает, и дети идут в школы не в свои, а там есть опорные школы, где собирают детей с 3-4 школ, где учатся в 3-4 смены, просто потому что генераторов не хватает, и потому что бензина нет для того, чтобы эти генераторы заправлять. А родителям говорят, что если вы хотите, чтобы ходили дети в вашу конкретную школу, а не в чужую, не в опорную, то скидывайтесь на генераторы, покупайте топливо. Вот это это на самом деле гораздо большая трагедия, чем то, что происходит со стороны наших оппонентов, наших врагов, когда они вербуют наших детей. Когда мы сами пытаемся скрывать внутренние проблемы, наверх докладываем президенту, что у нас все отлично, все под контролем, все школы обеспечены, а по факту получаем совсем не то, что происходит. Крым, опять же, мой родной, больной регион сейчас в том плане, что обстрелы, тяжелая ситуация. А родители уже месяца полтора скидываются, и многие считают, что это нормально, что государство, где может, помогает, а где не успевает, ну что делать? Времена такие, приходится немножко раскошеливаться, покупают бронепленку на стекла, потому что при обстрелах самое страшное, что может быть, ну, кроме прямого попадания, естественно, это когда дети страдают от осколков стекла и обклеивают школы бронепленками. Это не только Крым, это Белгород, это Брянск. Это другие наши приграничные территории, где часто прилетает. Вот это трагедия, вот это страшно. Но, опять же, я сегодня сам себе удивляюсь, я заряжен на оптимизм. Хотя, казалось бы, все, лето закончилось, 1 сентября, осень, вся эта ситуация, о которой я рассказываю. Но, тем не менее, я вижу много позитива в лентах. Люди идут в школу, дети радуются. Дочку, мне только что-то мама отписала, что в садике встретили с распростертыми объятиями детишки друг друга. Друга обнимают, говорят, мы так друг по другу скучали. Ну, это прям дети, они радуются этому. И вот это самый большой позитив для нас, для взрослых, это большая задача вот этот позитив в них сохранить, объяснить сложности, с которыми они могут сталкиваться из-за текущей ситуации, из-за специальной военной операции, из-за обстрелов, чтобы они с пониманием к этому подходили и были готовы в случае чего, если вдруг возникает какая-то чрезвычайная ситуация, не паниковали, а просто слушали взрослых и выполняли те распоряжения, которые будут.
4: Давайте действительно, правда, на хорошем, на позитивном, на перспективно позитивном завершим. Опять же, проблемы, безусловно, бывают, но, как было сказано, собственно, порядок-то в государстве — это не наличие преступления, а возможность власти их разрешать. Так и здесь. Конечно. Проблемы, безусловно,
3: чтобы
4: будут.
3: Чтобы общество было готово.
4: Да, вот проблемы...
3: нам нужно быть к этому готовы.
4: Будут. Вот вопрос в том, чтобы все решалось. А вот, к сожалению, да, прикрыть что-то, выдать что-то.
3: Вот это самое мерзкое у нас сейчас, да, когда пытаются, ну, когда у тебя прямая встреча с президентом, uh-huh. есть возможность рассказать о реальной ситуации, которую ты точно владеешь, а ты рассказываешь, что у тебя все под контролем, все хорошо, все всем обеспечено, ну, как-то это, ну, не по-нашему. И, конечно, не в наших правилах жаловаться на жизнь, да, тоже русский человек любит сказать, что у него все хорошо, даже когда не все хорошо, но ведь президент делает выводы из наших докладов. Из того, что он слышит из земли.
4: А вот несколько заявлений как раз-таки президента вам предложу прокомментировать. Собственно, саммит ШОС, ну, среди прочего. Понятное дело, что в детали, конечно, нужно вникать более подробно. Безусловно, эфиры посвящены будут. Но и про центр многополярного мира. От Владимира Путина есть заявление о том, что ШОС этим становится. Мне понравилась формулировка «ШОС плюс». Я понимаю, что вот это так уже все давно делают, что вроде как есть участники, есть еще вот эта некоторая плюсовая история. Ну и дальше, чтобы торговля внутри этого самого ШОС процветала и росла, тоже, не знаю, пожелание, инициатива, настроение. Или на что-нибудь свое тоже обратили внимание, потому что, опять же, любое выступление Владимира Путина расхватывают на цитаты моментально.
3: Слушай, ну я за ШОСом со вчерашнего дня внимательно слежу, ну просто потому, что мне кажется, мое субъективное мнение, может не соглашаться, в нашей стране наши граждане, прежде всего, не журналисты, не профессиональное сообщество, а именно общество наше, оно немножко недооценивает значимость этой организации. Ну какой-то ШОС, какой-то БРИКС, да, то есть, ну БРИКС уже как-то нам ближе, а ШОС, он как-то, ну не так, что ли, распиарен.
4: Не совсем понятен, наверное.
3: Непонятен, да. А на самом деле это мощнейшая организация. Наше участие там, причем на... Я буду это подчеркивать, хотя президент с этим может не соглашаться, на одной из ведущих ролей. А почему президент может не соглашаться? Потому что там все равны. И там принципиальное отношение к тому, что именно взаимоотношения строятся равных стран, хотя между этими странами могут быть и прямые конфликты, как, например, между Индией, Китай, Индия-Пакистан. Но, тем не менее, это не мешает им собираться под одной крышей и думать, как сосуществовать и развиваться при наличии определенных конфликтов. То есть принципиальное отличие этой организации от того, что нам предлагает коллективный Запад, прежде всего там США и Европа, оно заключается в том, что здесь нет доминирования. Потому что когда организовываются западные различные организации, уж простите за тавтологию, там есть четкое доминирование Соединенных Штатов, есть четкая политика Соединенных Штатов, и у остальных стран есть возможность либо согласиться с этой политикой, либо выйти из этой организации, чего им сделать не дадут. Поэтому ШОС — это немножко другая, мягко говоря, альтернативная система построения взаимоотношений между странами, и с учетом численности населения стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, с учетом экономической мощи этих стран, я в этом вижу большую перспективу. И для Запада это страшное мероприятие в прямом смысле этого слова, потому что они его не понимают. Они не понимают, они, как, их там нет. Давай сразу скажем, да, это надо понимать. Их там физически нет, и все, что они знают о том, что обсуждают и как обсуждают те или иные темы в ШОС, они узнают только от своих, как бы, условных друзей и партнеров, тех самых плюс, ШОС плюс наблюдателей, которые там есть. Ну, та же Турция, я уверен, какую-то информацию американцам, европейцам будет передавать. Я думаю, нам нужно больше популяризировать и рассказывать про ШОС, а самое главное — видеть на практике результаты этой организации, чтобы мы с вами в нашем быту, в нашей жизни понимали, вот эта часть нам принес ШОС, вот эти проблемы нам создает блок НАТО и ЕС. И тогда будет все понятнее нам. Но это, опять же, это вопрос времени и развития. Мы живем в быстро меняющемся мире, мы еще не всегда привыкаем к обстоятельствам, которые меняются, поэтому и ШОС в нашу жизнь придет. Но самое главное, мы должны видеть это в нашем быту, на полках магазинов, в ценах, которые должны быть для нас более комфортные, в безвизовых режимах между странами, которые сейчас активно развиваются. И вот для этого наш президент там сейчас встречается. Заявления там, основные заявления, как я понимаю, будут сделаны сегодня в ШОСе, и основные обсуждения начнутся сегодня, потому что вчера там было открытие игр кочевников. Тоже для нас непонятная история совершенно, что это такое, зачем. То есть к Олимпийским играм мы как-то уже привыкли, к Евровидению
4: привыкли.
3: Теперь отвыкаем, да. А вот игры кочевников — это что-то новое и интересное. То есть раньше казалось, что игры кочевников на завиток, ну, вот какие-то люди бегают по степи, там стреляют из луков, что-то
4: еще.
3: Или
4: на лошадях еще.
3: На лошадях. И стреляют из луков на лошадях. Вот лучше, чтобы так, как там действительно есть такая дисциплина. А вчера, когда видел кадры с церемонии открытия, то понимаешь, что не все страны могут себе позволить так Олимпиаду открывать. Это говорит об уровне организации, о важности, которую страна принимающая вкладывает в это событие. Еще раз говорю, для нашего менталитета, который пока еще европейско ориентирован, хотим мы того или не хотим, мы мыслим как европейцы. У нас культура построена в большей степени на европейской культуре и традициях, чем на восточных. Но это приходит в наш мир, и мы будем жить в многополярном мире, предлагая альтернативу западному пути развития. Причем не с точки зрения, опять же, доминирования, о чем я говорил, а с точки зрения равного развития, равного партнерства. Поэтому за ШОСом следим, за событиями, происходящими там, следим. Все ждут заявлений по Украине, потому что сейчас происходит событие, там, ну, министр наш Силуанов, да, со Скоттом Бессентом вчера встречались, и Трамп ночью заявил, ну так, намекнул на то, что, ну, ночью по московскому времени, намекнул о том, что они говорили по поводу мира. И тут возникает логичный вопрос, какое отношение министр финансов одной и другой страны имеет к заключению мира, и когда мы поймем, что часть санкций американских накладывается не через Конгресс, а организация, которая контролируется Минфином американским, то очень может быть, что идет вопрос обсуждения снятия ряда санкций американских с нас, и, в принципе, хочется верить, что приближение мира через согласие на наши условия, оно уже не за горами.
4: В этом смысле, я даже не знаю, правда, в несколько разных областей можно вырулить в данную беседу. Можно. Но я, знаете, в этом смысле консервативно по повестке. Ведь еще Восточно-Камчатский форум открылся. Владивосток, да, вещь тоже достаточно громкая. И вот, кстати, то, что вы сказали, очень хорошо, кстати, применимо ко всем другим мероприятиям. Мало сделать. Важно еще об этом рассказать, донести, конечно, до каждого. Конечно. Понять, что и как. Ну, по крайней мере, с ВЭФом, с форумом, ну, цифры есть. Есть, по крайней мере, можно. Есть. Участники, страны, количество, можно в деньгах посчитать суммы контрактов. Вот здесь что сейчас ожидаете? По, ну, господи, запутался. По прогнозам, 6 триллионов 300 миллиардов, вот такой может быть сумма контрактов, которые могут заключить на ВЭФ в рублях, я так понимаю.
3: Слушай, я сейчас очень такой необычный поворот сделаю в анализе Восточного экономического форума. Я считаю, уж простят меня наши радиослушатели, я считаю эффективность в России в последнее время, к сожалению, того или иного экономического события ростом спроса на эскортниц.
4: Как-то разве про это сейчас говорят? Не-не, просто мне казалось, что стали очень... Мы с коллегами обсуждали. Просто несколько лет назад это было главной темой обсуждения, а сейчас что-то как-то...
3: Да нет, сейчас как раз-таки опять, что все поехали во Владивосток, все сравнивают стоимость изменения гостиниц, стоимость... Это не к тому, что... Только этим все меряется. Конечно, нет. Но это такой внешний фактор того, что событие крайне важно, и даже эта индустрия на него реагирует. То есть туда поехали все. Как Петербургский международный экономический форум. Я сейчас немножко шучу и утрирую, чтобы 1 сентября немножко как бы так еще настроение поднять. Но это один из показателей. Он на самом деле имеет значение, как индекс пиццы в Пентагоне.
4: Да-да-да. И, извините, гей-клубов тоже, ЛГБТ-маркернул.
3: Да-да-да. Ну, у нас, слава богу, до этого не дошло. У нас традиционные ценности,
4: но вот про в этом Пентагон. Отношении
3: они все про не Пентагон. Совсем традиционные, но, тем не менее, они между мужчинами и женщинами, да. И вот когда представители древнейшей профессии начинают интересоваться экономическими тематиками, начинают образовываться, проходят специальные курсы повышения квалификации для того, чтобы разговаривать с умными мужчинами, чтобы ты понимаешь, что умные мужчины на этот форум приедут. А если приедут умные... Ну, ты смеешься, ну, серьезно. Ты не видел в различных запрещенных социальных сетях курсы, которые рекламируют. Как тебе правильно начать общаться по поводу роста ВВП?
4: Курсы нет, но просто номер юмористически очень популярный на эту тему, что вот люди этих профессий разбираются в бизнесе, вот в переводах, финансах. Это, по-моему, 14-й год, по-моему, очень популярный номер. До сих пор актуален по одной из очень, ну, собственно, засвеченных популярных передач, чтобы никого никак не рекламировать. Но я вот именно это вспомнил. Правда, показатель абсолютно
3: факт. Хочешь жить, умей вертеться, если даже эта индустрия
4: это вот
3: понимает,
4: фраза,
3: что
4: образование... Да.
3: Что образование, оно имеет перспективу личного карьерного роста. Если уж они это просекли и начинают этим заниматься, то нам, с нормальным людям, которые за традиционные семейные ценности выступают, не изменяют своим женам и хотят быть умными и образованными и развивать свою страну, то давайте тоже этим заниматься и обращать на это внимание. Опять же, возвращаясь к теме ШОС... Знания открывают мир. И сейчас нам, для того, чтобы понимать, как завтра будет развиваться ситуация и к чему готовиться, нам, хочешь не хочешь, помнишь, раньше там политикой мало кто интересовался. Сегодня надо интересоваться, просто иначе политика будет интересоваться тобой. Опять прыгну, извини, на Екатеринбург, куда прилетели дроны, да, недавно. Далеко от линии фронта прилетают дроны, казалось бы, там повреждают
4: линейки
3: жилые дома.
4: Линейки отменяли из-за этого, у меня там знакомые
3: линейки
4: есть.
3: Линейки отменяют, да. И, ребят, ну, надо понимать, что мир стал глобальным. И физическое нахождение в другой части географии не означает и не гарантирует вам, что какие-то важные события пройдут мимо вас. И если мы хотим влиять... на то, как заключается мир, почему происходят те или иные конфликты, почему мы отстаиваем нашу позицию и не отступаем перед требованиями Киева остановиться здесь и сейчас по линии разграничения, то хотим мы того или не хотим, нужно погружаться, нужно заниматься саморазвитием, нужно изучать эти темы. У нас раньше таксисты разбирались во всем, да, всегда, которые... Я вообще на самом деле не таксист, так подрабатываю, хотя ничего, это отличная профессия, ничего зазорного в этом нет, и быть
4: но
3: таксистом
4: фраза... Мемная, да.
3: Абсолютно. Но фраза мемная, да. У нас теперь эскортницы во всем разбираются. Это новое поколение. Давайте мы, нормальные люди, в отличие там, от людей, занимающихся профессиями низкой социальной ответственности, тоже будем этим заниматься. Хочется, чтобы общество взрослело, и я вижу, что это происходит. Это правда происходит, и видно, как люди... искренне пытаются понять происходящие мировые события. Я понимаю, что это сложно на фоне того, какие заявления делает тот же Дональд Фредович в своих социальных сетях, какие яичные мемные картинки он периодически постит, то с горящим Ираном, то с островом Харк. И люди думают, это реально был удар или все-таки это генерация. Но тут надо понимать, что политики тоже пытаются быть в тренде, иногда немножко сходят с ума. Но нам надо разбираться. События вокруг заворачиваются очень серьезно. И если вы хотите знать, какое образование дать ребенку, какой язык учить, английский или китайский, искусственный интеллект, насколько он повлияет на профессии будущего, этим нужно заниматься. Оно не получится так, что отсидеться в сторонке, оно как бы мимо пройдет и за нас все решат. Не решат. За кого голосовать на выборах, опять же, да? Нужно ли читать программы наших политических партий? В преддверии наших предстоящих выборов об этом надо сказать, потому что мы порой крайне неответственно относимся. Мы не читаем биографию кандидатов, мы не читаем политические программы. Мы начинаем взрослеть. У нас молодая демократия в нашей стране, и наша молодость, она, как любая молодость, свойственна в молодости ошибаться. Давайте переживать этот период быстрее, быстрее взрослеть, входить в сознательный взрослый возраст, уже развитой демократии и развиваться дальше. Потому что мы предлагаем миру интересные решения цивилизационные. Те решения, которые не предлагает Запад. Еще раз говорю, Запад смотрит на саммит ШОС, и он не понимает, что это за организация, почему, зачем и для чего. Звонит там, условно говоря, спрашивает, кто главный и с кем договариваться. А им отвечают, а нет главного. Они говорят, как это нет главного? Так не бывает. Вот в нашем цивилизационном подходе так бывает, потому что у каждой страны есть свои интересы национальные, они вправе определять, как им жить. Но не учитывать интересы соседей в современном мире тоже невозможно.
4: Руслан, вот в завершении, пару минут остается, один из тех моментов, который действительно значимость и ШОС, и БРИКС показывает, и любых других контактов напрямую один на один, Россия с Китаем, без виз с этой страной могут сделать постоянно. Да, да, да. Год назад Китай согласился, ответно, кстати, Россия для китайских граждан, Китай в свою очередь вот так, потому что для групповых поездок и так он работал, но здесь вот такая вот инициатива, которая вроде на поверхности, но она есть. Как оцениваете? Полторы минуты остается, слушай, просто чтобы завершиться. Да.
3: Это очень правильные идеи. Когда год назад Китай первым это предложил и ввел, они буквально за заявление, буквально там неделя прошла, очень это быстро. Уже работало. Да-да-да. Да, это уже работало. Для нас это было неожиданностью. То есть обычно мы привыкли, что мы ходим по миру и говорим, а давайте сделаем без виз, кого-то уговариваем. А тут с их стороны очень такой доброжелательный, правильный шаг. Нужно развивать взаимоотношения с Китаем, нужно. Хорошая история, безвизовый режим должен расширяться. Мы всегда привыкли смотреть на безвиз с точки зрения Шенгена и Евросоюза. Давайте поворачиваться в другую сторону. Там тоже прекрасная жизнь, там тоже прекрасные страны, там прекрасная культура. Нам есть что там изучать. Современная Европа — это не совсем та Европа, к которой мы привыкли по книжкам Александра Дюма. Давайте честно скажем, и Париж — это уже давно не тот Париж, по которому ходил Д'Артаньян и которым мы восхищались. И опять же, та история, которая была в нашем кинематографе и в их мировой литературе, она немножко отличается от современного. И я всегда говорю, что наш Шерлок Холмс и наш Лондон, он сильно лучше, чем оригинальный.
4: Абсолютный факт. И про Париж, кстати, д'Артаньянский тоже, это можно сказать, советские телевизионщики знали, что делали. Руслан, мы ненадолго прервемся. Выпуск новостей на радио «Спутник». Обязательно продолжим уже через пару минут.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Банк развития ШОС должен быть максимально независим от стран, которые используют финансы как оружие. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Выступая на заседании Совета глав государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, он отметил, что большой вклад в реализацию совместных взаимовыгодных экономических проектов вносят деловой совет и межбанковское объединение ШОС. Глава государства прибыл в Киргизию на саммит Шанхайской организации сотрудничества накануне. Мероприятие посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Москва следит за поисковой операцией в Непале. На текущий момент эвакуировано 10 российских граждан, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что поиски еще 12 россиян продолжаются. По ее словам, профильные местные службы продолжают поиски, а при Министерстве иностранных дел Непала создана специальная группа экстренного реагирования для координации этих усилий. Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. По последним данным, количество погибших возросло до 974. Более 10 БПЛА нейтрализовано прошедшей ночью в небе над Псковской областью, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Он напомнил жителям, что нужно быть внимательными и осторожными при звуках полета или падения дронов, а также при звуках работы противовоздушной обороны не подходить к окнам, не выходить на улицу и не приближаться к обломкам. Как ранее сообщили в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 516 украинских дронов над российскими регионами, в том числе над Псковской областью. Около 6 тысяч китайских студентов обучаются в вузах Дальнего Востока. Об этом рассказал генконсул Китая во Владивостоке О Дэминь. Студенты распределены преимущественно по таким известным вузам, как Дальневосточный федеральный университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет и Владивостокский государственный университет, рассказал О Дэминь и отметил, что наиболее популярными специальностями являются экономика, менеджмент, стоматология, лингвистика и международные отношения. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил учеников, студентов, педагогические коллективы и родителей с Днем знаний. Он подчеркнул, что развитие российской образовательной системы является одним из приоритетов государства. Как заявил российский премьер, 1 сентября – это особенный день для первоклассников и первокурсников. Впереди у школьников время открытия и изучения интересных предметов, а также важные уроки и задания, а у студентов – получение навыков выбранной профессии. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. В этом часе наш гость, политический аналитик и журналист Руслан Осташко. Руслан, здравствуйте.
5: Еще раз, да, доброе утро всем.
2: Руслан, еще одна тоже такая, знаете, новость, которая несколько лет тянется, но 1 сентября, прямо она точно уже настала, это цифровой рубль, значит, начинает работу. Достаточно много было эфиров посвящено этому. И все равно приходит человек, и хочешь, не хочешь, а хоть один в день, но задаст, что это? Как это, чем это, как оно отличается. Я не буду вам устраивать экзамен на понимание того, что такое цифровой рубль, хотя вот я периодически заглядываю в приложения разных банков посмотреть, где это должно уже появиться, и пока что-то не могу найти, но пока не внимательно.
5: Пока не видно, да.
2: Да, вот...
5: Вернее, пока не особо это видно.
2: А, еще нет. Ну вот хотя бы да, потому что и в поиске, и в прочих, хотя обещали, что уже можно. Я не то, что прям рвусь уже прям совсем цифрорублизироваться, но тем не менее. О значимости, о важности, что вот на сейчас, давайте констатируем, что ли, прорезюмируем, потому что, ну правда, уже на протяжении лет 5, наверное, про это много говорилось.
5: Да, все очень просто, на самом деле, к этому придет весь мир, рано или поздно, мы идем к этому, и здесь медаль с двух сторон, здесь есть и позитивные, и есть определенные ограничительные функции для свободы, но я обе назову абсолютно честно и искренне, потому что знание, еще раз говорю, это путь к безопасности и пониманию происходящих событий, а тем более знание в современном быстро развивающемся цифровом мире. Цифровой рубль — это отдельная параллельная валюта, которая контролируется центральным банком, и, грубо говоря, если вы купюру пометили и написали «купюра Вася», и вот эта купюра Васи ходит из рук в рук, и все знают, что это купюра Васи. Она впервые появилась у Васи. Вася рассчитался ей за хлеб. Тетя Маша получила эту купюру от Васи за хлеб. Тетя Маша купила на эту купюру корм своей кошечке. Продавец корма для кошечки купил потом поездку куда-нибудь отдохнуть, и все знают, что это куплено купюрой Васи. Это нужно для того, чтобы бороться с коррупцией, это нужно для того, чтобы контролировать денежные потоки, бороться с нелегальными схемами бизнеса, уходами от налогов. И прежде всего, и поэтому это вводится сначала на государственном уровне, это касается государственных средств. Когда государство рассчитывается и покупает окна по госконтракту, то государство должно видеть, что деньги ушли за окна, а не чиновник какой-нибудь купил себе очередную квартиру. Не окна, а квартиру. То есть это будет видно, то есть это оставляет цифровой след, и за этим можно следить. Я пока не очень до конца понимаю, как можно отследить весь поток денежной массы. Ну, понятное дело, там будут использоваться искусственный интеллект и цифровые алгоритмы, это будет упрощено, но поток просто колоссальный. Сколько купюр у нас в мире ходит в обиходе, и представьте, что каждая из них будет помечена на протяжении всей ее жизни. То есть вы можете отследить эту купюру Васи с момента, как ее впервые в жизни получил Вася, до момента, когда она износится до состояния невозможного до употребления. Хотя с цифрой, понятное дело, это невозможно. Это позитивные моменты. То есть это полный контроль. От налогов не спрятаться. То есть если вы получили деньги, вы обязаны заплатить налоги. Я здесь никого не агитирую за то, что нужно уклоняться от налогов. У нас закон один для всех. И я думаю, что никто из наших радиослушателей не будет отказываться платить налоги. Иногда бывает обидная и неприятная ситуация, когда ты платишь, а ты видишь, когда вокруг люди хитрят, и потом...
2: И что, я такой самый умный, да-да-да.
5: Да-да-да. Да.
2: Самый честный.
5: Абсолютно, да. Нет, надо быть всем честными, не потому что надо быть, а потому что закон должен быть един для всех. Если чиновник получает зарплату, там, 300 тысяч, большой чиновник с хорошей зарплатой, он не может иметь возможность покупать себе дома за 300 миллионов. И это тоже цифровой рубль ограничит. Невозможно будет, точнее, гораздо сложнее будет переписывать имущество на ближайших родственников, потому что они тоже будут обязаны показывать происхождение этих денег. В свое время так уходили от налички к безналичным переводам. Это был первый шаг. Но безналичные переводы тоже научились прятать. Цифровой рубль прятать будет гораздо сложнее. Поэтому честным, добропорядочным людям бояться не нужно. Нужно понимать, что это делается прежде всего для того, чтобы закон был един для всех. Это в идеальном обществе. Теперь о негативе и о сложных моментах, которые тоже нужно проговорить, чтобы мы к этому готовились. А у нас есть такое понятие, как свобода частной жизни. Теперь цифровой рубль немножко эти свободы ограничит. В том плане, что центральный банк будет иметь возможность видеть все ваши расходы. Решил подарить букет любовнице, Центральный банк об этом знает, если потрачен цифровой рубль. Поэтому не надо заводить любовниц, не изменяйте женам, живите честной жизнью, с пониманием того, что вас могут увидеть. Следующее. Цифровой рубль может быть ограничен с точки зрения использования. То есть, если бумажные деньги вы взяли и потратили куда хотите и как хотите, то если это целевые деньги, то есть, грубо говоря, вы получили алименты от мужа или от жены, потому что это работает в две стороны, с которыми вы больше не живете, а от родителя ребенка. Вы получили алименты, и вы имеете право тратить их только на ребенка. И если это цифровой рубль, то будет контроль, и вы не сможете купить себе шубу. Ну, просто потому, что эти деньги будут целевыми и ограниченными. В чем нюанс? И это уже видно в некоторых странах, и прежде всего в Китае. Там этот эксперимент проводится достаточно давно, и там вводят ограничения. То есть, грубо говоря, вы не имеете возможность потратить деньги так, как вы хотите. Вы свои деньги, вас могут ограничить. Например, лудоманам могут запретить играть.
2: Кто-то не самозапрет, как у нас есть, да.
5: Не самозапрет, а государственный запрет. То есть у вас есть деньги, а потратить вы их не можете. У вас стоит запрет на выезд. Например, вы должник по налогам. Вы не сможете купить себе билет. В Китае, еще раз говорю, это уже практикуется, и с такими сложностями сталкиваются. И здесь возникает такая юридическая казуистика, когда наши свободы начинают попираться нашими обязанностями. Это нюансы. Это период, болезненный период роста и внедрения новых систем, он есть в любой схеме. Цифровой рубль и, в принципе, цифровые деньги, они кардинально меняют подход к взаимоотношениям финансовым между государством, людьми и между государством и людьми, и между людьми внутри одного общества. А это мы еще не берем вопрос оплат межгосударственных платежей, где тоже цифровые деньги будут вводиться. Поэтому это обоюдоострое лезвие, оно имеет и огромные большие преимущества, прежде всего для честных людей, которые будут спокойны, что меньше стало вокруг мошенников, меньше стало вокруг нечестных людей, которые не платят налоги. С другой стороны, зная нашу любовь к всяким финансовым хитростям, как бы обмануть государство и не заплатить налоги там, где их можно не платить, мы понимаем, что мы столкнемся с некоторыми возмущениями в нашем обществе. Ну, опять же, если вы раньше продавали из-под полы и не платили налоги, теперь с цифровыми деньгами это будет сделать гораздо-гораздо сложнее, потому что та самая купюра Васи помеченная, она будет помечена и в этом случае. И когда вы получите эти деньги, вас могут спросить, а что это за купюра Васи, как она у вас оказалась? Потому что она должна была оказаться в другом месте. И самое важное, что делает наше государство правильно в цифровых деньгах. Оно сначала это вводит на государственном уровне. То есть государственные платежи, госконтракты, зарплаты чиновникам — это первое, где это будет внедряться, чтобы можно было проверить, куда идут эти деньги, чтобы они не выводились на нецелевые расходы, чтобы они не выводились за границу, чтобы чиновник не получал взятки и откаты за то, за что он не должен получать эти деньги. Вот цифровой рубль сильно это усложнит. Да, есть там варианты обходов через криптовалюты и прочее, но и это мы пытаемся регулировать и тоже будем делать. Но опять же, это другие деньги. Крипта — это вообще отдельная история. Поэтому цифрового рубля бояться не стоит, но понимать, к чему готовиться, нужно. Поэтому сейчас резко растет спрос на наличку в нашей стране. Люди пытаются отказаться от безналичных переводов, те, кто пытается что-то хитрить. Мне хитрить нечего. Я плачу налоги, я много плачу налогов. И поэтому я к цифровому рублю отношусь максимально спокойно. Абсолютно максимально спокойно. Я очень хочу посмотреть, как наши чиновники нечистоплотные, которые, к сожалению, еще есть, судя по сводке арестованных и посаженных за последнее время, я очень хочу посмотреть, как они на это будут реагировать. Потому что это прежде всего удар вот по коррупции с этой стороны. Потому что господряды, гранты и другие истории, где государство финансирует и платит, будут максимально контролироваться.
2: Ну, я здесь просто в режиме подумать, в режиме подвесить такую зацепку на будущее. Цифровой рубль конвертируется через приложение банка в обычный рубль, вот, который находится на счету.
5: Это сейчас.
2: И потом обменивается в наличные. Поэтому вот,
5: Лёша, да, это конечно, сейчас.
2: Конечно, сейчас.
5: Со временем не будет этого ничего. Поначалу это неизбежно, но когда ты делаешь конвертацию, ты должен объяснить, ради чего ты делаешь. Но опять же, грубо говоря, часть закупок даже по государственным контрактам иногда проходит наличными. Там есть ограничения на суммы, там есть сложная юридическая документация по отчету за наличные траты в виде чеков и так далее. И, конечно же, цифровой рубль должен иметь возможность переходить в другие формы денег. Но это в большей степени исключение. И со временем, я вам точно говорю, там, я думаю, что даже мы это застанем, у нас не будет никаких других денег, кроме цифровых. Многие спросят, чем цифровой рубль отличается от обычных безналичных денег. Безналичные деньги обезличены. То есть вот эта пометочка купюра Васи, ее в безналичных деньгах нет. В цифровом рубле она будет вечной. То есть когда вы будете получать цифровые деньги, вы будете знать, что из ваших 100 рублей цифровых, которые вы получили, купюра Васи занимает там 3%. Купюра Пети занимает 5%. Ну, то есть вы этого видеть физически не будете, вам это не нужно. Вы получили деньги, получили. А банк будет знать и понимать. И он эту историю этой купюры может проследить. Это прежде всего и ударит еще и по дроперам, по мошенникам, которые
2: обманывают людей. Вот я об этом хотел сказать. Конечно, еще, что возможно на будущее просто, понятно и быстро возвращать, вот, допустим, очень те переводы, это которые были сделаны преступниками. То, от чего сейчас банки открещиваются, хотя гипотетически, теоретически ничего не мешает финансовой организации отследить, отсмотреть, произвести какую-то другую операцию, но вот сами для себя такое решили, с цифровым рублем такого не будет. Руслан, еще одно тоже, не то чтобы супер новшество, но годовщина закона, который по поводу VPN грозит очень страшными вещами. Ага. Если с помощью этих самых средств обхода ограничений, например, целенаправленно искать экстремистские материалы. Прецеденты были, ситуации случались, доказывали, что именно целенаправленно искали, именно непосредственно при помощи вот этих трех букв, и штрафы тоже выписывались, плюс запрет рекламы этих самых средств обхода ограничений тоже существует. И здесь вот достаточно любопытный комментарий от глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский говорит, нужно отучать или просто, например, что вредно, постоянно сидеть на этом самом VPN. Понятное дело, есть опасности, понятное дело, есть уязвимости, но это же правда становится очень-очень популярным, в особенности у тех, кто помоложе.
5: Я резкий критик запретов свобод в интернете, потому что это доступ к информации открывает доступ к знаниям. Знания движут этим миром. Если мы хотим сделать наше население немножко туповатым и ограниченным в мышлениях и видении мира, давайте им ограничим все. Я считаю, что мы идем другим путем, должны идти другим путем, и об этом неоднократно говорит президент. Метод запретов не наш метод. Почему у нас сейчас власть так активно взялась за запреты, мне понятно. Я не согласен с методами. Давайте сначала, почему это делается. Отрицать проблематику воздействия на наше информационное общество, негативное воздействие иногда полукриминальными, иногда откровенно криминальными структурами, иногда просто недружественными, глупо. Такая проблема есть. Соответственно, эту проблему нужно решать. Но бороться с мозолью на ноге путем отрубания ступни – это глупый метод. Мозоль вы победите. Ступню удалите. Станет ли от этого человеку лучше жить? Нет, не станет. Борьба с доступом в интернет вот для меня в этой же категории.
2: Пример вы про ампутацию. А если это гангрена?
5: А если это гангрена, резать надо. Но это не вот. Гангрена, это мозоль.
2: А почему?
5: Но это мозоль.
2: А государство считает, что это гангрена? Я сейчас прям так врубился.
5: Не государство считает, что это гангрена. Что гангрена? Инстаграм? Метод запрещен в России.
2: Ну вот, среди прочего. То, что... То, что от вас чем? Отрезают, или от государства, или от себя, или от остального.
5: Чем... А можно? Смотри.
2: Подождите, секундочку. А когда вы приходите к врачу, и вам говорят, вот у вас такое-то заболевание, вы также начинаете говорить, почему, что и как? Безусловно, вы имеете право на второе, объясняю. На третье мнение, но...
5: Вот именно. Вопрос моей личной свободы. Если я не нарушаю закон, если я не ищу экстремистский материал, у нас есть люди, которые в интернете занимаются распространением, созданием и поиском экстремистских материалов. Есть такая проблема? Есть, конечно, есть. И я ее признаю. И я не говорю, что этой проблемы не существует. Сколько у нас таких людей? Давай максимум возьмем, вот прям максимум, 1% от нашего населения. Зачем 99% ограничивать доступ?
2: Затем же, зачем
5: только для 100%? Только для того, чтобы этому 1% помешать заниматься преступной
2: так
5: деятельностью.
2: Так работает 10 тысяч лет все в человеческой истории. 100% людям нужно пристегиваться в автомобиле. Ровно для того, чтобы 0.5% не вынеслись в стекло.
5: Леш, плохой пример.
2: Очень простой.
5: Людям нужно... Нет, это плохой пример. Почему? Людям нужно пристегиваться в автомобиле, потому что это безопасность.
2: Нет, конечно. 99% водителей скажут, я спокойно езжу, я
5: Они
2: никому
5: могут
2: не опасен.
5: Сказать что угодно, но это безопасность, это объективно.
2: Точно нет, так же с социальными сетями. Ну, один же нет. В один же.
5: Нет, ну да,
2: вы сейчас
5: так.
2: Просто это другое, вот нужно сейчас нет, прям нет, картинкой нет, влепить. Нет,
5: это вообще не про это разговор. Это не про это другое. Это про принципиально другой подход. Когда я вижу, что у меня мозоль, я прихожу к врачу лечить мозоль. А врач мне говорит, у вас гангрена, стоп, врач мне говорит, у вас у вас мозоль. И его лечить нужно ампутацией.
2: А потом вы звоните австралийскому врачу, он говорит, нет, слушайте, это гангрена, нужно отрезать.
5: Если,
2: испанскому
5: слушай, если
2: врачу это гангрена, нужно отрезать. Ирландскому врачу, он говорит, гангрена. Я знаете, почему пример привожу? В этих странах запрещены соцсети для детей младше 14 лет. Запрещены начисто.
5: Во-первых, ну, хорошо. Но у нас же нет такого ограничения, что только для детей. У нас же всех запрещают.
2: Ну, я к тому, что гангрена это считают в разных странах.
5: Нет, это не гангрена, это ограничения, это разные вещи. В том-то все и дело, что у нас лечат ампутацией. А там ограничением возрастным. Решите в нашей стране также. Введите возрастное ограничение. И мы к этому отнесемся, там... наверное, с пониманием.
2: Я вас понял. Но в разных странах закрыты и ограничены действия самых разных интернет-сервисов. Я просто с вами, в целом-то я с вами согласен абсолютно точно. Вот просто мне такие вот примеры, ну, я не знаю.
5: Не,
2: мы просто себя ставим как-то выше, получается, экспертов, государств,
5: да.
2: каждый
5: выше,
2: из которых понимает,
5: смотри,
2: что цифры — это очень
5: смотри,
2: опасная штука.
5: Мы сейчас все в одну кучу. Просто все в одну кучу. Это очень разные проблематики. Они есть. И сейчас говорю, я не отрицаю существование этих проблем. Но давайте просто тогда запретим автомобили в нашей стране, просто потому что на них перемещаются преступники. И будем ходить пешком. А потом запретим дороги, потому что по ним перемещаются преступники.
2: Очень многие вещи запрещены, потому что ими может пользоваться вот такой процент преступников. А запрещено пользоваться всем.
5: Тут нужен баланс. Тут нужен баланс. И именно этот баланс у нас пытаются найти. Я, будучи оппонентом людей, которые вводят подобные ограничения, я понимаю их мотивацию. Я понимаю их аргументацию. И я понимаю задачи, которые они хотят через это решить. Но, условно говоря, запрещая Инстаграм, запрещенная в России мета-организация, потому что там много экстремистских материалов, мы не запрещаем порно-паблики ВКонтакте, с ними борются, их удаляют, но их там много. Но это тоже не совсем справедливое разграничение. Да, там собственник иностранной организации, на которую мы повлиять не можем. Здесь собственник российское юрлицо, которое реагирует на запросы спецслужб, реагирует на запросы силовиков и взаимодействует. Но давайте честно скажем, количество запрещенного контента там не меньше. Да, его удаляют, да, с ним борются, но и там с ним борются.
2: Это абсолютно здесь то же самое в офлайне происходит. Преступления, к сожалению, были, есть и будут. Угу. Правоохранительные органы, к сожалению, всегда, это нормальная ситуация, к сожалению, всегда в состоянии догоняющего, но это не означает, что не нужно с ними бороться.
5: Я же дальше скажу, я же не просто критикую, я же предлагаю решение. А решение, я об этом говорю с момента начала специальной военной операции, когда стало понятно, что от нас уйдут и ушли в итоге создатели контента, там, голливудские фильмы, софт, в том числе, который через госзакупки закупался в огромных количествах, там, Microsoft Office, там, Adobe-овские программы, автокады, они же все официально ушли. А когда от нас... Опять же, объективно надо говорить, 24 февраля 2022 года тот же Инстаграм, запрещенный в России.
2: Нет, это запрещенный экстремистский признак, да, прошу прощения.
5: Мы это вынуждены говорить по законам, и это нормально. Тогда все помнят, насколько, какой шквал, как бы даже подобрать слова. Я же не могу сказать, что это прям шквал негативных комментариев. Нет, это была целенаправленная информационная атака.
2: Ну, в другой соцсети, которая это принадлежит той же самой Мете, это было практически, ну вот, легитимировано.
5: Это было, да. Да, и когда была политика, почему и Мету признали экстремистской организацией, потому что официальное разъяснение их правил было следующим. Да, несмотря на то, что явно украинские комментаторы занимаются нарушением политики этих компаний и занимаются оскорблением россиян

0: с Телеграмом, да, потому что, ну, объективно не совсем, ну, реагируют на запросы. Я не знаю, какие там запросы адекватные, неадекватные, неважно. Важно то, что государство так решило. Я могу с этим спорить и не соглашаться, но если есть закон, я обязан как гражданин его исполнять. Но создайте его государственный VPN.
1: Абсолютно с вами согласен, это очень хорошее. Или вот опять же государство какую-то пиратскую сеть, назовите ее просто по-другому.
0: А у нас же
1: что
0: просто,
1: потихонечку происходит.
0: Вот,
1: да.
0: моя критика людей, запрещающих, заключается в том, что я критикую и предлагаю альтернативы. Их можно обсуждать. Люди, которые запрещают, они не предлагают альтернатив. Они просто
1: Ну,
0: запрещают.
1: это тоже какая-то, знаете, человеческая, что ли, история. Поначалу нужно пройти стадию запрещения, потом
0: Согласен. Я поэтому к
1: принятие
0: этому
1: альтернатив.
0: условно спокойно к этому отношусь, понимая, что рано или поздно мы в любом случае вырулим, веря в наше общество, которое выбирает людей, которые принимают правильные и нужные решения.
1: Руслан, вам спасибо огромное за эфир. Всегда очень
0: Спасибо.
1: приятно с вами пообщаться, при том, что у вас чаще
0: Взаимно.
1: эфиры вечерние, у меня всегда утренние. Руслан Осташко, политический аналитик, журналист на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников, и всем хорошего дня.

0: Страна героев. Иван Ахтырский. Передвижение и прикрытие колонны войск в зоне боевых действий – сложнейшая задача. В любой момент она может быть обнаружена противником. На младшего сержанта Ивана Ахтырского возложили задачу по сопровождению наступающих российских военных и техники. Двигаясь по маршруту, он обнаружил украинских радикалов, до зубов вооруженных минометами и автоматическим оружием. Командир группы оперативно принял решение идти на прорыв. Иван рассчитывал вывести боевых товарищей из зоны досягаемости огня, пользуясь неожиданностью и высокой скоростью. Но этого было мало. Он отдал приказ перестроить машины охранения во фланг и открыть шквальный огонь по ВСУшникам. Ахтырский лично в числе первых вступил в тяжелый бой с врагом, нанося ему урон в живой силе из пулемета. Противника удалось сковать, лишить возможности на ответные действия. Тому пришлось не атаковать, а укрываться. Колонна благополучно проскочила опасную зону. Попытки врага преследовать российских военных ни к чему не привели. Иван с сослуживцами перестроились в конец колонны и вели прицельный огонь. Смелость и грамотные действия младшего сержанта Ахтырского позволили группе наших военных прибыть в район назначения без потерь. Страна героев. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Есть что сказать?
2: Говорите.
0: Плюс 7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы.

0: депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 10 утра, в Саратове 11. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Лидеры ШОС подписали Бишкекскую декларацию. В МИД Китая прокомментировали продление безвизового режима с Россией. В порту Усть-Луги потушили пожар. Подробности далее. Члены государства Шанхайской организации сотрудничества получат единый статус партнеров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, такое решение поможет оптимизировать и нарастить взаимовыгодное сотрудничество организации со странами, которые проявляют к этому интерес. Так, по словам президента, в числе актуальных практических задач, которые стоят перед ШОС, дальнейшее укрепление связи между государствами-членами, а это в том числе способствует поступательной динамике социально-экономического роста, улучшению благосостояния населения. Кроме того, из года в год растет взаимный товарооборот между Россией и странами ШОС. И в продолжение темы лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию 25-летия организации по итогам саммита в столице Киргизии. Это передает корреспондент РИА Новости. Подписаны, помимо прочего, положения об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС, положение об исполнительном комитете антинаркотического центра организации и ряд других документов. Российские войска ударили по предприятию «Файерпоинт» в Киеве. Там производили комплектующие для ракет «Фламинго», как сообщили в Минобороны. Армия России также поразила промпредприятие в Киеве, изготавливающее аэростаты для доставки и обеспечения управления БПЛА, ключевой пункт обслуживания локомотивного парка, который был задействован для поставки военных грузов. Также поражен цех сборки и хранения безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе. Взаимный безвизовый режим между Китаем и Россией в полной мере отражает стратегическое взаимное доверие между странами, укрепляет дружбу народов и способствует сотрудничеству в различных областях. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гуо Цзякунь. Накануне президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между двумя странами на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным. Рекомендация МИД России эвакуировать иностранные дипкорпусы из Киева актуальна из-за перехода армии России к систематическим ударам по военной инфраструктуре Украины. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что действия российских военных носят ответный характер в связи с наращиванием террористических ударов киевского режима по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре российских регионов. Горение, возникшее в результате атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти, ликвидировано. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Повреждения и возгорание в портовой зоне было зафиксировано этим утром в результате вражеских атак. Аппарат детского омбудсмена к началу учебного года запустил для родителей и школьников курс по кибербезопасности из 5 видеоуроков. Как рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, в материалах собраны конкретные примеры, когда дети под угрозой преступников оказывались втянуты в противоправную деятельность, что приводило к уголовным срокам в том числе. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Я думаю, что это даже и так работает, это могу рассказать. Доброе утро, дорогие друзья. Петр Лидов, Дмитрий Захаров, «Изолента живьем» поздравляет вас с 1 сентября, дорогие друзья. Лето кончилось, наступила осень, но ничего страшного. Знания зато приходят в каждый дом, в жизнь каждого маленького и не очень россиянина. Вот. Ну, во всяком случае, молодые россияне обретают знания, а россияне постарше этими знаниями начинают на профессиональном уровне делиться на ежедневной основе. основе вот, в рамках своих преподавательских обязательств. Так что всех с праздником, и учителей, и студентов, и преподавателей, и репетиторов, и вообще всех-всех-всех, кто работает в системе образования или не работает, а вынужденно там, вернее, не вынужденно, а, ну, короче, кто ходит туда, обязан туда ходить в силу возраста. Ура!
3: Да, доброе
2: Дмитрий,
3: утро.
2: Какие у тебя есть светлые воспоминания о 1 сентября? Бежал ли маленький Дима в припрыжку, обняв букварь в школу, радостный? Или все-таки шел грустный, понурив голову, волоча за собой портфель? Ну, фотографии мы не можем показать, мы на радио.
3: Нет, фотографии нельзя такие показывать.
2: Сложно будет.
3: Вот, да, ну, когда-то бежал, когда-то не очень радостный шел. Но вот, знаешь, я сегодня, пока ехал, я думал, сюда ехал. Я вот думал о чем, что, ну, во-первых, лето кончилось как-то грустненько, да, а с другой стороны...
2: Что же, первый раз, что ли?
3: Да, конечно. Но все равно, раз как первый, знаешь, вот раз и кончилось. А с другой стороны, какой-то оптимизм есть, потому что...
2: Будет следующее еще, может быть.
3: Август завершился, и вроде без каких-то вот там больших потрясений. Конечно, да, разные трагедии были, но вот прям вот что-то такого глобального, такого прям вот в масштабах страны, прям чтобы все рухнуло и что-то случилось прям плохое, такого вроде не случилось. В общем, мы его пережили вроде без этого. Вот это оптимизм добавил.
2: Ну, тут видишь, не от нас зависит, собственно,
3: да.
2: Ну, случилось.
3: Но не случилось. Вот, ну, или кто-то работал хорошо, поэтому...
2: Ты знаешь, я думаю, в какой-то год-то был, господи, 2001, что ли, да? В 2001 году, в сентябре, наверное, тоже в Соединенных Штатах Америки тоже кто-то думал, что не случилось, а случилось оно 11 сентября. Вот, так что...
3: Да.
2: Да, всяко бывает, но мы уже нам напомнили про то, что день Шуфутинов день впереди, 3 сентября. Мы уже отметили, что не очень много шуток на эту тему. Но, тем не менее, если вы хотите на эту тему пошутить или что-нибудь нам рассказать на эту, на другую, на любую другую тему, поделиться своими ощущениями, воспоминаниями, задать вопросы, может быть, расскажите о том, как вы 1 сентября проводите сегодня или, может быть, самые запоминающиеся 1 сентября в вашей личной жизни. Звоните нам 495-95-95-912. Дмитрий Захаров сегодня находится в студии и лично будет брать трубку сейчас,
3: да,
2: вот для радиослушателей.
3: У меня прям даже трубка лично здесь есть. Вот, я ее буду
2: вот, потом его
3: держать.
2: Будут переключать на сотрудника. И вот. Так что здесь есть какие-то комментарии. Ну вот, но у нас событий куча, несмотря на то, что август вроде как прошел без событий. У нас и саммит ШОС, и встреча министров финансов G20 прошла. Ну, так у нас, это не тоже у нас, не тоже мы там участвуем. У нас, я имею в виду, у тех, кто старается следить за событиями большой политики. Август все-таки, как правило, такой спокойный месяц для людей, да, отключаются от новостей. А сегодня у нас, смотрите, ШОС, G20, где Силуанов с Бессентом пообщались. Плюс у нас начинается Дальневосточный экономический форум. Ну, в общем, масса всего интересного. Ну, еще вот все продолжаются обсуждения директора ЦРУ и что он здесь делал и так далее. Но есть вещи поважнее. Это звонок нашего радиослушателя. Слушаем вас. Здравствуйте, о, дорогой радиослушатель, вы в эфире.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро. Меня зовут Андрей, я из Самары. Вопрос такой, ну, точнее, предыстория. В конце прошлой недели митрополит Екатеринбургский Евгений, по-моему, в эфире телеканала заявил что-то вроде, что нынешние обстоятельства экономические таковы, что остается уповать только на чудо и молиться о том, что, ну, о поставках бензина, продуктов, будет молиться о ставке Центробанка, об ипотеке. И у меня, ну, такой вопрос, насколько умны пастыри, кстати, Дмитрий в эфире, да, соответственно, их паства. Или это не слабоумие, а оппозиция? Тогда так ли были неправы большевики, если без перегибов? И списать все на тонкую душевную конституцию и усилить накал постройки храмов.
3: Андрей, спасибо большое. Ну, я не слышал.
2: Надо пояснить, почему вопрос Дмитрию именно, Дмитрию адресован. Дмитрий у нас должен в некотором роде. Ну, не все знают просто. У нас Дмитрий хорошо. Человек верующий, более того, церковленный, более того, некоторое время работал в храме.
3: 10 лет.
2: Не священным, да, не священнослужителем, а, так сказать, на общественную работу, не общественную, а, как бы сказать, внешние связи, и так далее. Человек в теме. Вот, поэтому вопрос к Дмитрию, но я бы тоже прокомментировал, если будет
3: возможно. Давайте, Петр Алексеевич,
2: после Дмитрия.
3: Я добавлю.
2: Да нет, я бы сказал, слушайте, в церкви везде, ну, я быстро, мой комментарий очень короткий, есть разные люди с разными взглядами на разные темы и так далее. Вот, поэтому кто может запретить сотруднику Русской Православной Церкви комментировать экономические вопросы в силу его, там, не знаю, компетенции и так далее. Вот, очевидно, он, может быть, это делает для своей паствы, которая вот задает ему такие вопросы. Священникам вообще быть сложно, потому что я мог задать вопрос на любую тему, абсолютно, вот просто вообще на любую, и ждут от тебя совета. Так что разные люди, я бы не... У нас, знаете, вот такая ошибка бывает, что вот если один священник что-то сказал, то это, значит, в Русской Православной Церкви заявили. Вот я бы спокойнее относился, это как комментарий, ну, предположим, блогера какого-нибудь, я не сравнивая с род занятий, а их просто много очень, священников.
3: Дмитрий. Да, я не слышал заявления, но считаю, что если кто-то просит Бога о том, чтобы было у нас лучше, чем сейчас, это касается и бензина, это касается и ставки, это касается и экономической политики, это касается и там, военных действий, там, и прочего, разных сторон нашей жизни. Как бы, я не к тому, что везде плохо, а к тому, что, конечно, мне кажется, каждому хочется, чтобы было лучше. И если кто-то об этом просит Бога, мне кажется, это здорово на самом деле, и чем больше таких людей будет, тем вероятность того, что лучше будет, точно получится. Но это не отменяет того, что надо как бы делом заниматься и работать. Знаете, такой анекдот есть про... Приходит студент к батюшке и говорит: «Батюшка, помолитесь, пожалуйста, чтобы я экзамен сдал». А батюшка ему говорит: «Слушайте, а вы учить вообще не пробовали?» Вот, поэтому надо как-то и учить, и Бога просить, да, это несколько измерений человеческой жизни, там, социальные, там, горизонтальные, там, социальные, там, вертикальные, духовные, и жизнь действительно такая, она многообразная. Другая проблема, что у нас любят вытащить, там, заявление, слова, даже не то, что заявление, а просто там слова там, батюшки, там, хорошо, там, епископа, еще что-то, и выдать это все, упаковать в такую формулировку: в РПЦ заявили. Вот. И вот выдать это вот все везде, что вот в РПЦ считают. Вот. Так нет. Так вот от имени церкви там может говорить патриарх, может говорить пресс-служба, может быть, говорит Легойда, как председатель профильного отдела, да, но вот по-другому это не работает. А так, в общем, как бы подытожим, мне кажется, очень здорово, что есть люди, которые о нас с вами молятся. Это вообще хорошо. На этом мир и стоит. Поэтому дай Бог им здоровья.
2: Ну, кстати, интересная тема. Там была вторая часть вопроса, были ли правы или неправы большевики по, так сказать, вот сути там, да, своих действий антирелигиозных. Трудно оценивать это, сто лет прошло, больше даже. Вот, оценивать это трудно, но, как и во всем, там, безусловно, были вещи, ну, которые просто и по тем временам были недопустимы. Очень много священнослужителей были уничтожены, расстреляны и так далее. Это никакой не секрет, всем это известно. С одной стороны. А с другой стороны, направление на просвещение народных масс, которое, ну, в России было необходимо, безусловно. И как бы роль церкви в этом, ну, тоже как бы была. Там, да, церковь в странах, ну, скажем так, аккуратно аграрных, она заменяла все. Школу, не знаю, там, праздники, социальные службы и прочее, прочее. В этом смысле, ну, очевидно, вот на мой взгляд, то, что церковь перестала играть такую важную роль в развитии, там, уровня образования населения, это, наверное, неплохо. Поэтому вопрос надо изучать, но вообще, на мой взгляд, конечно, это по большей степени было, конечно, ну, трудно говорить, ошибкой большевиков или нет, но с сегодняшних позиций все это было, конечно, серьезно. Перегибом. Ладно, еще один звонок. Слушаем вас в эфире. Здравствуйте.
5: А, Здравствуйте, Дмитрий, здравствуйте, Петр Алексеевич. Это Андрей Семенович,
2: здрасте.
5: Города Омска, пенсионер.
2: Андрей Семенович, здрасте.
5: У меня такой, здрасте. Такой вопрос, он не совсем может быть к вам, но как бы я не знаю, к кому обратиться. Может, вы, к вам приходят военные специалисты. В общем, очень часто в интернете ролики попадаются, где наши бойцы бьются как бы в ближнем бою с квадрокоптерами. И потом мне один раз попался ролик, там показывали такое оружие, очень интересное, не знаю, может это был ИИ, может быть это и такое оружие. В общем, что-то похожее на ружье, которое выстреливает сетью, где-то на 15-20 метров. Вот можно как-то этот вопрос, ну, перед военкорами поставить? Я думаю, что если это оружие появится у наших бойцов в таком ближнем бою с квадрокоптером, то это очень сильно поможет. Вот такой вопрос интересный.
2: Андрей Семенович, спасибо большое. Дим, скажи, что тебе, наверное, ближе к этой теме, потому что Дмитрий там
3: сказал. Ну, это большая очень проблема. Вообще, как-то революция дронов, она привнесла многое в ведение боевых действий. И из-за этого, это, собственно говоря, одна из причин, из-за того, что все так медленно происходит. Нужно отработать новые технологии, произвести новые виды там, вооружения и специальных средств, отработать тактику их применения и, в общем, все, и навык, да. И, конечно, от дрона защититься сложно. Например, последний раз я был, когда в Белгородской области, мы разговаривали там с ребятами из МОГа, это мобильная огневая группа, вот, они там вооружены различными видами огнестрельного оружия и вот сбивают как раз дроны из него. А еще я видел такие компактные как бы сеткометы, и тоже, по словам коллег, такая штука, в общем, может быть рабочей. Туда же можно добавить еще специальные патроны для гладкоствольного оружия, которые тоже как бы по факту так выстреливают как бы сеткой. Коллеги тоже их хвалили. Но это мы говорим про оборону уже последнюю, когда там, как бы, там, не знаю, там несколько десятков метров.
2: Ну да. Ну, слушайте, естественно, против каждого нововведения ищутся эффективные способы борьбы с ним, поэтому я думаю, что то, о чем вы сказали, я не уверен, что бывают такие, знаете, универсальные решения, всем раздать по ружью сеткой, и все будет хорошо, потому так что это... против этого найдется какой-то метод там, ну и так далее.
3: Это, да, извините. Да, это раз. Во-вторых, вот мы с Трофимом на прошлой неделе обсуждали, даже несколько раз обсуждали, как бы ружья со сеткой недостаточно. Для этого нужно уметь стрелять из ружья, да, вообще, да. Уметь стрелять из оружия. Это должны быть навыки. Этот навык должен постоянно тренироваться. А там, сейчас там, стрелковый спорт, он такой очень как бы недоступный. У него то очень такой высокий
2: порог. Дорого.
3: Да, да, конечно. Ну, вот, мы же тогда
2: Я могу вам рассказать. Вот, да. Мне очень понравилось, я с удовольствием бы стрелял хоть каждый день, но вот у меня один курс выстрелов из пистолета в тире на стрельбище, там ты платишь, ну, за что-то там, за обучение, плюс за патроны, по-моему, там, сколько там патронов давали, 50, что ли, вот, ну, в общем, там 20 тысяч рублей это стоило.
3: Да,
2: и понятно. Понятно, что это, наверное, такой дорогой тир. Ну, хорошо, пусть это стоит 10 тысяч. Но вот один визит в тир будет стоить примерно 10 тысяч рублей, если ты хочешь нормально какой-то навык приобрести. Ну, хорошо, допустим, я выходил туда, ну, ладно, там, не знаю, раз в неделю. Да. Допустим. Вот, хотя я бы и два ходил. Опять же, во-первых, ну, это, да, с другой стороны, это надо доехать, это куда-то надо найти его. Это тоже целая история, не то, что на каждом шагу они. Вот, соответственно, ну вот раз в неделю, считайте, там, допустим, вы нашли там 10-15 тысяч, это будет вам обходиться, ну, считайте, 40-50 тысяч в месяц вам надо на это потратить. Вот, это нужно обладать серьезным уровнем дохода, чтобы это было, ну, вот таким вот легким хобби без боли, а это действительно, это просто вот такое хобби, то есть это ты не готовишься этим деньги зарабатывать. Нет, безусловно, если кто готовится деньги этим зарабатывать, или это профессиональная необходимость, они там получают, очевидно, эти курсы бесплатные и так далее. Но для обычного человека это как занятие, там, я не знаю, спортивное, там, не знаю, бегом, ходьбой и так далее, которое, как правило, стоит гораздо меньше. Вот. А здесь, в общем, это приличные деньги. А если ты хочешь какой-то еще уровень мастерства, то, очевидно, надо больше. Чем больше патронов, тем, соответственно, разные виды оружия, там, ну и прочее, прочее, прочее начинается.
3: Так дорогая история, дорого, да, к сожалению. Дорогая история.
2: Вот, а на линии боевого соприкосновения, ну, действительно, я так понимаю, что там разные средства, конечно, применяются, потому что, безусловно, защищать жизнь бойцов нужно, в том числе, очевидно, и такие, но являются ли они универсальным противоядием, это вопрос, я не знаю, на это у меня ответ нет.
3: Универсальное противоядие, наверное, если даже можно так про это рассуждать, это, наверное, как раз вот тот самый, как бы, навык и работа ума и твоя физическая кондиция. Без этого ничего оно не сработает. Если ты как-то, если ты в критической ситуации, ты упадешь там на уровень своей подготовки, а не поднимешься до уровня своих ожиданий, да, то есть вот учите военное дело настоящим образом. Это трудно, это интересно, если все выучите, тогда...
2: Ну... Да и то, все-таки это бой, да, это конечно. Ближний бой, и это бой с машиной, и здесь гарантий никаких нет, какой бы ты ни был специалист, ну, хорошо, если два прилетит, там, да, допустим,
3: да,
2: или,
3: да,
2: или
3: все,
2: три,
3: да, да.
2: Или, он, или ты будешь, например, находиться в машине в это время, ну, короче,
3: у нас случай был, значит, у нас мой товарищ... Кекс, привет. Ехал, он занимается подвозом, он в команде БПЛшников занимается подвозом, и он ехал как раз, и его машину атаковал FPV-дрон, причем он попал прямо ему в лобовое стекло. Он остался жив, кумулятивная струя прям прошла между ног, посек его, всю бронежилет принял на себя там всю вторичку, он остановился, спрятался в ближайшем доме, потому что понятное дело, что сейчас прилетит второй, будет добивать, там окно, там, не знаю, есть некоторые, второго не было, он как бы вышел, и что ты думаешь, как бы пошел, попробовал завести машину, машина завелась, он как бы развернулся и поехал в госпиталь, приехал в госпиталь, и сказал, что вот, смотрите, меня ранили, вот давайте делайте со мной что необходимо. Все, его госпитализировали, причем все удивлялись там, а с кем, кто тебя привез, с кем ты приехал, это он сам приехал. Вот, попал в госпиталь, там, недели две, обратно вернулся в строй, сейчас вот там делает много важных и нужных вещей.
2: Дай бог здоровья и, конечно, безопасности. Ну, а фундаментально как избежать этого? Ну, естественно, это прекращение боевых действий. Вот, прекращение боевых действий мы считаем, что, возможно, на условиях России, а условия более-менее изложены. Более того, там даже договоренности определенные были. Очевидно, они примерно находятся там в канве Стамбульских соглашений, которые озвучивались еще в 2022 году. Вот, поэтому, чего мы хотим от Украины, всем известно. И очевидно, что когда победа будет одержана, то тогда и опасности эти уйдут непосредственно перед теми, кто воюет. Но дальше-то они останутся все равно. И все равно, конечно, работа техническая не остановится, потому что уже эта технологическая дверь открыта. И, собственно, понятно, что на лаврах, наверное, никто почивать не будет. Хорошо, еще один интересный вопрос здесь есть. У нас Старкова Елена спрашивает. Утро, да, действительно, печальная новость сегодня пришла. Утро началось с новости о нападении семиклассницы на учителей в городе Канске. Девочка распылила газовый баллончик и набросилась на учителей с ножом, а также подожгла дверь. Вчера обсудили в изоленте, что врачей нужно особо оберегать, а учителя как защищать? Сложный вопрос. Много у нас, ну, фактически учитель в этой ситуации беззащитен. Я вот видел, где же это было? По-моему, в Таиланде проводили прям специальные в школах полноценные уроки подготовки с тренировкой всего состава личного, военными терминами выражаюсь, но всего коллектива школы, ученики, учителя, что делать, если вот подобная ситуация происходит. Это как гражданская оборона уже воспринимается, потому что много действительно школьников, ну, по каким-то своим личным причинам психических сдвигов, отклонений, проблем и так далее, подобные действия осуществляют. Поэтому я считаю, это только подготовка. У нас, к сожалению, видите, сотрудников неведомственной охраны, они есть, да, но они сидят на входе, от действий где-то там внутри защитить сложно. На 100% проконтролировать все, что проносится в школу, тоже сложно. Ну, понятно, что, наверное, с автоматическим оружием там... Может быть, еще кое-как можно справиться, да и то мы видим, что не всегда. А с ножами, баллончиками, там просто режущими, колющими предметами, ну, довольно сложно. Персонала не хватит на всех. Это, ну, во-первых, дорого, во-вторых, все вот рецепты там всех охранников, не знаю, из гастрономов пересадить в школу, они не очень работают. Вот, потому что они все-таки люди не подневольные, а сами выбирают место работы, где и коммерческая компания всегда будет платить больше, чем в системе образования. Сложный вопрос, как защитить учителей? Ну, я не знаю, только подготовкой, вот, возможно ли это, ну, наверное, как-то возможно.
3: Ну, да, и, ну, плюс вот, я бы
2: универсальный... Универсальной защиты нет ни для учителей, ни для другой любой категории граждан.
3: Да, я бы добавил такую банальность, это про повышение бдительности, потому что, ну, это все, оно не происходит вот внезапно вот так вот раз, да, этому предшествует какой-то период, если там учителя, взрослые, там, не знаю, там, сверстники будут как бы друг внимание уделять, то можно как-то включиться еще на начальном.
2: Ну, то, о чем я сказал, это и есть повышение бдительности, потому что такое вот декларативное повышение бдительности, а давайте повысим бдительность, ну, может, ты можешь...
3: Да, я понимаю, что это слишком общее.
2: ...провести,
3: да,
2: но если у тебя есть в программе жесткий тренинг, который каждый должен пройти, по нему аттестацию, это одно. А если там повышение бдительности, давайте быть добрее, ну, это как бы другое.

знать за 90 секунд. Однажды солнечным летним утром на парижском вокзале к врачу и литератору Артуру Конан Дойлу с уверенным видом подошел таксист. Взял его чемодан в руки и спросил: «Куда вас доставить, месье Конан Дойл?» Писатель изумился и задал встречный вопрос: «Но как вы меня узнали?» Водитель скороговоркой выпалил: «Я прочитал в местных газетах, что Артур Конан Дойл едет в Париж с отдыха во французской Ривьере. Затем я увидел маршрут поезда, с которого вы сошли. После обратил внимание на ваш великолепный загар и чернильное пятно на одном из пальцев. Оно свидетельствует, что передо мной профессиональный писатель. По изысканной манере держаться вы доктор, а покрой вашей одежды чисто лондонский. Я пришел к выводу, что вы и есть автор знаменитых детективов, которыми зачитывается вся Европа». Писатель был поражен до глубины души. Восхищению его не было предела. Простой таксист владел дедуктивным методом не хуже его литературного детища Шерлока Холмса. Но вдруг парижанин, немного смутившись, вполголоса добавил: «Месье, я заметил и еще одну незначительную деталь. На ярлыке, приклеенном к вашему чемодану, крупно написаны ваше имя и фамилия». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Страны-члены Шанхайской организации сотрудничества выразили глубокую обеспокоенность в связи с развитием событий на Ближнем Востоке и вокруг Ирана. Соответствующий текст декларации опубликован на сайте Кремля. Государства-члены организации также подтвердили позицию, осуждающую военный удар по Ирану, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения. Кроме того, страны подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Исламской Республики и выступили за урегулирование дипломатическими средствами. Жительница Камчатки задержана по подозрению в передаче иностранной разведки сведений, угрожающих безопасности нашей страны. Об этом сообщил ЦОС ФСБ. Отмечается, что женщина по заданию украинской спецслужбы передавала сведения для использования их против безопасности России. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене. Призыв Зеленского увеличить число ударов беспилотниками до 1000 в сутки рассчитан прежде всего на западную аудиторию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Кроме того, она отметила, что такие заявления Зеленского показывают, действительно ли он стремится к миру. Ранее, напомню, глава киевского режима поставил задачу обеспечить Украине возможность применять не менее 1000 беспилотников в сутки. Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в Восточном экономическом форуме в рамках президентской программы и выступит перед студентами. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, эта встреча пройдет в формате открытого диалога. Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Контртеррористический форум с совместными учениями стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и Содружества независимых государств пройдет в Беларуси в октябре. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко. Фрагмент его выступления опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал ПУ Первого. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в роли председателя в организации в этом году принимает Киргизия. Мероприятие посетят представители 17 стран и 6 международных организаций. Типовой порядок предоставления общежитий студентам, утвержденный приказом Миноборнауки и Минпросвещения России, начнет действовать в нашей стране с 1 сентября. В соответствии с порядком, для получения места в общежитии студенту необходимо подать в ВУЗ заявление и документы, в том числе подтверждающие обучение по очной или заочной форме, отсутствие регистрации или жилья в собственности в городе расположения университета. Окончательное решение принимает вузовская комиссия на основе критериев, установленных российским законодательством и локальными нормативными актами университета. Еще больше информации, фото и видеоматериалов вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента Лайф.
3: Доброе утро, радио «Спутник». С вами «Изолента Лайф». Дмитрий Захаров, Петр Лидов. И к нам присоединяется Талайбек Араскулов, редактор-обозреватель «Спутник Кыргызстан». Талайбек, доброе утро.
4: Доброе утро. Ну, у нас добрый день, так что я скажу доброе утро и добрый день вместе.
3: Спасибо большое.
5: Слушайте, про саммит ШОС хотелось вас спросить. Для Бишкека, наверное, это, я уж не знаю, в истории, может быть, а может быть, ну, за последние годы, наверное, первый такой съезд. Там у вас и Путин, и Си, и Нарендра Моди, и кто еще? Еще кто-то там, и Пашинян, по-моему.
4: И Пашинян. Я, наверное, сделаю такую маленькую кратенькую справочку, да, по поводу участия.
5: Если можно, да.
4: Сейчас у нас лидеры 17 государств, плюс 6 глав международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, это Антонио Гутерреш, да, естественно, генеральный секретарь СНГ, ОДКБ, глава ЕЭ, кстати, вот, присутствует в Бишкеке. Что могу я сказать? Это не первое такое масштабное мероприятие именно в рамках ШОС. И напомню, что Бишкек встречал лидеров Шанхайской организации сотрудничества 4 раза. И сегодня вот 4-й раз, да, по масштабу Это действительно не имеет аналогов для Кыргызстана. При этом, что самое интересное, здесь нужно подчеркнуть этот факт, что саммит проводится в дни Всемирных игр кочевников. И вчера было торжественное открытие, где все президенты, включая формата не только ШОС, но и ШОС Плюс, были на открытии этих игр. И сегодня на саммите уже президент Путин объявил о том, что следующие 7-е Всемирные игры кочевников будут проводиться в российском городе Казань, да, в Татарстане. Я думаю, это немаловажный факт. В каком плане? В плане культурно-гуманитарного сотрудничества, да, между странами ШОС. То, кстати, о чем мы и говорили на полях саммита лидеры. Сегодня, например, Владимир Путин заговорил о экономической, повышении экономической взаимосвязанности стран ШОС, и было объявлено о открытии, ну, так скажем, организации «Пранка ШОС», которая заработает в 2028 году. И вот эти вот шаги постепенные, системные, конструктивные и, самое главное, поступательные, говорят о том, что ШОС сегодня превращается из малой организации, которая была в самом начале, я просто напомню, тогда были всего 6 стран, да, это Кыргызстан, Таджикистан,
5: 6 стран было, да.
4: Казахстан, да, Казахстан, Россия, Китай, вот, и сегодня это превращается в мощнейшую авторитетную организацию. Некоторые эксперты говорят о том, что якобы ШОС – это такой клуб по интересам и так далее и тому подобное. И там нет никаких, так скажем, каких грандиозных проектов и так далее. Но хотел бы, наверное, подчеркнуть, что ШОС и не имеет таких задач. Самое главное, так скажем, цель, которую стремятся достичь страны Шанхайской организации сотрудничества – это безопасность. А вот все остальное уже вытекает из этого. И тот же, в том числе, как и в образовательной сфере, да, сотрудничество, университет ШОС, вот в экономической сфере, банк ШОС и так далее, и так далее. Я, наверное, как медиаэксперт хотел бы, чтобы у нас еще было единое информационное пространство. И сегодня наметки, да, о создании этого, то есть фундамент, да, для создания этого информационного пространства уже появляется. Сегодня заговорили о едином цифровом регулировании, да, в странах ШОС. Я думаю, что это вот как раз закладка тех кирпичиков, да, для создания единой информационной системы, в которой существуют, так скажем, страны глобального юга и в том числе страны ШОС. Ну, вот такая вот история.
5: Понятно. А вот по поводу информационного пространства тоже любопытно. Ну, вот мы начали сейчас, для радиослушателей тоже интересно было бы. Ну, нам в России там не очень понятно, как выглядит информационное пространство Кыргызстана или Казахстана или других стран-членов ШОС. С Китаем так вообще там понятно, что отдельная жизнь. Мы все-таки привыкли считать, что вот российские СМИ активно там работают и так далее. Вот вы очень интересно рассказывали о работе западных средств массовой информации, западных, ну, я уж не знаю, каких-то структур. Если можно, может быть, повторить пару слов. Вот если вы как медиаэксперт, ну, как бы надо было нарисовать вот такую, я не знаю, виртуальную карту информационного пространства Кыргызстана по влиянию. Вот из чего она состоит, с вашей точки зрения? Какие основные элементы там есть? Ну, один, очевидно, это спутник, может быть, там российские какие-то каналы, там российское кино и так далее, культура и прочее. Вот что еще?
4: Ну, давайте, наверное, разграничим, да, что такое информационное поле вообще для наших радиослушателей. Поясним, наверное, да. Информационное поле – это очень сложно тканный ковер, да, где присутствуют не только средства массовой информации, не только там такие инструменты, как телевидение, да, там и так далее. Здесь еще и присутствуют социальные сети. И вот здесь нужно разбираться, как говорится, по частям, да. Что самое интересное, информационный рынок Кыргызстана является одним из самых насыщенных на всем постсоветском пространстве. И буквально года три назад, до принятия закона о неправительственных организациях, В Кыргызстане очень активно в медиаполе действовали западные и прозападные структуры. И причем это было официально, никто их не запрещал. И сегодня, кстати, никто не запрещает. Единственное условие этого закона, который был введен, да, в 2024 году и подписал президент Садыр Джапаров, было официально, пожалуйста, зарегистрируйтесь и показывайте свои движения по финансам. То есть откуда вы получаете финансирование и кто вам это дает, да, и сколько. Все, там даже налогов не нужно было, по большому счету. И после этого закона все западные СМИ из официальной структурной, так скажем, информационной повестки, они практически исчезли. Сегодня остаются...
5: А что случилось? Что, они не хотят показывать свои источники финансирования? Или что? Почему они еще?
4: Ну, скорее всего, да. Почему? Потому что некоторые, так скажем, фонды, да, некоторые организации в виде СМИ, которые вели активную работу в информационном пространстве, они были, ну, не зарегистрированы, во-первых, даже как средства массовой информации, а во-вторых, у них юридический статус был совершенно другой. Вот. И, соответственно, вот эта вот вся катавасия, да, она как бы пришла в порядок, и сегодня в официальном, то есть зарегистрированном Минюсте, как средство массовой информации, западных, так скажем, агентств, они не изменились, в принципе. То есть, например, официальное представительство Deutsche Welle или там BBC, оно есть. Да, вот, или там тот же Азатык, да, Азатык – это филиал «Голос свободы», то есть, а если в советское время еще вспомнить, да, это был «Голос Америки», да, если вот мы вспомним вот эти вот все голоса.
5: Я думаю, что мы должны здесь сделать ремарку, я прошу прощения, что все эти организации на территории России признаны экстремистскими и запрещены. Продолжайте, пожалуйста.
4: Да, смотрите, коллеги, и еще такая вот история. То есть официальное поле, если взять инструмент как в виде там, представительства там, или какого-то филиала, или корреспондентского пункта, практически ничего не изменилось, они как бы работают, все нормально. Вопрос в другом. Вопрос в том, что присутствие западных или там, российских нарративов, да, оно чуть разнится в информационном поле, так как оно неоднородно, как я вначале уже сказал. Да? Есть официальная часть, есть, так скажем, полуофициальная часть, ну, может быть, какие-то структуры, организации, которые себя позиционируют, да, в информационном поле. И есть так называемый большой пласт, да, я бы назвал его, наверное, таким подземным, да, в информационном поле, это социальные сети. Социальные сети окутывают все. Всю нашу жизнь, и они более доступны для пользователя, чем, например, какой-то официальной СМИ. Сегодня человек настолько обленился, да, это не только у нас в Кыргызстане или там у вас в России, или это мировая тенденция. Они не хотят заходить, например, на сайт там РИА Новости или на сайт
5: Спутник. Ну, понятно, да, ну это нормально, да. Все заходят в собственные соцсети, и что им там вывалится, то и хорошо.
4: Абсолютно верно. Но, смотрите, вот теперь я бы хотел обратить внимание радиослушателей и наших зрителей в том, что социальные сети не принадлежат, так скажем, России, да, или там Кыргызстану.
5: Они в России некоторые принадлежат. Абсолютно. Почему? У нас есть ВКонтакте, например.
4: Ну, хорошо. Сколько пользователей там, да? И есть ли там пользователи из Кыргызстана? Ну, естественно, да?
5: Наверное, есть. Это... Да. Нет, ну, понятно, что в Кыргызстане очень... более популярные, как и везде, наверное, западные там. Разные.
4: Да, ну, абсолютно верно. И смотрите, какая картинка. Они же не принадлежат нам, по сути. И, то есть, полный контроль принадлежит западным странам. Из этого следует, что все нарративы, которые там будут пускаться, они будут принадлежать только коллективному Западу. Вот какая картина сегодня присутствует. И это на самом деле, так скажем, человеку думающему, да, не дает полной картины мира. Вот какая... Mm-hmm. История. Почему это важно? Объясню. Потому что потребитель контента, а это же не только взрослые люди, это же еще и дети, подростки, да, те же видеохостинги, где они смотрят мультики, да, те же какие-то рилсы, да, коротенькие и так далее. Им формируют этот мир виртуальный, информационный. Вот какая картинка. И нету в этом мире альтернативы. Понимаете? И Касаемо ШОС, да, вот почему я заговорил об едином информационном пространстве.
5: Да, то есть, я, извините, дополнительный вопрос задам, а вот китайцы, например, у вас они не работают, там, китайские соцсети или там, я не знаю, может, какие-нибудь турецкие?
4: Смотрите, китайские соцсети, я понимаю, китайские соцсети, я говорю еще раз, давайте призову вас разделять, да, есть СМИ, официальные представительства, они все есть, и в том числе и Синхуа, да, там и другие официальные СМИ. Смотрите, но в социальных сетях кыргызстанец не будет сидеть в китайских социальных сетях. Вообще история китайских информационных технологий, она вообще отдельная. Почему? Потому что она закрыта. Я разговаривал с многими китайцами, причем был и в Китае, да, лет 20 назад. Вот тогда я уже понял эту тенденцию. Им ничего не нужно, кроме китайского продукта. Все. И это вот было аккуратно подведено за там, 15 лет, 20 лет формирования информационной системы Китая. Аккуратно подведено. В том числе с использованием таких технологий, как фаервол. Китайский фаервол считается, кстати, самым лучшим в мире. Да? И китайцы сегодня не хочет слышать и видеть внешний мир. Понимаете, какая картина? Почему? Потому что там ему неинтересно. А вот в наших полях...
5: У них свой мир такой же, как внешний, большой.
4: Вот, да. Так что... вот в наших... А в наших информационных полях, да, какая картина? У нас намешано все. Я же говорю, что у нас рынок очень насыщенный, да. Здесь есть и турецкое влияние, и арабское влияние. Здесь есть и китайское влияние. Здесь есть американское влияние, европейское влияние. Здесь есть даже японское. Понимаете? Вот. Корейское влияние. Ну, давайте так, все, в том числе и россияне, смотрят те же дорамы. А дорамы являются мощным инструментом формирования нарративов в голове у пользователя. Те же, например, кей-поп-певцы. Да? То есть вот таким образом идет обработка и переформатирование сознания людей. Вот это нужно понимать, прежде чем оценивать тот или иной какой-то фактор, событие там, и так далее. Когда мы поймем с вами, что социальные сети сегодня превращаются в единственный и мощный источник получения информации из внешнего мира для пользователя, вот тогда мы сразу начнем соображать, как подать альтернативную западному, так скажем, взгляду информацию. Понимаете? А сегодня у нас, к сожалению, это вот отсутствует. Пытается, да, тот же, например, если взять Кыргызстан, да, есть вот официальное представительство «Спутник» в Кыргызстане. Мы, государственные СМИ, замечательно, прекрасно. Есть телеканал «Номад», да, который создан с российским участием. Есть телеканал «Мир», да, это формат СНГ, страны СНГ, это общее информационное поле. Но еще раз, опять-таки, нам нужно формировать единое пространство, опять-таки вернусь к ШОС, да, к теме сегодняшнего эфира, нам нужно создать единое информационное пространство, понятное для всех. И вот тогда мы будем начинать только первые шажочки формирования альтернативного, настоящего мира. Не тот, который нам пытаются навязать в виде там, якобы демократических, в кавычках, ценностях там, и остальные, да, то, что есть на самом деле.
5: Албек, хотел вас еще раз... Да, извините, закончите мысль, я спрошу на другую тему.
4: Да, и тут всплывают те вещи, о которых мы говорим уже, наверное, ну, лет 20 все, да, так называемые традиционные ценности. Вот. Пока никто не понимает, что это такое, но это вот человеческие вещи, которых мы просто-напросто потеряли. Дружба, взаимосотрудничество, поддержка и так далее и тому подобное. А вы посмотрите любую социальную сеть, там их просто нет.
5: Да, слушаю. Да, все-таки, знаете, что хотел спросить? Как вы, во-первых, интересно было бы зацепиться, как вы видите потерю дружбы, например, да, между народами, вот со стороны именно Кыргызстана. А вот что, например, какие проявления отсутствия? Я могу со стороны России сказать, да, что мы тут вот многие относятся к Ну, у нас есть сложности с различными странами, и Украина, и Грузия, там непростые отношения, периодически Армения, значит, периодически еще что-то. Но обычно сложности сводятся к тому, что вот мы же были там Советский Союз, а теперь они говорят, что русские, значит, их там грабили все эти годы. Вот, ну, условно, то есть какие-то такие вопросы есть, плюс мигранты и так далее. А вот если посмотреть с глазами кыргыза, для вас вот потеря дружбы, она в чем выражается? Ну, не знаю, раньше там мы с казахами были братьями, а теперь нет? Примерно так, что ли, как-то? Или как это выглядит?
4: Смотрите, с вашей точки зрения? Смотрите, взять медиарынок в Центральной Азии. Просто, я сейчас не говорю там о каком-то глобальном вещах, да? Сегодня раскручивается, так скажем, четыре конфликта. Четыре. Это кыргызско-казахский, кыргызско-узбекский, кыргызско-таджикский, он сильно раскручивался и вот влился в кыргызско-таджикский конфликт вооруженный, да, вы все знаете об этом, да, тем более два конфликта было. Слава богу, что наши главы государств при помощи, кстати, Владимира Путина разрешили этот вопрос, и сейчас у нас на нашей земле мир и спокойствие, замечательно. Но они же добились этого. И есть еще казахско-российский конфликт, который раскручивается в информационном поле. Это вот то, что просто...
5: Казахское или кыргызское? Казахско-российское.
4: Нет, казахско-российское.
5: Казахско-российское.
4: Сейчас в информационном поле раскручивается, что ну, темы, да, Россия забрала казахские земли, а в России раскручивается, что казахи вообще не имеют права там на какие-то территории там и так далее. То есть специально бьют по болевым точкам, которые вызывают эмоции. Понимаете? И здесь работа идет же не только в социальных сетях, не только какие-то там посты, фейки там, и так далее. Да? Это же работа идет и с реальными людьми, в том числе и на политическом уровне. Всякие разные чиновники, депутаты, которые там позволяют себе различные высказывания. Да? Это все работает именно вот на создание той или иной ситуации. Вы упомянули, Петр, про мигрантов. Я просто напомню, что первая история с ужесточением миграционного законодательства началась после теракта в Крокусе. А теперь давайте вспомним, ну просто логически давайте порассуждаем, да? А теперь давайте вспомним, кто организовал этот теракт. Говорят, украинские спецслужбы. Но на самом-то деле Украина самостоятельно не может это сделать. Естественно, у нее есть куратор. А если мы сейчас посмотрим, кто в принципе, да, по большому счету, это наши с вами любимые англосаксы. Вот, которые, по сути, курировали этот проект в виде теракта. А для чего? А ударили по нескольким точкам. Не только сам теракт, но ударили по отношению россиян к выходцам из Центральной Азии, по отношению жителей Центральной Азии к России. И эта цепочка уже длится несколько лет. То есть идет активное нарастание миграционные проблемы. На самом деле, если уж мы с вами посмотрим, да, по большому счету, на самом деле проблемы мигрантов не существует. Есть отдельные какие-то натяжки, какие-то там точки напряжения и так далее. Да, это все можно решить. Но это активно раскручивается как в российском информационном поле, так и в странах, если взять уже это, Центральной Азии. И это все раскручивается, раскручивается этот маховик, понимаете, вражды, язык вражды. И, естественно, что мы получаем потом такие всякие разные события, да, там, а там драка произошла, там того избили, там что-то там с ребенком и так далее и тому подобное. Вот это все, истерия нагнетается, нагнетается, нагнетается, и в конце концов мы получим с вами некое событие, которое окончательно разорвет наши с вами связи. Вот чего добиваются те люди, которые формируют информационное поле. А это потом...
5: А как бы вы оценили вот эти связи? Связи, ну, если говорить о России и Кыргызстане, эти связи двигаются все-таки с

0: Да, говорите.
1: Да, именно поэтому я и говорю, что странам ШОС, да, и странам, в том числе, в других форматах, нужно создавать единое информационное пространство.
0: Чем мы с вами и успешно и занимаемся прямо сейчас, Толбек. Спасибо вам огромное за участие. Вот. Очень-очень здорово, что вы согласились у нас. Давно мы не звали и с Кыргызстаном давно не общались. Это всегда приятно и всегда здорово. Тем более, ну вот.
1: Давайте два раза в месяц. Два раза в месяц будем
0: отвечать на различные
1: вопросы.

0: Страна героев. Виктор Баженов. Штурмовая группа, в составе которой сержант Виктор Баженов обеспечивал прикрытие основных сил, с боем взяла под контроль очередной населенный пункт. Враг ожесточенно сопротивлялся из оборудованного опорного пункта. Но продвигающиеся вглубь украинской территории российские защитники без потерь овладели и этим объектом. Радикалы ВСУ понимали важность опорника. Они попытались отбить его на следующий день, собравшись с силами. Их наступление было подкреплено массированным артиллерийским обстрелом наших позиций. Сержант Баженов спас раненного товарища, вынеся его из зоны обстрела и оказав первую помощь. Затем мгновенно вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В какой-то момент Виктор засек вражеский дрон, снабженный видеокамерой и кружащий в воздухе на небольшой высоте. С этого аппарата ВСУшники вели разведку и корректировку артиллерийского огня. Меткими выстрелами сержант нейтрализовал беспилотный летательный аппарат. Противник был ослеплен и лишен возможности стрелять из минометов и артиллерийских установок. Вслед за этим российские военнослужащие перешли в решительную контратаку и заставили врага бежать с поля боя на исходные позиции. Страна героев. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 11 часов, в Бишкеке 14. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин поздравил президента Узбекистана с 35-летием независимости республики. Минобороны сообщила о массированном ударе по целям в Одессе и Одесской области. «Каллас» предложила Украине ракеты-перехватчики с истекающим сроком годности. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в поздравлении президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с 35-летием независимости республики отметил, что отношения двух стран носят характер стратегического партнерства. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Глава государства отметил, что Узбекистан уверенно движется по пути экономического и социального развития и по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями страны обеспечат дальнейшее наращивание всего комплекса партнерства. Связей на благо дружественных народов. ТЭЦ и три электроподстанции, а также цех сборки БПЛА поражены в Одессе и Одесской области. Как сообщили в Минобороны, армия России поразила в порту Черноморск два склада с военно-техническим имуществом, предназначенным для ВСУ. А в порту Одессы удары нанесены по 16 хранилищам с вооружением и военной техникой и 6 резервуарам с ГСМ, которые были поставлены в ВСУ западными странами. И, наконец, в Орловке Одесской области поражены пограничные пункты и паромная переправа, дополнила Минобороны. Посольство Японии в России было твердо указано на недопустимость военной активности в виде запланированных японо-американо-австралийских учений. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова и подчеркнула, что Москва примет контрмеры в случае размещения под видом учений американских ракетных комплексов «Тайфуна» в Японии. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила странам Евросоюза передать Украине имеющиеся у них ракеты-перехватчики для систем ПВО с истекающим сроком годности. Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии заявила о нехватке таких боеприпасов у Киева. Первая рабочая сессия посвящена дальнейшей военной поддержке Украины, в том числе поставкам средств ПВО, сотрудничеству обороны промышленности Евросоюза и Украины, кредиту ЕС для Киева и использованию Европейского фонда мира. Случаи заражения вирусом Эболы среди россиян в Демократической Республике Конго не зафиксированы. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума. Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго ранее сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эболы в стране увеличилось до 5500. Скончались от заболевания более 2500 человек. 9 российских университетов полностью перестроили свои программы под новую модель высшего образования, сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, университеты, которые участвуют в пилоте с самого начала, и те, кто вступил в проект с января этого года, фиксируют заметный рост интереса к новым программам со стороны абитуриентов. Пилот стартовал в 2023 году указом президента Владимира Путина в основе новой модели. Обучение студентов в один так для того, чтобы без доучивания в магистратуре быть востребованным на рынке труда. Это все в данной минуте. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Мы продолжаем нашу работу «Изолента Лайф», она же «Изолента Живьем», которую ведет сегодня Дмитрий Захаров и Петр Лидов. Мы рады приветствовать нашего гостя, одного из лучших экспертов в нашей стране, военных экспертов, Юрия Альбертовича Кнутова, военный эксперт, историк войск ПВО. Начали разговаривать про дроны и прервали вас немножко на, так сказать, в полете. Может быть, тогда заново вот последнюю мысль свою вы озвучите, если не сложно, и еще раз здравствуйте.
3: Да.
2: Во-первых, всем здравствуйте. Я бы хотел вернуться к тому, о чем мы говорили. То есть на сегодняшний день произошла определенная революция в дронах. То есть вот те дроны, которые были 3 года назад, и те дроны, что сейчас внешне выглядят практически одинаково, но при этом функции этих дронов и возможности, они возросли кратно. И в частности, ставка делается сейчас на искусственный интеллект, на элементы, точнее, искусственного интеллекта. То есть в чем смысл состоит? Если раньше для того, чтобы дрон навести на цель, нужно было ему связываться по системе GPS со спутниками, определять свои координаты и таким образом периодически выходить в эфир, что позволяло обнаружить этот дрон. Системам радиотехнической разведки. И, во-вторых, нам работать по GPS и таким образом уводить этот дрон от цели вообще. В последующем появились более современные системы. И вот сейчас используется система, когда закладывается в дрон цифровая карта маршрута. То есть эта цифровая карта, она создается с помощью спутников, либо с помощью тех данных, которые собирались до этого. Мы все помним Google Мобили, которые у нас ездили по стране, и мы с вами радовались тому, что у нас есть возможность открыть карту, значит, на карте увидеть какой-то объект, а можно было по нему щелкнуть, еще и увидеть его фотографию. Вот теперь эти карты, а также еще ряда компаний, которые этим занимались, в частности, вот Покемон и так далее, вот эти все карты теперь используются для того, чтобы бомбить нашу страну. И таким образом вот эти полетное задание формируется, и дрон летит, не выходя в эфир вообще. Мы о нем не слышим. Мы его не слышим по радио, он не получает никаких команд, он не связывается с системой GPS, его нельзя сбить, соответственно, с курса, а поэтому РЭП практически в данной ситуации бесполезен. Дрон выходит на определенную точку, там включается на некоторое время видеокамера, она обычная и тепловая, то есть такой дублирующий канал для того, чтобы повысить надежность информации. Сравнивается, если все совпадает, дрон летит дальше. Если есть некоторое отклонение, то отклонение фиксируется в маршруте, и он возвращается на ту трассу, которая в него заложена. Подходит дрон к цели, набирает высоту, опять включается камера, сравнивает объект, который надо поразить, с тем, что находится в его в контроллере и в системе памяти, и затем дрон атакует данный объект. То есть в данном случае никакие там телефонные вышки, ни GPS, ничего не нужно. То есть дрон самостоятельно выполняет полет, и причем обнаружить его можно только визуально, либо с помощью радиолокационных средств. Что, собственно говоря, усложняет задачу. Но есть здесь очень слабое место во всей этой системе. Именно какое? То, что нужна все равно обратная связь, подтверждение, поразил дрон цель или нет. То есть все равно надо какой-то канал подключать. Либо спутники Starlink, из-за чего сейчас идет спор. Да, Илон Маск говорит, что якобы разрешил Украине использовать спутники Starlink. Соответственно, там Украина говорит, что их можно будет применять только в том случае, если разрешит Белый дом. Но во всяком случае, ту демонстрацию, что мы наблюдали в Москве и в Новосибирске, когда спутники висели как ниточка и набирая высоту, это как раз было приурочено вопрос Зеленского к Илону Маску, он был приурочен как раз к возможности применять эти спутники. И была демонстрация, что мы готовы, американцы, подключить спутники для нанесения ударов. И вот если используют спутники Илона Маска, тогда все равно нужно ставить терминал небольшой. И этот терминал, он будет связывать видеокамеру дрона, когда он подлетает к цели со спутником. Дальше по спутникам информация к оператору. И оператор просто на экране видит, поразили цель или нет. Или нужно еще будет запускать еще один дрон. Вот такая же система использовалась в Хорнетах. Хорнеты были вначале без терминалов Илона Маска, а потом они вынуждены были ставить либо терминалы, либо использовать другой дрон для того, чтобы с определенной высоты иметь возможность наблюдать, была поражена цель или нет. Но в любом случае это, в общем-то, уже достаточно серьезное продвижение вперед, потому что оно позволяет одному оператору сразу несколько дронов наводить на цель. Задача оператора просто проверить, попал, не попал. И, собственно говоря, к этому все сводится.
3: Ну, правильно я понимаю, что еще вот как раз наличие такого спутникового канала дает возможность оператору уклоняться от противодействия, к примеру, там, от воздействия МОГов, да, на финальной части полета. Вот, потому что четкая картинка, четкое управление, и оператор там как-то маневрирует, вот как, к примеру, могло произойти там вот при атаке на Екатеринбург несколько дней назад.
4: Ну, по большому счету, ставятся сразу две камеры, одна впереди, другая сзади, да, на тот случай, если применяется дрон-перехватчик. И, как правило, эти дроны-перехватчики, ну, это даже мы делаем на наших гераньях, тоже ставим две камеры теперь. И есть даже специальный алгоритм уклонения нашего беспилотника от дрона-перехватчика. И когда появляется... как вы правильно сказали, в камере изображение украинского дрона-перехватчика, наша герань совершает маневр уклонения, и за счет этого остается целый невредимый, дальше продолжает полет, и таким образом дрон-перехватчик свою задачу не выполняет. То же самое касается мобильных огневых групп. Если можно увидеть, что ведется огонь с земли, примерно откуда, ну, есть тоже определенные алгоритмы уклонения, то есть данный дрон просто идет на малую высоту, там, под определенным углом, для того, чтобы его не могли сбить. А затем он будет на эту высоту снова вернется на прежний курс и будет продолжать полет. То есть совершенствование беспилотников до уровня самолетов истребительной авиации, ну, где-то, наверное, конца 60-х, 70-х годов мы уже наблюдаем. То есть вот эти маневры уклонения, маневры, соответственно, специальные алгоритмы уклонения, это примерно то же самое, что в свое время летчики делали противоракетные маневры. То есть они были прописаны, летчиков истребительной авиации тренировали этому. Ну а теперь вот мы выходим на другой уровень. Но в принципе повторение происходит тех же приемов борьбы, которые были, ну, где-то даже полвека назад.
2: Хорошо, Юрий Альбертович, хотел еще вот какую тему предложить, прокомментировать более, так сказать, в более стратегическом разрезе таком. Мы сегодня первый день осени, подводим итоги лета. В воскресенье мы увидели заявление Министерства обороны, касающееся того, что Министерство обороны приступило к подготовке к нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Это раз. Второе, мы видим, что вот последние 5 дней буквально без перерыва идет довольно масштабная атака на военные объекты в Одессе и в Киеве. Вот сейчас посмотрел украинские, значит, эти самые там каналы, они просто там в панике пишут, что впервые применяются КАБы, бьют сразу всем и шахедами, так они называют герань, как я понимаю, и бандеролями, и бомбами с Су-34, и баллистикой, и так далее. А вот завтра, насколько я понимаю, планируется завтра или послезавтра планируется выступление Путина на Восточном экономическом форуме, о котором уже предупреждена западная общественность, чтобы слушали внимательно. А ваши, может быть, какие-то итоги лет? С другой стороны, мы видим, что Украина тоже не прекращает. Вот сейчас только что там Ленинградской области опять атаки беспилотников продолжаются. Может быть, какой-то, ну, я не знаю, итог лета, если вы могли бы подвести, на что обратить внимание, чего ждать в будущем. Как вы видите вообще стратегическое изменение ситуации? Есть ли оно и что оно значит?
4: Если говорить о ситуации на земле, то, в принципе, продвижение наших войск происходит. Я, честно говоря, не думал, что мы сможем с востока, двигаясь на запад, подойти к Славянску, Краматорску достаточно близко, там 4,3 километра осталось, это совсем рядышком. Ну, бои идут за Красный Лиман, за Доброполье, это города, которые позволяют охватить Славянско-Краматорскую агломерацию, то есть изолировать ее фактически от Украины, от основной части Украины. Ну, так мы и делаем, мы окружаем, раньше окружали какой-то город, а мы теперь не окружаем, мы совершаем огневое окружение. То есть мы берем в клещи, а оставшиеся дороги перерезаем с помощью дронов, с помощью авиации, там, артиллерии, дальнобойной и так далее. Вот такая задача стоит по Славянско-Краматорской агломерации. Но операция будет длительная. Почему? Потому что вот даже если мы взяли Красный Лиман и взяли Доброполье, то изоляция этого района она займет порядка 2 месяцев. То есть примерно 2 месяца мы будем работать таким образом, чтобы туда, там не проводилась ротация, не поставлялись туда боеприпасы, соответственно, продовольствие, были проблемы со всем этим. И таким образом личный состав был измотан, морально истощен. И вот тогда, когда такой момент наступает, у нас появляется уже возможность для проведения непосредственно штурма этой агломерации. Поэтому, когда кто-то там говорит, что 2-3 месяца, я в это не верю, я понимаю, что операция будет более длительная, и связано это, конечно, с тем, что потери большие нам при проведении подобного рода операции не нужны. Ну, а еще есть Орехово, это мы раньше название в 23-м году, название этого города часто слышали. Заходим с тылу мы туда сейчас, на окраинах тоже ведутся боевые действия. После освобождения Орехова будет более-менее, ну, скажем так, без каких-то крупных населенных пунктов открыта дорога в сторону Запорожья. К Сумам тоже движемся, туда сейчас спецназ переброшен украинский, чтобы остановить наше движение, потому что мы... буферную зону примерно 20 километров. В Харьковской области тоже сложная ситуация. У Украины там есть в одном месте карман, и, собственно говоря, может там оказаться достаточно большое количество украинских военнослужащих, которые могут попасть уже в физическое окружение. Именно поэтому часть военных уже оттуда киевский режим просто выводит малыми группами, то есть они просто просачиваются. Потому что понимают, что либо будет окружение и уничтожение, либо вот хотя бы таким образом попытаться спасти хотя бы часть личного состава. Поэтому на земле, я бы так сказал, либо где-то ситуация стабильна, либо где-то мы, ну, те наступательные операции, которые мы раньше анонсировали, они, собственно говоря, планово продолжаются. И, в общем-то, мы можем говорить о нашей инициативе достаточно серьезной. У противника проблемы с личным составом. На днях, соответственно, этот сам глава офиса президента Буданов, запрещенный в нашей стране террорист-экстремист, он прямо сказал, нам нужно мобилизовывать не менее 30 тысяч человек. Тем самым он косвенно признал, что потери ВСУ в месяц не менее 30 тысяч человек. Это очень сильное заявление. Дырка у них порядка была 200 тысяч, сейчас, наверное, 300, а может быть, уже и больше тысяч человек. Западные эксперты признают, что вот тактика, которая была разработана, называется она «стена дронов» на Украине. Она сейчас перестала работать, особенно в районе Доброполя. Почему? Потому что не хватает личного состава в окопах. А у нас уже где-то месяца 3-4 назад были ситуации, когда мы, представьте себе, подходили к укреплениям мощнейшим. И в ров противотанковый, и надолбы, и колючая проволока, и минное поле, все. Ну, казалось, вот тут сейчас начнется. Попробуй прорвись и попробуй преодолеет эту линию. И вдруг оказалось, там нет ни одного солдата. Вообще.
2: Ну да.
4: Ни украинского солдата. Нет их просто. Физически их не хватает. А дроноводов тоже не хватает. Мы плотно работаем по дроноводам. Мы вычисляем пункты управления и работаем по этим пунктам управления. И в результате вот эта тактика стены дронов, она стала сейчас давать серьезный сбой. Не хватает операторов, которые могли бы эти дроны обслуживать. Именно поэтому Украина сейчас просит Запад делать ставку на развитие искусственного интеллекта. То есть, когда один дроновод может сразу управлять несколькими дронами. Теперь то, что касается наших ударов, я бы сказал, что вы абсолютно верно сказали, по Киеву работаем уже 5-й день. И на Украине это назвали блокирование Киева с воздуха. Это очень серьезная операция. Почему она проводится? Значит, мы, ну, раньше украинский режим, они собрали все основную массу военно-предприятий ВПК, сборка беспилотников, ну, крылатых ракет, в перспективе баллистических ракет в Киеве либо в его окрестностях. И под видом защиты мирного населения потребовали у Запада ракеты. Им дали комплексы ПВО, им дали ракеты, и они это все прикрывали, якобы вот заботясь о мирных гражданах. Хотя реально больше думали о военных объектах, предприятиях военно-промышленного комплекса. Ракеты сейчас закончились, у нас появилась возможность эти предприятия уничтожать. Но посмотрите, мы наносим сегодня удар, значит, завтра мы не стали на удар массированный наносить. Что делают украинцы? Они берут оставшееся целое оборудование и вывозят его в другое место, эвакуируют. из данного района. А вот если мы сегодня разбили один цех, завтра второй цех этого же предприятия, послезавтра третий и четвертый, мы где-то через неделю можем в пыль стереть полностью весь завод. Что, собственно говоря, мы и делаем. С этим связаны такие мощные, интенсивные удары. Зеленский проводил заседание Ставки. И во время заседания Ставки он сказал о том, что вот наша задача сейчас довести количество ударов по территории России, вглубь России, до 1000 дронов в день. Сейчас, говорит, у нас в среднем получается 300 дронов. А нам нужно в 3 раза, соответственно, в 3 с лишним раза повысить. И в ответ на это Министерство обороны наше выступило с заявлением о том, что мы готовим удары по топливно-энергетическому комплексу. Вот в ответ на это эти угрозы со стороны Зеленского. Почему мы такое заявление делаем? Мне вот тоже этот вопрос задавали не раз. Значит, мирное население. Мы с ним, мирным населением, не воюем. Поэтому мы предупреждаем. Зимой будет холодно. У кого есть возможность, выезжайте в деревню, снимайте домики, живите там в холодный сезон. У кого есть возможность, покупайте печки, покупайте, заготавливайте дрова, ставьте к себе в квартирах, будете отапливать зимой свои квартиры, чтобы не замерзнуть, чтобы мы, как бы говорится, себя в данном случае чувствовали, ну, более-менее спокойно с той точки зрения, что мы мирное население предупредили. Естественно, да. И, естественно, в этой ситуации стоит вопрос и продолжения изоляции Украины от внешнего мира. Я вот давно уже говорил об этом, что учитывая, так как киевский режим выносит основную массу заводов сейчас в страны Европы, у нас остается два пути. Либо, соответственно, бить по европейским предприятиям. Ну, вот сейчас, например, в Финляндии будет строиться завод, в Дании завод по производству ракетного топлива и так далее. То есть у нас есть первый путь работать по территории Великобритании, Германии, там, Дании, Финляндии, Польши и так далее. Да, это чревато Третьей мировой войной. Это первый путь. А есть еще один путь. Он более сложный и более дорогостоящий. Это изоляция Украины от внешнего мира. То есть, вот как я вот сейчас рассказывал про Славянско-Краматорскую агломерацию, мы изолировали эту агломерацию, ну, и точнее, делаем все, чтобы изолировать эту. Мы пока еще движемся только к этому, чтобы изолировать эту агломерацию от основной части Украины. Хотя внутри там останутся войска и укрепления и так далее, которые мы потом будем штурмовать. Вот здесь такая же ситуация. Мы должны изолировать Украину от внешнего мира. Мы изолировали Украину от Черного моря. И вчера были данные, приведены 72 судна с помощью наших ракет «Бандероль». Только вот в прошлом месяце были выведены из строя. Вот за один месяц. А всего там, по-моему, более 200 уже судов было выведено из строя. Поставки оружия черноморским вот этим вот, ну, логистическим транспортным путем, они практически сведены к минимуму. Раньше 8 судов проходило, сейчас одно судно с трудом добирается, и то мы еще при разгрузке его успеваем накрыть, этот весь груз, который оно привезло. Поэтому сейчас Украина делает ставку на Дунайские порты, и мы по ним тоже, Рени и, соответственно, Измаил, и мы по ним тоже активно работаем. И активно работаем по переходам, связывающим Молдавию, точнее Румынию, через Молдавию с Украиной. То есть вот этот вот коридор, мы как бы вот, есть у нас возможность по нему работать, и даже по Одессе мы применяем сейчас вот, первое сообщение пришло, Су-34 отработал. Я думаю, что применялись наши новые бомбы, которые... То есть у нас ФАП-500 есть, и на них устанавливается управляемый модуль планирования и коррекции. А это новые модули, которые имеют лучшую помехозащищенность, точность наведения и реактивный двигатель. И за счет реактивного двигателя дальность повысилась до 200 километров. То есть Су-34 условно подошел там на расстояние 100 километров от Одессы, где его ни один зенитно-ракетный комплекс Украины не достанет, запустил эту бомбу ФАП, она пролетела еще сотню и, соответственно, поразила какие-то объекты в Большой Одессе. Вот эти вот терминалы, где хранятся военные грузы, топливо для ВСУ и так далее. То есть вот эта вот работа, она тоже сейчас у нас ведется планом. А вот с Польшей у нас есть проблемы. Почему? Потому что в свое время, кстати, Украина в западную часть тоже вынесла большое количество предприятий. Но по этим часть из них находится под землей. И BBC показывала репортаж, вот Firepoint, там от 7 до 9 заводов находится. Так вот, мы в данном случае, вот выводя предприятие топливно-энергетического комплекса из строя, тем самым на подземных предприятиях не позволим поддерживать тепловой и режим влажности. А там это принципиально.
2: Не будет. Минута, Юрий Альбертович.
4: Да, и таким образом вот сейчас ставится задача изолировать от Польши. Сделать мы это сможем либо с помощью новой герани 5 реактивных с дальностью 900 километров. Ну и появилась информация неподтвержденная, Искандер-1000, дальность 900 тысяч километров. Если это все мы запускаем, то мы можем отсечь Украину от польской границы. Я не говорю, что на 100%, но даже если мы половину грузов отсечем, мы прекрасно с вами понимаем, меньше беспилотников будет, намного меньше крылатых ракет и другого оружия. То, что касается крылатых ракет, беспилотников, я думаю, уже тогда ПВО сможет наше справляться более-менее благополучно. Ну и на земле, естественно.
2: Прерву вас на этом. Извините, пожалуйста, мы уходим на новости на радио «Спутник». И напомню, что у нас был Юрий Альбертович Кнутов, военный эксперт. И прекрасно вот он нам рассказал о ситуации, которая сегодня складывается. Спасибо.
0: Запуск связи 5G. Контекст. Крупнейшие российские операторы, на частотах, ранее использовавшихся под стандарт 4G, развернут сеть нового поколения. Решение принято Госкомиссией по радиочастотам. Пока будут использоваться импортные станции. С 2027 года начнется переход на отечественное оборудование. На него отведены 5 лет. В ближайшее время сеть 5G появится в крупных городах. Затем покрытие будет постепенно расширяться. Новое поколение связи обеспечивает почти мгновенный отклик на действия пользователя и отличается более высокой скоростью передачи данных. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. Сеть 5G может работать с маломощными устройствами интернета вещей, выполняющими не просто команды человека, а самостоятельно собирающими и анализирующими информацию об окружающей среде. Такие устройства станут служить автономно месяцами, без подзарядки батареи питания. Одновременно в мире идут активные разработки технологии 6G. Ее внедрение позволит достичь колоссальных скоростей передачи данных и полностью интегрировать сеть с искусственным интеллектом. ИИ в автоматическом режиме будет управлять маршрутизацией и устранять неполадки. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Испания не обращалась напрямую к России по поводу якобы причастности Москвы к миграционному кризису в Сеуте. Однако Мадрид сразу побежал к микрофону делать заявление. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Данное видео доступно в Макс-канале «Радио «Спутник». Премьер-министр Испании Педро Санчес ранее допустил, что Россия якобы причастна к миграционному кризису в его государстве. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наша страна не имеет к этому никакого отношения. Напомню, около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко в испанскую Сеуту в конце июля. Ситуация, которая складывается вокруг Калининграда, тревожит. Запад не скрывает готовность его блокировать при эскалации. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Он подчеркнул, что Россия при военном строительстве учитывает агрессивную активность альянса у своих границ. НАТО осваивает восточный фланг, выстраивает логистику, ведет на границах России крупные учения. Грушко особенно подчеркнул, что у нашей страны есть все военно-технические возможности, чтобы обеспечить свою безопасность на фоне этой активности Запада. Посол России в Британии Андрей Келлин завершил свою миссию в Лондоне. Посольство продолжает функционировать в нормальном режиме. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что Келлин, работая в стране в крайне сложный период, провел большую работу по поддержанию каналов диалога между Москвой и Лондоном. Россия в надлежащий момент сообщит о назначении преемника Келлина на посту главы дипмиссии. Китай призывает страны ШОС противодействовать внешнему вмешательству, угрозам политической безопасности и подрыву стабильности региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. На заседании Совета глав государств стран Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке он подчеркнул, что Китай предлагает странам ШОС укреплять сотрудничество в сфере информационной, биологической и космической безопасности. Порядка 42,5 тысяч абитуриентов в этом году поступят на бюджет в 17 университетов пилотного проекта по переходу на новую модель высшего образования. Они будут учиться по новым образовательным программам, сообщается на официальном сайте Миноборнауки. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, первый этап реализации пилотного проекта по внедрению новой модели высшего образования успешно пройден. Абитуриенты и их родители, профессиональное сообщество, работодатели приняли образ новой модели. Так, с 23 по 25 годы реализации проекта на пилотные программы поступили свыше 33,5 тысяч человек. Это все к данной минуте. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио. Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, радио «Спутник». С вами «Изолента Лайф», Петр Лидов, Дмитрий Захаров. И к нам присоединяется Ольга Зиналиева. Журналист, лектор общества знания, победитель всероссийского конкурса знания, тренер по публичным выступлениям. Ольга, доброе утро.
3: Доброе утро, Петр. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро всем радиослушателям.
2: Как прошел
4: тебя, первый тренер по публичным выступлениям тебе скажет, что у тебя прозвучало два раза слово «знание» в одном предложении, а должно быть три раза, потому что сегодня еще и день знаний.
3: Точно, да.
2: Именно так и есть.
4: Вот. Мало двух раз.
2: Нам надо еще разочек. Ольга тоже.
4: Да, извини, я тебя перебил.
2: Это очень хорошо. Интересно было бы поговорить, ну, как бы 1 сентября, День знаний. Вот у всех это все ассоциируется с тем, что взяли детей и отвезли в школу. Там, с подарками, с бантиками, там, с цветами и все. Вот дети хотят идти, как, например, как Петр в припрыжку, наверное, туда бежал со знаниями. Вот Дмитрий, наверное, не слишком бежал туда, поэтому... Или наоборот, в общем, поэтому... Поэтому вот то и имеем, то, что имеем. А как у взрослых вообще? Вот взрослым надо учиться? Или все, отучились там в школе, в институте, и все, и на это закрыли? Или нужно оставаться таким вечным студентом постоянно, вот учиться, учиться, учиться? Вот, Ольга, вы как?
3: Я за второй вариант, вечный студент, учиться и учиться, потому что время сейчас такое, когда необходимо иметь не один, а несколько навыков, потому что... Постоянно и в профессии что-то меняется, и что-то новое в технологическом плане появляется. И очень здорово, когда человек осваивает новые знания и потом применяет их и имеет новые компетенции. А дальше, конечно, постоянно нужно быть вечным студентом, так как даже готовясь, например, к очередной лекции по новой теме, когда я начинаю копаться в каких-то новых исторических фактах, узнавать какие-то новые... данные, я понимаю, что я, во-первых, развиваюсь сама, дальше я могу что-то новое подарить слушателям, зрителям. И, конечно же, такой посыл, который дает знание, организация общественная наша, общество знания, такой посыл постоянно что-то узнавать, постоянно просвещаться, она позволяет человеку быть и во всеоружии, и иметь большой очень кругозор, и дарить эти знания и другим в том числе. Поэтому да, День знаний для меня – это 1 сентября, но это не только про школу, про то, что дети идут в школу, но и про постоянное самообразование и про возможность дарить свои знания другим людям.
2: Чем вообще вот в корне отличается обучение взрослых от обучения детей? Мне кажется, вот я по своему опыту, как бы взрослым иногда совсем не хочется чему-то новому учиться, и кажется, что ты уже как бы все знаешь, и вообще уже все можешь всем объяснить, про все объяснить, все рассказать, а тут раз и учиться надо.
3: Взрослые замотивированы больше. Дети же это такая история. Повели в школу, учусь, но если интересно ребенку, он продолжает учиться дальше сам с охотой. А взрослые – это мотивация, когда нужно, например, какие-то новые навыки получить. Единственное, что бывает и со взрослыми такая история, они думают, что если они заплатили, либо пришли что-то послушать, то им на блюдечке все это должны принести. То есть такое тоже отношение. Но зачастую со взрослыми мне, например, работать чаще интереснее, потому что они приходят за конкретным результатом, к этому результату стремятся.
2: На прошлой неделе... разговаривали там с Трофимом, тоже эфир вели, разговор был про адаптацию военнослужащих, которые возвращаются со СВО, да, ветераны СВО, да, что вот нужно там получить новые навыки, чтобы они встроились в общество, да. Вот, как я понимаю, есть проект по повышению навыков ветеранов СВО как раз по риторике, да, по публичным выступлениям. Вот как это работает? Это вообще востребовано? Нужны такие навыки ветеранам СВО? Чем они помогают строиться в обществе?
3: Ну, на самом деле, если там совсем брать предысторию этого момента, то в прошлом году у нас в Свердловской области появился первый образовательный проект, как раз связанный с ораторским мастерством для ветеранов специальной военной операции. Почему он родился? Потому что я как журналист брала интервью у ребят, вернувшихся со специальной военной операции, и видела, что многие из них, отправляясь на уроки мужества, ну и даже оказываясь перед камерой, чувствуют, во-первых, неловкость, во-вторых, психологические зажимы и невозможность раскрыть ту или иную тему, связанную с их боевой службой, переживания, которые связаны с гибелью товарищей, с тем, что они видели в зоне спецоперации. И все эти моменты можно исправить и можно помочь ребятам. Я это знала как тренер по публичным выступлениям. Все это можно было решить как раз за счет навыков по ораторскому мастерству. Тогда у меня родилась идея сделать вот такой вот курс. Я его разработала методологически, обратилась к нашему окружному обществу знания. Общество знания связалось с фондом «Защитники Отечества». Вот в такой коллаборации мы организовали первый курс в Свердловской области, провели его 3 дня. После этого отклик был очень хороший. Мы отправились в Челябинскую область 3 дня. Дальше зашли на региональные программы в Югре, на Ямале, в Кургане. Региональные программы кадровые, вот вроде «Время героев» федерального проекта, но только региональные проекты. И везде ребята давали очень хорошую обратную связь, говоря, что это помогает им не только научиться говорить, но еще и помогает им психологически раскрепоститься. То есть та самая реабилитация, социализация проходит и через вот такие проекты в том числе. Хотя, казалось бы, многие спрашивают, а зачем ветеранам ораторское мастерство? Но нет, где-то сказать о себе, где-то справиться с эмоциями, где-то уметь парировать и воспринимать адекватно негативную реакцию со стороны слушателей. Это все как раз вот те самые навыки публичного мастерства. А еще я поняла, когда мы работали с ребятами, например, в Свердловской области, в Челябинской, наверное, не так, Тюмень вот еще тоже так сыграла. Когда у нас был первый только день, мы только знакомились и погружались в эту тему, мы, наверное, час беседовали просто о жизни, если не больше, о жизни, о переживаниях. Кто-то даже со слезами на глазах говорил о том, что ему удавалось пережить там, в зоне специальной военной операции, как он реагирует на слушателей, которые, например, не воспринимают наших ребят и их подвиги. И я поняла, что это даже некий психологический такой курс, потому что он позволяет еще раз проговорить, прожить, ощутить, и те способы, как справиться с этим, с этими эмоциями и как общаться со слушателями. Им, конечно же, очень помогали и в дальнейшем, потому что мы со многими ребятами на связи. Кто-то из них, кстати, вот участвовал и в выборах в том числе, готовил речи выборные свои, в праймеризе участвовал. Так что все это точно, однозначно помогает.
4: Вы знаете, очень важную вещь вы сказали, я бы даже добавил бы, я тут слушал какого-то иностранного профессора перед студентами, он там выступал по теме публичных выступлений, сказал очень классную формулу, он сказал, что в жизни вам нужно обращаться к студентам. Наша задача здесь, в этом университете, дать вам всего 2 навыка. Первое – научиться писать, а второе – научиться читать. Ой, научиться писать, а второе – научиться доносить свои мысли, научиться говорить. Вот. Ну, читать, понятно, что они так умеют. А почему писать? Потому что это позволит вам проанализировать ситуацию, зафиксировать, собственно, идеи, там, мысли и так далее. Вот. А почему говорить? Потому что без этого вы не в состоянии будете продвинуться вообще никуда. У вас могут быть гениальные мысли, вы можете их записать, но без того, чтобы донести их и донести их эффективно до людей, в любой ипостаси, в любой совершенно сфере знаний. Это абсолютно ключевое. И действительно, мы часто же видим, как люди даже без особых мыслей, которые просто умеют говорить вроде как неплохо, они, конечно, выигрывают. И мне кажется, что... Да, и он еще добавил, что я не говорю про идеи, потому что идеи есть у каждого. Вот. Главное – уметь их донести вовремя, правильно, ярко, эффективно. И мне кажется, у нас есть большая такая невыполненная работа в нашем обществе. Мы почему-то никогда не обращали внимания вот на то, чтобы ярко, красиво учить детей в школах и так далее, любых людей говорить. А сегодня в информационном мире действительно, вот, да, действительно, ребята после СВО, ну, огромное же количество и знаний, и навыков, и опытов у них есть. И, конечно, научиться доносить это все, это прямо супер, мне кажется, важная задача. Многие говорят, ораторское искусство, зачем-то надо и так далее. Это, друзья мои, ключевое в сегодняшнем мире. Ключевое. Какой бы вы там ни был, интроверт, кто угодно, вы все равно должны уметь донести свою точку зрения, свою мысль, свою идею и так далее. Если вы этого не умеете, вы вряд ли чего-то добьетесь в жизни. Ну, с маленькой вероятностью. Может быть, будете гениальным писателем, конечно, но и это доносить-то тоже надо. Вон, посмотрите на нашего друга Цыпкина. Он больше рассказывает, чем пишет, мне кажется. Вот.
3: Вот а здесь, еще, например, да, мысль расскажу, как раз, чтобы не забыть. Ветеранам, которые начинают выступать публично, на них, на мой взгляд, возложена еще очень важная миссия не просто заявлять о себе и говорить о доносительных смыслах, о которых сейчас говорит и государство, и наше правительство, потому что то, что пережили они, и тот опыт, который прошли они, ну, никто из нас, из лекторов, донести не сможет. То есть если я возьмусь читать тему специальной военной операции как лектор знания, я всегда проиграю участнику специальной военной операции, кто с точки зрения ораторского мастерства сможет тоже хорошо подать тему, потому что он это прожил, он через эмоции это все подает. И когда ты человека, ветерана, зная, что он прожил, отправляешь в школы, к людям, к слушателям, чтобы он доносил эти смыслы, а он не может двух слов связать, тогда получается вот эта цепочка, цель, ветеран, общество, она рвется. А если они умеют донести, если они умеют работать со словом, если они умеют правильно сформулировать те посылы, которые важно людям услышать, тогда и цель достигается. Вот еще, наверное, с точки зрения вот такой вот хотелось бы на эту историю посмотреть. Как я говорю ребятам, ветеранам, вы воевали, вы прошли очень сложный путь, но сейчас ваша служба не прекращается. Вы будете вести борьбу, но уже словом. Слово ваше оружие, а это гораздо сложнее, чем, ну и вам, информационщикам, это ли не знать, гораздо сложнее, чем вести борьбу с оружием.
2: Ну да, у меня вот даже...
4: Ну, кстати, у нас... Извините, все претензии, знаете, такие вот, сидишь в эфире, и все претензии, почему нам не рассказали, а что государство нам ничего не говорит, а почему мы информационную войну проигрываем и так далее. У нас правда-то есть, мы ее знаем все, но доносится она не всегда эффективно. Хорошо, что есть, вот, не знаю, там, Мария Захарова, например, читаю вот сейчас брифинг МИДа, но таких людей, к сожалению, единицы, а должны быть все, и тогда мы будем информационную войну выигрывать и доносить на понятном и доступном языке каждому то, что он должен знать.
2: Ну да, вот пример тут, кстати, был, вот я рассказывал Петру в начале нашей программы про мастерскую новых медиа, как нам Дмитрий Анатольевич Медведев приезжал, вот что он там как ярко выступал, но там был не только Медведев, там, во-первых, была Мария Захарова, тоже очень ярко, ярко описывала вообще происходящее, и очень многих это зацепило, и был Владислав Головин, это вот тот самый морпех Струна, герой Российской Федерации, вот когда вот бои за Мариуполь были, были там такие там репортажи, где он там с красным рюкзаком бегал, командовал, да, и вот как раз, мне кажется, это тот самый пример ветерана СВО, да, который вот умеет доносить, причем он выступал там на большую аудиторию, там человек 500 было, медийщиков, информационщиков, журналистов, там вот такая, как бы, в хорошем смысле пожженная аудитория, и вот многих зацепило, вот это вот работает, поэтому сила слова, вот она как раз так и сработала.
3: 100%. Ну, Владислав, кстати, хороший пример того, как он растет в этом плане, потому что, я думаю, он не обидится, если, например, отмотать его выступление год-два назад, как он говорил, и как он сейчас владеет словом. Он большой молодец. Он работает над собой, растет, и те смыслы, которые он сейчас транслирует, формулируя предложения, они еще быстрее достигают осознания слушателей, потому что он научился делать это круто.
2: Вот, знаешь, я вот могу то же самое сказать и про Дмитрия Анатольевича. Он меня очень впечатлил, и меня как-то вот, не знаю, с другой стороны, конечно, а судьи кто, да, но вот как бы видя, там, вспоминая, что там было, там, сколько там, 15 лет назад, может быть, там, 20, да, я посмотрел, вот это да, вот это вот человек вырос, вот это вот это вот подход, заряд и вообще эффект от выступления. Поэтому, наверное, все равно вот оно... Говорит мой тоже знакомый друг, мой друг герой России, вот основное это трудолюбие. Вот надо вот заниматься, учиться, работать, и тогда все получится.
3: Это точно, потому что многие считают, что и умею говорить, и так сойдет. Многие, кто идет в политику, точно так же считают. Но здесь надо уметь воздействовать словом. Это труд.
2: Хорошо, вот раз упомянули как бы мастерскую новых медиа, да, вот мы с Ольгой выпускники как раз этой мастерской, если не ошибаюсь, мы оба у Соловьева учились, вот поэтому у нас тут такая банда вдвойне, да? А, Ольга, вот зачем люди зрелые, сознательные, образованные идут в такие проекты дополнительного образования? Что они оттуда выносят, что они получают?
3: Во-первых, они получают возможность общаться. То есть самый большой дар, который мне дала мастерская, это люди. И тебя, Дим, и всех наших сопоточников, и тех, кто с нами на связи сейчас в этом большом медийном сообществе, потому что мы имеем возможность за секунду, за минуту, ну я условно говорю, ну 5 минут это точно, отправить какой-то посыл с точки зрения там организации проекта, либо с точки зрения поиска сообщников. И этот посыл тут же найдет отклик, найдет ответ, потому что тысяча, сколько у нас там, 600 или 700, да, сейчас обучившихся?
2: Вроде да. 1700 было.
3: Да, по всей России это люди, которые представляют абсолютно разные сферы в медийке. И если ты что-то хочешь, например, снимать большой проект, репортаж или документальный фильм, или отправиться в зону специальной военной операции, или, например, на Донбасс, как я когда-то захотела отправиться, ты отправляешь посыл, и к тебе обязательно приходят люди, которые готовы тебе в этом помочь. Таким образом, я вот впервые попала на Донбасс с лекциями как лектора Российского общества знания. То есть я зашла не через центральный офис, а я просто написала нашим коллегам в Луганске, в Донецке, и мне говорят, а давай приезжай. Связали нас с обществом знания, и так я поехала первый раз, а потом второй, а потом третий. И это тоже возможность вот как раз служить словом, возможность соединять регионы, потому что ценно было людям на Донбассе тогда увидеть, что вот просто не с гуманитаркой, не с чем-то, а с образовательным проектом лектор из Свердловской области, преодолев там несколько тысяч километров, приехал и для того, чтобы быть с ними. Они это очень оценили, а это ведь важно тоже, это та же самая поддержка. Так что медиа-сообщество и вот такие вот проекты дают, во-первых, возможность получить соратников, сообщников, людей, с которыми ты вместе заодно и с которыми ты можешь решить большие дела. Во-вторых, это, конечно, знания. В-третьих, возможность прикоснуться к сильным мира сего. Где бы я еще могла вот так вот постоять рядом с Марией Захаровой, послушать, что она говорит, задать ей вопросы, даже сфотографироваться. И если там мы с тобой, люди, кто уже давно в медиа, это нас по-своему вдохновляет, то, например, молодые журналисты, которых там тоже было немало, я думаю, для них это тоже такой очень хороший стимул двигаться вперед, понимать, что все они, все мы вместе заодно и сильные мира всего тоже. И возможность, конечно, там какой-то интересный вопрос задать. Потому что я помню, когда я молодая первый раз попала на пресс-конференцию Владимира Владимировича Путина, ты стоял в этой длинной очереди у Кремля и в надежде задать вопрос президенту, но это все равно такое некое волнение, мандраж и ощущение своей отчасти важности. И здесь вот тоже мастерская дает такую возможность прикоснуться к людям, которые состоялись, чего-то достигли, которые занимают большие посты, являются большими политиками. И не просто прикоснуться, но быть с ними рядом. Тому же Струне, да, задать вопрос, услышать его вживую, посмотреть, как он говорит в такой приватной обстановке. Так что здорово, что такие проекты существуют, и за это мастерской большое спасибо.
2: Да, я присоединяюсь. Мы в четверг тоже с Россией туда вели. Я там рассказывал отдельно, потому что было и пятилетие, в общем, вот важно было сказать. Ну, а вот с Марией Захаровой можно встретиться не только в мастерской, можно в изоленте. Вот Петр делал знак такой, показывает, что это...
4: Да, я просто... Да, мы поняли про мастерскую новых медиа. Там вопрос был от слушателей еще. Я бы хотел вам вопрос задать как преподавателю ораторского искусства, обычному человеку, которому, ну, не знаю, который вот решил, слушайте, надо попробовать. С чего начать надо? Ну, во-первых, услышал мой монолог, допустим, и решил, что надо, пожалуй, что-то я... не Давай. Вот с чего начать?
3: Во-первых, с поиска преподавателя, проводника, потому что я всегда говорю тем, кто приходит, что с человеком, кто преподает ораторское, должно быть комфортно, так как все зажимы и все проблемы в публичке, они зависят не только от физиологии, но в основном из-за психологии. Как ты воспринимаешь аудиторию, человека, какие ограничения, комплексы внутри тебя существуют, как с ними справиться. И если тебе с преподавателем некомфортно, то ты вперед не продвинешься. Вот начать с поиска того, с кем тебе будет комфортно двигаться. Дальше понять, что это труд, ежедневный труд. Это, я бы даже сказала, бесконечный труд, потому что даже сейчас я продолжаю совершенствоваться, кого-то смотреть, какие-то интересные ходы искать. Дальше каждая лекция – это испытание. То есть я как лектор знаний, вот сейчас я в Кургане нахожусь, здесь у меня будет как минимум 5 лекций, плюс модерация, плюс сведение. Большое мероприятие здесь окружное для молодежи. И это тоже вечное испытание. То есть надо быть готовым к тому, что нужно трудиться. Ну и, конечно же, верить в себя, практиковаться. Практиковаться, потому что без практики никакие курсы, никакие книги, никакой преподаватель не поможет. Невозможно переформатировать без вашего собственного участия и без практики.
2: Да,
4: пожалуй, точно. Там еще вопрос был от зрителя, сейчас, секундочку, ошибки, по-моему, там совершают. Но если ты видишь, Дим, прочитай, пожалуйста.
2: Был Сергей, спрашивал, вот вопрос Ольги, разве не важнее, что говорят, а не как говорят?
3: Вы знаете, я здесь, наверное, не соглашусь, что важнее, что говорят. Я бы сказала, что 50 на 50. Важно не только что, но важно как. И я думаю, вы согласитесь, я приведу простой пример. Учителя в школе. На какой урок вы бежали, сломя голову? Учителя все знают свой предмет, все умеют преподавать, все закончили один вуз. Но почему-то к какому-то преподавателю мы бежали и не хотели уходить с его уроков. А какой-то предмет мы хотели пропустить, сочковали, ненавидели преподавателя и так далее. Это говорит о том, что

0: Страна героев. Евгений Былков. Российским военным удалось заблокировать группу ВСУшников в одном из населенных пунктов. Перед нашими воинами стояла задача по его полному освобождению. Младший лейтенант Евгений Былков получил команду выдвинуться на помощь боевым товарищам, вступившим в неравный бой с радикалами. Оперативно прибыв на место, Евгений в составе подразделения мотострелков обеспечил огневое превосходство российских войск. Они перешли в решительное наступление и разгромили противника. Через пару дней Былков охранял позиции группировки наших военных. Ночью вместе с напарником младший лейтенант обнаружил вооруженную группу украинцев, планирующую атаку на наш опорный пункт. Времени на раздумья не было. Евгений по рации вызвал подкрепление и с сослуживцем вступил в тяжелый бой с многократно превосходящим противником. Вдвоем до прибытия подкрепления они сдерживали натиск врага. Тот не смог прорваться и развить успех. В неравном бою Евгений Былков получил тяжелое ранение. Это его не остановило. Он продолжил борьбу за освобождение оккупированной территории. Вражеская группа была полностью нейтрализована. За мужество и героизм младший лейтенант Былков был награжден орденом мужества. Страна героев.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. Десять заповедей знают все, но не все им следуют.
3: Человек был создан Богом. Святость – это стремление человека к добру. Покаяние – это изменение жизни.
0: Час Островского. Авторская программа священника Павла Островского. Простым языком о высших истинах. По четвергам в 9 вечера, по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
4: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
0: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: в этом выпуске. Владимир Путин принимает участие в заседании в формате ШОС плюс. 4 мирных жителя пострадали в ходе атак на Белгородскую область. Россия готовит ответные меры на ядерные миссии НАТО. Об этом и не только. Подробности далее. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании в формате ШОС плюс в Бишкеке. Это передает корреспондент РИА Новости. Российский лидер находится в Киргизии с рабочим визитом. Ранее сегодня он принял участие в заседании Совета глав стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. На заседании в формате ШОС плюс приглашены заинтересованные партнеры по диалогу ШОС, государств-наблюдателей и руководителей партнерских объединений. Двое мужчин получили ранения в результате ракетного обстрела Белгорода. Еще двое пострадали при ударах дронов противника по автомобилям в населенных пунктах Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона. Всем пострадавшим, как уточняется, оказывается необходимая медицинская помощь. Украина никогда не сможет вернуть кредиты на оружие, предоставленные ей Западом. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она также подчеркнула, что мирное соглашение для руководства Киева подобно смерти. Они каждый день совершают преступления и должны понести наказание. Матвиенко добавила, что Россия уверенно продвигается к достижению целей СВО и добьется их. При этом Москва согласна на мирные переговоры с Киевом только при условии надежного мира и если есть серьезные намерения с другой стороны. Китай готов укреплять взаимодействие и координацию со всеми государствами Шанхайской организации сотрудничества по Украине и другим горячим точкам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Китай готов придерживаться принципа одновременного устранения как симптомов, так и коренных причин проблемы и содействовать их политическому урегулированию. Россия вынуждена разрабатывать ответные меры на стремление стран НАТО разрешить размещение у себя ядерное оружие и участвовать в ядерных миссиях Альянса. Об этом заявил на полях Восточного экономического форума замглавы МИД России Александр Грушко. Он отдельно отметил пример Финляндии, которая сняла запрет на размещение у себя ядерного оружия. В прошлом Москва не могла себе такого представить, подчеркнул Грушко. Самолет турецкой авиакомпании, выполнявший рейс Уфа-Анталия, экстренно сел в турецком Кайсери из-за технических проблем. Об этом сообщили в воздушной гавани этого города. Авиакомпания должна направить другой пустой самолет, чтобы доставить пассажиров в Анталию, пояснили ведомстве. Российские ученые приступили к измерениям природного радиационного фона на площадке строительства будущей Приморской АЭС. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Полученные данные по естественному радиационному фону становятся точкой отчета. По мере строительства и пуска энергоблока за фоном регулярно следят специалисты. Они сравнивают новые замеры с исходными, чтобы вовремя заметить возможные отклонения. Это стандартная общемировая практика, отметил Лихачев и подчеркнул, что к концу 2027 года необходимо выйти на первый бетон по первому блоку. Это все в данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Полдень, почти полдень в Москве. Значит, дневной ракурс на радио «Спутник». Лисо Хабалова, Алексей Красильников в студии. Лисо, привет.
3: Привет всем. Здравствуйте. Привет, Алексей.
2: Как обычно, впереди много всего разного, любопытного и интересного. По традиции пробежимся о том, что в ближайшие два часа нас и вас ожидает. Ну, для начала, естественно, набор любопытных, хоть и быстро обсуждаемых новостей. Через полчаса у нас в гостях в студии будет автор телеграм-канала «Скромное обаяние пацана» Владимир Соловьев. Ну, а через час в 13 с небольшим, ну что, можно еще обсуждать 1 сентября?
3: Будем обсуждать школу.
2: Да, потому что школа – это не только место, где люди, дети, подростки учатся, это и место, куда родители отводят своих детей, это и место, где учителя работают, поэтому много разных аспектов, много разного нового, много разного интересного, собственно говоря, можно обсудить, можно посмотреть. Потому что действительно перед школой говорится и так много, про школу, про грядущий год, но здесь оно вроде настало. Наверное, нужно уже к этому переходить.
3: Нужно переходить. Сегодня отправила дочку в школу. Кстати, для нас это 1 сентября, мы пошли в 7 класс, но это вот наше 1 сентября, потому что...
2: Очень интересно прозвучало первое.
3: Почему очень интересно? Расскажи, что интересно?
2: Нет, если 7 класс, но 1 сентября по-особенному.
3: Да, потому что, конечно, хочется выразить соболезнования Беслану, трехдневная вахта памяти по погибшим в теракте 2004 года, она с 1 по 3 сентября всегда. А так как мы как раз жили во Владикавказе, то 1 сентября там не отмечали никогда. Поэтому сегодня у нас 1 сентября состоялось в первый раз. Мать рыдала, ребенок говорил: мать, давай иди уже, пожалуйста, не позорь меня. Вот, так что вот так. Многих родителей, кстати, не пускали в школу, ты знаешь.
2: В разных регионах, да.
3: Да, в Москве тоже.
2: В разных, я имел в виду, что Москва тоже регион.
3: Ну, конечно, да, нигде не пускали родителей. В основном не пускают, даже родители первоклассников, но я полагаю, это в целях безопасности всего происходило.
2: Ну, подробнее, опять же, через час, а пока действительно блок быстрых, но страсть каких интересных новостей. Вот правда, 1 сентября, а ни политическая, ни экономическая, ни общественная жизнь не останавливаются. Вот и во Владивостоке открылся Восточный экономический форум. Там работают наши коллеги. Мы от них ждем интереснейших, содержательных и любопытных дискуссий, интервью и включений, но строго в определенное для того время.
3: Ты знаешь, на самом деле наблюдаю за нашими коллегами, которые поехали как раз в Владивосток, счастливые, у всех улыбки на лицах. Ну, а почему бы и нет? Во-первых, там очень солнечно и тепло. Смотрю на фотографии. Ну, хотя Москва и сегодня тоже порадовалась на солнышко,
2: да,
3: на самом-то деле.
2: Да, рановато еще как-то расстраиваться по поводу наступившего уже совсем осеннего безнадежья.
3: Смотрела погоду на ближайшие дни, там 15 градусов.
2: Прекрасно. Я люблю такую погоду. Я не буду говорить, что это классно, что это прямо однозначно здорово, но больше, наверное, что? Вот правда, форумы вот эти все экономические одно время действительно считались какими-то прорывными мероприятиями, прям статусными, прям такими, которые можно на визитке себе потом выписывать для страны, естественно. Затем, что ли, какая-то усталость от них пришла. А что вы там делаете, а где какие конкретные результаты? Другое дело, что с Восточного экономического форума, ну вот определенные цифры, определенные ожидаемые цифры есть прямо сейчас. Я вот подсмотрел, 6,5 триллиона рублей на такую сумму могут быть заключено сделок. Мне кажется, показатель, ну, не самый плохой, мягко говоря. Плюс учитывая, что это Дальний Восток, что это региональная специфика, ну, наверное, это вдвойне и втройне важно.
3: Я полностью с тобой согласна. Эти цифры, это, они красноречивее любых слов. Такие серьезные цифры. И вот не знаю, можно ли говорить, здесь вот хочется тебе задать вопрос, говорит ли это о том, что мы не зависим уже так сильно от доллара и западных платежных систем вообще в целом?
2: Вот от платежных систем я что-то даже затрудняюсь сказать, потому что нас отключают от многих из них, поэтому хочешь не хочешь, она работает. А вот с другой стороны, это действительно тот вопрос, ну, наверное, окончательный результат, если будет достигнут, то очень-очень не скоро, потому что недооценивать и принижать значение, что доллар, что западных европейских экономических потоков ни в коей мере нельзя. С другой стороны, это совершенно не означает, что нужно как-то прекращать или все и поднимать руки в том процессе, который происходит в этом самом развороте и экономическом развороте на восток. И Владимир Путин не раз, не два, и не 18, и даже не 67 раз повторял о том, что необходимо развивать торговое сотрудничество в рамках, например, существующих организаций, тот же БРИКС, тот же ШОС, который, между прочим, тоже сейчас в тренде. Ну и в целом, как это правильно, даже я забыл что-то слово, двустороннее сотрудничество, где напрямую, непосредственно страна со страной работают. Тем более, если мы говорим про страны Азиатско-Тихоокеанского региона, где исторически, ну, интересные связи были, и сейчас определенный запрос тоже есть.
3: Мне кажется, и сейчас связи тоже интересные. Вот смотри, центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором вместе с Владимиром Путиным выступят президент Индонезии, премьер-министр Монголии и вице-президент Мьянмы.
2: Я вот всегда Монголию упоминаю как страну, вот знаешь, что называется, для примера. То есть вот если
3: Почему?
2: Условно... Нейтрально, абсолютно нейтрально. И вот мне кажется, все-таки кто-то услышал и посчитали, что раз Монголию так часто пиарят на эфирах радио «Спутник», значит, нужно приглашать. Очень интересно, конечно, потому что Монголия — это очень важная страна в этом смысле, не только исторически. По расположению, между Россией и Китаем. Огромная граница с ними. Очень много всего интересного может быть. А еще там очень любопытно оттуда, как это правильно сказать, интервью с российскими футболистами, которые в Монголии все время играли. Это прям другой мир, абсолютно и точно. Зато есть другая еще. И что тут добавишь?
3: Хотела сказать, что еще Юрий Шаков, помощник главы государства, отмечает, что Путин на пленарной сессии выступит с большой речью. Очень хочется послушать. Ну, конечно, естественно, на радио «Спутник» мы все это расскажем обязательно. И мне самой интересно, что расскажет нам президент.
2: Я немножечко про другую страну того региона хотел рассказать, напомнить, предложить об этом побеседовать. Дело в том, что с 8 по 24 сентября совместные учения Японии, США и Австралии будут происходить в регионах, которые расположены вблизи российских границ, например, остров Хоккайдо. Я не знаю, скорее всего, конечно же, это все запланировано, конечно же, все это, ну как это сказать, давно уже было отрегулировано и известно, но все равно некое вот такое, опять же, присутствие в этом регионе, как раз-таки, чуть позже, получается, после визита Владимира Путина, я в случайности не верю.
3: То есть ты думаешь, это не случайность?
2: Ну, опять же, нужно посмотреть, когда были в прошлом году, когда были в позапрошлом, да и, в принципе, Япония с учениями, которые проводят совместно с Америкой и с другими странами НАТО, это не новшество прям совершенно. Но почему бы и нет?
3: Ну, видишь, вот в любом случае цитата Марии Захаровой: японской стороне было твердо указано на категорическую недопустимость провокационной военной активности у восточных рубежей нашей страны.
2: Я бы сказал, наверное, вот тут еще есть такой очень важный и необходимый момент, ну, как рутинный, дежурный вот этот символ, не символ, а сигнал. То есть российское дипломатическое ведомство, внешнеполитическое, обязано, должно было об этом напомнить, предупредить. Я не знаю, насколько японцы совместно с американцами, австралийцами намерены вести или проводить какие-то провокации, но если что, предварительно предупреждены, а дальше уже будем опять же посмотреть, потому что бывает всякое, бывает где-то военный начальник, ну как-то вот немножечко щегольнуть хочет, потому что и со стороны российских военных тоже такое бывает иногда, ну вот показать, гляди как могу. Вопрос в том, чтобы это не переходило никакие серьезные границы. Ну вот, Мария Захарова, между прочим, наш с тобой коллега, напоминает об этом. И напоминает об этом регулярно. Например, прям завтра, получается, да, в 8 утра можно будет послушать.
3: Да, ну я полностью с тобой согласна. Никакой напряженности у наших границ нам не нужно. И также согласна с тем, что Москва предупреждает, значит, пускай они там задумаются. И очень важно всегда все наши... Главы говорят о том, что мы за мир, но только на равных условиях. Вот это тоже, мне кажется, очень важно напомнить. И любые попытки надавить на нас, они могут получить ответ.
2: И не то, что могут, а обязательно точно получат. А вот что еще происходит из любопытного того, что заслуживает внимания как раз-таки российское дипломатическое ведомство, это ситуация в Швеции. Швеция тоже получила предупреждение. Предупреждение уже в связи даже, я не знаю, это уже не провокация, это уже непосредственно недопустимые какие-то действия при участии беспилотников. Потому что, ну вот, например, сбрасывают краску. Я так понимаю, на посольство России.
3: Или да, вот, 2 например... июля это было, мы как раз это обсуждали, но это такое чудовищные меры.
2: Имитируют взрывное устройство, которое подбрасывается на территорию. Вот, что посольство...
3: И нападением, вот неоднократно сообщается, да, что нападением неоднократно подвергалось и торговое представительство России.
2: Представительство.
3: Да, и одной из целей атак беспилотников стала территория рядом с жилым домом и школой при посольстве. Ты представляешь?
2: Насчитали за 2 года более 25 таких инцидентов нападений. Просто звучит нападение, оно немножечко так, знаешь, пугающе само слово звучит, но по факту недооценивать ни в коей мере нельзя. И тут действительно непонятно, а вот почему Стокгольм такое допускает, почему такое считается нормально.
3: И вот я помню, мы это как раз 2 июля еще и обсуждали, и еще тогда мы говорили о том, что отправляются им запросы, но они абсолютно никак не реагируют на эти запросы.
2: Вот тут, конечно,
3: реакции
2: правда.
3: Нет вообще никакой.
2: Тут вот очень хотелось бы, конечно, понимать, как должны, в принципе, реагировать. То есть каким должен быть ответ? Заведенное уголовное дело или обеспечение дополнительной безопасности, или что, или как? Потому что вот в отношении российской дипломатической собственности разные страны позволяют себе разное.
3: А вот ты знаешь, на самом деле, вот здесь, возможно, вдруг нам удастся сегодня чуть позже поговорить с экспертом на эту тему, потому что мне бы как раз хотелось узнать, каким может быть действительно ответ в данной ситуации. Угу. Я согласна с твоим вопросом. Вот мне интересно было бы просто узнать у человека, который в этом разбирается. А может быть, наши слушатели есть какие-то...
2: Они во всем разбираются,
3: да, потому что у нас очень умные слушатели. Может быть, у вас есть какие-то догадки? Расскажите нам, пожалуйста. Вот, кстати, слушатели спрашивают, все это время нам пишут, спрашивают, а нужно ли нам вообще от доллара отказаться, вывести ресурсы из долларов? Это, понимаю, надо, чтобы не следили и не душили. И вот еще вопрос. Интересно, почему Южная Корея не участвует в этом событии?
2: В этом, в каком?
3: Это во Владивостоке, мне кажется.
2: Нет, я так понимаю, все-таки, наверное, в учениях, которые проводят совместно.
3: А, в учениях совместных.
2: Ну, мне кажется, Южная Корея один из ключевых союзников Соединенных Штатов. По крайней мере, по корабельному строительству это главный. Ну, мировой лидер, здесь надо признать, надо сказать. А про доллар, ну, старая долгая история. Опять же, не будем, наверное, к этому возвращаться.
3: Ну, в общем, если у вас есть догадки, вот Алексей задается вопросом, и я с ним согласна.
2: Не, тоже не вопросом, вопрос... просто каков регламент действий на такой случай? Опять же, мы говорим, если про действия российской стороны, то исключительно в рамках тех самых дипломатических норм, потому что, ну, со стороны Швеции я ничего обоснованного лично не жду, ну, просто в силу того, что уже было продемонстрировано. И опять же, вот да, в МИДе рассказали о том, что это либо неспособность, либо нежелание прекратить провокацию, но это логично, если что-то продолжается, значит, это стороны устраивает. Про внутреннюю историю поговорим о том,
3: конечно,
2: как города-миллионники могут получить инфраструктуру 5G. Информация на прошлой неделе еще появилась, сейчас уже вот немножечко прорисовывается.
3: Слушай, ну это отличная новость на самом деле. 16 городов России — это города с населением более 1 миллиона жителей. Да. И здесь для себя потом обязательно почитаю перечень всех городов. Хочется узнать, как скоро это придет и в регионы, в города, где меньше миллиона жителей.
2: Ну, тут правда, наверное, такой момент, что начинать нужно с больших. Начинать нужно с крупных городов, с крупных точек. Плюс, опять же, вот мне больше интересен практический момент, вот эти 5G-вышки, кто их будет ставить? Это непосредственно государство или все-таки операторы сотовых сетей, мое любимое слово, абсосы? Вот, потому что если, например, так, то могут ли они сотрудничать, общие, например, вышки возводить? Как это все будет работать для клиентов? Потому что, ну, давно уже приучили, что ничего просто так не бывает. И вот, соответственно, как за это придется заплатить? Опять же, что мешает 5G сейчас ставить? Или это, опять же, разговор идет о том, что это будет обязательно?
3: Нашла ответ на твои вопросы. Строить и разворачивать сети 5G в России будут операторы связи большой четверки.
2: Конечно.
3: Да.
2: А я же говорю, здесь, естественно, они будут потом получать какие-то, опять же, преференции, я так понимаю. Возможно ли совместное вот это пользование? Потому что это все в конечном счете будет отражаться на работе мобильного интернета, на работе телефонной связи, да и вообще на связи.
3: Я читала, что это и новые возможности для медицины, для транспорта, для безопасности, но здесь,
2: конечно,
3: в этом я не разбираюсь,
2: быстрее,
3: да, мне очень хочется прям подробнее узнать об этом, как, например, на медицине это будет сказываться.
2: Имеется в виду, ну, более быстрый сигнал, возможно введение таких вот сеансов, как телемедицина, то есть когда консультацию, например, для которой не обязательно ехать очно, можно провести по связи, по звонку. Это нужно, мне кажется, внедрять. Не во всем и ни в коей мере не возводя это в абсолют, но, опять же, это совершенно только в плюс может быть. Плюс, опять же, освещение или доступ к тем материалам, может быть, которые раньше были недоступны. Например, видео, например, фото, передача данных. Ну, слушай, действительно, если снимок, например, был сделан где-нибудь в регионе, и его нужно перенаправить максимально срочно куда-нибудь в центр, чтобы, ну, в центр имеется в виду региональный центр, для того, чтобы ознакомиться с ним уже врачам более высоких компетенций. Это очень важно. Там очень много всяких мелких вещей,
3: слушай,
2: действительно, которые
3: могут
2: быть.
3: Не так прям скоро. Я вот еще чуть глубже копнула. Планируется, что услуги 5G запустят в городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года.
2: Да.
3: То есть это уже... Я как-то рассчитывала, что уже в этом году где-то сможет.
2: Ты считаешь, что за год и... 4 месяца возвести всю инфраструктуру к 16 городам, Это не скоро, мне кажется, это
3: наоборот, но
2: очень
3: они же давно
2: проект.
3: Начали работу над этим проектом, поэтому я как-то вот прочитала заголовок и подумала, ну все, значит, уже скоро, уже ждем, а в 2027 году будет в регионах. Но нет, видишь, чуть-чуть надо будет подождать, но все равно
2: показатель.
3: Это, да, конечно, согласна с тобой, это то, чего стоит ждать, потому что это решит очень много важных вопросов.
2: Есть у нас еще один, как это правильно сказать, человек, спикер, важный деятель, к словам которого постоянно дополнительное внимание, спикер Госдумы Вячеслав Володин, обращает внимание правительства о постановлении об учете животных. Что будет меняться? Как будет меняться? Потому что что собственные животные, что дикие животные, ну, это всегда повод для очень-очень больших разговоров и вопросов. От учета до, я даже не знаю, за что и где, до каких-нибудь, не знаю, пошлин на этих самых животных.
3: На самом деле, мне приятно, что в последнее время очень много уделяется внимания животным, что уделяется внимание безопасности. Только вчера мы разговаривали с экспертом о том, что вводятся новые правила по уходу там за животными. Я сейчас не буду врать, то есть не конкретно прям по уходу за животными, но в целом правила, как брать питомца, как дальше, да, за ним ухаживать. То есть это хорошо, что это все регулируется. Помню, один из экспертов предложил чипировать, если я не ошибаюсь, чипировать животных для того, чтобы была единая база данных, и можно было... Кстати, есть
2: очень
3: еще...
2: Очень не новое предложение.
3: Да, но вот до сих пор оно почему-то не разрабатывается никак. Вот он говорил о том, что было бы хорошо...
2: Да, на уровне рассматривания, потому что, ну, правда, обсуждается давно, как-то ни к какому выводу прийти толком не могут. А так, с другой стороны, вот что лично мое внимание привлекло, это тот факт, что вот в этих постановлениях, в законах, ну, действительно нужно какое-то обновление проводить регулярно. Собственно, Вячеслав Володин предлагает что-то скорректировать, что-то отменить, что-то добавить, чтобы действительно не было такого, что реалии 2026 года определяются, безусловно, своевременными и современными, но для своих времен нормами и правилами.
3: Было бы чипирование бесплатным, все бы делали, пишет Григорий Л. Наш слушатель постоянный.
2: Лишь бы бесплатно. К сожалению, времена такие, бесплатно, да, ничего не бывает. Хотя, правда, тоже хороший вопрос относительно того, кто может получить права, да, собственно, проведение этой самой чипизации. Это же инфраструктура. Это и же те самые деньги, потому что, ну, бесплатно не бывает, за это платит либо государство, либо страховая, либо кто-то еще.
3: Также хочется сказать о том, что Вячеслав Володин подчеркнул, любые решения в сфере санитарного благополучия должны предварительно обсуждаться с сельскими жителями, экспертами и депутатами. Главная цель министерства, по его словам, создание условий для развития личных подсобных хозяйств и забота о людях, а не создание искусственных проблем. Но вот это, кстати, очень важно на самом-то деле.
2: Практическая новость приходит, опять же, из регионов. Я не знаю, что это такое, как это выглядит, но звучит футуристически. Значит, для безопасного лечения ран разработали новый, ну, в кавычках, пылесос, причем пылесос лазерный, причем который работает одновременно и с с лазером и с антисептиком. Я так понимаю, для первичной обработки ран, кстати, может быть, и не для первичной, вообще необходимая вещь. В Челябинске, говорят, разработали, мне кажется, восхитительно. Все было представлено на международной, кстати, конференции, посвященной лазерной оптике.
3: Ну, это просто прекрасно, на самом деле. Это прорыв. Мне кажется, в медицине хочется посмотреть, как это работает. Сначала, знаешь, хотела сказать, что хочется опробовать на себе, а потом думаю, нет, так можно притянуть всякие неприятные вещи. Но на самом деле очень хочется посмотреть, как это будет работать. Видео не нашла никаких.
2: Ну,
3: чтобы
2: это
3: рассказать
2: пока
3: подробнее.
2: На конференции было представлено на этой.
3: Да, но в любом случае здесь вот следующий процесс. Я немножечко расскажу нашим слушателям, время у нас еще есть. Процесс заживления ран может осложняться накоплением клеток или образованием на поверхности бактериальных пленок. Причем эти процессы могут происходить при заживлении как случайных повреждений, так и послеоперационных. Неэффективная борьба с осложнениями может приводить к тяжелым последствиям, включая ампутацию конечности или летальный исход. А в итоге вот эта штука будет вас защищать.
2: Ну да, рано обработать нас, перед тем, как непосредственно защищать. Еще, кстати, вот, знаешь, я обратил внимание, буквально за 2 месяца до того в саратовские ученые предлагали бороться, правда, в других областях, но тоже с некоторыми гнойными образованиями, с некоторыми бактериальными вот этими загрязнениями, тоже лазерами. Это в Саратове. Мне кажется, вот правда, то, что лазер, обычно лазер, ну с чем ассоциируется? Ну, пью-пью, вот это вот все, правда, да? А тут, оказывается, действительно, это может быть и должно быть очень важным инструментом, в том числе и в медицине.
3: Да, состоит из 2 вставленных друг в друга трубок с лазерным световодом внутри, прижимается к ране и перемещается по ее поверхности. Жуть.
2: Как это действительно работает? Ну, нужно по-другому действительно воспринимать, что такое лазер, потому что это и в плане вооружений, и в плане, вот, опять же, медицинской технологии — это нечто совершенно другое. Слушай, ну детские площадки в самом конце. Прям вот внимание к покрытию детских площадок, в особенности к покрытию, особенно дополнительно благодаря одному российскому региону. А так, новый госконтроль в отношении определенной промышленной продукции, в отношении оборудования для детских площадок и покрытия для них вступает, опять же, вот с 1 сентября
3: куча новинок. Да, и при этом вводится вся эта система, госконтроль будет вводиться поэтапно. С 1 сентября, как уже сказал Алексей, мера заработает в отношении автомобильного и судового судового топлива,
2: правильно?
3: Судового топлива, мазута, и их компонентов, проводов и шнуров, то есть очень много всего попадает под этот госконтроль.
2: Меня волнует одно.
3: Средства для уборки, пылесосы, паровые щетки, швабры.
2: Как проработают покрытие, можно ли на нем будет рисовать мелками, гуашью, пастелью или другими всякими интересными, плохо отмывающимися инструментами, как это сказать правильно тоже, просто вот этими красящими, запутался я, слово, наверное, не подберу. Но вот эта история из Тульской области, конечно, из головы не выходит.
3: И вот женщинам будет интересно, надзор будет осуществляться за фенами, стайлерами, приборами для укладки волос, электробигуди. Ой, электробигуди еще есть такое.
2: Ты готова, что будут приходить и контролировать что-то, находящееся в твоем доме? Вообще, правда, интересно, как это все будет работать. А тогда, 1 сентября, ну вот действительно, как будто прям большой, огромный Новый год, огромное количество новшеств и разного наступает в нашей стране. А некоторым из которых рассказали Лиса Хабалова и Алексей Красильников, дневной ракурс обязательно продолжится. Оставайтесь с нами.

0: знать за 90 секунд. Фраза «спартанское воспитание» хорошо известна. В литературе и кино регулярно используется сюжетная линия, согласно которой живших в древней Спарте мальчиков забирали из семей, морили голодом, учили воровать, драться и убивать. Слабых безжалостно сбрасывали со скалы. Одежду юным спартанцам разрешали носить только с 12 лет. Спали они на холодной земле под открытым небом. Одним словом, делали из них сверхвоинов. Подобная система государственного воспитания называлась АГОГЭ. Однако писатели и сценаристы предпочитают умалчивать о том, что выходит за рамки их творческих замыслов. Мальчишкам прививали не только жесткие бойцовские качества, но и учили читать, писать, петь, танцевать, быть блестящими наездниками и ораторами. Причем говорить надо было ясно, кратко, убедительно и по существу. В наше время такую манеру речи называют лаконичной. В результате государству действительно удалось создать лучших воинов той эпохи. 300 спартанцев при поддержке других солдат, сдержавших громадную персидскую армию, не выдумка. А вот то, что слабых отроков сбрасывали со скалы – миф. Впрочем, жившая в перманентном состоянии войны Спарта в итоге проиграла из-за убыли населения.
1: Радио «Спутник».
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.
4: Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть?
0: И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» «Маленькая пятница» — это вторник, потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
5: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В работе ООН не все удовлетворяет Москву, но так было во все времена. Потенциал организации далеко не раскрыт. Важно приложить усилия для повышения ее эффективности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате ШОС Плюс. Он также подчеркнул, что ООН должна сохранить за собой функцию главного механизма согласования интересов, ведь она так и задумывалась. Российский лидер подчеркнул, что организация должна сохранить за собой эту функцию хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует, а устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права. Подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Червоная Криница в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России. В свою очередь, бойцы Днепра освободили населенный пункт Новопавловка Запорожской области. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 13 управляемых авиабомб, реактивный снаряд «Хаймарс» и 1050 вражеских дронов. Москва наблюдает антироссийские провокации НАТО в Арктике, в частности, пролеты военных самолетов, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко. Он также подчеркнул, что Москва наблюдает и закупки странами НАТО вооружений, предназначенных для Арктики, и видит продвижение инфраструктуры Альянса на север. Формирование многополярного мира стало необратимым источником, историческим процессом, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе заседания в формате ШОС Плюс в рамках саммита ШОС. Китай выступает за формирование равноправного многополярного мира, подчеркнул Си Цзиньпин, и призвал обеспечить равные права для всех стран, как для сильных государств, так и для слабых. ШОС может вносить еще больше вклад в дело формирования равноправного мира, добавил председатель КНР. РЖД планирует запустить продажу железнодорожных билетов за цифровые рубли, однако пока для этого необходимо дорегулировать механизм прохождения таких платежей, заявил глава компании Олег Белозеров. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной формам. Открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. Суд арестовал на 2 месяца водителя маршрутки, обвиняемого в совершении ДТП в Кызыле. Об этом сообщает Следственный комитет Тувы. Ранее стало известно, что водитель маршрутки выехал на красный свет светофора и сбил на пешеходном переходе 5 человек, включая детей. Накануне стало известно, что женщина-пешеход скончалась в больнице. Дети в возрасте 3 и 11 лет госпитализированы в травматологическое отделение. А годовалый ребенок находится в реанимации. Это все к данной минуте. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
1: Продолжаем «Дневной ракурс» на радио «Спутник». Алексей Красильников меня зовут. В ближайшие полчаса будем беседовать о разном, о прошедшем и наступающем, и уже случившемся. В студии автор телеграм-канала «Скромное обаяние пацана» Владимир Соловьев. Владимир, приветствую.
5: Алексей, привет. Всем здравствуйте категорически.
1: Вообще, 1 сентября прям, ну, в этом смысле не самый удачный день для того, чтобы нанести визит к нам в студию, хотя это всегда приятно. Просто то, что 1 сентября, во-первых, есть вот эта тема, когда... Как там школа, как там пришколе или университетские, кстати, дела. А во-вторых, ну правда, тоже вспоминать, что было летом. С чего начнем?
5: Наверное, давай со школы.
1: 1 сентября.
5: 1 сентября для меня очень актуально, потому что я сегодня отвел ребенка в пресс-скул. Понимаешь, как звучит,
1: дорогой? Прогнившее западное выкидываем впрочь и перезапишем.
5: Пресс-скул, да. Это подготовительный класс. Но уже в школе, поэтому я сегодня пропитался этой атмосферой школьной. И ты знаешь, я вот так привел ребенка, смотрю на это все красиво. Вот эта вся атмосфера школьная, у него будет английский сразу же, ему 6 лет, через месяц французский. И я вспоминаю себя в 6 лет, а я в 6 лет играл с палкой.
1: Ну, я в английской спецшколе учился, и у нас, ну, правда, вот второй язык только потом уже добавили, и то уже после моей учебы, а вот английский с первого класса я помню. Ну, там же он такой, в красивых этих картиночках, отдельные словечки, там уточки, коровки, а да. Не так, что нужно как Сергей Лавров разговаривать.
5: Нет, это правда, просто и если так. Мы с тобой решили, что мы будем говорить, как было и как есть, вот воспоминания дальней перспективы отнесли меня... к начальной школе в 94-м году. Я вот просто помню, что я играл с палкой. Я пришел в школу, там еще были стекла такие обычные, их очень футбольным мячом легко было выбить.
1: Ну это же про бразильская система. Ералаш тот самый, старый, вспоминается. А школа где-то здесь или как? Потому что я вот, ну здесь относительно недалеко, на парке культуры. 1, 2, 5, 3.
5: Нет, с этого района я уехал давно. Ага. Школа на юго-западе Москвы.
1: Ну, тоже, я бы сказал, неплохой район в этом смысле. Поэтому пусть всем, опять же, и детям, и родителям, и учителям все будет спокойно. А в этом районе, я так понимаю, жил где-то здесь. Вот
5: да,
1: это вот все.
5: Да, это вообще моя историческая родина. И мы с коллегами до эфира об этом говорили. Я рассказывал, как я ходил периодически мимо этого здания, потому что жил прямо вот дальше, на Татарской, напротив проходной завода Ленина. А здесь рядом был завод Калинина, где сейчас какой-то лакшери, нулевые лакшери эдишн дом жилой. Вот там был завод Калинина, там дед работал, этот тоже ходил.
1: Тут такие, конечно, да, жилые комплексы. ставят. Иногда ради интереса так, чисто улыбнуться, заходишь, посмотреть, сколько стоит. И всегда забавно, когда потом это в контекстном поиске всплывает.
5: Улыбает?
1: Очень. Очень. За всех рад. Максимально. Чтобы не упускать время. Лето, собственно, да, 3 месяца прошло. Что-нибудь интересное было, что-нибудь запомнилось, потому что, ну, правда, по новостям, вот правда, проходили, некоторые стреляли штуки. Ну, когда был чемпионат мира по футболу, естественно, все там следили за тем, как Месси ползет к финалу, тащит на себе эту отвратительную сборную Аргентины. Потом ближе к августу начали уже считать всяких этих 100 бальников, даже не 100, 300 с лишним бальников. Ближе к лету уже начали готовить детей к школе. Что-то такое запомнилось?
5: Вот мне кажется, ты очень правильно все объяснил. Лето, бац, началось, и вот оно закончилось. Вот и все лето.
1: Прозвучало.
5: Оно было, конечно же, самым жарким, как и прошлогоднее. Это, если что, сарказм, потому что лето было ровным, лето было дождливым. Мы с собой обсуждали, что май был теплым, а лето не особо.
1: Прям не очень теплым, а именно прям жарким. Прям жарким. Показалось, по ощущениям.
5: Да, да, да. Чемпионат мира по футболу прошел. Чемпионат мира по футболу открыл нам нового футбольного блогера-обозревателя Надежду Стрелец. Это тоже прекрасно, я считаю. Ну, новое имя в спорте и в футболе.
1: Еще с таким именем для спорта.
5: Да,
1: нормально.
5: Да, да, это прекрасно. Вот, сборная Аргентины. Ну, что сказать о сборной Аргентине?
1: Просто потому,
5: по моим
1: что
5: ощущениям, правда, к ней были, скажем так, симпатии. На стороне как Инфантино, так и Дональда Фредовича, нашего то ли агента Краснова, то ли не очень. Вот. Но все закончилось как будто бы даже справедливо.
1: Ну да, наверное, правда, сильнейшие победили, и учитывая, как минимум по финальной игре, ноль ударов в створ за сколько там, за 100-800 тысяч минут, это, наверное, все-таки недопустимо для финала, но бывает всякое. Главное, чтобы всем кому-то что-то как-то понравилось.
5: В недавней истории Испании второй раз, кстати. Они любят грустные финалы.
1: Испания или что?
5: Испания. По-моему, до этого Испания тоже побеждала 1-0, когда Иньеста забивал дополнительный.
1: Ну, это получается какой, 8-й, 10-й, 12-й год они же выигрывали. Если я правильно 10, помню.
5: 10, да, 10,
1: не чемпионат мира,
5: где-то
1: 10-го.
5: Да, мы можем ошибаться, ничего страшного. Футбольные эксперты, типа Надежда Стрелец, нас поправят.
1: Просто у Испании была, вот правда, да, сильная сборная в конце нулевых, а сейчас вот будто действительно что-то новое выросло. И, опять же, дуплетами какими-то стреляют они. И посмотрим, что и как в этом смысле будет. Ну, что, к актуальной повестке. Опять же, тоже новость, которая взбаламутила, это августа, абсолютно точно ситуация с приездом Канье Уэста.
5: С потенциальным приездом Канье Уэста.
1: Да. Ну, здесь просто что считать потенциальным приездом, а что считать потенциальным неприездом. Но в любом случае, опять же, прям разделилось, пускать, не пускать. Как считаешь вообще?
5: Я написал об этом в телеграм-канале «Скромное обаяние пацана». Коллеги, вы знаете, что делать. Что очень интересная история в плане именно самого контекста. Это же классное политическое явление. Это повестка, которую могут оседлать вообще все. Очень-очень здорово. Можно его любить, можно ненавидеть. Все понимают, что Канье немного, скажем, мягко и аккуратно отъехавший. Прекрасен ли он в этом или ужасен? Ну, каждый, опять же, делает для себя вывод. И действительно, у него были очень неоднозначные заявления, которые он потом заминал очень неоднозначными оправданиями. И поэтому есть очень большое количество людей прямо сейчас, и чиновников, и будущих депутатов, которые изберутся или нет, которые могут сесть на эту тему и с ней классно поехать. Я думаю, что в этом контексте, как минимум, событие уже состоялось.
1: Я вот никогда не был большим фанатом Канье Уэста, ни одной песни, наверное, навскидку его не назову. Я считаю, что лучшая песня Канье Уэста – это пародия на него в Саут-Парке. Там была замечательная серия запрещенной ЛГБТ вот этой тематики. Очень смешно было высмеяно все вот в происходящее в каких-то высоких кругах хип-хопа и прочего. И то, как они сделали под него песню, мне кажется, это прям лучшее, что здесь может такого быть. А так, да, вот это вот, правда, арена, агентство, приедет, не приедет, подождем, не подождем. Но билет купил уже?
5: Билет, ну, конечно.
1: Естественно, конечно. Да, справедливо.
5: Пущай
1: да.
5: Полежат. Я поэтому и могу в хорошем смысле над этим глумиться, потому что... У меня есть на это опция, облигация.
1: Облигация, это хорошо. Но вот как раз-таки через Канье Уэста эти ценности, которые он продвигает, ну вот всегда неоднозначно воспринимаются государственные проекты, официальные проекты по продвижению ценностей. Ну всегда кажется, ну как, что, где, о чем. Росмолодежь запускает вот такой медиапроект. Опять же, в детали можно полазить, посмотреть, уже практически все про них написали, и деньги упомянуты, и как это, и
5: что
1: даты
5: дают?
1: Упомянуты.
5: Что дают?
1: И, что и кому дают,
5: и
1: опять
5: кому
1: же,
5: дают,
1: инфлюенсерам, ломам, запомнили это слово, да. Эту аббревиатуру вспомнить. Есть вот какие-то ожидания, какие-то перспективы, потому что что иногда бывает такое, что какая-нибудь социальная реклама, вот прям думаешь, ну хорошо, я даже готов привести в пример из недавнего, по крайней мере, ролики, я видел их в телевизоре, я видел их в интернете, по которой предотвращают, предупреждают детей-подростков не вестись на угрозы, шантаж, вот что-нибудь взорвать, что-нибудь зажечь. Ничего не будет, если ничего не было. Мне кажется, ролик очень простой, очень понятный, мне кажется, удачный. Настаивать не буду. Но вот какие вот ожидания, вот, это... Конечно, это не про традиционные ценности, но про то, как это может действительно работать.
5: Давай начнем от печки. Росмолодежь, если я правильно помню, это федеральное агентство. У него в целях и задачах насаждать благое, вечное и все остальное. Поэтому было бы странно, если бы Росмолодежь, например, насаждала треки Kanye West.
1: Если в них правильные ценности?
5: Ну, это надо будет договориться с Канье. Но я думаю, что у человека, в принципе, ценности отсутствуют как таковые. Но он живет свою ровную жизнь. Поэтому что тут, как говорится, Канье обсуждать и South Park. Все дело в контенте. Какой будет контент, как он будет сделан и на какую аудиторию он будет рассчитан. Я думаю, что ключ всегда в этом. Мне очень странно, когда... Я понимаю задачу многих государственных организаций, я понимаю, как формируется целеполагание, как оно формируется на бумаге, и как оно защищается перед коллегами выше. Но потом эти люди приходят, наверное, к тем, кто генерит контент и производит его, потому что не обязательно иметь блогера с 2-3 миллионами во всех сетях, запрещенных или разрешенных, а насколько... Важно сделать качественный контент, который будет залетать. Вот это большая задача. Это может запустить блогер с 5000 подписчиков. Но если это будет правильный, хорошо сделанный контент, не топорный, не прямой, в духе времени, в духе актуальных трендов технических, в том числе, и трендов непосредственно в сети, тогда это будет работать.
1: Как-то очень сложно, вот честно, нисколько не сомневаюсь, что, безусловно, люди талантливы. А вот, кстати, слушай, а вот серьезно, из других областей тоже. И сознательно сделанный кринж, вот специально плохо сделанный, это что же хорошо?
5: Это
1: просто
5: когда,
1: как пример.
5: Сейчас, это когда проделана колоссальная работа, но проделана плохо.
1: Ну, работа-то проделана. Иногда бывает такое, что, знаешь, вроде получается плохо, а потом ты начинаешь на этом выезжать. Некоторые фильмы на этом себе и даже, как это сказать, раскручивающие промо-компании.
5: Алексей, тебе отчет делают. Или ехать?
1: Результат мне, пожалуйста, результат.
5: Результат. Угу. Часто результат не коррелирует с отчетом на бумаге. В этом тоже есть... Проблема процедурности непосредственно. Но мы, наверное, просто здесь не про это.
1: Ну, вообще нет.
5: Поэтому не делать кринж. Не делать кринж.
1: Запланировали.
5: Запланированный кринж – это здорово. Но, опять же, он должен быть подвергнут все той же правильной процедуре. Потому что, как говорил мой товарищ рэпер, лучший фристайл – это юбилейный фристайл.
1: Kanye West, опять же.
5: Практически. Белый коней из Иркутска.
1: Я вот просто смотрю, думаю, что вот два видеоролика, не более 4 минут. Плюс тизеры. А, нет, подожди, сценарный план 4 роликов от 7 до 10, тизеры до 1 минуты. Вот. Привлечь не менее 4 лидеров общественного мнения. И все это уже нужно к 5 сентября. Я к тому, что помимо всего того, о чем ты говоришь, еще накладывается вот эта надстройка в виде того, что отсматривать и отслеживать будут не продюсеры, которые шарят, что залетит, что не залетит, а еще и чиновник. Который будет говорить, вот это, конечно, залетит, но здесь недостаточно раскрыты традиционные ценности.
5: Ну, в этом тоже есть определенная магия перформанса, потому что исторически, даже если мы говорим, например, о Минкульте и кино, продюсеры приходят к чиновникам, и их задача, это же самая важная задача, понимаешь, заняться медиацией. Это человек, который должен понимать на культурно-продюсерском уровне и при этом должен абсолютно быть адаптирован к канцелериту. Потому что ты приходишь защитить что-то классное, а тебе в настоящее распоряжение постановления номер. Вот. Понимаешь, да?
1: И, наверное, это правильно.
5: Тебе нужно как-то вот на этом пояснить, что будет классно. Это тоже умение, за это денег платят.
1: Ну, собственно, вот такие деньги будут платить тем, кто готов будет сразу угодить абсолютно всем. И контент-мейкерам, и контент-утвердителям, и контент-потребителям.
5: Я думаю, надо начать с конца. Вот контент-потребитель. Угу. Да, мы же говорим о проекте, который должен что-то насаждать кому-то.
1: Ну, вот это прям экономически некому... рассуждаешь. Сначала нужно найти того, кому ты будешь продавать, а потом уже создавать или покупать.
5: Ну, можно сказать и так.
1: А хватит, тут есть, я не знаю, как правильно даже сказать.
5: Сбыт.
1: Вот в это-то верится, условно говоря, что будет достаточно сил, эмоций, ресурсов, вот как раз-таки для продвижения. Опять же, я не сомневаюсь, что контент создадут. Но вот чтобы достаточно продвинуть, распространить, это перебьет, условно говоря, какие-нибудь вирусы, наверняка будут сразу и антирекламы, и какие-нибудь антиобратные направленности движения.
5: Давай исходить, что мы живем в каком-то контексте по Тютчеву. Так. Мы верим не только в Россию, но и в ее органы, в том числе государственные. И, конечно, мне хочется, чтобы наши госорганизации делали качественные проекты, качественный контент. Притом мы говорим не только о контенте, а о разных проектах, в том числе социальных, потому что не все упирается в контент. В этом плане тоже почему-то в последнее время, так как, наверное, мы стали очень цифровизированы, мы все пытаемся мерить контентом. Но многие социальные вещи, они не измеряются контентом.
1: Абсолютно
5: они
1: согласен.
5: Измеряются целевой помощью или целевым назначением определенных вещей.
1: Ну да, потому что одно дело заработать, а другое все-таки дело не забывать про социальную функцию, что ли. Что у государства, что у общества, что у того самого чиновника.
5: Я вообще, если не ошибаюсь, наше государство имеет позиционирование как социальное
1: конечно, государство. Конечно, да-да-да, абсолютно точно. Нет, я имел в виду, что соблюдать порядок, безусловно, законы, опять же, вот эти поступления налогов, это тоже важно.
5: Но это уже фискальная функция государства.
1: Есть какая-то другая нагрузка. Слушай, ну в плане творчества, вот я не знаю, почему именно сейчас, но ВЦИОМ провел исследование, которое посвящено музыкальной индустрии. Я не знаю, почему сейчас, но в принципе посчитали, посмотрели, насколько люди считают возможным реализоваться именно в музыке. Вот у тебя есть какое-нибудь такое представление? Ну вот раньше, наверное, правда, ты, ну не ты, условно говоря, музыкант, либо находит какую-нибудь радиостанцию, вот прям куда шлет кассеты, либо, я даже не знаю, как через знакомство устраиваться, выступать в рестораны. Сейчас, благодаря той самой цифре, вроде бы и способов заявить о себе огромное количество, и площадок много, и продвижение, возможно, разное, но, с другой стороны, и предложение стало таким же огромным, ну, собственно говоря, как и количество способов этих, благодаря которым можно самореализоваться, что выделиться вроде как-то проблемнее стало, что ли?
5: У меня есть, что тебе сказать. Я же все-таки телеграм-админ, а телеграм-админ – человек, который должен разбираться во всем со времен вирусологов. Ну, во-первых, я когда-то пытался быть музыкантом, и действительно, я очень люблю играть на гитаре, у меня на это нет практически сейчас времени, я стараюсь иногда выделять.
1: Я на дне города
5: даже
1: играл.
5: Как-то,
1: в шестом году.
5: Я в Лужниках играл.
1: В Лужниках в шестом тоже.
5: На Mayday там 100-тысячник был.
1: Классно.
5: Ну, нет, лет 10 назад, по-моему.
1: Супер.
5: Такое хорошее, классное воспоминание.
1: Да, небольшие фестивальчики, но иди.
5: Но тогда ты тоже понимаешь, как это все строилось как минимум раньше, когда ты должен... Это вообще же история как в жизни, понимаешь? Помимо того, что тебе должно повезти, ты должен накопить определенный социальный капитал. Угу. И ты должен делать еще и контент, который действительно имеет какую-то фишку и потенциал залететь самому, если мы сейчас говорим про некий диджитал. В чем актуальная проблема? Я читал до этого тоже в ЦИОМовские исследования. Если не ошибаюсь, больше 50% контента в цифре, больше 50% контента в цифре сейчас – уже ИИ. То есть прикинь, сколько его еще будет. И мы здесь говорим о человеке.
1: Положительное или негативное к нему отношение?
5: Как инструмент это очень клево.
1: Как инструмент.
5: Инструмент, который пытаются пихать везде и использовать как легкий способ бросить курить, конечно же, негативное. Потому что я не сторонник того, что, знаешь, вот человеку обрубают возможность, он там 10 лет играл на рояле, на гитаре, а теперь вместо него вот один промпт и все готово. Ну да, вот такая конкуренция актуальная. Это как в свое время ты ездил на коне, появился автомобиль, ты говоришь, нет, я буду ездить в повозке.
1: Всегда были такие,
5: да,
1: конечно,
5: всегда
1: условно
5: говоря, раньше было всегда. Лучше. Угу. Да, и слушай, мы в каком-то смысле думаем о том, что раньше было лучше, потому что я вот слушаю альбомами, я слушаю старую музыку, я пытаюсь слушать новую, но мне сложно ее воспринимать, потому что многие вещи для меня действительно не живые, даже сделанные музыкантами. Они изначально исходят из панчей, а я вот люблю прослушать альбом, потому что это история. Она началась с первого трека, она закончилась по последнему.
1: Если такой альбом.
5: Ну да, поэтому я говорю, что я слушаю старую музыку. Вот, но артисту сейчас и в России, и во всем мире это работало всегда. Первое – это социальный капитал, и это, конечно же, коммуникация. Чем больше ты знаешь продюсеров, тех, кто может поставить твой трек на радио, это действительно актуальная история до сих пор. Радиостанции
1: на
5: работают.
1: Радио? Включить в подборку несколько лет назад в каком-нибудь паблике, да, в какой-нибудь соцсети. Да. Ну ты все, ты царь бог, если туда включили.
5: Седову на наше радио, например, куда-нибудь в новинки.
1: Опять на радио.
5: Да, да. Ну, на радио. Это рабочий инструмент. И если мы говорим о цифре, о диджитале, угу. Но там надо очень сильно поизощряться. И опять же, законы современного времени диктуют тебе правила, при которых ты помимо своего трека должен делать ему некий визуальный контент, должен в него закладывать
1: все. Примерчик приведу, небольшой. Относительно того, может ли группа, не знаю, или исполнитель сам... Вообще не слежу за этой группой, не люблю этот жанр. Я даже не помню ее название. Израильская какая-то группа. Израиль, помянут, естественно, общественно-политическая станция. И они у них вот три трека, один, а три из многих других. У них один, в одном есть вкрапление такого, ну, как бы кантри-метал они называют, то есть в такой ковбойской тематике. И они из этого вот пилят мемчики, коротенькие видосики и прочее.
5: Я понял.
1: Второй — это греческая Greek Tavern Rock, они тарелки бьют об голову. Вот на уровне вирусов, мемов залетает. А вот это реализуется потом в деньги, в продаже, вот во все остальное. Можно этим, грубо говоря, вирусным контентом, социально-сетевым в конечном счете, ну вот перевести это во что-то реальное?
5: Смотри, если вот эти 20 секунд, в рамках которых происходит визуальный некий процесс, который цепляется, после этого становится действительно вирусным звуком, на этот звук могут сделать куча всего, и тогда это будет уже про деньги, это будет про стримы. И мы еще, знаешь, что забываем с тобой? Что сейчас можно попробовать свой трек запустить где-нибудь в сериале, договориться с каким-то продюсером, или вдруг тебя нашли, или вдруг ты договорился, и в моменте это может быть очень быстрым стартом.
1: Я вот в этом смысле помню, как сразу несколько сериалов, условно говоря, снимали, а музыку туда брали уже вот когда выход в непосредственно этой
5: на
1: серии.
5: На сцены.
1: Да, чтобы сцены. Они были актуальны на этот момент. Конечно. Потому что, ну что, вы договорились год назад, уже трек
5: к тому времени. А есть такие приколы. Протух. Ты слышишь, условно, вот там 2 или 3 года назад, да, ты слышишь «Улицы ждали» или «Такая нежная любовь», да, что... И потом ты выходит через полгода еще сериал, и еще, соответственно, этот трек и там. Потому что песня стала популярной, и музыкальные продюсеры ее пихают right now. А проект выходит через 9 месяцев.
1: Ну вот это да, это у нескольких таких
5: работа
1: российских сериалов
5: музыкального штука, продюсера потом, в том числе. Не делайте кринж, подходите с умом к контенту.
1: Полторы минутки остается. Тим Кук уходит за гендиректора Apple.
5: Бог ему судья.
1: Есть, а вот именно так.
5: Да, конечно.
1: Сыне 15
5: там
1: лет
5: нет Рустора. Там нет Рустора. Все. Все, конечно. Пусть идет своей дорогой.
1: А по, я даже не знаю, как сказать, по тому, куда он за эти полторы декады привел вообще телефонную индустрию, смартфоны. Потому что я вот видел мемчик, буквально вот только что, не слежу за этим. У самого ни Apple, ни iPhone как-то обошла меня мимо этой продукции. Условно говоря, до того, вот просто телефон, пусть и за большие деньги. Вот при Куке это отдельно телефон, зарядка, провод, стекло. Да. И все в конечном счете стоит в 4000 раз дороже.
5: Это целое социальное... Государство, надгосударственное внутри, это в каком-то смысле, вот это, вот я держу яблочно, родилось вот это. Родилось не благодаря, конечно, Тиму Куку, но благодаря ему это все продолжилось. Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь мы, без всяких шуток и мемов про йотафоны, могли взять вот так устройство российского производства, и не одно, могли читать новости с устройства российского производства, но мы бы понимали, что это не импортозамещенная история крупной сборки, что там программное обеспечение стоит российского производства и непосредственно программы тоже. Только так это может работать. Это очень комплексная история. Поэтому сейчас, когда я вижу, что заявляют, что у нас есть Рустор, наши программы, это очень здорово. Но, пожалуйста, ребят, на какой софт это будет накатываться? На какое программное обеспечение? Без программного обеспечения можете хоть сколько угодно собирать вот это в Китае и называть это йотафоном, чем-то еще.
1: Пусть это станет хорошим пожеланием на будущее и техническим, и что ли каким-то идейным. Владимир Соловьев, автор телеграм-канала «Скромное обаяние пацана» в студии «Радио Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Владимир, спасибо.
5: Алексей, спасибо.

0: ходе очередной вражеской атаки опорный пункт, расположенный в соседней лесополосе, подвергся массированному артобстрелу. Некоторые бойцы были ранены. Артур под огнем противника оказывал им неотложную медицинскую помощь. Для них это был вопрос жизни и смерти. Затем эвакуировал раненых, спасая их от гибели. Его действия были преисполнены решимости. Снаряды продолжали падать. В месте, где был оборудован российский наблюдательный пункт, загорелись деревья и кустарники. Самоотверженно, сохраняя хладнокровие, младший сержант Устинов бросился к позиции. Он думал об одном – нужно спасти находящегося там товарища любой ценой. На своих плечах вынес его из пункта, к которому вплотную подступил огонь. В считанных метрах рвались вражеские снаряды. Заложило уши, но жизни наших героев были сохранены. Артур Устинов не подвел. Страна героев. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве Сухуми, час дня, в Челябинске 15, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Минобороны России опубликовали данные о потерях противника в зоне СВО. Возросло число погибших при наводнении в Непале. Минтруд назвал средний размер семейной выплаты в России. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Российские подразделения группировки «Центр» улучшили позиции по переднему краю и уничтожили за сутки свыше 365 военнослужащих ВСУ, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии. Об этом сообщила Минобороны России. Тем временем противник за сутки потерял до 210.

0: участии боевиков в зоне действий группировки «Север», которые улучшили тактическое положение. А бойцы «Днепра», в свою очередь, ликвидировали 65 украинских военных и 16 авто. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине. В рамках саммита ШОС в Бишкеке он подчеркнул, что это откроет путь к переговорам о справедливом, прочном и всеобъемлющем мире в соответствии с международным правом, включая устав ООН и соответствующие резолюции. Число погибших в Непале в результате оползня на севере страны выросла до 1056 человек. Об этом сообщает центральное телевидение Китая со ссылкой на полицию Непала. Наводнение обрушилось на северные районы страны 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхотэ-Коша. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Свыше 5500 человек из порядка 80 стран принимают участие в Восточном экономическом форуме. Среди них гости из Европы, США, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом рассказал глава фонда Росконгресс Александр Стуглев на полях форума. Он проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. По словам Стуглева, форум вызывает серьезные интересы в мире. Он объясняется тем, что ВЭФ, отвечая задачам развития экономики России, в то же время создает пространство доверия для всех участников и формирует многовекторную повестку, равнодоступную для всех. Строительству Международного делового центра в Благовещенске Амурской области дали старт на площадке Восточного экономического форума. Об этом сообщило правительство региона. Церемония прошла в рамках презентации инвестиционного потенциала этой области. В сообщении уточняется, что центр возведут по концессии. Его площадь составит более 40 тысяч квадратных метров. Открыть объект планируется в конце 2029 года. Международный деловой центр станет частью туристического кластера на Золотой миле и набережной Амурской, где также расположится трансграничная канатная дорога, пятизвездочная гостиница и дом российско-китайской дружбы. Средний размер новой ежегодной семейной выплаты в России превысил 30,5 тысяч рублей за 3 месяца лета, сообщил Минтруд. В нашей стране с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную выплату. По словам главы ведомства Антона Котякова, уже более 1 000 000 родителей смогли получить новую меру поддержки. В их семьях воспитываются почти 3 миллиона детей. Так, в том числе в Краснодарском крае выплату получили 54 тысячи человек, в республике Башкортостан 42 тысячи, а в Московской области 36 тысяч человек. В данной минуте это все. Больше информации вы найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: Час дня примерно в Москве. Дневной ракурс на радио «Спутник» продолжается. Алексей Красильник зовут меня. В студии коллега Лисо Хабалова. Лисо, привет еще раз.
3: Привет еще раз, Алексей Красильников. Всем здравствуйте еще раз.
2: В ближайшие полчасика, я так прямо полностью погрузимся в атмосферу 1 сентября. Потому что помимо Восточного экономического форума, про который мы поговорим чуть позже, естественно, много и разного скажем про 1 сентября. Осень настала, учебный год новый. Кто-то первый раз пошел в первый класс, кто-то, может быть, не первый раз, кто-то в какой-то там раз в другой класс. Опять же, и про студентов тоже можно сказать, но, наверное, в первую очередь больше всего волнуются родители школьников, сами школьники, ну, и, я думаю, учителя школьников тоже.
3: Да, и нужно учитывать, конечно, изменения, которые ждут наших школьников в этом году. Вот можно рассказать о том, что пятиклассники начнут изучать духовно-нравственную культуру России. В мое время такого не было, но вот предмет обещает рассказать школьникам, познакомить их с жизнью выдающихся деятелей российской культуры, науки, государства, а также участников СВО. Мне кажется, это очень интересно. Хотя вот, знаешь, я думаю, может быть, раньше мы это изучали в формате истории.
2: С другими названиями. Да. Бывали разные предметы. Вот я, например, москвоведение, ИСТО у нас было, по крайней мере, вот в Москве, опять же. Или история региона тоже каким-то образом преподавалась. Вот это, кстати, тоже будут предметы вводиться, и дети тоже будут их изучать. Другое дело, знаешь, тоже вот ты сказал, что это изменение. Так ведь это изменение для учителей. школьник-то это изменение не почувствует, потому что если он прошел этот пятый класс, он уже прошел, он уже в него не вернется, ну, большая часть не вернется в него по второму разу. Поэтому, да, и по учебной программе, и по нагрузке, и по содержанию действительно очень много всего разного. Мне, как социологу по образованию, немножечко обидно, что обществоведение прям урезали, обществознание, прошу прощения. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что в каком там, в шестом, седьмом, восьмом классе пытаться донести, в чем принципиальное отличие Канта от Дюргейма, от Дюргейма, наверное, это не очень.
3: Да, теперь обществознание будут изучать только в 9-11 классах, и для 9-10 уже подготовили единые учебники. По ним будут заниматься уже все с начала этого учебного года, получается, с 1 сентября. Пособие для 11 классов появится через год.
2: Угу.
3: Нам, кстати, не выдали 7 класс, не выдали еще учебники по литературе, но уже в скором времени их выдадут, потому что тоже ждут, чтобы у всех были одинаковые.
2: Я хотел пошутить, что еще вот допечатать, еще краска прямо не засохла.
3: Может быть, все может быть. То есть это будут единые учебники, возможно, их там допечатывают на самом деле.
2: Ну, ты знаешь, на самом деле, опять же, можно и серьезно, и шутливо, и по-разному говорить, но все-таки не упомянуть о грустном событии, конечно, нельзя. В Красноярском крае 1 сентября в городе Канске в одной из школ сопроводилось, ну, мягко говоря, инцидентом. А максимально это пусть, опять же, решают компетентные органы. Какая-то девочка и распылила баллончик, и пыталась ножом бросаться на людей. Есть пострадавшие, 5 детей. По крайней мере, вот по состоянию на пару часов назад, я, к сожалению, сейчас вот не успел подсмотреть. И это по-новому, конечно, задает вопрос о том, а кто и как обеспечивает школьникам безопасность. И безопасность школьникам от школьников других, потому что, к сожалению, чаще и громче проходят по информационному пространству, ну вот не очень хорошие новости.
3: Да, и на самом-то деле там героем стала мама одного из детей, которая вытолкнула эту девочку, и вроде как удалось ее уже все вместе задержать. Но здесь пока все детали, которые есть, действительно, Алексей рассказал, что там несколько детей пострадали, но каких-то подробностей нет, нет. Я читала комментарии под этой новостью, комментарии под статьей, и люди, конечно, пишут разные вещи и ругаются между собой. Ты знаешь, есть те, кто поддерживают эту девочку, говорят о том, что, может быть, у нее там что-то случилось.
2: Может
3: и,
2: быть.
3: Да, этот учитель, ну, вроде как женщина-учитель, что она ей как-то очень сильно навредила, но, опять же, то есть я не... Да, я не защищаю ни в коем случае, нет, я просто рассказываю, какие видела комментарии, а есть другие, которые, наоборот, очень сильно, очень бурно на это реагируют. Ну, в принципе, я понимаю этих людей, потому что, когда ты родитель, твой ребенок в школе, очень страшно, и не совсем получается найти оправдание таким поступкам.
2: А, кстати, сообщение из Ленинградской области пришло, где десятки сообщений о минировании пришли и в школы, и в детские сады, и в больницы. Ну, в этом смысле, наверное, вещь привычная. Позвонить, рассказать, что за школа заминировано, чтобы отменили занятия. Какое-то время это казалось смешным, забавным. По последним, конечно, годам это все, мягко говоря, уже недостойно.
3: Да, согласна, это очень страшно в последние годы, но я вспомнила свои детские годы. Это действительно происходило периодически в школах на самом-то деле. Но здесь мы можем сейчас как раз проговорить вот про безопасность. Алексей затронул тему, и как раз у нас есть мнение нашего эксперта по этой теме. Директор автономной некоммерческой организации социального проектирования и развития личности школы проектов «Многодетная мама» Ольга Перевезенцева не с нами на связи, к сожалению. Но вот у нас есть ее комментарий. Послушаем.
4: Сегодня важно говорить о безопасности всех участников образовательного процесса. И, конечно, особенно о безопасности учителей. Ребенок должен понимать, что угроза нападения, использования оружия – это не шутка и не способ решить конфликт. За такими действиями стоят уже реальные правовые последствия. Здесь необходима совместная профилактическая работа школы, семьи и органов власти. Нельзя перекладывать ответственность только на школу, на педагога. Поэтому здесь важно, чтобы в школу приходили сотрудники полиции, специалисты по делам несовершеннолетних. Конкретно объясняли, что будет, если ты принесешь нож в школу, угрожаешь человеку, нападаешь на учителя или другого ребенка. Обязательно нужно еще проводить родительские собрания на такую тему. Важно, конечно, еще понимать, что происходило с ребенком до того, как ситуация дошла до такого уровня. Наша задача — это сделать все возможное, чтобы тревожные сигналы были замечены до того, как школьный конфликт превращается в угрозу для жизни и здоровья детей и педагогов.
2: Правда так, если уж начать погружаться во всю эту историю, то какое количество угроз, связанных со школой, мне кажется, это какой-то ужас. Ну, в смысле, их много. И если начинать в них вникать слишком пристально и пытаться обеспечить самостоятельно, ну, это никаких ни времени, ни сил не хватит. Поэтому вот школам-то и приходится доверять. И школам, и те, кому школы поручают безопасность.
3: Ты знаешь, но в школах есть психологи на самом-то деле. Вот я знаю, что многие дети обращаются к этим психологам. Здесь вопрос, возможно, в том, насколько они могут заметить какую-то, знаешь, сложность. Вот, например, у девочки вдруг у нее что-то случилось. Ну, предположим, не знаю, что там случилось. Возможно ли это как-то заметить заранее школьному психологу или учителю? Вот если мы тоже говорим про безопасность. Но, конечно, абсолютно я не отменяю еще и родительский контроль, где родители тоже должны пытаться разговаривать со своими детьми, узнавать, как у них дела.
2: Вот всегда, когда происходит какой-то инцидент, и все, к сожалению, если доходит до серьезного разбирательства, в том числе правоохранительными органами, ну вот практически всегда ты слышишь, вот такой-то только этот самый мальчик или эта девочка давно вел себя странно. Ну дальше уже вот там эти странности могут быть разными. Нет, порой где-то бывает, что нет ничего, тихушник и все остальное прочее. Но если где-то что-то замечается, ну на это нужно обращать внимание в первую очередь. А вот в школьных психологов ты веришь?
3: Честно тебе сказать, нет.
2: Не к их профессионализму вопрос, а именно к тому, что вот в той ситуации, в какой есть, это вот эффективный инструмент. Потому что я с тобой соглашусь, что ну вот как человек, как ребенок, как подросток поймет, что ему нужно идти к школьному психологу. Если у меня проблемы за пределами школы, я, наверное, за пределами обращусь. Если у меня проблемы на уроках, наверное, меня учитель как-то будет воспитывать. А вот где это
3: давай
2: школьная психология?
3: Вернемся во времена наши. Вот вспомни себя учеником. Я, например, точно помню, что не круто было бы идти к школьному психологу. В мое время не было школьного психолога.
2: Был зауч.
3: Да, но вот идти вообще к кому-то с проблемой точно нет, потому что потом все будут про тебя там говорить, что ты кто?
2: Плакса кто?
3: Ну, какой-нибудь плакса, да, вылетело слово. Сегодня все слова из головы вылетают. Вы уж простите, пожалуйста, дорогие слушатели, как-то так сложилось. Но на самом-то деле вот не будет это считаться хорошо. Но сейчас, возможно, как-то тенденции меняются. Вот интересно было бы спросить, опять же, у детей. Вот они пошли бы с удовольствием к школьному психологу
2: видно же
3: или
2: вокруг,
3: нет?
2: Правда, запрос какой-то общественный меняется, что проявить слабость считается нормальным. И опять же, вот эти призывы, они очень многие и очень разные. И не только к детям. Обращенные звучат все чаще. Что если какая-то проблема изнутри гложет, нужно ее вскрывать, нужно ей поделиться, хотя бы проговорить. Потому что, ну вот правда, это шутка шутками. Ну как люди копят в себе, а потом в 40 умирают от инсульта. Это шутка, которая на самом деле-то не особо и шутка. А в школьном возрасте, наверное, вот такие стрессы может вызвать даже самая банальная двойка. Кстати, у нас те же оценки по заповедению начнут как-то восстанавливать.
3: Да, это тоже.
2: Это что же интересный момент?
3: Там трехэтапная, причем система. Да. Там целых три этапа оценивания ребенка будут оценивать, ну вот так, если просто вспомнить на словах, будут оценивать, как он взаимодействует вместе с учениками. Ну вот это же тоже своего рода нагрузка, ты так не считаешь?
2: Я не совсем пока понял, если я не хочу ни с кем взаимодействовать, я пришел, отучился, ушел.
3: Так, вот, будут тестировать в трех форматах по привычной пятибалльной системе, в формате зачет-незачет, по трем уровням образцовое, допустимое и недопустимое поведение.
2: Это разные форматы проверяли, в итоге
3: да,
2: на чем-то остановились.
3: Подожди, хочу найти, но пока что... Я обязательно расскажу вам.
2: Подвожу к тому, что ребенка в стресс может вогнать даже, условно говоря, двойка, которая, например, может оказаться незаслуженной.
3: Вот, да, прости, я
2: все-таки... Первокурсникам оценок, кстати, не буду ставить.
3: К двойке не зря Алексей подводит, но я вот добавлю, нашла наконец-то. Учитывать будут не только поведение ученика, но и его учебную активность, взаимодействие с одноклассниками, учителями и сотрудниками школы, а также личностные качества. Вот.
2: Мне, как интровертному интроверту, это как-то интересно, как это будет работать. Может быть, я не нелюдимый, может быть, у меня все хорошо с поведением, просто я не хочу с вами коммуницировать.
3: Ну вот, мне тоже очень интересно, вот это меня прям задело. Хочется посмотреть подробнее, как в итоге это будет сказываться.
2: Будешь проживать, расскажешь.
3: Конечно, я обязательно расскажу. Я уверена, мы еще не раз будем обсуждать эту тему, и мы обязательно к ней вернемся. Но тут вот Алексей не зря про двойки начал.
2: Давай про них как раз расскажем,
3: да.
2: Что.
3: У нас как раз есть мнение нашего эксперта про двойки и реакцию родителей на оценки. Детский психолог и педагог Вероника Смоллер.
5: Не все родители готовы мириться с тем, что их ребенок получает низкие оценки. Они больше, как правило, принимают на свой счет эту оценку, что они где-то не досмотрели, не доглядели, поэтому они оценивают больше даже не ребенка, а самих себя, свою работу, которую они проделали. Другие же родители, они смотрят действительно без розовых очков на своего ребенка и понимают, что если у ребенка плохая оценка, ребенок где-то не доработал, ему нужна, возможно, помощь как родителя, так и, возможно, репетитора, учителя. И тогда для них это некий звоночек для того, чтобы они обратили внимание. Я полностью согласна, что ругать ребенка из-за особенно первой двойки, второй, третьей ни в коем случае не следует. И стоит обращать на это внимание только тогда, когда это систематическая проблема. Потому что если у ребенка двойка по каждому из предметов, это уже не звоночек, а колокол целый, на который стоит действительно обращать внимание и уже как-то корректировать работу с этим ребенком.
2: А вот у тебя есть какой-нибудь, не знаю, лайфхак или, может быть, собственный удачный опыт, как убедить, что плохая оценка – это плохо, что нужно бы учиться хорошо? Потому что в своем не самом богатом опыте, но ты рано или поздно приходишь к тому, что если ты ребенка начинаешь как-то не то что наказывать, какие-то меры принимать, ребенок так руки разведет, ну что поделать, все. Значит, придется пойти на это небольшое зло, но что теперь поделать? Вот это правда, вот на таком уровне. Я все это списываю, конечно, на зумеров. Честно, хотя они же альфы, да-да-да, вот эти вот еще мельче.
3: Но, моя ладно. Альфа.
2: Ну да-да-да.
3: Ну, на самом деле, если говорить об удачном примере, то я как раз своему ребенку очень хотела бы донести, что плохая оценка — это тоже не страшно, потому что она круглая отличница, и она прям очень трепетно относится к своим оценкам, и она постоянно с этими книжками. Всегда, везде этот ребенок с книгой, куда бы мы ни пошли.
2: Это здорово.
3: Причем читает очень серьезную литературу, всегда 18+, на которую я бы, например, даже не обратила внимания. И поэтому мне наоборот хочется объяснить, что плохая оценка — это не так плохо.
2: 18+, наверное, в силу того, что серьезная литература.
3: Ну серьезные, да, там, знаешь, она недавно вот про Японию
2: то,
3: взяла. Ну, конечно, конечно, очень серьезные книги. Здесь вопрос об этом.
2: Поэтому давайте, правда, еще раз пожелаем удачи и спокойствия и детям, и родителям, и учителям, и всем тем, кто этот образовательный процесс обеспечивает, и всем тем, для кого этот образовательный процесс обеспечивается. Кое-что сказать, встретимся здесь через год и поговорим, да, и проверим, и экзамены обязательно примем. Но опять же, есть и другое очень серьезное, значимое, важное событие, которое связано с днем сегодняшним. Восточный экономический форум открылся. Во Владивостоке, опять же, коллеги наши работают, но не в том смысле, что мы им не доверяем, а они нам будут присылать материалы всякие, которые, безусловно, в эфир пойдут, но и сами тоже этому вопросу внимание-то уделим.
3: Конечно, и как ранее уже сказал Алексей Красильников, на самом-то деле, по предварительным оценкам на площадке могут быть подписаны контракты на колоссальную сумму.
2: Почти 6,5 триллионов рублей.
3: Но это не просто цифры, да, это вот такие реальные проекты, которые, мне кажется, могут внести такие масштабные изменения.
2: А может быть и маленькие цифры, а может быть и большие. Давай предложу тебе как раз-таки это все сравнить и оценить вместе с гостем. В нашем эфире Дмитрий Прокофьев, директор по внешним коммуникациям NFT Research, автор телеграм-канала «Деньги и писец». Дмитрий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
3: Ну, расскажите нам, пожалуйста, 6 триллионов рублей – это большая цифра или средняя?
2: Или ожидаемая.
3: Да.
6: Значит, эта цифра ожидаемая, и она, в общем, соответствует тем декларациям, которые следуют каждый год на ВАФе. В 2024 году там были соглашения на 5,4 триллиона, в прошлом году от 6 до 6,5, значит, там, и сейчас опять 6,5, да? И если мы помним, что у нас инфляция, как у нас инфляция, что за 2 года рост к объему этих соглашений на 8 триллионов, на 8%, ну как-то это не мега рост, да? Это в общем в том формате, в каком это и было. Вот. И надо еще понимать, что ВЭФ – это такая достаточно специфическая вещь. Ну, например, в 2024 году как раз больше половины от общей суммы, вот там 5,5 было, составляло одно мегасоглашение. Это строили газохимический, о строительстве газохимического комплекса в арктической зоне. Да? Ну, а еще 200 миллиардов было там одно соглашение об инвестициях на Сахалине. То есть ОБФ, он очень чувствителен каким-то крупным суперсделкам, в общем, на правительственные деньги.
2: Дмитрий, вот разрешите такой вопрос тоже задать, может быть, больше эмоционально, может быть, больше со стороны. Было время, когда форумы считались, ну, вот чем-то прям супер-мега важным, прям такое максимальное внимание. Вот буквально полгода назад, даже, может быть, чуть меньше, такие скромненькие разговорчики пошли. Может быть, поменьше всяких этих форумов, а побольше делом заниматься? Вот ВЭФ сейчас и здесь какой статус имеет, насколько значим, насколько, собственно, уместен?
6: Нет, ВЭФ, безусловно, уместен. Здесь как раз я поддерживаюсь идеей, что больше форумов хороших и разных. Потому что здесь он, это и такая, с одной стороны, это выставка достижения народного хозяйства, как говорили раньше. Но с другой стороны, это, конечно, мотивация для того, чтобы там представлять вот эти проекты. Но видите, в чем дело? У нас у форума специфическая задача. Это именно место, где представляются эти проекты. Конечно, мы понимаем, что готовятся они не месяцами, а может быть даже годами. И когда это такая весомая, самая даже не вершина айсберга, а вот такая льдинка, которая лежит на вершине айсберга. Вот это форум. А вот эти мегасоглашения, понятно, что они бы и без форума были бы заключены. Но это... И он, что, как говорится, здесь не так не место для дискуссии, а место для представления этих соглашений. И единственное, наверное, пожелание для того, вот чтобы форумы работали более эффективно здесь, это то, когда... Ну, пример, да, тот же форум в Давосе знаменитый, да, он не только собрание мировых элит, он еще и такой постоянно действующий синтенк, на котором все время идет мониторинг того, что происходит в экономике, что происходит в мире, он задает тренды, да. И вот вот такой плюс пожелания к нашим форумам, это чтобы они не шли за повесткой, а формировали ее, да, то есть это было как... Еще к форуму было что-то постоянно действующее, которое... Занималась бы аналитикой, занималась бы форсайтами, проектированием и готовила почву до будущих соглашений вот на дальнейшее. Да, не просто представляла, ну, вот мы будем строить там очередной комплекс, да, или прокладывать очередную трубу. Вот, наверное, такое пожелание к форуму может быть.
2: Чтобы к выставке достижений прилагалось еще и постоянно действующая
6: аналитический, выставка. Да, аналитический центр, Сингтен, форсайты. И постоянная, скажем так, работа, наверное, по контролю над этим соглашением, потому что он, там, вице-премьер у нас профильный, говорит, что вот эти вот соглашения где-то реализуются процентов на 60, да, то есть они уже превращаются во что-то реальное. А, соответственно, ну даже хоть типа 70, а остальные куда? Почему они не состоялись? Гораздо интереснее вопрос даже не то, что... как что было выполнено. Ну, понятно, правительство дало деньги, стукнуло министра кулаком по столу, да, и заработало. А вот что помешало выполнить те соглашения, которые заключены, вот это, наверное, самый интересный вопрос, на который ответов может быть очень много.
3: А вот, знаете, еще хочется спросить, Восточно-экономический форум, он ведь наверняка помогает России преодолевать санкционное давление?
6: Вы знаете, санкционное давление помогает преодолевать Китай. Помогает преодолевать Китай, Индия и усилия российских предпринимателей и правительства. Да? Здесь они бы делали это и без форум, потому что вопрос выстраивания отношений с Китаем и перестройка всей экономики под задачу «меняем нефть». Раньше меняли нефть и газ на немецкие станки, теперь меняем нефть и газ на китайские станки. Она появилась гораздо раньше. Без форума бы это тоже работало. Вот здесь нет. Скорее, я бы сказал, что излишняя, может быть, такая публичная активность на тему обхода ограничений для форума, она вредна. Для публичности это не самая хорошая история.
2: Дмитрий, наоборот, что-нибудь может стать вот символом, каким-то фронтом прям вот непосредственно этого форума? Потому что одно время, ну вот какие-то события происходят, какие-то заявления про БРИКС вот пару лет назад фактически, практически, ну вот один в один срок вместе с ВЭФ сообщения о расширении БРИКС приходили. Вот здесь сейчас что-нибудь ожидать можно? Стоит? Потому что в целом, наверное, правда. Даже вот вы сейчас очень лаконично, но очень всесторонне раскрыли суть того, что, для чего, как и где. Но вот тут, опять же, представитель Монголии будет участвовать в пленарке, из Индонезии президент. Это вот такая какая-то география расширяется? Или все-таки где-то готовится прорыв? Я уж прошу прощения, полминутки у нас вам на последнее слово в нашем эфире сейчас.
6: Вы знаете, главным, наверное, результатом вот этого всего восточного направления, это когда люди поедут, захотят ехать работать на Дальний Восток. Вот это да, пока мы видим обратный отток. Вот когда мы видим поток людей, желающих работать, развивать, строить, жить на Дальнем Востоке, когда там будет расти наука, университеты, вот это, наверное, будет таким реализацией какого-то разворота все края. Вот это будет.
2: Есть.
6: Наверное, вообще форум для меня это главное, это все-таки вот университеты, наука в данном случае. Это
2: пытаются развивать, конечно, и города, и инфраструктуру, и образование, и вот аэропорт, опять же, тоже. Будем смотреть, будем следить, как все будет реализовываться. Дмитрий Прокофьев в эфире «Радио Спутник». Дмитрий, вам спасибо огромное. Дневной ракурс же продолжится буквально через пару минут.
1: Дневной ракурс.

Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу налить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Россиянам, как и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, потребуется оформлять электронные разрешения на въезд в страну. Об этом сообщил оператор местной цифровой платформы, через которую оформляется въезд. Как уточняется, стоимость такого разрешения будет единой для всех. До 1 ноября система работает в пилотном режиме. Но с этой даты, как ожидается, разрешение станет обязательным для пассажиров международных авиарейсов. А дальше поэтапно для тех, кто приезжает на авто или поезде. Разрешение будет действовать 180 дней. Оно позволит совершать несколько поездок в Казахстан. ООН должна выполнять свою миссию – предотвращать войны и способствовать мирному урегулированию споров. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он напомнил, что Исламская Республика подверглась агрессии со стороны США и Израиля, которые нанесли удары и атаковали объекты инфраструктуры страны, а также ядерные объекты, находившиеся под гарантиями МАГАТЭ. Пезешкиан также задался вопросом, какой стимул останется у государств доверять международным механизмам проверки ядерных объектов, если они подвергаются ударам. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что на встрече министров обороны стран Евросоюза она намерена добиваться разблокировки средств из Европейского фонда мира. В нем заблокированы больше 6,5 миллиардов евро. По словам Каллас, эти средства могут стать дополнительным источником финансирования поставок средств противовоздушной обороны и других вооружений для Киева. Россия неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений Украине затягивают конфликт и препятствуют его урегулированию. Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ударов по нескольким целям в секторе Газа с целью устранения угроз для военных. Сообщения о ранениях среди военнослужащих Цахал не поступали, говорится в сообщении для прессы. Других подробностей атак не приводится. ООН провозгласила 22 апреля Международным днем озеленения планеты по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает МИД Республики. Уточняется, что инициатива была выдвинута Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре прошлого года. Сообщается, что соавторами резолюции выступили 32 страны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал школьникам ко Дню знаний не терять любопытство, искать то, что будет действительно интересно, и не бояться сложных задач. Губернатор отметил, что 1 сентября за парты в Подмосковье садятся более 1 миллиона школьников. Для 97,5 тысяч учеников это самый первый школьный день, а для более чем 40 тысяч 11-классников – последний 1 сентября в школе. Все к данной минуте. Следующий выпуск новостей в начале следующего часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Дневной ракурс.
3: 13.33 в Москве, 1 сентября, вторник. Мы продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник», в студии Ели Сухобалова. И сейчас к нам присоединится эксперт, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Александр, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Александр, немножечко введу в курс дела наших слушателей. На саммите Шанхайской организации сотрудничества Владимир Путин подвел итоги совместной работы и обозначил новые ориентиры. Его слова: «Мы прошли большой путь», стали лейтмотивом всего выступления. И Россия сейчас активно укрепляет связь с партнерами. Это приносит конкретные результаты. И хочется обсудить, наверное, главные заявления. И вот как вы думаете, какие конкретные результаты? О каких результатах идет в первую очередь речь?
4: Так, ну, по поводу результатов, я думаю, имеет смысл послушать и речь Путина. Он отметил, что ШОС развивается, и это действительно важнейшая организация, при этом не утрачивается роль Организации Объединенных Наций, но это, по-моему, было сказано скорее так, что мы, конечно, с уважением относимся к ООН, потому что действительно такой площадки, как ООН, больше нет, но вынуждены решать свои вопросы, свои задачи самостоятельно, ну, потому что ни одна другая международная организация помочь в решении их не в состоянии, какая она ни была бы там замечательная. Ну, вот организаций, в которых состоят Россия и ее, ну, те страны, которые можно назвать все-таки партнерами. Китай, в первую очередь, другие организации, другие страны. И что, ну, что было вот на, это, на этом мероприятии, ну, как мне кажется, важного, это то, что все-таки эта организация продолжает совершенствоваться, структура ее ну, становится такая более соответствующая времени, но она начиналась как организация, решающая задачи в сфере безопасности. Изначально это было нацелено на установление доверительных отношений мира среди стран-участниц. В первую очередь это все-таки было нацелено на улучшение отношений России и Китая. И мы видим, что в этом плане, конечно, прогресс очень существенный, и именно не хватает во многих организациях, например, там, в том же БРИКС, такой военной составляющей. А ШОС как раз и направлена на усиление взаимодействия представителей военного ведомства, и вот в этом плане работа идет. Ну и опять-таки, как обычно, на таких мероприятиях вот этой организации было сказано и о борьбе с терроризмом, борьбе там, с распространением наркотиков, ну и так далее. Так что это очень важная организация, потому что здесь собраны страны, которые все-таки стараются получать выгоду от взаимовыгодного сотрудничества, а не становиться кому-то на голову и устраивать какую-то вертикальную иерархию, как принято в тех организациях, где главенствуют там, Соединенные Штаты или там, их партнеры. А здесь все-таки организация нацелена на достижение результата совместными усилиями, ну, к выгоде всех участников. По-моему, это такой образец, в принципе, для всего мира, как нужно взаимодействовать различным государствам.
3: Александр, вы знаете, нашла интересный комментарий. Вот люди пишут о том, что ШОС меняет глобальный баланс сил, и Запад из-за этого очень сильно нервничает. Да. Хотелось бы ваше мнение по этому поводу тоже услышать. Что вы думаете?
4: А как бы не нервничать? Ну вот события последних лет, последних месяцев показали, что король-то голый. Этот голый король, который всегда диктовал свою волю непреклонную всему миру и пытается это делать и дальше, я имею в виду Соединенные Штаты, ну и вся эта свора, которая там вокруг них там суетится, это страны НАТО в первую очередь, там, европейские страны, страны там, Евросоюза, которые, в общем-то, ну, в значительной степени пересекаются. И сейчас, когда попытки диктовать свою волю продолжаются Ирану, там, Венесуэле, другим странам, ну, в этом плане взаимодействие в рамках ШОС, и об этом было сказано, направлены на предотвращение как бы, зарождения новых конфликтов. Конечно, Запад просто ну, как бы не знает, что делать. Они мастера блефа, в конце-то концов. Но и посмотреть на экономику. Ситуация у них крайне сложная. Ну, во многом из-за разрыва связи с Россией тоже это внесло очень такой мощный вклад в то, что некогда развитые такие примеры для подражания государства сейчас все-таки скатываются в серьезный кризис. Хотя там, допустим, показатели по Германии умудряются рисовать как бы там намеки на выход из кризиса. Ну, посмотрим, как будет дальше, как они зиму переживут. А страны Юго-Восточной Азии, там, страны Ближнего Востока, которые участвуют, все-таки они показывают результаты достаточно неплохие. И в рамках ШОС, можно сказать, о избытке природных ресурсов, о том, что технологии есть любые, от гражданских до военных, космических, ядерных, каких угодно. Внутренний рынок огромный. В принципе-то Запад-то и не нужен. И что еще, опять-таки, в связи с последними событиями важно – мы можем гарантировать продовольственную безопасность странам-участницам.
3: У нас 15 секундочек с вами буквально.
4: А, все. Короче, это, скажем так, мы достаточная часть мира, которая может жить самостоятельно без участия Запада. Вот так.
3: Спасибо. Спасибо вам огромное. Подытожили вообще замечательно. Политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ Александр Дучак был с нами на связи. Слушайте радио «Спутник». Не переключайтесь. Дальше еще больше интересного.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.

0: Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
1: Радио «Спутник» продолжает работу на Восточном экономическом форуме. У нас в гостях Василий Орлов, губернатор Амурской области. Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Данил Залюбовский у микрофона. Очень много вопросов накопилось, на самом деле. Не хочется говорить о Амурской области, да, как-то очень серьезно звучит. Но давайте пробежимся по основным вехам развития Амурской области, в частности, столицы города Благовещенска, и начнем с образовательной траектории, а конкретно Амурский государственный университет. Да, какие задачи перед ним сейчас стоят, как развивается, и я думаю, там точно мы затронем тему взаимодействия с Китайской Народной Республикой.
2: Спасибо за вопрос. Амурский госуниверситет — это наш главный политехнический университет. Вообще в Благовещенске 5 вузов, военное училище, медицинское, педагогическое, сельскохозяйственный университет, ну и, соответственно...
1: Ну, ДВОКУ там вообще уникальный, на самом деле.
2: ДВОКУ получил статус гвардейского в прошлом году, уникальный вуз. Ну, вот еще раз, 5 вузов, в том числе Амурский госуниверситет, о котором вы спросили. И сегодня он развивается активно. Там у нас в прошлом году был открыт, введен в эксплуатацию ледовый центр спортивный. Этот объект был построен за счет областного бюджета, как грант. Ну, и, соответственно, мы помогли со строительством. Поэтому спортивная инфраструктура там присутствует. Уже там есть и бассейн, и есть каток. Но это не главное. Главное, это, собственно, развитие его дальнейшее, а именно строительство кампуса на базе Амурского госуниверситета. И здесь мы активно взаимодействуем, подготовили заявку на конкурс федеральный и активно взаимодействуем с Миннауки и высшего образования, чтобы эта заявка получила соответствующее одобрение. Многие эксперты отсматривают ее, говорят, что у нее хорошие перспективы. Надо немного подождать, потому что, так сказать, вскрытие конвертов состоится осенью. Соответственно, посмотрим.
1: Если все-таки апеллировать к КНР, мы понимаем, что ну, стратегически важный просто нахождение Благовещенска именно на Амуре, и буквально там, я даже не знаю, с учетом пристройки новой набережной, там меньше километра, наверное, рукой подать. Что касается вот как раз-таки взаимодействия с Китаем, Китай и Амурской области на сегодняшний день, какие цели уже достигнуты, какие задачи еще впереди в этом контексте?
2: Да, если позволите, я еще несколько слов про Амурский госуниверситет. Значит, его две задачи в чем заключаются в развитии этого кампуса? Первое — это удовлетворение потребностей региональной экономики. Это большой набор различных видов деятельности, начиная от космической деятельности. Сегодня на космодроме Восточный уже значительная часть выпускников Амурского госуниверситета физически работают, трудятся. Это крупные наши работодатели. Это газохимия, это традиционно энергетика, это Сбер. И все эти компании активно участвуют в проекте «Кампус». То есть они являются партнерами. Это, собственно, первая задача кампуса. Вторая, то, о чем вы сказали, это выполнение поручения президента о создании Центра российско-китайского делового сотрудничества. В чем здесь задача состоит? Мы находимся на уникальном местоположении. 800 метров нас разделяют два города, Благовещенск и Хэйхэ. И в Благовещенске накоплен уникальный опыт взаимодействия с Китаем, которым мы готовы делиться с заинтересованными в этом регионами, компаниями и так далее. Поэтому такое поручение президента есть. Более того, у нас на этом восточном форуме будет дан старт строительству экспоцентра, который будет построен из Золотой мили. Этот экспоцентр, по сути, это будет комплекс зданий, которые будут в том числе размещать экспо-площадки для презентации российских регионов, предприятий, заинтересованных в выходе на китайский рынок. Аналогичная работа ведется и в городе Хэйхэ, китайской стороной. То есть это будет такой узел связи бизнеса между собой. Но для этого, конечно, нужны специалисты. И как раз Амурский госуниверситет будет отвечать в том числе за подготовку кадров для выполнения этой задачи. Причем это могут быть как кадры российские, так и кадры иностранные, китайские. Сегодня порядка 500 китайских студентов учатся в МГУ. Мы рассчитываем, что после того, как будет реализован проект кампуса, количество этих китайских студентов увеличится втрое, и все они будут взаимодействовать, и российские специалисты, и китайские будут все взаимодействовать и выполнять общую задачу выстраивания и развития российско-китайских деловых отношений.
1: А вот в этом контексте есть какие-то очевидные проблемы, проблемные точки, сложности, с которыми сейчас вы сталкиваетесь?
2: Ну, бесспорно. Конечно, если вы имеете в виду в целом российско-китайские отношения или про кампус вы говорите сейчас?
1: Мы можем на самом деле начать с общего вопроса, да, ну, и закончить прикладными вещами.
2: Да, значит, смотрите, кампус, понятно, что здесь, конечно, необходимо финансирование, поэтому мы рассчитываем победить в конкурсе федеральном, получить значительную часть, там, две трети от общей стоимости проекта. Он сегодня более 32 миллиардов рублей, стоимость этого кампуса. Соответственно, более 20 миллиардов это будут средства федерального бюджета. Это Мы здесь на месте тоже не сидим, у нас уже первый этап запроектирован, то есть получена госэкспертиза. Первый корпус, который мы начнем строить, его название «Флоренский», он вышел с госэкспертизы, это будет 9-этажное здание, образовательный корпус, где, собственно, будет происходить учебный процесс. После этого там также запланировано вторым этапом строительство 3 общежитий гостиничного типа, 1 для преподавателей, 2 общежития для студентов. Там будет представлена модернизация старого корпуса действующего и строительство спортивной инфраструктуры, плоскостные сооружения, стадионы и так далее. То, что касается кампуса АМГУ. То, что касается взаимоотношений России и Китая, в Амурской области тоже есть бесспорно проблемы, но они гораздо меньше в сравнении с другими регионами, которые впервые пытаются выйти на китайский рынок, потому что мы всегда с болью смотрим, как выезжают те или иные регионы России, какие они мероприятия проводят. Мы понимаем, что это все не приведет ни к какому результату, за исключением каких-то церемониальных вещей, обмена делегациями, не более того. Поэтому, еще раз, у нас такая миссия, есть поручение президента делиться нашим опытом и развивать этот опыт. У нас на базе нашего Центра российско-китайского делового сотрудничества создан Центр компетенций, так называемый. То есть это, по сути, мозги вот этого всего процесса. Они все вобрали большое количество специалистов-китаистов, лучших российских китаистов. Это и МГУ участвует, и Высшая школа экономики, и МГИМО, и многие-многие другие. Все это поддерживается Министерством иностранных дел, ведущими нашими бизнес-структурами. Но причем здесь основная задача — это не подменить одни структуры другими, а создать определенную взаимосвязь, коллаборацию и лучший опыт тиражировать дальше в регионы, там, где это могло бы быть целесообразно. Аналогично, кстати, мог бы сказать вам и по поводу международного автомобильного моста, который у нас функционирует. Сегодня он работает, на мой взгляд, успешно. В прошлом году за год прошло 99 тысяч автомобилей грузовых, а в этом году мы на 1 августа уже видели эту цифру. То есть мы, думаю, на 200 тысяч выйдем по концу года.
1: Перевыполнили.
2: И выйдем еще на большую цифру в следующем году. Понимаем, что для этого нужно сделать. У нас дело в том, что с конца прошлого года заработал полноценный пункт пропуска, то есть он работает сегодня по 16 полосам. Время ожидания в электронной очереди менее суток. То есть если вы хотите отправить грузовик в Китай, он будет на пункте пропуска стоять менее суток. И это для сегодняшней российской, так сказать, действительности, это очень хороший результат, едва ли не лучше. Но можно точно работать над сокращением процедур. У нас уже предусмотрены маршруты, отдельные полосы движения для автомобилей, которые перевозят опасные грузы. Это, например, машины, которые идут с «Газпрома», с завода газоперерабатывающего, газохимического комплекса. То есть они проходят за 12 минут максимум, оформляются. Все это в электронном виде, все это фиксируется. Есть еще над чем работать, подчеркиваю.
1: А что касается кадрового потенциала в этом направлении? То есть здесь вы обозначили пул, в принципе, промышленность и тяжелая промышленность, грузоперевозки, взаимодействие с Китаем. А как насчет покрытия кадрового дефицита тех же самых, например, китаистов, педагогов, переводчиков?
2: Ну, вот я про это и говорю. Значит, для этого, собственно, Амурский госуниверситет и кампус и предназначен. Что он будет готовить не только кадры для промышленности, но и китаистов.
1: А вот вы чувствуете и видите этот запрос со стороны, например, молодого поколения? То есть подрастающих ребят, которые хотят остаться жить в том же самом, вот, Благовещенске?
2: Ну, бесспорно. Конечно, такой запрос есть. Люди же видят потребность на рынке труда. Сегодня у нас один из самых низких уровней безработицы в России. Менее 1% он составляет. 55 тысяч вакансий. Большая часть этих вакансий, ну, это при населении 750 тысяч человек, надо понимать. Большая часть вакансий связана с строительными профессиями, как раз связана со стройкой вот, Амурского газохимического комплекса в данном случае, потому что «Газпром» практически построен уже. Конечно, этот дефицит будет сокращаться, но на смену дефициту по этим специальностям выйдут новые дефицитные специальности, в том числе о которых вы сейчас говорите. А дальше уже все зависит от тех условий, которые предложит работодатель. Уровень заработной платы, комфорт работы, интересность работы, перспективы,
1: то, что называется.
2: Уровень, да, возможность саморазвития и прочее, прочее, прочее.
1: Есть еще один важный аспект, который хотелось бы затронуть. Президент России неоднократно подчеркивал и подчеркивает важность трудоустройства участников специальной военной операции и их роль в развитии страны. Есть ли у Амурской области свой взгляд некоторые, ну, не хочется называть это ноу-хау, но тем не менее, вот в этой области?
2: Вы знаете, я здесь, да, тоже не хочу называть это ноу-хау, потому что мы, это точно не попытка у кого-то что-то скопировать, а не попытка что-то от кого-то скрыть. Мы все в стране выполняем одну общую задачу, и в Амурской области что-то получается, возможно, чуть получше, чем у других. Мы с удовольствием делимся этим опытом. У нас на сегодняшний день 76% участников СВО демобилизованных трудоустроено. Более 90 мер поддержки сформировано в регионе, многие из которых мы подсмотрели в других регионах, какие-то мы изобрели сами. У нас есть стимулирующие меры поддержки для работодателей, которые берут и с травмированных, с инвалидностью участников СВО, и, соответственно, здоровых. У нас есть курсы по программе «Время героев» по повышению квалификации и дальнейшему использованию в госсекторе. У нас есть субсидии на свое дело, то есть порядка на сегодняшний день порядка 150 человек на память получили подобные субсидии, создали свое дело. У кого-то из них, надеюсь, получится, потому что бизнес, сами понимаете, штука такая непростая, не каждому дано заниматься бизнесом.
1: Ну и сегодня это, более того, не очень непростое дело.
2: Конечно, но тем не менее мы стараемся помогать, верим в успех. Ну и вторая задача важная, которой мы здесь занимаемся, это ведь не только трудоустройством должно ограничиваться, но и медицинское сопровождение. Поэтому у нас реабилитационный центр в ближайшее время будет запущен, в Благовещенске там завершается ремонт. Еще один реабилитационный центр у нас работает нашей подшефной территории в Донецке, в Донецкой Народной Республике, в Амбройском районе. Успешно. Больше полугода уже работает, с прошлого года. Хорошо работает, хорошие специалисты, оборудование хорошее. У нас во всех наших больницах, поликлиниках открыты зеленые коридоры для участников СВО, то есть можно прийти без очереди, все пройти, все необходимые процедуры. И мы не только работаем с уже демобилизованными ребятами, но и с теми, кто еще служит и кто приезжает в отпуска. Необходимо, если кому-то поправить здоровье, то же самое, они имеют возможность попасть в наши гражданские вузы, подчеркиваю, не в военные госпитали, а в гражданские наши учреждения, больницы. Ну и, соответственно, получить эту медицинскую помощь. Ну, более того, если мы видим, что в госпиталях наш Минздрав работает с руководством госпиталей в полноценном режиме, если мы видим, что по тем или иным причинам, например, время ожидания в очереди на операцию, там, по излечению осколков, какое-то долгое время занимает, мы таких забираем пациентов к себе, ну и, соответственно, эти операции проводим за счет, финансируя их за счет фонда медицинского страхования. То есть здесь не про деньги вопрос, а именно про то, как максимально эффективно эту работу организовать. Ну, вообще, если так по-честному, я два раза в неделю лично по этому вопросу провожу совещание в течение уже 4.5 лет. Два раза в неделю. Первый раз это на заседании правительства. Мы обсуждаем, что у нас происходит. Там заслушивается и Фонд защитники Отечества, заслушивается профильное министерство по занятости, по медицине, по социальному обеспечению. И второй раз это на заседании правительства. Первым вопросом мы заслушиваем какую-то территорию, какой-то из муниципалитетов, что они делают в свою очередь, как оказывается помощь семьям, что с трудоустройством, то же самое, и со всеми вот подобными задачами.
1: Ну, вот я и говорю, поэтому не хочется называть это ноу-хау, хочется, наверное, акцентировать на комплексном подходе. Ну и у нас остается не так много времени, хотелось бы как раз-таки обозначить еще одну тему. Вот мы говорим про транспортную доступность с Китаем, да, про обмен опытом, а мы как-то не затронули, как вся эта инфраструктура работает на, ну, один из основополагающих, наверное, для роста экономики факторов, это туризм, как внешний, так и внутренний. Что по части туризма с китайской стороной и наоборот наших граждан в КНР?
2: Туризм — это две задачи. Это как привести, что показать. Вот как привести? Это мост, который у нас работает, и по нему с прошлого года проходят автобусы. Это классическое речное сообщение. Да, ну, пассажирские автобусы, конечно. Это аэропорт, который у нас запущен в эксплуатацию президентом весной текущего года. Современный международный терминал. Там новая взлетно-посадочная полоса, самолеты всех типов. В прошлом году более 1 000 000 пассажиров было. В этом году мы идем с опережением графика. Но для сравнения, 6 лет назад у нас цифра была меньше 400 тысяч пассажиров. Рост вот такой. Почти в 2.5 раза. Значит, дальше. Что показать? Это музеи, это бизнес, я имею в виду гостиницы, общепит, то, что интересно туристам. Пятизвездочная гостиница строится у нас рядом с канатной дорогой сейчас. Почему? Потому что, ну, важно соответствующие запросы удовлетворить от взыскательных, скажем так, богатых иностранных и не только иностранных туристов. Почему говорю не только иностранных туристов? Я уже сказал про экспоцентр. Я уверен, что мы будем активно дальше продолжать работу по бизнес-туризму, так называемому. То есть, условно, ты хочешь найти партнера в Китае и едь в Благовещенск. То, что ты переедешь в Хэйхэ, и там тебе помогут найти этого партнера. Более того, вот эта площадка, о которой я говорил, экспоцентр, она будет стоить 18 миллиардов рублей. Все эти средства идут при господдержке. Поэтому что это значит? В текущих сложных экономических условиях для страны, когда каждая копейка, так сказать, имеет цену, когда государство дает такие инвестиции, 18 миллиардов субсидированных рублей, это значит, государство верит в важность этой задачи. Это значит, что когда площадка будет построена, она будет наполняться какими-то федеральными активностями. Сегодня у нас уже одно поручение президента есть. Это Амурский экономический форум, являющийся выездной площадкой ВВФа. Да, вы знаете, в мае месяце, посвящен российско-китайской теме. Я уверен, что таких площадок будет много. Как один из примеров, у нас через 2 недели начинается Дальневосточный аграрный форум в Благовещенске. Он будет проводиться второй год. Все больше и больше там участников. Он важен, потому что мы жительницы Дальнего Востока, и мы готовы этим опытом делиться для других регионов. И там, соответственно, современные новые технологии передовые, беспилотники и так далее, и так далее, и так далее. Севообороты, ведущие предприятия участвуют. И мы, конечно, этими площадками, этим бизнес-туризмом будем наполнять, в том числе экспоцентр, про который я вам говорю. Как следствие, это в целом скажется на туризме, на загруженности всего бизнеса и так далее. всегда.
1: Ну и меня лично радует, что Благовещенск становится все более узнаваемым по сравнению с тем, когда жил там полноценно я. В гостях у нас был Василий Орлов, губернатор Амурской области. Василий, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Радио «Спутник» продолжает освещать самые актуальные темы Восточно-экономического форума. Услышимся.
0: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей.

Страна героев. Владимир Байгабулов. В спецоперации на Украине рядовой Владимир Байгабулов участвует с первых дней. На него возложены задачи по разминированию зданий и инженерной разведке путей продвижения российских подразделений. Инженерная разведка – дело нелегкое и жизненно важное. Это сбор ценной информации о местности, объектах,

0: заминировать пути движения российских сил. Рядовой Байгабулов с боевыми товарищами немедленно приступил к разминированию. Лично обнаружил десяток противопехотных осколочных мин и несколько фугасов. Они представляют огромную опасность для личного состава. Смертоносные находки были обезврежены, а затем уничтожены. Профессиональные и мужественные действия Владимира Байгабулова сберегли жизни наших бойцов и позволили продолжить наступательные действия. Страна героев. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 14 часов, Новосибирске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Китай, Россия и Монголия проведут совместные пограничные учения. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе города Канска Красноярского края. Более 27 миллионов россиян установили самозапрет на кредиты. Подробности далее. Пограничные войска Китая, России и Монголии в начале сентября проведут совместные учения, сообщили в Министерстве обороны КНР. Главной темой маневров под названием «Пограничное сотрудничество» станет предотвращение и пресечение разведывательно-диверсионной деятельности. В частности, будут проведены тренировки по совместному планированию, поиску, нанесению ударов и задержанию диверсантов. Учения «Пограничное сотрудничество» пройдут уже во второй раз. Генсек ООН Антонио Гутерреш призвал реформировать международные институты, включая ООН и Бреттон-Вудскую систему. Соотношение сил меняется, однако многосторонние организации по-прежнему в основном отражают реалии 1945 года, заявил Гутерреш, выступая в рамках саммита ШОС Плюс в Бишкеке. Глава ООН добавил, что многосторонние институты, включая Организацию Объединенных Наций и Бреттон-Вудскую систему, должны отражать сегодняшние реалии, а также увеличить представительство и влияние развивающихся стран для построения.

0: для справедливого мирового порядка. Следователи выясняют обстоятельства инцидента в школе города Канска Красноярского края. Возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета. По данным Краевого Минздрава, в школе пострадали 7 человек, в том числе 5 детей и 2 взрослых. Все получили медицинскую помощь и направлены на амбулаторное лечение. В самой школе инцидент не комментируют. Известно, что это было нападение на учеников, которое совершила одна из несовершеннолетних учениц. Генконсульство России в Анталии контролирует ситуацию с самолетом из Уфы, экстренно севшим в турецком Кайсере. Как сообщили РИА Новости дипломаты, обращение в дипмиссию по инциденту не поступало. По сообщению авиакомпании, пассажирам предоставили питание. Из Анталии в Кайсере за пассажирами уже влетает резервное воздушное судно. Самолет турецкой авиакомпании выполнял рейс Уфа-Анталия и совершил экстренную посадку из-за технических проблем. Глава российского правительства Михаил Мишустин в День знаний приехал в одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» Московской области. Как передает корреспондент РИА Новости, премьер-министр поздравит школьников с началом учебного года и осмотрит классы. Школа 1965 года постройки только открылась после капитального ремонта, который проводили с привлечением федеральных средств. Всего же в состав образовательного комплекса «Орбита» входят 4 школы, где обучаются почти 3000 учеников, и 9 детских садов на 1500 воспитанников. Более 27 миллионов россиян подали заявление на установку самозапрета на кредиты с момента появления данного сервиса. На сегодняшний день ограничения есть почти у 22 миллионов граждан. Больше всего среди них россиян в возрасте от 35 до 45 лет и старше 65, рассказали РИА Новости в Объединенном кредитном бюро. Сервис заработал на госуслугах 1 марта прошлого года. Самозапрет можно установить на все потребительские кредиты и займы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Спорим с Ищенко.
2: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу обозревателя медиагруппы «России сегодня» Ростислава Ищенко. В нашей студии Ростислав Владимирович. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Вот продолжая наш с вами небольшой разговор перед эфиром, на ваш взгляд, в среднесрочной перспективе, что точнее, геополитический прогноз или прогноз погоды? Извините за такой подход, но тем не менее, да.
3: Геополитический прогноз, как и прогноз погоды, он не может быть неточным, он рано или поздно обязательно сбывается. Просто потому, что геополитический прогноз, в отличие от прогноза погоды, не может с профессиональной точки зрения говорить, завтра будет солнечно или дождь. Он должен утверждать, что будет или солнечно, или дождь. А может быть, вообще низкие облака, но дождя не будет. А может быть, будет солнце, радуга и ливень. То есть варианты есть разные. И как геополитический прогноз, он предназначен не для того, чтобы найти и заявить, что вот именно этот вариант, да, будет реализован. Потому что человек не Господь Бог, значит, и он не знает, как сложится общий пазл идеалов, интересов, сил и так далее. Значит, он предназначен для того, чтобы показать возможности. Угу. Варианты, возможности. А, соответственно, потребитель этого прогноза, да, ну, условно, там, это неважно кто, кстати, там, государство или компания, значит, они уже исходят из своих собственных возможностей воздействовать на ситуацию и добиваться ее разворота в нужном ему русле. Ну, то есть, вот вам 3 рубля на подкуп президента, там, значит, если вы пытаетесь решить какой-то там хозяйственный вопрос, да, значит, или если у вас интересы государственные, да, реализуются, то вы думаете, в том случае, с кем вам договариваться, с кем вам дружить, против кого дружить, может быть, кому-то и по голове дать надо, а может быть, и не надо, а может быть, с тем, кому надо дать по голове, надо вначале попробовать договориться. То есть вы пытаетесь вот среди этих среди массы этих линий, да, которые, опять-таки, в геополитическом прогнозе нарисуют только основные. Там 3, 4, 5. Потому что если рисовать их больше, то человек сам запутается. Вот. То есть потребитель просто запутается, ему больше не надо. Вот. А вам среди них, наверное, надо выбрать свою или нарисовать свою и пытаться ее реализовывать. Что, собственно, обычно все политики и делают. И, кстати, этим занимаются крупные корпорации, которые используют тоже политические, геополитические прогнозы, значит, для того, чтобы решать, куда бросать деньги, кого подкупать, где открывать производство, где закрывать производство. Это непосредственно влияет потом на их финансовые и экономические показатели. Потому что если вы правильно оценили возможности США и Ирана накануне очередной войны в Персидском заливе, то вы выиграли, потому что вы... дешевеющие, вернее, акции, которые должны подешеветь от этого, продали, а те, которые будут дорожать, купили. Если вы неправильно оценили, то вы проиграли.
2: Элементарные правила биржи, да.
3: Да. Вот. Ну, это не только к акциям. То есть, если у вас производство, да, то вы должны понимать, будет востребован ваш товар или не будет востребован. Насколько? Будут перерезаны торговые пути или не будут? Если будут, то каким образом это компенсировать? Куда повезти продать? Может быть, заранее заготовить склады? Помните эту историю? Она, кстати, продолжается с хранением нефти в танкерах в море, когда не хватает сухопутных хранилищ. Но ведь, опять-таки, для того, чтобы хранить в танкерах в море, надо предвидеть возможность того, что у вас не хватит сухопутных хранилищ, купить эти танкеры, пригнать их, значит, и хранить нефть в море соответствующим образом. Вот. То есть в любом случае это определенно, как предвидение ситуации, да, но это и воздействие на ситуацию, потому что когда во время нефтяного кризиса, скажем, вы можете удерживать запасы нефти своей дольше, чем кто-то может удерживать цену на рынке, то вы выиграете, потому что вы выйдете на рынок тогда, когда цена пойдет вверх. Когда запасы других исчерпаются, которые будут пытаться эту цену удержать, и цена пойдет вверх. Если вы не в состоянии, то в таком случае вы должны будете реализовывать, возможно, с убытком для себя. Значит, возможно, с прибылью, возможно, с убытком. Ну, то есть, все мы зависим от политических решений, потому что они непосредственно влияют на экономику. И, в принципе, политические решения должны обслуживать экономические интересы государств. Потому что политика финансируется за счет экономики. Нам негде брать средства для финансирования политики, кроме как из экономики, из торговли, конечно, из тех прибылей, которые мы получаем. И армия на эти деньги содержится, и спецслужбы на эти деньги содержатся. Вообще все государство содержится на средства, которые зарабатывает его экономика. Поэтому если мы долго пренебрегаем экономическими интересами, то начинает разрушаться государство. В некоторых случаях, да, можно сделать паузу, скушать твикс и сказать экономике «потерпи». Но это можно делать в течение какого-то ограниченного количества времени. Это, иначе вы опять-таки окажетесь в тупике, когда вы еще не победили, а ваша экономика уже говорит, надо что-то решать. Вот как сейчас, допустим, Европейский Союз. Они думали быстро победить Россию, значит, и закрыть, значит, проблемы экономического перенапряжения. Выяснилось, что у них это не получается. Экономика, лишенная в первую очередь условно дешевого сырья, да, значит, начинает разваливаться. Более того, поскольку они, знаете, продолжают достаточно плотно сотрудничать с Соединенными Штатами, то китайцы тоже начинают думать насчет того, на чьей стороне окажется Европа, когда Соединенные Штаты ведут санкции против Китая. А для Европы китайский рынок и, опять-таки, торговля с Китаем сейчас последняя соломинка, за которую они держатся. Они неправильно оценили ситуацию. Да? Сейчас теоретически им надо мириться с Россией на условиях для них крайне невыгодно. Для того, чтобы сохранить хоть что-то и, так сказать, в перспективном отдаленном будущем выходить на, кстати, нормальные экономические показатели. Но сейчас проходить через суровый кризис. Естественно, европейские политики этого не хотят, которые сейчас находятся у власти, потому что это означает для них потерю и власти, и влияния, соответственно, и своих финансово-экономических возможностей. Значит, ну и плюс для кого-то это грозит даже уголовной ответственностью.
2: Но, Ростислав Владимирович, именно эти же политики и говорили, что к 2030 году отказаться от российских энергоносителей. Мы же все это помним прекрасно. Это те же самые люди.
3: Да. Ну так вот, они делают ставку, все равно делают ставку на продолжение войны с Россией вопреки уже экономическим интересам своих государств, но пытаясь реализовать свой собственный политический интерес. То есть они пытаются реализовать фол последней надежды. Сейчас мы каким-то чудом победим Россию, потом каким-то чудом стабилизируем ситуацию у себя в стране, и потом будем народными героями. Так не бывает. Чудеса не случаются потоком. Даже у самых выдающихся политиков, которым, безусловно, безумно везло, рано или поздно чудеса заканчиваются. Вот, и тогда солнце Аустерлица превращается в дождик при Ватерлоо. И катастрофы бывают тем более ужасными, чем больше чудес им предшествовало. Вот. Поэтому делать ставку на то, что вот мы сейчас на выдохе выигрываем, деструктивно для собственной страны. Мы можем выиграть, кто угодно, может выиграть на выдохе, но после этого встанет вопрос, а не слишком ли много мы выдохнули. Ну вот, например, Советский Союз после Великой Отечественной войны получил достаточно большую сферу влияния, достаточно большое количество возможностей для дальнейшего развития, но, тем не менее, он очень серьезно проигрывал американцам, европейцам, то есть тому, что потом стало ЕС и НАТО, а в принципе своим, геополитическим врагам, он очень серьезно проигрывал в общем плане геополитического противостояния, потому что он надорвался во время Великой Отечественной войны. То есть серьезный экономический урон. Да, процесс восстановления прошел достаточно быстро, да, но урон был нанесен. Его надо было компенсировать, восстанавливать, в то время как другие в это время развивались. Огромные демографические потери, которые воздействовали на советскую политику, на советскую экономику до конца 20 века. Сейчас косвенно они воздействуют и на Россию, потому что она была частью Советского Союза, и эти потери демографические, это и ее потери тоже. Но поскольку то государство ушло, другое с новыми правилами игры появилось, то это воздействие уже не настолько прямое, как было тогда. Ну и потом, опять-таки, с течением времени постепенно эти пики становятся холмами. Да? Кроме всего прочего, Советский Союз ставил идеологическую телегу впереди экономической лошади. То есть он пытался выстраивать экономическое сотрудничество на основании идеологических предпочтений. За счет этого он терял потенциальных интересных союзников и получал потенциальных неинтересных. Вся Африка знала, что если тебе нужны деньги бесплатно, там оборудование, деньги, какая-нибудь электростанция или что-то, надо объявить себя строителем социализма, когда все это построится, сказать, что в социализме ты разочаровался. И это были огромные непродуктивные расходы, причем неоднократные, так как идеология не позволяла отказать братьям-африканцам. И каждый раз, их пытались затолкнуть прямо в коммунизм, куда еще сами, собственно, не добежали. Вот в результате серьезного надрыва во время войны, да, который позволял Соединенным Штатам после войны, имитировать мировую валюту, да? Контролировать мировую торговлю. В этом плане СССР с ними не мог бороться. Он мог противостоять им в военном плане, в военно-политическом. А вот в торгово-экономическом он очень серьезно уступал в результате Объединенному Западу и даже только Соединенным Штатам. Ну, на пике, насколько я помню, Соединенные Штаты контролировали 60% выпускали, 60% мирового ВВП. А Советский Союз, который был на втором месте, 20%. Угу. Да? При этом даже внутренний рынок СССР не всегда был насыщен товарами первой необходимости. Там, одеждой, обувью и даже с питанием в разных регионах было по-разному. Соответственно, да, народ не голодал, да, и народ был одет, в общем-то, и на улице не жил. И работа была, но по сравнению с богатейшими странами мира тратить на внешнюю политику, на поддержание союзников столько же, сколько тратили они, это была, сказать, гонка с заведомо проигрышным результатом. Тем более, что опять-таки Соединенные Штаты тратили чужое. Они выпускали мировую валюту, за счет этой мировой валюты они практически покупали весь остальной мир. А Советский Союз тратил свое заработанное, которого было тем более меньше, чем чужого. Да? То есть вот этого чужого ресурса, за счет которого Соединенные Штаты, собственно, с СССР и боролись. Вот. И неправильный расчет. Этот расчет, опять-таки, делался, исходя из не из геополитических прогнозов, да, а из идеологических предпочтений. То есть написано, что коммунизм все равно победит. Значит, победит. Значит, вот он, самый империализм развалится. А то, что в промежутке можно и проиграть. Нет, он, империализм, конечно, развалится. Он в том виде, в каком его выстраивали Соединенные Штаты, жить просто не может. То есть он может там, прожить 100-200 лет, а потом ему не хватит просто ресурсов на поддержание себя. Мы, собственно, с этим сейчас сталкиваемся. Но это не значит, во-первых, что после него наступит коммунизм. Во-вторых, не значит, что он наступит, если и наступит, в марксовом описании. А в-третьих, это не значит, что можно просто, ну, неважно, какое соотношение экономических потенциалов, значит, исходить просто из того, что если идеология на нашей стороне, то это значит, что мы победим на всех направлениях. Собственно, из-за этого СССР в конечном итоге надорвался потом в 90-е годы. Значит, не восстановившись окончательно после большой войны, он втянулся в заведомо проигрышную экономическую гонку. Да, у Соединенных Штатов были там проблемы во время нефтяного кризиса, были другие проблемы, но до тех пор, пока они не исчерпали все возможности расширения за счет эмиссии мировой валюты, значит, до тех пор они были практически неуязвимы. Потому что на каждый заработанный рубль они могли напечатать 100 долларов, которые зарабатывали африканцы, но тратили американцы. Там африканцы, азиаты, латиноамериканцы, но тратили американцы. И более того, даже наша торговля с Западом за доллары, которая велась, значит, она фактически финансировала, опять-таки, наших геополитических оппонентов. То есть мы вынуждены были принимать правила игры, и в мировой торговле торговать в такой ситуации победить невозможно. Понимаете, если противник выпускает танки, на которых вы воюете, вы не можете победить. Да. Вы рано или поздно все равно проиграете. Вот Советский Союз и проиграл. Значит, все вот это вот, да, это недостатки геополитического планирования, геополитического прогнозирования. Потому что, опять-таки, прогнозы были самые разные. В Советском Союзе делались вполне адекватные прогнозы. Значит, и предложения были другие, да? Ну вот типа самых денсеопиновских. Давайте сделаем паузу, но они всегда отвергались, потому что а как это мы вернемся в проклятое буржуазное прошлое? Ну, то есть для того, чтобы запустить модель денсеопина в Китае, надо было допустить частную собственность. А советская идеология допускала все, что угодно, кроме частной собственности. То есть ухищрения были самые разные. Давайте мы придумаем хозрасчетное предприятие, в конце концов, давайте мы там придумаем кооперативы, и так далее. Но только не частную собственность. Не разрешим частную собственность. А без этого, то есть, такие гибриды экономические, они не работают. Нельзя попытаться скрестить капитализм с социализмом. Да? Шведский социализм – это чистой воды социальный капитализм. Мы забираем у богатых, отдаем бедных, но он тоже недолго работает, потому что богатые прекращают зарабатывать в Швеции и идут зарабатывать в соседнюю страну, где налоги поменьше. Это вполне понятное действие. Точно так же, как мы сами видели, как Депардье вдруг стал русофилом, когда во Франции резко выросли налоги, он просто попытался, кстати, перенести все свои предприятия и налоговые платежи в Россию, потому что здесь было выгоднее и лучше. Ну, то есть механизм везде работает абсолютно одинаковые всегда. Так вот, прогнозы правильные делали, значит, попытки, значит, провести реформы делались, но для этого надо было, опять-таки, убрать вот этот идеологический барьер. Идеологический барьер партия убрать была не готова. КПК оказалась готова. Пожалуйста, у них эти самые там куча партийных секретарей провинции, миллиардер. ничего это никому не мешает. Значит, частные собственники, хоть и коммунисты.
2: Но единственное, что непонятно, Ростислав Владимирович, вот монополярный мир на тот момент существовавший, Соединенные Штаты, Европа, Британия и же с ними. Понятно, они добились цели развала Советского Союза, уничтожения промышленной его основы, но как могли так просчитаться с Азией? Как могли просчитаться с Китаем, с Индией, с, ну, понятно, пространством СНГ, в том числе по результатам, как мы увидим сейчас уже, по прошествии четверть века, роли ШОС, БРИКС и прочих объединений?
3: Когда закончится передача, да, зайдите на любой сайт, который публикует политические материалы, и комментарии. Последние комментарии там, к статьям о противостоянии России и Запада, там, России и Украины, кого угодно. Хоть России и марсиан. Значит, и вы прочтете, мы не знаем, кто такие марсиане, какие у них технологии, но, конечно, мы победим, потому что мы великие. Значит, да, это достаточно маргинальное мнение, хотя оно широко распространено в интернете, это не значит, что оно широко распространено в народе.
2: Это точно.
3: Значит, вот, но это самое, но, во-первых, подобного рода люди и в политику тоже попадают. И более того, когда идет негативный отбор, а негативный отбор политиков шел не только в Европе, не только в Соединенных Штатах, у нас в 90-е годы и в 80-е тоже не позитивный отбор шел. Некоторые до сих пор задержались это самое, у власти. Вот. И в конце 80-х в Советском Союзе, значит, как раз была демонстрация буквально, это самое шоу. Значит, все политики, воспитанные после 1917 года, значит, оказались предателями и врагами народа. То есть партия воспитала своих могильщиков. Да? Значит, почему эти могли просчитываться, а эти не могли? Дело в том, что американцы и европейцы, победив Советский Союз за счет деидеологизации своих государств, то есть это же их идея, да, пожалуйста, вы можете быть там коммунистами, нацистами, либералами, кем угодно, анархистами. Вы в первую очередь американцы, поэтому вы голосуете там за президента, за партию. Республиканская и демократическая партия абсолютно деидеологизированы. Мы над ними смеялись, они как близнецы-братья предлагают одно и то же всем. Значит, ну вы в первую очередь американцы, для вас важны американские интересы. А в 80-е годы, и тем более в 90-е, значит, начали набирать верх, их там троцкистами называют, в принципе, леволибералы, да? Значит, то есть леваки, которые выросли из американских университетов в 60-х, 70-х, которые стали политиками, которые, собственно, начали задавать тон в американской политике. Они начали задавать тон идеологический. То есть мы американцы великие, потому что мы американцы. Мы придумали вот эту вот леволиберальную идеологию, которая спасительна для всех. Видите, коммунисты не смогли, мы сможем. Мы построили коммунизм, не они. Значит, у нас все получается. Раз наша идеология правильна, значит, нам никто не может противостоять. Поэтому у американцев тоже все было указано правильно. Они и в 80-е, и в 90-е годы, и Бжезинского, после какого угодно, в самых разных форматах писали. Россия единственная страна, которая может составить американцам военно-политическую конкуренцию. Китай – единственная страна, которая может составить американцам экономическую конкуренцию. Значит, и этого нельзя допустить.
2: А уже тогда оценивали все-таки Китай как конкурента
3: экономического? Да, они по темпам роста Китая с начала 90-х годов, как минимум, в открытой прессе. Я думаю, что в закрытых источниках значительно раньше. А нет, они писали о том, что к 2000-му, там, 2005-му году Китай обгонит по ВВП Соединенные Штаты, что, собственно, и произошло. А вот, ну, по общему объему, не на душу населения. Да. Значит, станет первой, самой крупной экономикой мира. Это, кстати, как важно, не на душу населения, а самая крупная экономика мира, потому что на самую крупную экономику мира все равняются. То есть все хотят с ней торговать, а там наибольший запас ресурсов в самой крупной экономике. И она начинает притягивать к себе, как звезда планеты, да, начинает притягивать к себе другие более мелкие экономики. Да, так вот, исходя из своих, этих самых, из своих леволиберальных взглядов, они считали, что они все равно всегда будут, кстати, впереди, да, что они распространят свою идеологию по всему миру. Это, кстати, ровным счетом мировая революция, только не тем самым невооруженным путем, а мировая революция путем идеологического диктата. Значит, и все им подчинятся как идеологическому центру. Вспомните, опять-таки, позицию Советского Союза по отношению к своим союзникам, по отношению к тому же Китаю. Мы самые правоверные марксисты, мы здесь знаем, какой на самом деле марксизм правильный, а какой неправильный. Поэтому все должны равняться на нас. Мы первые в коммунистическом лагере. Это, собственно, и привело к расколу с Китаем. Мао сказал, ну, у нас свой китайский путь. Вот. То есть ровно то же самое в Соединенных Штатах. Мы здесь первые, мы самые главные, у нас самая лучшая идеология, все ей должны следовать, и мы не можем проиграть какому-то Китаю, потому что мы первые для этого, поэтому надо просто диктовать. И они ушли от политики маневра, от политики договоренности, которая Соединенным Штатам давала огромные преимущества в 19-20 веке. Они ушли к политике диктата. Мы начнем давить на всех. Они давили на всех, у них одно время получалось. Ну, понимаете, одно дело давить на Югославию и Ливию, другое дело давить на Россию и Китай, тем более вместе взятых. Они умудрились создать союз России и Китая против себя. Значит, и именно по причине своей как идеологического чванства своего.
2: Ох, большая тема, и вернемся к ней уже после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами, друзья.
1: Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
0: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Вооруженные силы России при освобождении Червоной Криницы в Запорожье взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. Под контроль группировки «Восток» перешло порядка 100 строений и больше 15 квадратных километров территории, сообщила Минобороны. ВСУ потеряли свыше роты живой силы. Помимо этого уничтожены 4 боевые бронемашины, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексокоптеров. Установление контроля над населенным пунктом создает условия для развития наступления в Запорожской области. Улан-Батор готов сотрудничать с государствами-участниками ШОС по транспортному коридору Монголия-Россия-Китай. В рамках данной инициативы предусмотрено строительство скоростных автомобильных и железных дорог, соединяющих три страны, заявил президент Монголии Ухнагийн Хурылсух на заседании ШОС+. Программа создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай была утверждена лидерами трех государств еще в 2016 году. В рамках этой программы в ноябре 2024 года главы правительства России, КНР и Монголии утвердили обновленный перечень из 33 проектов. Бывший премьер Британии Кир Стармер уходит с поста депутата парламента от округа Холборн и Сент-Панкрас. Как заявил политик СМИ, он сосредоточится на других вопросах, а именно на международных делах, включая оборону, безопасность, торговлю и технологии в быстро меняющемся мире. В одном из столичных храмов в районе Марьино мужчина напал на прихожан. Инцидент произошел после богослужения. Психически неуравновешенный гражданин несколько раз ударил лопатой сотрудницу храма одного из посетителей, а потом напал на фельдшера скорой помощи. Уже за территорией храма нападавшего застрелил прохожий из травматического оружия, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. По его словам, напавшего на людей человека в храме знали, он наблюдался в психиатрической больнице. Стоимость электронного разрешения на въезд в Казахстан для иностранцев, в том числе граждан России, будет единой, она пока согласовывается, сообщил РИА Новости оператор системы. До 1 ноября она работает в пилотном режиме, оплата за оформление разрешения не взимается, заявку нужно подать не позднее, чем за 72 часа перед въездом в страну через официальное мобильное приложение. Отсутствие разрешения в цифровой системе пока не является основанием для отказа во въезде в Казахстан. Учеников начальных классов всех школ Подмосковья угостили мороженым в честь Дня знаний. К 1 сентября было закуплено почти 480 тысяч вафельных стаканчиков. Раздачу мороженого провели уже в шестой раз. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутникова Макс».
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Спорим с Ищенко.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, в студии обозреватель медиагруппы России сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, продолжаем. Понимая все ранее сказанное, и мы будем еще сегодня активно возвращаться и к России 90-х годов, и к Советскому Союзу, но хочется понять отношение современного Запада, Соединенных Штатов, к современной России после того, как закончится спецоперация, потому что в любом случае рано или поздно она закончится, а выстраивать отношения, по-новому их пересобирать, но явно придется, так же, как и Европе с Россией.
3: Так в том-то и дело, что отношения современного Запада к России уже не важны. Отношения современного Запада к России совершенно негативны. То есть ее надо уничтожить с точки зрения современного Запада. Хотя бы для того, чтобы дать современному Западу достаточное количество ресурсов, чтобы оставаться Западом. Еще какое-то время. Потому что потом все равно ресурсы кончатся, и все равно все рухнет. Но уже не будет ни России, ни Китая, то есть некого тогда будет разбирать на запчасти, чтобы поддержать Запад. Поэтому я говорил, что борьба будет долгой и сложной. Значит, не обязательно в плане горячей войны. Я думаю, что горячую войну мы можем закончить, если повезет, на Украине, и к ней не возвращаться потом. Но это если повезет. Значит, потому что можем получить второй фронт раньше, можем получить новую войну после украинской, значит, это уж тут возможности, опять-таки, масса. Но теоретическая возможность и неплохая возможность завершить войну на Украине, дальше продолжать геополитическое противостояние без скатывания в прямой военный конфликт с Западом или даже в прокси-военный конфликт с Западом существует. Так вот, до полной геополитической победы, а полная геополитическая победа означает отказ Запада от нынешней системы. Вот заметьте, Советский Союз не был оккупирован. Да? Значит, Советский Союз даже войну не вел. Значит, он отказался от своей политической системы.
2: Так.
3: И он не просто распался. Да? Он отказался от системы социализма внутри себя. И это Запад зафиксировал как свою победу. Значит, у нас любят спорить, что, мол, нас не победили, мы, мол, сами. Так вот это вот Запад и зафиксировал как свою победу, потому что целью Запада на тот момент была победа над коммунизмом, они это так и декларировали. Не над СССР, там, а над коммунизмом. Вот сейчас у них цель победа над Россией, неважно над какой. Какой строй в России не провозгласите, они все равно будут добиваться победы над Россией. А тогда они стремились победить именно коммунизм как идеологию. Значит, вот, они достигли этой цели, то есть главное коммунистическое государство, которое собрало вот этот самый лагерь социализма, оно распалось, и распался сам лагерь. Социализма не осталось, разве что на Кубе. Значит, но с этим Соединенные Штаты могут смириться на некоторое время, понимая, что если не победят Россию, которая сейчас рассматривает Кубу не как идеологического партнера, а просто как союзника в западном полушарии, значит, выгодную площадку в противостоянии с Соединенными Штатами.
2: Ну и согласитесь, Кубе и на сегодняшний день до сих пор экономически не сладко, в первую очередь.
3: Да, ну так правильно, потому что Кубе очень тяжело помогать. Она находится под боком у Соединенных Штатов. И в отличие, допустим, той же Украины, которая имеет границу с НАТО, которая ей помогает, Куба не имеет границы ни с Россией, ни с Китаем, ни с кем-то еще. Кубу окружает океан. А океан – это сфера господства западных флотов. Атлантический океан, безусловно, под контролем американского флота. Uh-huh. И поэтому помогать Кубе можно, но осторожно. То есть приходится считаться с превосходством своего геополитического противника в вооружениях в этом регионе. И точно так же, как Соединенные Штаты не собираются умирать за Таллин, Россия не собирается умирать за Гавану. То есть помогать, поддерживать союзника, да. Но это не значит вступать с Соединенными Штатами в ядерный конфликт из-за там, блокады Кубы и так далее. Mm-hmm. Поэтому помощь должна оказываться таким образом, чтобы Соединенные Штаты не ввели полную морскую блокаду с полным запретом для других судов, любых государств приходить в эти самые в кубинские порты. Потому что в таком случае прорваться мы не сможем сквозь американский флот. И никто не сможет сейчас прорваться. Даже китайцам невозможно провести в Атлантический океан достаточное количество соединений своего флота, для того, чтобы создать там превосходство над американцами. Там Соединенные Штаты, НАТО, флоты НАТО, пусть они каждый в отдельности и слабые, но все вместе они обладают большим количеством боевых кораблей. Значит, плюс авиация НАТО, которая базируется и на Европу, и на Соединенные Штаты, значит, они вполне контролируют и Северную, и Центральную Атлантику. Значит, и там им противостоять практически невозможно, потому что, ну, вы же сами понимаете, нам надо отправлять эскадры из Северного Ледовитого океана, Китаю, из Тихого. Угу. И проходить надо мимо побережья, которые контролируются союзниками Соединенных Штатов или самими Соединенными Штатами. И то есть, на этих побережьях тоже базируется авиация, которая может неограниченно наносить удары. На этих побережьях базируются ракетные комплексы. И на эти же побережья базируются флоты, опять-таки, натовских союзников Соединенных Штатов. То есть эта задача не из легких. Значит, и в принципе на данном этапе задача прорыва блокады Кубы нерешаемая. Поэтому помощь оказывается таким образом, чтобы не спровоцировать американцев на введение полной блокады, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы каким-то образом Кубу поддерживать. Значит, чтобы жизнь на ней все-таки теплилась, и чтобы американцы не могли, по крайней мере, прямо сразу там произвести переворот. В конечном итоге, опять-таки, все упирается в население страны, в ее руководство. Если они готовы терпеть лишения, но противостоять американцам, мы им можем помочь. Если они не готовы, как, допустим, оказалось там в Венесуэле, где Мадуро свои же сдали, да, uh-huh. значит, то мы им можем помогать, но помочь не можем, потому что они сами сдадутся. Вот. Но вот кубинцы пока не сдаются, поэтому и мы, и китайцы им по мере возможности помогаем. Но это именно помощь, а не попытка вступить с Соединенными Штатами в войну за Кубу. Значит, это, кстати, точно так же относится и ко многим нашим союзникам, потому что, опять-таки, у нас люди привыкли спрашивать, если это союзники, почему они за нас не воюют?
2: Да, распространенное
3: мнение. Они потому и не воюют, что не союзники, а не мы. То есть они отстаивают свои интересы в том плане, в котором они совпадают с нашими интересами. Здесь мы друг друга поддерживаем, но мы не пытаемся умереть друг за друга. Мы можем воевать друг за друга тогда, когда ситуация станет критичной. То есть есть вот эти самые красные линии, которые мы не можем позволить кому-то перейти. Мы, например, не можем позволить Соединенным Штатам оккупировать Иран.
2: Но красные линии задаются сегодня сверхдержавами или ООН?
3: Красные линии существуют объективно. Сверхдержава может рисовать красные линии где угодно, но если мы, допустим, нарисуем красную линию на Мадагаскаре, то все будут прекрасно знать, что за Мадагаскар мы воевать не будем. И эту красную линию будут переходить туда и обратно. Сколько захотят, столько раз и перейдут. А на Иране нам даже не надо рисовать красную линию. Мы по этому поводу ничего вообще не говорим. Но все прекрасно знают, что сухопутная операция в Иране, угроза его оккупации и так далее, она приведет в состояние близкое к войне сразу и Китай, и Россию. Потому что для нас это будет означать, что геополитический враг получает прямой выход в Среднюю Азию, что нас полностью отрезают от Ближнего Востока, что значительная часть наших коммуникаций с Китаем оказывается либо под контролем врага, либо под угрозой такого контроля, то есть под эвентуальным контролем. И даже наши коммуникации, которые проходят по нашей территории, оказываются уязвимы с точки зрения военных ударов. И допустить такое положение дел мы не можем, потому что это и будет геополитическим поражением. Нас не надо оккупировать. Надо просто создать ситуацию, в которой мы окажемся зависимыми от своих врагов. Значит, и не сможем им противостоять. Поэтому все прекрасно понимают, что слишком активная борьба с Ираном, значит, она приведет к тому, что у Ирана будет появляться все больше и больше и больше оружия. Значит, у Ирана может появиться ядерное оружие. Значит, может появиться все что угодно. Да, понятно, что опять-таки сразу и Россия, и Китай не пошлют туда свои войска противостоять американцам. И сразу не будут наносить ядерный удар по американцам. Но если, кстати, Соединенные Штаты будут проводить крупную сухопутную операцию именно по оккупации Ирана, по захвату его, то и Россия, и Китай постараются создать условия для того, чтобы операция провалилась, а американцы понесли огромные потери. И результат, соответственно, будет следующим. То есть тогда американцам придется думать, ну вот как нас пытаются поставить перед необходимостью нападать на Англию. То есть реализовать мечту многих наших, кстати, интернет-стратегов, бахнуть по Лондону. Вот Соединенные Штаты оказываются перед такой же перспективой, бахнуть по Пекину или по Москве. Они могут, конечно, но прилетит же назад. Поэтому и говорят все время, и предупреждают, что вот есть, да, точки, за которые никто воевать не будет. А есть точки, за которые сразу начнется война, и причем с опасностью перехода в ядерную. Моментально. Вот, допустим, то, что Соединенные Штаты будут удерживать Тайвань, значит, сомнений никаких нету. А то, что они начнут за Тайвань ядерную войну, сомнения есть. И даже за всю первую цепь островов. Потому что, безусловно, прорыв первой цепи островов, значит, даже просто занятие китайцами Тайваня, значит, ставит под серьезную угрозу доминирования США на Филиппинах. То есть это демонстрация всем союзникам Соединенных Штатов, что надо сдаваться Китаю. Кроме Японии и, возможно, Южной Кореи. Корейцы, наверное, будут колебаться, японцы будут стоять твердо на стороне американцев. Но у американцев есть вторая цепь островов, значит, у американцев есть Большой Тихий океан, значит, и, в принципе, они вполне могут как продолжать противостояние с худших позиций, но, тем не менее, не с катастрофических, продолжать противостояние с Китаем. Значит, поэтому есть сомнения по поводу того, что вот прямой конфликт даже за Тайвань приведет к ядерной войне. Но может и привести, потому что есть такой вариант, как Китай не высаживает войска к удовольствию американцев, которые будут тоже пытаться нанести ему гигантские потери. Там. А Китай начинает морскую блокаду Тайваня. Ну, поскольку, тем более, ему это проще сделать, чем американцам по поводу Кубы, потому что все, включая Соединенные Штаты, признают Тайвань китайской территорией. Значит, то есть, собственно говоря, он будет проводить операцию по возвращению мятежной провинции в состав страны. Он начинает морскую блокаду Тайваня. Соединенным Штатам надо спасать союзника и поддерживать его, потому что у них большая часть оружия американская, значит, боеприпасы нужны американские, запчасти американские. Ну и в любом случае мы видим, какой сейчас идет расход боеприпасов любых. Значит, то есть ну, возить, не перевозить туда. Следовательно, американским торговым судам надо прорывать блокаду. Я абсолютно уверен, что китайские военные корабли ни одно торговое судно не пропустят. Угу. Следовательно, американцам надо отправлять караван под защитой военных кораблей. И вот здесь возникает вопрос, будут китайцы топить военные корабли Соединенных Штатов или не будут? Если будут, то тогда опять мячик на американской половине поля, и надо решать, начинать ли войну с Китаем. Или, как у нас любят говорить, утереться и забыть. Ну, потому что потопленный даже один американский военный корабль Китаем, который двигался на Тайвань, это фактически объявление войны. То есть ни одна великая держава не может позволить просто, значит, топить свои корабли другой великой державе. Да? Там случайности всякие допустимы. Нанесли урон, принесли извинения, покаялись. Бывает. Угу. Значит, а умышленное военное столкновение, мы объявили блокаду, мы сказали, что никого не пустим. А вот она, ядерная держава, у нее 5000 ядерных боеголовок. Они послали свои военные корабли. Мы взяли и утопили. Пусть не ракетный крейсер, даже не эсминец. Что-нибудь попроще утопили. Значит, как реагировать? А весь мир смотрит и ждет реакции. Вот в такой ситуации вполне может начаться ядерный конфликт, потому что Соединенные Штаты могут нанести, попытаться какой-нибудь показательный удар по какой-нибудь китайской базе, те ответить, те опять ответить там, и так далее. И здесь лестница эскалации проходит очень быстро в таком случае. Тем более, что, опять-таки, китайцы не особенно привыкли сдерживаться, когда война уже началась.
2: Чтобы уже, в конце концов, забыли, с чего начинали. И там и вопрос ответственности и прочее. Но, кстати говоря, ну вот возвращение той самой заблудшей провинции, все-таки это же официальный государственный курс, о чем неоднократно, да, и заявлялось, и продолжает.
3: И повторяю, дело в том, что Соединенные Штаты вначале признавали единым Китаем Тайвань. Потом, когда им было выгодно, значит, для борьбы против Советского Союза, они признали единым Китаем КНР. И теперь они находятся в ситуации, да, Китай единый, нету двух Китаев. Они признают, что Тайвань – это китайская провинция. А в таком случае возвращение Китаем своей провинции, ну, китайцы всегда скажут, слушайте, вы будете возвращать отпавшую Калифорнию. Значит, так что мы это самое имеем право ей помогать, и вы не будете против. Вот. Поэтому, я говорю, Соединенные Штаты здесь своими решениями тоже загнали себя в угол. Значит, опять-таки, потому что, когда вы даже сегодня принимаете решение с кем-то обниматься, да, кого-то признавать, значит, то возникает вопрос, а вот, допустим, завтра, послезавтра, а через год, а через 10 лет, значит, а через 50 лет, как это потом отразится на ваших интересах в том же регионе? Все вы прогнозировать не можете, да? Но частичные изменения, например, предположить, что Китай будет стремиться восстановить статус сначала региональной державы, а потом сверхдержавы, было очень несложно, потому что вся политика Китая, традиционная, историческая, исходит из того, что есть единая поднебесная империя, окруженная варварами. И варвары или признают императора, или не признают. Если варвары признают императора, они присылают посольство с дарами, а если они не признают императора, то надо послать к варварам вразумляющую армию. Значит, других вариантов нет. Значит, конечно, современный Китай – это не императорский Китай, нам 3 века нашей эры, он исходит из других геополитических реалий, но, тем не менее, Китай рассматривает себя даже в эпоху упадка как сверхдержаву, и он в это состояние будет возвращаться. Самое главное, что он, как и Россия, он не может существовать в другом состоянии. Если он не сверхдержава, то он рассыпается на провинции, и начинается гражданская война. Значит, поэтому Китай все равно будет стремиться всегда к основному статусу сверхдержавы. Следовательно, это американцы должны были прогнозировать и понимать, что рано или поздно они с Китаем столкнутся в этом самом, на Тихом океане и в Юго-Восточной Азии. и либо заранее прописывать правила игры, когда они еще тогда договаривались, да? Вот. Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали. Значит, вот. Либо же, значит, там, скажем, признать два Китая, ну, то есть сказать, ну, Тайвань признаем, Китай тоже, КНР тоже признаем. Там. В самом случае, поискать какие-то эти самые пути для маневра. Тем более, что, опять-таки, для маоистского Китая Соединенные Штаты были нужным союзником. Значит, и для, кстати, для Китая Дэн Сяопина они были необходимым союзником для реформ, для реализации, кстати, политики экономического роста. И Китай в любом случае получал от Соединенных Штатов, от союза с Соединенными Штатами огромный геополитический выигрыш. Значит, в принципе, я бы сказал так, что КПК удержала всю власть благодаря курсу на сотрудничество с Соединенными Штатами. Следовательно, Соединенные Штаты могли, ну, не диктовать условия, но, во всяком случае, поставить более жесткие условия. Значит, они просто решили, как, ну, мы самые сильные, мы всегда будем самыми сильными. Что нам могут сделать страны, которые, у которых 1% мирового ВВП, если у нас 60%? Да? А Китай тогда был в загоне. А между прочим, Соединенные Штаты тоже очень быстро развивались. И история быстрого развития, значит, это всегда история скачка какой-то страны, буквально несколько лет, там, за 10, за 20 лет. То же самое, там, самая английская промышленная революция, значит, голландская промышленная революция, французская промышленная революция. Я уже не говорю о немецкой, российской и американской промышленных революциях. Американцы фактически после гражданской войны, да, то есть за каких-то там 20 лет к 90-му году, значит, превратились из какой-то там непонятной континентальной державы за морями, превратились в крупнейшего мирового игрока экономического и уже и геополитического. Аналогично Россия, конец 19 века, после реформ Александра II, начинается рост гигантскими темпами. Значит, и прогноз при сохранении этих темпов роста, Россия к середине 20-х годов выходит на первое-второе место в мире по этому самому экономическому развитию. Германия, скачок моментальный. 70-е годы объединения Германии, к 90-м годам второе место в мире по экономическому развитию.
2: Мощное сердце Европы,
3: крупнейшая, да. Крупнейшая экономическая держава и так далее. И сразу же и политические заявления, потому что крупной экономике нужны новые рынки, крупной экономике надо развиваться, и, следовательно, ей необходима военная и политическая поддержка, потому что никто ничего просто так не отдает. Вот. То есть примеров была масса. Предположить, что Китай пойдет по тому же пути, было нужно. Пусть бы он бы и не пошел, но подстраховаться на этот счет было необходимо. Точно так же, как американцам было необходимо подстраховаться насчет России и не лезть с ней в бутылку, не выстраивать ситуацию по принципу «вы никто, мы вас презираем, вы полностью разоренное государство, что хотим, то и будем делать». Надо было демонстрировать минимальное уважение, и у них бы все было бы хорошо. Вот. Но, как всегда, эти самые... Победа приносит эйфорию, эйфория порождает национальное чванство, национальное чванство порождает поражение.
2: И на этой ноте мы завершаем эфир. Спасибо вам большое, Ростислав Владимирович. Ростислав Ищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
1: Спорим с Ищенко.

Страна героев. Чермен Шавлохов. Боевое охранение – термин специфический, военный. Бойцам ставится задача не допустить проникновения вражеской разведки и диверсантов в район действия своих войск и их внезапного нападения в условиях, близких к огневому контакту. Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова находился в таком боевом охранении. Контролируя местность, российские военнослужащие обнаружили украинскую ДРГ. Лейтенант Шавлохов, благодаря профессиональным навыкам, мгновенно сориентировался в ситуации, принял решение незаметно подобраться к противнику и внезапно ударить, пользуясь его растерянностью. Подразделение заняло удобные позиции и открыло шквальный огонь. ВСУшники понесли ощутимые потери. Оставшиеся в живых сложили оружие и сдались. Когда их допрашивали, те выдали геолокацию

0: Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 15 часов, в Красноярске 19.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Президент России в Бишкеке встретился с лидером Ирана. ЛНР. 4 человека погибли в результате прицельных ударов ВСУ. Еврокомиссия требует от стран ЕС устранить проблемы с новой системой въезда. Подробности далее. Президент России Владимир Путин в Бишкеке встретился с лидером Ирана Масудом Пезешкианом, передает корреспондент РИА Новости. Как подчеркнул глава российского государства, отношения между странами стабильно развиваются по всем направлениям. Встреча президентов проходит в государственной резиденции Ала-Арча после программы саммита ШОС в Киргизии. Как ранее отмечал помощник российского лидера Юрий Ушаков, ожидается, что главы государств в том числе обсудят ближневосточную тему. Премьер Армении Никол Пашинян на заседании в формате ШОС Плюс в Бишкеке не стал выступать на русском языке. Политик обратился к коллегам на армянском, рассказав о своем видении многополярного мира и сообщил, что намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным стратегию дальнейшего развития двусторонних отношений. Остальные участвующие в форуме лидеры стран СНГ выступили на заседании на русском языке. В ЛНР 4 человека погибли в результате прицельных ударов ВСУ по мирным жителям. Еще трое пострадали, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он уточнил, что на автодороге «Антрацит» «Красный луч» при ударе беспилотника погибли водители пассажир фуры, а в Антрацитовском муниципальном округе двое водителей грузовика. Также в Перевальском округе на выезде из Новоайдара дроны атаковали грузовой автомобиль «Газели», раненые два водителя. Еще один мужчина пострадал в Кременском муниципальном округе. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Вооруженные силы России при освобождении Червоной Криницы в Запорожской области

0: области взяли под контроль крупный район обороны ВСУ. Это порядка 100 строений и более 15 квадратных километров территории, сообщает Минобороны. ВСУ потеряли более роты живой силы. Помимо этого, уничтожены 4 бронемашины, 14 наземных роботизированных комплексов и более 50 тяжелых гексокоптеров. Установление контроля над населенным пунктом создает условия для наступления в Запорожской области. Еврокомиссия требует от ряда стран ЕС до конца года устранить проблемы с работой новой биометрической системы въезда и выезда. Существует твердое общее стремление обеспечить функционирование системы повсеместно, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. По его словам, Еврокомиссия предложила дополнительную помощь странам, испытывающим сложности, но требует от них ускорить подготовку. Пока ряд государств в исключительных случаях могут приостанавливать сбор биометрических данных, чтобы избежать очередей на границе. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Андрей Федяев и Анна Кикина поздравили первокурсников МГУ имени Ломоносова с Днем Знаний. Видеообращение с борта МКС транслировали на церемонии посвящения в студенты, передает корреспондент РИА Новости. Как отметила Кикина, МГУ создает новые фундаментальные направления. Факультет космических исследований стал одним из самых молодых подразделений. В этом году первый набор принял факультет искусственного интеллекта. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: В Москве. Вы слушаете информационный час на радио «Спутник». В студии я, Алиса Хабалова. И сегодня, как обычно, в это время мы будем обсуждать самые интересные и актуальные темы к этому часу. Сейчас с нами на связи Сергей Брикотин, редактор сайта «Aftershock News». Сергей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Очень приятно вас слышать на радио «Спутник» в прямом эфире. Давайте сразу обсудим заявление Марии Захаровой. Наверняка это можно даже назвать сенсационным заявлением, где она говорит о расследовании МИДа, о преступлениях киевского режима. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Вот зачитаю еще быстренько ее цитату. На форуме будет представлена в том числе подготовленная с участием фактчекеров, общественных деятелей, не побоюсь этого слова, сенсационное расследование, касающееся преступлений киевского режима. Вот что вы думаете, что вы можете сказать по этому поводу?
3: Ну, знаете, я бы хотел сначала сказать, что это действительно сенсационно, потому что, ну, таких громких заявлений наш МИД обычно не делает. Как правило, наоборот, достаточно обтекаемые формулировки, чтобы не ошибиться, корректно и так далее. Здесь идет очень четкая формулировка в превосходных тонах. Это действительно как бы нетипичная ситуация. Форум, по всей видимости, я так понимаю, это диалог о ФЭГе, который 22 сентября пройдет. Это уже третий, на моей памяти, по-моему, такой форум подобный. И там действительно разбираем. Мы у себя на ресурсе тоже достаточно часто разбираем ту информацию, которую вот отображают в социальных сетях. И действительно, здесь часто, ну, если говорить про в целом информационную повестку, то на Украине она подается очень искаженно. То есть, как бы, когда у людей одно с другим не бьется, это как бы одно. А когда МИД анализирует что-то, здесь я так предполагаю, что это все-таки не какие-то материалы в социальных сетях, это именно расследование каких-то преступлений. У Сергея Лаврова есть заместитель в МИДе, это Ярослав Мирошник, и, по всей видимости, ну, будут проведены какие-то действительно сенсационные материалы, и вот мне сейчас, как бы не имея информации внутренней, сложно предположить, что это будет за информация.
2: Ну вот, кстати, да, я не сказала название форума. Форум «Диалог о фейках». Там МИД планирует, МИД России планирует обнародовать сенсационное расследование о преступлениях киевского режима, как мы уже говорили ранее. И это ежегодное мероприятие с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова. Состоится 22 сентября. Также хочется поговорить о том, что говорится вот еще одна цитата. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко говорит о том, что если вы послушаете украинские средства массовой информации, это такое лицемерное вранье. Каждый день они своим людям говорят, у нас все хорошо, мы побеждаем русских, мы там это самое. Вот, да, так она подытожила. Вот здесь, вы знаете, что думаю? Люди даже, правда, не знают, что происходит на линии соприкосновения. Но ведь они реально проигрывают. Неужели абсолютно нет никакой информации у этих людей? Даже ниоткуда извне она не поступает?
3: Смотрите, я бы хотел отметить здесь очень огромное влияние социальных сетей и вообще средств масс-медиа, которые формируют информационную повестку. Когда человек живет в вакууме информационном, а это как формируется? То есть, к примеру, да, то есть рекомендательная система у запрещенной там сети Инстаграм, у Ютуба и у других соцсетей. И когда мы открываем материалы, ну, любой человек, у него есть определенная картина мира. И постепенно, меняя процентовку по этим материалам, можно постепенно переформатировать сознание. Естественно, это не только вот там социальные сети и так далее, но это один из инструментов. Вот, когда во всех изданиях, которые можно показывать, или там телевизионных каналах, которые показывают в стране, дают одну и ту же картинку, плюс ты заходишь в социальные сети, а тебе опять же ту же самую картинку дают. Где-то это дают намеренно, искажая информацию, а основная масса ее уже перепощивает, переопубликует, ну просто даже не подозревая, то есть живя в той самой картинке мира. Почему и вредны западные соцсети, над которыми у нас нет контроля, потому что они переформатируют сознание. И вот это очень опасный инструмент, и это мы видим на примере Украины. И то, что у нас до сих пор, используя там... средства обхода блокировок, многие до сих пор сидят в социальных сетях, надо оценивать риски того, как это влияет на сознание наших граждан. Потому что это в себе несет реальные проблемы. Если мы обратимся к истории Российской Федерации, ну, государства нашего, да, можно констатировать, что на поле брани, если и были поражения, то итогово мы из всех войн выходили победителями. Проиграли русско-японскую войну, но... во Вторую мировую с лихвой забрали территорию у японцев. И назад все отвоевали, да?
2: Сергей.
3: Но таких историй много. Вот. Но проигрывали всегда и за счет внутреннего раскола. И вот на примере Украины переформатирование внутреннего сознания для раскола и дальнейшей смуты – это прекрасный пример. Да, люди живут в другой информационной повестке. Получить можно, но зачем?
2: Ну вот, а как вы думаете, возможно ли как-то донести до людей правду? Есть ли шанс?
3: Ну, отключить от зомбоящика, как по-другому?
2: Только отключить от зомбоящика.
3: У нас, конечно, если ты захочешь получить повестку, ты, конечно, ее найдешь, зайдешь там в российские материалы, будешь анализировать цифры, факты, но таких единиц. А основная масса живет в другой информационной повестке, они в нее просто верят. Это переформатирование массового сознания. Как-то на это влиять, ну, на самом деле сложно.
2: Вы знаете, я обратила на это внимание, и почему у меня такая, знаете, незадача в голове, потому что Украина, она ведь теряет территории. И удивляет, что люди Украины могут об этом не знать. То есть под каким маслом это все им подается, что они не знают о том, что они действительно реально теряют территории. Вот поэтому очень странно.
3: Заявляется громко о победах и менее громко об отступлении. Какие-то у них победы есть, какие-то реальные, какие-то заявленные. У нас же тоже не все события на фронте вот массово подаются в информационную повестку. Но у нас это более объективно, хотя тоже есть свои моменты. Информацию получить можно, но основная масса живет в информационном поле чужом, промытыми мозгами. И как это формируется? Это формировалось 35 лет, начиная от воспитания, книг, статей, воспитания элиты, преподавателей. Они же даже, то есть на момент развала Советского Союза на Украине проживало 52 миллиона граждан. Сейчас на территории бывшей Украины, да, то есть там уже менее 20 миллионов по всем как бы не как вторичным признакам проживает, там сколько хлеба потребляется и так далее. То есть это уже менее 20 миллионов. То есть государство за 35 лет сократилось более чем в 2,5 раза. Это что, это победа? Нет, конечно.
2: Да, и это действительно о многом говорит.
3: Любому другому государству, вот Армения сейчас идет плюс-минус по тому же пути. На Украине же примерно с тех же лозунгов заявлялось. Для чего это все делается? А результат – это медленное, постепенное переформатирование. То есть Здесь путь, он такой, как сказать, он длинный, долгий, медленный, постепенный, но результат мы сейчас видим. Те, кто хочет получить информацию, они, конечно, ее получат. Но основная масса, она, конечно, живет в другой информационной повестке. Это падение общего уровня образования, хотя изначально он был высокий на Украине. Вот. Это просто воспитание новой элиты в новой информационной повестке. Ну, то есть это инструменты, про которые говорят постоянно, и здесь вот, ну, с этим бороться вот каким-то одним таким инструментом, это практически, на мой взгляд, нереально. Это комплекс мер большой, и ключевой является отключение от бомбоящика.
2: Сергей, тут еще Витков и Кушнер, Стив Витков, спецпосланник президента США, Стив Витков и зять американского лидера Джаред Кушнер, они активизировали усилия по переговорам. Что вы думаете по этому поводу?
3: Ну, у них все ближе и ближе их выборы промежуточные. Им надо тоже формировать какие-то информационные победы в их поле, ну, чтобы не исключить хотя бы зачастую эти выборы. Вот они что-то пытаются делать, да. Мы там помним прекрасно, что у нас недавно приезжал и, как его, начальник ЦРУ в Москву прилетал, и у нас пригласили Антона Силуанова на собрание министров, ну, большую двадцатку министров финансов. То есть, если смотреть внимательно за всеми этими событиями, то инициатива исходит не от России, то есть это к нам обращаться. То есть это они позвали на тот форум, на который раньше не приглашали Россию. Вот, это их руководитель ЦРУ прилетел в Москву, это зять Трампа прилетает в Москву. Почему такое происходит? То есть очевидно, что их не все устраивает, и то, что ну, текущая ситуация больше не устраивает наших оппонентов. У меня такая позиция. Поэтому, да, они активизировались, им с одной стороны нужны победы, с другой стороны им надо что-то с этим делать. Потому что, ну, объективно, те результаты СВО, которые сейчас происходят, вряд ли они могут удовлетворять каким-либо образом. В первую очередь, если мы говорим про НАТО. Для США это вполне, как сказать, проект, который нельзя сказать, что в минус. Ну а что, они продают вооружение, да, то есть их давний оппонент участвует в войне, причем там как бы сокращается население активное, то есть экономический потенциал не так растет, как мог бы, да, то есть для них это в целом, как бы, ну, не сказать, что какой-то провал, скорее, может быть, да, если смотреть на длительную дистанцию, для самих США это может и плюс. А вот для Европы это катастрофа, потому что у них и так шла стагнация промышленности, а сейчас после отключения еще от российского газа, да, то есть после того, как им посадили на плечи Украину чемодан без ручки, это что же расходы? Вот. Общая дестабилизация, ну, то есть в Европе, все это коренным образом влияет. И промышленное производство, а это хребет экономики любой, он в европейских странах падает. Падает, причем очень серьезно. Если сказать про Италию, то, к примеру, по отношению к 2000...
2: Сергей, у нас буквально 15 секундочек.
3: Да, падение на 26,5%. То есть для Европы это проблема. Поэтому они сейчас забегали и хотят что-то делать. Я на это так смотрю.
2: Спасибо. Спасибо вам огромное за такой развернутый комментарий. Редактор сайта Aftershock News Сергей Брекотин был с нами на связи. И мы продолжаем выпуск.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM.
2: Нам присоединилась журналист Елена Караева. Здравствуйте.
4: Привет, Алису. Рада тебя видеть.
2: Очень это все всегда взаимно. Как ваши дела, как настроение?
4: Потрясающее настроение, особенно когда читаешь чрезвычайно недухоподъемные новости, которые приходят из Франции, потому что вместо того, чтобы заниматься экономикой, финансами, там ад с выплатами процентов по гособлигациям, вся Франция с напряжением следит за полемикой между Дональдом Трампом и нынешним мэром Парижа Эммануэлем Григуаром, потому что Григуару категорически не понравилось, что Трамп сказал в интервью консервативному чрезвычайно подкастеру.
2: Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, что сказал.
4: Он сказал, что в Париже вторая религия – это шариат. Ну, в общем, что я могу сказать? Значит, шариат – это не религия, это скорее набор правил и неких условий, которые налагаются исламом. И, собственно, я, честно говоря, прожив 25 лет во Франции, особо этого не видела. Проблема заключается совершенно в другом. Просто Париж перестал быть тортом во всех смыслах слова.
2: И я вот читаю статьи, Елена всегда присылает самые интересные статьи для того, чтобы ознакомиться поближе с темой. И здесь пишет просто житель Франции, который рассказывает о том, что он живет в центре, в прекрасном районе, но сейчас этот район превратился в нечто чудовищное. Там продают какие-то различные мелкие детали, чего там только нет. Вот как жителям на это все реагировать?
4: Ну, там вообще, на самом деле, центр Парижа превратился в огромный нерегулируемый какой-то базар. И, значит, вот та статья, которую вы упомянули, она рассказывает об одном из самых шикарных кварталов Парижа.
2: Марсово поле, да.
4: Марсово поле. Это просто под ногами Эйфелевой башни. То есть более, как бы так сказать, символического символа Парижа не существует. Когда-то там проходили концерты, когда-то там, значит, почтенные семьи из домов, квартир, которые стоят там от 5 миллионов евро и выше, там устраивали пикники, значит, все это исчезло. Потому что в Париже никто не занимается безопасностью, Париж не чистят, Париж не моют, Париж не убирают. И люди, собственно, этим пользуются. Мы же знаем, что небезопасно, точнее, опасно там, где правоохранители не имеют ни ресурсов, ни воли властей, чтобы, значит, упекать хулиганьё за решетку. А, значит, грязно там, нигде соря, а где не убирают. И вот в Париже, значит, во-первых, чрезвычайно грязно. К сожалению, я вынуждена это констатировать. Причем эта грязь, она такая, она слоистая, она просто как уже археологические, так сказать, археологические просто раскопки можно устраивать. Тем более еще там бастуют люди, мусорщики. А второй момент, Париж, конечно, чрезвычайно небезопасно. Переехав, вернувшись в Москву, я была потрясена тем, насколько мой родной город безопасен. Я могу ходить с любой сумкой, я могу ходить в любом виде, я могу ходить где угодно, когда угодно. И там, где я живу, на университете, там, чтобы дойти до дома, нужно пройти через парк. Никогда никаких проблем, хоть в 3 часа ночи, хоть в 6 утра. Никогда никаких проблем. Во Франции я все время ездила на машине, просто потому, что я не хотела испытывать судьбу с общественным транспортом. Более того, я работала таксисткой в некотором смысле, потому что я везде возила своего ребенка. Дело в том, что просто дети — это не всегда, так сказать, безопасно их отпускать. А что, собственно, сказал Трамп? Трамп сказал... То, что есть, действительно, полно нелегалов, действительно, эти люди пытаются изменить парижский ландшафт. А что сказал ему мэр Парижа? Он сказал, не ваше дело, не суйтесь. Но, господин Григуар, как это не соваться? Париж самый посещаемый или один из самых посещаемых городов мира, и там вас все время всех грабят. Вот в чем проблема.
2: То есть в итоге есть ли у Трампа основания так говорить о Париже?
4: Он сказал, нет, он не просто основание, он сказал то, что есть. А французская спесь с одной стороны, французское лицемерие с другой стороны, они, собственно, сделали так, что об этом не принято говорить. Ну, так сказать, надо вот заметать мусор под ковер, как это делают нерадивые хозяйки, и, значит, делать вид, что все хорошо. Но я могу вам сказать, что когда были какие-то крупные спортивные состязания или был... по-моему, футбольный чемпионат, и я никогда не забуду, что мы приехали с моим тогдашним партнером, значит, с нашим общим ребенком в Париж для того, чтобы посмотреть один из матчей. Мы поселились в прекрасном квартале и так далее. Мы решили выйти поужинать. И первое, что мы увидели много-много крыс. А почему мы увидели крыс? Потому что была забастовка мусорщиков. Короче говоря, я это к чему? К тому, что цивилизация, та, к которой мы привыкли, та, о которой мы читали, та, которую вот это «Эмили в Париже», я не знаю, ваше поколение уже смотрит вот этот сериал «Эмили в Париже», я думаю, да?
2: Честно сказать, «Эмили в Париже» не стала смотреть.
4: Да, нет. Но тем не менее, значит, вот нам такую картинку показывает.
2: Предысторию, да, конечно.
4: тра-ля-ля и так далее. Нет, это не имеет никакого отношения к действительности. Париж — это ад. Увы, то, что писал Хемингуэй в своем блистательном, гениальном романе «Праздник, который всегда с тобой» о Париже, не имеет никакого отношения к нынешней столице Франции. А за все за это что нужно сказать? Нужно сказать большое мерси а Макрону, который за 10 лет уделал Париж так, что мама, не горюй.
2: Ну вот меня, честно сказать, заинтересовали очень сумочки. Получается, ну Париж — это же столица моды, разве нет? И там
4: нет,
2: нужно...
4: Нет, сумочки.
2: Сумочки нужно беречь, нужно прятать.
4: Нет, с сумочками вообще ходить не нужно.
2: Вы уж простите мне эту дамскую...
4: Да, нет, сумочки все, так сказать, запретили. Сумочки, никакие сумочки, потому что сумочки, значит, авоська вам в руки, значит, карточку вы куда-то, значит, там прячете. С телефоном ни в коем случае не нужно разговаривать, потому что телефон у вас просто выбьют из рук. Конечно, вообще женщина в Париже сейчас очень плохо. Реально плохо.
2: А почему?
4: Ну, я вам приведу пример.
2: Потому что грабежи, нападения.
4: Потому что грабежи, да. Я была 4 года назад, в январе, была на выставке, и я хотела там... Я была одна. Значит, хотела там в театр походить и так далее. Выйдя из Гранд-Опера, я присела на террасу, и мне сказали: внесите сумку, потому что подъезжают люди со скутером, хватают сумку и уезжают. Вот так, чтобы было понятно. Вот наше это московское, да, желание, когда мы... Вам куда поставить сумочку? Ну, какую скамеечку? Ничего этого нет. Дорогие радиослушатели, забудьте про Париж. Живите в Москве, на вашей малой родине или в других городах.
2: Очень. У нас как раз остается время. Очень хочется успеть еще спросить, что там с грабежом Лувра. Это такая история яркая. Год назад почти это все случилось. Где сейчас расследование этого парижского...
4: Нигде.
2: Эти ситуации.
4: Нигде. А как расследовать? Расследовать можно только, если у вас есть деньги, политическая воля, значит, достаточное количество ресурсов, вы открыты для сотрудничества, и его вообще постоянно думают. Собственно, Париж Мегре тоже исчез. Значит, комиссар Мегре — это знаменитейший, значит, литературный персонаж, созданный Жоржем Сименоном. Значит, никакие преступления не раскрываются. Почему? Потому что нет денег, нет полиции, и вообще нет ничего. И, конечно же, там на 100 миллионов страховая стоимость монархических украшений, которые были украдены, произошел грабеж в воскресенье при свете дня. Израильтяне готовы были оказать помощь. Это полуофициальная информация, но она подтверждена многочисленным образом. Французы отказались. Ну и, собственно, расследование там, где оно и стартовало.
2: А почему они отказались?
4: Ну, потому что это то, о чем я уже успела сказать в самом начале, потому что есть французская спесь и есть французское лицемерие. Мы сами справимся. Ну, вот, так сказать, вот как вот так и справились, что никто не найден, драгоценностей нет и вообще ничего нет. Это очень хорошая метафора для Парижа, на мой взгляд. Нет, там нет больше ничего. Там ушла
2: больше душа. Ничего. Вот такая метафора.
4: Нет, да, нет больше ничего. Да.
2: Лозунг на въезде в Париж можно будет сделать.
4: Да, Париж умер, да, и никто не здравствует. Вот в чем проблема. И это называется декаданс европейской цивилизации, потому что Париж был в этом смысле, конечно, локомотивом культуры, искусства, абсолютно всего, законодателем моды. Но вот случилось то, что случилось. Это к вопросу о том, нужно ли нам хранить традиции, нужно ли нам иронизировать над скрепами, нужно ли нам вообще помнить наше прошлое. В противном случае получится так же, как с Парижем.
2: Лена, спасибо вам огромное. Журналист Елена Караева была на радио «Спутник». Не переключайтесь, дальше будет тоже очень интересно.
1: Контроль за повреждениями самолетов. Контекст. Приближение жилой застройки к аэропортам и наличие поблизости свалок привело к неприятному результату. Территории воздушных гаваней все чаще становятся колониями для птиц, а столкновение стай с самолетами – причиной их повреждений. Ущерб летательным аппаратам наносится и во время обслуживания. перевозчики критикуют аэропорты за недостаточную работу по предотвращению этих угроз. Чтобы избежать ЧП, Минтранс расширит перечень факторов риска в гражданской авиации. В него планируется включить пункты о столкновениях с птицами и другими представителями фауны, а также о качестве выполнения авиационных работ на земле. Эти индикаторы влияют на безопасность полетов. Если компании не будут своевременно реагировать на инциденты, их ждет проверка Ространснадзора. По данным авиационных властей, число случаев столкновения лайнеров с птицами во время взлета и посадки неуклонно растет. Аэропорты нуждаются в дополнительных средствах отпугивания пернатых. Несколько лет назад произошло показательное ЧП. Самолет уральских авиалиний, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. И только благодаря чудесной случайности никто не погиб. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 95 95 91 2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс +7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. В России солидарны с народом Ирана и восхищаются его мужеством и стойкостью в борьбе за национальные интересы, заявил президент Владимир Путин на встрече с лидером Исламской Республики Масудом Пезешкианом. Как отметил Владимир Путин, Москва пытается оказывать Тегерану поддержку в трудной ситуации, поставляя необходимые товары. Несмотря на военно-политическую обстановку, страны удерживают прошлогоднюю динамику торгово-экономических отношений. Этому в первую очередь способствует эффективная работа межправительственной комиссии, констатировал российский лидер. Масуд Пезешкиан, в свою очередь, поблагодарил Россию за позицию в связи с конфликтом в Республике США и выразил уверенность в успехе противодействия американским санкциям. Правительство Украины вводит жесткий режим экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами, заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, Кабмин уже нашел 70 миллиардов гривен или более 1,5 миллиарда долларов, которые планируется направить в оборонную сферу. Корецкий призвал при подготовке бюджета на следующий год также исходить из принципа максимальной экономии каждой бюджетной гривны. По данным СМИ, дефицит бюджета Украины в следующем году окажется выше ранее ожидавшего уровня, что потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Народное собрание Гагаузской автономии не смогло рассмотреть вопрос о назначении выборов нового руководителя региона из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 9 человек, сообщил председатель высшего законодательного органа региона Валентин Гайдарджи. Дату следующего заседания обсудит президиум Народного собрания. Парламент автономии 17 августа признал должность главы региона вакантной на фоне уголовного дела в отношении Евгении Гуцул. Политика осуждена за финансирование запрещенной в Молдавии партии ШОР. Тим Кук объявил об уходе с поста гендиректора Apple. На это сообщение в соцсети отреагировал Илон Маск, который поздравил топ-менеджера с эпичной карьерой. Кук был 7-м гендиректором компании и продержался на этой должности дольше всех с 2011 года. На смену Куку придет Джон Тернус, который до этого дня занимал должность старшего вице-президента. В центре Москвы открылась фотовыставка проекта «Радио Спутник. Первые среди звезд». На Гоголевском бульваре можно увидеть 30 уникальных документальных кадров из истории отечественной космонавтики. От первых разработок Циолковского и Королева до полетов Гагарина, Терешкова и работы на МКС. Экспозиция будет открыта до конца месяца. Продолжением выставки стал видеоподкаст «Первые среди звезд» от «Радио Спутник» и «Он Медиа» из 9 выпусков о ключевых этапах освоения космоса. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
4: Восточный экономический форум продолжается, радио «Спутник» продолжает свою работу на ВЭФ. Я Александр Кузьмак и рад приветствовать в этой студии Романа Владимировича Карманова, генерального директора президентского фонда культурных инициатив, члена Общественной палаты Российской Федерации.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я честно вам сказать, вот мы год назад с вами виделись здесь же, в этой студии. Я вот совсем недавно узнал к своему стыду, что вы закончили Дальневосточный университет. Этот самый, вот которым, собственно...
5: Где мы находимся, да.
4: Где мы находимся.
5: Ну, я закончил его тогда, когда это был Дальневосточный государственный университет. Еще не федеральные, но да, действительно так и есть.
4: Многое изменилось с тех пор.
5: Появился этот великолепный кампус, уж как минимум, и, конечно, и статус другой, и, ну, в целом изменилось почти все, я бы так сказал, но к лучшему.
4: Нет, это безусловно. Просто я понимаю, что это как бы вне протокола, но, тем не менее, вот действительно интересно от вас, как от выпускника, от почетного выпускника, как вы сказали, да?
5: Ну, это почетно для меня. Наконец у меня есть возможность об этом сказать. Вот. Да? Спасибо университету присвоили вот этот статус. Он удивительно ценный для меня. Я очень горжусь.
4: Вот какие-то навскидку воспоминания о том времени, вот какие они остались? Ведь прошло сколько? Ну, только почти 30 лет, да? С того момента?
5: Да. Вот. Но удивительно, я ведь занимаюсь сейчас креативной индустрией, да. И, собственно, в Общественной палате я возглавляю комиссию по развитию креативных индустрий, и когда я учился в университете, я очень активно занимался музыкой. То есть у меня была группа, я был рок-музыкантом, выступали на фестивалях здесь.
4: Были длинные волосы?
5: Нет, у меня были не длинные волосы, но у нас в группе были люди с длинными волосами, я уверяю. Да. Вот, и тогда было модно петь на английском языке, а мы пели на русском.
4: Так.
5: Да, это было такое удивительное явление, и мы вполне себе, кстати говоря, успешной были группой тогда, и я сейчас, когда у нас ведется работа с музыкантами, вот у нас была сегодня сессия по музыкальной индустрии, которую я модерировал, и в фонде у нас есть отдельное направление, сейчас появилось, посвященное музыкальному
4: прям
5: контенту.
4: Рок-музыке.
5: Популярной музыке для молодежи, детей молодежи. Оно совместно с Росмолодежью, 1,2 миллиарда в год мы выделяем на запись песен, значит, съемку клипов, запись концертов и, самое главное, продвижение. И мы сейчас, на самом деле, я вижу, что за 30-35 лет мало что изменилось для музыканта, которому точно так же, как и 35 лет назад, не хватает, значит, последовательно, значит, музыкантов, с которыми можно качественно исполнять свою музыку, инструментов, на которых, ну, кстати, слава богу, хотя бы с инструментами у нас, слава богу, сейчас полегче, чем было тогда. Самое главное, студии звукозаписи музыкального и вообще в целом и продюсирование, работы с продвижением и так далее, навыков, знаний, умений. В общем, короче говоря, идут годы, но вот я могу зафиксировать, что, в принципе, творческому человеку стало пробиться еще сложнее, чем это было 30 лет.
4: Конкуренция растет.
5: Конкуренция колоссальная. Ну вот мы сегодня говорили о том, что ежедневно публикуется там то ли... Там уже дело темное, на самом деле. Одни говорят 30 тысяч треков, другие 300, значит. Но на самом деле колоссальное количество действительно музыки публикуется ежедневно. А еще к этому, ко всему, прибавился искусственный интеллект. И вы знаете, что на самом деле сейчас, если так взять топ-100 любой платформы, то там уже на начало прошлого года было порядка 25% треков, созданных искусственным интеллектом, и спетых, а то сейчас это уже там 40-50,
4: что грустно,
5: уже растет. Так что люди находятся в очень сложном положении, я бы так сказал.
4: Роман Владимирович, вот исходя из той статистики, просто статистика, она как бы без пояснений, понятное дело, нечто, сухие цифры, вот она у меня перед глазами лежит, это там 11 777 проектов поддержано, да?
5: То есть, за 5 лет, да.
4: Да, колоссальная на самом деле величина вот в этой ситуации. Хочется вот эти все вопросы объединить в некий общий вопрос. А что главное, на ваш взгляд, как для генерального директора, критерий положительного решения, то есть удовлетворения заявки? Вот есть какой-то принципиальный, ключевой момент, тоже сказать, вот это нам надо, вот какой-то посыл или какой-то нарратив или что-то еще?
5: Ну, я бы сказал, что мы так немножко из-за такта подходим, потому что главный, один из главных критериев — это готовность команды к реализации той идеи, которую они предлагают.
4: А что такое готовность?
5: На самом деле, многие думают, что мы как бы оцениваем идею саму. И исходя из оценки идеи, тут же, соответственно, готовы либо выделить, либо не выделить деньги. Но на самом деле мы оцениваем идею плюс готовность ее реализовать. А это включает в себя профессионализм команды, умение команды работать с деньгами, умение команды найти партнеров, умение с этими партнерами грамотно выстроить взаимодействие, умение этой команды работать с интеллектуальной собственностью, ну, то есть со своей...
4: Конечно, с авторским правом.
5: С авторским правом там, и так далее. И самое главное, наличие лидера в этой команде, без которого многие творческие проекты вообще невозможно реализовать. Вот когда это целый комплекс информации, которую нам должен предоставить заявитель для того, чтобы принято было решение о том, чтобы финансировать. Потому что идей на самом деле у нас, как всегда, идей очень много, но когда доходит до реализации, это не всегда реализуемо.
4: А помочь в реализации с точки зрения, может быть, подбора кадров, рекомендаций каких-то можно? Может быть, на каком-то, если не на начальном, то на каком-то следующем этапе. То есть вот есть идея, но нет там финансового директора, или нет продюсера, или нет кого-то, а идея хорошая. Ее можно как-то подтолкнуть, продвинуть вот с вашей помощью в такой ситуации?
5: Или мы к этому инструментально подходим. У нас вот только что в Благовещенске открылся 40-й проектный офис в стране. Собственно говоря, вот мы сейчас были в Благовещенске, потом заехали, значит, в Свободный, там пообщались с креативным сообществом, потом, значит, приехали в Биробиджан, где уже полтора года назад открылся проектный офис, и мы видим те изменения, которые происходят. Там, где открываются проектные офисы, вот мы сегодня общались также с Бурятией, например, 2 года назад открылся проектный офис. Вот эта работа уже с образовательными проектами, с командами, которые друг друга находят вот на площадке этих проектных офисов.
4: Она действительно кастинг такой
5: дает результат, да. Но помимо этого, большая работа проходит в самих регионах, она на федеральном уровне проходит, создаются акселераторы, создаются фестивали, значит, создаются площадки для взаимодействия, образовательные, значит, мастер-классы и так далее, подобное. Многие регионы этим действительно занимаются, и дальневосточные тоже. Вот я, на самом деле, знаю прекрасно, работает Бурятия, работает Хабаровский край, работает сейчас вот Амурская область прекрасно, да вообще любой регион Дальнего Востока возьми, понимают на самом деле регионы сейчас, что креативная индустрия — это не про просто развлечение, а это действительно экономика. И во многом это, ну скажем, повод для людей здесь оставаться.
4: Отдельный вопрос, его, он, с одной стороны, вытекает из нынешнего контекста, из повестки, с другой стороны, без него никак нельзя. Это вопрос, так или иначе, связанный с участниками специальной военной операции. С людьми, которых не то чтобы даже речь идет об адаптации этих людей, а вопрос об их пассионарности. И их пассионарность, очевидно, это то, о чем и президент говорит неоднократно, что это следующее поколение и управленцев, и исполнителей, и реализаторов, и так далее. Как эта пассионарность и с точки зрения работы фонда, и с точки зрения вашего личного взгляда должна быть использована вот прям предметно?
5: Мы начали работу несколько лет назад с фондом «Защитники Отечества». Как она выглядит? Мы попросили отобрать найти тех ребят, которые хотели бы реализовывать себя через творческие проекты, через ремесленничество, через народно-художественные промыслы, через музыку популярную в том числе и так далее. И у нас вот эта работа, то есть мы таких ребят выявляем совместно, они проходят учебу в акселераторе, который специально для этого проводится. Соответственно, далее они идут по общему треку, уже подавая заявки в фонд, уже будучи подготовленными, ну и в случае победы они также свои проекты уже, в общем-то, реализуют. И мы видим, что это вполне себе успешный опыт. Плюс к этому все наши вышеупомянутые проектные офисы, они работают на местах тоже по горизонтали с фондом «Защитники Отечества». Я, ну, опять же, я упомянул Бурятию. Ну, например, у нас есть пример, значит, парня, который научился икожевенному делу и теперь зарабатывает тем, что создает седла, которые продаются за, в общем-то, неплохие деньги, будучи произведениями искусства. Вот. Это, ну, один из примеров. Плюс к этому есть, скажем так, направления, в которых можно зарабатывать, есть направления, где можно себя реализовать. Ну, например, в музыке, да, потому что, на самом деле, очень много музыки возникло новой, исполняют ее ребят, которым надо помочь найти единомышленников, играющих на музыкальных инструментах, помочь записать эти песни.
4: Аранжировки,
5: у нас есть проект «Рэп-взвод» называется. Это все ребята, которые там есть. Те, кто приходят из «Ленточки», записываются и уходят обратно, например.
4: Ничего себе.
5: Плюс к этому есть проекты для семей, наших защитников, потому что мы, ну, во-первых, и семьи, значит, реализуют себя через творчество и объединяются, то есть на какой-то площадке у нас есть, ну, например, прекрасный проект, это мамы защитников Отечества объединились, они объединились на площадке алмазной мозаики, они создают портреты, значит, воинов, вот, но самое главное, мы, конечно, понимаем, что и портреты это важно, но важно вот сообщество, которое возникло вокруг этой...
4: Я как раз хотел уточнить. Здесь я так понимаю, что для них это не столько и не в первую очередь не финансовая поддержка, а эмоциональная.
5: Конечно, конечно. Это очень важно. Но на самом деле мы понимаем, что культура обладает ну, просто колоссальным психологическим воздействием и положительным на, в абсолютно разных ситуациях. И здесь он тоже помогает.
4: Отдельный вопрос, конечно, когда мы говорим о культуре, о деятелях культуры, понимая прекрасно, что в связи с началом СВО многие из них потеряли, вполне естественно, потеряли рынки, потеряли, то есть как бы и зрители, и многие выезжали за границу, действительно выдающиеся наши музыканты, и деятели культуры и так далее. С ними как выстраивается взаимодействие? Ведь среди них действительно есть большое количество ну, настоящих больших артистов.
5: В 2022 году мы провели 4 специальных конкурса и успели, как мне кажется, вовремя и подхватить деятелей культуры, которые, ну, например, остались без гастрольной деятельности. Они прекрасно поехали по стране. И я могу сказать, что они во многом сами довольны тем, как, тем что это произошло, потому что многие... и побывали, и теперь часто бывают в тех местах, куда, в общем-то, раньше
4: не было бы счастья.
5: Не ступала нога ну, как бы, людей, задействованных в оркестре на крупном. Появилось очень много образовательных проектов, в которых главным действующим лицом стал как раз вот большой наш мэтр.
4: Да.
5: Ну, мэтр, я тут в данном случае имею в виду и мужчин-мэтров, и, собственно говоря, наших...
4: Прекрасный пол.
5: Да. Прекрасный пол, да. Ну, например, вот Хибло Герзмау, например, у него прекрасный, значит, оперный фестиваль и образовательная программа. Валерий Бесалович Гергиев, например, со своим оркестром, значит, ездит по очень небольшим городкам, там, Псков, Воткинск и так далее. Можете себе представить, какое впечатление это производит на людей. Юрий Абрамович Башмет постоянно гастролирует. Значит, есть образование. Очень много, на самом деле. Мария Киселева, например, наша. Ну, то есть это не только музыканты. Ирина Александровна Винер, значит, делает отдельный проект для творческих проектов, связанных со спортом. В этой области давно ничего не происходило. Это несколько лет уже проходит фестиваль и конкурс для скульпторов, художников, музыкантов. Мы верим твердо героям спорта. Это тоже. Ну вот, на самом деле, огромное количество могу приводить примеров.
4: Вот таких. Я буквально два слова хотел спросить, поскольку спорт для меня вообще такая тема близкая, и вы, как скоро упомянули и Машу Киселеву, и Ирину Винер, и наши те виды спорта, которые всегда являлись гордостью страны, и синхронное плавание, и художественная гимнастика, в связи с этим. Здесь ведь очень важно... если я правильно понимаю, вот сохранить в этих великих наших спортсменах и тренерах, сохранить вот этот, опять же, ну, даже не просто патриотизм, а вот это желание нести вот этот великий спорт, фигурное катание, то же самое в массы, да, как-то. Технически здесь какая-то или организационно какую помощь оказывает
5: ФКИ? На самом деле здесь помощь и финансовая, и...
4: Где-то же площадки нужны там, да, и все такое.
5: Ну, смотрите,
4: да,
5: например... Мария Киселева создала программу, которая называется «Сказ о русских берегах». Это программа об освоении страны по рекам. То есть это абсолютно просветительский проект, при этом он такой же зрелищный, как и если бы это был просто коммерческий проект. Он привлекает огромное количество людей, которые в нем участвуют. Она создала документальный фильм «Под двумя небесами», смысл которого — это... картины наших русских классиков, которые ожили под водой. Но это как бы увидеть надо, понимаете? Ну, и на самом деле этот фильм можно посмотреть. Я очень его рекомендую. И здесь фонд оказывает поддержку и финансовую. У нас много бесед ведется, ну, вот примерно как у нас сейчас с вами, о том, что важно, о том, что наши проекты должны на основе наших традиционно-культурно-нравственных ценностей, о том, что они должны носить практический характер и так далее. И все в совокупности это дает в конечном итоге вдохновение к тому, чтобы такие проекты возникали.
4: Ну, дети — отдельная тема. Конечно, разных поколений, тем более в той ситуации, в которых и они страдают от происходящего. детские проекты отдельно, они, ну, как бы это отдельная ветвь, да? То есть это как бы отдельное направление работы.
5: Нет, у нас нет отдельного направления, связанного с...
4: Как это интегрируется?
5: Есть проект музыкальный, который для детей и юношества, который мы проводим с Росмолодежью, он посвящен музыке. Мы о нем уже сегодня говорили. Да. В грантовом конкурсе отдельного направления детского нет, но детских проектов это примерно половина от вот этих 12 тысяч, о которых мы говорим, потому что они все ориентированы на детскую, подростковую, юношескую аудиторию. Ну, и я же не говорю о том, что все образовательные проекты, у нас первая категория проектов, которые самые популярные, это образовательные и наставнические проекты. И это как раз все направлено на детей, на абсолютно в разных областях.
4: Угу. Просто здесь интересно, что вот когда мы говорим о детях, всякий раз думаешь о том, как связать по смыслу наше поколение, ну, вот поколение там людей, кто немного младше, по пониманию момента, да, вот сейчас очень часто приходится обращаться к истории Советского Союза и понимать, что там была связь поколений. И по идее, да, вот и в том числе и президентский фонд культурных инициатив, он тоже, да, как, ну, мне, как мне кажется, да, поправьте меня, если я не прав, он тоже занимается связью, восстановлением вот этих связей, да, между поколениями.
5: Я могу сказать, что по моему наблюдению, вот в и прошлом конкурсе, то, чего, например, до этого не было, заметна доля проектов детских, связанных с памятью и увековечением наших героев. Вот прям волна из разных регионов, детские коллективы, выставки, связанные с нашими героями, творческие проекты, связанные с музыкой, постановки и так далее, подобное. То есть как бы... С учетом того, что эти проекты к нам приходят независимо друг от друга, это значит, что в стране действительно есть вот эта волна, я бы сказал, осмысления, наверное, да, вот тех событий, которые происходят, и волна памяти и благодарности тем ребятам, которые отдали свою жизнь, защищая нашу страну. Вот, и мне кажется, что, ну, то есть мы, естественно, такие проекты поддерживаем.
4: Заключительный вопрос, такой, я бы сказал, может быть, немного общего характера, но тем не менее, вот когда мы говорим о настоящем моменте и о поддержке государства самых разных инициатив, в том числе и культурных, на ваш взгляд, он может быть такой даже немножко программный этот вопрос, еще некоторое время назад люди не верили в государство. В наше. Не верили в то, что оно может помочь, что оно может поддержать, подхватить, что от него будут какие-то гарантии. На ваш взгляд, эта ситуация меняется? Как она меняется? Вот вы как руководитель, как вы это чувствуете, что люди стали верить в то, что государство может вылечить, ну, в данном случае вылечить ментально, да, как-то еще? Как это проявляется? Как это происходит?
5: У нас была, как я уже говорил, сессия, и посвященная музыкальной индустрии, ВЦИОМ представил новое исследование, как раз которое проводил среди музыкантов. Так вот, порядка 60% музыкантов, они уверены, что именно государство должно им помочь.
4: Это много.
5: Для меня это было, скажем так, открытием, потому что длительное время как бы музыканты, они как бы не надеялись ни на кого, кроме себя и условного Карабаса-Барабаса, который должен, значит, им как-то, значит, как-то и проложить дорогу в шоу-бизнес. Но на самом деле очевидно, что те усилия, которые государство в последнее время вкладывает в развитие киноиндустрии, сериальной индустрии, музыкальной индустрии, моды и так далее, оно дает результат, и сейчас творческий человек понимает. Ну, в прошлом году был принят закон о развитии креативных индустрий, например. Творческий человек понимает, что уж как минимум старт его карьеры творческой, да, он будет поддержан. И сейчас я бы сказал, что, наверное, я бы уже говорил бы о том, что возможностей много действительно
4: Спасибо.
5: Создано. Да, много возможностей создано. Теперь вопрос к творческим людям, чтобы они, значит, этой возможностью максимально эффективно воспользовались.
4: Тут уж, конечно. Роман Карманов, генеральный директор президентского фонда культурных инициатив. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Удачи вам в вашей
5: Спасибо.
4: Непростой, очень благодарной
5: Спасибо.
4: И благородной работе.
0: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
6: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
8: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Сколько ни ищу, все не то.
9: Ага.
1: Нужен и мужественный, и заботливый.
9: Ага.
1: Чтобы говорил интересно.
9: Ага.
1: И с чувством юмора.
9: Ага.
1: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
1: Тот самый.

Страна героев. Дмитрий Торсунов. Группа старшего лейтенанта Дмитрия Торсунова занималась разминированием в зоне боевых действий. Очередное задание отличалось особой важностью. Военным предстояло нейтрализовать боезаряды и провести инженерную разведку на дорогах, по которым предстояло наступать основным подразделениям. Соблюдая меры предосторожности и тщательно маскируясь, бойцы выдвинулись на передний край. Им удалось обезвредить свыше 50 противотанковых мин. На одном из участков ВСУ превратили поваленные деревья в рубеж обороны. Их обмотали колючей проволокой, а поблизости организовали позиции. Дмитрий Торсунов с сослуживцами вступил в огневой контакт с противником, невзирая на его численное превосходство. Он на отлично знал тактику боя, умел командовать и обладал незаурядной силой воли. Первый же удар по радикалам стал для них обескураживающим. Тщетно пытаясь перегруппироваться, они понесли огромные потери. Выжившие бежали с поля боя, бросив оружие, технические средства и боеприпасы. Проделав проходы в заграждениях, группа Торсунова обезвредила еще два десятка мин. Путь для наступления российских войск был разблокирован. Близлежащий населенный пункт освободили в кратчайшие сроки.

Пирамиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 17:00 на радио «Спутник».

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник».
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 16 часов, Кемерове 20.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Жительница Белгородской области погибла в результате атаки дрона ВСУ. Правительство Украины вводит режим жесткой экономии. 330 иностранных граждан спасли после наводнения в Непале. Подробности далее. Мирная жительница погибла в результате атаки дрона ВСУ в Грайворонском округе Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона. Там добавили, что в Белгородском округе в поселке Октябрьский один дрон взорвался на территории предприятия, а второй атаковал частный жилой дом. А в селе Красный Октябрь беспилотник сдетонировал во дворе частного дома. В поселке Уразово Валуйского округа поврежден объект инфраструктуры, а в городе Шебекине территории двух предприятий. Правительство Украины вводит режим жесткой экономии бюджетных средств, не закрепленных за оборонными нуждами, заявил премьер-министр Сергей Корецкий. По его словам, Кабмин уже нашел 70 миллиардов гривен или более 1,5 миллиарда долларов, которые планируется направить в оборонную сферу. Корецкий призывал при подготовке бюджета на следующий год также исходить из принципа максимальной экономии каждой гривны. По данным СМИ, дефицит бюджета Украины в следующем году, вероятно, будет выше ранее ожидаемого уровня. Это потребует дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Дети из населенного пункта Пантелеймоновка в Горловском районе ДНР, освобожденного в прошлом году, впервые с 2022 года вышли на очное обучение, сообщил РИА Новости руководитель народной дружины в ДНР Артур Гасанов. Он напомнил, что до этого дня дети 4 года находились на дистанционном обучении. Поселок уже не прифронтовой, но также подвергается атакам беспилотников. Например, в населенном пункте уже несколько суток нет света, добавил Гасанов. Активисты народной дружины и команда Национального центра помощи детям по ДНР поздравили многодетные семьи Пантелеймоновки с Днем знаний и подарили им канцелярские наборы. 330 иностранных граждан спасли после наводнения в Непале, сообщает Национальное управление по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стихийное бедствие обрушилось на северные районы Непала 26 августа. Число погибших, по последним данным, превысило 1000 человек. Финские военнослужащие примут участие в военных учениях «Арктическая выносливость». Маневры пройдут в начале осени в Гренландии и на Фарерских островах под руководством Дании.

0: Учения являются частью операции НАТО «Арктический часовой» по усилению присутствия в регионе. По заявлению вооруженных сил Дании, целью маневров является отработка обороны Гренландии. Кроме Дании, задействованы силы Германии, Норвегии, Исландии, Бельгии, Финляндии, Франции и Нидерландов. Новые энергопроекты «Приамурья» помогут частично покрыть потребности Дальневосточного федерального округа Амурская область. За 6 лет увеличит мощность генерации с 4 гигаватт до 6, что позволит частично решить вопрос роста дефицита электроэнергии, сообщил губернатор Василий Орлов на Восточном экономическом форуме. По словам Орлова, чтобы обеспечить все инвестиционные проекты региона, требуется 28 гигаватт мощности, а сегодня есть лишь чуть более 10. Рост электропотребления в регионах Дальнего Востока за 5 лет составил 21%, тогда как в среднем по стране 12%. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». В сухом остатке с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели, что было, что будет, чем сердце успокоится. Вот накануне этой ночью были массированные удары по Одессе. И очень, я бы сказал, результативные. В городе исчезла электроэнергия, значительное разрушение в промышленных и военных объектах. И это является продолжением войны ущербов, которая идет сейчас между Россией и Украиной. Одесса — русский город. Одессу немного жалко всегда. Именно потому, что это русский город. Там действительно много людей, которые до сих пор сочувствуют России, сопереживают ей. Но эта ситуация возникла из-за политики украинского руководства. То есть войну ущербов, а именно удары, ну, например, по распределительным складам торговых сетей, да, по зерновозам, по трейлерам, грузовикам — это начала украинская сторона. Или, как это сформулировал Владимир Путин буквально 2 дня назад, был открыт украинской стороной ящик Пандоры. Пандора, помним, кто такая? То есть героиня древнегреческих мифов. И до того, как она открыла шкатулку, подаренную ей богами на хранение, так сказать, сданную, в мире не было ни болезней, ни голода, ни войн, ни других бед. Но это согласно древнегреческим мифам. А эту шкатулку в украинском случае открыл именно Владимир Зеленский. И меня в нем всегда удивляло, знаете что? Нет, я понимаю, что он актер. Я понимаю, что он про казаться, а не быть. Я понимаю, что у него вся ставка основная идет на пиар. А особенности личности из, скажем так, приписывая ему привычки, позволяют упереться лбом в стену и давить. Несмотря на жертвы, несмотря на все то, что происходит с Украиной, да, ну просто вот личность такого формата. Но, судя по всему, он еще и сам же верит той пропаганде, на которую подсадил Украину. Что это за пропаганда? Эта пропаганда не прекращалась, ну, никогда. Она была даже до СВО. То есть постоянно вы заходите в украинские СМИ, блогосферу, там про то, что ракет у России осталось на 2 дня, про то, что кирзовых сапогов осталось на 1,5 километра и так далее. Но как это сформулировала одна одесситка? Она на украинском, обращаясь к соотечественникам, говорит, ну что, перемогли? То есть мы им ракету, ну, в смысле, они нам, да, а они нам 100. Вот женщина очень правильно поняла ситуацию, поняла ставки, поняла риски. И дальше будет только хуже. Но вот особенности последних нескольких недель, об этом сейчас стали активно писать СМИ. Ну, первые новости были, как раз говорю, 2-3 недели назад. Просто я тогда их так со скепсисом воспринимал. Новости о чем? О товарном дефиците на Украине, где не реализуются, ну, в первую очередь, товары с небольшим сроком годности, да, то есть исчезли овощи, фрукты, молочка, то, что нужно хранить в замороженном состоянии. Почему? Из-за ударов по распределительным центрам. То есть вот то, что касается масс-маркета, да, торговых сетей, Украина частично откатывается на 1,5-2 десятилетия назад. Может быть, кто-то помнит, как оно было до того, как не было супермаркетов. Ну, будут ходить в сельпо и так далее. Единственное, что я бы подчеркнул, что речь идет не о голоде, грядущем. Пока еще до того не дошло. Если дойдет, это чуть-чуть более долгая история, это зимой. Пока речь идет только о дефиците. По моим ощущениям, на удары по распределительным сетям наложился менталитет народа-хомяка. Это, давайте честно, украинцы нам близкий народ, и эта часть менталитета нашим тоже знакома. Да? То есть, когда слухи о дефиците, когда чуть что исчезло, исчезает совсем, почему идут и скупают, да, даже если не пользуются. Потом все это восстановится, и на Украине я не думаю, что вот именно из-за этого будет голод. Они перейдут на другие принципы хранения товаров, потому что как это сейчас происходит зачастую, вот с некоторыми сетями, особенно там, ну, в не очень больших городах, в небольших, то есть есть вот один буквально распределительный центр, да, откуда все, а разводится по супермаркетам. Если распределительного центра нет, ну, значит, они перейдут на маленькие складские помещения, будут частично хранить в магазинах, да, там будут на газелях перевозить, а не на крупных рефрижераторах, в конце концов, потому что тактика охота вот за рефрижераторами, бензовозами, зерновозами с помощью беспилотников — это то же самое, что запустила Украина, эту версию террора. Теперь покушай ты своей кашей, как в сказке было сказано. Но еще раз, если кто говорит, что вот на Украине будет послезавтра голод, скорее всего нет. Будет дефицит, исчезнет там товарное разнообразие, безусловно, и заметно вырастут цены, но о голоде речи не идет. Почему это подчеркиваю? Я абсолютно убежден, что уже начиная с этой недели, может быть, со следующей, но вот уже сейчас пропаганда, и не только украинская, черт бы с ней, западная, да, и даже та, которая проникает в Россию, все будут криком кричать о том, что Россия организует на Украине голод. В ООН что-нибудь устроят, начнутся митинги в Европе, ну, то есть вот начнется истерика. Поэтому я оговариваюсь, да, то есть вопрос о дефиците, вопрос не о голоде. Не уничтожается товарное производство, в смысле производство продуктов. Уничтожается, нарушается логистика и на море, и на суше, и это ответ на действия Украины. И дальше будет хуже. Мы поговорим о голоде, ну, я думаю, зимой, о риске, о перспективах, поскольку Министерство обороны России, насколько я понимаю, по ряду заявлений сейчас перейдет к ударам по энергетике, по энергетическим объектам. Это тоже будет абсолютно зеркальной политикой, но более масштабной. Как-то Одесситка сформулировала, мы им ракету, они нам 100. Вот все правильно. То есть математика, конечно, может быть чуть-чуть другой, но порядок, на мой взгляд, определен верно, даже с учетом того, что ракеты у Украины в основном чужие. Что тут сказать? Будет горячо. Я всегда теперь в каждой программе это подчеркиваю, что сейчас, с одной стороны, на мой взгляд, мы взяли очень правильный, очень хороший темп. И в том, что касается ударов по Украине, и в том, что касается целей, по словам Владимира Путина, как он это сформулировал, наиболее уязвимые сектора украинской экономики, в первую очередь сельское хозяйство. Экспорт остановлен, Одесский порт в блокаде. И в то же время идет наступление российских войск непосредственно. На линии соприкосновения уже вплотную подошли к Славянско-Краматорскому укрепрайону. Там еще Дружковка, она вот как сказать, ворота туда. Но это главная цитадель ВСУ в Донбассе, последняя, можно сказать, последняя крупная, и там продвижение сейчас идет. Оно может замедлиться из-за дождей, из-за распутицы, из-за непогоды. Ну, вот наступление имеет такой сезонный характер, весна-осень, есть проблемы. Но я думаю, этот период будет потрачен на продолжение ударов по Украине. И они стали такими успешными, да, такими ударами, в том числе из-за того, что деградировала украинская система про ПВО. Деградировала по разным причинам, но в случае Киева, например, а вот то, о чем я говорю, например, там продуктовый дефицит и так далее, это в первую очередь Киев, во вторую очередь сейчас Галичина, Львов-Ивано-Франковск. Ну, понятно, линии фронта, там всегда особая история. Истощение и деградация системы ПРО произошло в ключевой момент. Это, конечно, уничтожение ряда объектов, но и дефицит противоракет от установок «Патриот». Это американское, напомню, чудо-оружие. Оно эффективно сбивает баллистические ракеты. Не говорю, что все там всегда, нет. Но Киев защищали «Патриот». И В этом смысле, наверное, главное попадание наших войск на минувшей неделе – это склад с оружием как раз под Киевом. Взрыв вы, наверное, видели, кто по телевизору, кто в интернете, действительно был колоссальный. Вот это вот понимая, что попали куда надо, потому что идет вторичная детонация, то есть это даже не топливо, понятно, что это оружие. И это взрывчатка. И по одной из версий, как раз там патриоты, которые Европа отслюнявила, да, вот то, что удалось собрать за последнее время, и хранились. И теперь их больше нет. И не будет. Я об этой математике рассказывал. У США было до войны с Ираном 2500 противоракет. Осталось порядка 800. Зеленский требовал срочно ему 300. Взять их негде. Потому что все, кому эти противоракеты нужны, то есть европейские страны, азиатские страны, которые их используют, понимают, что не будет других в ближайшее время, если они поставят свои Украине. При дедушке Байдене как было? Даже если сейчас нет, дедушка Байден говорил там Германии, Франции, другим союзникам, вы дайте то наше оружие, которое у вас есть сейчас, а мы вам это потом компенсируем. Так удалось нарастить поставки, например, в 23-м году. Теперь этот номер не пройдет. Все понимают, что ракет не будет. Производство этих патриотов 700-800 единиц в год. А с учетом потерь, с учетом удачного попадания, в общем, ПРО и ПВО — это то, что на Украине страдает сейчас очень сильно. Вот именно из-за этого дефицита. При этом Зеленскому все отказывают. Он и в Корее просил, в Японии, в Европе много где. И нет. И еще, кстати, вот забавный момент. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который является в его собственной картине мира конкурентом Зеленского, да, и человеком, скажем так, соросят, части Запада, ну, в общем, Запад на него сделал ставку. Этот персонаж как раз недавно был в Соединенных Штатах, уже как частное лицо. Зеленский его отправил в отставку. И в качестве этого частного лица встречался с разными чиновниками, деятелями, с которыми успел познакомиться на посту министра обороны и, согласно его собственному заявлению, предлагал, что Соединенным Штатам поставят армию беспилотников, а они в благодарность все-таки дадут патриоты. Не дадут. Вот, например, возобновление войны с Ираном, а буквально вот два дня назад возобновились полномасштабные бомбардировки, они сейчас стихли, но одна ночка была прям очень горячая. Вот по данным СМИ, из тех 800 противоракет, которые у США оставались, было потрачено 140-160. В первую очередь на оборону американских баз в Иордании от иранских ударов. Так что вот сейчас это обострение нам тем более в кассу. Так что на это предложение, да, понятно, Федорову уже ответили нет, и любому бы ответили нет, не будут американцы сверхнужные сейчас патриоты менять на беспилотники. Чуть сложнее с другим предложением Федорова, которое он озвучил Илону Маску, самому богатому человеку в мире. У них состоялась встреча, и Федоров попросил у Маска разрешение использовать Starlink для ударов по целям в глубине территории России. И Маск ему якобы, это все СМИ писали, кстати, в первую очередь британские. Маск сказал, что он, в общем-то, не против, но принять решение должен президент США Дональд Трамп. Это решение политическое, в общем, как бы идите-ка туда. И вот тут есть логическая вилка. Я абсолютно убежден, с одной стороны, что со стороны Маска это был посыл нафиг. То есть я за, да, вот иди туда договаривайся. Причем всем понятно, что он туда не дойдет, Трамп его не примет. И вообще весь этот ход, которым Федоров хотел показать Украине прежде всего, что он более эффективен, чем Зеленский в некоторых вопросах, у него это не сработает. Я в этом практически убежден. Маск очень критично относится и к Украине, и к концепции ведения войны с Россией, и к концепции сдерживания. Мы это знаем. Он об этом заявлял десятки раз на все лады. Зеленский его терпеть не может. Хотя недавно, вот буквально несколько дней назад, орден ему какой-то выписал, по-моему, свободу. Это, знаете, такая вот, ну, давай мириться, ну, давай. Вот очень-очень-очень нужен Starlink. Маск отсылает к Трампу. Я думаю, это посыл нафиг. Но я не исключаю, что это определенное подмигивание со стороны Соединенных Штатов. Видя, к чему все это идет на Украине, да, потому что Трампу на Украину по большому счету наплевать, но проиграть там капитально они не готовы, унизительно слишком. Вот видя, что происходит с Украиной, да, видя, что было Украиной же снято табу на удары по тем самым секторам экономики, американцы, по крайней мере, часть групп внутри них, могут начать дополнительное давление на Россию. Да, по крайней мере, отстаивать этот подход. Реализовывать или нет, это вопрос к Трампу. Но отстаивать его. Однако рычагов давления очень мало на нас сейчас. Почему? Ну, потому что почти все санкции, которые можно было ввести, их уже ввели. Вторичные санкции, например, против стран, которые покупают у России нефть, газ, ну, то есть от Индии с Китаем до Бельгии и Франции, между прочим. Вот ввести против них вторичные санкции США сейчас, я думаю, просто не отважится. У них несколько иначе торговая политика выстраивается и в рамках торговых войн, опять же, но не по зубам им. Ни накат на Китай, ни накат даже на Индию в таких объемах. Денег тоже не дадут. Трамп это заявлял абсолютно четко. Деньги он любит и Украине не даст. А что остается? Теоретически остается тот самый Старлинг. То есть как способ давления на Россию, да, вот как некий рычаг, что если Россия от каких-то условий и предложений откажется, ей подмигивают, да, мы, в принципе, можем украинцам разрешить. Если вы считаете, что Маск против, я считаю, что он против, да, то вот он сам сказал, пока не подтвержденная информация, что может согласиться, если за будет Трамп, да, то есть договариваться, если что, нужно с Трампом, и это, ну, выглядит с его стороны в том числе и как подача, да, то есть вот, вот у нас все решает Дональд Фредович, пожалуйста, к нему, к Солнцеликому. Но не исключаю, что это подмигивание, что это, ну, угроза, да, шантаж некий. И не исключаю, что об этом зашла речь, когда в Россию приезжал директор ЦРУ. Ну, вы, наверное, тоже помните, на прошлой неделе была самая настоящая медийная истерика по этому поводу, потому что приехал внезапно, а зачем, никто не знает, да. Но мы не можем исключать, что такого рода разговор тоже состоялся между директором ЦРУ и директором СВР. Например, я этого исключать не могу. Но вот сердечко, что называется, подсказывает, что Маск просто скинул эту просьбу, эту проблему на Трампа. С Зеленским он бы, я думаю, в принципе встречаться не стал, да? Ну, а с Федоровым ему, может быть, было интересно. Все-таки этот человек рассматривается как возможный сменщик Зеленского. И поговорили, да, может, Старлинг дашь? Нет, спрашиваю Трампа. Так что я все-таки думаю, что не дождутся они Старлинка, а дождутся зимы тяжелой, лютой, с продуктовыми перебоями, без воды, тепла, без канализации. То, к чему привела политика Владимира Зеленского. И, судя даже по украинскому сегменту интернета, ну, осознание постепенно приходит. Но только постепенно, далеко не ко всем и, на мой взгляд, уже запоздало. Еще один момент, который можно ожидать на этой неделе в мировой политике, я думаю, что немцы, конкретно канцлер Фридрих Мерц, выступят с обвинениями в адрес России об организации террористических атак в Германии. О чем идет речь? У них недавно был, ну как недавно, в начале августа, был инцидент, по-моему, в Лейпциге, где самопальный самодельный беспилотник врезался в украинский военно-транспортник, ну, то есть, который туда, скорее всего, прилетел за оружием. Он врезался, отскочил и упал. А потом было заявление, что беспилотник был с зарядом, то есть с бомбой. Но бомба от него почему-то отцепилась, она не сработала, несмотря на попадание. А потом эту бомбу совершенно случайно нашли чуть ли вот в кустах. Да? Причем совершенно случайные люди опять. Выглядит это все, конечно, недостоверно, как версия, да, что вот это не просто был самодельный чей-то беспилотник, а это был самодельный беспилотник с бомбой, мы ее потом отыскали. Выглядит недостоверно, выглядит как провокация, но я думаю, что будет использовано для обвинений в адрес России. Они пока ждут, Я думаю, нет никаких улик, но это обвинение будет исключительно работой на внутреннюю аудиторию ввиду скорых выборов. У них выборы в это воскресенье в Саксонии-Анхальт, это земля в бывшей ГДР. Партия «Альтернатива для Германии», которая принципиально иную политику предлагает и по Украине, и по России, и по ряду других направлений, она не просто на первом месте в этой земле, а она имеет там 43-44% поддержки. Это означает, что при определенных условиях она может сформировать там региональное правительство. В одно лицо. Потому что все остальные партии, на этом немецкая политика построена, так называемая Brandmauer, да, то есть защита от огня, что все остальные партии с «Альтернативой для Германии» не сотрудничают. А тут голосов может хватить, что и не нужны никакие союзники. Да, сами справимся. Это, с одной стороны, будет означать уничтожение Брандмаура частичная, да? Это будет означать такой, скажем так, прецедент очень интересный на будущее. Это будет означать, очень вероятно, смену лидера в правящем христианско-демократическом союзе. То есть Мерц уйдет. Он и так самый непопулярный канцлер в истории Германии с рейтингом поддержки. Там что-то по последним опросам какие-то 11-12 были. Даже у ХДС в целом гораздо больше. И вот эта его непопулярность, на нее давно указывают, от него давно просят уйти, в том числе внутри его собственной партии. Он пока отказывается. Но в случае, если АДГ получит власть в Саксонии-Анхальт или хотя бы выиграет выборы с огромным запасом, это возможно, да, то есть Мерц уйдет. Единственное, что я не ожидаю после ухода Мерца каких-то принципиальных изменений в политике Германии, в отношении России, в отношении Украины, да, с Мерцем, может быть, попрощаемся. Естественно, он уходить не хочет. Естественно, он хочет бороться, да? И вот эти обвинения в адрес России по поводу этого странного инцидента с беспилотником в аэропорту, я думаю, последуют. То есть месседж будет какой? Вот вы хотите проголосовать за «Альтернативу для Германии», а она с Россией сообщается, ее политики в Россию ездят, предлагают с России санкции снять, а Россия — это враг, который организует теракты внутри Германии. При этом доказательств нет, беспилотник самопальный, военно-транспортник украинский, в общем-то, можно рассматривать и нужно рассматривать даже, да, как легитимную цель, но вот эта вот истерика перед выборами, она Мерцу просто необходима. У него других козырей, по большому счету, и нет. Так что ждем. Я думаю, в этом отношении неделя будет полна разнообразных обвинений в адрес России и в организации голода, и в инциденте с беспилотником. И что на это отвечать? Знаете, есть такой мем. Этого не было, они заслужили. Это повторится. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе. Хорошего вам дня.

Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин продолжает серию двусторонних встреч в Бишкеке. Глава государства пообщался с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, передают корреспонденты РИА Новости. Переговоры проходят в госрезиденции Алар-Ача. Владимир Путин заявил, что Россия знает об озабоченности Таджикистана по Афганистану и находится в тесном контакте с Душанбе по этому и другим вопросам, связанным с безопасностью. Ранее Владимир Путин в Бишкеке встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Еврокомиссия призывает партнеров ЕС взять на себя финансирование растущих потребностей Украины. Сам Брюссель сосредоточен на уже обещанном Киеву кредите в 90 миллиардов евро и не планирует пересматривать объем этой помощи, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Она пояснила, что при разработке кредита Евросоюз исходил из совокупных бюджетных и оборонных потребностей Украины в размере около 135 миллиардов евро на 26-27 годы. Евросоюз обязался покрыть 2/3 этой суммы, оставшаяся треть должна была финансироваться партнерами Киева. 330 иностранных граждан спасли после наводнения в Непале, сообщает Национальное управление по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны 26 августа. Число погибших, по последним данным, превышает 1000 человек. Финские военнослужащие примут участие в военных учениях «Арктическая выносливость». Маневры пройдут в начале осени в Гренландии и на Фарерских островах под руководством Дании. Учения являются частью операции НАТО «Арктический часовой» по усилению присутствия в регионе. В маневрах, кроме Дании, задействованы Германия, Норвегия, Исландия, Бельгия, Финляндия, Франция и Нидерланды. Армия обороны Израиля на севере сектора Газа атаковала командира военного крыла движения «Хамас». Удар нанесен по району Джабалия, сообщает армейская пресс-служба. По ее информации, командир «Хамас» продвигал планы терактов против сил Цахал и граждан Израиля и занимался восстановлением возможностей организации. Также израильские военные нанесли удар по западной части города Газа, в результате чего 3 человека погибли, 2 детей и женщина, еще 8 человек пострадали, сообщают палестинские СМИ. В Новосибирском академгородке открылась крупнейшая за Уралом музыкальная школа, сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. Новый образовательный центр рассчитан на 800 воспитанников и включает 50 классов по 24 музыкальным направлениям, а в их числе такие редкие, как классы арфы и органа. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
4: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – известный военный и международный эксперт Александр Артамонов. Добрый день.
6: Добрый день, Роман.
4: Я хотел бы начать нашу беседу с такого вопроса, который еще до сих пор обсуждается. Это недавний визит в Москву директора ЦРУ, представителя, ну, по сути дела, в ранге министра иностранных дел Ватикана. Причем это произошло одновременно, их визит в Москву, и вот целая волна комментариев. Кто-то говорит, что, ну, очевидно, приезжали они, особенно директор ЦРУ, Рэдклифф, он приезжал для того, чтобы своего рода выдвинуть ультиматум, ни больше, ни меньше, но, опять же, это мнение экспертов, что надо прекращать в 26-м году сворачивать военную кампанию. Это одно предположение. Конечно, это домыслы, но, может быть, они имеют под собой какую-то основу. Другие говорят наоборот, что вообще-то об Украине говорили мало наверняка, в основном говорили о снижении градуса противостояния в двухсторонних отношениях между США и Россией. Ну, в общем, такой, скажем так, оптимистический анализ. Ну, а что скажет Александр Германович Артамонов, пожалуйста?
6: Спасибо, Армен Горникович, за эту возможность и за площадку. Каждый раз радуюсь, когда прихожу к вам. Всегда приятно очень. А в том, что касается ситуации, она же на самом деле крайне любопытна, потому что в чем-то здесь можно рассуждать по аналогии с предыдущим визитом директора ЦРУ в Россию. Ну, хотя потому что давайте согласимся, я думаю, что вряд ли кто-то возразит из зрителей, и слушателей, что не совсем это частые птицы в наших краях, директор ЦРУ. Да, конечно, естественно, дипломатические высказывания, на которую пошли наши высоко поставленные чиновники, что, мол, это нормальный процесс, всегда есть некий обмен мнениями между разведками, просто это рабочий момент. Это все имеет место быть. Протокольно все правильно сказано. Но мы же понимаем и в голове держим, что директор ЦРУ в прошлый раз прилетал в 2021 году. Это был, естественно, еще не Рэдклифф, это был Бернс, его предшественник. И в те уже далекие от нас времена, я бы сказал, что 5 лет по нынешним временам – это почти другая эпоха, это еще была доспециальная военная операция, явно речь шла о том, что тогда, ну, вот буквально можно было услышать, по-моему, в Штатах из любого утюга о том, что вот Россия должна что-то сделать, будет делать, к чему-то готовиться. Ну, в принципе, ничего особенного не было, потому что ясно, что тогда
4: речь... На Украине.
6: Должна что-то сделать, что-то на Украине, конечно. Ну, я к тому, что тогда у нас же были непризнанные еще республики, и, естественно, что американцы делали вывод, что мы не оставим просто так людей, наших соотечественников, которые действительно страдали под бомбами, и вот агрессия. И по этому поводу тут не надо быть провидцем, не надо быть Вангой или Нострадамусом, чтобы понять, что Россия что-то собиралась сделать, другое дело что. Это не пустое сотрясание, как говорится, пространства, по той причине, что если на сегодня рассуждали мои коллеги-эксперты, в частности, военные эксперты, прилетел Рэдклифф, это значит, что или Россия собирается что-то дальше делать очень решительное, по аналогии с тем, что было, или... Рэдклифф боится, предупреждая, чтобы Россия не делала, естественно, не сам Рэдклифф, это был визит согласованный, есть подтверждение с Белым домом, тайный, потому что Трамп сказал, что визит носил крайне деликатный характер, и он был мало известен в американском истеблишменте, то есть огласке-то не подлежало, и мы понимаем, что действительно этот обмен мнениями шел запараллельно с визитом Геллахера, американского гражданина и по совместительству архиепископа Ватикана, который, здесь повестка была более-менее известна, говорил о мире, то есть о переговорах по поводу Украины. И если верить «Нью-Йорк Таймс», верить, кстати, «Вашингтон-Пост» уже на эту тему стал высказываться, ну, скорее всего, оба визита преследовали одну и ту же цель – посадить Россию за стол переговоров и начать мирный процесс.
4: То есть это не случайное совпадение, что оба два этих?
6: Отнюдь, конечно, нет.
4: Деятели приехали.
6: Тем более с учетом того, что Папа Римский, ну, собственно, как и Лев, который является американским гражданином, до того, как он стал, естественно, гражданином Ватикана, так и его предшественник Франциск, который славился очень странными высказываниями, ну, я напоминаю, как-то этнофобное высказывание по поводу бурят и чеченцев, которые он себе позволил, я про Франциска, что, дескать, мол, это самые-самые такие жесткие нации, воюющие в рамках СВО. Потом Ватикан приносил за это извинения, почему-то только на русском языке, на английском забыли сделать извинения. Но вопрос таков. Действительно, американцы, и здесь, наверное, хорошая новость, идут на подобного рода переговоры тогда, когда видят, что нет никакой другой возможности чего-то добиться. То есть вот они что-то пытались сделать, им, возможно, это не удается, и тогда они идут на переговоры. Они пытаются как-то взять инициативу на себя, потому что Рэдклифф взял инициативу, это же не мы его призвали к себе. То есть здесь сомнений не подлежит, что эта инициатива есть. Так же, как эпоху Анкориджа, напоминаю, инициатива была американская, на их стороне поля. Мы не хотели Анкоридж. Об этом и Дмитрий Песков мне только упорно напоминали. Тогда, когда почему-то наводили какие-то инсинуации, что, мол, Москва хотела, Москва ничего не хотела. И несколько предвосхищая, возможно, следующие реплики, в чем-то, ну, давая эхо вашим аргументам, Армен Гарникович, а вообще-то насчет визита Рэдклиффа сюда и даже шире контекст Москва-Вашингтон, было заявление Пескова, что, собственно, Россия не считает сейчас приоритетом переговоры с США. Россия к этому благосклонно относится, но, в принципе, приоритет — это, естественно, того, чтобы добиться какой-то ситуации конструктивной по Украине, но никак не переговоры России с США. Получается, американцы здесь искатели. Чего они ищут? Да все очень просто. Как военный эксперт, я считаю, что так как, скажем так, в рамках Объединенного комитета штабов США, у них своеобразная должность, это называется, наш генштаб, у них комитет штабов, командующие различными родами и видами войск, рассказали Хекситу, точнее, доложили ему, что продолжи он в том же самом духе кампанию по Ирану, у штатов скоро не останется ракет для того, чтобы оборонять даже свою собственную территорию. Но так как это известно, естественно, было загодя, Рэдклифф уже успел побывать, я думаю, что штатовцы пришли к выводу о невозможности силового давления одновременно и на Иран, и в европейском контексте. Ну и, собственно, от этого запросили некого встречного движения души от России, чтобы Россия сама пошла на какие-то уступки, что-то сделала, что могло бы штаты, а в частности Трамп и его администрацию, спасти от весьма невыгодной ситуации ямы, в которую они все дружно попали накануне тех самых выборов.
4: Да, видимо, это и связано с выборами. Надо же показать, что и здесь, на этом треке, тоже есть какие-то успехи или какие-то намеки на успех. А причем неважно, как его подать. А тут успех, русские испугались Рэдклиффа, или русские, наоборот, аплодировали Рэдклиффа, пожали руки. Но поскольку все это было в закрытом режиме, тут можно домысливать и сочинять все, что тебе угодно и выгодно, скажем так. Правда? Ну, тем более вот интересно, что Уитков и Кушнер, которым мы уже привыкли как таким посредникам между Соединенными Штатами и российской страной, они не приехали, хотя, хотя это было заявлено, что вот-вот, вот сейчас они пакуют чемоданы и едут. В общем, интересная рокировка, да, с выбором этой фигуры, тем более, что много этих аллюзий, действительно, вы упомянули первый визит Бернса тогда, тогдашнего директора ЦРУ. Ну и там, да, там уже утечка такая весьма подтвержденная, что речь шла о том, что, знаете, вы ничего не делаете с Украиной, вы, пожалуйста, не защищаете интересы своих соотечественников. Ну, в общем, такое предупреждение. Конечно, время покажет на самом деле, что и как, но нельзя, я думаю, сбрасывать со счетов, что это в основном был, ну, такой, скажем, может быть, не серьезный политический шаг, а там больше было от пиара. Потому что, ну, представьте себе, на экранах американских телевизоров в преддверии выборов вот едет такой, в общем, вальяжно выглядящий господин, возглавляющий одну из ведущих спецслужб США. Ну, в общем, активность показана. Так что, ну, время покажет, как говорится.
6: Я полностью согласен с этим. Более того, скажу, что, вы знаете, Армен Гарнович, у меня ощущение, что в Вашингтоне начинается легкая паника. Потому что можно сейчас, конечно, детально рассмотреть, может, мы будем рассматривать Иран и контекст Армузского пролива. Но так как Штаты — это все-таки талассократы, ну, потери лица одновременно, допустим, и по Армузскому проливу, и по Баб-эль-Мандебу, и, почему я сейчас об этом вспомнил, и по Черному морю тоже, это действительно, согласитесь, страшный удар. Почему удар по финансам? Потому что от этого уж точно нефтедоллар, который покоится на триаде финансы, морские коммуникации и разведка, ну, триада, на которой строится, в принципе, вся власть Западного блока. Так вот, на этом нефтедоллар, конечно, серьезно пострадает. А что мы наблюдаем в Черном море? Да, в Черном море за месяц боевой работы мы утопили, я имею в виду российские войска, или в значительной степени повредили 72 судна. Я проверял информацию. То есть, фактически, навигация по Черному морю в помощь ВСУ прекратилась. А что такое навигация? Один сухогруз, или, как теперь говорят, балкер, это приблизительно, цифры абсолютно реальные, опять не с потолка взятые, Это 10 тысяч фур, то есть 10 тысяч тяжелых грузовиков, полуприцепов. Это один сухогруз. А эти сухогрузы шли, знаете, как вот, не знаю, натянутый караван. Грузопоток. Ну да, так они воевали. И выясняется, что все, этого пути поставки нет. Кто гарант? Гарант были Штаты. Почему? Потому что, ну, что бы ни говорил Трамп, конечно, глава все равно так или иначе НАТО, имеется в виду США, соответственно, Трамп, как он командующий американской армией. Мы помним высказанное Донахью о Европе, по поводу Европы. Мы помним, соответственно, что по этому поводу говорил главнокомандующий сухопутных сил НАТО в Европе и Северной Африке, Гринкевич, Алекс Гринкевич, и приблизительно все одно и то же, то что Штаты считали, что они полностью владеют ситуацией и на европейском театре, ну, естественно, по Ирану. И вот выборы на носу, выясняется, что ни там ничем не владеют, армия России движется вперед, введена зона А2, АД, зона тотального конкретно доступа по Черноморскому побережью Украины, и тут конгрессмены вправе спросить: господин Трамп, а где же победа-то? Вы же победу обещали.
4: Ну, кстати, вот об этом морском коридоре, да, а насколько возможна компенсация того, что потеряла сейчас Украина, а потеряла очень много, в разных видах поставки и зерна, и вооружений, и энергетики, ну, масса всего. А возможно ли это компенсация всего этого по сухопутным путям?
6: Нет, никак, Армен Гарнович, это не получится по причине предельной провозной емкости сухопутных путей относительно морских. Морская коммуникация же отличается чем? Любая. Тем, что тонна груза, перекинутая по морю, она по себестоимости самая дешевая. Причем, что сейчас, что в эпоху Венецианской республики. Ничего не меняется. Меняются корабли, меняются эпохи, века, но это остается константой. Еще несколько фактов, или даже не факторов даже, я бы сказал так. Мы перешли 1.5-2 месяца назад абсолютно к другому типу боевой работы. То есть мы разрушаем сортировочные станции, железнодорожные пути и, собственно, всю инфраструктуру, как электроподстанция на железнодорожных путях. Причем достаточно оригинально, это я уже на правах военного эксперта себе позволю такой маленький экскурс, подходит ремпоезд для того, чтобы ремонтировать пути. Пути-то переложить, в принципе, задача относительно простая. Но он начинает их перекладывать, вот в момент прилетает дрон, как правило, на реактивной тяге, ну, допустим, Герань 4 или 5, и бьет по ремпоезду. И в результате что происходит? Ремонтный поезд, ну, называется ремпоезд, он закупорка путей, он закрывает пути, и сдвинуть его с места невозможно. То есть пути парализованы. Еще есть два погранпункта в районе Джурджулеште, это Молдавия, все мы говорим еще Молдова, соответственно, их там два, которые ведут в Румынию, в западную часть, и, естественно, Молдавия. Так вот, оба эти контрольных пункта КПП оказались сейчас под огневым контролем России, потому что наши дроны стали неожиданно летать на 900 километров, 900-950 километров. И, мало того, там, как вот, меня простите, пипеткой можно было отмерить совсем по чуть-чуть вот этих грузов. Плюс, какая картина? Нарушена внутренняя инфраструктура логистическая, потому что из Одесского порта перевалка грузов происходила промышленным путем. То есть вы поставляете товар, но товар необходимо через порт провести стивидорскую операцию. Я в свое время поработал за рубежом в порту Марсельском автономном транспортном узле, поэтому знаю, как это проводится. Там нужна техника, портовые краны своеобразные, накопительные мощности для контейнеризации, чтобы все эти контейнеры складировать, там учитывать. Там все это компьютеризировано 100 раз. Этого больше нету. Одесский порт разрушен в хлам. Заменить на другое невозможно. И что там говорить про Херсон? Поэтому я считаю, что действительно впереди зима. Помните, как из «Игры престолов», известного сериала «The Winter is Coming»? Зима приближается, и действительно нет электричества, нет поставки грузов, и вы затронули другую проблему. Мне кажется, она очень серьезная, что-то наша пресса не учитывается. Ведь все те грузы, которые поставляются на Украину, они же идут не то что за бесплатно, естественно, что нет, они даже не в кредит идут. Они идут в обмен на живой поток товаров, зерновые, редкоземельные.
4: Ну, как при натуральном хозяйстве почти.
6: Ну, и получается, что теперь этого нету. Поэтому Турция так, ну, прости господи, суетится, требуя, чтобы открыли опять вот эти якобы гуманитарные зерновые коридоры. Ну, а у меня такой простой аргумент. Простите, но если вы за зерно покупаете оружие, то это не гуманитарный коридор, это коридор военной поставки. И Турция в этом заинтересована, между прочим. Потому что именно она строит корабли для украинского военного флота. Мы об этом знаем. Один фрегат построен, 3 на стапелях, и идет поставка многих единиц военной техники, бронетехники, бронемашины Кирпи, кассетных бомб, энного количества видов более легкого оружия. Я заканчиваю на том, что на Украине воюет ЧВК «Садат» под прямым контролем, насколько мы знаем, американских военных, достаточно близких к правящим кругам Турции.
4: Понятно. Ну, давайте обсудим такую тему. Мы говорили скоро об Украине. И мы видим, как обозначаются какие-то новые пути противостояния. Некоторые называются «Новый путь России к победе». Напоминаются новые типы вооружений, новая тактика и, можно сказать, стратегия использования. Давайте вот поговорим, что же все-таки такое, с вашей точки зрения, кардинальное произошло, что позволяет и аналитикам, да и простым людям, которые анализируют. Мы не можем отдавать монополию на то, чтобы осмысливать события, только аналитикам. Люди видят, что-то меняется, меняется в походе, меняется сила давления, скажем так. Ну вот расскажите об этом, из чего складывается это?
6: Мы имеем дело с территорией, принадлежащей Украине, которую надо максимально щадить, потому что это имущество, достояние братского народа. Вот сейчас этот подход сдан в архив, потому что возникла мысль четко, что мы воюем с НАТО, это никакая не Украина, это даже не ВСУ, но, собственно, обезображенные тела наемников на поле боя, чтобы их не узнали, не могли провести генетическую экспертизу, теперь это просто повседневность. Мы воюем, естественно, и с оружием НАТО, и с боеприпасами НАТО, и со специалистами НАТО, то есть это НАТО, и со Старлинком, там все НАТО. А так как это НАТО, то жалеть и ждать, пока они наберут мощь, они ее набирают. Они рихтуют, то есть дорабатывают виды вооружения, тренируют свои армии, открыто заявляют. Я в данном случае ссылаюсь на члена комиссии по обороне Госдумы Виктора Соболева, Думы 9-го созыва, который вот буквально днями сказал, что нам надо справиться с угрозой на Украине до 2030 года, потому что далее, возможно, будет боестолкновение с НАТО. То есть мы не можем себе позволить промедлить и растянуть эту войну, как кавказскую когда-то, боже упаси.
4: Ну, то есть время сейчас работает против нас.
6: Время сейчас работает против нас. А на Западе есть даже выражение «окно баллистических возможностей». Они считают, что оно закроется у России через 2 года, к 2028 году. Я сюда добавлю, никого не пугаю, естественно, это не моя цель, я этим не занимаюсь, не пугая ни малых, ни больших людей и детей. Дело в том, что Макрон предложил весьма хищную тактику, связанную с отказом от ДНЯО, договор о нераспространении ядерного оружия. Тогда, когда говорят о том, что, мол, даже знающие люди говорят, но не договаривают, может, не додумают, может, не договаривают, о том, что Макрон решил переместить 2 эскадрильи носительницы тактического ядерного оружия на восток, Прибалтику и на Польшу, по соглашению после того, как он побывал с визитом в Польшу. Это правда. Но параллельно тут чуть-чуть не учитывают одну вещь. Речь идет не только об эскадрильях. Речь идет о передаче технологии. То есть Макрон намерен передать технологии на восток Европы. Потому что, скорее всего, мы понимаем, держим в уме, что производить все будет, скорее всего, во Франции, а какая-то там окончательная сборка, ну, грубо говоря, гайки затягивать, будет где-нибудь в Польше или в Прибалтике. И если Польша испугалась в последний момент... Потому что сейчас Польша сделала заявление, что она не хочет стать площадкой для ядерного оружия, то в лице прибалтов мы имеем дело с какими-то, я сказал, просто оголтелыми деятелями, как там Новоседы, естественно, Кая Калас, да, Европейка, да, и так далее. Это опасность, потому что если они будут иметь время для монтажа ядерной провокации, естественно, нам придется сразу и это
4: учитывать. Ну и меняется время подлетное тогда.
6: Меняется абсолютно. Пистолетная дистанция.
4: Понятно. Тем более рядом Калининград, наша территория.
6: Тут ситуация очень тяжелая, потому что я еще раз очень надеюсь на благоразумие польских политиков, которые вроде бы высказываются при всей своей русофобии сейчас, то, что они не хотят этого. Но я не могу, как, опять-таки, человек, близкий именно к военной логике, не учитывая, что в Польше находятся установки МК-41, снятые с американских кораблей, поставленные на сушу. Это пусковые установки для томагавков. Последняя модификация томагавков, блок, американцы это называют, блок модификации, долетает до Москвы легко, 3500 километров. А Петербург просто под ударом по последнему сроку Трампа, уже в этом мандате, он приказал поставить ракетные системы залпового огня «Хаймарс» в непосредственной близости от Питера, 120 километров на территории Эстонии. И там подлетное время буквально минута-другая. Ну, про Калининград, мне кажется, ленивый нам не рассказал, что не собирается идти с Калининградом.
4: Ну да. Ну что ж, и правда, надо торопиться.
6: Да.
4: Я хотел бы задать вопрос. Вы в начале передачи молвились о том, что хотели бы поговорить про Иран. Я думаю, что про Иран и мы хотели бы поговорить, и нас хотели бы послушать. Ну вот что в итоге? Тупик или новая стратегия Трампа, по-вашему, с акцентом на экономику, на экономические санкции, на удушение чисто такое экономическое, материальное, энергетическое, какое хотите, даст ли это свои плоды?
6: Я бы сказал так, что, честно, у Трампа я не вижу вообще стратегии никакой. У него была стратегия в начале того, что он вытворял, и строилась она, конечно, на примере Венесуэлы. То есть это ясно, вероломно ударить, дать назвать вещи своими именами, потому что вероломно во время переговоров взять и убить лидера другой страны. Ну, шли же переговоры, шли, не было...
4: И ни одного.
6: Ну, мало того, он убил, я христианин, и никогда в этом не забываю, он убил маленькую девочку, он убил внучку Али Хаменеи, они погибли вместе, убил маму этой девочки, потом погибли девочки в Минабе, как мы знаем с вами, и это не пустые слова. Поэтому я вижу, что это возвращение к самому неприглядному периоду американской истории, о котором нормальные американцы здравомыслящие предпочитают даже и не помнить. Я про эпоху 19 столетия и много чего другого, видите, достаточно ретуширую, потому что у меня нету опять цели тут как-то поднимать градус накала. И параллельно с этим я понимаю, какова логика Ирана. То есть Трамп считает, что у него есть какая-то инициатива, как ни странно, попал вот в когти иранской логики, персидской. А Персия — древнее государство. Они говорят, что им 5-6 тысяч лет, но точно не менее 1500, как Корене Геворгян любит рассказывать, как крупный специалист по Ирану. Вот не менее 1500, говорит, а может, и 3 или 4. Так вот, в чем заключается логика? Трамп сделал ровным счетом то, что поставил его, как на шахматной доске, максимально невыгодное положение. Все уже привыкли жить без США, и в этом самое страшное, что могло быть, это антистратегия. То есть США на этом утрачивают возможность держать весь мир за горло.
4: Ну вот у нас есть интересный вопрос от слушателя. Ситуация в Армузском проливе заставляет предположить, что в будущем очень многие морские артерии могут стать платными. Имеется в виду проливы на океанских просторах. Это что-то новое в мировой практике. Как вы считаете, такой вариант возможен или все ограничится Армузом? Ну, с Армузом тоже еще не все до конца ясно, как это будет.
6: У меня складывается ощущение, что ближневосточные государства давно уже программировали этот момент. Они приглашали даже на консультацию, я про Оман, Николая Платоновича Патрушева, который в январе текущего года был в Омане. Находясь в Омане, он произносил различные декларации, речь произнес даже отдельно. И он сказал, что грядет эпоха построения новой мирной архитектуры в Индийском океане, морских перевозок. Речь идет о том, что южный магистральный морской путь не должен находиться в руках у вчерашних колонизаторов. Это нормально. И что мы видим? Мы видим не только Армузский пролив, где США не имеют возможности настоять на своем. Но они не имеют возможности по ряду причин. Самое простое – это стоит безумных денег. Даже содержание всей этой эскадры АУК, авианосной ударной группировки, на полвитка земного шара от территории США. И мы с вами знаем, что уже американские моряки не выдерживают. С Абрахама Линкольна авианосцы, люди кидались, вернее, пытались кидаться уже с борта. Там высота 10-этажного дома, потому что, ну, просто уже нервы не выдерживали всей этой, так сказать, эпопеи. Но у нас идет расшивка этого конфликта, и он не утихает. Я ссылаюсь на поведение йеменитов, конкретно хуситов, которые уже занимаются перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. А это нож острый. Если Армуз – это нефтедоллар, упрощенно говоря, то Баб-эль-Мандебский пролив – это же просто магистральный южный путь, и он идет в сторону Суэцкого канала. И если хуситы, которые заявляют о своем желании, собственно, контролировать, кто и как там ходит, на судах же не плавают, на них ходят, как говорят моряки, то не равен час они скажут, да мы вообще плату хотим взимать. Иран прямо сказал, что собирается взимать плату, не отказываться от этой мысли. А чему удивляться, если Египет взимает плату в Суэцком канале? Я вспоминаю об этом. 2 миллиона долларов за проход крупного танкера. И заканчивая тем, что южный магистральный морской путь еще идет через Малакский пролив и Южное Китайское море. Так вот, Южное Китайское море неожиданно, казалось бы, вдруг на островах, это архипелаг Парацельса и рядом архипелаг Спратли, а китайцы не просто наши товарищи по блоку, скажем так, по ряду ассоциаций и международных организаций, не просто намыли острова искусственные, не просто там поставили свои собственные базы, они там уже стоят, а еще даже решили автоматизировать контроль за судами, которые проплывают мимо. И это уже совсем интересно. То есть, получается, Южный магистральный морской путь встал под контроль, с одной стороны, Китая, далее у нас с вами Армуз, дальше у нас с вами Баб-эль-Мандеб, ну, Суэцкий канал дано под контролем Египта. Пусть Египет достаточно дружественно западным государствам, державам. То есть, а эпоха, ну, извините за выражение, я сейчас выскажусь несколько в стиле Сергея Викторовича, в последнее время жестко так ставят точки над «и», эпоха халявы, постколониальной, она ушла в прошлое. Вот это точно.
4: Ну что ж, на этой ноте мы завершим нашу беседу, а жалко. Интересно было бы еще поговорить с Александром Германовичем Артамоновым, военным международным экспертом. Спасибо большое.
6: Благодарю, Армен Гаврилович.
4: И здоровья, и успехов.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? и того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Говорят, среда – это маленькая пятница.

0: Профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Севастополе 17 часов, в Хабаровске полночь. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Владимир Путин в Бишкеке провел переговоры с лидерами Таджикистана и Турции. Посольство России в Непале находится в контакте с семьями 12 соотечественников. Украинцев призвали запасать еду и питьевую воду. Подробности далее. Взаимный товарооборот России и Таджикистана в прошлом году вырос на 25%, а в первой половине этого года увеличился еще на четверть. Это хороший темп, отметил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном в Бишкеке. Владимир Путин подчеркнул, что статус отношений между странами действительно находится на уровне стратегического партнерства, союзничества. 320 предприятий с российским участием работают в республике, а свыше 96% всех транзакций проводится в национальных валютах, напомнил российский лидер. Добавлю, что после общения с Рахмоном Владимир Путин начал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайпом Эрдоганом. Ожидается, что лидеры обсудят в том числе ситуацию в Черном море, украинскую тематику, а также партнерство в торгово-экономической сфере. Владимир Путин уже заявил, что Турция один из привилегированных партнеров России во внешнеполитической сфере и в сфере экономики. Посольство России в Непале находится в контакте с семьями 12 соотечественников, не вышедших на связь после разрушительного наводнения. Стихийное бедствие обрушилось на северные районы страны 26 августа. Число погибших, по последним данным, превышает 1330 иностранных граждан спасены. Украинцев призвали запасать еду и питьевую воду. Запас должен быть небольшим, на 7 или 12 суток для обеспечения автономной жизнедеятельности, сообщил глава Киевского управления Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Анатолий Катеринчук. Комментируя ситуацию с пустыми полками магазинов и возникший в связи с этим продуктовый ажиотаж, он подчеркнул, что согражданам не стоит закупаться на месяц вперед и более. Украинские ритейлеры уже вводят ограничения на продажу в одни руки некоторых категорий товаров. Еврокомиссия призывает партнеров ЕС взять на себя финансирование растущих потребностей Украины. Сам Брюссель сосредоточен на уже обещанном Киеву кредите в 90 миллиардов евро и не планирует пересматривать объем этой помощи, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо. Она пояснила, что кредит рассчитан на 2 года, около 45 миллиардов евро, предполагается предоставить Украине в этом году еще столько же в следующем. Представитель Еврокомиссии также напомнила, что перечисление средств не является автоматическим и связано с выполнением реформ, согласованных с ЕС. Пассажиры рейса из Уфы, экстренно севшего в турецком Кайсере, вылетели в Анталию резервным бортом, сообщили РИА Новости в аэропорту Генконсульства России. В Анталии заверила, что контролирует ситуацию, каких-либо жалоб от соотечественников не поступало. Парк Три вулкана на Камчатке станет горнолыжным курортом и всесезонной точкой приезда.

0: притяжения туристов. Заявленный объем инвестиций в проект превышает 60 миллиардов рублей, рассказал СМИ губернатор Владимир Солодов. По его словам, планируется подготовить 30 километров горнолыжных трасс. Обеспечивающую инфраструктуру уже есть, подчеркнул Солодов. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Теория заблуждений.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете «Радио Спутник». Начинаем авторскую программу писателя, члена Общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Он на прямой связи со студией. Армен Сумбатович, мое почтение. Здрасте.
3: Приветствую.
2: За футболку мое почтение, Армен Сумбатович. Led Zeppelin наш, все. Тут не мог, понимаете, не выразить свое восхищение вашим музыкальным вкусом, но тем не менее, да.
3: Руку пожимаю отчаянно.
2: Да. Хотелось бы даже и немного о футболе, но знаю, что это ваш Сан Саныч, история в эфирах, поэтому уж ладно, не буду тогда эфирное время отбирать, потому что я-то слежу за первой лигой, и там, к сожалению, у моего родного текстильщика все печально. Ну да ладно.
3: У Камышинского или еще какой-то есть?
2: Ивановский, ну что ж. Текстильное дерби, ну, как, когда Владимир Иванова, ну, это же все, понимаете, ну, с трибун лучше бежать.
3: Ну, я помню текстильщик, когда еще в высшей лиге играл чемпионат России, я ходил на ЦСКА текстильщик.
2: Но высшая лига это когда было?
3: Ну, это 30 лет назад было.
2: Ну, вот, а потом 20 лет во второй лиге, вот сейчас большое событие, первая лига, но 15-е место все-таки говорит за себя. Но сегодня об этом, да, поговорим, есть о чем, в частности, если позволите, с Украины начнем, куда тоже тут без нее. Поговорим, в частности, про Федорова. И, ну, Мария Владимировна Захарова, тут вопросов нет. Ее формулировки всегда точнее некуда. Она выразила соболезнования Италии после назначения Федорова, охарактеризовав это все театром абсурда. Но, кстати говоря, последнее время, знаете, замечаю такую тенденцию, как будто Киев начинает продавать своих, скажем так, умов, свои умы, точнее, прошу прощения, самые разные оборонные, в оборонную промышленность, на политические должности. Это что, это бегство с корабля, или как это можно обозначить, Армен Сумбатович?
3: Ну, во-первых, это, конечно, начало массового оттока. Ну, потому что все же видят, чего происходит. Все же слышат дополнительные заявления Министерства обороны. И одно ж дело, это когда ты такой красивый, деньги украл, даешь комментарии по событиям, а рядом с тобой прилетит. А совсем другое дело, когда ты вроде как куда-то командирован. Здесь же весь вопрос в компетенциях человека. Ведь что есть Федоров? Продавал пылесосы. Потом был СММщиком. Ну, сейчас это вообще мода, когда СММщики считают себя знатоками во всех вопросах. Я неоднократно видел эту публику, но она, видите, теперь вышла на международный уровень. А какие советы он может дать? Как бюджет разворовывать? Какие еще? Как перевести деньги в офшор? Как отпиарить себя, имея на это бюджет? Еще вот в какой сфере Федоров может дать вопросы, касающиеся ведения современной военной кампании? Он что, стратег? Нет. Он что, гениальный тактик? Нет. Он разрабатывал какие-то операции? Нет. Он занимался осваиванием бюджета. Да, преуспел в этом, безусловно. Но давайте честно. В той модели власти, которая построена на Украине, мне кажется, что преуспеет в воровстве любой. Даже который вообще не имеет никакого понятия, как выводятся деньги. Я думаю, что за пару дней тренировки все получится. Какой это по счету? Третий министр обороны в бессрочную каденцию ЗЮСа. Все три Варьё абсолютно отпетое. И, собственно, опала-то Федорова связана не с теми решениями, которые он принимал, а с тем, что он делиться не захотел. Потому что его туда отправили, да, чтобы еще вот этот крупный финансовый поток. А мы же понимаем, что в эпоху СВО самое большое финансирование это у Министерства обороны. Вот чтобы этот финансовый поток, так сказать, правильным ручейком тек в черную кассу. А Федоров призлым отплатил за предобрейшее. И решил, что если его сюда посадили, то деньгами этими он будет распоряжаться сам. Проблема-то вся в том, что в Италии-то ему не дадут этим заниматься. А очень быстро выяснится, что советы, которые он может давать, ну, может быть, они, конечно, и важнейшие, только они неприменимы в итальянских условиях от слова совсем, как и в любых других. Поэтому думаю, что какое-то время он там побудет, а потом под любым благовидным предлогом, там усталость, незалеченные раны на колчаковских фронтах, ну, человек тихонечко с этого со всего соскочит, и дальше ищите его где-нибудь там на восточном побережье Соединенных Штатов, где будет проживаться удачно освоенные финансирование Министерства обороны Украины. Все, что здесь еще сказать?
2: Ну, главное, красивую формулировку, да, привлечение, как можно, инвестиций из Брюсселя для оборонной промышленности, чтобы противостоять актуальным вызовам с дроном, тут, там, я не знаю, сеточку натянуть, заборчик поставить с Россией хоть, а, понятно,
3: нет, тут, тут градится. Да. Все хорошо, друг мой, а скажите, а я пропустил момент, да, где у нас с Италией образовалась общая граница?
2: Так вот, я о чем и говорю, как бы абсурд-то в чем. Все равно надо поставить, ну, мало ли, АДРГ какое, разведка там, я не знаю, еще что-то, а это
3: так
2: все...
3: Так Федоров к этому никакого отношения не имел, друг мой. Ко всему тому, что вы перечислили, Федоров никакого отношения не имел. Потому что это епархия либо генштаба Украины, либо главкома ВСУ. Федоров это, вот чтобы было понятно, это завхоз. Вот у которого есть амбары, ангары и финансирование, который должен вот этим заниматься. Он не военный, не стратег. Ни тактик, ничего, у него нету ровным счетом никакого опыта. Я даже странные слова могу произнести, что Сумбатыч со своим 40-летним опытом чтения воспоминаний о проведении могучих военных кампаний обладает с военной точки зрения большим опытом, чем Федоров, который не читал ничего. Поэтому его опыт в Италии неприменим. Ну, слушайте, учить итальянцев разворовать бюджет, это все равно, что, я не знаю, ну, учить румынов, как рассасываться в пространстве. Ну, это бессмысленно. Итальянцы сами могут дать 200 очков форы, как и чего делается. Больше того, у итальянцев, у одних из немногих, между прочим, есть опыт соскакивания даже из мировой войны. Вот это этих людей, да, Федоров будет учить проведению, так сказать, заградительных заслонов. И потом, единственное, против чего можно сделать заслон вот в нынешней Италии, это против нелегальных мигрантов. Но я боюсь, что если действовать методами Федорова, то есть закупить дроны и фигарить эти лодки с этими марокканцами, или кто там еще пытался это штурмовать, то это лютое яростное нарушение директив Европейского Союза. И это сделать нельзя. Ты должен, если и депортируешь, то культурно. При этом нельзя израсходовать весь имеющийся у тебя боекомплект. А больше Италия, извините, ни в каких военных операциях не замечено. Хуже того, опыт непосредственно самих военных операций у итальянцев, вот последний, большой, это Вторая мировая война.
2: Ты, честно сказать, опыт-то был так себе, ну, с точки зрения как раз...
3: Не, ну как, забег после Сталинграда был отличен. Это стало неприятным сюрпризом в Берлине. Когда, да, это в модели Винни-Пуха, что меда совсем не осталось, ну тогда я пошел. Свинья догоняй. Ну, вряд ли вот этот опыт можно канализировать. Правда же? Поэтому Федоров здесь такой не более, чем свадебный генерал. Я думаю, что это во многом будет повторение судьбы террориста Арестовича. Помните, он же после отставки тоже консультировал кого только можно. Но сейчас, насколько я понимаю, он спокойно сидит на вольных хлебах и осваивает наворованные средства. А больше в услугах никто не нуждается, потому что там же привыкли платить за товар, а не за фикцию. Одно дело, это же когда Брюссель выделяет финансирование, ну сидит он себе на ночной вазе у вас там под дверью, ну и пусть сидит. Но боливар же не выдержит такое количество дармоедов. Поэтому перспектив у Федорова там никаких нету. Это еще хлеще было бы только отправить его в военную академию Сиракузы Соединенных Штатов, преподавать там, я не знаю, современный характер боя. Ну, вот это примерно в той же плоскости было бы.
2: Но, кстати, но риторика-то, кстати, подизменилась, такой. Арман Сумбатович. Вот что Арестовича вы вспомнили очень хорошо. И Федоров. Арестович с кормушки, когда ушел, ну, по крайней мере, территориально, если мы про Украину говорим, сразу заявления стали иного характера, мягко говоря. И Федоров.
3: Так и у Федорова тоже
2: так
3: стали.
2: Так вот, о чем и речь, да. Как это уже, знаете, ну, закономерность.
3: Так нет, а это у всех, кто покидает гостеприимный хутор и отправляется в сказку странствий постоянным, так сказать, гостем, у них у всех молниеносно меняется риторика. Ну, кто поумнее, просто не отсвечивает. Где, например, министры прошлого правительства украинского? Ну, не друзья Зюса с этим самым, с Миндичем и Цукерманом, а которые просто вот не получили нового назначения. Они что, разве находятся на Украине? Они тихо, мирно, спокойно уехали, и все, что им там делать? Просто не отсвечивают, и их больше никто и не вспоминает, зачем они нужны кому. Федоров просто решил, что он сейчас на волне вот этого превеликого хайпа построит могучую политическую карьеру, заработает очки, а там, глядишь, на президентских выборах он сумеет... ну, перешагнуть даже, наверное, позицию андердога. Расчет, в общем, не глупый, за исключением одного. Выборы никто не планирует. А ты сделал фальстарт. За то время, пока это придет к выборам, там все это совершенно поменяется. И вообще, когда будут выборы, я думаю, что там будут совершенно другие персонажи участвовать. Не те, кто есть сейчас. Вот, но Федоров почему-то считал, что он Бога за бороду поймал. Наивное заблуждение. Ну, кстати, не он один такой. Немало людей в украинской политике обжигалось именно на этом. На ощущении того, что вот это звездный час, и историю надо раскручивать. Помните, на Майдане был такой Сашко Билый?
2: Угу.
3: Вот, чем закончилось для Сашка? Это все. Его пришлось просто пристрелить, потому что он всех допек. Мало-мало. Ну и дальше можно фамилии, так сказать, называть. Уж на что Поруби и Фарион были, да, востребованы, вежливо говоря, в украинском политикуме. Ну и какова их судьба и так далее. Федоров просто просчитался, так бывает. Это головокружение от успехов. Вот самое, что ни на есть. Мне вообще там никого не жалко. В общем, я просто наблюдал за этим с изрядным скепсисом, потому что когда ты выпускаешь хипстеров на Майдан, которые трясут немытыми волосами и картонками, и ты говоришь, что вот это вот, ты как генерал Корнилов, отсюда, здесь, братья мои, начнется возрождение русской армии, вот с этим сбродом, да, ну, становится понятно абсолютно, что это бесперспективно. Ладно бы, если Федоров сам бы там скакал бы, да? Ну пусть не с картонкой, пусть с пачкой памперсов, но хотя бы он там присутствовал лично. Но его же не было. Это что за, извините, политическое действие? Майдан, который на Украине это главное оружие политического противостояния, он же приучил, что вождики должны присутствовать. Пешки перед тем, как героически погибнуть, пофигу, в схватке с Беркутом, в пьяном обмороке, они должны видеть вождя. Собственно, ну давайте вспомним, Порошенко же не был главным действующим лицом Майдана. Он там
2: тоже экстремист-террорист, на секундочку.
3: Да, безусловно. Но он не был действующим главным лицом. Заправляли другие, но он там был. И этого оказалось ему достаточно для победы. Потому что, ну, все сказали, ой, ну, то он же свой, он же тут вот, небесна сотня, слава героям, и все. А где был Федоров?
2: А почему за Федорова поскакали тогда на Майдане? Ну, помните тоже историю, она же совсем недавняя. Вот это тоже удивительно, кстати.
3: Ну как, ну, соросовские структуры свистнули и понеслась, там же вышли-то те, кто на зарплате.
2: Ну, да.
3: Это вышел же политический актив. Ладно бы там, вот действительно, как на Майдане, выпустили бы весь сброд бы, да, вот прямо вот со дна компоста зачерпнули бы, вот чтобы там бегали какие-нибудь бабки невменяемые с кастрюлями на головах, вот, чтобы там приехал какой-нибудь немытый потомок Козаков с Ивано-Франковщины. А кого выпустили? Тех, кто и так находится на зарплате у соросовских структур. Ну вот они постояли, попотели, что-то там поскулили про Русарез, который вообще непонятно, какое к этому отношение имеет. Ладно бы Федоров бы там баллотировался на должность главкома ВСУ. Где он и где как бы боевые действия, да? Заговорили о том, что есть Федоров, есть Надежда. Я так напоминаю, что это жалкий плагиат, потому что «Есть надежда у Украины» – это слоган про Надю Савченко. Кстати, где она? Когда вы последний раз, друг мой, слышали про это откормленное существо, чей натруженный зад не помещался даже в самое широкое кресло Верховной Рады?
2: Давненько, да.
3: Это что за политический активизм? Вообще, как бы, украинская специфика политическая, она подразумевает, что там, ну, должны были быть какие-то жертвы, членовредительство какое-нибудь, да? А когда выходит какая-то девчуля с картонкой о том, что она хочет забеременеть, но пришла сюда, то у меня возникает вопрос в политическом активизме вот этого действа. Ну, может быть, она там что-то перепутала, может, ей не сказали, за что именно она идет выступать, но при чем здесь Федоров? И вообще все вот эти вот остальные действия. Там же дошло до того, что, я не знаю, видели вы эти зубодробительные кадры, когда туда пришли действительно ветераны Майдана, то есть вот эти невменяемые бабки старые, с кастрюлями на головах, которые орали... «Едь и гоньба Федорову, Зеленский наш президент». То есть, ну, понимаете, ну, это же реально паноптикум. И если бы Федоров бы вышел бы здесь бы, да, разорвал бы на себе вот эту рубашку от Армани с криками «Вот он я здесь, на этом месте за пацанов стою, пацаны мне все, и я пацанам тоже все», то это хотя бы имело какой-то смысл. А вот эти бабки, они кому это проскандировали? Съемочной группе? 24-го канала, который с удовольствием это показала. А сам Федоров в этот момент где был? И потом, у тебя последний решительный бой, 18 августа. Верховная Рада должна голосовать за министра обороны. А ты 17 августа, вместо того, чтобы выйти и сказать, все, твари, вы меня достали, это мой последний решительный бой, пусть я не попью ни завтра, ни послезавтра ряженки, вот я буду стоять и вести людей. А он что сделал? А он вышел и сказал, у меня вообще запланирован визит в Соединенные Штаты. Ну это что за революция? Ну это что за Майдан? Ты должен был там быть. Больше того, ты должен был следить, чтобы твое вот это воинство картонное, чтобы оно не расползалось, как тараканы по близлежащим улицам. Ты должен был пинками их обратно загонять. А ты вообще не пришел никуда. Ладно его, там, может быть, ждали бы, там, я не знаю, в Харькове, в Одессе, во Львове, где там еще они бегали, в Днепропетровске. Но ты должен хотя бы в Киеве был прийти. Ты должен был лично всем этим, вот все вот эти дни, пока стадо сосальное вот там вот бегало, ты должен был быть впереди. Они должны были тебя поднимать над собой, как священную хоругвь, и трясти. А они чем трясли? Немытыми волосами? Ну, это не революция. Это не Майдан. Потому и результаты такие. Я думаю, что на Западе тоже большую галочку по этому поводу поставили. Ну, что это такое? Ну, в конце концов, ну, Майдан – это национальная забава Украины. Они всегда к этому подходили с чувством, с толком и с расстановкой. А вот это что такое?
2: Обмельчал Армен Сумбатович, обмельчал современный Майдан.
3: Да не обмельчал, просто неправильно задачу поставили.
2: Ну, понимаете, нельзя было и переиграть, чтобы, знаете, мобилизационный фонд весь продемонстрировать тому же самому 24-му каналу. Но, слушайте, возникает вопрос, это вот возвращаясь к тонущему кораблю, с точки зрения политической в том числе, а на ваш взгляд, может ли сформироваться правительство в бегах? Я так гипотетически, тем более примеры у нас были в истории, тем не менее. Готовят же людей к тому, что Киев будет без света, без продуктов, и тот же 24-й канал показывает пустые полки. Но все как будто ведет к тому, что вот сейчас Рада доблестно, пока еще сезон отопления не начался, посидит в подвале, а потом как, куда деваться, вопрос возникает.
3: Ну, как и в случае с событиями столетней давности, в сторону Запада Украины, потом в Канаду. Все. Какая разница, где сидеть, принимать ненужные, никчемные законы. Это ж не место важно. Вот вы сегодняшнюю новость видели, что они будут голосовать по QR-коду. Ну, это же прекрасно, мне кажется. Вот, какая разница, где ты будешь нажимать на кнопку на этот QR-код? В Квебеке, я не знаю, в Житомире или где-то в Киеве. Здесь же важен инструментарий. Ну что, Запад быстренько признает этот парламент, он будет сидеть. Собственно, в той же Канаде более 100 лет бушует, принимает решения, между прочим, Белорусская Центральная Рада. И вон Ксурвилла. Она не признает вообще никакую власть на территории Беларуси, в принципе. Она всегда в оппозиции, но вот она там сидит, спокойно квартируется. Больше 100 лет. Вы понимаете, что за это время закрылись все организации русской эмиграции? Вот, ну, никакого не осталось, потому что даже галлиполийцы образовали общество потомков галлиполийцев, а не союз галлиполийцев продолжил работать. А Белорусская Центральная Рада, вон она, пожалуйста, сидит. Ну, по соседству в той же коммуналке будет сидеть Украинская Верховная Рада. Какая разница? Отлично будут себя чувствовать. Тем более Канада, ну, исторически прибежище всего этого отребья жовто-блакитного. Ну и все. Там же ЗЮС может где-нибудь по соседству. Ну или там, я не знаю, еще кто-нибудь. Это же вопрос как бы политического признания. У вас есть сомнения, что Запад их будет признавать?
2: Наивный вопрос.
3: Ну, поэтому, конечно, оно может существовать. Да больше того, мы с вами можем еще там альтернативную какую-нибудь создать Верховную Раду в изгнании. Кстати, для меня было странно, что вот украинские политические беженцы, когда случился Майдан, часть из них оказалась же в России, что никто из них вот по этому сценарию не проработал там правительство в изгнании, там еще что-нибудь. Ну, видимо, они просто настолько были ошарашены всем происходящим, что простая мысль как бы не мелькнула. Но в случае с вот этой публикой очевидно, что так и будет.
2: Армен Сумбатович, на новости прервемся и продолжим. Дорогие друзья, оставайтесь с нами.
1: Теория заблуждений.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите. Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
5: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Уровень экономического сотрудничества между Россией и Турцией остается высоким, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Глава российского государства назвал Анкару одним из привилегированных партнеров Москвы во внешнеполитической сфере и сфере экономики. Эрдоган также отметил, что отношения между странами стремительно развиваются. Одним из важнейших проектов он назвал строительство АЭС Акую. Турция с нетерпением ожидает ввода объекта в эксплуатацию. Владимир Путин выразил уверенность, что «Росатом» уже в этом году запустит первый блок АЭС. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники уничтожили 2 сухогруза с вооружением и боеприпасами. Один в Черном море, один в порту Южный. В Усатове Одесской области поражен логистический центр, где хранили и распределяли грузы военного назначения. Посольство России в Непале находится в контакте с семьями 12 соотечественников, остающихся в зоне бедствия. Граждане до сих пор не вышли на связь. По данным Дипмиссии, продолжается работа по организации выезда соотечественников из Тибета. Сегодня через КПП Джанму китайско-непальскую границу пересекли еще 26 россиян. Наводнение обрушилось на северные районы Непала на минувшей неделе. Число жертв там превышает 1000. Пропавшими без вести числится почти 4000 человек. Банк России сохранил еще на полгода ограничение на снятие наличной иностранной валюты. Оно будет действовать до 9 марта следующего года, сообщает регулятор. Ограничения вводились в марте 2022 года после того, как США и ЕС запретили ввозить в страну наличные доллары и евро. ЦИК Молдавии назначил выборы на должность главы Гагаузии на 15 ноября, несмотря на то, что парламент автономии не принял еще соответствующее решение. Как отмечает пресс-служба комиссии, решение принято в контексте постановления Народного собрания Гагаузии от 17 августа, признавшего вакантной должность Башкана. Поясняется, что согласно законодательству, выборы проводятся не позднее, чем через 3 месяца после появления вакансии. Местный парламент автономии сегодня не смог рассмотреть вопрос о назначении выборов нового руководителя из-за отсутствия кворума. Федерация хоккея России обжаловала в спортивном арбитражном суде решение Международной федерации хоккея о недопуске сборных страны до турниров. Если КАС примет решение допустить российские команды, это решение будет обязательным для Международной федерации. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Теория заблуждений.
7: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Напоминаю, в эфире писатель, член Общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, продолжаем. Ну, раз уж мы так с вами активно и много говорим про правительство в изгнании, ну, конечно, вспоминаются события 1979 года с заголовками «Шах уехал». Это мы так все-таки географически немного переместимся на Ближний Восток. И, честно говоря, до сих пор же, да, остается вот эта история, желание Шаха вернуться. Ну, уже не того, понятно, но тем не менее. Вот, на ваш взгляд, понимая, сколько лет прошло, прочно укрепилась власть аятоллы, и вот в момент, да, большого конфликта со Штатами, с Израилем, вновь решили почему-то эту тему поднять. А насколько это вообще рабочий сценарий? Я вот что-то не помню, знаете, когда вот правительство в изгнании возвращалось в полной мере своей и возвращало на круги своя. Тот строй, который в государстве во время их правления существовал.
8: Конечно, никогда этого не было. Но здесь же вопрос веры. Я встречался с эмиграцией первой волны. Ну, это было, правда, 30 лет назад. Они были уже очень пожилые люди, которые спустя столько лет приехали посмотреть, что из себя представляет Россия. Я лично от них слышал рассказы, как в 30-х годах у них в прихожих, ну, в коридоре, да, стояли собранные чемоданы. То есть они готовы были в любой момент ехать в Россию. То есть они вот были уверены, да, что ненавистный им политический строй падет, и все будет нормально. Мне один из вот этих эмигрантов рассказывал, как в середине 30-х годов он беседовал с бывшим, значит, губернатором одной из территории Российской империи, который ему сказал, что вы молодые, какие-то вы глупые, в каких-то планах там что-то там преобразование России думаете. И вот этот эмигрант говорит, а у вас что, типа план уже есть какой-то? Он говорит, а зачем мне нужен план? Последний приказ, который я подписал в октябре 2017 года, был номер 279. Вернусь, подпишу 280-й. То есть, понимаете, это накануне 20-летия революции 17-го года. Ну, а почему в Иране должно было быть по-другому? Тем паче, что в отличие от русских иммигрантов, которые вынуждены были там на самых черных работах трудиться там таксистами в Париже, на угольных фабриках в Бельгии, да, там, я не знаю, ночные смены завода «Рено». Этот-то тогда надвинул миллиард с собой в кубышке. Это по тем временам миллиард. Представляете, сколько это? Вот он сидел и богател мыслями «вернусь и налажу жизнь». Теперь его, значит, сынуля занимается тем же самым. А весь вопрос-то в том, насколько общество готово к этому. Ведь если до момента подлейшего удара по школе, где 172 ребенка погибло, я больше чем уверен, что какая-то часть там иранского общества, ну, которым вот, ну, не нравится корпус стражи исламской революции, аятолла, вот их раздражает. Ну, такие люди всегда есть.
7: Ну, везде, да.
8: Они могли рассчитывать на то, что вот этот, значит, Пехлеви приедет, ну, и, дескать, дела пойдут пооживленнее. Когда совершается военное преступление, Пехлеви хвалит за это американцев и говорит, что вы абсолютно правильно сделали. Но любой человек скажет, слышь, мужик, а не пошел бы ты к нехорошим эфиопским женщинам, а, со своими вот идеями? И для Трампа это же тоже стало, мне кажется, что сюрпризом. Потому что хитрый план, ну, то есть, вернее, не хитрый, а глуповатый план гласил, что мы, значит, убиваем политическое руководство, дальше мы в пломбированном вагоне этого дурака отправляем, он там заключает с нами договор о любви и согласии, нефть мне, обогащенный уран мне, ну, то есть, в общем, все мне, этому, значит, Иран. А когда Пехлеви вот это молвил и В Иране была вполне себе понятна реакция людей, но стало очевидно, что никакого альтернативного плана у тебя нету. Собственно, с этим же самым столкнулись немцы в годы Великой Отечественной войны. Потому что нужно было какое-то знамя, которое могло бы всех объединить. Они же тыкались с этим. Но фигура должна быть узнаваемая. Там чекисты убили двух председателей Русского общевоинского союза, Врангель умер сам, оставался только Деникин. Ну, потому что Николай Николаевич Юденич, он вообще отошел от всего, он там занимался эпистолярным наследием. Он не лез в политику. А больше никого не было. Ну, вот они рыпнулись, значит, к Деникину, получили отлуп. А сидящий в Берлине фон Лампе под это не подходил. Ну, то есть он действительно там среди вооруженных сил Юга России, наверное, испытывал какой-то авторитет, но не настолько глобальный, да. Генерал Шатилов занял позицию, объява вообще не моя, я только продаю мопед. Ну и все. И стали же искать среди уже советских, да, вот эта идея эмиграции, Комкор Сидорчук, которая была еще там в середине 30-х годов, то есть еще в 20-х годах генерал Краснов написал, что наступит тот момент, когда вот за одним столом будут сидеть Тухачевский и Гамарник, Врангель и Кутепов, да. А в 30-х годах это трансформировалось в идею, что будет Комкор Сидорчук некий, который повернет оружие против, значит, большевиков. И Власов был же совершенно не первый, вот, кому это предлагали. Да, даже люди, которые сдались в плен, вполне сознательно воевали на стороне Третьего Рейха, но было понятно, что они ну, не тянут на вождя, нужен был кто-то. А тут Власов. Вот. Ну и что это дало? Иммиграция частично, но не шибко-то хотела, потому что они считали его красным. Для радикально правых кругов это вообще очень странное было действие. Для ведомства Розенберга, там же есть знаменитый документ, статс-секретарь вот этого Остминистериума, ну, то есть Министерство по оккупированным восточным территориям, он взялся изучать, значит, что это такое, генерал Власов, и накатал портянку на много листов на имя Альфреда Розенберга. Ну, все, я там вам воспроизводить не буду, там есть гениальная фраза, что власовское движение, по сути своей, вообще не национал-социалистично, а является жидкой прослойкой из либерализма и большевизма. Ну, то есть, понимаете, у вас не получилось. Американцы же после Второй мировой войны тоже пытались каким-то образом это сгруппировать. Ну, то есть какой-то, ну, пусть не кулак, пусть кулачок, ну, что-то хотя бы сделать. Да, там вот этот антибольшевистский фронт народов раскручивали, Радио Свободы, это иноагентное, вещало на всех языках, ну, правда, очень недолго, потому что в процессе вещания выяснилось, что это никто вообще не слушает. Что вот кто-то еще готов это слушать на русском языке, да, но вот на украинском или белорусском это не нужно вообще никому. Ну и вот сейчас Трамп столкнулся ровно с такой же историей с точки зрения Ирана. И в результате, да, к какому выводу они пришли? Что из-за убийства высших руководителей Ирана теперь вообще непонятно, с кем и о чем надо договариваться. А где в этой схеме Пехлеви находится? Вот же вопрос, да? Почти гамлетовский, это вот быть или не быть, где Пехлеви? А выясняет, что он вообще никому не нужен. Ну, то есть так бывает. Жизнь преподносит зачастую очень и очень неприятные сюрпризы. Он не первый такой, которого просто выбросили на обочину за ненадобность. Ну, я напоминаю, да, например, вот казачий генерал Шкуро, которого повесили по приговору суда, вот этот второй процесс над коллаборационистами, казачьи генералы, Панвиц, Султан Гиреи, Два Краснова, вот эта вся публика. Шкуро был кавалером британского ордена Бани. Еще за гражданскую войну. Тогда двух наградили всего лишь. Получил Антон Иванович Деникин и Шкуро. Это же не помешало британцам выдать его Советскому Союзу, правда? Несмотря на все эти заслуги. Да, там Шкуро встал в пятую позицию, сорвал с себя орден, кинул его под ноги. Кого это волновало? Все, ты не нужен, пошел вон отсюда. Ты же шел в услужении. Вот это то, чего многие не понимают. Ты же родину разменял на службу врагу. Но ты для врага своим все равно никогда не будешь. Ты для него все равно будешь чужой. И в нужный момент для себя он поспешит от тебя избавиться. Да, потом уже в годы холодной войны там лили крокодиловы слезы. Это вот целый жанр жертвы Ялты. Великое предательство, казачья Голгота. Знаете, сколько у меня таких книг за эти годы? Вот. Но весь вопрос-то в том, что это же Советский Союз не должен был получать. То есть по соглашениям на конференциях антигитлеровской коалиции, где, кстати, по мнению министра финансов, Сталин не присутствовал. Интересно, с кем же тогда договаривались Рузвельт и Черчилль? Договорились, что выдаче подлежат только те, кто на 22 июня 41 года был гражданином Советского Союза. Все, остальные нет, старая миграция не подлежала. То есть то, кого наши успели там похватать в Восточной Европе, там в Болгарии, в королевстве сербов и хорватов, в Чехии, кого-то там в Польше успели схватить. Ну, это в обход было вот этих соглашений. Ну, тем более союзникам было вообще наплевать. Ну, давайте тоже честно скажем, да, им вот это вот все не нужно было. Но тем не менее, была договоренность, которую сами англичане сказали, а нам какая разница, ну, заберите вот этих и все. Если бы можно было куда-то сплавить пихлеви, я думаю, что рыжий аферист уже бы предложил кому-нибудь эту сделку. Просто желающих на вот этот нележалый товар нету ни одного. Ну, он никому не нужен и никому не интересен, кроме Ирана. Но на что ты его будешь менять? Знаете, поэтому карта не работает. Но это совсем не помешает дальше эксплуатировать эту идею, в принципе. Ну а что, столько лет работает, ну, да. Жрать она не просит.
7: Армен Сумбатович, я заранее прошу прощения, где современные российские мигранты и где «Темная аллея» Бунина, к примеру, это, конечно, две разные вселенные. Но зацепился здесь за сообщение службы внешней разведки. Оно очень сильно, знаете, позабавило, но противника тоже нельзя недооценивать. Тем не менее, Запад же пытается через оппозицию, попытается, точнее, раскачать ситуацию перед выборами, заставляя оппозицию их не признавать. Ну, слушайте, это, конечно, это феерично.
8: Так, а что оппозиция должна что не признать? Выборы?
7: Угу. Результаты
8: выборов,
7: да.
8: Так она
7: выборов,
8: и так их не признает. Она не признает ни одни выборы с 2003 года. Тоже мне бином Ньютона. Вот 2003 год, парламентские выборы. Вот Сумбатыч сидел в этом самом здании, где, друг мой, находитесь. Вы только... Вы на каком? На седьмом этаже?
7: Ну, сейчас, или на пятом? Сейчас на пятом уже.
8: На пятом. Вот, я сидел на третьем, студия была на втором. Вот, значит, отгремели выборы, отшумели летние дожди, что называется, да? Не успел еще там Центральная избирательная комиссия все это дело подсчитать, саккумулировать. Две партии сразу сказали, что что-то это самое тут не так. Это я имею в виду «Яблоко», которое ожидалось в Госдуме, но они не набрали процент. И «Союз правых сил», который феерично дал в ритузы себе. Вот с этого момента, с назначения вот этих коалиций 2008 и всего остального, не было ни одного из электорального цикла, который был бы ими признан. Поэтому им можно не давать задание не признавать выборы. Они это и так сделают. Вопрос же здесь в другом. От того, что признает вот этот вот политический кибут Шац, Кац, Альбац, Шендерович, Пархоменко и вот эти вот остальные, да, иноагенты-экстремисты. Или что будет признавать или не признавать тусовка почившего в БОЗе бьюти-блогера, ни на что не влияет. В принципе. По той лишь причине, что, вот смотрите, в чем разница, да, вы упомянули аллею Бунина. Значит, 100 лет назад, в 1926 году, в Париже прошел всезарубежный русский съезд. Понятно, что советской власти было глубоко начихать. Собрались там, что-то там обсуждают, выступают, какие-то прожекты, программы там и так далее, и так далее. Но, если мы сейчас вот убираем в сторону идеологию, а просто оцениваем игру ума, которая была продемонстрирована на вот этом пресловутом всезарубежном русском съезде, то мы с вами в течение часа анализа вот того, что там обсуждалось, говорилось, принималось, и сравнивая это с тем соком мозга, который за 4 года выдавило из себя вот это стадо сосальное, мы придем к мысли, что это несравнимые абсолютно величины. И это будет правильно, и это будет правдиво. Понимаете, русскую миграцию столетней давности, что первую волну, что вторую, мы можем с вами не любить по политическим соображениям, безусловно. Нас может раздражать там желание прислужить там Антанте, фюреру, неважно. Но одно несомненно. Процент дебилов вот среди руководства был минимальный. Сейчас обратная ситуация. Понимаете, оппозиция, в которой Яшин, прости господи, экстремисты, кто он там еще, иноагент и придурок, рассуждает о себе как о возможном президенте России. Понимаете, что это даже не корона Российской империи Эдмонда Кеосаяна. Это похлеще будет.
7: Это уж скорее по Войновичу, вообще не знаю.
8: Ну, кстати, когда я вот это вот увидел, не помню, кто мне это скинул, у меня действительно было желание отварить самогон из дерьма. Вот, потому что это круговорот дерьмища в природе, строго по упомянутому вами Войновичу. Проблема вот этих вот давших по тапкам в системности. Смотрите, иммиграция первой волны говорила, нас родины не испугаешь. Вот это был один из слоганов. Они готовы были в любой момент вернуться, а эти не готовы ни к чему. Они готовы там сидеть и рассказывать, как они будут бороться. Ведь обратите внимание, вся вот эта публика говорит, а мы не собираемся вообще возвращаться. Тут народ какой-то, вот он весь такой вот, прям ГБЧК, путинисты и ГУЛАГ. Ну а какая это политика? От того, что там что-то не признает, ну кто там, террорист, экстремист Марк Фейгин. Вот это на кого-то здесь повлияет? И самое главное, да, в политике же есть еще вот этот индекс узнаваемости. Вот эта публика, которой уже здесь нету много-много лет. Вот растет новое поколение, которых вообще не знает. Вот я с молодым беседую. Уже время шакаянное, Сумбатыч собственную молодость вынужден вспоминать. Я молодым рассказываю, соляйте вот там вот на начало вот этих нулевых. И вот у меня там вся вот эта публика, и перечисляю фамилии. Они, кроме там усопшего бьюти-блогера и Яшина, этого дурака набитого, иноагента и террориста, они вообще никого не знают. Потому что годы прошли, все, их нету.
7: Ну, кстати, хороший результат, Армен Сумбатович, учитывая, что времени не так много прошло, ну, будем откровенны.
8: Ну, для многих это время ускорилось, потому что призывы убивать русских и оказывание финансовых услуг ВСУ похоронит абсолютно любую карьеру. Они сами это сделали. Понимаете, можно иметь любые политические взгляды. политические разногласия могут быть вообще подняты на недосягаемую высоту. Мне ведь тоже много чего не нравится. Я об этом говорю. Но здесь-то речь идет о сознательном переходе под знамена врага. Ты становишься в ряды тех, кто говорит о том, что Россия должна платить репарации, каяться там и так далее, и так далее. Этот момент с политической точки зрения непрощаемый. Вот 100 лет прошло, посмотрите, до сих пор истово какие споры идут по позиции Ленина 14 года. Ну, уже какие 100? 112 прошло.
7: Угу.
8: Уже правнуки умерли. Праправнуки уже есть. А все равно спорят. Ведь, вот смотрите, начало 90-х годов вторая волна русской миграции возвращается. И на Арбате вот этот большой кинотеатр «Октябрь», я не знаю, как он сейчас называется. Там был вечер журнала «Грани», журнала «Посев». Вот к этому дню было отштамповано 100-тысячным тиражом книга «Штрик Штрикфельда», ну, одна из канонических. «Роа против Сталина и Гитлера». Ну, люди пришли, послушали иммигрантов, там умилились, Россия, которую мы потеряли, бубу-ля-ля. А книга не пошла. То есть, казалось бы, да, вам там иммигранты эти рассказ, вот это там альтернатива власти, другой путь, вот мы. А у людей, извините, шлагбаум, предательство. И все вот эти пафосные стихи, сейчас, дай бог мне память, да, я должен сразу сказать, что согласно 114 ФЗ, это я сейчас прочту, просто для информирования аудитории, чтобы вы понимали, какие тогда были настроения. Сейчас, дай бог мне памяти. «Я вырос на Волге и русским остался, хоть форму чужого покроя надел. Я не был героем, но честно сражался и смерти в глаза по-солдатски смотрел». Там тра-ля-ля-ля-ля и дальше крещендо. «Да, я носил эти мерзкие тряпки», это имеется в виду мундир вермахта,
7: uh-huh.
8: «Сейчас внимание, чтоб фриц нашу землю поганить не смел». Это стихотворение написано в 1944 году в Даббендорфе. Даббендорф – это база власовцев, лагерь под mm-hmm. Берлином. Понимаете? А люди здесь не простили. Они имели 1000 претензий к коммунистам, к демократам, к молдаванам, не знаю кому еще. Но они не простили предательства. И вот эти люди, давшие по тапкам, они не понимают, что обратного пути не будет. Потому что, невзирая на политические взгляды, если ты приедешь, тебе разобьют рожу сразу, в первый день.
7: И просто за то, что ты сделал. И высказывания в телеграмчике не почистишь уже, а тут уже интернет помнит все. Ну, это я уж
8: да,
7: так,
8: все,
7: да.
8: Все все только, поняли. Ну, конечно. Ну, друг мой, тысячи людей, которые, в принципе, разделяли либеральные взгляды, они после того, что прочитали, что Россию надо расчленить, платить репарации там и так далее, они заняли диаметрально другую позицию. Вот у меня есть знакомые, которые вообще пацифисты. Ну, вот они по жизни такие. То есть у них вот Дженис Джоплин в головах играет. Но даже они относятся с невероятным презрением вот к этому шепелявому гнусавому сброду, которые предатели, которые хотят делить Россию. У них вот, по идее, либеральный ум, они должны больше туда склоняться. Но факт предательства не дает им этого сделать. У них куча претензий ко мне, к радио «Спутник», уважаемым гостям радио «Спутник». Но они не готовы родину предавать. Понимаете? Вот в чем дело-то. А эти никак это понять не могут. Они понимают, они, потому что никто никогда ничего не читал умного. А в живом журнале об этом не писали.
7: На этой ноте будем прощаться. Спасибо огромнейшее. Арвен Сумбатович, Арвен Гаспарян, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.
0: Теория заблуждений.

Запуск связи 5G. Контекст. Крупнейшие российские операторы, на частотах, ранее использовавшихся под стандарт 4G, развернут сеть нового поколения. Решение принято Госкомиссией по радиочастотам. Пока будут использоваться импортные станции. С 2027 года начнется переход на отечественное оборудование. На него отведены 5 лет. В ближайшее время сеть 5G появится в крупных городах. Затем покрытие будет постепенно расширяться. Новое поколение связи обеспечивает

0: В мире идут активные разработки технологии 6G. Ее внедрение позволит достичь колоссальных скоростей передачи данных и полностью интегрировать сеть с искусственным интеллектом. ИИ в автоматическом режиме будет управлять маршрутизацией и устранять неполадки.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке 18 часов, в Челябинске 20.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Один человек погиб при ударе дрона ВСУ под Белгородом. Украинский языковой омбудсмен угрожает штрафами за русский язык в школьных чатах. Тегеран даст военный ответ, если Вашингтон усилит морскую блокаду Ирана. Подробности далее. В поселке Октябрьский Белгородской области в Певедрон ВСУ нанес удар по гражданскому автомобилю. Водитель скончался на месте, его супруга получила осколочные ранения и ожоги. Бригада скорой доставила пострадавшую в больницу. Еще одна атака дрона произошла, когда медики находились на месте происшествия. В результате поврежден служебный автомобиль. Кроме того, в поселке от взрывов еще нескольких FPV-дронов повреждены частный дом и магазин. Вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по объектам логистики Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, ударные беспилотники уничтожили два сухогруза с вооружением и боеприпасами. Один в Черном море, еще один в порту Южный. В Усатове Одесской области поражен логистический центр, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения. Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила родителям школьников штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. В публикации на своем сайте Ивановская разместила памятку для педагогов, призванную помочь им в разрешении конфликтов на языковой почве. Омбудсмен заявила, что разговоры школьников на переменах, а также переписка родителей в школьных чатах являются частью публичной жизни и должны вестись строго на украинском. Штрафы за использование русского языка в сфере образования составляют от 3 500 до 5 000 гривен за первое нарушение и от 8 500 до 12 000 за повторное в течение года. Тегеран намерен использовать военные средства в качестве ответа на возможное решение США усилить морскую блокаду страны, заявил председатель парламента Ирана Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, если противник настроен на то, чтобы не дать иранцам экспортировать нефть из Персидского залива, тогда никто не сможет этого делать. Галибаф, который также является главой переговорной группы по конфликту с США, охарактеризовал морскую блокаду Ирана как один из худших вариантов ведения боевых действий со стороны Вашингтона. Продолжение темы. США могут на этой и на следующей неделе объявить о новых санкциях в отношении банков за операции с Ираном. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент на встрече «Большой двадцатки». Глава ведомства добавил, что союзники выразили поддержку Вашингтону. В их числе Бессент назвал ЕС, Европейский Центробанк, Британию, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. В центре Москвы открылась фотовыставка проекта «Радио Спутник. Первые среди звезд». На Гоголевском бульваре можно увидеть 30 уникальных документальных кадров из истории отечественной космонавтики. От первых разработок Циолковского и Королева до полетов Гагарина, Терешкова и работы на МКС. Экспозиция будет открыта до конца месяца. Продолжением выставки стал видеоподкаст «Первые среди звезд» от «Радио Спутник» и «ОН Медиа» из 9 выпусков о ключевых этапах освоения космоса и прорывах, изменивших историю. Следующий выпуск менее чем через полчаса.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
1: Ура, мы в полном составе.
2: Да.
1: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Всех приветствуем. Начинается вечер этого незабываемого вторника.
2: Добрый вечер, Татьяна.
3: Добрый вечер, Петр.
4: Как ты выбрался, Петр? Добрый вечер, друзья. Что, как я? Что сделал?
2: Тебя не было. Как ты вырвался? Да.
4: Нормально, нормально. Меня удерживали в разных местах, но я снова с вами. Так что все нормально.
2: Отлично.
1: Вот. Я вас всех поздравляю с началом осени, с Днем знаний. Мне кажется, каждый взрослый, сколько ему не было бы лет, где-то там все равно сразу реагирует, что сегодня 1 сентября.
2: Да. Некоторые взрослые дожили до того, что сегодня внук пошел в школу.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Я вас поздравляю.
2: Спасибо.
1: Вот отдельно.
4: Покажу,
1: кстати,
4: покажу.
1: Сейчас покажет Петр. А вы были сегодня на линейке, нет?
2: Нет.
1: Нет, решили не идти.
2: Я инкогнито. С мешком на голове неудобно, а так не хожу, нет.
1: Ну, понятно. Но для многих бабушек и дедушек, я знаю, это очень трогательный момент. Ну и что ты, Петр, нам хочешь показать?
2: Ох!
1: Фотку нашу.
2: Прекрасен.
1: Да,
2: просто
1: для тех, кто не знает, что происходит, Петр фотографию свою показывает.
4: Цветную,
1: где он в первый
4: заметьте,
1: класс,
4: цветную. Видимо, да, первый класс, цветная фотография, потому что мой папа был фотографом, у него был доступ к цветной печати. И эта фотография с гладиолусами, все как положено, с несчастным лицом таким вот, да, выражающим уверенность в завтрашнем дне. Но главное, что это было, Дмитрий Юрьевич, ровно 50 лет назад.
2: Ты обалдеть. А фотография обалдеть. Настоящая? Настоящая?
4: Ну, это не... Да. Это фотография.
2: В смысле, это то, что отец сделал, или в фотошопе уже подправили?
4: Нет, нет, это то, что сделал, у меня их несколько штук есть.
2: Мое почтение, умел. То есть, чтобы она не была зеленая или красная, не выцвела с годами, это серьезное умение, да.
4: Да, они еще лежали, эти фотографии лежали там в какой-то в темном месте все эти годы, то есть они нигде не висели, собственно, их несколько штук, где я гладиолусами. Но дело даже не в этом, а в том, что 50 лет прошло. Кошмар. Так вот,
2: обалдеть.
4: Подумать, 50 лет. Это же, я даже не знаю, столько
2: полвека.
4: Не живут, казалось.
2: Да.
4: Ужас. Я уж про тебя даже не говорю, Дмитрий Юрьевич. А, ну, как?
1: Мне вот есть пока вот. Еще куда стремиться, поэтому, подождите,
4: да,
1: спустя
4: ты,
1: какое-то
4: да,
1: время,
4: знаешь,
1: я надеюсь,
4: время
1: да, что
4: возьмет.
1: Я скажу, что
4: да, волноваться не надо.
1: 50 лет назад я с бантами вот такими, которые в три раза больше моего лица.
2: Красота.
1: Собственно, да, все как положено у девочек. Я помню, что 1 сентября было очень холодно, прям очень холодно. Я была в какой-то почти зимней куртке, родители перестраховались, чтобы я не замерзла там стоять. Но при этом белые колготки и красные туфли. Вот я как сейчас это помню.
2: Красота.
1: Да, Петр.
4: Не, ничего, все.
1: А, ну, давайте мы продолжим тему школ. Безусловно, мы сегодня поздравляем всех и первоклашек, и старшеклашек, и всех, кого только...
2: И родителей, и родителей,
1: и учителей, и всех. Все равно это праздник. Понятно, что дети в трауре, наверное, находятся полном. Ну, как так? Учеба. Хотя многие все-таки учиться любят. И вот дай бог, чтобы это было в итоге интересно. К большому сожалению, не во всех регионах сегодня было спокойно. В том числе в Красноярском крае. В городе Канск произошла трагедия. Значит, девочка напала, взяла перцовый баллончик, нож и напала на учителя. Пострадало в итоге несколько человек. Она при этом была на линейке, я так понимаю. Ну, некоторые говорят, что еще на линейке она себя уже начала странно вести, как-то нервничала, в общем, ну, подавала какие-то подобные признаки. Но потом уже в коридоре ну, решила совершить вот это вот нападение. А мама одного из одноклассников либо одноклассниц оттащила ее в коридор, смогли ее обезоружить уже в моменте, оказали всем медицинскую помощь, которая нужна. Погибших, слава богу, нет, но вот такое произошло. Многие пока, основная версия, что это травля, ну, безразличие, как описывается, значит, со стороны педагогов на эту травлю.
2: Да, она так говорит.
1: Ну, вот там кто-то в интернете это пишет, кто-то говорит, что она уже была подписана на всякие экстремистские телеграм-каналы, где пропагандировались определенные вещи. Но это 1 сентября. То есть даже если мы рассматриваем историю с травлей, может быть, она и была, но как будто бы только что было лето. И когда мы приходим 1 сентября, старые обиды, ну, должны где-то там остаться, не знаю, в прошлом году. Но это такая вот моя теория, не основанная на практике.
2: Я бы задумался, ну, наверное, это не педагог организует травлю, наверное.
1: Ну, безразличие со стороны педагога. Вот.
2: Ну, это классный руководитель, ну, он, наверное, виноват в безразличии, а это какой-то просто учитель. Угу. Мой совет детям, как только вы увидите кого-то с ножом, хватайте стулья, какие вообще все же под руку есть, изо всех сил бросайте в человека, который угрожает вашему здоровью и жизни. После 10-го стула, я вас уверяю, угомонится отважнейшая мама, которая схватила и выволокла из класса, молодец, да. Там же еще вроде как фигурировала какая-то бутылка с керосином, которую она бросить и поджечь хотела. Ну, не знаю, по-моему, здесь ребенок нуждается в психиатрическом обследовании. Для начала положите, обследуйте, дальше уже выяснять будем, что к чему. Слава богу, никто не пострадал. Такой праздник запомнится надолго, поменьше бы такого.
1: Ну, пострадавшие есть, но я имею в виду не до такой степени, чтобы мы говорили о каких-то более печальных последствиях. Но тут, естественно, вопрос сразу встает. Вот эти вот все рамки, которые ставят в итоге в школах, честно, но я просто в школе не бываю, никого не вожу, поэтому я до конца не понимаю, во всех ли школах сейчас стоят те самые рамки, через которые проходят дети? Причем говорят, что вроде бы они даже сработали, но...
2: Ну, наверное,
1: такой
2: стоят.
1: Наплыв или что, не знаю.
2: Если в школе учатся приблизительно хотя бы там 500 человек, вот как люди себе это представляют? Сколько рамок надо поставить, чтобы они успели на уроки? Как досмотр производить? Открывать портфели? Вынимать?
1: Каждого,
2: охранник
1: ли, да?
2: Имеет право это делать? Или туда надо взвод милиционеров, которые законом уполномочены, так сказать, на обыск? Это милиционер-мальчик, мальчиков обыскивать, милиционер-девочка, девочек обыскивать. Вы что там изобретаете-то вообще? Это не школа, это что там, пенитенциарное учреждение, где обыски на входе, и пошло-поехало. Тихий ужас.
1: А в качестве, может быть, некой борьбы с такой ситуацией, хотя как будто бы это больше борьба не с тем, что предшествует подобным трагедиям и происшествиям, а вот уже в моменте. А в некоторых регионах, а именно в Татарстане, Пензенской области и вот-вот в Московской области стартуют эксперименты. Значит, должны запустить, как я поняла по описанию, это приложение в телефонах, ну, соответственно, сотрудников школ, учителей, зауча и так далее, где в случае какой-то экстренной ситуации можно будет быстро нажать там кнопку, оставить комментарий, это поступает автоматически 112, ну и далее в экстренные, значит, все службы, чтобы оповестить о чем-то подобном. Не знаю, как сейчас.
2: Ну, слушайте, так, телефона мало.
4: Мне кажется, то, да, что предлагают тут же какие-то приложения, какие-то вот эти все, это, конечно, распил бюджета там в чистом виде. То есть, да, это, если кто-то это продает,
2: и скорее всего, просто идеи. Подключить.
4: Да, да.
1: Нет, это пока это говорят, что это в двух регионах уже с сегодняшнего дня эта система начала вот работать. И если это будет успешно,
2: да,
1: то...
2: Да. Я считаю, что успешно,
4: но... Тут как оценить?
1: Это,
4: извините,
1: кстати,
4: Дмитрий
1: вопрос.
4: Просто здесь...
1: Да.
4: А что значит успешно? Успели, сообщили, значит, успешно? Да нет, слушайте, это проекты. Ну, вот сколько этих проектов там у нас есть уже, их продвигали все, следить там за ребенком и так далее. Оно не взлетает. Если пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы тоже обсуждали сегодня в эфирах. Кто-то говорит, надо повышать, значит, там вот что-то там это... Как-то там, ну, короче, вот что-то повышать там надо. надо, значит, надо всем сообщать. Да, бывает. Мы помним, как вот у нас рамки ставили, когда взрывы в Москве были. Ну да, там полгода как-то народ на них обращал внимание. Потом плюнул, перестал. Единственное, что, мне кажется, должно работать и может работать, это когда вводится, значит, норматив по сдаче, ну, предположим, преподавательским составом, как бы это странно ни было, и учениками, значит, учебник занятий по действиям в случае подобной ситуации. Это делается во многих странах. Но, опять же, вот это вот повысить, создать приложение, там что-то сделать, это все работать не будет. Если это вводится в некий программный план, когда это контролирует, там, я не знаю, инспектор РАНО и ставит галки там всем, ну, тогда, может, это будет работать хоть как-то, потому что люди будут знать, там, как забаррикадироваться в классе. Поставить туда охрану нереально. Многие тоже тут гениальные идеи выдвигают. А вот у нас там в коммерческих структурах 700 тысяч человек в ЧОПах работает. Давайте их туда. Давайте. Только знаете, что им платят? Им там платят в 5 раз больше, чем этим бабушкам, которые сидят. И где вы возьмете на все это денег? Ну и так далее. Эти гениальные решения. Дайте всем кнопку дадим, и все будет хорошо. Да не будет хорошо, пока люди не будут подготовлены. Это как гражданская безопасность, а гражданская оборона. Если человек не знает, куда бежать при пожаре, ну, он и погибнет. А если знает,
1: так вот, постоянно ведь тоже еще предлагаю. Давайте детям рассказывать. Вот некий там специальный
4: какой-то урок,
1: условная подготовка.
4: Это должна быть, не инструктаж даже. Это должна быть тренировка, учебная тревога. Все бегут, все баррикадируются. Я вот недавно видел где-то в Таиланде. Вот они это проводят. Эта проблема сейчас везде существует. Более того, скажу, я разговаривал тут с представителем, ну, там, структуры образовательной, которая работает со спецслужбами. Это сейчас механизм воздействия на детей и подростков со стороны кураторов из известных там каналов, из известной страны. И у них, по-моему, там он даже рассказывал, что у них есть нормативы от того момента, как он вступает в контакт с ребенком и начинает ему рассказывать про то, что, значит, вот, да, там тебя в школе не очень, тебя травят, а давай мы сейчас с тобой, хочешь прославиться раз и навсегда, вот давай мы, да. 8 часов занимает от и до. И это, конечно, страшно, потому что это как сито. Они просеивают 100 тысяч, да, один клюнул, этого достаточно. И поэтому с этим, конечно, бороться методами внушения, каких-то там рассказов, это все бесполезно. Только тренировка, жесткий контроль.
2: От себя, и то шансов, так сказать. Да, вот у нас говорят 40% некомплект в органах внутренних дел. Точных цифр не знаю, Министерство внутренних дел мне не докладывает. Некомплект. Куда едет дежурный наряд? На происходящее преступление. Есть ли лишние наряды для того, чтобы ехать в школу? Даже если там кого-то режут ножом. Я очень сильно сомневаюсь. Хорошо. Вы позвоните по телефону, сколько там, 112 или что, или вы нажмете тревожную кнопку. Дальше-то что? Если половина личного состава не комплект, кто к вам приедет-то? Ну, что это такое? Далее вот то, что Петр говорит. Только тренировки, никакие не рассказы. А ты на третьем, ты на пятом, вы побежали к окнам, вы побежали к двери. Что надо сделать, например, чтобы негодяй с ружьем или с ножом не проник в класс? Первое, поставить другие двери, чтобы там не было никаких стекол, через которые можно разбить и залезть, и всякое такое. Другие двери, это раз, на дверях крепчайшие засовы. То есть ты вот уронил железяку, которая поперек это закроет. Все, не войти, не выйти.
1: Мне кажется, еще важно взрослым, в первую очередь, даже, может быть, им самим поменять свое отношение к таким тренировкам. Давайте будем честны.
2: Да нету никаких тренировок, ты же понимаешь.
1: Да, да, вот их даже нету. Давайте. Мы... Да. Нет, все равно иногда бывает тренировка, вот, значит, по пожарной там тревоге мы куда-то выходим, смотря в какой там структуре ты работаешь, несколько раз там за год ты это должен сделать. Какой процент взрослых, которые к этому, допустим, относятся действительно серьезно?
2: Да никакой.
1: Все идут, галочку, значит, да, поставить, ну,
2: именно
1: большинство,
2: так,
1: по крайней мере.
2: А дети поэтому на это тут... смотрят.
1: Да, дети на это
2: и
1: смотрят.
2: И действуют, соответственно, да.
1: И там какой-нибудь предмет, ну, не знаю, что сейчас, но вот я помню предмет ОБЖ. Я его честно, не слушала. Но мне было скучно. Вот в тогда, в юном возрасте, мне было скучно. Я не понимала то, насколько важно действительно услышать, что делать, если пожар, значит, там угроза, не знаю, наводнение.
2: Ну, зависит от педагогов. Там непрерывно при обучении подобным вещам непрерывно надо ролевые игры вводить. Вася, выйди к доске, угу. Вася, объясняй, что ты делать будешь. И не глумиться над Васей, потому что он баран, а объяснять. Вот этот вот хорошо действует, этот плохо. Это, ну, я не знаю, как в пожарной охране. Поступил сигнал, он там пожар, вылетает машина с экипажем, прилетает на место, не задумываясь, обрати внимание, прилетает на место, все как горох сыпятся из машины, начинают раскатывать рукава, а доложили, что во дворе горит машина. И машина не горит, возле нее стоит товарищ майор с секундомером. Они видят, что он стоит, но скорость беготни от этого никак не снижается. Раз, встали со стволами. Хоп, молодцы, отлично получилось. Никак по-другому этому не обучить. Вот и в школах надо так же. Это же действительно беда уже повсеместная. Как быть-то? Да. Во всяком случае, хотя бы в другие классы сообщить, вот это важнее, чтобы эти все заперлись и сидели за железными дверьми, куда никто проникнуть не может. А после этого уже давай милицию вызывай.
1: Коротко про школы, другая информация. Перейдем к другим новостям, потому что очень насыщенная неделя. Уже, хотя только вторник, значит, каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. Речь идет про некое вознаграждение. Ну, по итогу там либо года, либо четверти, будешь хорошо учиться, я тебе. Ну, либо какая-то сумма, либо это какой-то подарок. А на самом деле, каждый восьмой, это ну, не так много в процентном соотношении, но, тем не менее, такая методика есть. Правильно ли это?
2: Ну, мы же знаем, что все родители, они прирожденные педагоги. Почитайте каких-нибудь Макаринок, Пистолотцы, Сухомлинских и всех остальных. Есть ли там про то, что детям надо платить деньги за то, что они хорошо учатся или вообще учатся? Я вас уверяю, ничего подобного вы не найдете. Ну, повторюсь, родитель – это прирожденный педагог, ему виднее, как надо. Ну, как по уму-то делать? Ну, делите классно пополам. Одним платите, другим не платите. Посмотрите, что из этого получится. Может, действительно, это такой мощнейший педагогический прием, который позволит детям достигать...
1: Но ведь часто говорят, будешь хорошо учиться, я тебе подарю, ну, что это же тоже подарок, это тоже деньги.
2: Ну, у меня есть знакомые, которые за каждую оценку деньги платят.
1: Не, ну это совсем...
2: Я что-то не видел, чтобы это давало какие-то результаты. Мой опыт, конечно, ограничивается лично мной и группой моих знакомых, там не все такие, но я никаких результатов не видел. Бестолковщина, ничего это не поможет.
1: Что думаешь ты?
4: Извините, я прослушал, у меня тут...
1: Вот я так и знала.
2: Надо ли платить за хорошие оценки? Если ребенок хорошо учится, надо ли ему за это платить деньги? За пятерки, четверки?
4: Мне кажется, это довольно опасный путь. Вот. Не знаю, для кого-то может работать, для кого-то нет. Я для себя ответа не нашел. Вот. Но мне кажется, мне не нравится этот метод, честно говоря.
2: Мне тоже.
4: Лучше убеждением, мне кажется. Не знаю, может он эффективен, вот черт его знает.
2: Я вот как-то это, что по итогам года там, чего-то там, мы тебе чего-то купим. Ну, это понятно, долгосрочное, стараться долго надо. И в конце, ну, что-то понятное, не новые штаны или кроссовки, а там, я не знаю, какое-нибудь это, что-то там компьютерное, условно, что-то значимое для ребенка. Ну, наверное, да, как поощрение. Это, знаешь, как у зверей положительное подкрепление. Сделал то, что надо, на тебе сахарок. Ну, дети, в общем-то, не звери, нет.
1: Давайте тогда, Петр, чтобы ты не пропускал, и тебе было интересно. Давай по поводу саммита.
4: Давай, мне интересно, мы просто тут отвлекли внезапно.
1: А то двойку поставлю за поведение.
4: Я прошу прощения.
1: И деньги, да,
4: недопустимо, недопустимо. Прошу прощения, друзья, извините, пожалуйста.
1: Итак, значит, саммит ШОС уже 28, наверное, может быть, уже больше, пока мы с вами беседуем, документов, значит, по итогам саммита в Бишкеке подписано. Но вот я из ключевых что выбрала. Значит, первое. Владимир Путин предложил с Китаем сделать безвизовый режим на постоянной основе, если Пекин со своей стороны будет не против.
2: Вообще?
1: Вообще, вот такая вот идея прозвучала. А далее, во время встречи с премьером Индии Нарендра Моди, Владимир Путин, ну и Нарендра Моди обсуждали украинский конфликт. Ну, Моди с такой философией подошел, что, конечно же, каждый день войны отбрасывает человечество назад, необходимо переходить к какому-то уже окончанию. На что Владимир Путин сказал, что мы к этому и движемся, к окончанию специальной военной операции, да, достигаем своих целей в том числе. И вот еще важно, во время встречи с президентом Ирана Пезешкианом, значит, Россия солидарна с народом Ирана и оказывает стране необходимую помощь в нынешний сложный период, но говоря о понятных ситуациях и конфликтах на Ближнем Востоке, сказал российский лидер. Что из этого вот выдергиваем для анализа, Петр?
4: Мне больше всего понравилось то, что мы движемся в этом направлении. И действительно, нанося мощнейшие удары по Киеву, мы действительно ускоряем мирный процесс. Мне кажется, без шуток, Нарендра Моди может быть доволен. Мне кажется, это лучшее из всех вот этих вот вещей. Вот.
1: Дмитрий Юрьевич, давайте по поводу Китая.
2: Самое главное, что там нет США и Европы. Это ключевое.
1: Там, и в Китае тоже нет.
2: Да, там договариваются про мир и дружбу мимо долларовой системы. Угу. Это самое главное. Давайте все будем в национальных валютах торговать, а доллары где-то там. Вот это вот самое полезное. Обратите внимание, туда даже Эрдоган прискакал внезапно. Этот член НАТО и всякое такое. Даже этому интересно.
1: Я видела фотку, где он, значит, Лукашенко и Путин, они так, ну, как-то по-свойски сидели на диванчике, ну, что, коллеги общались.
2: Это очень наглядно. То есть, приехал посмотреть, что тут у вас. Может, для Турции это полезно. Мало того, они же там, они, отвлекаясь в сторону, они же уже какой-то союз там сколачивают. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. И, приготовьтесь, зовут туда Иран. Там какие-то тектонические сдвиги происходят.
1: А что, Турция
2: натурально
1: может выйти из каких-то
2: текущих не может, союзов? Да, ему наплевать на все, я заметил этому Эрдогану. Пускай разваливаются на здоровье.
1: Обычно про Эрдогана, при всем там, да, наверное, все-таки уважение к лидеру такой страны, но про него есть известное мнение, что он на двух стульях одновременно, и там, и сям, и вот тут.
2: Он многовекторный.
1: Либо, да, как сегодня можно сказать, многовекторный.
2: Он и туда, он и сюда. Пока успешно получается. Обратите внимание, у него там дикая инфляция, попытки госпереворотов, а что-то его никак подвинуть не могут.
1: А он в Бишкек поехал.
2: Он в Бишкек, да. Договариваться с ШОС. В общем, это полезно, дружить со всеми.
4: Если бы я был турецким, не знаю, политиком или кем-то, то я бы сказал, что не забывайте, Татьяна, что Турция – страна, которая соединяет две части света – Европу и Азию. И город Стамбул – это крупнейший европейский город. Босфор, да, все дела. Поэтому на каких вы хотите, чтобы мы стульях сидели? У нас здесь наши братья по вере.
1: На удобных.
4: Там наши братья по бизнесу.
2: Да. Самая большая армия в Европе. Да, там все серьезно.
1: Да, все, Петр, там... у меня большая просьба.
4: Нет,
1: на протяжении всей беседы ты просто что-то,
4: все,
1: извини, шуршишь или что-то делаешь. Это, честно говоря,
2: коварно
1: очень
2: шуршишь.
1: Слышно. Вот, да.
4: Я только что взял это деньги. Это деньги, Татьяна. Я пытаюсь продемонстрировать, слушаю, что я обеспеченный человек. У меня есть 720 рублей. И я от радости.
1: За какую оценку вы готовы?
4: Я тебе скажу, что, знаешь, серьезный путь я прошел вот от этого до этого, понимаешь, вот за 50 лет. Поэтому не могу удержаться просто и не шуршать. Пытаюсь привлечь удачу, наконец-то уже в своем зрелом возрасте. Извини, пожалуйста.
1: В общем...
4: Хорошо, что сказал. То, что да, хочется чего-то в руках. Это вы там, понимаете, это вы рядом друг с другом сидите. Вы можете держаться за руки.
1: Мы уверены, что кто-то первоклассник 50 лет назад настолько достойную карьеру построил, что может себе позволить в любой вторник приехать в студию «Радио Спутник» в Санкт-Петербург.
2: У меня есть мечта первоклассника на фотографии. У первоклассника безысходность в глазах. Он как-то с букетом так не очень радостно смотрит.
1: Так 50 лет прошло. Этот взгляд изменился.
4: Повеселел, я скажу. Потребовалось 50 лет, чтобы повеселить, чтобы вызвать улыбку и шуршание деньгами в эфире.
1: Так какая у тебя мечта? 20 секунд успеем рассказать?
4: У меня мечта приехать и записать с Дмитрием Юрьевичем продолжение 80-х, потому что все в восторге
5: пора,
4: до сих пор просят.
5: Пора.
4: Не могу вырваться никак. Вот не поверите, никак не получается. Но на самом деле это, конечно, все оправдание.
1: Пока слушаем новости, ты внимательнее еще в свой календарь посмотри, может быть, окошко найдется.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Встреча президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Бишкеке завершилась. Переговоры продолжались примерно полтора часа, передает корреспондент РИА Новости. Главы государств констатировали, что отношения стран стремительно развиваются. Российский лидер прилетел в Киргизию накануне для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия он проводит серию двусторонних встреч. В эти минуты Владимир Путин уже проводит переговоры с президентом Монголии Ухнагийном Хурылсухом. Страны ЕС пока не нашли даже просроченные ракеты для Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров обороны стран блока в Ирландии. Каллас добавила, что Киев испытывает нехватку ракет-перехватчиков, а получить их у партнеров за пределами Евросоюза сложно. Ранее глава дипломатии призвала страны ЕС повторно проверить запасы и передать или продать Украине ракеты «Патриот», срок годности которых подходит к концу. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам в первом выступлении в парламенте заявил, что не хочет эскалации на Украине. При этом политик заверил, что Лондон будет твердо стоять на своем и оказывать посильную помощь Киеву, чтобы он мог защитить себя. Премьер пообещал придерживаться позиции предшественника Кира Стармера и заявил, что оборона Британии начинается с Украины. Российское правительство продлило срок маркировки остатков детских игрушек до 1 марта следующего года. Мера призвана поддержать продавцов маркетплейсов, которые столкнулись с логистическими трудностями, сообщает Минпромторг. Маркировка остатков детских игрушек должна была завершиться 31 августа. Неизвестные злоумышленники попытались атаковать трансформаторную подстанцию у Яншвальденской угольной электростанции в Бранденбурге. Как пишут СМИ, сотрудники экстренных служб обнаружили и обезвредили на месте несколько самодельных устройств для запуска ракетных снарядов. По предварительным данным, несколько линий электропередачи все же были повреждены. Предполагается, что целью атаки был масштабный сбой в работе угольной электростанции. Комментариев полиции по этому поводу пока нет. Через 2 года Ормузский пролив фактически станет бесполезным, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business. Глава ведомства отдельно добавил, что нефть будет транспортироваться по наземным трубопроводам. Пока Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли энергоресурсами. На фоне региональной напряженности интенсивность судоходства через него снизилась до единичных показателей. Это все к данной минуте. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
3: Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов вот-вот должен вернуться. Он нас волшебным
4: как
3: образом...
4: как в фильме «Маска» сейчас.
3: Сейчас посмотрим. В курсе он, что надо сделать, как
4: в фильме «Маска».
3: В фильме «Маска» или нет. Друзья, не забывайте про наши трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал «Макс», канал «Телеграм», канал «Радио Спутник». Подключайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Мы повсюду, везде... и за пределами России в том числе. Мне, кстати, очень приятно читать сообщения, когда мы это видим, что кто-то вот, ну, из-за рубежа, несмотря ни на какие там ограничения, санкции, еще как-то, а, собственно, продолжают слушать и находят такую возможность. А, коротко еще, если скажем про саммит в Бишкеке, да, саммит ШОС, мне кажется, важно упомянуть как минимум один аспект, даже, может быть, два, наверное, аспекта, которые перед саммитом были. Первое – это тот факт, что Трамп опубликовал у себя яичный ролик с ударами по острову Харк после, значит, да, атак на Иран. Он при этом говорил там в июле, если я не ошибаюсь, что бить по, значит, по этому острову не будет. Это важный остров с точки зрения, значит, да, нефти, логистических всех историй возле пролива. Ну и тут он это публикует как раз буквально за сутки до старта саммита ШОС. Зачем?
4: Я тоже опубликовал отличный ролик искусственного интеллекта из фильма «Рэмбо 2», где Рэмбо разговаривает с Трампом, и он выдает ему поручение выкрасть Айатоллу. Страшно смешной, все смотрите прекрасный ролик. У Трампа ролики гораздо хуже и не такие интересные, не такие смешные.
3: В этом мы не сомневаемся даже. Тут, понимаете, не надо быть экспертом, чтобы понять, чей ролик лучше. Ну, а если серьезно, он как-то хотел воздействовать
4: на что-то? Я бы на его месте задумался, кому за роликами-то обращаться толковыми.
3: Это да. Тоже, дорогой Дональд Фредович, пишем мы тебе письмо из Санкт-Петербурга.
4: Не знаю, для меня вот все его действия, они какие-то припадочные. Многожды рассказывал, в английском языке есть такой термин loose cannon. Loose cannon – это сорвавшаяся с привязи пушка. Когда на парусном корабле стояли пушки на тяжелых лафетах, на железных колесах, тяжелые по 3 тонны весом, они их канатами прикручивали, чтобы они не болтались по палубе. Но бывало такое, что во время серьезной качки пушку срывало с канатов, и вот этот loose cannon начинал носиться по орудийной палубе. Представляешь, что такое 3 тонны весом, и она от качки ее с борта на борт бросает, она сокрушает абсолютно все, и сделать ничего нельзя. Людям туда заходить нельзя. Задавит, убьет, расплющит. Вот Трамп – это типичный loose cannon. Он сам не понимает, куда он через 3 секунды побежит, что он сделает, как, чего. Вот он 29 раз или сколько там объявил о том, что одержана убедительнейшая победа, Иран сдался, он обо всем договорился, заключена очередная beautiful deal, и что, где...
3: Может быть, он понимает, может быть, он не имеет всех полномочий, хоть он и президент, но там есть свои вот эти вот глубинные государства.
4: Они не могут ничего сделать, это даже не про глубинное государство, это вот типичное, так сказать, типичный пример того, что военной силой решаются далеко не все вопросы. Армия США – это самая могучая армия на планете Земля. Нет никого больше по размеру и лучше вооруженных. Просто нет. И вот армия и флот США вместе с авиацией, конечно, набросились на Иран. В США живет, ну, сколько там, 360 миллионов человек, если правильно помню, а в Иране 80-90. Сильно меньше. Иран с 80-го года, с 79-го, под санкциями, живет в условиях экономического удушения. А смотри, ничего сделать не смогли. Вообще ничего. Нанесли материальный ущерб? Ну, конечно, нанесли. А целей-то добились? Нет, не добились. И теперь для Трампа это самое главное. А ты дома-то что говоришь? Вот 29 раз сказал, что выиграл, а не выиграл. А все это видят, а все это знают, а впереди выборы. А как за тебя голосовать-то будут, если ты какую-то... Это же кто такие? Там, понимаешь, они когда показывают, как каких-нибудь этих, знаешь, хуситов. Как, кто такой хусит? И это, значит, мужик средних лет в тренировочных штанах, с босыми ногами в резиновых шлепанцах, за щекой у него какой-то вот такой ком местной травы, какой-то безобразный, не знаю, на плече советский гранатомет РПГ-7. И вот он в этих резиновых тапках бегает и жжет танки «Абрамс». Как это такое? Вот. Ну, что с ними разбираться-то? Сейчас американская армия как напрыгнет, от вас там полетят кулачки по закоулочкам. Не полетели. И что ты дома скажешь? А как выборы в Конгресс пройдут? А если не в твою пользу, что с тобой дальше будет? Ты 2 года будешь уже сидеть на известном месте ровно и не отсвечивать вообще, тебе все запретят. Ничего делать не будешь. Ну что, остается только идиотские ролики показывать. Он идиотский, плохой ролик, между прочим, про этот, про удар по острову Харк. Ролик плохой, неинтересный. Вся мощь США в твоих руках. Ты что, не можешь там этот какой-нибудь Industrial Light and Magic нанять, чтобы Джордж Лукас тебе хорошие ролики делал, хоть и с искусственным интеллектом, но красиво. Это чушь какая-то вообще. Позор! Вот так проходит слава мирская.
3: А еще одно было заявление как раз перед саммитом, и очень многие, ну, вот военные и политические аналитики связывали с непосредственно как раз событиями в Бишкеке и встречей большого количества лидеров. Но не знаю, так ли это связано. Я говорю про предупреждение от Министерства обороны Российской Федерации Киеву. Значит, если процитировать, то следующим образом. Вооруженные силы РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на, ну, вот те атаки, которые были. То есть многие делали акцент на том, что редко Минобороны все-таки, во-первых, предупреждает о массированном атаке, и почему предупредили, и якобы это связано непосредственно было, вот там тоже за сутки до саммита было подобное сообщение, может быть, Украина со своей стороны готовила некую провокацию, либо еще что-то, не знаю. Вот как вы это связываете? Стоит ли это связывать одно с другим?
4: Я думаю, со встречей в Бишкеке это не связано вообще никак. Да. То, что наконец-то российские войска начали долбить по нацистам без остановки, ну, это прекрасно. О чем это говорит в первую очередь? Это говорит о том, что российская промышленность может выпускать надлежащее количество ракет и беспилотников. Вот в Алабуге в 3 смены эти самые герани строят вполне успешно. Уже их на реактивные двигатели перевели, уже даже форму этого самого девайса изменили, он уже на крылатую ракету похож, а не на самолетик. Прекрасно. Баллистические ракеты летят. Они крайне сложные в производстве. Можем делать. Может быть, запас. Но я все-таки склоняюсь к тому, что мы их выпускаем в достаточном количестве. Виск с Украины, что, о, там какой-то Искандер-1000, который тонну взрывчатки затаскивает на 1000 километров. Это прекрасно. Пускай наш Искандер затаскивает в любое количество взрывчатки на любые расстояния. Это здорово. Так и должно быть. То, что по Киеву долбят вообще без передыху уже, по-моему, какой там 4-й или 5-й день, я уже со счёту сбился.
5: 5 дней.
4: Да, это же прекрасно. Обратите внимание, сколько они там воют, что у них тревоги не прекращаются. Ну, радуйтесь, вы за это вы скакали на Майдане, вы 8 лет безнаказанно убивали людей в Донецке. Ну, вот пришла пора ответить.
3: Думаю, они не всегда связывают одно с другим.
4: Да, там с интеллектом очень и очень плохо. И возвращаясь, так сказать, к главному пассажу, по-моему, если я правильно помню, в прошлый раз Министерство обороны всех предупреждало еще в мае, в частности, представителей этих дипломатических служб зарубежных. Не надо в Киеве находиться, уйдите. Там, кстати, очень сильно заметно, что как только у них кончились боеприпасы к ПВО у нацистов, почему-то русские ракеты прекратили попадать в гражданские здания. А раньше все время попадали. Так их ПВО работает, что они собственные дома разрушают и тут же списывают это на Российскую Федерацию. Хорошо получилось, что они, оказывается, боеприпасы прячут посреди жилых районов. И когда туда прилетает российский боеприпас, ой, тут гражданские дома порушило, А зачем вы туда кладете? Да. А зачем? Ну, ответ-то примитивный, как ты понимаешь, а больше некуда класть. Если их вывести в поле и там сложить, ну, туда прилетит еще быстрее. Ну, вы не переживайте, прилетит везде. А я так понимаю, что сейчас удары будут наносить по объектам так называемой инфраструктуры. То есть разваливать электростанции.
3: Но и всякие уже наносились эти... и будут.
4: Мало. Дальше. мало. Они, кстати, если ты не обращала внимания, они уже публикуют фотки, что 90% складов уничтожено, в магазинах пустые полки, прекратите, людям нечего
3: да,
4: есть.
3: Да, очень активно.
4: Все ложь. Разломали максимум 20%, никаких не 90%, все это ложь. Это психологические операции против нас, людям нечего есть сейчас. Разъезжайтесь по деревням, вы оттуда все родом, у вас там родители живут, родственники. Едьте в деревню, там от голоду не подохнете. Зиму зимовать будете по деревням, по хуторам и всякое такое. Все, закономерный итог. Вы, сколько там у вас, 20 миллионов населения, да, а у нас 150. Вы на полном серьезе рассчитывали выиграть войну, когда к ней готовились? Ну, давайте, вот, есть возможность
3: попробовать.
4: Важно подчеркнуть,
3: что они к этому готовились.
4: Так точно.
3: А мы начали, уже были вынуждены начать специальную военную операцию в определенный момент. А я еще хотела коротко про назначение бывшего министра Украины Михаила Федорова советником главы некого аналитического ведомства в Италии поговорить. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сказала, что, конечно, театр абсурда. Она это, кстати, сказала на Восточном экономическом форуме, который стартовал сегодня. Поэтому мы вообще на этой неделе тоже активно наблюдаем за Дальним Востоком. Но об этом я предлагаю подробнее в пятницу уже после пленарки Владимира Путина поговорить. Давайте сначала про вот это. Что Федоров там забыл?
4: Петр, как считаешь, какие советы Федоров может давать итальянцам?
5: Ну, мне кажется, Федоров вообще довольно интересная фигура. Я не знаю, какие советы будет давать итальянцам, но, как я понимаю, там весь конфликт, вообще весь сырбор, он вокруг вот этой стратегической операции Украины, и они действительно вложились в производство беспилотников. Федоров, как представитель, так сказать, войны нового поколения. Вот он решил, что можно с помощью беспилотников инфраструктуру вот таким вот образом российскую порушить. И венцом всему была 40-дневная операция. Очевидно, они гениально ее вместе разрабатывали там с британцами, со всеми остальными, что народ выйдет на улицы без бензина, без Wildberries и без там еще чего-то, я уж не знаю, там отдыха в Крыму. Он вот, значит, свергнет ненависть кровавый режим, а там, как известно, вся концепция заключается в том, что это Путин все придумал, и именно Путин хочет захватить Европу, и если Путина свергнуть, то тогда, значит, ну, сразу будет победа, и вернется все к границам 91-го года, и будут вернут Крым, и будут, значит, вот радоваться. Насколько я понимаю, там был конфликт с Сырским по этому поводу, который считал несколько иначе, будучи военным на земле, как бы, вот, и, собственно, советовать итальянцам, ну, мне кажется, таких операций итальянцы могут много заготавливать. Вот по мигрантам можно что-нибудь там им посоветовать. Вообще, мне кажется, что вся эта, как бы выразиться, весь этот гениальный, в кавычках, план Зеленского по принуждению России к миру за 40 дней, он, в общем-то, в каком-то смысле, можно считать, увенчался успехом, только с обратным знаком. Теперь у Зеленского есть прекрасная возможность принудить самого себя к миру после того, как наступят холода, и мне кажется, что этим все и закончится. Вопрос, будет ли нам нужен мир такой, какой он был, какие условия были, ну, скажем так, в Стамбуле 22-го года, или мы все-таки скажем, что, дорогие друзья, ну, вот у нас, вот, как обычно, мы говорим, что дальше условия будут хуже. Вот они хуже, например, включают в себя Одессу и Николаев. А мне почему-то кажется, что у нашего руководства, кажется, я не знаю, но у меня есть полное ощущение, что, знаете, включился вот такой вот каток, как бы, да, действительно хорошо подготовленный, хорошо спланированный рабочий каток. Да, он медленно будет идти, возможно, с этими ударами в том числе, но результатом его, по нашему плану, отсутствие вообще какой-либо Украины. Вот мне кажется так. Хотя могу ошибаться. Но по ощущениям, вот мне кажется, мы к этому движемся. Хотя, конечно, мы готовы к переговорам. Пусть Зеленский приезжает в Москву, мы поговорим.
4: Да, да. Я бы предположил, что Федоров может научить итальянцев, как пользоваться дронами против мигрантов. Например, навешивать на них мины и наносить удары по лодкам, груженным гражданскими людьми. Это в стиле как извечного лыцарства украинского. Убивать гражданских без вообще какой бы то ни было возможности от этого защититься. Вот такие советы Федоров может давать. Послушают ли итальянцы, я сильно сомневаюсь.
3: Но вообще интересно наблюдать, как украинские политики и военные в том числе, да, бегут. Значит, один в Британию, известный Залужный, сколько лет там уже сидит, уже посол.
4: К своим.
3: Да, к своим, значит, это.
5: Не, ну он все-таки на работе, как бы, не то, что он бежит, его попросили назначить.
3: Нет, ну бегут хорошо, в том плане, что они не пытаются найти себе новое место на территории Украины, там дальше воевать за своих, отстаивать свои позиции. Нет, они вместо вот все, всем находится место где-то за.
4: Сверский и Дропатый, вот мастера искусства войны украинского.
3: Ну, подождите, пока еще сейчас полгодика пройдет, там будет очередная какая-нибудь перестановка. Мы же знаем, как это
4: так
3: работает.
4: Точно, да.
3: Так, ну что, действительно, во Владивостоке стартовал Восточно-экономический форум. Следим за событиями. Друзья, а радио «Спутник» там работает, наша редакция, поэтому подписываемся на все соцсети, чтобы ничего не пропустить. В пятницу с Дим Юрьевичем будем подводить итоги этого форума, находясь здесь, в Петербурге, но тем не менее. Нас ругают, что каждый раз я обещаю, что мы поговорим.
5: Форум крупнее проводится, поэтому вы имеете полное моральное право подводить
3: вот итоги не
5: любого форума в мире, как город-столица Санкт-Петербургского экономического форума.
3: Не поспоришь. Но на самом деле, работая когда-то и во Владивостоке, и в Петербурге на форумах, я могу сказать, что вполне равноценно по масштабу происходящего. Поэтому тут я даже не буду выделять вот какой-то один форум. Но, Петр, твой комплимент в адрес Петербурга зачтен. Давайте про кино. Нас ругают, что мы уже несколько вторников подряд. Петр вообще отсутствовал. Никого не обругали, никого не похвалили. Давайте даже с похвалой. Может быть. В общем, с советами. Что посмотреть?
4: Я ничего не видел. Только «Прослушку». Второй сезон. Добиваю всем смотреть «Прослушку». Хорошее.
3: Петр, а ты?
5: Петр, что ты посмотрел? Я видел кое-что. Ну, я смотрю несколько сериалов так в текущем режиме. Значит, давайте расскажу. Три я бы обозначил. Значит, первый называется, как же он называется, «Furious», по-моему, она, сейчас я посмотрю, «Furious» или не «Furious», сериал, такой интересный сериал про, не буду там сильно раскрывать, да, «Яростно» по-русски, значит, серия жестоких убийств мужчин, осуществляет их женщина, и очень неординарно сделано, ну, как не очень, но хорошо держит, интересно, немножко, так сказать, с уклоном в повесточку про домашнее насилие и права женщин, но это, мне кажется, не мешает. В общем, хороший сериал, добротный, хороший, американский. Значит, второй сериал, который я страстно рекомендовал Дмитрию Юрьевичу, называется «Осколки». Вот, это сериал, как они, конечно, научились делать сериалы, вот, отражающие дух времени. Я был потрясен. Помнишь, это была серия вот, про американские преступления, все эти там про Версачи, про там, не знаю, Монику Левински и так далее, про Симпсона, вот, убийство. Ну, настолько вот осознанные детали. Там группа подростков сильно, значит, как бы сказать, гламурно таких вот, ну, мажоры натуральные. В 81-м году дело происходит. И, значит, там взаимоотношения вот в этой группе. То есть, это можно рассматривать как некий такой приквел к «Эйфории». Как бы. Вот он очень по стилю похож.
3: Тебя не отпускает.
5: Да. Он по стилю похож. Он покрасивее, как бы, с точки зрения эстетики, потому что вот эта вся музыка, костюмы, танцы. Я просто вот потрясен, насколько они это все там просто глаз радуется. И девушки красивые, и юноши симпатичные. И там происходят тоже какие-то на фоне всего этого такие с налетом мистики тоже интересные убийства в духе, ну, не знаю, там, «Молчание ягнят», условно, ну, что-то такое. Мне очень понравился, хороший. И случайно я нарвался, видимо, мне там рекомендуют тоже тематику соответствующую, на очень такой интересный сериал английский, британский, называется «Long Shadow», «Длинная тень». Он снят по реальным событиям, вот абсолютно практически документальный, по событиям 70-го года, о том, как тоже там полиция работает, значит, вот по поиску маньяка, который убивает проституток. Вот. И там, конечно, дух эпохи передан, ну, потрясающе просто. Во-первых, совершенно ты окунаешься, вот это все знакомое наше такое, какой там цвет мебели. Вот у нас тоже некоторые сериалы так сейчас снимают. И как-то отношения между людьми тоже какие-то там все сильно проще. Ну, там курят все такое. Вот. Но меня потрясло начало. Значит, начало там показывают Англию 1975 года. Это все 70-е годы происходит в Йоркшире, в нескольких городах. Там Лидс, еще что-то, Брэдфорд и так далее. Вот. И, значит, пролог такой документальной нарезки. Там рассказывают, что Британия столкнулась с ужасным кризисом из-за роста цен на нефть, арабо-израильская война. Значит, цены подскочили, там дикое количество там безработица. И поэтому женщины из обычных рабочих семей вынуждены идти заниматься проституцией. То есть они их убивают, они как бы так не ходили, а там просто им есть нечего, рабочим, вот простым людям. И, значит, диктор британский, натуральные кадры показывают. Никогда еще Британия не была так близка к коммунистической революции. И там, значит, британцы... Представляешь, 75-й год, а вот такое там творилось. То есть, действительно, цены на нефть так рубанули их экономику. Сейчас, наверное, такое маловероятно, но, тем не менее, вот это действительно было так, и рабочее движение было мощным, и они там реально всерьез опасались революции. Вот это очень интересно. Фильм, кто любит такие вот тщательно проработанные расследования, прям вот они показывают изнанку работы полиции британской. Любопытно.
4: Маргарет Тэтчер не просто так гнобила там тамошних шахтеров, давала помирать от голода этим ирландским революционерам, они там по тюрьмам голодали, не кормите, пусть умрут. Они умирали, так сказать, в борьбе за свои права. Обстановка серьезная была, да.
3: Я могу коротко докинуть один сериал. Да.
5: Мы, если, кстати, в свое время, еще чуть позже, это было 80-е, мы в советской школе собирали вещи в помощь британским шахтерам. По-моему, 82-й год, что-то типа такого было, да. Потому что у нас англоязычная была спецшкола, и мы помогали несчастным британским шахтерам. Не факт, что они жили сильно хуже нас, но черт. Но там были масштабные забастовки, но это уже позже.
4: А может и не лучше. Я как-то смотрел документальный фильм про Оззи Осборна, как он в городе Бирмингем. Бирмингем – это второй город после Лондона по размеру. Как он показывал, вот здесь вот мы жили, там 8-метровая комната, 8 метров, там, как у нас в хрущевке. А, кстати, мы в шестером тут жили. Вот это я понимаю, да.
5: Да, и там вот эти интерьеры показывают, и, в общем, да, ты совершенно прав. Я тоже, кстати, видел документалочку, как живет там, по-моему, английский какой-то рабочий, там, ну, он, правда, работал на каком-то там этом самом ассенизаторе, но там вообще такой ужас, это в 70-е годы. У нас такого там поискать надо было бы, хотя тоже в бараках где-нибудь было. Ну, это прям жесть.
4: Есть хорошая книжка, так и называется «Я, запятая, Оззи». У нас на русском издавали перевод «Дрянь», но даже «Дрянной» перевод не может скрыть вообще. Да. Настолько там сурово, настолько живописует прелести жизни в Бирмингеме, что только руками развести. Я такого даже не представлял. Поскольку мы там не были, у нас фантазии сплошные на тему «Как же там хорошо». Нет, вовсе не хорошо.
3: Читаю параллельно, тут Анджелина Джоли посетила проездом город Полтаву, ну это так, тут попалось просто, ладно.
5: Небось, проехалась по бывшей улице Петра Лидова, змея, которую переименовали.
3: Сериал «Убежище» или «Укрытие», очень по-разному оно переводится, но для всех любителей какого-то постапокалипсиса, хотя я не сильно любитель, но вот именно этот формат мне зашел, и там, кстати, знаете, какая редкость, уже третий сезон сейчас выходит, вот в процессе там 8 серий, по-моему, сейчас вышло, но вот первый и второй сезон точно не хуже друг друга, то есть прямо вот напряжение, но вот сейчас, конечно, на третьем сезоне, на середине, мне кажется, начинает как-то немного спадать. Вот.
4: Засбоили.
3: Да, бывает. Но хотя бы вот первые два сезона точно рекомендую. Не да, просто, прям да. Очень,
5: чего не скажешь о сериале «Эйфория». Там все три сезона хорошо.
4: Вот где безупречность-то.
3: Чую я меня все-таки. Мне рано или поздно придется это сделать.
4: Там неподдельное обалдение испытаю.
3: После того, как Петр посмотрит известный нам фильм «Эмилия Перес».
5: Я не смогу, я правда. Я начал, я честно, когда они стали танцевать в этой клинике пластической хирургии, я понял,
4: это надо
5: это
4: перетерпеть. Дальше будет еще короче.
3: Будет
4: уже
3: очень
4: без
3: плохо,
4: песен.
3: А потом будет очень хорошо. На этом мы заканчиваем. Дмитрий Юрьевич остается. Татьяна Ладяева, Петр Лидов были с вами. Желаем всем хорошего вечера.
4: Спасибо.
5: Всего доброго, пока.
0: знать за 90 секунд. Джеральд Форд прослыл неуклюжим политиком. Он постоянно спотыкался и падал на публике. Это происходило во время госвизитов в другие страны и на внутриамериканских мероприятиях. Президента стали пародировать в одном из популярных шоу. Там он задолго до Джо Байдена представал слоном в посудной лавке, сбивающим предметы, путающим телефонную трубку со стаканом, промахивающимся мимо ступенек и повторяющим одни и те же фразы. Злые языки шутили, что у него две левых ноги. Путь в большой политике у Форда тоже был нестандартным. Он стал первым и единственным главой государства, пришедшим в овальный кабинет не в результате президентских выборов. В качестве конгрессмена Джеральд Форд участвовал в работе комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Джона Кеннеди. Стал противником социальных программ администрации Линдона Джонсона. В 1973 году освободился пост вице-президента. Погрязший в скандалах Спиро Агню ушел в отставку.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 19 часов, в Перми 21.00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ атаковали гуманитарную колонну в Херсонской области. ФРГ закрывает российское генконсульство в Бонне и русский дом в Берлине. Учебники «История нашего края» Донбасса и Новороссия поступили в школы новых регионов России. Подробности далее. ВСУ атаковали гуманитарную колонну на подъезде к населенному пункту Олешки в Херсонской области. Один волонтер пострадал, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Он добавил, что информация об этой вопиющей атаке будет передана международным организациям. Российское генконсульство в Бонне будет закрыто 18 сентября, сообщил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. Он добавил, что для укрепления безопасности Германии будет расторгнут договор о деятельности русского дома в Берлине. Данное решение принято на фоне инцидента с беспилотником в Лейпциге. МИД ФРГ вызовут посла России в Берлине. Страны Евросоюза пока не нашли даже просроченные ракеты для Украины, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам встречи министров обороны стран блока в Ирландии. Каллас добавила, что Киев испытывает нехватку ракет-перехватчиков, а получить их у партнеров за пределами Евросоюза сложно. Глава евродипломатии не смогла назвать сумму, уже перечисленную Украине на оборонные закупки из кредита Евросоюза размером 90 миллиардов евро. По данным Каллас, Киев получил 8 с чем-то миллиардов. Она также предложила государствам ЕС самостоятельно изыскать дополнительные средства для Киева и предоставить их досрочно. Польша в будущем году получит 400 миллионов евро от Брюсселя за переданное Украине вооружение, пишут местные СМИ со ссылкой на брюссельские источники. Также есть дополнительная сумма, из которой страна может получить до 30 миллионов евро. Уточняется, что средства поступят из фонда, который был создан ЕС специально для финансирования поставок Киеву вооружения и военной техники. Ранее Польша не получала этих денег, потому что выплаты блокировала Венгрия. Школьники 5-7 классов из новых регионов России в этом учебном году начнут заниматься по единым учебникам «История нашего края» Донбасс и Новороссия. Пособие уже доставили в школы, сообщили РИА Новости в пресс-службе образовательного проекта «Край родной. Моя Россия». Уточняется, что уроки по новым учебникам начнутся во втором полугодии. В 5 классе предусмотрено 34 академических часа, в 6 и 7 по 17 часов. Все педагоги пройдут обучение по методике преподавания нового курса и получат методическую поддержку. Работа над пособиями продолжалась около 2 лет. В авторский коллектив вошли представители всех 4 новых регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Фейерверков в Москве на День города не запланировано, сообщил РИА Новости источник. В этом году столица отмечает 879-й день рождения. Празднование состоится в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. По традиции мероприятия пройдут в историческом центре города, парках, учреждениях культуры, образования и социальной защиты, а также на площадках во всех жилых районах столицы. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здрасте, Михаил Леонидович.
2: Я рад вас приветствовать. Я не могу, я должен сделать вам подарок.
3: Всем смотреть и всем читать.
2: Да. Да. Там написана трогательная надпись.
3: Я никому не покажу.
2: Не-не-не.

0: Без очков не прочитаю. Книжка толстая, серьезная. Так, последний. Кризис капитализма. Да. Вопрос.
1: Вопрос, конечно.
0: Думаете, доживает последние дни?
1: Ну, есть разные на эту тему мысли. Но я предлагаю всем прочитать книжку.
0: Да.
1: И потом, соответственно, ответить на этот вопрос самим.
0: Это
1: мы же
0: просто.
1: Сегодня 1 сентября, день знаний.
0: Да.
1: Мы же должны как бы воспитывать в наших людях тягу к знанию. В том числе к ответам на сложные вопросы.
0: Так.
1: Значит, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вот такое интересное наблюдение. Mm-hmm. Вот смотрите, на прошлой неделе к нам приехала толпень. К нам приехал архиепископ из Ватикана. К нам приехал министр иностранных дел Индии, который в индийской элите сильно круче, чем Моди.
0: Да, серьезный
1: потому
0: мужчина.
1: Потому что Моди вайшья, то есть коптерщик, угу. А, соответственно, этот брахман, этот крутой. Вот. И, наконец, к нам приехал, я прошу прощения, директор ЦРУ, хотя злые языки говорят, что директор был операцией прикрытия. И на самом деле в этом аэроплане прилетел еще один человек, который встречался с Путиным. А директор с Путиным не встречался, о чем уже, кстати, написали. Я не комментирую злых языков, злые языки, да, потому что всякое они могут там что сказать, но к чему они приехали? Более того, Дмитрий Юрьевич, вы не поверите. Наш министр финансов, он, конечно, оголтелый либераст, но, тем не менее, он наш министр финансов. Его пригласили в страну Америка на предваряющее G20 совещание министров финансов.
0: Немедленно вспоминается первая часть известного произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», которая называлась «Суета вокруг дивана».
1: Да, совершенно верно.
0: Все забегали.
1: Суета там началась дикая, потому что, значит, вот эти самые все европейские, значит, представители стали кричать, что либо они не придут на съемку, значит, совместную фотку, либо, значит, они требуют, чтобы на этой фотке не было Силуанова. Дмитрий, я не могу не рассказать историю. Значит, однажды я был на какой-то передаче в телевизоре, и там по неизвестным мне причинам была, значит, стенка на стенку. Знаете, есть такой же.
0: Да.
1: 5 на 5 или 4 на 4. И меня поставили на сторону либерастов. И либерасты устроили грандиозный скандал. Они сказали, или они все уйдут с передачи, или поставьте Хазина напротив.
0: Вы не рукопожатный.
1: Я не рукопожатный, да, абсолютно. Да, абсолютно, да. Я, можно сказать, простите, патриот. Ну, я просто невозможно. Да, знаете, это как бы осенить черта крестным знаменем. Да, ему плохо от этого. Вот так от моего присутствия их, значит, корёжит. Так вот, что меня волнует? Сильно. У нас же есть довольно большое количество людей, в том числе среди начальства, которых одна мысль, что их могут посадить за один стол или хотя бы пустить в прихожую, вызывает такое неподдельное чувство счастья, что они готовы все сдать. И вот поэтому вопрос, как мы должны себя вести правильно в этой ситуации. Я-то считаю, что чем как бы больше они вокруг нас суетятся, тем жестче мы должны себя вести. Кстати, по ситуации на Украине, в общем, видно, что пока мы этому следуем. Но вот будем ли мы этому следовать в нашей дипломатии, это вот я пока не уверен.
0: В который раз повторю известный тезис: «Ухватил лоха, бей до смерти». Его нельзя отпускать, пойманного лоха. Его нельзя отпускать живым. Это касается Украины, за спиной которой стоят все вот эти замечательные люди от Ватикана до Вашингтона. Чего вы засуетились-то? Будто на кухне ночью свет включили, и тараканы побежали во все
1: так
0: стороны.
1: Так один к одному просто.
0: Да, что такое? Что такая суета-то? Что происходит, дорогие друзья? Вам не нравится, очевидно, да? Вот только что мы в предыдущем часе говорили. Пятый день российские войска без передыха лупят по Киеву. И надо понимать, вполне успешно лупят.
1: И, кстати, попадают в очень интересные места, в которые почему-то раньше не попадали, что тоже наводит на некоторые размышления.
0: Ну, мы будем думать о том, да, какие молодцы наши разведчики.
1: Сейчас дам.
0: Все найдено, обнаружено, выявлено, координаты сообщены, и все прилетает туда, куда надо, безошибочно. Но что это вы засуетились, друзья? И тут вот я не соглашусь с нашим товарищем Лавровым, а вот мы с ними договаривались по-пацански, то речь про какое-то благородство, то речь про то, что по-пацански. По-пацански, дорогие друзья, это несколько не так. По-пацански – это когда договорились, и вы обязаны делать то, о чем договорились. И если, как это происходит сейчас, вы, вот одна сторона, свои обещания не держите, договоренности считаются исчезнувшими вот автоматически. Как только одна сторона что-то не делает, вторая, по-пацански, не продолжает что-то держать слово. Тебя кинули уже, ты терпила. Это оскорбление, между прочим.
1: Такое.
0: Да.
1: Сильное.
0: Нельзя так делать. Нет, категорически нельзя. Вы не выполняете обещания. Вот этот известный дух Анкориджа, который куда-то испарился. Ну, я согласен, да, мы договорились. Так они не исполняют. Так и мы не должны сразу. И тут нехорошая мысль сразу. Это. А, по всей видимости, вы чего-то исполняли. Да? А теперь перестали. Вот эта долбежка по Киеву, это говорит о том, что вы какие-то договоренности нарушили. Ой, и что же это случилось? Что... Такая суета. Вспоминается мерзкий анекдот, как идет злой уголовник по улице, а ему навстречу интеллигент. Очки, портфель, шляпа. Он к нему подходит, раз ему нож в живот.
2: Ой, какие мы нежные.
0: Вот так и тут.
2: Какие вы нежные.
0: Не надо на это реагировать вообще никак. Строгость должна быть. И они, как говорили в одном хорошем американском кино, если парень начал безобразничать, и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет.
1: Это точно.
0: Вот. Ну, нельзя же так. Какие послабления, какие шаги навстречу, это зачем? Все уже понятно, по-моему. Особенно, извините, понесло уже. Вот особенно понятно. На примере Ирана. Вот посмотрите, какие-то договоренности, какие-то меморандумы, и тут же откровенное кидалово там, а что ты мне сделаешь? Ну, это же, я не знаю. А что говорят иранцы? Вот из того, что до меня доходит, так сказать, я не сильно в иранской теме, так они говорят, вы нас, как русских, не обманете, друзья. Даже бобры уже все знают. Даже в Иране понятно, что нас кидают, нас обманывают. Вы зачем на это ведетесь?
1: Дмитрий Юрьевич, я вот тут с вами не соглашусь. Вот в чем дело. Дело в том, что проблема не в том, что нас кидают. Проблема в том, что они уверены, что они посадили у нас своих людей. И они на самом деле не кидают. Они просто игнорируют нашу позицию. То есть пиар. То есть люди, которые, ну, как бы вообще ни за что не отвечают, ничего не знают, сочиняют некоторую мульку, которую, по их мнению, удовлетворит наше народонаселение. Никто вообще как бы думать не хочет об этой мульке. Все как бы люди, которые там что-то делают, ее вообще игнорируют. Она им неинтересна. То есть те люди, которые там были, как это, демиурги, да, мы сейчас не будем говорить про Дональда Фредовича Трампа, да, который не демиург, да, вот, они, соответственно, изначально им плевать было на все эти соглашения. Они делали свое дело, которое они хотели. Они поручили каким-то там исполнителям, пиарщикам, конюхам, плотникам подготовить некую бумагу, чтобы там вот в Москве все заткнулись. Бумагу подготовили, все. В этом все дело. Кидалово – это когда серьезные люди пожали друг другу руки и потом умышленно нарушили договоренность. С их стороны договоренности не было. То есть они не считали, что они взяли на себя какие-то обязательства. Это принципиальный вопрос. А вот теперь неожиданно выяснилось, что у нас, кроме тех, кто готов сдаться заранее, как, помните,
0: Каспер уже сдался.
1: Уже сдался. Уже, да. Уже давным-давно, потому что у него дети там,
0: да.
1: Деньги там. Деньги там, и вообще все там. А есть еще люди, которые сдаваться не хотят. И вот тут неожиданно выяснилось, что, во-первых, общественное недовольство таково, что даже те, кто предлагает сдаться, кто уже сдался внутри, не могут об этом сказать вслух. Они тайно гадят, ну, это мы видим, да, да. Одна да, история да, с да. курями чего стоит, я прошу прощения. Да. Обращаю ваше внимание, постановление или там, что там, закон было принято 3 года назад.
0: И там действительно написано, что всех куриц надо в МФЦ нести?
1: Нет, конечно. Там написано нечто другое. Но, во-первых, это разыграли очень качественно, во-вторых, это явно делалось под выборы. Таких историй масса. Вот, я не хочу обсуждать выборы, потому что после, вы меня извините, конечно, картинок с дебатами, на которые вообще никто не пришел, обсуждать нечего. Я сегодня написал довольно большой текст, я сейчас его тезисы повторю, потому что мне это кажется принципиальным. Потому что то, что происходит у нас, и то, что происходит там, в отношении нас, одно и то же. У нас происходит абсолютно... банальная вещь. У нас вот эти вот элиты, среди которых были как патриотические, так и вот те, которые уже сдались, между собой, как обычно, конкурентно соревновались. Да, у них было, давайте вот сейчас мы пытаемся вот этого министра убрать, а вот этого поставить, и тогда, глядишь, мы какой-нибудь самолетик сделаем. Да, вот. Еще раз, у нас нету самолетиков своих не потому, что мы не можем их сделать. А потому что у нас есть люди, которые свои задачи поставили, чтобы у нас не было своих самолётов. Да. Да. Это как бы уже все поняли. Но драка была очень сложная. Почему? Потому что денежки, да, финансовые потоки. Вы же понимаете, там сидит какой-нибудь демиург наш. Он может быть вполне себе патриотом. Но он понимает, что если он как бы решит делать самолетики, то вся его команда лишится там большого количества миллиардов. Поэтому, ну ладно, кто-нибудь другой пускай сделает самолетик, а нам вот надо вот тут кормиться. Да? Это типовая совершенно история. Да? Она везде такая. Она везде такая и всегда. Вот. И даже, я прошу прощения, во времена СССР, во время Великой Отечественной войны, на базаре в Ташкенте можно было купить орден Ленина с чистыми документами. Да? Ну вот, к сожалению...
0: Было и такое,
1: было такое,
0: да.
1: Было такое, да. Хотя... с этим очень активно боролись. Так вот, но есть одна вещь, страшная до жути, для всех. Неважно, патриоты, коллаборационисты, идиоты и так далее. Как только утверждается состав Думы, ну, там 2 дня на подсчет голосов, ну, утверждение, а потом, значит, правительство подает в отставку. Вы представляете? Тут за каждого министра много месяцев, большие бюджеты, пиары, а тут подают в отставку все. И это ключевая точка. Потому что новые министры могут оказаться другие. И все команды, которые ну, как бы на что-то претендуют, они обязаны поставить своего человека. Ну, хоть куда-то, да, иначе им просто конец.
0: Это как на службе. Там есть такая процедура выведения за штат в рамках реорганизации. Вывели всех, вас за штат, всех. А дальше напишите на него характеристику, и пускай он нам расскажет, какую он пользу на службе приносит. Вы знаете, никакой, мы вас не возьмем.
1: Вот вы и все. Вот это вот ужас. Да? И поэтому я с кем не разговариваю, фигает, что какой-то ужас происходит. Напряг. Никого не интересует предвыборная кампания, но дико растет напряжение. Потому и растет. Да, абсолютно объективная картина. Вот. Ну, как бы, понимаете, мы же с вами не играем в эту политическую игру, да, поэтому мы там можем по этому поводу хихикать, там, туда-сюда, но для людей-то это вопрос жизни или смерти.
0: Жизнь и смерть, да.
1: А теперь давайте посмотрим на Запад. Экономика у них сыпется. Модель экономическая... Ну, там тут все написано, да.
0: Обратимся, да?
1: Да-да-да. Вот. Причем они это уже все признали. То есть вот что произошло за последние полгода... Они все поняли, что реально сыпется.
0: Ну, тот же Урсула, вон, выскочила, что наше благополучие, оказывается, зиждилось на дешевых российских углеводородах, одно, другое.
1: Кто бы мог подумать?
0: Да, это раз, дешевые были, а охраняла нас армия США, а теперь газ в 4 раза дороже, а армию надо содержать самим. Вот такую, а не вот такую.
1: И что делать? Как же дальше? Так вот. И дальше начинается самое интересное. в отличие от нас, у нас все понятно. Через неделю после отставки правительства будет новое правительство. Проблем никаких нет, да? Кому-то сильно не повезет, кому-то, наоборот, улыбнется удача. Но с точки зрения рядового человека, может быть, действительно, часть вот этих вот коллаборационистов уйдет, придут патриоты, глядишь, там самолеты полетят.
0: Кое-что наладится.
1: Кое-что наладится, да. Вот. А у них-то... Ну, вот у них сейчас рухнет, да, вот эта вот финансовая система. А новое-то какое? А нового-то нету, да? У них нету даже экономической теории, на основании которой можно что-то попытаться подумать, какой могла бы быть новая модель. У нас есть, а у них нету. И по этой причине вопрос в том, как вот этим вот демиургам и их властным группировкам удерживаться у власти. Ответ. А это можно сделать одним единственным способом. Надо создавать прочные коалиции.
0: Кого с кем?
1: С кем-нибудь. Ну, просто чтобы вот она была настолько прочной, чтобы пережила. Да, вот как бы Китаю нужна коалиция с тем, у кого есть нефть. Да, там, ну, и так далее. Тут можно много на эту тему спорить, есть разные варианты, но нужны коалиции. И вот то, что сейчас происходит, саммит ШОС, саммит БРИКС, саммит АТС и, наконец, G20 в декабре, вот, собственно, вот череда саммитов, да? Вот на них и будут решаться вопросы, кто с кем и как. И поэтому, как правильно было отмечено, вот этот самый саммит БРИКС, это не, как бы, это не Ялта, это Тегеран. А потом будет Ялта. А вот наш G20 будет Потсдам, на котором всей подтанцовке, которая не вошла, ну, которым не повезло,
0: да,
1: будет сказано: ребята, а теперь правила вот такие. По этим вопросам обращаться в Вашингтон, по этим в Пекин, по этим в Дели, а по этим в Москву. Все, да? И не обращайтесь в Вашингтон по тем вопросам, которые расписаны на Москву. Мы этим заниматься не будем. Вот что, вот почему они все суетятся. Потому что свалить нас не получилось, не успели. А мы не будем сейчас спорить, можно ли это было сделать. Да, вопрос бессмысленный. Да, мы же понимаем, что наше Богом хранимое Отечество обязательно как-то спасется. Да, как там говорил по этому поводу фельдмаршал Миних, да, поскольку мы управляемся непосредственно
0: напрямую.
1: Да, по этой причине. Так вот, значит, всегда что-нибудь произойдет. Но дело не в этом. А дело в том, что для них это вопрос жизни или... То есть, вот, грубо говоря, те, кто вошел вот в этот вот сговор, да. Вот как у нас, кто вошел в правительство, тот, значит, выжил. А кто не вошел, тому не повезло. Так и тут. А кто сумел себе создать качественную коалицию, тот чемпион. А кто не сумел, вот, например, из-за чего такой сыр-бор? Почему так Украина, да, там делает сумасшедшие налеты? И почему начали всерьез говорить о том, что Турция вот-вот начнет войну? Ну, прежде там попытается захватить Кипр или еще чего-то. А потому что и Украина, и Киев, и Анкара управляются во многом Лондоном. А я обращаю внимание, во всех вот этих вот историях Лондона нету. И он должен себя показать, да, так сказать, последний. То есть, вот, типа, ребята, вы про нас забыли. Мы же тут, вот они мы.
0: Мы еще сила.
1: А почему Индия? А почему министр иностранных дел? А потому что у Лондона очень мало что осталось. Британские офшоры в условиях обрушения финансовой системы теряют интерес. А система страхования мировой логистики морской, ну, сами понимаете.
0: Вы сами все устроили.
1: Остаются теневые потоки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А вот на них претендует Индия. Очень активно. Индия всегда, как бы, еврейские, индийские кланы с соответствующими кланами в Сити, в лондонском.
0: Там они... тоже есть наши люди?
1: Ну, безусловно.
0: Утраченное колено какое-то?
1: Нет, утраченное колено было в Вавилоне, и они пришли через Хазарию. Вот наша хасидская часть, это и есть утраченное колено, потому что они не жили при втором храме. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что вся вот эта вот конструкция, она, ну, как бы, очень сильно начинает меняться. Даже уже не важно, как она была устроена. Важно, что она радикально меняется. И в этой ситуации кое-кто, я сейчас совершенно не хочу сказать, что обязательно Лондон, теоретически есть варианты, при которых все потеряет Вашингтон. Ну, потому что он разорвется. Да? Когда у вас число задач, которые нужно решить одновременно, из 10 стало 50, а денег у вас на 8, то вы что делаете? Да вы начинаете пытаться эти 8 денег, которые на 8, разделить на все. 20,
0: размазать, да.
1: Размазать, ну и в результате не хватает нигде. Ну, мы это видели в 90-е годы, а, когда в бюджете не было денег, и пытались вместо того, чтобы спасти вот это и спасти вот это, да, пытались спасти одновременно все, и в результате все потеряли. Вот, все наши там передовые отрасли промышленности. Вот, и я-то считаю, что ключевая наша проблема сейчас – это как правильно себя вести вот в этой ситуации, когда мы из терпил превращаемся в ключевого геополитического игрока. Понимаете, вот как там у Маяковского, да, у советских собственная гордость. Вот мы должны понимать, да, что краснокожая паспортина, которую мы достаем из широких штанин, это не есть как бы позорная бумажка, которую нужно как можно быстрее заменить на грин-карту, значит, как бы разрешение как бы жить в какой-то другой стране и т.д. и т.п. А это и есть принципиально важный документ, который тебе дает серьезные права. Вот из-за чего, кстати, вот в Германии, вот новости только что были, да, русский дом закрывают, еще чего-то. Да, да. А ровно для того, чтобы люди, которые себя ощущают, что у них есть права, по Германии не бегали. Потому что они одним своим существованием дико раздражают современную немецкую власть, которая как раз эта власть терпил, потому что Германия выпадает точно. Обращаю ваше внимание, Германии нету, Франции нету. Там есть, может быть, Евросоюз.
0: Странное формирование.
1: Странное,
0: да.
1: Формирование. Что это такое, как оно управляется? Да, и кому звонить? Как там говорил Киссинджер. Если у меня вопрос, кому звонить?
0: Да, как когда-то было, хотели Александра Сергеевича Пушкина выкинуть с корабля истории, слава богу, не получилось. Так теперь вот этих выкинут.
1: Выкинут?
0: А, по-моему, их не столько выкидывают, сколько они сами попрыгают. Так ну, получается.
1: Ну, они же это, собственно, так и делают. Ведь на самом деле, что делал Чубайс? Чубайс сдавал страну, изображая, что он... руководит экономикой.
0: Да, да.
1: Да, эффективный менеджер. Вот. Так вот, а сейчас эти, как бы, они же разрушители не хуже, чем Чубайс. Только они пока этого не понимают. Но поймут через некоторое время.
0: Хорошо бы. Придется прерваться. Всем оставаться на канале «Спутник». Продолжать смотреть и слушать. После рекламы вернемся.
1: Обязательно.
3: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений — все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: Студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что временное торговое соглашение с ЕАЭС поможет Монголии с экспортом продукции. Об этом глава государства заявил на встрече с главой республики Ухнаагином Хурылсухом. Владимир Путин добавил, что российские и монгольские отношения стратегического партнерства опираются на многолетние традиции добрососедства и дружбы. 5 ноября будет отмечаться 105-я годовщина установления дипломатических связей между странами, напомнил президент. По итогам 25 года товарооборот увеличился на 4,5%. Позитивные результаты есть и в этом году. За первое полугодие плюс 18 – это хороший показатель, подчеркнул Владимир Путин. Власти ФРГ закрывают генконсульство России в Бонне. Дипмиссия прекратит функционировать 18 сентября, заявил глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль. По его словам, это одна из мер, которую приняли по согласованию с федеральным канцлером, якобы для укрепления безопасности Германии. Заявление было сделано на пресс-конференции, посвященной атаке дронов в аэропорту Лейпцига, которую власти Германии связали с российской разведкой. Вадефуль добавил, что ФРГ намерена ужесточить контроль при въезде для граждан России и объявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Конкретики по возможной активизации посреднических усилий спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зятя американского лидера Джареда Кушнера по украинскому регулированию пока нет. Об этом заявил СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в ряде изданий появилась информация о том, что американские переговорщики активизируют усилия по украинскому регулированию. В частности, Владимир Зеленский заявил, что накануне провел телефонный разговор с Уиткофом и Кушнером, обсуждались даты их визитов в Киев. Армия обороны Израиля захватила в Газе главу аппарата внутренней безопасности движения «Хамас». Об этом сообщил премьер Беньямин Нетаньяху. Он поздравил службу общей безопасности Шабака Цахал с успешно проведенной операцией. По словам премьера, этот командир является одним из самых высокопоставленных лидеров «Хамас» и несет ответственность за удержание и транспортировку израильских заложников, сокрытие высокопоставленных деятелей движения, а также за попытки восстановления боеспособности организации в Газе. В экспериментальных теплицах Сочи вырастили первый российский коммерческий урожай папайи. Плоды теперь проверят в исследовательской лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ, сообщили в новороссийском филиале Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. Всего в сочинских теплицах тестируют 6 сортов папайи, 2 из них хорошо адаптировались к российским условиям. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» и «Макс».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Хазин и Пучков.
5: И вот мы снова здесь.
6: Как и было обещано.
5: Да.
6: Дмитрий Юрьевич, вот возвращаясь, вот расскажите, да, вот вы это видели. Да, я гнилой интеллигент, который в 90-е годы прятался по всяким министерствам экономики и администрациям президента.
5: Благоразумно.
6: Благоразумно. А вы видели жизнь, так сказать, во всей ее красе. Как себя должен вести человек, которого все хотели сделать терпилой, ну вот там местные хулиганы, гопники и так далее. Кстати, слово «гопник», оно имеет местное здешнее происхождение. Я забыл сказать, мы же Дмитрием Юрьевичем в городе на Неве, так сказать, да, в студии находимся. Это не просто так, да? Вот. И, собственно, вот там же, вот на нынешней площади Московского вокзала...
5: Площадь стоит такое, восстания, да.
6: Да, большое здание.
5: Гостиница «Октябрьская».
6: Совершенно верно. На которой написано «Ленинград. Город-герой».
5: Да.
6: Вот это было городское общежитие пролетариата, где, соответственно, жили вот эти самые гопота, да?
5: Гопники.
6: Гопники, да. Которые, значит...
5: Это Лиговский проспект, я всем напоминаю.
6: Да, Лиговка,
5: мы там живем.
6: Да, которые там хулиганы. Ну, мы не очень далеко, мы на Литейном. Вот. И вот, значит, вопрос. Как себя должен вести вот такой вот человек? Ну, вот, ну, условно говоря, да, интеллигентный человек. Да, вот он, значит, ходит там, в институт, там учит глупых студентов, потом возвращается, идет в магазин, а к нему пристают гопники. У него там не очень хороший костюм, да, потому что у него нет денег. Ну, как, сколько платят этому преподавателю, да, еще чего-то, туда-сюда. И вдруг неожиданно, да, в какой-то момент к нему, значит, начинают приставать какие-то, значит, вот уже совершенно неприличные, и тут неожиданно он бац-бац-бац, и они все лежат. И тут неожиданно выясняется, что он... Ну, вот как у меня, да, я пришел к своему товарищу, а у него там сидит его друг таджик. А вот мы, причем такой вот интеллигентный, ужасно вежливый, еще чем мы с ним разговариваем о жизни, туда-сюда, и выясняется, что он чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР. И я понимаю, что он может, как бы, человека, который хочет его обидеть...
5: Стукнуть.
6: Причем так, что после первого удара у того уже не будет не то что желания, но даже возможности, да, что-то сказать. И вот, соответственно, как себя должен вести вот такой человек? Ведь они же реально держали нас за терпил. А тут неожиданно выяснилось, что мы не терпилы. При этом есть еще одна тонкость, потому что вся публичная их политика, она продолжает нас держать за терпил. Ну, просто потому, что она там глубоко эшелонированная пропаганда, да, ну, как вот в Германии, да. Uh-huh, а вот демиурги, они уже к нашим начальникам с ними разговаривают всерьез. Да, и приезжал к нам на прошлой неделе не эта сладкая парочка, да, вот.
5: Витёк и Зитёк.
6: Витёк и Зитёк, да. А приезжал человек серьезный. Ну, опять-таки, мы не будем ссылаться на злые языки. Ну, вот как бы вот... Я уже не говорю там про министра иностранных дел Индии, про многое другое. Ну, как бы достаточно посмотреть на то, как бы с кем и как встречается Путин. А, и вот вопрос, а как надо себя вести? Вот давайте, вот просто вот вы как человек, который жизнь знает...
5: Ну, ключевое, мы никаких советов не даем.
6: Нет,
5: ни в коем случае.
6: Просто рассказываем о жизни.
5: Да, да. Ну, перво-наперво. Не надо никакие предъявы выдвигать. У нас тут цивилизованный диалог. Я вижу, вы хотите поговорить. Давайте поговорим, да. Вы как там художественный фильм, помните? «Последний самурай». Вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут. Получится беседа. Давайте беседовать, да. Давайте разговаривать. Не надо, мы ничего предъявлять не будем. Нет, мы будем внимательно вас слушать. Мы... С интересом.
6: Прошу прощения, я напомню тезис, который все знают с детского сада, но который никто не понимает, как на практике делается. На обиженных воду возят. Не нужно напоминать, что они нас кинули.
5: Да.
6: Потому что не те кинули и не тех кинули.
5: Да, да, да. Ну, я как раз об этом.
6: Да,
5: не
6: да,
5: надо.
6: Да.
5: Не-не-не. О чем вы говорите? Давайте да послушаем. А вот когда начнется реализация, ну, тут так скажем, в ответ на ваши предложения, как это у нас говорят, для меня вот это неприемлемо. Это один из главных уголовных терминов. Неприемлемо. Почему? Это не надо объяснять. Так не будет. Почему? Потому что все, вопрос закрыт, собственно говоря. А вот когда разговоры закончатся и начнется исполнение вот этого, вот тут вспомнят все. Что ты говорил? Какие гадости про нас, какие ты пакости нам, для помнишь? Да, ну поэтому будет не так, а вот так, и это будет не так, а вот, а мы договорились, да, договорились, только мы тогда не говорили про то, что ты делал, а теперь говорим, и все всегда одинаково, ничего по-другому
6: или,
5: быть не
6: и,
5: может.
6: Еще один вариант. Ты же назначил вот этого, который вот тут вот обманул, да. вот тут. Ты можешь тебе сколько угодно говорить, что ты такой командой, а ты его назначил. И ты сейчас должен за это ответить.
5: Отвечать будешь лично. Лично. Ты, как говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Оно одно. Все вот эту свою шерсть не надо. Отводи в сторону, разговариваем мы с тобой. Отвечать за это будешь тоже ты. В общем-то, мы, повторюсь, никого не получаем в ЦК... Не дурнее нас сидят ночью полететь, как обычно. Ну, не знаю. Тут самое главное, вот на мой взгляд, у нас масса людей в руководстве, оно, ну, это ж нашего поколения люди. Мы очарованы Западом. Это идеал человеческого существования. У них все прекрасно. И там настолько великолепные люди, такие образованные, такие дальновидящие и вдаль мыслящие. Мы-то видим, в общем-то, что элита не то, что измельчала, а там просто дураки сплошные.
6: Могу не рассказать байку.
5: Да.
6: У меня есть знакомый, который много работает в Африке. Он говорит, беседовать с африканскими чиновниками – одно удовольствие. 2-3 образования в лучших университетах. Невероятно культурные, невероятно языки. Грамотные. Языков знает. Ну, короче говоря, просто вот песня, да, песня. А, и говорит, на их фоне чиновники европейские, говорит, что-то невообразимое. Просто вот безграмотные, тупые, невероятно жадные, думают, ну, как там сказал Коломойский, да, какая страна, такая и мафия.
5: Да.
6: Вот, вот, вот. И это настолько сейчас бросается в глаза, предъявлять вот этому претензии. Ну, вы меня извините, конечно, да, когда к вам, соответственно, подходит у винного магазина алкоголик и просит у вас 100 рублей, потому что ему надо купить в аптеке таблетку, вы ему даете 100 рублей, а он бежит и как бы добавляет к своим и покупает пузырь, ну, глупо обвинять его в том, что он вас обманул. А вы же с самого начала понимали, что так
5: да,
6: будет.
5: Да, да, да, ну... Возвращаюсь.
6: Да.
5: Это не боги, никакие не боги, это не сверхчеловеки ницшеанского типа, так сказать, нет. Это обычные люди, в массе далеко не самые умные. Ну так, извините, надо свою непреклонную волю навязывать, не заглядывать в рот, а что, как наш министр иностранных дел Козырев. А мы не знаем, какие у нас национальные интересы. Объясните нам, граждане американцы. Цитирую практически дословно. Это министр иностранных дел Российской Федерации. Так нельзя. Никакого раболепия, никаких вообще там присмыканий. Нет, нет. Достаточно. Свои цели, свои задачи давайте воплощать. И за каждое неправильное действие, вот за загривок и мордой об стол, за загривок и мордой об стол. Чего вы так забегали-то после этих обстрелов Киева? Чего вы так забегали? Может, еще сильнее дать? Так вы в полном составе этого Вашингтонского обкома сюда прибежите. Что случилось? Что началось-то? Нормально же сидели. Видеть очень странно. Очень.
6: Очень. Не смотреть на них.
5: Да нет, ну это хорошо, с одной стороны, что дураков по объявлениям набрали, с вами проще общаться. Это что же? Коренной изъян так называемой демократии. То есть, хорошо ли, что власть меняется раз в 4 года? Ну, всяко лучше.
6: Ну, демиурги не меняются. Но, да. Но проблема в том, что у демиургов свои проблема, я вот говорил в первой половине, что демиург, он потому и демиург, что он сам управлять не может. Знаете, вот как это, как командующий армией, угу. может быть, он и помнит, как управлять взводом.
5: Да.
6: Но он же был когда-то взводным, может быть, хотя это не очевидно.
5: Ванькой, да.
6: Ванькой. Но он был, да? Но, тем не менее, он не может управлять всеми взводами своей армии. Это невозможно. Поэтому ему нужны институты, да? Ему нужен штаб, потому что кто-то, это вообще известная история, да? Чем выше ты поднимаешься по армейской лестнице, тем больше в твоих делах чисто хозяйственных вопросов, потому что солдат надо кормить,
5: надевать,
6: их
5: обувать.
6: Обеспечивать отхожими местами,
5: да, да, да,
6: иначе
5: да.
6: будет такое, чтобы ни в сказке сказать, ни вслух произнести. И в этой ситуации, а если вдруг эти институты начинают рассыпаться, угу. то, что произошло там в 41-м году, летом, в начале осени, это вот ровно это. Были и пушки, и танки, ну, как бы на первом этапе и самолеты. Но только управлять ими было невозможно. Вот вся беда демиургов состоит в том, что они вот эти аппараты управления, в них назначили этих вот дебилов малообразованных. И все, и безнадега полна.
5: Ну, я чуть-чуть вернусь.
6: Да.
5: Демократия, перевыборы раз в 4 года. Первое, как вот по Трампу отлично видно. А это что? А это не я, это Байден. Он, как известно, дебил, а я тут ни при чем. Так это твоя страна, и руководитель твоей страны вот это вот задвинул. Так ты уйдешь, и следующий скажет, это не я, и никто у вас в результате ни за что не отвечает. И вы работаете вот так. Тут вы готовитесь, 2 года управляете, а потом 2 года хотите на пенсию спокойно уйти. Фигня какая-то получается. Этим надо пользоваться. Гадить им по-всякому. Изо всех. Мы им очень мало гадим.
6: В Польше 2 военных завода сгорели. Представляете, заводы?
5: Сами. Самовозгорание произошло, я считаю. Да. Тут вместо нас уже сидят этот Петров и Баширов такие в польских фуражках. Посмотрели на шпили.
6: А в Варшаве шпиль, как бы русская этого сотка.
5: Сталинская.
6: Сталинская, да.
5: Я там не был. Красиво.
6: Вообще, ну, только...
5: Еще не взорвали.
6: Но сейчас, правда, там построили небоскреб, который выше. Ну, видимо, назло, да?
5: Фу. Фу. Фу такими быть.
6: У меня самое яркое впечатление от Варшавы. Мы едем в трамвае, а там какое-то странное сооружение с таким радужным флагом. И мне говорят, а это вот памятник пидорам. Мы по-русски разговариваем. Я совершенно обалдел, говорю, в Варшаве пидорам. И тут у меня за спиной такой совершенно такой классический пожилой польский голос, но по-русски говорит, но с таким акцентом, да. Говорит, пусть пан не волнуется, его каждые 2-3 месяца сносят. Лежал весь автобус.
5: Все поняли.
6: Да там...
5: Отлично. Крепка была советская власть.
6: Крепка.
5: Вообще, это, конечно, для католической Польши это какое-то что-то... безумие. Как это можно?
6: Кстати, удивительная история. Значит, какая-то американская социологическая компашка провела опрос в Польше. Ну, она, видимо, еще где-то проводила, да, то есть это нечаянно получилось. Провела опрос в Польше на предмет на границе, да, кто больше за либералов, кто больше за угу. консерваторов. И каково же было их удивление, когда на карте Польши возникла граница Российской империи?
5: Хм.
6: Вот то, что внутри Российской империи более консервативные, а те, которые левее, более либералы.
5: Ну, там мозги промыты просто, да. А здесь нет.
6: А здесь нет.
5: И я, конечно, не знаю, но, по-моему, государственному образованию Польши от консерваторов пользы гораздо больше, чем от всяких придурков. Как там, Кац предлагает сдаться? Вот нет.
6: Нет. Нет.
5: Что мы с ними будем делать?
6: С поляками?
5: Да.
6: Еще одна история про поляков. Как надо себя вести? Значит, когда Иоахим фон Риббентроп приехал в августе 1939 года в Москву, он предлагал восстановить границу между Германской и Российской империями. Как это было в 1913 году. А товарищ Сталин ему сказал: Варшаву берите себе, а мне отдайте Львов.
5: Угу.
6: Ну, на самом деле, ему была нужна Закарпатская область для того, чтобы был плацдарм за Карпатами. А сейчас это уже не принципиально. Вся эта мысль, она ушла плацдармами мыслить. Но, тем не менее, это вот как бы... Я нежно люблю поляков. Бабушка Едвига, царствие небесное, подтвердила бы. Но... Ну, не надо нам этого. И никому не надо.
5: Соглашусь. Я, пока говорили, немедленно вспомнил, есть такой аккаунт, называется «Молотый Либентроп».
7: Отлично. Вот люди, чувство юмора.
6: Ну вот. Ну вот.
5: А я, как вы думаете, вот сейчас вот там с Украиной-то все хорошо, все лучше и лучше там становится, да. Лучше и вот лучше, когда до грани-то дойдет, они как там свои восточные кресты-то бросятся отнимать или нет?
6: А дело в том, что у меня как-то была история, я рассказывал, как бы как будет поделена Украина еще лет 15 назад на семинаре на каком-то, и туда приехал поляк.
5: Меня не было. И как?
6: Натуральный поляк из Европы, правда. Он там работает, но он как бы из Польши. И когда я все это, значит, рассказал, он так на меня смотрит и говорит: Михаил Леонидович, почему вы нас так не любите? Я говорю: я вас не люблю. А вы что, откажетесь? И тут он произнес замечательную фразу. Он сказал: Пуму надо бы отказаться.
5: Но не сможем.
6: Но боюсь, что не сможем. Ну, хорошо рассказал, да?
5: Да, да, да. Я думаю, что не смогут. Меня вот отдельно одно радует. Все, наверное, помнят произведение «12 стульев» и гражданина Воскобойникова, у которого ордера на стулья, табуретки и все остальное было. Это большой юмористический намек на то, что большевики, когда пришли к власти, они все документы на недвижимость, вообще все, какие были, они все уничтожили.
6: Правильно.
5: А вот поляки, когда убегали из Львова, они их все увезли с собой. Представляете? А сейчас они с ними обратно приедут.
6: Ну, как при Балтике было, они
5: же вертайте
6: тоже.
5: Взад, да. И вдруг ваши хохлядские нацистские рожи отовсюду попрут. Представляете, вы хотели этого капитализма и демократии? Вот он пришел.
6: Ну, там будет большая резня, очень большая.
5: Это хорошо, я считаю.
6: Да, причем и в одну сторону, и в другую. Но понятно, что победят поляки. И, во-первых, потому что их больше, во-вторых, потому что у них будет армия. Вот, а у этих... Ну, дело в том, что мы же куда-то надо будет девать наших нацистов, да, которых тут выше крыши. Вот, ну, в смысле, украинских. Ну, которые сейчас живут на территории бывшей Украины. Да, вот так скажем.
5: Да.
6: А они все по национальности, это в основном, конечно, русские. Ну, хорошо, малороссы.
5: Да.
6: Их надо будет вот как бы... И будет очень жестко, я думаю, что система, да, вот как бы как кто-нибудь...
5: Возможно, будет задействован искусственный интеллект.
6: Он точно будет.
5: Он уже задействован, я так скажу.
6: Да, тотальная слежка, она сейчас обеспечивается очень легко.
5: Угу.
6: Ну и дальше как бы варианты, да, вот как сейчас с лицами среднеазиатской национальности, да, если подросток начинает совершать какие-то неправильные деяния, то выселяться должна вся семья.
5: Да.
6: Просто вот абсолютно без... Если вы хотите, да, разбирайтесь со своим подростком сами, да. Если вы его контролировать не можете, ну или, да, как бы убейте его.
5: Мы тоже не можем,
6: да,
5: и
6: или
5: не
6: отправьте.
5: Хотим.
6: Мы не хотим, там надо это нету. Я думаю, что будет примерно такая же история. Ну вот как бы вот и живет такая вот семья, да, значит, папа исчезнувший непонятно куда, и мама там с двумя детьми, да, сын и дочка. Ну и дальше как бы сыночек, которому там лет 15, он, значит, начинает какие-нибудь там... как бы лозунги, да, еще чего-то. Она вызывается, мама, дочка, говорит, вот теперь вот туда. Да.
5: А вдруг откажутся брать?
6: А они что? А вот как раз вот поэтому не отказываются, просто вот туда вот, да? Ну, теоретически это можно делать очень легко, да? Значит, на границе делается такая вот штука, да? И на нашей территории, с той стороны в ворота. А дальше тут вот огорожено. Значит, мы открываем ворота, туда загоняем. Загоняем, говорим, ребята, уходите. Да, вот тут открыто, идите. Они говорят, а нас туда не пускают. Это не к нам. Это они вас не пускают, своих. А мы что? А мы что? Все, все, до свидания.
5: Жестоко.
6: А если мы вспомним, да, что они делали...
5: С немцами, да, например.
6: Нет, что они делали как бы, с нашими детьми. Да? И, ребят, и не надо только мне объяснять, что вот эти не виноваты. Mm-hmm. Да? Они все, они орали.
8: И скакали.
6: Кто не хотел орать и скакать, могли давно уехать к нам. У нас был момент, когда мы принимали практически всех. Это мы теперь стали аккуратными. Вот. Это вообще штука крайне тяжелая. А потом была, как известно, как бы обмен, да, вот вспомните, да, как это было там в 45-46 году. Это Чехия, когда немцев выгоняли, они там много народу порешили.
8: И поляки.
6: И поляки тоже, да. А, соответственно, у нас очень аккуратно, да, всех поляков, которые оказались на нашей территории, аккуратно выселили туда, всех русских, ну, или кто захотел быть русскими, да, выселили сюда, и никаких эксцессов не было.
8: Ну, задача такой. У большевиков задача убивать людей своих и чужих не стояла, в общем-то. Вот так вот, как это у нацистов и как это у цивилизованных европейцев. Я помню, когда первый раз с этим столкнулся, как чехи изгоняли немцев. И там сотни тысяч, если не миллионы, убивали по
6: дороге.
8: Там
6: всего было 1,5 миллиона, поэтому убили-то не миллион. Ну там,
8: кошмар.
6: Я думаю, что пару сотен тысяч убили.
8: Ну, это же безоружные люди. Ну, начнем, да, отсюда. Старики, бабы, дети. Это вы вот их убивали, да?
6: Да, конечно.
8: Ваш этот, так называемый, народ.
6: Да.
8: И поляки ровно то же самое. Безобразно, безобразно. Ну, такая ваша судьба, наверное. Опять гоняйте там друг друга. Мы хороших заберем,
6: да,
8: я так думаю.
6: А да, плохие пускай сами разбираются. Тут мы ничего...
8: А венгры?
6: Понимаете, в чем дело? Венгры очень специфические. Очень, очень специфическая страна. С очень специфическими взглядами на жизнь. А потом, понимаете...
8: Плохо это... ты мадьяров знаешь.
6: Ну, я как бы...
8: Ну, иной мадьяр не виноват, что он мадьяр.
6: Мадьяр.
8: Ну, ты сказал, что же!
6: Надо браво солдате Швейке, все написано.
8: Всё есть.
6: Вот. А по этому поводу я сразу же вспоминаю историю, да, как я разговаривал с одним японцем по поводу... атомной бомбардировки.
8: Угу.
6: Утверждение о том, что японцы не знают, кто кинул,
8: да,
6: атомную,
8: ну,
6: бомбу, это бред.
8: Говорить
6: нельзя.
8: Потому
6: что у них по протоколу каждый школьник хоть раз должен побывать в...
8: Хиросиме и Нагасаки.
6: В Хирошиме, где музей. И там, угу, все фотографии Элона Гей, там все как полагается. А, значит, но они, у них имперское мышление. Да? Ну, как бы мы проиграли, да, нам вот...
8: Угу.
6: Я говорю, что ну да, но как бы вам не кажется, что они переборщили, спрашиваю японцы. Говорит, ну они говорят, ну конечно, они переборщили. Но мы в Китае тоже переборщили.
8: 30 миллионов убили,
6: да,
8: китайцев.
6: Да, да, да. Переборщили. Ну, там еще была гражданская война, поэтому там как бы вопрос сложный. Всего в общей сложности убили около там, 35 примерно миллионов.
8: Угу.
6: Ну, кто их там считал?
8: Да.
6: Китайцев. Вот, но как бы какая из них часть точно японская, какая гражданская война, очень сложно оценить. Но от этого как бы поведение японцев лучше не становится. Да? Вот, но это вот как бы вот, вот это вот. А при этом русские моряки, которые в 1905 году там в плену оказались, писали все, что более приятной жизни, чем в Японии, у них не было.
8: Удивительно.
6: Ну вот, вот я про то и говорю, что как, вот каждый раз надо очень аккуратно разбираться. Дмитрий Ильич, я очень рад, что мы увиделись, так сказать, непосредственно. Время у нас осталось 15 секунд. Я надеюсь, что как бы мы еще часто будем встречаться.
8: Я тоже.
6: Да. Ну и как бы желаем всем нашим слушателям слушать радио «Спутник» и наши передачи. А также...
8: И читать хорошие книжки, да.
6: Да. Все.
8: Вот. Спасибо, Михаил Леонидович.
6: Все.
8: На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».
6: До свидания.
0: Хазин и Пучков.

0: Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дипотношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: министром Армении. Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские действия. ВВС США возобновили удары по иранским целям в районе Ормузского пролива. Подробности далее. Президент России Владимир Путин встретился в Бишкеке с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент РИА Новости. Переговоры прошли в госрезиденции Ал-Арча. Беседа лидеров проходит на фоне массовых арестов. Представители армянской оппозиции, которые выступали за активизацию традиционного добрососедства между Россией и Арменией, и возобновление разговоров о стремлении Еревана в Евросоюз. Это законное право страны, но создает сложности, в том числе с пребыванием в ЕАЭС, отметил Владимир Путин. Он напомнил, что ВВП Армении за время членства в этой организации вырос втрое, экспорт в страны Союза в 10 раз. Путин также назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении. С начала года товарооборот между странами составил 2,5 миллиарда долларов. Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские решения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Дипломат добавила, что ФРГ в очередной раз пошла на обострение отношений с Россией под выдуманным предлогом и подчеркнула, что Берлин не представил никаких убедительных доказательств. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль сегодня сообщил, что вызывает посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге, объявил о расторжении договора, касающегося деятельности русского дома в Берлине, и анонсировал закрытие представительства в Бонне. Силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он отметил, что на месте падения обломков дронов работают экстренные службы. На этом фоне ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково. К этому часу гавани снова функционируют штатно. ВВС США возобновили удары по иранским целям в районе Ормузского пролива, утверждает Axios со ссылкой на неназванных американских чиновников. Иранские СМИ пишут о серии взрывов в районе острова Кешм на юге. 4 взрыва прозвучали в Ормузском проливе. В Центральном командовании вооруженных сил США подтвердили, что наносят удары по Ирану. Евросоюз назвал демотивирующим итоги референдума в Исландии о возобновлении переговоров по поводу ее присоединения к Евроблоку. В объединении сокрушаются из-за того, что даже обледенелая страна не стремится к членству, в нем пишет газета «Политика». Референдум по вопросу возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз прошел в Исландии 29 августа. Большинство граждан страны, 53%, проголосовали против присоединения. Как отмечает газета, результат стали неприятным, отрезвляющим моментом для еврочиновников, которые рассчитывали, что привлекательность ЕС только растет. Туркмения восстановила подачу электроэнергии в Афганистан, прерванную днем из-за технических сбоев. Из-за аварии жители 8 провинций остались без света. Для компенсации дефицита энергии использовались ресурсы из Узбекистана, Ирана и Таджикистана. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Починяем примус с Евгением Примаковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Как у нас с вами по вторникам вечерами происходит починка примуса. Мы начинаем, берем инструменты в руки. И сегодня у меня в гостях, слава богу, не в первый раз. И я искренне надеюсь, что мы не посремся, извиняюсь, не как-то там не поругаемся, извините за слово, в этом эфире. И не в последний раз. Тимофей Бардачев, это блистательный совершенно ученый.
3: Как пойдет,
2: ну, не знаю, блистательный международник, ученый, программный директор фонда «Валдай», профессор высшей школы экономики, мой добрый товарищ. И мы будем говорить о его новой книжке, в том числе, о ближнем и самом Ближнем Востоке. Ну и немножко в рамках нашей очередной уже теперь традиционной рубрики «Настоящий мир» поговорим тоже и про Иран. Почему бы и нет? Ну, просто я спросил честно Тимофея, готов ли он поговорить про что-то, он сказал, хочу про Иран. Хотя Тимофей, кстати, Бардачев проделал фантастический, совершенно очень интересный,

0: путь от именно вот международника к блистательному ученому-историку, который сейчас написал уже вторую большую книгу по нашей российской истории. Да, конечно, там есть внешнеполитическое изменение. Первая была стратегия Московской Руси, как политическая культура 13-15 веков повлияла на будущее России. Буквально там пару лет назад она вышла, и сейчас выходит, вот буквально сейчас выходит новая книга «Плуг и стремя». Правильно?
1: Да, как Восток стал частью политической культуры России.
0: Вот. Книги у меня в руках нет, хотя, честно скажу, я уже заказал, ладно, не будем рекламы, но тем не менее. Книга поднимает очень интересный вопрос для того, чтобы сильно-сильно ругаться. Почему я и начал с этого? Потому что это любимая, в кавычках, тема для того, чтобы бросать друг друга разными, так сказать, продуктами жизнедеятельности на тему «Вы навиопы, вы евразийцы проклятые, вы не патриоты, вы там русофобы». И прочее, прочее. Я, Тимофей, я обостряю, ты понимаешь, да? У меня здесь любимая роль – это адвокат дьявола, баба-яга, старуха Шапокляк и так далее. Так вот, как мне кажется, Тимофей приходит к выводам, которые интересным образом рифмуются с тем, что утверждал Лев Гумилев раньше, но не вполне соответствует этому. О том, что, ну, Лев Гумилев говорил, что ига никакого монголо-татарского не было, а мы в таком благорасцветании духа вместе с Великой Ордой составили единую цивилизацию, такую вот лесостепную. Есть второй подход, более традиционный, что бесконечная война леса и степи происходила, и наши враги, заклятые из Золотой Орды, были нами побеждены окончательно и бесповоротно, и поэтому мы должны влиться в единую судьбу христианских европейских народов. И вот это вот очень третья концепция интересная, которую я вычитал у Тимофея Бордачева, что нету никакого благорастворения и союза, и нету каких-то политических институтов золотоордынских, которые были переняты нами, о чем говорят обычно евразийцы, очень любят говорить, но при этом и нет никакого сокрушительного и бескомпромиссного конфликта между лесом и степью. А есть некое очень интересное присутствие этого самого Востока и степи в нашей истории, в нашей цивилизации и культуре, которое неотъемлемо от нас. Уж так получилось. Насколько близко к тексту я излагаю?
1: Очень близко и очень верно. Знаешь, я вот думал, как прокомментировать твой прекрасный синопсис той работы, которую
0: расходимся.
1: Той работы, которую я написал. В 1155 году силы великого князя Юрия Долгорукого побеждают половцев. В составе русских войск есть кочевники, черные клобуки.
0: Караколпаки.
1: Да, которые проживали на территории Киевской Руси и участвовали в военной деятельности и политической жизни Киевского государства. После сражения, успешного для русских, князь Юрий Долгорукий начинает с половцами переговоры и в качестве жеста доброй воли приказывает отпустить половецких пленных. Караколпаки, вот, черные клобуки, отпускать пленных не хотят.
0: Ну, это их пленные.
1: Они хотят получить за них выкуп.
0: Конечно.
1: И согласно показаниям летописи, они приходят к князю, вожди черных клубуков, приходят к князю и говорят ему: мы умираем за русскую землю с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь, а пленники – это наша добыча. То есть для русского летописца XII века, который был очень образованным человеком, одним из самых образованных людей своего времени, эти люди должны были думать как русские. Для них должно было быть естественным сказать, что мы умираем за русскую землю с твоим сыном.
0: Еще до так называемого монгольского нашествия.
1: За 100 лет до монгольского нашествия. Что для них естественно говорить, что они умирают за русскую землю, что они не наемники, не федераты, как в Римской империи были, не наемники, как в Византийской империи, не наемники, как там в Испании было периодически, что они такие же, как русские дружинники, и точно так же умирают за русскую землю. И они точно такие же подданные великого князя, потому что они вместе с его сыном сражаются за его князя честь. То есть они и русские, как бы, умирают за русскую землю, и в феодальных отношениях с князем они находятся точно такие же. То есть границы между ними, вот этими чертными клубуками, кочевниками, и русскими людьми для летописца нет. Мы не знаем с тобой, что на самом деле говорили черные клубуки. Но для русского летописца уже в XII веке они должны были думать...
0: Вместе кровь проливали, есть такая формула.
1: Да, вот вместе, они вместе звучало, кровь проливали, и поэтому для него они должны были думать точно так же, как русские. Вот этой грани, цивилизационной грани между лесом и степью, про которую ты сказал, он не проводил. А это очень много говорит о том, как наши предки видели этих людей, которые вместе с ними проливали кровь.
0: Ну, дальше следующая остановка, я отчасти уже об этом сказал, это монгольское нашествие. Есть определенная историческая школа, которая говорит о том, что это, ну, страшная катастрофа. И я считаю, мое искреннее мнение, что да, именно так и было, просто по статистике, по количеству каменного строительства на Руси, насколько оно упало и исчезло практически полностью на пару веков, насколько я понимаю, на то, как деградировали ремесла высокотехнологичные, вот все вот это вот, ткань, чернь и прочее, прочее, то, что было утрачено и потом возобновлялось многие-многие-многие десятилетия и века позднее. Есть другая историческая школа, вот упомянутый Лев Гумилев, которым многие смеются и говорят, что он не историк, ну, скажем так, социофилософ. Но при этом есть профессиональные историки, например, Василия Осиповича Ключевского, ты не найдешь нигде упоминания никакого ига и прочего. Ну, как бы и не было. Вот все-таки проникновение степи, проникновение вот этого Востока в нашу социальную, политическую, военную культуру, отрицает это самое монгольское нашествие и иго последующее за ним или нет?
1: Я думаю, что это были процессы, которые происходили одновременно. Отношения русских земель с Золотой Ордой были борьбой. Были борьбой русских земель за свою независимость, за свое право жить своим умом, за свое право в конечном итоге не платить унизительную дань и не подвергаться постоянным грабительским нападениям. Это все было, это исторические факты, и нельзя спорить с историческими фактами. Но одновременно мы знаем, что уже в 60-е годы 13 века, то есть через 20 с чем-то лет после Батыева нашествия, происходит,
0: Халки там и прочего, да?
1: Да, происходит первый совместный поход русских и татар на Литву, инициированный русскими, не татарами. Вот на Кавказ, на Осетин, мы ходили по инициативе татар.
0: На Аланов.
1: Да, на Аланов, присоединялись к татарам. А вот на Литву и на Орден татары ходили с нами по нашей инициативе. То есть буквально в течение десятилетий русские сделали татар частью своего политического бытия, не только угрозой, но одновременно и частью своей политической жизни.
0: Но и угрозы тоже, угрозы не отменяются.
1: Угрозы они оставались, конечно. Вот в этом и вся специфичная сложность наших отношений, что при враждебных отношениях русских земель и Золотой Орды эти же люди, эти же представители кочевых народов Евразии становились частью русской жизни. И уже в XIV веке многие из них начинают переселяться и переходить на службу московских князей, известные также исторические факты, и после этого в течение столетий возникают вот эти те самые 17% русской аристократии, имеющие татарское или ногайское происхождение, которое фиксирует Василий Осипович Ключевский, тобой уже упомянутый. То есть этот процесс не был процессом цивилизационного противостояния. Он был процессом, он был борьбой, но он не был цивилизационным противостоянием. Он происходил в отсутствии цивилизационных границ. А с Западом у нас были цивилизационные границы, потому что мы были православные, а они были католики.
0: Ну, здесь же, слушайте, я вспомню сейчас и свидетеля Алексея, если не ошибаюсь, да, и другие жертвы, которые были понесены православным русским народом в ставке Золотой Орды.
1: Все это, конечно, все это было. Конечно, все это было, но это не было цивилизационным противостоянием. Это было политической борьбой, военной борьбой, да.
0: Феодальной?
1: В чем-то феодальной, да, но это не было экзистенциальным, как мы любим сейчас выражаться, расколом.
0: чем разница тогда этой ситуации и того конфликта, который происходил на нашей западной границе?
1: Угроза, которая исходила с Запада, угрожала ценностной религиозным основам русского общества и его самостоятельности в этом качестве. Когда Александр Невский принимает решение не идти на союз с католическим Западом, он очень прагматичный, он понимает, что он оценивает потенциальную угрозу. Ну, конечно, мы сейчас можем только рассуждать, о чем думал великий князь, да, но он, по всей вероятности, исходил из двух факторов. Во-первых, поскольку он сам западников бил, и шведов, и немцев, то помощи от них большой в борьбе с Золотой Ордой получить он не мог рассчитывать. А во-вторых, он прекрасно понимал, что вопрос отношений с Западом – это вопрос, в первую очередь, религиозный. А вопрос отношений с Востоком религиозным не являлся ни тогда, ни после.
0: Тогда, извини, я вот, мне нравится с тобой спорить, это замечательное занятие. Тогда объясни мне, пожалуйста, смысл параллельного, альтернативного проекта «Великое княжество Литовское» и то, почему мы отказались в таком случае от истории с унией, которая нам была предложена, в довольно мягкой форме.
1: Ты имеешь в виду...
0: Она же не несла нам угрозы цивилизационные, правильно?
1: Конечно, несла.
0: Несла?
1: Конечно, несла. Конечно, несла. Любой подрыв авторитета Русской Православной Церкви и ее иерархов, тех, которые находились здесь, те, которые были, даже если они там... Многие из них были греческого, болгарского происхождения, которые были уже тем или иным образом укоренены здесь, интегрированы в русскую политическую систему, в русскую общественную жизнь, конечно, несла, безусловно. И в этом отношении, сотрудничество Александра Невского с митрополитом и последователей, особенно московских князей с митрополитами, оно, безусловно, было очень важным фактором отношений России с Западом. Да? Мы не могли, как бы, это был наш актив. Вот своя самостоятельная православная церковь была нашим активом нашей независимости в отношении с Западом.
0: Это один из фундаментов нашей независимости, да. Суверенитета, ну, вот безусловно. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Тимофей Бордачев, блистательный ученый-международник и историк, программный директор фонда ВАЛДА и профессор Высшей школы экономики. Напомню, телефон нашего прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 и 2, прямо как частота в Москве нашей радиостанции, можно дозвониться и поспорить с евразийской или антиевразийской концепцией. Я вспомню в том числе моих добрых друзей, которые говорят, что идея евразийства как некого не объединение, конечно, конвергенции, там, взаимопропитывания между русским миром и миром, так сказать, степным, тюркским в том числе, хотя тюркский – это не весь степной мир, безусловно, да, это только там некий фрагмент и часть, она русофобская по всей своей форме и содержанию, потому что у нас все-таки не... В отличие от того, что говорит у нас и Конституция, и президент, не многонациональная, а моноэтническая страна, 80% русских, 80 там, с лишним процентов православных и прочее, что вы нам тут продаете? Что вы нам тут продаете, профессор Бордачев?
1: Я вам продаю то, что понимание России избавляет от комплексов.
0: Так.
1: Понимание того, что в многонациональном русском обществе православные русские составляют большинство, обозначенное тобой, не делают русское общество менее многонациональным. Оно остается многонациональным, оно не становится мононациональным, оно не становится там германским или там французским, или итальянским, или испанским обществом. Оно остается таким же многонациональным, даже если русских будет 95%.
0: Но у нас же, вон, ты уже вспомнил сейчас Францию, у нас же Франция не является... многонациональным народом, состоящим из норманнцев, бургундцев, гасконцев, ну,
1: конечно,
0: и прочего.
1: Да,
0: и
1: потому
0: прочего.
1: Что там зачистили всех. Потому что там всех жестко зачистили. Те, кто сохранял к 19 веку, к концу 18 века сохранял свою национально-культурную специфичность во Франции, их во время Великой Французской революции их просто жестко зачистили.
0: До сих пор в Нормандии ходят какие-то тетушки в странных, очень смешных шапках, колпаках вот этих вот, извиняюсь, идиотских. Ходят, гордятся.
1: Да, но национально-культурная, языковая идентичность во Франции уничтожена.
0: Это так называемый плавильный котел.
1: Да, а да, да, в России никакого плавильного котла нет, нет и быть не может, конечно.
0: А что
1: пленники — это наша добыча. Так. Каждый сохраняет свою культурную идентичность. И русские, и татары, и башкиры, и чеченцы сохраняют свою культурную идентичность. В этом как раз и состоит специфика России, что мы не плавильный котел.
0: И эта культурная идентичность, насколько она негативна или агрессивна по отношению к русской культурной идентичности?
1: Подождите, а русская тоже, она в одном ряду с ними стоит? То есть мы не ставим по разные стороны.
0: Ну, грубо говоря, татарская культурная идентичность, чак-чак и чпачмак, насколько они агрессивны по отношению к русской культурной идентичности? Мне кажется, никак.
1: Я просто не вижу, я не вижу здесь вопроса.
0: Вот об этом, ладно, это я так просто сказал. У нас есть звонок, бери наушники. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
2: Здравствуйте, Олег.
0: Олег, здравствуйте, я вас уже узнаю. Как поживаете?
2: Спасибо.
0: Ну, чудесно.
2: Спасибо, хорошо.
0: Да.
2: Если позволите, вот, ну, наверное, о России можно говорить именно в положительной коннотации, как об империи, ну, чисто в положительной коннотации. Русский язык от Балтийского моря до Тихого океана, да, и все народы от русского до якуты, камчадала, татары, народа Кавказа, все-таки русский язык, да, объединяет нашу страну. Плюс еще сейчас вот как раз актуальная тема политическая, это ШОС, да, встреча в Бишкеке стран ШОС. Ну, в принципе, сначала монголы двигались на запад, да, была создана Монгольская империя, потом в 16-17 век Россия двигалась на восток, и была вот создана, ну, сначала Российская империя, Русское царство, Русская империя. Я думаю, здесь это исторический процесс. Здесь вот какие-то, мне кажется, оценочные, негативные или сугубо позитивные, ну вот не подходят, да, коннотации. Это такова история, таков вот ход истории, исторический процесс, что дальше мы стали двигаться на восток, в сторону, да, вот, скажем так, Монгольской империи, Тихого океана. И родилась наша страна, собственно, да. И это ценность. Ценность то, что у нас есть такой, ну, как сказать, мирный, как бы мирный тыл, вот ШОС, евразийское пространство.
0: Спасибо, Беларусь, Олег.
2: Там, до Китая.
0: Да, давайте Тимофею немножко оставим времени прокомментировать это дело, потому что, да, спасибо. В твоей книге есть это, что вот Монгольская империя, Золотая Орда, заканчивается в какой-то момент и вбирается растущей и возникающей и крепнущей Русской империи.
1: Да, и происходит это по историческим меркам очень и очень быстро. То есть 1502 год, завершение существования Большой Орды, 1552 год, через 50 лет, это завоевание Казани, через 2 года Астрахани, и татарская военная аристократия становится частью военной организации русского государства.
0: То есть государства, не по испанской модели, скажем, конечно, вырезание, да, и крещение всей этой
1: крещение
0: аристократии,
1: либо изгнание.
0: А интеграция,
1: да? Интеграция мгновенная происходит. И в 1558 году уже четверть русского войска, которое наступает на Ливонию, составляют татары под руководством касимовского правителя. Это совершенно уникально. У нас вообще ни у одного государства в мире такого опыта нет, когда вот этот главный другой, против которого мы объединялись 250 лет в борьбе с Золотой Ордой, в борьбе с которой Москва собрала вокруг себя, смогла наконец собрать русские земли. У нас ведь почему важнейшее, собственно, влияние Золотой Орды на Россию, то, что русским понадобилось единое государство. Вот возник фактор.
0: Ой, ты сейчас, да, вот конечно, наступил на очень больную,
1: да,
0: мозоль.
1: Конечно,
0: потому что... того, что если бы не татары, не было бы у нас государства. Ну, вот
1: конечно,
0: это, знаешь,
1: не было бы, не было, да, бы у нас единого государства, потому что и Юрий Долгорукий, упомянутый сегодня, и Андрей Боголюбский, и другие князья до татарского периода, они были, может быть, в чем-то более талантливыми, чем московские правители Иван Калита и там Василий Темный. Но необходимости не было. Возникают татары, возникает ордынская угроза, возникает борьба с Ордой, и Москва начинает...
0: Для консолидации.
1: Конечно, возникает основание для консолидации. До этого у русских не было оснований для консолидации, потому что со всеми западными противниками справлялись, в принципе, на уровне Новгорода, Пскова, вот на региональном уровне. А здесь этого уже не получалось. Так вот, возникает... Вот русское государство, после этого главный объединяющий другой, есть такое понятие в науке о международных отношениях, Золотая Орда, Большая Орда, рухнула. И они стали частью русского, большого русского государства. Это все равно, если бы Япония стала частью Китая, Англия стала бы частью Франции, Какие еще можно примеры, да, привести? Там Иран стал бы, там Турция стала бы частью Ирана. Вот никто в мире больше такого опыта, когда твой самый важный противник становится частью тебя, кроме нас, никто такого опыта не переживал. И естественным образом в русской политической культуре этот опыт создал представление о безграничности своих возможностей, о том, что как бы мы жестоко с кем-то не воевали сегодня, в кровь, насмерть, завтра этот другой может стать частью твоего государства, и вы будете вместе воевать против кого-нибудь еще.
0: Ну, тут же вспоминается история об освоении русскими и Пармы, и Сибири. И так далее. Еще более ранняя история по поводу того, что еще до того блистательного времени, когда появился этноним «русские», ну, он прослеживается довольно издавна, росы, русы там, и так далее, но тем не менее, как некая общность всех этих народов, и древлян, и вятичей, там, и прочее, и финно-угорских народов, которые населяли вот эту вот лесную зону, они же все были уникальны. Но тем не менее, все составили... Так сказать, общество. Да. Мы уже сейчас не вспоминаем древлян, правильно?
1: Как отдельную, это очень отдельная, извини, что я тебя перебил, очень отдельная важная история, именно тоже специфичности России. У нас регионы возникали не на основе племен, а на основе городов. У нас нет Древлянской области, там, Кривичской области, у нас есть Ярославская область, Тверская область, земля и так далее. То есть это уже более чем племенные образования единого этноса русского.
0: Мне понравилась история, как ты в одном из своих интервью комментировал то, что однажды, и вы, извините, ради бога, по-другому не могу сказать, срыгнул Кучма на тему того, что Украина не Россия, а вот настоящие исконные славянские русичи – это вот украинцы, а мы здесь все, как они там говорят, мокша, татарва, финно-угры там и прочее, прочее. Чудесная, в кавычках, это сейчас сарказм был, чтобы вы понимали, история, но мы к ней вернемся довольно скоро, потому что сейчас мы в скорости уйдем на новости. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире подчиняет евразийский примус Тимофей Бардачев, блистательный ученый-международник, историк, автор книги «Плуг и стремя», которую мы сегодня, ну, отчасти презентуем в эфире «Радио Спутник». Уходим на новости, скоро вернемся.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
3: Юстиция, юрисдикция, санкция, диспозиция, параграф, кондиция. О, вызываю юридическую силу.
2: Ваш запрос услышан. Изменения в законодательстве. Прецедентные решения. Правоприменительная практика. Все взвесит на весах Фемиды и вынесет свой вердикт. Сенатор Клишас. Да, тот самый. По средам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Москва выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Ереваном. Это отвечает коренным интересам России и армянского народа, заявил президент Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Владимир Путин назвал Россию основным торгово-экономическим партнером Армении, отметив, что с начала года товарооборот между странами составил уже 2,5 миллиарда долларов. Есть совместные проекты в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики. Говоря о стремлении страны в ЕС, президент отметил, что это законное право Армении, но создает сложности, в том числе с пребыванием в ЕАЭС. Чем быстрее Армения определится, тем лучше. Москве надо понимать, как развивать отношения дальше, добавил Путин. Он предложил дать выбор народу Армении в этом вопросе. Пашинян подтвердил, что Ереван заинтересован в развитии отношений с Россией, а закон о начале процесса вступления в ЕС не направлен против Москвы. Германия идет по пути эскалации. Обвинения в отношении России после инцидента в Лейпциге не подкреплены никакой аргументацией с их стороны, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти ФРГ намерены ужесточить контроль при въезде для граждан России, сообщил ранее глава МИД Йохан Вадефуль. Это заявление он сделал на пресс-конференции, посвященной инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в причастности к которому бездоказательно обвинил Россию. Санкции против Москвы не являются приоритетом республиканцев в Конгрессе США. Эта тема не значится в списке главных направлений работы партии на ближайшее время. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон перечислил наиболее срочные вопросы, которыми Конгресс собирается заняться на этой неделе. Первым станет рассмотрение принятой Сенатом резолюции о временном финансировании правительства, что позволит избежать угрозы очередного шатдауна. Иран запустил ракеты в сторону американских баз в регионе после атаки США. Информация пока официально не подтверждена, сообщает агентство ТАСНИМ. Центральное командование вооруженных сил США сегодня возобновило удары по Ирану. Американские посольства в странах Ближнего Востока опубликовали экстренные предупреждения. В центре Москвы открылась фотовыставка проекта «Радио Спутник. Первые среди звезд». На Гоголевском бульваре можно увидеть 30 уникальных документальных кадров из истории отечественной космонавтики. От первых разработок Циолковского и Королева до полетов Гагарина, Терешкова и работы на МКС. Экспозиция будет функционировать до конца месяца. Продолжением выставки стал видеоподкаст «Первые среди звезд» от «Радио Спутник» и «ОН Медиа» из 9 выпусков о ключевых этапах освоения космоса. Следующий выпуск через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Починяем примус. С Евгением Примаковым.
5: Продолжаем разговор с Тимофеем Бардачевым, блистательным историком, ученым-международником, программным директором фонда «Валдай» и профессором Высшей школы экономики, который сегодня рассказывает о своей новой книге «Плуг и стремя». И рассказываем мы про евразийство. И самый ближний к нам Восток, а именно степь и тюрков, в том числе, еще раз повторю. Но мимо Кучминого дома я без шуток не хожу. Вспомнили мы сейчас вот бывшего когда-то главы украинского вот этого вот образования государства, который рассказывал о том, что истинные, так сказать, русичи и славяне – это украинцы, а мы здесь все мокша, татарва там и прочее, что, в принципе, даже если… Мы сейчас скажем, Тимофей даст сейчас бодрый ответ по поводу справедливости этих заявлений, но даже с точки зрения того, что украинцы как политическая нация пытаются искать себе союзников, оскорбляя другие народы, это вообще, да, интересный способ такой подружиться с кем-то, найти себе союзников внутри России. Так что, мы, так сказать, мукшамы, или как нас называют там, украинская пропаганда?
6: Ну, я думаю, что, во-первых, что упомянутый того персонаж, это, наверное, последний, с кем нам с тобой было бы интересно поговорить.
5: Пнуть хочется, немножко, извини.
6: И мериться, а уж тем более мериться этническим происхождением. Величие российского народа состоит в его многонациональности. И его колоссальное преимущество, конкурентное преимущество перед теми народами, которые стремятся к достижению мононациональности. В том числе той концепции, которую проповедуют те, кто захватил власть на Украине. И для России ее многонациональность, ее многорелигиозность – это колоссальное преимущество в конкуренции и выживании нас на международной арене, с моей точки зрения. А то, что там представил руководитель государства, которое, народ которого, к сожалению, провалился с строительством собственного государства.
5: Fail state, да.
6: То есть мы же понимаем, что происхождение того военного конфликта, который сейчас происходит на территории Украины, это провал наших украинских братьев со строительством собственной государственности.
5: Наш тоже отчасти провал. Ну ладно.
6: Главная ответственность лежит не на нас, а на тех, кто чья государственность.
5: Вот. Согласен.
6: Все остальное это уже не наши проблемы, да, и там не их проблемы. Вот, это первое. Поэтому я считаю, что в данном случае мы имеем дело с таким довольно ущербным проявлением такого пещерного национализма, с которым даже как бы спорить особенно вот у меня мотивов не возникает.
5: Да я бы не сказал национализм, шовинизм такого. Ну ладно, бог с ним. Жениха ему хорошего, все у него получалось. Я немножко про другое. Вот мы сейчас описали то, как Русь, Россия, русский народ интегрировал в себя,
6: да,
5: и, так сказать, соприкасался и создавал некую гармонию даже с теми народами, с которыми он воевал. Почему это получалось с татарами, с Поволжьем и так далее, и так далее? И почему так сложно это произошло с теми республиками, с которыми мы сейчас расстались, которые находятся вне пределов границ Российской Федерации, но были в пределах Российской империи и Советского Союза? Я имею в виду, конечно, в первую очередь среднеазиатские республики. Почему там не удалось сделать некую лояльную российскую русскую элиту? Ты же помнишь, когда там Юсуповы причисляли себя, татарский древний род, к русской аристократии там, и так далее, никак не стесняясь этого и не будируя то, что они имеют некое там татарское происхождение, уже там Карамзин, Державин и прочее. А здесь почему-то нет.
6: Ну, целый ряд факторов. Во-первых, все-таки, если говорить не про Казахстан, а про Среднюю Азию, то там история государственности, история культурной жизни очень продолжительная. И к моменту появления там России, там был накоплен колоссальный опыт своей государственности.
5: Ну, Казахстан тот же самый сейчас себя возводит к Золотой Орде, между прочим. Ладно, давай дальше. Следующий да.
6: Вот второй фактор – это элементарно не хватило времени.
5: То есть поздно вошли?
6: Вот в тех исторических обстоятельствах, да, когда народы Казахстана и Средней Азии появляются в составе Российской империи, элементарно не хватило времени для их интеграции в таком же масштабе, в котором произошла интеграция другого ближайшего Востока, как бы часть.
5: Вот хороший термин, кстати, ближайший Восток.
6: Ближайший Восток. От Волги до Мудари. Угу. Ближайшего Востока в живую ткань российского государства и его имперской гражданственности. Другая важная причина, что не было войны подходящей. Помнишь, мы говорили про завоевание Казани и Ливонскую войну сразу
5: же. Ну а как же, извини, Первая мировая и Великая Отечественная?
6: А вот времени оказалось недостаточно после вхождения непосредственно. Вот в 1860-е годы завершается присоединение Казахстана и происходит завоевание Средней Азии. Вот после этого военную аристократию этих регионов было российскому государству использовать нигде не нужно. Вот в русско-турецкой войне 1877 года эти люди были не нужны в той же степени, в которой были Ивану Грозному нужны казанские татары в начале Ливонской войны. И поэтому никто их на войну эту не отправлял вместе с русскими и не звал вместе с русскими.
5: Еще раз тогда, Великая Отечественная.
6: Да, было поздно уже. Когда Первая мировая война началась, уже к тому времени 60 лет прошло после завоевания, привычки жить на особых правах. На правах, отличающихся от остального населения Российской империи. Исключение из каких-то вот из военной деятельности Российской империи. Среднеазиатские правители охотно принимали чины, генеральские чины, там, награды. Но они не участвовали в военных... Ну, единицы из них участвовали.
5: Вообще, сколько героев вернулось, так сказать, сколько погибших было?
6: Великая Отечественная война. 1941-1945 год. Единственный пример, когда народы Казахстана и Средней Азии вместе с другими народами Советского Союза и с народом России вместе воюют против общего врага. И поэтому мы до сих пор про это помним, и поэтому мы про это знаем. Но решающего значения в нашей всеобщей интеграции это уже сыграть не смогло. Но, безусловно, препятствует тому, чтобы мы почувствовали друг друга чужими.
5: Ну вот здесь такая очень болезненная история, о котором ты говоришь, потому что мы-то как раз... И в России, имею в виду, и здесь внутри, и в своих попытках убедить эти самые народы, этих самых среднеазиатских стран, упираем на наше священное общее боевое прошлое, и что мы вместе проливали кровь. И именно вот об этом мы говорим им, подчеркивая свою, так сказать, свою историческую общность. Я-то как раз убежден, что с течением времени эти попытки будут стоить все меньше, к сожалению. Потому что растут поколения, да, и мы здесь участвуем, как мне кажется, в гонке со временем. Потому что, да, мы там, Россотрудничество там поставило, благодаря общественному совету, поставило таблички на русском языке в музее, посвященный, там, знаешь, как интересно, Вторая мировая война в Ташкенте, музей Второй мировой войны, 1941-1945. Вторая мировая, 41-45.
6: Я был в этом музее.
5: Таблички сделали на русском языке, которых там не было. Но, тем не менее, растут поколения, чья идентичность этим уже не определяется. И здесь у меня поэтому следующий вопрос. Времени очень много, еще про Иран хочется поговорить. Следующий вопрос. А где тогда границы, грубо говоря, вот этого самого русского нашего мира? Понятно, западную границу ты описал, да? А тогда восточная она где? Она проходит по нашей границе со Средней Азией, или они все-таки входят в эту орбиту?
6: Вопрос открытый. То есть мы на Дальнем Востоке знаем, где проходит граница. Это Тихий
5: океан.
6: По Амуру и Тихому океану, да, потому что там начинается великая китайская цивилизация. А когда мы говорим про казахскую степь, мы не знаем, где проходит эта граница. И мы можем точно так же с тобой сказать, что она проходит там по южным границам Оренбургской области и соседних областей. Либо она там для нас на Мударье находится, а все, кто сюда ближе к нам, они для нас не такие же иностранцы, как все остальные. Это вопрос открытый и вопрос, который будет оставаться предметом дискуссии, я думаю, что довольно продолжительное время, хотя бы потому, что у нас отсутствуют вообще какие-либо топографические разделительные линии. То есть это действительно общая вот эта евразийская, да, я вообще сам не сторонник евразийской идеи, и не сторонник этой политической концепции, но вот это наше общее пространство с отсутствующими внутри четкими топографическими барьерами, оно будет продолжать играть свою роль.
5: Ну вот, не настоящий ты евразиец.
6: Я не евразиец, я русский человек.
5: Неправильно у вас,
6: евразиец. Я совершенно не евразиец.
5: Вот, все с вами понятно. Я теперь хотел бы немножко про Иран успеть, не очень много времени осталось, но тем не менее, новая вот сейчас пришла информация о том, что снова были удары, теперь уже иранскими ракетами, обмен происходит, так сказать, в этой печальной истории между Соединенными Штатами и Ираном. Тем не менее, опять же, в заложниках по-прежнему персидских ракет находятся заливные страны, где я видел фотки замечательные, какими ежами и вот этими мангалами те же самые эмиратчики закрыли все свои вот эти вот заводы и хранилища нефтяные и прочее. Ну, посмотрим, насколько это поможет. Но, тем не менее, иранцы, судя по всему, да, у них есть ракеты большой дальнобойности, которыми они могут накрыть и даже американские базы, даже в Европе. Но, тем не менее, туда они пока что избегают стрелять, за исключением, там, мне кажется, одного раза по Кипру и прочее, прочее. Но, тем не менее, Иран – еще одна древняя цивилизация, которая тоже не ближайший Восток, но тем не менее. Наша граница там более-менее понятна. Все-таки она цивилизационна.
6: Конечно, да.
5: Но насколько мы можем болеть за обе стороны, а насколько мы должны радоваться, что гегемону, я имею в виду Соединенные Штаты, все-таки хлопнули по носу?
6: Ну, второе, то, что гегемона хлопнули по носу, это вообще всегда хорошо. Потому что если гегемону не хлопают по носу, то он начинает дестабилизировать все окружающее в мире. А чем чаще получает по носу, тем у него хотя бы небольшие, но стимулы к тому, чтобы вести себя более скромно и более договороспособно, возникают. Ну, мы все-таки не сумасшедшими имеем дело.
5: Ну, просто я к тому, что у нас есть стереотипы в отношении Ирана.
6: Да,
5: что это феодальная, средневековая такая дыра, где постоянно забивают камнями женщин, вешают кого-то. И вот неожиданно выясняется, что у них есть ракеты там, на 4000 километров, на 5000 километров. Удивительная совершенно история. Дроны, своя космическая программа. Вот я недавно прочитал, что есть иранская гражданская космическая программа, иранское космическое агентство, есть военная космическая программа. И более того, в какое-то обозримом будущем будет открываться даже некий космодром Чабахар в Иране, что ломает стереотипы многих людей, которые наблюдают за этим конфликтом между Ираном и Соединенными Штатами.
6: Да. Ну, понимаешь, поскольку я в Иране был несколько раз и общался с людьми разного уровня в Иране, у меня никогда не было стереотипов, и мне очень сложно опровергать те
5: стереотипы. Поэтому я тебя зову союзником сейчас по побарыванию этих стереотипов.
6: Да-да-да, мне сложно бороться с стереотипами, которые я сам никогда не чувствовал и не воспринимал. Иран – хорошее современное общество, в котором есть определенная специфика правовой системы. Определенная специфика, опять же, связанная с достижениями исламской революции, специфика общественного устройства и общественных порядков, да, это все там есть. Но такая специфика есть в любой стране, в любом обществе, есть свои особенности. А в целом Иран – это великая политическая цивилизация. Мы вроде не собирались говорить про конфликт США и Ирана, а именно собирались говорить про Иран.
5: Да.
6: Мне кажется, мне представляется глубоко символичным, что мы вот последние несколько месяцев наблюдаем такое вот силовое взаимодействие между самой старой единой государственностью мира и одной из самых молодых единых государственностей мира, потому что иранская государственность возникает около 500 года до нашей эры. 500 года, 2500 лет назад.
5: Символический конфликт.
6: Да, до китайской, за 250 лет до китайской единой централизованной государственности возникает держава ахаменидов в Иране. Первая империя возникает, да. Она существует до сих пор. Иран, кстати, никогда не знал смуты. Вот в отличие от России, Китая, Франции, например, или Соединенных Штатов. Россия, Иран...
5: Ну почему же? Революции были.
6: Революции были, но смуты не было. Распада не было.
5: Продолжительного
6: бардака. Гражданского противостояния и распада государства не было. Иран завоевывали арабы, монголы. Но распада иранской государственности не было. Государственность там 2500 лет продолжается. Вот что интересно. Там они, в отличие от русских и китайцев, никогда не разбегались по разным лагерям и не раскалывались. Вот это очень интересный феномен. И с другой стороны, США это 250 лет?
5: Ну, да, что,
6: в 10 раз ребеночек меньше продолжительности государства.
5: Я хочу несколько новостей интересных, которые я вычитал про Иран в последнее время, которые не про конфликт, про это, но тем не менее, которые, возможно, вас поразят. Например, это новости буквально там за последние, ну, грубо говоря, лето этого года. Иранские ученые создали прототип биологического процессора на живых нейронах. Компания при целевой группе по когнитивным наукам объявила разработки чипа из культивированных человеческих нейронов, которые сами формируют синаптические связи и обучаются. Заявленное преимущество – энергопотребление в 1000 раз ниже, чем у кремниевых процессоров. Далее. Иранская сборная выиграла международный математический конкурс 2026 года в Китае. Обычно мы этим хвастаем, но в этом году у нас не было. Именно вот там вот. IMSC-26. Ну вот теперь это были иранцы. Иран готовится к запуску 4 спутников и открытию нового космодрома Чабахар. О том, что я уже говорил. Иран поднялся на 8-е место в мире по развитию клеточной терапии и исследований стволовых клеток. На 8-е место в мире. Далее. В пустыне под Исфаханом начали строить одну из крупнейших солнечных электростанций в мире на 5 гигаватт, на 5000 мегаватт. Это вообще фантастика. Далее. Иран становится региональным центром трансплантологии в Западной Азии. Кинофестивали. Музей современного искусства, причем говорится, что там не может быть современных, там же женщины ходят в хиджабах, ничего подобного. И дальше развивается музыка, и происходят музыкальные фестивали, и в связи с этим уже по некой там доброй традиции, которую мы здесь уже начали, Тимофей, мы нашли замечательный трек. Оказывается, есть хард-рок, и даже металл в Иране, да не поверишь, который хотелось бы вам сейчас поставить хотя бы фрагмент. Группа, которая называется, господи, секундочку, Кахтамаян, простите бога ради, в 98 году была основана, с тех пор она рубится. И клип, который мы сейчас поставим, называется «Resurrection».

0: Возвращаемся. Вот вам угарного иранского металла персидского немножко, так сказать, в наш эфир прилетело. Это удивительная история, которая, мне кажется, ломает многое в наших представлениях о том, что из себя представляет современный Иран. Ну, потому что такого не ожидаешь. Такого не ожидаешь. Далее из достижений. Робототехника. Ежегодный RoboCup Iran Open собирает десятки команд со всего мира. В 2026 году 56 команд участвовало в робототехническом фестивале. Фармакология. После 1979 года, после исламской революции, абсолютная изоляция. Ну, как бы 500 наименований лекарств у них было всего лишь. Сейчас Иран себя обеспечивает на 97% всей фармой, которая только может быть. При том, что даже Еврокомиссия выдает лицензии на продажу иранских препаратов в Европе, что там как-то сообразуется сложным образом с санкциями и прочим, и прочим. И вот это самое древнее государство на Земле.
1: Да, самое древнее централизованная государственность. Да. Это не самое древнее государство.
0: Да, согласен.
1: Централизованная государственность, то есть возникшая в определенной организационной форме и сохраняющая эту организационную форму на протяжении 2500 лет. Никто не спорит, что в Древнем Египте или там в Месопотамии, да, была государственность до Ирана. Но вот, но их нет, а Иран есть.
0: У меня есть, я все-таки, да, такое правило, ты правильно мне напомнил, по поводу того, что мы не обсуждаем все-таки Соединенные Штаты, да, мир золотого миллиарда и Евросоюз, но не могу удержаться. Тут слышал эфир одной хорошей наших коллег, еще с одной радиостанции, не буду называть, обозреватель там Максим Юсин. Низкий ему поклон при случае. Он замечательный совершенно образ предложил в своей, так сказать, колонке на этой радиостанции, что Трамп буквально сошел с ума. Он живет в своем мире лунатизма абсолютном, где он всех побеждает, всех переименовывает, рвется, так сказать, к спискам с рейтингами самых великих президентов всего мира, которые он возглавляет, самых же их заставляет. То есть он явно человек, потерявший всякую связь с абсолютно всякой реальностью. Ведь сколько говорилось о том, что вот, ну, не надо, надо завершать этот конфликт, поскольку вам предстоят выборы. Бензин дорожает. Ну, нехорошо, не любят американцы войны где-то за границей. И вот, казалось бы, вот-вот замирились, снова началось, вот-вот замирились, снова началось. То есть это абсолютный отрыв от реальности, от происходящего.
1: Да, но давай не будем забывать о том, что Трамп все-таки имеет дело с очень сложным противником. Что, наверное, Иран не случайно поколение американских президентов с 1979 года, как черт от Ладана, бежали от любой вероятности столкновения с Ираном. И Трамп оказался первым, кого затянули.
0: Вляпался.
1: Кто вляпался в эту историю. Да, вот с 1979 года ни один президент США близко к этому не подступался, хотя у них военные возможности были больше, чем у Трампа. У них денег было больше, чем у Трампа. У них солдат, пушек, ракет, вот всего вот этого было больше, чем у Трампа.
0: Флот был в лучшем состоянии.
1: Флот был в лучшем состоянии. Они не влезали, потому что они прекрасно понимали, те люди, которые им советы давали, они прекрасно понимали, насколько непростой партнер Иран. И что тут дело не только в США, а дело в том, что с кем вы связались. Они связались с очень сложным и опасным противником.
0: У нас есть, у многих наших экспертов есть определенные заблуждения на тему того, насколько просчитанно ведут американцы свою внешнюю политику, просчитывая стратегию входа, стратегию выхода там, и так далее, из любой ситуации, заранее считая все шаги. Мне кажется, что история последних нескольких десятилетий, начиная от вторжения в Ирак, до этого еще вторжение в Афганистан, потом вторжение в Ирак, а сейчас попытки начать, так сказать, свару с Ираном просто подтверждают ту мысль, что никакой стратегии выхода в принципе не бывает. Стратегия выхода из Афганистана какая была? Бежать оттуда, побросав всю технику и стряхивая, так сказать, с шасси геркулесов бедных этих афганцев, которые боятся и цепляются за них, и улетают, и падают, и разбиваются в лепешку. Это похоже на стратегию выхода? Стратегия выхода сейчас в ситуации с Ираном хотя бы кто-то считает, на твой вот взгляд?
1: Ну, знаешь, я думаю, что мы сейчас уже начинаем про Америку говорить.
0: Я не удержался.
1: Я небольшой специалист по Америке, но мне просто кажется, что такое длительное... Во-первых, они живут на острове. То есть американцы, у них нет соседей.
0: Да понятно, у них мексиканцы, да, и канадцы, да, теперь, да, тоже, и с которыми
1: соседей
0: тоже можно.
1: Соседей у них нет. Мы же знаем вот, по вот, народам Полинезии, там, островов, да, что цивилизация изолят, которая живет в изоляции от других культурных, политических пространств, она вырабатывает свой специфический взгляд на мир.
0: Я бы не сказал, что американцы изолянты, потому что все-таки... Ну, с другой стороны, у нас и время тоже заканчивается. Тимофей Бордачев, профессор Высшей школы экономики, программный директор фонда «Валдай», сегодня починял примус. Возвращайся, еще много примусов не починено.
1: Обязательно. Спасибо.
2: За 90 секунд. Станция метро Кропоткинская по праву считается одной из самых красивых и величественных в московской подземке. Изначально она называлась «Дворец Советов». Но грандиозное здание со скульптурой Ленина на его вершине, на месте снесенного в 1931 году храма Христа Спасителя, так и не появилось. И открытую в 1935 году станцию через пару десятилетий переименовали в честь революционера-анархиста Кропоткина. Поткина, некогда жившего поблизости. Проектировали ее внутреннее пространство архитекторы Яков Лихтенберг и Алексей Душкин. Они решили прибегнуть к необычной для тех времен практике. В качестве образца в реализации своего творческого замысла использовали древнеегипетский храм Амона в Карнаке с колоннами, подобными цветку лотоса, и специфическим освещением. Говорят, нарком путей сообщения Лазарь Каганович страшно возмутился подобным совершенно антипролетарским сходством. Но Душкин изобретательно привел аргумент, выбивший почву из-под ног у большого начальника. Он воскликнул: «У них дворцы для фараонов, а у нас для народа». Проект был утвержден. Станцию построили за рекордные полгода, а затем она получила гран-при на международных выставках в Париже и Брюсселе, а также сталинскую премию. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Волгограде 21 час, в Екатеринбурге 23. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Юрий Ушаков не исключил.

0: случилось, рассказал дипломат журналисту Павлу Зарубину. Ушаков напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин упоминал о визите президента США на саммит АТЭС в Китае. Туда же отправится и российский лидер Владимир Путин. Силы ПВО за 12 часов уничтожили 109 украинских беспилотников, сообщила Минобороны России. Дроны сбиты, в частности, над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым и над Черным морем. США ждет суровое наказание. Они пожалеют о новых атаках на Иран, заявил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Мохиби. Агентство ТАСНИМ со ссылкой на источники уже сообщило о запуске ракет в сторону американских баз в регионе. Эта информация пока официально не подтверждена. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, если Иран ответит на якобы оправданную американскую атаку, то его ждут гораздо более мощные и масштабные удары, и от страны мало что останется. Руководство автоконцерна Volkswagen утвердило сроки прекращения выпуска автомобилей на 4 ключевых заводах Германии. Как пишут СМИ, источники, говоря о ситуации в автоконцерне, сравнивают его с «Титаником», который уже врезался в айсберг. Производство на заводе в Эмдене и Цвикау должно завершиться в 2031 году, в Ганновере – в 32-м, а в Никарзульме – в 2034 году. Производство перенесут на менее затратные площадки в Чехию, Словакию и Польшу. Сокращения могут затронуть до 140 тысяч рабочих мест. Совет министров Испании одобрил пакет срочных социально-экономических мер для Сеуты на 309 миллионов евро. 118 миллионов будут направлены на систему приема и размещения мигрантов, 90 миллионов на меры безопасности, еще 80 миллионов пойдут на поддержку местных предприятий. Как сообщает Кабмин, общий объем финансирования эквивалентен 16% валового внутреннего продукта автономного города. В конце июля Сеута, расположенная в Северной Африке, столкнулась с массовым проникновением мигрантов. Мэр бельгийского города Лёвена Мохамед Ридуани запретил проведение матча футбольной лиги Европы между брюссельским Юнионом и израильским Хапоэлем на местном стадионе. Встреча третьего тура общего этапа должна состояться 22 октября. По мнению мэра, матч не может состояться по соображениям безопасности. Представители Юниона уже консультируются со всеми сторонами для поиска решения данной проблемы. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Допрос Вассермана.
2: И снова прошу вас прощения за то, что из-за очередной моей поездки вы не можете поучаствовать в допросе, поскольку слушаете его в записи. Допрашиваю я сегодня методолога, нейрофизиолога, радиофизика и много кого еще в одном лице Нуралина Русламовича Латыпова по делу о том, почему несовершенно умных заметно больше, чем несовершеннолетних.
3: Да, поправлю, конечно, по профилю не радиофизику, а биофизик, и это как раз имеет отношение вот к этой теме.
2: Насколько я помню, физический факультет ты кончал по нескольким специальностям.
3: Да, я, по счастью, была советская экспериментальная программа, физический, биологический факультет и институт нейрокибернетики при Ростовском университете. И, кстати говоря, заодно, что мы были впереди планеты всей. Все эти программы Brain, которые в Соединенных Штатах и в Европе, которая сейчас интенсивно и финансируется, и продвигаются, и так далее. А ведь в 70-е годы программа «Интермозг» сэвовская управлялась как раз из Института нейрокибернетики.
2: Ну да, как обычно, мы открываем новые пути, а потом других по этим путям пропускаем вперед.
3: Да. Так вот, жизненный опыт достаточно богатые, плюс, значит, изучение фундаментальных основ этой проблемы позволяет мне кое-какие соображения высказать по поводу, условно говоря, сложившейся ювенильной

0: проблемы. В чем она заключается? Ну, начну с того, что, значит, современные подростки, не говоря уже про юноши и так далее, они габаритами абсолютно взрослые люди и даже превышают, так сказать, среднестатистических взрослых, да?
1: Ну да. Вот сейчас по дороге в студию на моем фоне сфотографировались несколько молодых людей, так, на глаз лет 20 каждый. Так все они на полголовы голову выше меня.
0: Кстати говоря, а вот я иногда с интересом смотрю одежду в детском отделе. И вы знаете, особенно меня забавляет 14-16 лет, но это еще пока идет по разделу детская, да, но она достаточно размеров, так сказать, превышающих мои габариты. Это имеет отношение к нашей теме. Дело в том, что габариты такие же или даже более значимые, чем у взрослых людей, не только весь организм в целом работает по-другому, он еще движется к взрослому режиму, да? Но самое главное, самое, значит, проблемное в этой ситуации, что мозги по-другому работают. Конечно, понятно, что мозги не отягощены особо излишними знаниями, это веление времени, да?
1: Не говоря уж о житейском опыте, который, как известно, накапливается всю сознательную жизнь.
0: Кстати, есть такая, по-моему, аглицкая максима: опыт – лучший учитель. Но никто так дорого не берет за уроки, как он. Эти уроки действительно очень дорого обходятся молодым людям. Всякие, самолюбования и селфи и так далее на крышах электричек и прочие всякие, так сказать, вещи, они стали уже мейнстримом.
1: Ну да, мужчина – это чудом выживший мальчик.
0: Ну, кстати говоря, по теории Вигена Геодокяна, значит, о соотношении и…
1: Советского геофизика.
0: Биофизика.
1: Представь себе, начинал он как геофизик.
0: Ну, в любом случае, у него достаточно интересная теория о стратегии мужской и женской особи в природе. Особи мужского пола рождаются больше. Природа заведомо, так сказать, делает запас, потому что по ходу действия, да, по ходу жизни представители мужского пола в большей мере убывают, потому что мужская стратегия, она рисковая. А это заложено, кстати говоря, в программу.
1: И не только у людей. У практически всех животных с разделением на два пола та же самая картина. Кстати, после Геодокяна это подтвердил Докинс, знаменитый генетик. Он проанализировал генетические механизмы, приводящие к такому различию. Но если очень коротко, все сводится к тому, что мужчина на производство единицы потомства расходует намного порядков меньше сил и времени, чем женщина. И это, опять же, относится практически ко всем живым существам, не говоря уже ни о чем прочем. Даже рыба закладывает, женская особь, в икринку несравненно больше питательных веществ, чем мужская особь, сперматозоид. То есть разница в энергии колоссальна. И поэтому одна мужская особь может произвести потомство с громадным числом женских, и поэтому мужчин не так жалко. А вот женщины должны обеспечивать еще, как правило, и какое-то выхаживание потомства.
0: Словом, вынашивание, в первую очередь, и так далее. Ну, кстати говоря, по поводу, значит, всегда критерием истины был эксперимент. Но такие эксперименты были проведены в гаремах турецких султанов в сираллях, так сказать, арабских правителей и так далее, когда, так сказать, сотня-другая, так сказать, детей вполне было обычным явлением. А, в принципе, мы немножко ответвились от нашей магистральной.
1: Ну, кстати, на всякий случай уточню переводы. Гарем – это запретный, а сираль – это дворец.
0: Да, но тем не менее явление, так сказать, в принципе, инвариантное, да. Так вот, значит, в чем проблема? Вот участились репортажи о гибели подростков на питбайках. К сожалению, понятно, сейчас мы об этом позже скажем, так сказать, по поводу регуляции мозговой деятельности подростков, но меня поражает недалекость, это мягко говоря, родители, которые вполне обладают взрослыми мозгами, а с анализом перспективы. Ведь, значит, чем умный отличается от мудрого? Умный найдет выход из любой ситуации, а мудрый такую ситуацию не допустит. Я впервые задумался, вот это сейчас питбайки и так далее, но я впервые задумался еще лет 50 назад, когда у брата моего, так сказать, школьного друга случилась трагедия, он разбился на мотоцикле. Я обратил внимание на статистику смертности. Мотоцикл – это, конечно, достаточно такое, так сказать, убийственное.
1: По этому поводу анекдот советских еще времен. Двое старых друзей, в данный момент работающих, один директором магазина мотоциклов, другой главным врачом станции скорой помощи, вместе ужинают, и врач спрашивает: «Ты сколько сегодня мотоциклов продал?» 10. «Интересно, а где еще двое?»
0: Да.
1: То есть 8 к нему уже прибыли.
0: Это было, когда, значит, номенклатура вот такого рода изделия была относительно неширокой, да? Сейчас появилось гигантское количество всякого рода самокатов, колес там и прочего, да. Но питбайки сильно выделяются в этой среде. Почему? Потому как они очень приличную скорость набирают, с одной стороны. С другой стороны, они заведомо, так сказать, рассчитаны на подростков, типа 12-14 лет.
1: Что тоже важно, они запрещены для использования на дорогах общего пользования. Ими разрешено пользоваться только на специальных тренировочных трассах с соответствующим проектированием, с соответствующими способами защиты. Ну и, разумеется, гоняют по этим трассам вообще в одиночку. То есть питбайк изначально проектировался для совершенно иных условий, поэтому средства безопасности в него заложены по минимуму.
0: Но даже если, допустим, вынести за скобку выезд несмышленыши, я позже скажу, почему я их так называю, да, на дороге общего пользования достаточное количество происходит трагических случаев. Вот я недалеко живу от парка Мещерский. Значит, вот эти неразумные родители запускают их вот на эту территорию, гоняют они по газонам, там мамы с колясками и так далее. Они с гиканьем, так сказать, на огромной скорости носятся туда-сюда. Допустим, на роликовых лыжах вот трассы есть, и ему несется навстречу под уклон, так сказать, на роликовых разогнался этот питбайк, где человек с условной головой, так сказать, за рулем сидит и прочее, да. Вот теперь давайте про условную голову. А дело в том, что, значит, механизм принятия решения, я вот в свое время, меня сподвигло на изучение медицины, биологии и так далее, участие, вот такая была очень интересная пионерская программа, пионерские санпосты, когда, значит, вот пионерского возраста дети овладевали как практическими, так и теоретическими знаниями медицины, оказанием первой помощи, наложением шин и так далее. Допустим, я помню даже перевязка головы, бабушкин чепчик, значит, это самое, или повязка Гиппократа и так далее, и так далее.
1: На всякий случай поясню, что бабушкин чепчик в данном случае – это одна из форм перевязки головы с довольно надежной фиксацией. Ну и в то же время не мешающие слишком сильно мимике и работе челюсти.
0: И вот нас учила нас, ну, замечательная медсестра Мария Алексеевна, она бывшая фронтовая медсестра, и человек фантастический и так далее. И вы знаете, очень нелепая смерть остановила ее жизнь. Происходило это так. Она, значит, в продовольственный магазин буквально через дорогу от ее дома. И когда она переходила дорогу, на дороге появился мотоцикл. Он, в принципе, ничего не нарушал, этот мотоцикл. Но она сначала попыталась перебежать дорогу, а на середине дороги она начала, так сказать, дергаться. Значит, видно, было раздвоение сознания, то есть часть сознание, я сейчас, естественно, модельно говорю, была за то, чтобы она продолжала перебегать, а вторая, чтобы она вернулась переждать, да? И она, вот это дергание на дороге, ровно, так сказать, произошло по трассе мотоцикла. Это особенно трагично, что этот человек прекрасно знал медицину, значит, и многие, так сказать, вещи о функционировании мозга и прочее, прочее, прочее, да?
1: Кстати говоря, я сам всегда, прежде чем переходить дорогу, оцениваю, кто там приближается, и, соответственно, заранее просчитываю, перебегать или стоять. Один раз было зимой во время гололеда, перехожу дорогу перед автомобилем, находящимся на достаточно большом расстоянии, иду, естественно, не торопясь, чтобы не поскользнуться, иду с огромным запасом, но водитель на всякий случай посигналил, я резко обернулся на звук, и этого хватило, чтобы потерять равновесие. Упал прямо посреди дороги, и каким-то чудом я успел ноги поджать, водитель успел на гололеде немного сдвинуться в сторону, и мы разминулись на считанные сантиметры. Это я к тому, что даже если ты все рассчитаешь, какие-то неожиданности, к сожалению, возможны.
0: Но я все-таки приведу еще один документальный, так сказать, пример. Я не буду называть фамилию, значит, олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Его молодой сын навещал свою маму, и мама его даже провожала. И он переходил дорогу, причем она была свободна, эта дорога. Это был вечер и так далее. И вдруг на огромной скорости, как потом показало, так сказать, это под 200 км в час, значит, гламурная дамочка на спортивной машине, так сказать, человек, хоть он молодой и так далее, он не успел среагировать. И она его сбила насмерть. Это была, значит, трагедия и так далее. Я к чему все это веду? Знаете, я даже вот сейчас озвучу термин, который я бы ввел. Но вначале я скажу, откуда этот термин появился. А был такой интересный, так сказать, исследователь по фамилии Буридан. И вот он интересную притчу привел. Буриданов осел, от этого появилось это выражение. Значит, осел стоял перед двумя кормушками. Справа была кормушка с сеном, слева с соломой. И осел никак, у него раздваивалось сознание, никак не мог решить, с чего начать, с сеном или с соломой.
1: Ну, в дошедшем до нас, в массовом сознании варианте этой притчи все еще хуже. В обеих кормушках сено и совершенно одинаковое. Осел никак не может выбрать.
0: И вот в итоге его, короче, осел перед полными кормушками сдыхает от голода, да? Вот это называется Буриданов осел. Я бы ввел термин, прежде чем вот сейчас по сути, да, перейти к основной теме, Буриданова сознания. Дело в том, что мы все обладаем в той или иной степени Буридановым сознанием. Что это означает? Мозг – это сложнейшая система. Сложнее, скорее всего, во Вселенной ничего не существует, да? Механизм принятие решения, сознательного или подсознательного, чрезвычайно сложен, потому что это приблизительно напоминает мозговой штурм. Огромное количество мнений, аргументов и так далее, да? И есть модератор, который суммирует, отсеивает и так далее, и в итоге, так сказать, выбирает вот то или иное решение. Модератором в человеческом мозге служит так называемая часть коры, префронтальная зона. Это и фильтр, и, так сказать, интегратор, все, так сказать, в одном лице, да?
1: Ну и находится это...
0: Да, где-то за... Вот,
1: сразу за лбом.
0: За лбом, да. Так вот, значит, дело в том, что префронтальная часть коры созревает позже всех остальных структур мозга. И достаточно часто, особенно вот в наше современное время, префронтальная зона, значит, в полную мере выполняет свою функцию годам аж 25. Представляете, до 25 лет у него и гормональные выбросы, и разные другие соблазны, и разные, так сказать, всякие интернет-наводки, уже не говоря про наши некоторые федеральные каналы, которые тоже, так сказать, провоцируют молодых людей на совершенно какие-то нелепые и опасные вещи. А префронтальная не функционирует. Она, так сказать, не отсеивает. Это вот как раз про мудрого, который не допустит такой ситуации. И что, кстати, в советское время, сколько много ругани по поводу совка и так далее не было, да? Значит, пионерская, комсомоль, всякого рода, так сказать, школьные программы, значит, родительские всякие комитеты, более ответственные родители, все это создавало как бы внешнюю префронтальную зону. И при всем при том, что прорывались вот эти проблемы, но все-таки масштаб был совершенно иной. Сейчас же, во-первых, вы знаете, я не помню, или три... От 3 до 5 миллионов разные цифры озвучивают, когда Дзержинский стал бороться, программу возглавил борьбы с беспризорностью, да?
1: Не возглавил, создал, по сути.
0: Даже создал, да. Так вот, я хочу сказать, те беспризорники были, ну, физическими беспризорниками, потому что огромное количество родителей в гражданской войне, там, от ТИФа и так далее погибли, да, и прочее. Но я сейчас, вы знаете... Я хочу сказать, что мы имеем огромное количество беспризорников. Это при живых родителях. Да, он приходит домой, у него есть дом, у него есть родители и так далее. Но эти дети безнадзорные. Может быть, да, беспризорники – это прямой термин.
1: Родители... Добавок ко всему хорошему. Если в советское время, да и в имперское время, в общем-то, нормой считалось одернуть не в меру расшалившегося ребенка или подростка, явно собирающегося похулиганить, то сейчас, насколько я понимаю, в основном с подачи тоталитарной секты либералы, у которой один из главных догматов – благотворность неограниченной свободы личности без оглядки на общество. Так вот, сейчас принято любую попытку урезонить того, кто явно ведет себя опасно для себя и для других, такую попытку автоматически объявляют вмешательством в личные дела, нарушением свободы личности, ну и порой доходит даже до разных форм административной ответственности за это.
0: Так вот, я сейчас хочу как раз зацепить вот, значит, этот термин «административная ответственность». Дело в том, что вот сейчас расцветает мошенничество, да? Потому что есть такая присказка «Бог справедлив, но черти проворнее». Преступность всегда проворнее. И преступность еще и более давние времена пыталась использовать молодежь, подростков и так далее, да, несмышленыши. Вот я уже объяснил механизм, да. Во-первых, так сказать, молодежь склонна к романтике, так сказать, героизму, так сказать, такому героизму, не это, не, будем так говорить, нерациональному, да? Точнее, я бы слово «рационально» здесь не подходит, так сказать, неоправданному, да? Так вот, дело в том, что, пользуясь лазейками в Уголовном кодексе, зачастую людей, молодых людей, не достигнувших совершеннолетия, которые не попадают под статью, значит, по высшей мере там и прочим, по жестким, так сказать, мерам наказания, даже используют для совершения, так сказать, террористических актов.
1: Кстати, насчет высшей меры. Есть такой расхожий миф, что при Сталине детей расстреливали. На самом деле проверено, что это совершенно не так. Единственный несовершеннолетний, расстрелянный в СССР, расстрелян при Хрущеве, причем расстрелян за такие преступления, пришлось. Дело тут в том, что в 1932 году было разрешено применять к 12-летним полную ответственность по нескольким уголовным статьям. Достаточно тоже серьезным, но до того несовершеннолетним давали не больше половины максимального срока. По этим статьям стали давать полный, но ни одна из этих статей не предусматривала смертную казнь. А об остальном после новостей. Не переключайтесь.
2: Допрос Вассермана. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
5: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник».
6: Мне кажется, что ты...
7: Это проекция.
6: Но я хочу...
7: А это зацикленность на себе.
6: Нет, дело не в этом.
7: Вытеснение и отрицание.
6: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
8: В студии. студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Владимир Путин отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии. Показателями российский лидер поделился на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. По словам Владимира Путина, Россия в числе ведущих торговых партнеров республики. Доля во внешней торговле составляет 26 с лишним процентов. В 2025-м товарооборот увеличился на 25%, а с января этого года прибавил еще 36%. Почти 90% всех платежей проводится в национальных валютах. Садыр Жапаров отметил, что двусторонняя повестка многогранна. Наиболее актуальным направлением сотрудничества он назвал сферу энергетики и поблагодарил лидера России за бесперебойные поставки ГСМ в Киргизию. Главной темой переговоров президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайпа Эрдогана в Бишкеке стала ситуация вокруг Черного моря. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Главы государств сегодня провели встречу в Бишкеке, где проходит саммит ШОС. По данным РИА Новости, переговоры продлились 1,5 часа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, чем являются антироссийские заявления ФРГ, прозвучавшие в годовщину начала Второй мировой войны. Глупостью и необразованностью или же намерением вернуться к истокам. Дипломат также добавила, что Германия получит от Москвы достойный ответ на антироссийские решения. Сегодня министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль объявил, что вызвал посла России в Берлине из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге, а также анонсировала расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине и закрытие дипмиссии в Бонне. В Латвии начали строить полосу укрепления вдоль границ с Россией и Белоруссией, сообщает местный новостной портал. Балтийская линия обороны – совместный проект трех прибалтийских стран по созданию эшелонированных укреплений. О планах строительства объявили еще в январе 2024 года. По информации СМИ, на восточной границе будет создано около 27 километров противотанковых рвов. Общие инвестиции в первую очередь проекта составляют около 13 миллионов евро из бюджета Минобороны Латвии. Международная федерация баскетбола в декабре примет решение по вопросу возвращения российских сборных и клубов на международные соревнования, в том числе в формате 3-3, сообщается на сайте организации. Она намерена тесно сотрудничать с МОК. Баскетбол и баскетбол в формате 3-3 входят в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Допрос Вассермана.
1: И снова прошу прощения за то, что вы не можете поучаствовать в допросе Нурали Нурисламовича Латыпова по делу о том, почему несовершенноумных больше, чем несовершеннолетних, поскольку, к сожалению, слушаете сейчас запись, а не прямой эфир. Я все-таки стараюсь, чтобы большая часть того, что вы, на мой взгляд, могли бы спросить, получила ответы. И сейчас все-таки один из важнейших вопросов – это, ну, во-первых, как установили, что именно префронтальная зона отвечает за
0: принятие окончательного решения.
1: Да, и за взвешивание всех вариантов. Ну и, во-вторых, а что же делать с теми, у кого она еще только в процессе развития. Причем делать обществу в целом.
0: Про наказание мы еще вернемся, да? Это тоже важный, так сказать, момент. Но одними наказаниями проблему не решить. Они нужны. Нужна обязательно, значит, во-первых, если говорить про наказание, обязательно публичность. Потому что некая публичность присутствует в процессе героизации этих преступных поступков, да? Вот это тоже, значит, тягу к романтике, так сказать, к приключениям, но она, так сказать, тоже в программе. эксплуатируют специалисты, преступные, так сказать, превращают в героический поступок борьбы с обществом, со своей страной, ну, да, там, и прочее, и так далее.
1: Позволю себе процитировать одну из моих реплик на заседании Государственной Думы. Ну, она в начале заседания, когда обсуждают текущую повестку, это обычно не транслируется, поэтому цитирую по памяти. Преступные психологи веками совершенствовали технологию вовлечения несовершеннолетних и несовершенноумных в противоправную деятельность. Века полтора назад такие заказы возникли уже и на государственном уровне. В результате, в частности, сейчас двуногие беспилотники поджигают все подряд от релейных шкафов на железных дорогах до автозаправок. То есть тут дурная лихость и целенаправленная преступная работа.
0: Я бы только термин поправил. Не дурные беспилотники.
1: Двуногие беспилотники.
0: Или двуногие безмозготники, да? Вот что-то в этом роде. Значит, дело вот в чем. Что касается мотивации, я уже говорил про такую определенную героизацию. Потом, к сожалению, в 90-е сформировалась вот такая, так сказать, максима «срубить бабла по-легкому». Это стало вот как бы таким клише, так сказать, да, которое широко по горизонтали, так сказать, в этой среде. Я сам лично очень много раз с этим сталкивался, слышал, видел и так далее. Но я вообще хочу сказать, что 90-е разрушили принципиально префронтальную, так сказать, общественную зону не только несовершеннолетних, но и вполне людей, так сказать, уже зрелого возраста.
1: Ну, а заодно доказали силу художественного слова, поскольку капитализм мы построили в строгом соответствии с книгой Носова «Незнайка на Луне».
0: Да, прекрасная книга, которая суть капитализма объясняла на детском уровне, причем блестяще. Я советую, так сказать, детям, кроме «Волшебника изумрудного города» и так далее, «Незнайка на Луне», так сказать, обязательно.
1: Ну, собственно, желательно прочесть всю трилогию Носова. Если смотреть на нее с общественной точки зрения, то «Приключения Незнайки и его друзей» — это, так сказать, золотой век социализма, это рубеж 1950-60-х годов. «Незнайка в солнечном городе» — это описание коммунизма, такого, каким он тогда виделся. Ну, не казался, виделся, потому что его все-таки не было, да и до сих пор нету, но надеялись, что он будет выглядеть так. И «Незнайка на Луне» — это капитализм периода начального накопления.
0: Ну да, период накопления капитала это называется. Так вот, я, кстати говоря, сразу добавлю, для детей, кроме «Волшебника изумрудного города», дело в том, что Носов, Волков и Алексей Толстой для меня, так сказать, вот они вот на одной полочке, так сказать, да. Это прекрасная сказка «Буратино», очень с моральными и, значит, воспитательными мотивами. Не в качестве, так сказать, нотации, а в качестве вплетенного в приключенческую. Это, конечно, и продолжение «Волшебника изумрудного города», там, скажем, Урфин Джюс и его «Деревянные солдаты» и прочее. И, конечно же, и сюда же и зарубежный один из авторов – это Джанни Родари с Чиполлино. Я считаю, что напрасно…
1: Ну, кстати, что касается книг Толстого, Волкова и Носова, они тоже отталкивались от зарубежных прототипов, но оттолкнулись очень далеко. Так что в итоге у Буратино с Пиноккио практически ничего общего, кроме длинного носа.
0: Да, но оттолкнувшись… «Волшебник страны Оз» тоже прочитал. И скажу так, либо я был все-таки заряжен в детстве сильно, либо все-таки, значит, Волков превзошел учителя, да, или оригинал. Это то же самое с «Пиноккио» Алексея Толстого. Я вот, простите, Антон Александрович, я просто хочу на этом, почему мы остановились. мы перестали наши же основы вот, мировоззрения, которые в детстве закладываются, вот наши наработанные, да, наш золотой фонд использовать. Значит, под откос идет сознание ребенка именно вот в тот период, когда вот эти вещи можно было озвучить, значит, прочитать и прочее, прочее. Так вот, давайте все-таки дальше. По мере того, когда, значит, провозгласили, значит, ну, у меня даже слово «либералы» никак не укладывается, либерасты, так сказать, да, значит, вначале они под сурдинку социализм с человеческим лицом. Вот под сурдинку они создали капитализм со звериным лицом. Мне приходится ухаживать за могилой моей мамы на Троекурском кладбище. Какое количество братков там похоронено, я вижу, да? Ведь это никакое Чикаго, так сказать, не сравнится с тем, что, так сказать, натворили в 90-е, так сказать. Значит, кстати говоря, братки тоже не сильно были отягощены префронтальными, так сказать. Ведь префронтальную зону можно развивать, можно угнетать. То есть ты обозначаешь проблему, но тогда скажи, как решать ее, да? Конечно, у меня готового рецепта нет. Но я, знаете, на что обратил внимание? Может быть, потому что я сам как бы вот такого рода участие в олимпиадах у меня было и прочее. Но я все-таки обратил внимание, что подростки, которые достаточно серьезно изучали физику и математику, вы знаете, у них префронтальная, значит, зона созревала даже раньше срока биологического. Именно такого рода дисциплины формируют перспективное, так сказать, сознание. Умение, так сказать, разглядеть за деревьями лес. Потому что вот это известное «не видел за деревьями леса».
1: Ну и моя любимая целостная картина мира тоже в значительной степени способствует умению прогнозировать, умению просчитывать отдаленные последствия, именно потому, что она концентрируется на механизмах взаимосвязи. Но не буду на этом подробно останавливаться. Кому интересно, просто напомню, загуглите «Анатолий Вассерман», в кавычках, чтобы искалось целиком, в следующих кавычках «Целостная картина мира» и в третьих кавычках «Четыре книги», потому что я подобрал действительно четыре книги, изучение которых способствует формированию хотя бы общего контура этой картины. Но это...
0: Ну, если вы про книги, значит, я, конечно, очень не люблю, когда втискивают в новостную, так сказать, или какую-либо программу, так сказать, ну, шкурную рекламу, да?
1: Нет, ну... Эти книги
0: мои. Нет. Но дело в том, что я как раз тогда заодно прибавлю пару своих книг, да? Это «Турбулентное мышление» и «Бегуди для извилин». Книги, которые позволяют мыслить эффективно. Мое участие в олимпиадах, в программе «Что, где, когда» и так далее вполне доказало действенных этих методов, и поэтому я поделился в этих книгах. И я думаю, что для подростков... Кстати, про «Что, где, когда». Я считаю, при всем при том, что человеком был неоднозначным Владимир Яковлевич Ворошилов, но как минимум в советское время, я считаю, по-идиотски, так сказать, за кремлевской стеной, не оценили то, что он в итоге сотворил. Возможно, он не ставил социальных никаких задач, но он вполне заслуживал и героя соцтруда, и Ленинской премии и так далее, потому что культовая программа «Что, где, когда» позволила огромному количеству молодых людей, подростков, детям повернуться лицом к знаниям, книгам и так далее. Именно вот этим должно заниматься государство.
1: Ну, для справки. Спортивное движение «Что, где, когда» началось в 89 году, между прочим, с разработки моего сегодняшнего гостя и его брата, рейтинга сложности вопросов. Так вот, спортивное это движение действует по сей день. И только в официальных турнирах, о которых направляют отчеты в Международную ассоциацию клубов «Что, где, когда», участвуют ежегодно примерно 4,5-5 тысяч команд. Ну, понятно, какие-то возникают, какие-то распадаются. Если же учесть неофициальные турниры, вроде, скажем, внутри институтских или даже внутри школьных, то команд никак не меньше 10 тысяч. Вот такой вот охват.
0: Ну, я хочу, пока есть время у нас, еще один момент обозначить. Мы сейчас переживаем бурный рост, значит, всякого рода, так сказать, программ искусственного интеллекта. Это и наши отечественные Алисы Гигачаты, это и чат-GPT, это и дипсики, и прочее-прочее.
1: Ну, да? Насчет отечественных у меня есть сильное сомнение. В основе там цельнотянуты американские или, в лучшем случае, китайские системы, просто дополнительно обученные на наших данных.
0: К сожалению, это при всем при том, что я уже озвучивал, что программы «Интермозг» и так далее, да, и «Перцептрон» и так далее, все это советское время было впереди планеты всей. Но я сейчас не об этом. Я сейчас хотел бы вот о чем. Два нюанса. Первое. Вот есть такой синдром моряка. Этим страдали моряки, сошедшие на берег, или вернувшиеся из, значит, призывного этого солдатского, так сказать, пребывания молодые люди. Вдруг, парадоксально, так сказать, они молодые, пышущие здоровьем, так сказать, и гормоны играют, и у них неудача в постели. Кстати, очень много проблем из этого было. Потому что тогда многие еще не понимали причину. А причина очень простая. Организм, эволюция устроила так, что если в организме что-то не задействовано, либо ликвидируется орган, либо функция, ну, либо, так сказать, ставится на режим спящий и прочее, да? Ну, то, что было не задействовано, так сказать, в это время отключалось, и чтобы заново завести. Я к чему вот с такого низа поднимаю? Мозг точно так же устроен. Если не задействован, он функционально усыхает.
1: Кстати, для справки. Мозг потребляет примерно четверть общих энергозатрат организма, при том, что весит...
0: 2%.
1: Да, да, где-то так, 1/40, 1/50 в таких пределах. Так вот, соответственно, организм старается, когда есть возможность, максимально сокращать энергозатраты на мозг и желательно ему такой возможности не предоставлять. Чем чаще ты работаешь головой, тем лучше она работает.
0: Ну, это понятно, потому что таким образом мозг пытается не убить, значит, фундамент, на котором он базируется, да? Потому что другой части организма тоже. Но программа, вот, которая, так сказать, позволяет сохранить эту основу, она переходит в свою противоположность, потому что ленность ума, про которую Пушкин еще говорил, да, она продуцирует большое количество эндорфинов. Значит, лениться умом, получать большое количество на этих наших естественных опиатов. Но это тоже вот к той программе относится. И в этом плане нужно, опять же, префронтальную включить и понимать, чем это закончится. И вот я хотел еще сказать про еще один нюанс ИИ. Я время от времени обращаюсь за справкой и так далее. Но, вы знаете, практика показала, что в ряде случаев обращение в депрессивном состоянии подростка к ИИ привело к тому, что тот ему порекомендовал суицид. Это доказано, так сказать, факт. Недавно проведенные эксперименты по, так сказать, значит, игровой имитации войны, где, так сказать, принимал бы решение искусственный интеллект, он не видел никаких препятствий применения ядерного оружия на любом этапе. Хоть стой, хоть падай.
1: Да уж. Но все-таки вернемся к нашему интеллекту, а не к его имитаторам, и попробуем все-таки дать советы, ну, понятно, не самим детям, точнее, подросткам. Подростковый период отличается, помимо прочего, очень скептическим отношением к советам взрослых. Попробуем хотя бы подсказать родителям, воспитателям, учителям, что им стоило бы делать. Понятно, это будет далеко не исчерпывающая рекомендация, и кроме того, люди настолько разные, что нет ни одной рекомендации, которая была бы полезна для всех, но все-таки хоть что-то попробуем.
0: Я скажу, на первом месте я бы поставил программу тотальной ликвидации беспризорности. Это звучит парадоксально, но не так парадоксально в связи с теми объяснениями, которые я дал.
1: Ну да.
0: К сожалению, она достигла, ну, так сказать, катастрофических масштабов.
1: Функциональная беспризорность.
0: Да. Родители, значит, Антуан де Сент-Экзюпери говорил, что мы в ответе за тех, кого приручили. Тем более мы в ответе за тех, кого родили. Я уже не говорю про вот эту безотцовщину, так сказать, да, про, так сказать, значит, детей с одним родителем. Естественно, одному родителю гораздо тяжелее создать систему, значит, контроля, воспитания и прочее. Ну, и много другого. Значит, естественно, в этом плане как-то надо встряхнуть родительское сообщество, да, попытаться, так сказать, все-таки достучаться. Ну, а до кого невозможно достучаться, вполне, так сказать, надо ужесточить меры уголовной ответственности родителей за совершенные подростками преступления. Значит, как это было, ну, скажем, когда ОБХСС советская, неэффективно работающая, пока не перешло к тотальной конфискации.
1: Ну, на всякий случай расшифрую. Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Но, учитывая, что социалистический означает в переводе «общественный», получается, что этот отдел занимался борьбой с тем, что действительно затрагивало прямо или косвенно каждого в стране.
0: Ну, тотально всех родственников, значит, и прочее охватывали, так сказать, обыски, инвентаризации и так далее, конфискация имущества, спрятанного там у всяких, значит, двоюродных, там, троюродных и прочее, прочее. Я к чему это? К тому, что не только сам несмышленыш, который совершил это преступление, а сейчас, к сожалению, тяжесть этих преступлений, так сказать, растет, и количество этих преступлений растет. Не надо быть страусом, не надо за это зарывать голову в песок.
1: Тем более, что страусы никогда так не поступают.
0: Ну, это на самом деле, модель.
1: Ну да, на самом деле страус прикладывает голову к земле, чтобы расслышать, нет ли поблизости какого-нибудь топота. И если есть, то на него реагировать. Но зарывать голову,
0: но,
1: это уже чисто человеческое поведение.
0: Антон Александрович, вот здесь, вот в этом моменте вы совершенно напрасно в эти детали ушли, потому что, когда очередное интервью давал Лев Николаевич Толстой и автоматически хлопнул комара у себя на лбу, аж подскочил этот журналист. «А, как же, Лев Николаевич,
1: непротивление
0: злу насилия». Толстой, недолго думая, так сказать, ответил ему: «Не надо жить так подробно». Поэтому речь идет вот о том, что, так сказать, закрывать глаза, что само рассосется и так далее. Практика показывает, что не только не рассасывается, но и грозит тяжелыми осложнениями. Значит, второе. Я считаю, искусственно, конечно, возвращать. Я был свидетелем того, как разрушалась комсомольская организация Советского Союза, да? Вот. Вместо этого, так сказать, сначала какой-то Российский Союз молодежи, так сказать, где быстренько присосались и так далее. И в итоге в ничто превратилось. Я не переоцениваю. Там тоже было много функционеров всяких, прилипал и так далее, да? Но все-таки это была общественная организация, которая объединяла молодежь. И пионерские лагеря.
1: Сейчас, кстати, попытались создать движение первых, но в него включили фактически все школьные возраста вместе, тогда как надо с ними
0: дифференцированно
1: очень по-разному обращаться.
0: И вот речь не идет о том, это уже дважды нельзя войти в одну реку, Речь не идет о том, чтобы, так сказать, снова октябрятскую, там, пионерскую, комсомольскую, так сказать, да, структуру. Но у Советского Союза были очень значимые наработки в разного рода, так сказать, решения разного рода проблем. Были колоссальные ошибки. И зерна от плевел отделять и использовать наш опыт, в том числе и дореволюционный опыт, я считаю, это обязанность, в том числе, Анатолий Александрович, и законодательных, так сказать, структур.
1: Ну, я, к сожалению, уже не законодатель, но постараюсь доводить до сведения своих знакомых по тем временам, когда я был законодателем, и эти предложения тоже. Бог даст, может, подхватить.
0: И я думаю, что мы время исчерпываем уже.
1: Ну, если... к сожалению, время – это самый дефицитный
0: ресурс.
1: Но
0: я хочу все-таки в заключение сказать, вот я хорошо знаю, что такое пропаганда, пиар там и всякие прочие вещи, да? Как это, так сказать, работает, значит, в общественном, индивидуальном сознании и прочее. Я просто хочу сказать, что наша пропаганда, она сейчас очень жидкая. Это мягко говоря, да?
1: Ну, блистает своим отсутствием.
0: Вот. Она формально есть, но она бездарная, с отсутствием, так сказать, значимых аргументов. Значимых, обращаю внимание, да, неформальных. И я считаю, что, ну, хорошо бы, если бы...
1: Ну, а я считаю, что о проблемах пропаганды это уже отдельная тема, и, боюсь, не на один час. До свидания.
0: До свидания.
2: Допрос Вассермана. В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Контроль за повреждениями самолетов. Контекст. Приближение жилой застройки к аэропортам и наличие поблизости свалок привело к неприятному результату. Территории воздушных гаваней все чаще становятся колониями для птиц, а столкновение стай с самолетами – причиной их повреждений. Ущерб летательным аппаратам наносится и во время обслуживания. Перевозчики критикуют аэропорты за недостаточную работу по предотвращению этих угроз. Чтобы избежать ЧП, Минтранс расширит перечень факторов риска в гражданской авиации. В него планируется включить пункты о столкновениях с птицами и другими представителями фауны, а также о качестве выполнения авиационных работ на земле. Эти индикаторы влияют на безопасность полетов. Если компании не будут своевременно реагировать на инциденты, их ждет проверка Ространснадзора. По данным авиационных властей, число случаев столкновения лайнеров с птицами во время взлета и посадки неуклонно растет. Аэропорты нуждаются в дополнительных средствах отпугивания пернатых. Несколько лет назад произошло показательное ЧП. Самолет уральских авиалиний, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. И только благодаря чудесной случайности никто не погиб. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, на час меньше в Калининграде, в Перми полночь. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Посольство России в Германии назвало бездоказательными обвинения властей ФРГ в инциденте в Лейпциге. Иран начал ответные атаки на военные базы США. Подробности далее. Женщина пострадала в результате удара дрона ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Согласно данным, беспилотник атаковал гражданский автомобиль на участке автодороги в Ракитянском округе. Пострадавшую доставили в больницу. Ранее в Минобороны сообщили, что всего силы ПВО за 12 часов уничтожили.

0: Ипцига являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев. Он назвал этот эпизод состряпанной провокацией, которая служит исключительно целям киевского режима и европейским милитаристам. Нечаев также добавил, что обвинения немецких властей в адрес России бездоказательны, и выразил сожаление, что правительство Германии продолжает курс на планомерное разрушение некогда прочного каркаса двусторонних взаимоотношений. Военные Ирана начали ответные атаки по военным базам США, сообщил телеканал Пресс-ТВ. Ранее появилась информация о том, что Вашингтон нанес удар по аэропорту города Джерофт на юге-востоке Исламской Республики. Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно написано, а США дали Тегерану много возможностей для заключения сделки. Жертвой атаки с ножом на Таймс-сквер в Нью-Йорке оказалась вице-президент Bank of America Эрин Пьяченти, сообщает газета «Нью-Йорк-Пост». Отмечается, что топ-менеджер получила ножевое ранение в живот. Еще один человек пострадал, он госпитализирован. 31 августа женщина, вооруженная двумя ножами, на Таймс-сквер напала на прохожих. Прибывшие на место сотрудники полиции попытались убедить нападавшую сложить оружие, но она отказалась сдаться. В результате стражи порядка застрелили ее. Информация о мотивах нападения не приводится. Еще 30 новых школ построят в России до конца года. Они смогут принять более 30 тысяч учеников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Мишустин отметил достойный темп развития системы образования в стране. По его словам, показатели стали результатом реализации национального проекта «Молодежь и дети», работы региональных властей и муниципалитетов, усилий родителей, учителей и учеников. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
2: Радио «Спутник» продолжает свою работу на полях Восточного экономического форума. Александр Кузьмак, Данил Залюбовский с вами. Ну, не только мы вдвоем, Саш, но еще и у нас гость Александр Калинин, президент «Опоры России». Александр, здравствуйте.
3: Доброго дня.
4: Вы знаете, я бы сейчас хотел бы вот с чего начать. Здесь ожидаются большие дожди и грозы.
2: Что тебе предупредили?
4: Да, то там МЧС предупреждает, да. И тем не менее... И даже говорят, что там настроение должно быть хуже. Нет, мне кажется, здесь на Восточном форуме настроение у всех такое очень деловое и вообще очень интересные встречи каждый раз происходят. А тем более, когда такие встречи происходят раз в год, и мне очень интересно узнать, что изменилось с тех пор вообще, что интересного происходит. Мы с Александром Сергеевичем беседовали год назад здесь, в этой же студии, и я поэтому тем более рад продолжить этот разговор. Я, вы знаете, вот с чего хотел начать. Я вот в этом году стал пристальнее изучать биографию наших героев. И знаю, что вы из Челябинска. Правильно?
3: Да, родом.
4: Вот.
3: Урал, опорный край держаны.
4: Вот. Это, во-первых. А второй, суровый край. Челябинск — это такой, я бы сказал, край людей с жестким мужским характером. Про него легенды слагают. Что про Челябинск, что про Екатеринбург там и так далее. Вот как вам это помогает? Такой вот вопрос, типа протокола. Вы это чувствуете? Насколько это помогает в жизни? Уральский характер.
3: Люди привыкли.
4: Опору дает?
3: Конечно, да. Ну, во-первых, это история. Урал, между прочим, связывает воедино европейскую и азиатскую часть страны. И это очень чувствуется. Много национальностей живет на Урале. Очень богатая история. Знаете, что в Екатеринбурге находится музей краеведческий? Там стоит идол деревянный. И этому идолу 11 тысяч лет. Это древнейшее деревянное культовое сооружение в мире. Mm-hmm. То есть вообще-то, если смотреть вглубь истории нашей страны, она началась далеко-далеко за то, что описано у Карамзина. И когда соприкасаешься с этим, в том числе и на Урале, то понимаешь, насколько мы ответственны за то, что нам предками дана такая страна, и мы ее не просто должны сохранить, мы должны ее и обустроить тем, чтобы наши дети жили в сильной, процветающей, многонациональной стране.
4: То есть там не только танки и трактора, но и первые люди.
3: Думаю, что да. Вот, кстати, первые плавильные производства тоже появились.

0: Уже на Урале, так называемый Аркаим. Это были большие такие поселения, где впервые, в общем-то, может быть, даже и в мире, выплавлялись бронзовые орудия труда и украшения.
1: Она вообще берет гордость, на самом деле, за тот факт, что в каждом, какой ни возьми город, Челябинск, не знаю, там вот тот же Хабаровск, родина китов и самолетов, всегда есть что-то, да, не то что градообразующее, а внутри такое символически ценное. Это переходит из разряда гордости за малую родину, всей страной абсолютно, что в каждом, даже самом отдаленном поселке, поселении, конечно, не знаю, субъекте есть то, чем гордиться. Но предлагаю перейти ближе к теме. Да, такое преамбула символическое есть, мы немного подняли настроение, который нам подпортил дождь немного. А теперь к теме. Александр, в каком вообще сейчас состоянии находится вот то, что называется малый и средний бизнес? Потому что все, абсолютно все сейчас кричат об экономическом кризисе, о том, что у нас тяжело вести бизнес. Вот в каком
2: бизнес объективно? Кричит.
1: Да, то бизнес кричит. Бизнес... Вопит, я бы даже сказал.
2: Да, его все время не устраивает. То ключевая ставка, то отношение к нему государства и так далее.
1: Санкционное часто. Давление, в частности.
0: У нас... На Пыре России будет отмечаться 25 в следующем году, и, естественно, у нас накоплен уже большой пласт аналитики, исследований, мониторинга. С Промсвязьбанком мы ежемесячно ведем мониторинг состояния настроения малого и среднего бизнеса, так называемый индекс RSBI, Russian Small Business Index. Так вот, действительно, уже несколько месяцев настроение в малом бизнесе меньше 50 пунктов, то есть скорее, как говорится, пессимизм, чем оптимизм. Не намного, правда, меньше, там 49,6, но тем не менее. Главный вопрос сегодня в бизнесе – это то, что рентабельность ведения, доходность бизнеса резко снизилась. Это какой бизнес не возьми, в основном это и крупный, и малый, и средний. И вот это основной, наверное, экономический вызов на сегодняшний день. Прибыль – это ведь не просто там, ну, масло на бутерброде. Это прежде всего источник инвестиций. И мы видим, что прежде всего инвестиции резко снизились, а то бурное инвестирование, которое было на протяжении, к примеру, последних 5 лет, фактически сам вот механизм, за счет чего и развиваться инвестициям, он из себя исчерпал. Было совещание у президента нашей страны по стратегическим проектам, и президент потребовал от властей экономических разработать механизм возврата на высокую степень инвестиций с 2027 года. И, в принципе, сейчас уже идет и дискуссия в экономических кругах, за счет чего это можно сделать. У нас, благодаря пониманию, что происходит в малом бизнесе, тоже такие предложения есть. Поэтому, я думаю, дискуссии после выборов в Государственную Думу они усилятся, но и я думаю, что мы услышим и определенные задачи. Президент озвучит на пленарке Восточного экономического форума буквально через 2 дня.
1: А позвольте небольшое уточнение. Есть ли какая-то градация по сферам? То есть какие сферы, если так можно выразиться, страдают сегодня в большей степени?
0: Что такое издержки? Это прежде всего стоимость труда. У нас... С одной стороны, можно гордиться, что зарплаты выросли, но учитывая, что у нас на рубль зарплаты почти 45 копеек, там еще нужно платить взносов, налогов, если не больше, с учетом НДС, то, конечно, это очень чувствительная сфера для бизнеса, это стоимость труда и связанное с ними налогообложение. И вот это, наверное, главный фактор того, что у нас дорогие цены, и они... по многим позициям неконкурентоспособны, к примеру, с китайским производством. Второй большой момент – это увеличилась фискальная нагрузка. И не только на малый бизнес, но и на крупный бизнес. И уровень уже фискальной нагрузки у нас выше среднемировой. И это тоже вопрос конкурентоспособности экономики. Третий момент – тарифы естественных монополий. Последние годы они росли такими темпами, что, конечно, это существенная часть затрат, и не только, кстати, в бизнесе. Муниципалитеты тоже говорят, что нагрузка на муниципальные бюджеты стала колоссальной по тарифам естественных монополий. Чем больше ты делаешь благоустройство в городе, тем больше ты, к примеру, платишь за свет и так далее. Поэтому эти вопросы возвращения рентабельности бизнеса к нормальности, их нужно решать в комплексе. По волшебной палочке резкое ускорение частных инвестиций не получится, пока мы не ответим на вопрос, что нужно изменить, чтобы доходность бизнеса выросла.
2: А есть те, на ваш взгляд, наверняка у вас есть ответ на этот вопрос, как у «Опоры России», организации, которая, ну, так сказать, призвана, да, эти вопросы решать, какие-то, ну, может быть, точки, виды бизнеса, вот продолжая то, о чем Данил спросил, да, на которые можно было бы опереться как, ну, не на образцово показательные, ну, как на примеры. А вот там, где эти проблемы, ну, скажем так, в той или иной степени успешно решаются с помощью ли государства, с помощью государственных целевых каких-то программ, инвестиций. То есть я имею в виду, как вам видится выход из этого положения с точки зрения, ну, вот отдельных отраслей бизнеса. Ну, понятно, что кому-то легче, кому-то тяжелее, у кого-то стоимость труда выше, у кого-то затраты больше, там, ну и так далее. Но вот какие-то виды бизнеса можно выделить, где ситуация может быть взята, но если не за модель, то хотя бы за пример некий того, как решаются эти вопросы.
0: Когда осуществлялись национальные проекты, осуществляются, конечно, есть локомотивы. Понятно, это, к примеру, вот внутренний туризм. Да, давайте поговорим о нем. За реализацию нацпроекта по внутреннему туризму туда, во-первых, и средства были выделены приличные. Это создание инфраструктуры, это, к примеру, кредиты под 7% годовых.
2: Целевые, да?
0: Целевые, да, да, на строительство гостиниц, к примеру. Это снижение фискальной нагрузки, НДС обнулили для ательеров и для услуг вокруг ательеров. Плюс логистические субсидии на, к примеру, авиаперевозки. Все это катализатором сделало то, что вложение в внутренний въездной туризм, оно стало выше, высокорентабельной. Естественно, туда пришли триллионы. Смотрите, что происходит, к примеру, на Алтае, да, какие там строятся. Что на Дальнем Востоке мы увидели.
2: Ну, на севере где-то там есть, ну, да.
0: На том же Южном Урале. Не говоря уже о Краснодарском крае. И вот этот подход, когда получается, решая большую геополитическую задачу, никто не, скажем так, не заворачивает гайки, а наоборот дает больше воздуха системе. И вот это решается. И если бы такой подход был в других отраслях, то и результаты были бы сходные с внутренним въездным туризмом. Но есть сейчас системные ограничения. Но, с другой стороны, если не создавать вот такие вот градиенты, да, по математическим моделям, куда как бы поле стягивает, притягивает игроков, то ничего не получится. Это... Приведу пример, к примеру, того же Алтая. Мы там проводили недавно большое мероприятие. К примеру, Сбербанк построил горнолыжный курорт мирового уровня. Если раньше стоимость, коэффициент заполнения отелей на Алтае была 0,5, то есть фактически полгода работал фонд, то после запуска Манджурока коэффициент заполняемости отелей на среднегодовой на Алтае стал 0,75. Ну, то есть 75% заполнен. С точки зрения экономической логики субъектов, это значит, что туда надо инвестировать. И туда пошли огромные инвестиции других крупных компаний, малых компаний.
2: То есть цепочка стала работать в обратную сторону, как бы, да, получается? Сначала инфраструктура построена, а потом за ней пошли инвестиции.
0: А там, понимаете, в комплексе. То есть я еще раз хочу сказать, инфраструктура, допустим, создается государством, как на Дальнем Востоке. Кроме того, включаются льготные преференции по налогам, к примеру, включается доступ к дешевым деньгам, 7% для отелей и для горнолыжных подъемников, к примеру. И плюс еще нужно решать вопрос со стоимостью рабочей силы. Поэтому такой подход комплексный, только он может работать. Вот на Дальнем Востоке, мы сейчас здесь. Президент объявил Дальний Восток приоритетом 21 века. Я приехал на ВЭФ первый раз в 2014 году. Что из себя представлял город тогда и сейчас, и другие города Дальнего Востока, это большая разница. Мы видим качественные улицы, современные университеты, школы, детские сады, целый свободный порт Владивосток, Торы, Тасеры. И видите, здесь и зарплата плюс ипотека 2% дальневосточная, то есть доступ к деньгам. И мы видим, что качественно здесь рост инвестиций и уровня доходов выше, чем в среднем по стране. Это тоже комплексный подход. Поэтому секрет, если мы выделяем то или иное направление приоритетным, там должен сработать комплекс мер. Как это было с малым бизнесом. Малый бизнес же тоже за 2019 года показал фантастический результат. Количество предприятий выросло больше, чем на 500 000.
2: Здесь, в регионе?
0: Нет, в стране.
2: А вообще в стране?
0: В регионе тоже она, кстати, растет. Вот даже за прошлый год количество компаний по ДФО выросло на 3,6%. И здесь был комплекс мер. Это современная инфраструктура, центры «Мой бизнес», промпарки, технопарки. Раз. Второе. Доступ к финансированию. Это льготные кредиты, программа Минэкономразвития, создание сети микрофинансовых организаций в регионах, гарантийных организаций в регионах, центров «Мой бизнес», 400 с лишним их сейчас, то есть обучение предпринимателей. И в результате, вот даже если взять бюджетную отдачу, в 2019 году, по-моему, 6 триллионов рублей в бюджеты, в консолидированные бюджеты заплатил малый бизнес в 2019 году. А в прошлом году 13 триллионов, больше, чем в два раза. Хотя вложено-то было в разы меньше. Поэтому вот сейчас есть такие тенденции, то, что Фед-проект по малому бизнесу, он был 75 миллиардов дата финансирования, сейчас 40 миллиардов. Фактически господдержка, она минимизирована Министерством финансов. Поэтому вот дальше такого динамичного-то развития и не будет, потому что доступа к дешевому финансированию нет пока. Современная инфраструктура для МСП тоже поставлена на заморозку. А по кадрам тоже надо решать вопросы. У нас есть рецепты.
2: Ну, главное, есть рецепты.
0: Есть у нас точно опоры. И вопрос еще в том, что производительность труда пока для российских большинства компаний не стала вопросом номер один. Этим тоже нужно заниматься. Это должно быть общенациональное движение, а не федеральный проект, чисто там рассчитанный на 8 тысяч компаний в стране.
1: У меня просто складывается ощущение, что все, особенно частные предприниматели, они привыкли за время вот этих длительных и субсидий, и развития, и бурного роста, они привыкли как будто, что в исторических рамках бизнес растет очень быстро. Нет такого ощущения. А сейчас это в исторической перспективе растягивается на длительный промежуток. Есть такое ощущение вот у вас?
0: Сейчас все предприниматели озабочены пересмотром бизнес-моделей, оптимизацией, поскольку условия ведения бизнеса очень жесткие, то есть стоимость ведения бизнеса высокая. Ну, как классический пример, либо ты, у тебя кредит под 8% годовых, да, которые были буквально 3 года назад, либо ты под 22%. Поэтому любая ошибка, она выбрасывает на банкротство. Если зарплаты, к примеру, там были в регионах 50 тысяч рублей несколько лет назад, то сейчас уже 100. И плюс фискальная нагрузка выросла на зарплаты. То, конечно, бизнес сейчас прежде всего озабочен оптимизацией затрат на труд, в том числе новые технологии. Но на это тоже нужно понимание, а что для нас приоритеты, куда мы движемся. А также приоритетные, чтобы человек понимал, что вот в эту отрасль лучше вкладываться, поскольку она будет комплексно поддержана. И структурная перестройка, так называемая, она идет на самом деле. Это и есть четвертая технологическая революция, это и платформенные решения, и автоматизация.
2: Цифровой рубль где-то тут.
0: В том числе это средства платежа.
2: Ну да,
0: вы правы. И новая логистика, абсолютно новая логистика. А новый маркетинг тоже же раньше там. Сайт открыл и вперед. Сейчас нужно использовать CRM-ы, различного рода цифровизация, продвижение ваших услуг должна быть. И этому надо учиться. Этому можно учиться только по двум направлениям. Первое – это мощное предпринимательское сообщество. Ну, к примеру, как «Опора России», другие бизнес-объединения. Потому что практическому ведению бизнеса ни один преподаватель не научит. И второе – это, конечно, пересмотр федеральных образовательных стандартов в сфере бизнеса. Они у нас были приняты в начале 90-х годов. Это и менеджмент, и экономика, и финансы. Они устарели, потому что с 92-го года, 2026 год – это абсолютно другая реальность и абсолютно другие технологии ведения бизнеса.
2: проектные модели другие.
0: Специалисты «Опоры России» уже вместе с ректорами вузов, прежде всего частных, подготовили новые образовательные стандарты и передали в Министерство высшего образования.
2: Я хотел бы вот здесь, если можно, у нас, по-моему, есть еще немного времени, я хотел задать вопрос относительно, я почему вспомнил про цифровой рубль, потому что хотел спросить про контроль. Цифровой рубль, он же так или иначе, да, его появление, оно в некоторой степени, а может быть, в огромной степени подразумевает контроль за инвестициями государственными. Да, потому что эти инвестиции становятся целевыми. Они не просто целевыми, а ну, вот непосредственно целевыми. Да, это фактически деньги, выделяемые на конкретные проекты, и по-другому их никак нельзя, так сказать, использовать. В связи с этим у меня вопрос. На ваш взгляд, бизнес готов к тому, и вот на данный момент времени малый и средний бизнес, готов ли он к тому, что вот этих, может быть, дешевых денег будет меньше? Но самое главное, мы же зачастую сталкивались с этим, это не секрет, что бизнес, получая деньги, далеко не всегда их либо правильно инвестирует, либо туда, куда нужно инвестирует, да, и часть денег не уходит на, ну, какие-то второстепенные вещи, там, на, может быть, на те же самые зарплаты, еще на что-то. Да, то есть вот, если я правильно понимаю политику государства, в этом смысле инвестиции должны быть предельно направленными на решение конкретных задач.
1: Ну, вот, прозрачными, наверное.
2: Ну, и, естественно, да, и прозрачными, и контролируемыми. Вот у меня в связи с этим вопрос. С точки зрения «Опоры России», с точки зрения малого и среднего бизнеса, готов ли он к инвестициям, которые нужно будет, как бы, правильно потратить, ну, грубо говоря, и только так, а не как по-другому?
0: Ну, цифровой рубль чем отличается? Это новое, то есть наличные, безналичные, получается, цифровые рубли. Теперь у нас с 1 сентября три вида, скажем так, средств платежа. В чем его так принципиальное отличие? Понятно, это кошелек открывается в том же банке, в котором ты обслуживаешься, если он подписал соглашение с центральным банком. Эти деньги нельзя положить в депозит, эти деньги нельзя выдать кредит.
2: Да.
0: Кредит.
2: Ну да.
0: Поэтому банковская система, конечно, скажем так, без большого восторга восприняла это, но это, с другой стороны, новые цифровые технологии, которые позволяют в том числе ограничить и мошенничество и осуществлять, между прочим, международные транзакции. Это тоже большой, как бы, технологический плюс, потому что цифровой рубль позволяет вот эти все безумные санкции, в том числе с ними легче бороться. И поскольку это нельзя получить как кредит, депозит, естественно, вопрос возникает, для чего нужна цифра. Это в том числе, да...
2: Бизнесу именно.
0: Бизнесу.
2: Да.
0: Ну, государству это в том числе через казначейство, это больше прозрачности использования государственных закупок, средств. Но с точки зрения малого бизнеса, ведь сразу было заявлено, что если с тобой рассчитались цифрой, то...
2: Что с ней делалось?
0: А потом, ты ее можешь тут же перевести в безнал на банковский счет и, в принципе, дальше уже работать, как ты привык к работе.
1: Наслаждайся.
0: Да, но понятно, что, как бы, малый бизнес будет вынужден выстраиваться в эти цепочки, поскольку, ну, деньги, они сегодня тяжело зарабатываются, и, ну, если будут предлагать цифровой рубль, то тоже отказываться
2: бери
0: от него глупо, да.
2: Да.
1: Александр, наверное, мне бы хотелось затронуть последний вопрос про влияние и возможность такого спасительного круга, возможно, да, я так метафорично скажу, за счет новых рынков, ну, в частности, Азиатско-Тихоокеанского региона, который может...
2: Да, закончим вот,
1: часть часть этих инвестиций, тех триллионов, какую-то, может быть, даже большую часть принести.
0: Президент нашей страны всегда подчеркивал, что мы абсолютно не собираемся уходить в какую-то автаркию.
2: Угу.
0: И как раз, если враги на это рассчитывают, этого не получится. Здесь много, видите, на форуме иностранных гостей, я вижу и африканцы здесь, не только, казалось бы, Азия. А главный гость – президент Индонезии. А Индонезия – страна, так, на минуточку, почти в два раза по численности населения больше России. Там почти 280, чуть меньше, 260 миллионов.
2: Плотность населения бешеная там, да.
0: Причем они растут, и это огромная экономика, к примеру. И находясь здесь, на ВЭФе, как раз чувствуешь пульс Азиатско-Тихоокеанского региона. За 10 лет очень много было создано в плане инфраструктуры на Дальнем Востоке. Это и мосты, и дороги.
2: У нас 30 секунд, да.
0: И поэтому вот сейчас нужно научиться эти вложения использовать для того, чтобы продавать российскую продукцию, технологии на восток.
1: Вот, я думаю, прекрасно завершили на самом деле эфир. Александр Калинин, президент «Опор России», был с нами. Александр, спасибо большое. Ну, а мы продолжаем работу на Восточно-экономическом форуме.
2: И встретимся с вами снова. Оставайтесь на радио «Спутник».
1: Конечно.
0: Хорошего всем дня.
3: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Адрес радио «Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
1: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
3: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
1: Бесценное от второстепенного.
3: Просто не надо себе врать.
1: Найти баланс посреди хаоса.
3: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
1: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
3: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
1: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего экспрессо.
4: Что? Что? Что?
1: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
5: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Генеральное консульство России в Бонне на фоне решения немецких властей о его закрытии объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам. Всех сотрудников Генконсульства России в Бонне и Русского дома, а также членов их семей обязали оперативно покинуть Германию, сообщило российское посольство в Берлине. Ранее глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил о расторжении договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине. Он связал это с необходимостью укрепление безопасности Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в ответственности за который немецкое правительство бездоказательно обвинило Россию. Премьер Армении Никол Пашинян назвал очень хорошей свою встречу с президентом России Владимиром Путиным в Бишкеке. Он отметил, что достигнута договоренность продолжить диалог в Москве. Также Пашинян подчеркнул, что армяно-российские отношения чрезвычайно важны для обеих стран. Однако, по его словам, в новых условиях есть необходимость переформатировать эти отношения, в результате чего сотрудничество станет лучше, более конструктивным и взаимовыгодным. Президент Киргизии Садыр Жапаров во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным вручил генеральному директору госкорпорации «Росатом» Алексею Лихачеву орден «Достук», то есть орден дружбы. Это государственная награда Киргизии. Она была утверждена указом президента республики в 2017 году и относится к наградам первой категории. Орденом награждаются граждане за работы по укреплению мира, дружбы и сотрудничества между народами. Жители 9 отселенных муниципалитетов Курской области смогут получить до 1 000 000 рублей за транспорт, утраченный из-за вторжения в СУ. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, выплата однократная на одно транспортное средство. Размер компенсации будет определяться по результатам оценки стоимости техники в ее исправном состоянии. По всем вопросам и для помощи в написании заявления можно обращаться в МФЦ. О дате начала приема документов сообщат в ближайшее время, отметил Хинштейн. Россельхознадзор совместно с прокуратурой начал внеплановую проверку производителя вакцины «Мультикан-8» на фоне сообщений о гибели собак, сообщили в ведомстве. Кроме того, компания-производитель уведомила Россельхознадзор об отзыве серии из оборота на территории страны. Также информация направлена в Центр развития перспективных технологий для блокировки кодов и обеспечения невозможности дальнейшей реализации через честный знак. Ранее сообщалось о гибели собак после вакцинации в Ярославской, Ленинградской, Тульской, Пензенской, Саратовской, Белгородской, Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Следующий выпуск новостей менее чем через 30 минут.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Место встречи – Владивосток. Радио «Спутник» на Восточном экономическом форуме 2026.
4: Радио «Спутник» продолжает свою работу на Восточном экономическом форуме. Здравствуйте, друзья. Сегодня очень много интересных гостей, но, собственно, как и всегда, из всего того, что происходит здесь, во Владивостоке. И наш гость, вот для меня лично очень дорогой гость, потому что год назад мы виделись в этой же самой студии, и поэтому мой первый вопрос к Сергею Арамилеву, генеральному директору Центра «Амурский тигр». Здравствуйте, Сергей Владимирович, спасибо, что пришли. Рад, что вы улыбаетесь, потому что год назад вы улыбались. И сейчас улыбаетесь, значит, все в порядке.
6: Да.
4: Я хотел бы вот вне протокола, хотя уже в рамках нашего эфира, задать вопрос. Уже наступил тот момент, когда нужно оберегать не тигра, этого замечательного красавца, от человека, а человека от тигров, то есть популяция, насколько она выросла?
6: Такой момент наступил, и в историческом обозримом будущем он вряд ли наступит, потому что те места обитания, которые остались исторически для тигров, они позволяют поддерживать минимальную для вида численность. И минимальная численность, скажем так, сейчас 750, максимум, может быть, 1000 особей. Это и то состояние популяции, которое бы несло прямую угрозу тем или иным людям. Но тем более, что тигр, он вообще по своей природе миролюбив, он скорее умрет от голода, чем будет стараться проникать к людям. Это все-таки сильно большой стресс. И когда это все происходит, происходит в силу травм, ранений, когда действительно физиологическое здоровье приводит тигра к таким состояниям, что тут либо жизнь, либо смерть. Ну и даже здесь были случаи, когда находили погибших от истощения раненых тигров, которые так и не отважились переступить черту и приблизиться к населенному пункту.
4: Ясно.
7: Но в любом случае у нас есть понимание, что ежегодно, и, кстати, вот такая интересная статистика, ежегодно на свет появляется в среднем около 150 тигрят. Вот для меня, я не понимаю, что такое 150 тигров. Я понимаю, что такое 150 тигров, но насколько это действительно капля в море для в целом популяции?
4: Много это или мало?
6: 150 тигрят стали появляться последние 5 лет. Раньше это было 100, а когда-то это было 50 тигрят. Здесь нужно понимать, что это представители южной фауны, и, естественно, смертность очень высокая. Представители южной фауны, они размножаются круглый год, но волей судеб они оказались в северном полушарии, и наши животные, бурый медведь, там, зубр, к примеру, да, они знают, что размножаться лучше весной, в крайнем случае в начале лета, чтобы успеть выкормить потомство, чтобы оно в зиму ушло крепшим. А тигры приносят потомство круглый год, и когда тигрята рождаются в декабре, в мороз, в лютую стужу, то тигрица должна каждые два часа обогревать тигрята, иначе они замерзнут, они норы не роют, их тулогово это условные такие укрытия, и поэтому, естественно, смертность, в том числе тигрят, составляет почти половину тигрят до года не доживают. То есть если родилось 3, то 1,5 тигренка переживают год, и взрослыми становятся 1,3, 1,7 тигренка.
4: Жалко.
6: Если так, вот статистика, к сожалению, такая. А при этом мы понимаем, что жизнь у тигра вообще в целом не сахар, да, они могут гибнуть от естественных причин, травм, которые часто возникают на охоте, все-таки пиковый бросок до жертвы 80 км в час, если там совершил ошибку, ударился от дерева, сломал лапу, ну и, собственно, все. Да, ты сломал лапу, это твой основной инструмент передвижения охоты на животных. У нас в России 1/5, почти 1/5, то есть 18% тигров погибают по естественным причинам без вмешательства человека.
4: К вопросу о тигрятах. Тут у меня сразу по ходу родился вопрос, а сколько срок беременности у тигрицы?
6: Как у кошки, от 90 до 100 дней. А. То есть, ну, грубо говоря, 3 месяца, чуть больше, чуть меньше.
4: Она же уязвима в этот момент, я так понимаю, особенно.
6: В процессе беременности уязвима, но... Тигрицы, во-первых, научились, как это избегать, то есть они ищут уединенные места. Кроме того, когда она приносит потомство, тигрята 2 месяца живут в логове, на 3-й месяц они начинают потихонечку оттуда выходить, а с 3,5 месяцев, с 3 она начинает уже потихоньку за собой водить. Но полгода они уже размером как, скажем так, средняя собака, активно передвигаются за матерью, и матерь им ловит копытных животных. И здесь вот последние 3 года была повышенная смертность тигрят. Это связано с как раз африканской чумой свиней, снижение численности кабана. А не привело к тому, что да, тигры не смогли выжить, потому что были олени пятнистые, зубри, косули, другие виды жертв. Но кабан позволял тигрицам лучше выкармливать потомство. То есть они находили табунчик, и тигрица могла каждые 2 часа обеспечивать себе хорошую охоту. И, да, в течение там, 10 дней... кормиться, приходите обогревать тигрят и кормить их молоком. А охота на оленя все-таки более длительная, не всегда успешная. И бывали случаи, зачастую, когда тигрица, уходя на длительную охоту, приходила и находила своих тигрят погибшими. Это, в первую очередь, стресс для животного, естественно. Это сложности с попыткой завести второе потомство. Надо сказать, у него вообще, в принципе, как у людей, бывают мамы просто неудачи. Вот известна тигрица, у которой было 7 попыток воспитать тигрят, и все 7 неудачные. То есть по разным причинам тигрята гибли в силу вот, ну, просто такая мама, да, смогла себя. Ну, не то, что безответная, неопытно, научить было некому. Вот. Но есть мамы, которые, конечно, и по 4 тигренка выкармливают. То есть есть матери-героини среди тигров. И к ним у ученых особый почет и уважение, потому что все-таки воспитать 4 в условиях зимы, скажем так, сурового климата нашего, который порой бывает, достаточно сложно.
7: У меня есть мысль появилась. Вот мы говорим про эти страшные, и вы, Сергей, рассказываете про эти страшные на самом деле вещи, если особенно переложить просто на понимание человеческое. Но есть одна интересная мысль, что на самом деле сегодня Дальний Восток достиг так называемой предельной экологической емкости вот того ареала обитания, где тиграм уже все, уже мало места,
4: им больше не влезают.
7: Уходить. Больше, да, все, под завязку забит, собственно говоря, эта территория. Насколько это действительно имеет под собой какие-то правдивые основания?
6: Не знаю, к сожалению, к счастью, такого не произошло. Мы, если говорим об средней температуре по больнице, да, вот 750 тигров, вроде нормальное число, отступили от черты, 500 взрослых, 550 даже, это минимальное количество, когда замедляется накопление генетических ошибок. По идее, все нормально, но тут же, как и в больнице, да, у кого-то температура 42, а у кого-то комнатная температура, да, кто-то умер, так и здесь. Есть у территории, где все хорошо с тиграми, высокая плотность, есть территории, где, условно говоря, биологическая пустыня, вот эти вот участки ареала не заняты, да, или там с невысокой плотностью, это как раз те точки, да, где нужно прилагать усилия. И же у нас же парадокс-то в чем, что охраны тигра не существует. Нету людей с автоматами, которые ходят только за тигром. Нет брачных агентств, где тигры встречаются. Нет перинатальных центров, где вынашивают дитя. Нет в России специальных ферм, где выращивают тигров. И ночью под покровом темноты выпускают обратно в тайгу. Тигры все делают сами. В России, чем уникальна наша страна, и чем нужно гордиться, и был правильный выбор, у нас комплексная охрана. Да? То есть мы охраняем всю экосистему целиком. То есть, по большому счету, вот, служба охотничьего надзора — это люди, которые охраняют 90% ареала тигра. При этом за всю свою историю они ни разу не задержали браконьера с поличным на тигра. Угу. Ну, потому что тигров мало, службы мало, да, и тайга достаточно обширна, очень сложно. То есть это основная работа полиции в населенных пунктах. Но благодаря тому, что охотнадзор хорошо работает, сохраняется лес, сохраняются копытные животные, сохраняется экосистема. И природа, как мы понимаем, что с природой все хорошо, там появляются тигры. Есть тигр, с природой все хорошо, нет тигра, значит, есть какие-то проблемы. Этот вопрос то нужно изучить и понять. для государства удобнее, что тигра дешевле и проще посчитать. Угу. Можно считать змей, можно считать мышей, но это дорого, да, и когда ты человеку будешь говорить о том, что, знаете, у нас было 52 тысячи змей, а через год у нас стало 53 тысячи змей. Это большой успех, да. Я так послушаю, скажу, ну, как бы да, но змеи, они такие уверены, что...
4: То есть получается, что тигр — это такой центр, не центр, а вершина этой биологической цепочки своеобразной, да, вот этого цикла, на которого можно ориентироваться.
6: Это ластиковская бумажка, да. То есть есть тигр, все хорошо, нет, есть проблемы. И самое интересное, что экономически тигр наиболее выгоден государству, как именно та мера, которой мы придерживаемся. Ну и самый важный момент, тигр нравится людям. Люди любят изображение тигра наносить на одежду, на автомобиле, там, на тетради, куда угодно.
4: Хабаровский
6: там,
4: Амур носит.
6: Тем более, там, да. Города и так далее. Ну, это всегда хорошо, когда у тебя символ тигра, да. То города независимые и сильные. В этом плане Дальнему Востоку повезло символам и нашей стране в том числе. Для многих же иностранцев, вот ВЭФ, да, Восточно-экономический форум, а здесь большинство стран Юго-Восточной Азии, для которых тигр вообще является культом. И когда они приезжают, радостные тем, что вот у нас есть тигр, у нас культ, и у нас, что в России он тоже есть. Вообще все есть, даже их тигр. Есть легкое разочарование, но, с другой стороны, гордость и понимание, что здесь есть правильные партнеры, которые разделяют философию Азии, отношения, да, к животным, в том числе к тигру.
7: У меня сразу, Саша, вопрос к тебе возник. Ты видел...
4: Прошлого хоккейного комментатора покой не даю.
7: Нет. Ты видел тигра в реальной жизни?
4: Да, ну, в зоопарке.
7: В
4: реальной жизни нет.
7: А вот я и ждал этого ответа. Знаешь почему? Потому что у меня теперь вопрос к Сергею. А насколько возможно, вот мы наносим, понятное дело, тигра на различные, как вы говорите, тетради и так далее, у нас эмблематика есть. Возможно ли, по аналогии, например, с каким-нибудь сафари в тайге, наблюдать действительно за тигром без урона для его психологического и своего психологического и физического здоровья? Возможно ли организовать какой-то подобный вариант экологического туризма?
4: Я тогда добавлю, а может ли это вообще являться некой там подцелью? Ну, то есть показывать тигра людям когда-нибудь там в перспективе?
6: Угу. Очень интересный вопрос. Конечно, тигра в природе можно увидеть, да, это всегда вопрос к удаче. То есть мы как специалисты знаем точки, где тигр раз в месяц проходит. Но тут основная задача, что нужно же месяц сидеть, наблюдать и в тот момент увидеть, что тигр. Как-то приезжали фотографы, которые снимали по всему миру, там семейная пара в Африке, в Индии, куча у них знаменитых фотографий, и у них задача была там снять амурского тигра в среде обитания. Показали им точку, там построили вышку теплую. В общем, 2 месяца они были, тигр пошел 2 раза. Первый раз они уснули там... Или увлеклись друг другом, в общем. Они говорят, тигра не было. Мы показываем фотоловушку, которая стояла внизу. Ну, аппаратура, она показывает время, дату, место. И говорят, ну да, пропустили, отвлеклись. Второй раз он прошел про пулю, было видно только хвост. Вот он хвост кверху держал. Они следовали, естественно, фотографии не получилось. Но при этом они уехали с полной фантастических эмоций от поездки. Потому что, они говорят, знаете, там ощущение, не было ощущения опасности, не было ощущения тайны. А в других странах это как вот, ну, домашних животных. Ну, сидит лев у машины, да. Ты подъехал слева, подъехал справа, пофотографировал его. Там гид там цыкнул, он прошелся, да. То есть ты получил полный спектр.
4: Лев этот весь там под какими-то седативными препаратами,
6: нет,
4: да?
6: Нет, просто они настолько уже давно привыкли к людям, адаптировались, они просто не замечают нахождение людей, как и в многих национальных парках в Индии и так далее. В России пока такого нет, у нас реально дикая природа, реальная та дикость, и... То есть нам не нужно повторять Африку, не нужно повторять Индию. У нас должен быть свой опыт, свой уникальный продукт. Показать тигра, который не боится машину, можно в Индии. А мы должны показать тигра, который осторожно относится к людям, который от города независимый, которого поймать, да, скажем так, в фотообъектив, целое приключение. Есть известная история японского фотографа, который 3,5 месяца жил на берегу Японского моря в Лазурском заповеднике. В надежде сфотографировать, в итоге сфотографировал, да, он там снял целый документальный фильм, написал книгу. Сейчас, конечно, современные фотоловушки высокого разрешения позволяют делать любые кадры, где ты захочешь, и поэтому сейчас даже тот способ фотоохоты, когда ты поставил фотоловушку, получил фотографию, и ты увидел тигра на фотографии, уже привлекает людей, и многие туристы готовы на такой продукт. В принципе, в Хабаровском крае вообще уникальная история, где человек просто приводит на место, они с человеком ставят фотоловушку, потом человек уезжает, он ему посылает фотографию, вот видишь, ты сфотографировался, и на этом месте такой тигр. Это твой тигр, там, называй его как хочешь, и люди даже готовы за это платить. Тут вопрос к отхода.
7: Тут нужно еще придумать какое-то уникальное название. Не сафари, а как-то вот иначе, со словом тигр, либо тайга.
4: Вот у меня этот вопрос, вообще, мне кажется, принципиально важным вообще с точки зрения и разведения тигров, или помощи в этом смысле, потому что мы же их не разводим, они сами разводятся, да?
7: Верно. Да. По возможности.
6: Я не участвовал точно.
4: Ну да, я в смысле от слова разводить, а не разводиться, да. Я вот что хотел спросить. Что мы принципиально не знаем сейчас о тиграх, чем они могли бы быть человеку полезны, но именно вот в прямом смысле, кроме эстетики и того, что мы сохраняем, ну, экологического фактора. Ну, то есть мы же изучаем там, не знаю, когда-то мы не знали про слонов, а сейчас они нам там бревна перетаскивают там, ну, или что-то вот подобное. То есть у тигра есть что-то принципиально нужное человеку, что мы могли бы использовать?
6: Конечно, есть. Об этом было много написано, к сожалению, в 20 веке, но современные ученые-специалисты не считают возможным и нужным читать труды. Первое, да, тигр вытесняет волка. Волк более опасный хищник для народного хозяйства и более сложный, скажем так,
4: баланс
6: в уничтожении.
4: Создает,
6: да? Поэтому там Приморский край, юг Хабаровского края не знают, что такое волк. Урон, скажем так, от тигра, он в 100 раз меньше, чем от волка, и в этом плане он
4: более... То есть под Тамбовым надо поселить тигра?
7: Плюс-минус.
6: Там волков вытеснял. Тигр лучший друг охотничьего хозяйства в части того, что... Учебник прудоводства там 30-х годов, чтобы у тебя карасей в пруду стало больше, то нужно запустить щуку, потому что жертва на появление хищника отвечает повышенным размножением. И если ты хочешь, чтобы численность...
4: Сохраняет популяцию.
6: Больше, да, там должен быть хищник. Тигр правильный хищник, потому что он старается сделать так, чтобы других хищников не было. Ни бродящих собак, ни волков. Встретит леопарда, убьет леопарда. Медведи, опять-таки, у тигра там до 5% рациона, у некоторых тигров бывают медведи. То есть гималайских медведей он, в принципе, ест, как давно известно, и вкусно для него еды. Буровые медведи молодые тоже погибают, а с учетом, скажем так, сейчас снижения пресс-охоты на медведя, наконец сейчас подняли эту проблему, да, в России, о том, что, оказывается, у нас есть медведи, и они тоже хищники, и они могут нести какой-то урон, то тигры с медведями...
4: Ну, медведи-то к людям прям вот само собой приходят в эти деревни и все такое.
6: Мы же понимаем, что животное изначально не придумывалось для жизни среди людей. И если животное пришло к людям, значит, есть человек, который этому способствовал.
7: А может быть, если мы уж начали про людей и животных, да, и про их встречу где-то потенциально в тайге, есть ли какие-то банальные правила безопасности, о которых, ну, должен знать любой человек, живущий, ну, не в тайге, хотел сказать, а на Дальнем Востоке в любом случае, мы по последним там новостным сводкам тоже не обделены даже в черте города встречать и бурых мишек, и тигров.
4: А если ты видел бурого медведя, звони сразу туда, откуда тигра можно прислать, да.
6: Все верно, но тут надо понять, что люди, живущие на Дальнем Востоке, они, особенно в таежной сельской местности, давно уже знают, но сейчас активно развивается, активный турпоток, да, приезжает много людей в наш регион, которым говорят, так, море не купаемся, там акулы вас едят, в лес не ходим, там тигра, если вы отбились от тигра, медведь точно вас съест.
7: Добро пожаловать в Дальний
6: Восток. Поэтому, да, идите, пожалуйста, вот в ресторан и уезжайте отсюда.
7: Поешьте краба.
6: Это правда, у нас абсолютно безопасное море, абсолютно безопасный лес. Что нужно делать? Нужно быть самим собой, первое, да, то есть вы же идете в лес на цель охоты, одеваем яркую, шуршащую туристическую одежду. Она так сконструирована, чтобы тебе было издалека видно, и чтобы она была шумная. Потом мы идем с приятелем, чем хранить тишину. Наконец-то то место, где можно дать волю чувствам, громко поговорить, поспорить, покричать. Не надо там изолентой перематывать дужку котелка, чтобы она не брякала, или там другие вещи. Будьте естественными. Естественно, когда в таком виде ни одно животное к вам приблизится, травмами. Если так уж случилось, что вот вы были самим собой, и вы встретили тигра, да, то понятно, если вы собрались в лес там с каким-то словом, возьмите свой фальшивер. Почему рекламирую фальшивер, потому что, во-первых, на него не требуется каких-либо разрешений, да, это, ну, бытовой предмет, который может купить каждый в маркетплейсах, либо там в магазинах, кому как удобнее. Второй момент. То, что вы там встретите тигра, медведя, это очень незначительный процент, даже не процент, а доли сотых процента, что вы их увидите, но если вы заблудились, если пошел ливень, а мы видим прямо, бывают дожди, все вокруг мокрое, ты замерз, и вот тебе ночевать, и ты вот чувствуешь, что ты умрешь от переохлаждения, там, или зимой той же, то фальшфер позволяет разводить огонь из любых сырых, не сырых деревьев, там, вот этих коряк, которые ты натаскал, и спасет тебе просто жизнь. Поэтому, если ты турист, если ты ходишь на большие расстояния, то, конечно, это неотъемлемая часть твоей экипировки. Ну и первое правило туриста очень важно. Всегда нужно всем говорить, куда ты пошел, на какое время и по возможности иметь средства связи. И тогда все спасет. Но вообще нам в целом помогает наша природа. Мы видим что-то страшное, мы пугаемся, то есть будь то тигр, будь то человек с оружием, будь то...
4: Сергей Иванович, извините, что перебиваю, просто я имею в виду, что когда мы говорим о тиграх, как ну вот санитар леса, так, как волк там, да, вот в средней полосе, а с точки зрения вот прямой пользы, то есть мы когда-нибудь сможем увидеть от тигра что-то, ну, не знаю, как там, у акулы там добывают, там, не знаю, ус, или что китовый ус, там, да, у акулы.
7: Ты просто хочешь, ты хочешь использовать как-то.
4: Как-то, не убивая его, да, но я имею в виду, может, какое-нибудь там тигриное молоко.
6: Тибетская медицина уже очень давно там посчитала, что у тигра есть разные полезные части тела от разных заболеваний.
4: Вот.
6: И, собственно, это явилось основной причиной снижения численности тигров и других видов животных.
4: А, все.
6: Что произошло? То есть мы сейчас по-честному исследуем тигра. Ну, я имею в виду под мы, это специалисты Российской Академии Наук. В плане найти там какой-нибудь элемент, который вдруг действительно помогает, да, и можно как-то его использовать. Но пока нет никаких элементов, то есть, условно говоря, настой на кости тигра равен настою на кости кошки. Да, он имеет профилактический эффект, но лучше использовать домашнюю кошку, это дешевле и проще. Вообще, зачем использовать домашнюю кошку? Можно пойти в аптеку, купить современный крем, который в 1000 раз эффективнее и по итогу будет дешевле.
4: То есть эстетика.
6: Эстетика, да. Поэтому, к сожалению, у тигра каких-либо полезных именно веществ в плане молока, шкура у него толстая, неудобная, из нее ничего не сочтешь, не сделаешь. Поэтому единственная его польза – это быть брендом региона, экологическим, туристическим продуктом, помогать охотничьему хозяйству и, соответственно, быть индикатором экосистемы. И этого достаточно. Потому что на самом деле тут надо помнить, что не они нам должны, а мы им. Это мы у них забрали место обитания. Они с нами поделились, кстати. Если мы вспоминаем, да, освоение Индии, освоение Африки, да, как там хищники сопротивлялись этому освоению, сколько было жертв среди людей. Мы же таких рассказов не читали. Видели про Дальний Восток. То есть тигры и леопарды на Дальнем Востоке добровольно уступили свою территорию людям североевропейской части Российской империи. И по сей день стараются с ними жить в мирном соседстве. Мне кажется, вот за это их нужно уважать. И, собственно, уважаем. На самом деле, то, что эти животные сохранились, это достижение населения Юга Дальнего Востока. Что если бы люди на Дальнем Востоке сказали, что мы не хотим жить с тиграми, 200 точных выстрелов, и все, и они бы закончились. А по леопардам и того меньше. В свое время нужно было всего там 50 выстрелов. По некоторым оценкам, 30 выстрелов, и все. То есть они бы исчезли и так далее. Но люди же по-другому поступили.
7: Очень грустные. На грустной истории не хочется заканчивать.
6: Наоборот, то, что люди на Дальнем Востоке сохранили...
4: У меня вообще ощущение, животных, что скоро к нам, как иностранцы, начинают приезжать к нам жить в Россию. Скоро тигры начнут со всего мира приезжать жить в Россию, потому что здесь
6: хорошо. Хотят, да, но мы пока это...
7: Есть запрос. А также как запрос на то, что к концу года в районе села Некрасовка Хабаровского края откроется при поддержке вашего центра специализированный комплекс реабилитации диких животных. Вот немного про него можно узнать, хотя бы что это и с чем его едят? Вот
6: центр, который в Некрасовке, он строится и откроется в следующем году, а центр в Каменушке, в Приморском крае, откроется, надеемся, в этом году. Это первый государственный центр для диких животных. Цели полагания очень простая, были поручения президента о том, что нужно и такие центры строить, и это основано на том, что животные принадлежат государству, и государство должно нести за них ответственность. Не должен гражданин найти раненую косулю, бегать по ветклиникам, да, и спрашивать, кто ее полечит, за какие деньги, и потом где ее содержать. Плюс на наличие кучи общественных центров, да, среди них есть истинные, скажем так, любители природы, понимающие люди, но среди них есть и мошенники, для которых это средство зарабатывания. И в таких центрах, условно говоря, раненый тигренок – это средство собирания помощи материальной. И эти люди не заинтересованы, чтобы тигренок вылечился, оказался в дикой природе. Что через месяц тебе не на что будет собирать деньги. Государственный центр имеет самостоятельное независимое финансирование государственное. Там работает штат людей, с которых также можно спросить за отношение к питомцам, за гибель питомцев, чего нельзя в общественных центрах. Там же они добровольно помогают. Ну, умер там. Ну, они старались. Никто не проверяет. А здесь уже другие целеполагания. Ну, и самое главное, что сокращается цепочка всех этих моментов. Люди, которые изымают с природы, у них сейчас появилось свое место, где они могут лечить живот, следить за ними, реабилитировать и возвращать. То есть сейчас им не нужно приезжать и звонить: ребята, у вас есть места в центре, а можно мы к вам? Ой, у вас нет, то мы туда поедем. Вот это вот животное там раненое, пойманное, там травмированное, но находятся в постоянных мытарствах, и здесь мы за то, чтобы это все было очень стабильно и правильно. И когда появится такой государственный центр, конечно, будет большая волна в средствах массовой информации. Люди, которые, по сути, потеряют бизнес, будут очень причитать и говорить, ай-яй-яй, вот государство не правится, они всех убьют, это все плохо. Неплохо. Государство всегда хорошо, потому что государство — это стабильность. Из государственного человека всегда можно спросить. Да. Благо у нас есть прокуратура и другие, скажем так, люди, которые за этим строго следят. Поэтому мы возлагаем на него очень большие надежды в плане того, чтобы разрешение конфликтной ситуации с животными происходило быстро, безболезненно как для людей, так и для самих животных.
4: Главное, у нас есть вы, Сергей Владимирович Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр», который занимается этим благородным, замечательным делом. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Оставайтесь на радио «Спутник». Мы продолжаем работать на Восточном экономическом форуме. До встречи.
1: Восточный экономический форум 2026. Дальний Восток. Развитие во благо людей. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – radio_спутник. Узнать за 90 секунд. Александр Сергеевич Пушкин был мастером разных литературных жанров. Писал гениальные стихи и великолепную прозу. Был драматургом и публицистом. Создавал произведения на фольклорные сюжеты. И везде солнце русской поэзии был одинаково выдающимся. Часть его художественного наследия – сказки для детей. О попе и работнике его балде, о царе Салтане, о рыбаке и рыбке, о мертвой царевне и о семи богатырях. Несколько сказок, в том числе о медведихе, он так и не окончил. А последняя, сказка о золотом петушке, была написана в 1834 году. Поэту оставалось жить еще 3 года. Он находился на пике творческого расцвета. Но со сказками, которые мгновенно становились популярными в народе, завязал неожиданно и навсегда. Что же случилось? Пушкин прочитал сказку 19-летнего студента Петра Ершова «Конек-горбунок», написанную в 1834 году. Ершов тогда сблизился с профессором словесности Плетневым и познакомился с Жуковским и его другом Пушкиным. После ознакомления с текстом начинающего литератора Александр Сергеевич воскликнул: «Теперь тот род сочинений можно мне и оставить». И сдержал слово. Быть вторым себе позволить он не мог. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Севастополе и Волгограде столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ в Белгородской области. Два человека погибли на свадьбе в Иране в результате ударов США. ВОЗ одобрила использование вакцины от лихорадки Эбола в рамках исследований. Подробности далее. Решение властей ФРГ закрыть русский дом в Берлине в их попытке уничтожить многолетние связи вредит немецкому народу, заявил глава Россотрудничества Игорь Чайка. Он добавил, что принцип око за око может повлиять на работу Института Гёте в России. Он также добавил, что в отношении русского дома с февраля этого года по указанию немецких властей развязана лживая информационная кампания. В немецких СМИ было размещено более 300 несоответствующих действительности безосновательных публикаций. Три человека пострадали в городе Шебекино Белгородской области в результате атак ВСУ, сообщил региональный оперштаб. Уточняется, что украинские дроны ударили по грузовикам. Двоим мужчинам оказали помощь в городской больнице номер 2 города Белгорода. Еще одного пострадавшего отпустили домой. Полицейские в Каменском, Днепропетровской области на Украине на своем автомобиле наехали на мужчину, который пытался спасти знакомого.

0: Ранее центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по Исламской Республике. В КСИР заявили, что Тегеран приступил к ответным действиям на атаки Соединенных Штатов по Ирану. Всемирная организация здравоохранения одобрила использование вакцины РВЭБУ от штамма Бундибугио лихорадки Эбола лишь в рамках исследовательского протокола, сообщается в заявлении организации. Кроме того, ВОЗ указали на необходимость ускорить разработку и тщательную оценку вакцин против этого штамма, а также препаратов для профилактики. Ранее Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола превысило 6 тысяч. Сейчас заболевания скончались почти 3000 человек. Москва поможет модернизировать пищевые предприятия в регионах России, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он напомнил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает бизнесу сразу несколько эффективных инструментов. Так, по программе инвестиционного кредитования в течение 5 лет компенсируется до 50% от ключевой ставки. По словам Собянина, такая поддержка помогает столичным предприятиям расширять географию продаж и наращивать поставки в регионы страны. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «В сухом остатке» с Дмитрием Бавыриным.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Это программа «В сухом остатке». Меня зовут Дмитрий Бавырин, я политолог. Сегодня, как обычно, обсудим важнейшие события недели, что было, что будет, чем сердце успокоится. Вот накануне этой ночью были массированные удары по Одессе. И очень, я бы сказал, результативные. В городе исчезла электроэнергия, значительное разрушение в промышленных и военных объектах. И это является продолжением войны ущербов, которая идет сейчас между Россией и Украиной. Одесса — русский город. Одессу немного жалко всегда. Именно потому, что это русский город. Там действительно много людей, которые до сих пор сочувствуют России, сопереживают ей. Но эта ситуация возникла из-за политики украинского руководства. То есть войну ущербов, а именно удары, ну, например, по распределительным складам торговых сетей, да, по зерновозам, по трейлерам, грузовикам — это начала украинская сторона. Или, как это сформулировал Владимир Путин буквально 2 дня назад, был открыт украинской стороной ящик Пандоры. Пандора, помним, кто такая? То есть героиня древнегреческих мифов. И до того, как она открыла шкатулку, подаренную ей богами на хранение, так сказать, сданную, в мире не было ни болезней, ни голода, ни войн, ни других бед. Но это согласно древнегреческим мифам. А эту шкатулку в украинском случае открыл именно Владимир Зеленский. И меня в нем всегда удивляло, знаете что? Нет, я понимаю, что он актер. Я понимаю, что он проказаться, а не быть. Я понимаю, что у него вся ставка основная идет на пиар, а особенности личности из, скажем так, приписывая ему привычки, позволяют упереться лбом в стену и давить, несмотря на жертвы, несмотря на все то, что происходит с Украиной, да, ну просто вот личность такого формата. Но, судя по всему, он еще и сам же верит той пропаганде, на которую подсадил Украину. Что это за пропаганда? Эта пропаганда не прекращалась, ну, никогда. Она была даже до СВО. То есть постоянно вы заходите в украинские СМИ, Благосферу, там про то, что ракет у России осталось на 2 дня, про то, что кирзовых сапогов осталось на 1,5 километра и так далее. Но как это сформулировала одна одесситка? Она на украинском, обращаясь к соотечественникам, говорит, ну что, перемогли? То есть мы им ракету, ну, в смысле, они нам, да, а они нам 100. Вот женщина очень правильно поняла ситуацию, поняла ставки, поняла риски. И дальше будет только хуже. Но вот особенности последних нескольких недель, об этом сейчас стали активно писать СМИ. Ну, первые новости были, как раз говорю, 2-3 недели назад. Просто я тогда их так со скепсисом воспринимал. Новости о чем? О товарном дефиците на Украине, где не реализуются, ну, в

очередь, товары с небольшим сроком годности, да, то есть исчезли овощи, фрукты, молочко, то, что нужно хранить в замороженном состоянии. Почему? Из-за ударов по распределительным центрам. То есть вот то, что касается масс-маркета, да, торговых сетей, Украина частично откатывается на 1,5-2 десятилетия назад. Может быть, кто-то помнит, как оно было до того, как не было супермаркетов. Ну, будут ходить в сельпо и так далее. Единственное, что я бы подчеркнул, что речь идет не о голоде в грядущем, пока еще до того не дошло. Если дойдет, это чуть-чуть более долгая история, это зимой. Пока речь идет только о дефиците. По моим ощущениям, на удары по распределительным сетям наложился менталитет народа-хомяка. Это, давайте честно, украинцы нам близкий народ, и эта часть менталитета нашим тоже знакома. Да? То есть, когда слухи о дефиците, когда чуть что исчезло, исчезает совсем, почему идут и скупают, да, даже если не пользуются. Потом все это восстановится, и на Украине я не думаю, что вот именно из-за этого будет голод. Они перейдут на другие принципы хранения товаров, потому что как это сейчас происходит зачастую, вот с некоторыми сетями, особенно там, ну, в не очень больших городах, в небольших, то есть есть вот один буквально распределительный центр, да, откуда все, а развозится по супермаркетам. Если распределительного центра нет, ну, значит, они перейдут на маленькие складские помещения, будут частично хранить в магазинах, да, там будут на газелях перевозить, а не на крупных рефрижераторах, в конце концов, потому что тактика охота вот за рефрижераторами, бензовозами, зерновозами с помощью беспилотников – это то же самое, что запустила Украина, эту версию террора. Теперь покушаем ты своей кашей, как в сказке было сказано. Но еще раз, если кто говорит, что вот на Украине будет послезавтра голод, скорее всего, нет. Будет дефицит, исчезнет там товарное разнообразие, безусловно, и заметно вырастут цены, но о голоде речи не идет. Почему это подчеркиваю? Я абсолютно убежден, что уже начиная с этой недели, может быть, со следующей, но вот уже сейчас пропаганда, и не только украинская, черт бы с ней, западная, да, и даже та, которая проникает в Россию, все будут криком кричать о том, что Россия организует на Украине голод. В ООН что-нибудь устроят, начнутся митинги в Европе. Ну, то есть вот начнется истерика. Поэтому я оговариваюсь, да, то есть вопрос о дефиците, вопрос не о голоде. Не уничтожается товарное производство, в смысле производство продуктов. Уничтожается, нарушается логистика и на море, и на суше. И это ответ на действия Украины. И дальше будет хуже. Мы поговорим о голоде, ну, я думаю, зимой, о риске, о перспективах, поскольку Министерство обороны России, насколько я понимаю, по ряду заявлений сейчас перейдет к ударам по энергетике, по энергетическим объектам. Это тоже будет абсолютно зеркальной политикой, но более масштабной. Как-то Одесситка сформулировала, мы им ракету, они нам 100. Вот все правильно. То есть математика, конечно, может быть чуть-чуть другой, но порядок, на мой взгляд, определен верно, даже с учетом того, что ракеты у Украины в основном чужие. Что тут сказать? Будет горячо. Я всегда теперь в каждой программе это подчеркиваю, что сейчас, с одной стороны, на мой взгляд, мы взяли очень правильный, очень хороший темп. И в том, что касается ударов по Украине, и в том, что касается целей. По словам Владимира Путина, как он это сформулировал, наиболее уязвимые сектора украинской экономики, в первую очередь сельское хозяйство. Экспорт остановлен, Одесский порт в блокаде. И в то же время идет наступление российских войск непосредственно. На линии соприкосновения уже вплотную подошли к Славянско-Краматорскому укрепрайону. Там еще Дружковка, она вот как сказать, ворота туда. Но это главная цитадель ВСУ в Донбассе, последняя, можно сказать, последняя крупная. И там продвижение сейчас идет. Оно может замедлиться из-за дождей, из-за распутицы, из-за непогоды. Ну, вот наступление имеет такой сезонный характер. Весна-осень, есть проблемы. Но я думаю, этот период будет потрачен на продолжение ударов по Украине. И они стали такими успешными, да, такими удачными,
неудачными, в том числе из-за того, что деградировала украинская система ПРО-ПВО. Деградировала по разным причинам, но в случае Киева, например, а вот то, о чем я говорю, например, там продуктовый дефицит и так далее, это в первую очередь Киев, во вторую очередь сейчас Галичина, Львов, Ивано-Франковск. Ну, понятно, линии фронта, там всегда особая история. Истощение и деградация системы ПРО произошло в ключевой момент. Это, конечно, уничтожение ряда объектов, но и дефицит противоракет от установок «Патриот». Это американское, напомню, чудо-оружие. Оно эффективно сбивает баллистические ракеты. Не говорю, что все там всегда, нет. Но Киев защищали «Патриот». И в этом смысле, наверное, главное попадание наших войск на минувшей неделе – это склад с оружием как раз под Киевом. Взрыв вы, наверное, видели, кто по телевизору, кто в интернете, действительно был колоссальный. Вот это вот, понимая, что попали куда надо, потому что идет вторичная детонация, то есть это даже не топливо, понятно, что это оружие. И это взрывчатка. И по одной из версий, как раз там патриоты, которые Европа отслюнявила, да, вот то, что удалось собрать за последнее время, и хранились. И теперь их больше нет. И не будет. Я об этой математике рассказывал. У США было до войны с Ираном 2500 противоракет. Осталось порядка 800. Зеленский требовал срочно ему 300. Взять их негде. Потому что все, кому эти противоракеты нужны, то есть европейские страны, азиатские страны, которые их используют, понимают, что не будет других в ближайшее время, если они поставят свои Украине. При дедушке Байдене как было? Даже если сейчас нет, дедушка Байден говорил там Германии, Франции, другим союзникам, вы дайте то наше оружие, которое у вас есть сейчас, а мы вам это потом компенсируем. Так удалось нарастить поставки, например, в 23-м году. Теперь этот номер не пройдет. Все понимают, что ракет не будет. Производство этих патриотов 700-800 единиц в год. А с учетом потерь, с учетом удачного попадания, в общем, ПРО и ПВО — это то, что на Украине страдает сейчас очень сильно. Вот именно из-за этого дефицита. При этом Зеленскому все отказывают. Он и в Корее просил, в Японии, в Европе много где. И нет. И еще, кстати, вот забавный момент. Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров, который является в его собственной картине мира конкурентом Зеленского, да, и человеком, скажем так, соросят, части Запада, ну, в общем, Запад на него сделал ставку. Этот персонаж как раз недавно был в Соединенных Штатах, уже как частное лицо. Зеленский его отправил в отставку. И в качестве этого частного лица встречался с разными чиновниками, деятелями, с которыми успел познакомиться на посту министра обороны и, согласно его собственному заявлению, предлагал, что Соединенным Штатам поставят армию беспилотников, а они в благодарность все-таки дадут патриоты. Не дадут. Вот, например, возобновление войны с Ираном, а буквально вот 2 дня назад возобновились полномасштабные бомбардировки, они сейчас стихли, но одна ночка была прям очень горячая. Вот по данным СМИ, из тех 800 противоракет, которые у США оставались, было потрачено 140-160. В первую очередь на оборону американских баз в Иордании от иранских ударов. Так что вот сейчас это обострение нам тем более в кассу. Так что на это предложение, да, понятно, Федорову уже ответили нет, и любому бы ответили нет, не будут американцы сверхнужные сейчас патриоты менять на беспилотники. Чуть сложнее с другим предложением Федорова, которое он озвучил Илону Маску, самому богатому человеку в мире. У них состоялась встреча, и Федоров попросил у Маска разрешение использовать Starlink для ударов по целям в глубине территории России. И Маск ему якобы, это все СМИ писали, кстати, в первую очередь британские, Маск сказал, что он, в общем-то, не против, но принять решение должен президент США Дональд Трамп, это решение политическое, в общем, как бы идите-ка туда. И вот тут есть логическая вилка. Я абсолютно убежден, с одной стороны, что со стороны Маска это был посыл нафиг.
То есть я за, да, вот иди туда договаривайся. Причем всем понятно, что он туда не дойдет, Трамп его не примет. И вообще весь этот ход, которым Федоров хотел показать Украине прежде всего, что он более эффективен, чем Зеленский в некоторых вопросах, у него это не сработает. Я в этом практически убежден. Маск очень критично относится и к Украине, и к концепции ведения войны с Россией, и к концепции сдерживания. Мы это знаем. Он об этом заявлял десятки раз на все лады. Зеленский его терпеть не может. Хотя недавно, вот буквально несколько дней назад, орден ему какой-то выписал, по-моему, свободу. Это, знаете, такая вот... Ну, давай мириться, ну давай. Вот очень-очень-очень нужен Старлинком. Маск отсылает к Трампу. Я думаю, это посыл нафиг. Но я не исключаю, что это определенное подмигивание со стороны Соединенных Штатов. Видя, к чему все это идет на Украине, да, потому что Трампу на Украину, по большому счету, наплевать, но проиграть там капитально они не готовы, унизительно слишком. Вот видя, что происходит с Украиной, да, видя, что было Украиной же снято табу на удары по тем самым секторам экономики, американцы, по крайней мере, часть групп внутри них, могут начать дополнительное давление на Россию. Да, по крайней мере, отстаивать этот подход. Реализовывать или нет, это вопрос к Трампу. Но отстаивать его. Однако рычагов давления очень мало на нас сейчас. Почему? Ну, потому что почти все санкции, которые можно было ввести, их уже ввели. Вторичные санкции, например, против стран, которые покупают у России нефть, газ, ну, то есть от Индии с Китаем до Бельгии и Франции, между прочим. Вот ввести против них вторичные санкции США сейчас, я думаю, просто не отважится. У них несколько иначе торговая политика выстраивается и в рамках торговых войн, опять же, но не по зубам им. Ни накат на Китай, ни накат даже на Индию в таких объемах. Денег тоже не дадут. Трамп это заявлял абсолютно четко. Деньги он любит и Украине не даст. А что остается? Теоретически остается тот самый Старлинг. То есть как способ давления на Россию, да, вот как некий рычаг, что если Россия от каких-то условий и предложений откажется, ей подмигивают, да, мы, в принципе, можем украинцам разрешить. Если вы считаете, что Маск против, я считаю, что он против, да, то вот он сам сказал, пока не подтвержденная информация, что может согласиться, если за будет Трамп. Да? То есть договариваться, если что, нужно с Трампом. И это, ну, выглядит с его стороны в том числе и как подача. Да? То есть вот, вот у нас все решает Дональд Фредович, пожалуйста, к нему, к Солнцеликому. Но не исключаю, что это подмигивание, что это, ну, угроза, да, шантаж некий. И не исключаю, что об этом зашла речь, когда в Россию приезжал директор ЦРУ. Ну, вы, наверное, тоже помните, на прошлой неделе была самая настоящая медийная истерика по этому поводу, потому что приехал внезапно, а зачем, никто не знает, да. Но мы не можем исключать, что такого рода разговор тоже состоялся между директором ЦРУ и директором СВР. Например, я этого исключать не могу. Но вот сердечко, что называется, подсказывает, что Маск просто скинул эту просьбу, эту проблему на Трампа. С Зеленским он бы, я думаю, в принципе встречаться не стал, да? Ну, а с Федоровым ему, может быть, было интересно. Все-таки этот человек рассматривается как возможный сменщик Зеленского. И поговорили, да, может, Старлинга дашь? Нет, спрашиваю Трампа. Так что я все-таки думаю, что не дождутся они Старлинка, а дождутся зимы. Тяжелой, лютой, с продуктовыми перебоями, без воды, тепла, без канализации. То, к чему привела политика Владимира Зеленского. И, судя даже по украинскому сегменту интернета, ну, осознание постепенно приходит. Но только постепенно, далеко не ко всем и, на мой взгляд, уже запоздало. Еще один момент, который можно ожидать на этой неделе в мировой политике, я думаю, что немцы, конкретно
канцлер Фридрих Мерц выступят с обвинениями в адрес России об организации террористических атак в Германии. О чем идет речь? У них недавно был, в начале августа, был инцидент, по-моему, в Лейпциге, где самопальный самодельный беспилотник врезался в украинский военно-транспортник, который туда, скорее всего, прилетел за оружием. Он врезался, отскочил и упал. А потом было заявление, что беспилотник был с зарядом, то есть с бомбой. Но бомба от него почему-то отцепилась, она не сработала, несмотря на попадание. А потом эту бомбу совершенно случайно нашли чуть ли вот в кустах. Да? Причем совершенно случайные люди опять. Выглядит это все, конечно, недостоверно, как версия, да, что вот это не просто был самодельный чей-то беспилотник, а это был самодельный беспилотник с бомбой, мы ее потом отыскали. Выглядит недостоверно, выглядит как провокация, но я думаю, что будет использовано для обвинений в адрес России. Они пока ждут. Я думаю, нет никаких улик, но это обвинение будет исключительно работой на внутреннюю аудиторию ввиду скорых выборов. У них выборы в это воскресенье в Саксонии-Анхальт, это земля в бывшей ГДР. Партия «Альтернатива для Германии», которая принципиально иную политику предлагает и по Украине, и по России, и по ряду других направлений, она не просто на первом месте в этой земле, а она имеет там 43-44% поддержки. Это означает, что при определенных условиях она может сформировать там региональное правительство. В одно лицо. Потому что все остальные партии, на этом немецкая политика построена, так называемая Brandmauer, да, то есть защита от огня, что все остальные партии с «Альтернативой для Германии» не сотрудничают. А тут голосов может хватить, что и не нужны никакие союзники, да, сами справимся. Это, с одной стороны, будет означать уничтожение Брандмаура частичная, да? Это будет означать такой, скажем так, прецедент очень интересный на будущее. Это будет означать, очень вероятно, смену лидера в правящем христианско-демократическом союзе. То есть Мерц уйдет. Он и так самый непопулярный канцлер в истории Германии с рейтингом поддержки. Там что-то по последним опросам какие-то 11-12 были. Даже у ХДС в целом гораздо больше. И вот эта его непопулярность, на нее давно указывают, от него давно просят уйти, в том числе внутри его собственной партии. Он пока отказывается, но в случае, если АДГ получит власть в Саксонии-Анхальт или хотя бы выиграет выборы с огромным запасом, это возможно. Да? То есть Мерц уйдет. Единственное, что я не ожидаю после ухода Мерца каких-то принципиальных изменений в политике Германии, в отношении России, в отношении Украины, да, с Мерцем, может быть, попрощаемся. Естественно, он уходить не хочет. Естественно, он хочет бороться. Да? И вот эти обвинения в адрес России по поводу этого странного инцидента с беспилотником в аэропорту, я думаю, воспоследуют. То есть месседж будет какой? Вот вы хотите проголосовать за «Альтернативу для Германии», а она с Россией сообщается, ее политики в Россию ездят, предлагают с России санкции снять, а Россия – это враг, который организует теракты внутри Германии. При этом доказательств нет, беспилотник самопальный, военно-транспортник украинский, в общем-то, можно рассматривать, и нужно рассматривать даже, да, как легитимную цель, но вот эта вот истерика перед выборами, она Мерцу просто необходима. У него других козырей, по большому счету, и нет. Так что ждем. Я думаю, в этом отношении неделя будет полна разнообразных обвинений в адрес России и в организации голода, и в инциденте с беспилотником. И что на это отвечать? Знаете, есть такой мем. Этого не было, они заслужили. Это повторится. Будьте здоровы, услышимся на следующей неделе. Хорошего вам дня.

0: приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.
5: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Дуэльный кодекс гласит. Дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства.
6: Вы себя когда-нибудь недооценивали?
7: Да.
6: А переоценивали?
7: Вряд ли.
6: Сколько друзей вы потеряли?
7: Не так много.
0: Искусство изящных пикировок.
6: Часто ли ты ошибаешься?
7: Нет. Ни от одного поступка в своей жизни не отказался.
0: И точных попаданий в цель.
6: Чему главному тебя научили твои дети?
8: Тому, что взрослый человек может расти.
0: «Дуэль с Манучаровым». Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
9: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
11: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
12: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. ШОС является одной из самых мощных региональных структур, заявил президент России Владимир Путин. Накануне он прибыл в Киргизию, где принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, а также провел ряд двусторонних встреч. Путин добавил, что страны-члены организации производят 1/3 мирового ВВП и обладают колоссальными ресурсами. Путин также отметил, что в ШОС никто никому ничего не навязывает, все решения идут на пользу государственным участникам. Также Владимир Путин прокомментировал возможность расширения состава организации. Он сказал, что это зависит от решения ее постоянных членов. При этом нужно делать это не спеша, чтобы не допустить аморфного состояния. Власти Германии планируют вынести на обсуждение Совета НАТО инцидент с обнаружением беспилотника в аэропорту Лейпцига, сообщает агентство ДПА. Однако отмечается, что Берлин не станет задействовать статью 4 Североатлантического договора, которая предусматривает созыв экстренных консультаций при возникновении угрозы безопасности одной из стран-членов Альянса. Напомню, 5 августа в полиции Лейпцига сообщили, что сотрудник аэропорта обнаружил БПЛА со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. Германия, не приведя никаких доказательств, возложила ответственность за произошедшее на Россию, хотя российское посольство сразу называло инцидент с беспилотником наспех состряпанной провокацией. Атаки США на Иран еще больше закрывают Ормузский пролив на замок, заявил КСИР. Ранее сообщалось, что Исламская Республика начала ответные атаки на военные базы и объекты США. Вашингтон нанес удар по аэропорту города Джирофт на юге-востоке Исламской Республики. Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что соглашение с Ираном не стоит и бумаги, на которой оно написано, а США дали Тегерану много возможностей для заключения сделки. Еще 30 новых школ построят в России до конца года. Они смогут принять более 30 тысяч учеников, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства в День знаний посетил одну из школ Домодедовского образовательного комплекса «Орбита» в Московской области. Мишустин отметил достойные темпы развития системы образования в России. По его словам, показатели стали результатом реализации национального проекта «Молодежь и дети», работы региональных властей и муниципалитетов, усилий родителей, учителей и учеников. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
10: Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – известный военный и международный эксперт Александр Артамонов. Добрый день.
13: Добрый день, Роман.
10: Я хотел бы начать нашу беседу с такого вопроса, который еще до сих пор обсуждается. Это недавний визит в Москву директора ЦРУ, представителя, ну, по сути дела, в ранге министра иностранных дел Ватикана. Причем это произошло одновременно, их визит в Москву, и вот целая волна комментариев. Кто-то говорит, что, ну, очевидно, приезжали они, особенно директор ЦРУ, Рэдклифф, он приезжал для того, чтобы своего рода выдвинуть ультиматум, ни больше, ни меньше, но, опять же, это мнение экспертов, что надо прекращать в 26-м году сворачивать военную кампанию. Это одно предположение. Конечно, это домыслы, но, может быть, они имеют под собой какую-то основу. Другие говорят наоборот, что вообще-то об Украине говорили мало наверняка, в основном говорили о снижении градуса противостояния в двусторонних отношениях между США и Россией. Ну, в общем, такой, скажем так, оптимистический анализ. Ну, а что скажет Александр Германович Артамонов, пожалуйста?
13: Спасибо, Армен Горникович, за эту возможность и за площадку. Каждый раз радуюсь, когда прихожу к вам. Всегда приятно очень. А в том, что касается ситуации, она же на самом деле крайне любопытна, потому что в чем-то здесь можно рассуждать по аналогии с предыдущим визитом директора ЦРУ в Россию. Ну, хотя потому что давайте согласимся, я думаю, что вряд ли кто-то возразит и зрителей, и слушателей, что не совсем это частые птицы в наших краях, директор ЦРУ. Да, конечно, естественно, дипломатические высказывания, на которую пошли наши высокопоставленные чиновники, что, мол, это нормальный процесс, всегда есть некий обмен мнениями между разведками, просто это рабочий момент. Это все имеет место быть, протокольно все правильно сказано. Но мы же понимаем и в голове держим, что директор ЦРУ в прошлый раз прилетал в 2021 году. Это был, естественно, еще не Рэдклифф, это был Бернс, его предшественник. И в те уже далекие от нас времена, я бы сказал, что 5 лет по нынешним временам — это почти другая эпоха, это еще была специальная военная операция, явно речь шла о том, что тогда, ну, буквально можно было услышать, по-моему, в Штатах из любого утюга о том, что вот Россия должна что-то сделать, будет делать, к чему-то готовиться. Ну, в принципе, ничего особенного не было, потому что ясно, что тогда речь...
10: На Украине.
13: Должна что-то сделать, что-то на Украине, конечно. Mm-hmm. Ну, я к тому, то, что тогда у нас же были непризнанные еще республики, и, естественно, что американцы делали вывод, что мы не оставим просто так людей, наших соотечественников, которые действительно страдали под бомбами, и вот агрессия. И по этому поводу тут не надо быть провидцем, не надо быть Вангой или Нострадамусом, чтобы понять, что Россия что-то собиралась делать, другое дело что. Это не пустое сотрясание, как говорится, пространства, по той причине, что если на сегодня рассуждали мои коллеги-эксперты, в частности, военные эксперты, прилетел Рэдклифф, это значит, что или Россия собирается что-то дальше делать очень решительное, по аналогии с тем, что было, или... Рэдклифф боится и предупреждает, чтобы Россия не делала, естественно, не сам Рэдклифф, это был визит согласованный, есть подтверждение с Белым домом, тайный, потому что Трамп сказал, что визит носил крайне деликатный характер, и он был мало известен в американском истеблишменте, то есть огласке-то не подлежало, и мы понимаем, что действительно этот обмен мнениями шел запараллельно с визитом Геллахера, американского гражданина и по совместительству архиепископа Ватикана, который, здесь повестка была более-менее известна, говорил о мире, то есть о переговорах по поводу Украины. И если верить «Нью-Йорк Таймс», верить, кстати, «Вашингтон-Пост» уже на эту тему стал высказываться, ну, скорее всего, оба визита преследовали одну и ту же цель – посадить Россию за стол переговоров и начать мирный процесс.
10: То есть это не случайное совпадение, что оба два этих?
13: Отнюдь, конечно, нет.
10: Деятели приехали.
13: Тем более с учетом того, что Папа Римский, ну, собственно, как и Лев, который является американским гражданином, до того, как он стал, естественно, гражданином Ватикана, так и его предшественник Франциск, который славился очень странными высказываниями, ну, я напоминаю, как-то этнофобное высказывание по поводу бурят и чеченцев, которое он себе позволил, я про Франциска, что, дескать, мол, это самые-самые такие жесткие нации, воюющие в рамках СВО. Потом Ватикан приносил за это извинения, почему-то только на русском языке, на английском забыли сделать извинения. Но вопрос таков, действительно, американцы, и здесь, наверное, хорошая новость, идут на подобного рода переговоры тогда, когда видят, что нет никакой другой возможности чего-то добиться. То есть вот они что-то пытались сделать, им, возможно, это не удается, и тогда они идут на переговоры. Они пытаются как-то взять инициативу на себя, потому что Рэдклифф взял инициативу, это же не мы его призвали к себе. То есть здесь сомнению не подлежит, что эта инициатива есть. Так же, как эпоху Анкориджа, напоминаю, инициатива была американская, на их стороне поля. Мы не хотели Анкоридж. Об этом и Дмитрий Песков мне только упорно напоминали. Тогда, когда почему-то наводили какие-то инсинуации, что, мол, Москва хотела, Москва ничего не хотела. И несколько предвосхищая, возможно, следующие реплики, в чем-то, ну, давая эхо вашим аргументам, Армен Гарникович, а вообще-то насчет визита Рэдклиффа сюда... и даже шире контекст Москва-Вашингтон, было заявление Пескова, что, собственно, Россия не считает сейчас приоритетом переговоры США. Россия к этому благосклонно относится, но, в принципе, приоритет – это, естественно, того, чтобы добиться какой-то ситуации конструктивной по Украине, но никак не переговоры России и США. Получается, американцы здесь искатели. Чего они ищут? Да все очень просто. Как военный эксперт, я считаю, что так как, скажем так, в рамках Объединенного комитета штабов США, у них своеобразная должность, это называется наш генштаб, у них комитет штабов, командующие различными родами и видами войск, рассказали Хекситу, точнее, доложили ему, что продолжи он в том же самом духе кампанию по Ирану, у штатов скоро не останется ракет для того, чтобы оборонять даже свою собственную территорию. Но так как это известно, естественно, было загодя, Рэдклифф уже успел побывать, я думаю, что штатовцы пришли к выводу о невозможности силового давления одновременно и на Иран, и в европейском контексте, ну и, собственно, от этого запросили некого встречного движения души от России, чтобы Россия сама пошла на какие-то уступки, что-то сделала, что могло бы штаты, а в частности Трампа и его администрацию, спасти от весьма невыгодной ситуации ямы, в которую они все дружно попали накануне тех самых выборов.
10: Да, видимо, это и связано с выборами. Надо же показать, что и здесь, на этом треке, тоже есть какие-то успехи или какие-то намеки на успех. А причем неважно, как его подать. А тут успех, русские испугались Рэдклиффа, или русские, наоборот, аплодировали Рэдклиффа, пожали руки. Но поскольку все это было в закрытом режиме, тут можно домысливать и сочинять все, что тебе угодно и выгодно, скажем так, правда. Ну, тем более вот интересно, что Уитков и Кушнер, которым мы уже привыкли как к таким посредникам между Соединенными Штатами и российской страной, они не приехали, хотя, хотя это было заявлено, что вот-вот, вот сейчас они пакуют чемоданы и едут. В общем, интересная рокировка, да, с выбором этой фигуры, тем более, что много этих аллюзий, действительно, вы упомянули первый визит Бернса тогда, тогдашнего директора ЦРУ, ну и там, да, там уже утечка такая весьма подтвержденная, что речь шла о том, что, знаете, вы ничего не делаете с Украиной, вы, пожалуйста, не защищаете интересы своих соотечественников. Ну, в общем, такое предупреждение. Конечно, время покажет на самом деле, что и как, но нельзя, я думаю, сбрасывать со счетов, что это в основном был, ну, такой, скажем, может быть, не серьезный политический шаг, а там больше было от пиара. Потому что, ну, представьте себе, на экранах американских телевизоров в преддверии выборов вот едет такой, в общем, вальяжно выглядящий господин, возглавляющий одну из ведущих спецслужб США. Ну, в общем, активность показана. Так что, ну, время покажет, как говорится.
13: Я полностью согласен с этим. Более того, скажу, что, вы знаете, Армен Гарнович, у меня ощущение, что в Вашингтоне начинается легкая паника. Потому что можно сейчас, конечно, детально рассмотреть, может, мы будем рассматривать Иран и контекст Армузского пролива. Но так как Штаты — это все-таки талассократы, ну, потери лица одновременно, допустим, и по Армузскому проливу, и по Баб-эль-Мандебу, и, почему я сейчас об этом вспомнил, и по Черному морю тоже, это действительно, согласитесь, страшный удар, причем удар по финансам, потому что от этого уж точно нефтедоллар, который покоится на триаде финансы, морские коммуникации и разведка, ну, триада, на которой строится, в принципе, вся власть Западного блока. Так вот, на этом нефтедоллар, конечно, серьезно пострадает. А что мы наблюдаем в Черном море? Да, в Черном море за месяц боевой работы мы утопили, я имею в виду российские войска, или в значительной степени повредили 72 судна. Я проверял информацию. То есть, фактически, навигация по Черному морю в помощь ВСУ прекратилась. А что такое навигация? Один сухогруз, или, как теперь говорят, балкер, это приблизительно, цифры абсолютно реальные, опять, не с потолка взятые, это 10 тысяч фур, то есть 10 тысяч тяжелых грузовиков, полуприцепов. Это один сухогруз. А эти сухогрузы шли, знаете, как вот, не знаю, натянутый караван. Грузопоток. Ну да, так они и воевали. И выясняется, что все, этого пути поставки нет. Кто гарант? Гарант были Штаты. Почему? Потому что, ну, что бы ни говорил Трамп, конечно, глава все равно так или иначе НАТО, имеется в виду США, соответственно, Трамп, как он командующий американской армией. Мы помним высказанное Донахью о Европе, по поводу Европы. Мы помним, соответственно, что по этому поводу говорил главнокомандующий сухопутных сил НАТО в Европе и Северной Африке, Гринкевич, Алекс Гринкевич, и приблизительно все одно и то же. То, что Штаты считали, что они полностью владеют ситуацией и на европейском театре, ну, естественно, по Ирану. И вот выборы на носу, выясняется, что ни там ничем не владеют, армия России движется вперед, введена зона А2, АД, зона тотального конкретно доступа по Черноморскому побережью Украины, и тут конгрессмены вправе спросить: господин Трамп, а где же победа-то? Вы же победу обещали.
10: Ну, кстати, вот об этом морском коридоре, да, а насколько возможна компенсация того, что потеряла сейчас Украина, а потеряла очень много, в разных видах поставки и зерна, и вооружений, и энергетики, ну, масса всего. А возможно ли это компенсация всего этого по сухопутным путям?
13: Нет, никак, Армен Гарнович, это не получится по причине предельной провозной емкости сухопутных путей относительно морских. Морская коммуникация же отличается чем? Любая. Тем, что тонна груза, перекинутая по морю, она по себестоимости самая дешевая. Причем, что сейчас, что в эпоху Венецианской республики. Ничего не меняется. Если меняются корабли, меняются эпохи, века, но это остается константой. Еще несколько фактов, или даже не факторов даже, я бы сказал вот так. Мы перешли 1,5-2 месяца назад абсолютно к другому типу боевой работы. То есть мы разрушаем сортировочные станции, железнодорожные пути и, собственно, всю инфраструктуру, как электроподстанция на железнодорожных путях. Причем достаточно оригинально, это я уже на правах военного эксперта себе позволю такой маленький экскурс, подходит ремпоезд для того, чтобы ремонтировать пути. Пути-то переложить, в принципе, задача относительно простая. Но он начинает их перекладывать, вот в момент прилетает дрон, как правило, на реактивной тяге, ну, допустим, Герань 4 или 5, и бьет по ремпоезду. И в результате что происходит? Ремонтный поезд, ну, это ремпоезд, он закупорка путей, он закрывает пути, и сдвинуть его с места невозможно. То есть пути парализованы. Еще есть два погранпункта в районе Джурджулешти, это Молдавия, мы говорим еще Молдова, соответственно, их там два. которые ведут в Румынию, в западную часть, и, естественно, Молдавию. Так вот, оба эти контрольных пункта КПП оказались сейчас под огневым контролем России, потому что наши дроны стали неожиданно летать на 900 километров, 900-950 километров. И, мало того, там какой-то, меня простите, пипеткой можно было отмерить совсем по чуть-чуть вот этих грузов. Плюс какая картина? Нарушена внутренняя инфраструктура логистическая, потому что из Одесского порта перевалка грузов происходила в промышленном путем. То есть вы поставляете товар, но товар необходимо через порт провести стивидорскую операцию. Я в свое время поработал за рубежом в порту Марсельском автономном транспортном узле, поэтому знаю, как это проводится. Там нужна техника, портовые краны своеобразные, накопительные мощности для контейнеризации, чтобы все эти контейнеры складировать, там учитывать. Там все это компьютеризировано 100 раз. Этого больше нету. Одесский порт разрушен в хлам. Заменить на другой невозможно. И что там говорить про Херсон? Поэтому я считаю, что действительно впереди зима. Помните, как из «Игры престолов», известного сериала «The Winter is Coming»? Зима приближается, и действительно нету электричества, нету поставки грузов, и вы затронули другую проблему. Мне кажется, она очень серьезная, что-то наша пресса не учитывается. Ведь все те грузы, которые поставляются на Украину, они же идут не то что за бесплатно, естественно, что нет, они даже не в кредит идут. Они идут в обмен на живой поток товаров, зерновые, редкоземельные.
10: Ну, как при натуральном хозяйстве почти.
13: Ну, и получается, что теперь этого нету. Поэтому Турция так, ну, прости господи, суетится, требуя, чтобы открыли опять вот эти якобы гуманитарные зерновые коридоры. Ну, а у меня такой простой аргумент. Простите, но если вы за зерно покупаете оружие, то это не гуманитарный коридор, это коридор военной поставки. И Турция в этом заинтересована, между прочим. Потому что именно она строит корабли для украинского военного флота. Мы об этом знаем. Один фрегат построен, 3 на стапелях, и идет поставка многих единиц военной техники, бронетехники, бронемашины «Кирпи», кассетных бомб, энного количества видов более легкого оружия. Я заканчиваю на том, что на Украине воюет ЧВК «Садат» под прямым контролем, насколько мы знаем, американских военных, достаточно близких к правящим кругам Турции.
10: Понятно. Ну, давайте обсудим такую тему. Мы говорили скоро об Украине, и мы видим, как обозначаются какие-то новые пути противостояния, некоторые называются «Новый путь России к победе». Напоминается новые типы вооружений, новая тактика и, можно сказать, стратегия использования. Давайте вот поговорим, что же все-таки такое, с вашей точки зрения, кардинальное произошло, что позволяет и аналитикам, да и простым людям, которые анализируют. Мы не можем отдавать монополию на то, чтобы осмысливать события, только аналитикам. Люди видят, что-то меняется, меняется в походе, меняется силы давления, скажем так. Ну вот расскажите об этом, из чего складывается это?
13: Мы имеем дело с территорией, принадлежащей Украине, которую надо максимально щадить, потому что это имущество, достояние братского народа. Вот сейчас этот подход сдан в архив, потому что возникла мысль четко, что мы воюем с НАТО, это никакая не Украина, это даже не ВСУ, но, собственно, обезображенные тела наемников на поле боя, чтобы их не узнали, не могли провести генетическую экспертизу, теперь это просто повседневность. Мы воюем, естественно, и с оружием НАТО, и с боеприпасами НАТО, и со специалистами НАТО, то есть это НАТО, и со Старлинком, там все НАТО. А так как это НАТО, то жалеть и ждать, пока они наберут мощь, они ее набирают. Они рихтуют, то есть дорабатывают виды вооружения, тренируют свои армии, открыто заявляют. Я в данном случае ссылаюсь на члена комиссии по обороне Госдумы Виктора Соболева, Думы 9-го созыва, который вот буквально днями сказал, что нам надо справиться с угрозой на Украине до 2030 года, потому что далее, возможно, будет боестолкновение с НАТО. То есть мы не можем себе позволить промедлить и растянуть эту войну, как кавказскую когда-то, боже упаси.
10: Ну, то есть время сейчас работает против нас.
13: Время сейчас работает против нас, а на Западе есть даже выражение «окно баллистических возможностей». Они считают, что оно закроется у России через 2 года, к 2028 году. Я сюда добавлю, никого не пугаю, естественно, это не моя цель, я этим не занимаюсь, не пугая ни малых, ни больших людей и детей. Дело в том, что Макрон предложил весьма хищную тактику, связанную с отказом от ДНЯО, договор о нераспространении ядерного оружия. Тогда, когда говорят о том, что, мол, даже знающие люди говорят, но не договаривают, может, не додумают, может, не договаривают, о том, что Макрон решил переместить 2 эскадрильи носительницы тактического ядерного оружия на восток, Прибалтику и на Польшу, по соглашению после того, как он побывал с визитом в Польшу, это правда. Но параллельно тут чуть-чуть не учитывают одну вещь. Речь идет не только об эскадрильях, речь идет о передаче технологии. То есть Макрон намерен передать технологии на восток Европы. Потому что, слышите, скорее всего, мы понимаем, держим в уме, что производить все будет, скорее всего, во Франции, а какая-то там окончательная сборка, ну, грубо говоря, гайки затягивать, будет где-нибудь в Польше или в Прибалтике. И если Польша испугалась в последний момент, потому что сейчас Польша сделала заявление, что она не хочет стать площадкой для ядерного оружия, то в лице прибалтов мы имеем дело с какими-то, я сказал, просто оголтелыми деятелями, как там Новоседы, естественно, Кая Калас, Европейка и так далее. Это опасность, потому что если они будут иметь время для монтажа ядерной провокации, естественно, нам придется сразу и это
10: учитывать. Ну, и меняется время подлетное тогда.
13: Меняется абсолютно. Пистолетная дистанция.
10: Понятно. Тем более рядом Калининград, наша территория.
13: Тут ситуация очень тяжелая, потому что я еще раз очень надеюсь на благоразумие польских политиков, которые вроде бы высказываются при всей своей русофобии сейчас, то, что они не хотят этого, но я не могу, как, опять-таки, человек, близкий именно к военной логике, не учитывая, что в Польше находятся установки МК-41, снятые с американских кораблей, поставленные на сушу. Это пусковые установки для томагавков. Последняя модификация томагавков, блок, американцы это называют, блок модификации, долетает до Москвы легко, 3500 километров. А Петербург просто под ударом по последнему сроку Трампа, уже в этом мандате, он приказал поставить ракетные системы залпового огня «Хаймарс» в непосредственной близости от Питера, 120 километров на территории Эстонии. И там подлетное время буквально минута-другая. Ну, про Калининград, мне кажется, ленивый нам не рассказал, что не собирается идти с Калининградом.
10: Ну да. Ну что ж, и правда, надо торопиться.
13: Да.
10: Я хотел бы задать вопрос. Вы в начале передачи молвились о том, что хотели бы поговорить про Иран. Я думаю, что про Иран и мы хотели бы поговорить, и нас хотели бы послушать. Ну вот что в итоге? Тупик или новая стратегия Трампа, по-вашему, с акцентом на экономику, на экономические санкции, на урушение чисто такое экономическое, материальное, энергетическое, какое хотите, даст ли это свои плоды?
13: Я бы сказал так, что, честно, у Трампа я не вижу вообще стратегии никакой. У него была стратегия в начале того, что он вытворял, и строилась она, конечно, на примере Венесуэлы. То есть это ясно, вероломно ударить, дайте назвать вещи своими именами, потому что вероломно во время переговоров взять и убить лидера другой страны. Ну, шли же переговоры, шли, не было...
10: И ни одного.
13: Ну, мало того, он убил, я христианин, и никогда в этом не забываю, он убил маленькую девочку, он убил внучку Али Хаменеи, они погибли вместе, убил маму этой девочки, потом погибли девочки в Минабе, как мы знаем с вами, и это не пустые слова. Поэтому я вижу, что это возвращение к самому неприглядному периоду американской истории, которому нормальные американцы здравомыслящие предпочитают даже и не помнить. Я про эпоху 19-го столетия и много чего другого, видите, достаточно ретуширую, потому что у меня нет опять цели тут как-то поднимать градус накала. И параллельно с этим я понимаю, какова логика Ирана. То есть Трамп считает, что есть какая-то инициатива, как ни странно, попал вот в когти иранской логики, персидской. А Персия — древнее государство. Они говорят, что им 5-6 тысяч лет, но точно не менее 1500, как Корене Геворгян любит рассказывать, как крупный специалист по Ирану. Вот не менее 1500, говорит, а может и 3 или 4. Так вот, в чем заключается логика? Трамп сделал ровным счетом то, что поставил его, как на шахматной доске, максимально невыгодное положение. Все уже привыкли жить без США, и в этом самое страшное, что могло быть, это антистратегия. То есть США на этом утрачивают возможность держать весь мир за горло.
10: Ну вот у нас есть интересный вопрос от слушателя. Ситуация в Армузском проливе заставляет предположить, что в будущем очень многие морские артерии могут стать платными. Имеется в виду проливы на океанских просторах. Это что-то новое в мировой практике. Как вы считаете, такой вариант возможен или все ограничится Армузом? Ну, с Армузом тоже еще не все до конца ясно, как это будет.
13: У меня складывается ощущение, что ближневосточные государства давно уже программировали этот момент. Они приглашали даже на консультацию, я про Оман, Николая Платоновича Патрушева, который в январе текущего года был в Омане. Находясь в Омане, он произносил различные декларации, речь произнес даже отдельно. И он сказал, что грядет эпоха построения новой мирной архитектуры в Индийском океане, морских перевозок. Речь идет о том, что южный магистральный морской путь не должен находиться в руках у вчерашних колонизаторов. Это нормально. И что мы видим? Мы видим не только Армузский пролив, где США не имеют возможности настоять на своем. Но они не имеют возможности по ряду причин. Самое простое – это стоит безумных денег. Даже содержание всей этой эскадры АУК, авианосной ударной группировки, на полвитка земного шара от территории США. И мы с вами знаем, что уже американские моряки не выдерживают. С Абрахама Линкольна авианосцы, люди кидались, вернее, пытались кидаться уже с борта. Там высота 10-этажного дома, потому что, ну, просто уже нервы и выдерживали все это, так сказать, эпопея. Но у нас идет расшивка этого конфликта, и он не утихает. Я ссылаюсь на поведение йеменитов, конкретно хуситов, которые уже занимаются перекрытием Баб-эль-Мандебского пролива. А это нож острый. Если Армуз – это нефтедоллар, упрощенно говоря, то Баб-эль-Мандебский пролив – это же просто магистральный южный путь, и он идет в сторону Суэцкого канала. И если хуситы, которые заявляют о своем желании, собственно, контролировать, кто и как там ходит, на судах же не плавают, на них ходят, как говорят моряки, то не равен час они скажут, да мы вообще плату хотим взимать. Иран прямо сказал, что собирается взимать плату, не отказываться от этой мысли. А чему удивляться, если Египет взимает плату в Суэцком канале? Я вспоминаю об этом. 2 миллиона долларов за проход крупного танкера. И заканчивая тем, что южный магистральный морской путь еще идет через Малакский пролив и Южное Китайское море. Так вот, Южное Китайское море неожиданно, казалось бы, вдруг на островах, это архипелаг Парацельса и рядом архипелаг Спратли, а китайцы не просто наши товарищи по блоку, скажем так, по ряду ассоциаций и международных организаций, не просто намыли острова искусственные, не просто там поставили свои собственные базы, они там уже стоят, а еще даже решили автоматизировать контроль за судами, которые проплывают мимо. И это уже совсем интересно. То есть, получается, Южный магистральный морской путь встал под контроль, с одной стороны, Китая, далее у нас с вами Армуз, дальше у нас с вами Баб-эль-Мандеб, ну, Суэцкий канал дано под контролем Египта. Пусть Египет достаточно дружественно западным государствам, державам. То есть, эпоха, ну, извините за выражение, я сейчас выскажусь несколько в стиле Сергея Викторовича, в последнее время жестко так ставят точки над «и», эпоха халявы, постколониальной, она ушла в прошлое. Вот это точно.
10: Ну что ж, на этой ноте мы завершим нашу беседу, а жалко. Интересно было бы еще поговорить с Александром Германовичем Артамоновым, военным международным экспертом. Спасибо большое.
13: Благодарю, Роман Григорьевич.
10: И здоровья, и успехов.
0: Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Запуск связи 5G. Контекст. Крупнейшие российские операторы, на частотах, ранее использовавшихся под стандарт 4G, развернут сеть нового поколения. Решение принято Госкомиссией по радиочастотам. Пока будут использоваться импортные станции. С 2027 года начнется переход на отечественное оборудование. На него отведены 5 лет. В ближайшее время сеть 5G появится в крупных городах. Затем покрытие будет постепенно расширяться. Новое поколение связи обеспечивает почти мгновенный отклик на действия пользователя и отличается более высокой скоростью передачи данных. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. Сеть 5G может работать с маломощными устройствами интернета вещей, выполняющими не просто команды человека, а самостоятельно собирающими и анализирующими информацию об окружающей среде. Такие устройства станут служить автономно месяцами, без подзарядки батареи питания. Одновременно в мире идут активные разработки технологии 6G. Ее внедрение позволит достичь колоссальных скоростей передачи данных и полностью интегрировать сеть с искусственным интеллектом. ИИ в автоматическом режиме будет управлять маршрутизацией и устранять неполадки. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
12: полночь в российской столице, в Сухуми столько же, в Якутске 6 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал угрозы Зеленского российским авиакомпаниям заявкой на гостерроризм. ФРГ хочет нарастить поставки оружия Киеву, оправдывая это ответом на инцидент в Лейпциге. Не менее 50 человек пострадали при новых ударах США по Ирану. Подробности далее. Угрозы Зеленского российским авиакомпаниям, использующим воздушное пространство России, можно считать заявкой на гостерроризм, сообщил президент Владимир Путин. Он добавил, что Украина просит о возобновлении переговоров и личных встречах, но с террористами переговоров не ведут. Говоря о попытках Киева нанести массированные удары по энергетическим объектам в России, Путин заявил, что будет ответ вооруженным силам страны дано соответствующее поручение. Без признания сложившихся реалий на земле мирного урегулирования конфликта на Украине не будет, заявил российский постпред при ООН Василий Небензин на заседании Генассамблеи. По словам дипломата, пока в Киеве продолжают цепляться за иллюзии, отвергать выбор миллионов людей и отказываются устранять первопричины кризиса, Россия последовательно будет добиваться поставленных целей СВО военным путем. Немецкое правительство намерено нарастить объем военных поставок Киеву, оправдывая это причастностью России к инциденту с беспилотниками в Лейпциге, сообщает телеканал NTV. Согласно данным, Кабмин ФРГ планирует поставить в сентябре Украине дополнительные ракеты противовоздушной обороны типа «Ирис-Т», а также несколько тысяч ударных беспилотников. Кроме того, сообщается о намерении Берлина продолжить расширять сотрудничество с Киевом по линии спецслужб. Минздрав Ирана заявил о 50 пострадавших в результате

0: препаратов для профилактики. Ранее Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго сообщил, что число подтвержденных случаев заболевания вирусом Эбола превысило 6 тысяч, а от заболевания скончались почти 3 тысячи человек. Жители 9 отселенных муниципалитетов Курской области смогут получить до 1 000 000 рублей за транспорт, утраченный из-за вторжения в ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, выплата однократная на одно транспортное средство. Размер компенсации будет определяться по результатам оценки стоимости техники в ее исправном состоянии. По всем вопросам и для помощи в написании заявлений можно обращаться в МФЦ. О дате начала приема документов сообщат в ближайшее время, отметил Хинштейн. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на радио «Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Ура, мы в полном составе.
3: Да.
2: Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов. Всех приветствую.
3: Тебя не было, как ты вырвался.
4: Да. Нормально, нормально. Меня удерживали в разных местах, но я снова с вами. Так что все нормально.
3: Отлично.
2: Вот. Я вас всех поздравляю с началом осени, с Днем знаний. Мне кажется, каждый взрослый, сколько ему не было бы лет, где-то там все равно сразу реагирует, что сегодня 1 сентября.
3: Да. Некоторые взрослые дожили до того, что сегодня внук пошел в школу.
2: Да вы что?
3: Да.
2: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
2: Вот отдельно.
4: Сейчас
2: мы были. Сейчас покажет Петр. А вы были сегодня на линейке, нет?
3: Нет.
2: Нет, решили не идти.
3: Я инкогнито. С мешком на голове неудобно, а так не хожу, нет.
2: Ну, понятно. Но для многих бабушек и дедушек, я знаю, это очень трогательный момент. Ну и что ты, Петр, нам хочешь показать?
3: Ох!
2: Фотку нашу.
3: Прекрасен.
2: Да,
3: просто
2: для
3: прекрасен.
2: Тех, кто не знает что происходит, Петр фотографию свою показывает.
4: Цветную, где он в первый заметьте, класс, цветную. Видимо. Да, первый класс, цветная фотография, потому что мой папа был фотографом, у него был доступ к цветной печати. И эта фотография с гладиолусами, все как положено, с несчастным лицом таким вот, да, выражающим уверенность в завтрашнем дне. Но главное, что это было, Дмитрий Юрьевич, ровно 50 лет назад.
3: Ты обалдеть. А фотография обалдеть. Настоящая? Настоящая?
4: Ну, это
3: не...
4: Да. Это фотография.
3: Ну, в смысле, это то, что отец сделал, или в фотошопе уже подправили?
4: Нет, нет, это то, что сделал, у меня их несколько штук есть.
3: Мое почтение, умел. То есть, чтобы она не была зеленая или красная, не выцвела с годами, это серьезное умение, да.
4: Да, они еще лежали, эти фотографии лежали там в какой-то в темном месте все эти годы. То есть они нигде не висели, собственно, их несколько штук где гладиолусами. Но дело даже не в этом, а в том, что 50 лет прошло. Кошмар. Так вот,
3: обалдеть.
4: Подумать, 50 лет. Это же, я даже не знаю, столько
3: полвека.
4: Не живут, казалось.
3: Да.
4: Это ужас. Я уж про тебя даже не говорю, Дмитрий Юрьевич. А ну как?
2: Мне вот есть пока вот. Еще куда стремиться, поэтому подождите.
4: Да,
2: спустя
4: какое-то
2: время,
4: знаешь,
2: я надеюсь,
4: время
2: свое что
4: возьмет.
2: Я скажу, что
4: да, волноваться не надо.
2: 50 лет назад я с бантами вот такими, которые в 3 раза больше моего лица.
3: Красота.
2: Собственно, да, все как положено у девочек. Я помню,
4: году,
2: что 1 сентября было очень холодно, прям очень холодно. Я была в какой-то почти зимней куртке, родители перестраховались, чтобы я не замерзла там стоять. Но при этом белые колготки и красные туфли. Фильки. Вот я как сейчас это помню.
3: Красота.
2: Да, Петр.
4: Не, ничего, все.
2: А, ну, давайте мы продолжим тему школ. Безусловно, мы сегодня поздравляем всех и первоклашек, и старшеклашек, и всех, кого только...
3: И родителей, и учителей,
2: и учителей, и всех. все равно это праздник. Понятно, что дети в трауре, наверное, находятся полном. Ну, как так? Учеба. Хотя многие все-таки учиться любят. И вот да. Дай бог, чтобы это было в итоге интересно. К большому сожалению, не во всех регионах сегодня было спокойно. В том числе в Красноярском крае.

0: В городе Канск произошла трагедия. Значит, девочка напала, взяла перцовый баллончик, нож и напала на учителя. Пострадало в итоге несколько человек. Она при этом была на линейке, я так понимаю. Ну, некоторые говорят, что еще на линейке она себя уже начала странно вести, как-то нервничала, в общем, ну, подавала какие-то подобные признаки. Но потом уже в коридоре... Ну, решила совершить вот это вот нападение. А мама одного из одноклассников либо одноклассниц оттащила ее в коридор, смогли ее обезоружить уже в моменте, оказали всем медицинскую помощь, которая нужна. Погибших, слава богу, нет, но вот такое произошло. Многие пока, основная версия, что это травля, ну, безразличие, как описывается, значит, со стороны педагогов на эту травлю.
1: Да, она так говорит.
0: Ну, вот там кто-то в интернете это пишет, кто-то говорит, что она уже была подписана на всякие экстремистские телеграм-каналы, где пропагандировались определенные вещи. Но это 1 сентября. То есть даже если мы рассматриваем историю с травлей, может быть, она и была, но как будто бы только что было лето. И когда мы приходим 1 сентября, старые обиды, ну, должны где-то там остаться, не знаю, в прошлом году. Но это такая вот моя теория, не основанная на практике.
1: Ну, я бы задумался, ну, наверное, это не педагог организует травлю, наверное.
0: Ну, безразличие со стороны педагога, вот.
1: Ну, это классный руководитель, ну, он, наверное, виноват в безразличии, а это какой-то просто учитель. Угу. Мой совет детям, как только вы увидите кого-то с ножом, хватайте стулья, какие вообще все же под руку есть, изо всех сил бросайте в человека, который угрожает вашему здоровью и жизни. После 10-го стула, я вас уверяю, угомонится отважнейшая мама, которая схватила и выволокла из класса, молодец, да. Там же еще вроде как фигурировала какая-то бутылка с керосином, которую она бросить и поджечь хотела. Ну, не знаю, по-моему, здесь ребенок нуждается в психиатрическом обследовании. Для начала положите, обследуйте, дальше уже выяснять будем, что к чему. Слава богу, никто не пострадал. Такой праздник запомнится надолго, поменьше бы такого.
0: Ну, пострадавшие есть, но я имею в виду не до такой степени, чтобы мы говорили о каких-то более печальных последствиях. Но тут, естественно, вопрос сразу встает. Вот эти вот все рамки, которые ставят в итоге в школах, честно, но я просто в школе не бываю, никого не вожу, поэтому я до конца не понимаю, во всех ли школах сейчас стоят те самые рамки, через которые проходят дети? Причем говорят, что вроде бы они даже сработали, но...
1: Ну, наверное,
0: такой
1: стоят.
0: Наплыв или что, не знаю.
1: Если в школе учится приблизительно хотя бы там 500 человек, вот как люди себе это представляют? Сколько рамок надо поставить, чтобы они успели на уроки? Как досмотр производить? Открывать портфели? Вынимать?
0: Каждого, что ли,
1: охранник,
0: да?
1: Имеет право это делать? Или туда надо взвод милиционеров, которые законом уполномочены, так сказать, на обыск? Это милиционер-мальчик, мальчиков обыскивать, милиционер-девочка, девочек обыскивать. Вы что там изобретаете-то вообще? Это не школа, это что там, пенитенциарное учреждение, где обыски на входе, и пошло-поехало. Тихий ужас.
0: А в качестве, может быть, некой борьбы с такой ситуацией, хотя как будто бы это больше борьба не с тем, что предшествует подобным трагедиям и происшествиям, а вот уже в моменте. А в некоторых регионах, а именно в Татарстане, Пензенской области и вот-вот в Московской области стартует эксперимент. Значит, должны запустить, как я поняла по описанию, это приложение в телефонах, ну, соответственно, сотрудников школ, учителей, зауча и так далее, где в случае какой-то экстренной ситуации можно будет быстро нажать там кнопку, оставить комментарий, это поступает автоматически 112, ну и далее в экстренные, значит, все службы, чтобы оповестить о чем-то подобном. Не знаю, как сейчас.
1: Ну, слушайте, так, телефона мало.
2: Ну, мне кажется, то, да, что предлагают тут же какие-то приложения, какие-то вот эти все, это, конечно, распил бюджета там в чистом виде. То есть, да, это, если кто-то это продает,
1: скорее всего, просто еще идея.
2: Да, да. Искусственный
0: интеллект. Нет, это говорят, что в двух регионах уже с сегодняшнего дня эта система начала работать.
2: Уже
0: и если
2: молодцы,
0: это будет успешно,
2: да,
0: то...
2: Да. Я считаю, что успешно, но... Тут как оценить? Извините, Дмитрий Юрьевич, просто здесь... Да. Да, да. А что значит успешно? Успели, сообщили, значит, успешно? Да нет, слушайте, это проекты. Ну вот сколько этих проектов там у нас есть уже, их продвигали все, следить там за ребенком и так далее. Оно не взлетает. Если пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы тоже обсуждали сегодня в эфирах. Кто-то говорит, надо повышать, значит, там вот что-то там это как-то там, ну, короче, вот что-то повышать там надо, значит, надо всем сообщать. Да, бывает. Мы помним, как вот у нас рамки ставили, когда взрывы в Москве были. Ну да, там полгода как-то народ на них обращал внимание. Потом плюнул, перестал. Единственное, что, мне кажется, должно работать и может работать, это когда вводится, значит, норматив по сдаче, ну, предположим, преподавательским составом, как бы это странно ни было, и учениками, значит, учебник занятий по действиям в случае подобной ситуации. Это делается во многих странах. Но, опять же, вот это вот повысить, создать приложение, там что-то сделать, это все работать не будет. Если это вводится в некий программный план, когда это контролирует, там, я не знаю, инспектор РАНО и ставит галки там всем, ну, тогда, может, это будет работать хоть как-то, потому что люди будут знать, там, как забаррикадироваться в классе. Поставить туда охрану нереально. Многие тоже тут гениальные идеи выдвигают. А вот у нас там в коммерческих структурах 700 тысяч человек в ЧОПах работает. Давайте их туда. Давайте. Только знаете, что им платят? Им там платят в 5 раз больше, чем этим бабушкам, которые сидят. И где вы возьмете на все это денег? Ну и так далее. Эти гениальные решения. Давайте всем кнопку дадим, и все будет хорошо. Да не будет хорошо, пока люди не будут подготовлены. Это как гражданская безопасность, а гражданская оборона. Если человек не знает, куда бежать при пожаре, ну, он и погибнет. А если знает,
0: так вот, постоянно ведь тоже спасется. Еще предлагают. Может давайте быть детям рассказывать. Вот некие там специальные...
2: Это не рассказывать. Урок, ну, условная подготовка. Это должна быть тренировка. Учебная тревога. Все бегут, все баррикадируются. Я вот недавно видел где-то в Таиланде. Вот они это проводят. Эта проблема сейчас везде существует. Более того, скажу, я разговаривал тут с представителем, ну, там, структуры образовательной, которая работает со спецслужбами. Это сейчас механизм воздействия на детей и подростков со стороны кураторов из известных там каналов, из известной страны. И у них, по-моему, там он даже рассказывал, что у них есть нормативы от того момента, как он вступает в контакт с ребенком и начинает ему рассказывать про то, что, значит, вот, да, там тебя в школе не очень, тебя травят, а давай мы сейчас с тобой, хочешь прославиться раз и навсегда, вот давай мы, да. 8 часов занимает, от и до. И это, конечно, страшно, потому что это как сито. Они просеивают 100 тысяч, да, один клюнул, этого достаточно. И поэтому с этим, конечно, бороться методами внушения, каких там рассказов, это все бесполезно. Только тренировка, жесткий контроль.
1: От себя, так сказать. Да, вот у нас говорят, 40% некомплект в органах внутренних дел. Точных цифр не знаю, Министерство внутренних дел мне не докладывает. Некомплект. Куда едет дежурный наряд? На происходящее преступление. Есть ли лишние наряды для того, чтобы ехать в школу? Даже если там кого-то режут ножом. Я очень сильно сомневаюсь. Хорошо. Вы позвоните по телефону, сколько там, 112 или что, или вы нажмете тревожную кнопку. Дальше-то что? Если половина личного состава не комплект, кто к вам приедет-то? Ну, что это такое? Далее вот то, что Петр говорит. Только тренировки, никакие не рассказы. А ты на третьем, ты на пятом, вы побежали к окнам, вы побежали к двери. Что надо сделать, например, чтобы негодяй с ружьем или с ножом не проник в класс? Первое, поставить другие двери, чтобы там не было никаких стекол, через которые можно разбить и залезть, и всякое такое. Другие двери, это раз, на дверях крепчайшие засовы. То есть ты вот уронил железяку, которая поперек это закроет. Все, не войти, не выйти.
0: Мне кажется, еще важно взрослым, в первую очередь, даже, может быть, им самим поменять свое отношение к таким тренировкам. Давайте будем честны.
1: Да нету никаких тренировок, ты же понимаешь.
0: Да, да, вот их даже нету. Давайте. Мы... Да. Нет, все равно иногда бывает тренировка, вот, значит, по пожарной там тревоге мы куда-то выходим, смотря в какой там структуре ты работаешь, несколько раз там за год ты это должен сделать. Какой процент взрослых, которые к этому, допустим, относятся действительно серьезно?
1: Да никакой.
0: Все идут, галочку, значит, да, поставить, ну,
1: именно
0: большинство,
1: так,
0: по крайней мере.
1: А дети на это смотрят.
0: Да, дети на это
1: и
0: смотрят.
1: И действуют, соответственно, да.
0: И там какой-нибудь предмет, ну, не знаю, что сейчас, но вот я помню предмет ОБЖ, я его честно, не слушала. Но мне было скучно. Вот в ну, вот тогда, в юном возрасте, мне было скучно. Я не понимала то, насколько важно действительно услышать, что делать, если пожар, значит, там угроза, не знаю, наводнение.
1: Ну, зависит от педагогов. Там непрерывно при обучении подобным вещам непрерывно надо ролевые игры вводить. Вася, выйди к доске, Вася, объясняй, что ты делать будешь. И не глумиться над Васей, потому что он баран. А объяснять, вот этот вот хорошо действует, этот плохо. Это, ну, я не знаю, как в пожарной охране. Поступил сигнал, он там пожар, вылетает машина с экипажем, прилетает на место, не задумываясь, обрати внимание, прилетает на место, все как горох сыпятся из машины, начинают раскатывать рукава, а доложили, что во дворе горит машина. И машина не горит, возле нее стоит товарищ майор с секундомером. Они видят, что он стоит, но скорость беготни от этого никак не снижается. Раз, встали со стволами. Хоп, молодцы, отлично получилось. Никак по-другому этому не обучить. Вот и в школах надо так же. Это же действительно беда уже повсеместная. Как быть-то? Да. Во всяком случае, хотя бы в другие классы сообщить, вот это важнее, чтобы эти все заперлись и сидели за железными дверьми, куда никто проникнуть не может. А после этого уже давай милицию вызывай.
0: Коротко про школы, другая информация. Перейдем к другим новостям, потому что очень насыщенная неделя. Уже, хотя только вторник, значит, каждый восьмой родитель платит детям за хорошие оценки. Речь идет про некое вознаграждение. Ну, по итогу там либо года, либо четверти, будешь хорошо учиться, я тебе. Ну, либо какая-то сумма, либо это какой-то подарок. А на самом деле, каждый восьмой, это, ну, не так много в процентном соотношении, но, тем не менее, такая методика есть. Правильно ли это?
1: Ну, мы же знаем, что все родители, они прирожденные педагоги. Почитайте каких-нибудь Макаринок, Пистолотцы, Сухомлинских и всех остальных. Есть ли там про то, что детям надо платить деньги за то, что они хорошо учатся или вообще учатся? Я вас уверяю, ничего подобного вы не найдете. Ну, повторюсь, родитель – это прирожденный педагог, ему виднее, как надо. Ну, как по уму-то делать? Ну, делите классно пополам, одним платите, другим не платите, посмотрите, что из этого получится. Может, действительно, это такой мощнейший педагогический прием, который позволит детям достигать...
0: Но ведь часто говорят, будешь хорошо учиться, я тебе подарю... Ну, что, это же тоже подарок, это тоже деньги.
1: Ну, у меня есть знакомые, которые за каждую оценку деньги платят.
0: Не, ну это совсем...
1: Я что-то не видел, чтобы это давало какие-то результаты. Мой опыт, конечно, ограничивается лично мной и группой моих знакомых, там не все такие, но я никаких результатов не видел. Бестолковщина, ничего это не поможет.
0: Что думаешь ты?
2: Извините, я прослушал, у меня тут...
0: Вот я так и знала.
1: Надо ли платить за хорошие оценки? Если ребенок хорошо учится, надо ли ему за это платить деньги? За пятерки, четверки?
2: Мне кажется, это довольно опасный путь. Вот. Не знаю, для кого-то может работать, для кого-то нет. Я для себя ответа не нашел. Вот. Но мне кажется, мне не нравится этот метод, честно говоря.
1: Мне тоже.
2: Лучше убеждение, мне кажется. Не знаю, может он эффективен, вот черт его знает.
1: Я вот как-то нет. Это, что по итогам года там, чего-то там, мы тебе чего-то купим. Ну, это понятно, долгосрочное, стараться долго надо. И в конце, ну, что-то понятное, не новые штаны или кроссовки, а там, я не знаю, какое-нибудь это, что-то там компьютерное, условно, что-то значимое для ребенка. Ну, наверное, да, как поощрение. Это, знаешь, как у зверей положительное подкрепление. Сделал то, что надо, на тебе сахарок. Ну, дети, в общем-то, не звери, нет.
0: Давайте тогда, Петр, чтобы ты не пропускал, и тебе было интересно. Давай по поводу саниты.
2: Давай, мне интересно, мы просто тут отвлекли внезапно.
0: А то двойку поставлю за поведение.
2: Я прошу прощения.
0: И деньги, да,
2: недопустимо, прошу прощения, друзья, извините, пожалуйста.
0: Итак, значит, саммит ШОС уже 28, наверное, может быть, уже больше, пока мы с вами беседуем, документов, значит, по итогам саммита в Бишкеке подписано. Но вот я из ключевых что выбрала? Значит, первое. Владимир Путин предложил с Китаем сделать безвизовый режим на постоянной основе, если Пекин со своей стороны будет не против.
1: Вообще?
0: Вообще, вот такая вот идея прозвучала. Далее, во время встречи с премьером Индии Нарендра Моди, Владимир Путин, ну и Нарендра Моди обсуждали украинский конфликт. Ну, Моди с такой философией подошел, что, конечно же, каждый день войны отбрасывает человечество назад, необходимо переходить к какому-то уже окончанию. На что Владимир Путин и сказал, что мы к этому и движемся, к окончанию специальной военной операции, да, достигаем своих целей в том числе. И вот еще важно, во время встречи с президентом Ирана Пезешкианом, значит, Россия солидарна с народом Ирана и оказывает стране необходимую помощь в нынешний сложный период, но говоря о понятных ситуациях и конфликтах на Ближнем Востоке, сказал российский лидер. Что из этого вот выдергиваем для анализа, Петр?
2: Мне больше всего понравилось то, что мы движемся в этом направлении. И действительно, нанося мощнейшие удары по Киеву, мы действительно ускоряем мирный процесс. Мне кажется, без шуток, Нарендра Моди может быть доволен. Мне кажется, это лучше из всех вот этих вот вещей. Вот.
0: Дмитрий Юрьевич, давайте по поводу Китая.
1: Самое главное, что там нет США и Европы. Это ключевое.
0: Там, и в Китае тоже нет.
1: Да, там договариваются про мир и дружбу мимо долларовой системы. Mm-hmm. Это самое главное. Давайте все будем в национальных валютах торговать, а доллары где-то там. Вот это вот самое полезное. Обратите внимание, туда даже Эрдоган прискакал внезапно. Этот член НАТО и всякое такое. Даже этому интересно.
0: Я видела фотку, где он, значит, Лукашенко и Путин, они так, ну, как-то по-свойски сидели на диванчике, ну, что, коллеги общались.
1: Это очень наглядно. То есть приехал посмотреть, что тут у вас. Может, для Турции это полезно. Мало того, они же там, они, отвлекаясь в сторону, они же уже какой-то союз там сколачивают. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. И, приготовьтесь, зовут туда Иран. Там какие-то тектонические сдвиги происходят.
0: А что, Турция
1: натурально
0: может выйти из каких-то
1: текущих не может, союзов? Да, ему наплевать на все, я заметил этому Эрдогану. Пускай разваливаются на здоровье.
0: Обычно про Эрдогана, при всем там, да, наверное, все-таки уважение к лидеру такой страны, но про него есть известное мнение, что он на двух стульях одновременно, и там, и сям, и вот тут, и
1: он многовекторный.
0: Либо, да, как сегодня можно сказать, многовекторный.
1: Он и туда, он и сюда. Пока успешно получается. Обратите внимание, у него там дикая инфляция, попытки госпереворотов, а что-то его никак подвинуть не могут.
0: А он в Бишкек
1: молодец поехал.
0: Он
1: в Бишкек, да. Договариваться с ШОС. В общем, это полезно, дружить со всеми.
2: Если бы я был турецким, не знаю, политиком или кем-то, то я бы сказал, что не забывайте, Татьяна, что Турция – страна, которая соединяет две части света – Европу и Азию. И город Стамбул – это крупнейший европейский город. Босфор, да. Все дела. Поэтому а на каких вы хотите, чтобы мы стульях сидели? У нас здесь наши братья по вере.
0: На удобных.
2: Там наши братья по бизнесу.
1: Да. Самая большая армия в Европе. Да, там все серьезно.
0: Да, все, Петр, там... у меня большая просьба.
2: Нет, они обречены
0: на протяжении всей беседы. Ты просто что-то, извини, шуршишь или что-то делаешь. Это, честно говоря,
1: коварно шуршишь.
0: Слышно. Вот, да.
2: Я только что взял. Это деньги. Это деньги, Татьяна. Я пытаюсь продемонстрировать.
0: Ну, тогда сори ими.
2: Обеспеченный человек. У меня есть 720 рублей. И я от радости.
0: За какую оценку вы готовы?
2: Я тебе скажу, что, знаешь, серьезный путь я прошел вот от этого до этого, понимаешь, вот за 50 лет. Поэтому не могу удержаться просто и не шуршать. Пытаюсь привлечь удачу, наконец-то уже в своем зрелом возрасте. Извини, пожалуйста.
0: Общем...
2: Хорошо, что сказал. Потому что, да, хочется что-то в руках. Это вы там, понимаете, это вы рядом друг с другом сидите. Вы можете держаться за руки.
0: Мы уверены, что тот первоклассник 50 лет назад настолько достойную карьеру построил, что может себе позволить в любой вторник приехать в студию «Радио Спутник» в Санкт-Петербург.
1: У меня есть мечта. Первоклассника на фотографии... у первоклассника безысходность в глазах. Он как-то с букетом так не очень радостно смотрит.
0: Так 50 лет прошло. Этот взгляд изменился.
2: Повеселел, я скажу. Потребовалось 50 лет, чтобы повеселить, да. Чтобы вызвать улыбку и шуршание деньгами в эфире.
0: Так какая у тебя мечта? 20 секунд успеем рассказать?
2: У меня мечта приехать и записать с Дмитрием Юрьевичем продолжение 80-х, потому что все в восторге
1: пора,
2: до сих
1: Петр,
2: пор просят.
1: Пора.
2: Не могу вырваться никак, вот не поверите, никак.
0: Ты внимательнее еще в свой календарь посмотри, может быть, окошко.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Вечер на «Радио Спутник» с Дмитрием Пучковым.
2: Продолжаем работать в прямом эфире на «Радио Спутник». Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков, Петр Лидов вот-вот должен вернуться. Он нас волшебным
3: как
2: образом...
3: как в фильме «Маска» сейчас.
2: Сейчас посмотрим. В курсе он, что надо сделать, как...
3: В фильме «Маска»
2: или нет. Друзья, не забывайте про наши трансляции. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал «Макс», канал «Телеграм», канал «Радио Спутник». Подключайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Мы повсюду, везде... и за пределами России в том числе. Мне, кстати, очень приятно читать сообщения, когда мы это видим, что кто-то вот, ну, из-за рубежа, несмотря ни на какие там ограничения, санкции, еще как-то, а, собственно, продолжают слушать и находят такую возможность. А, коротко еще, если скажем про саммит в Бишкеке, да, саммит ШОС, мне кажется, важно упомянуть как минимум один аспект, даже, может быть, два, наверное, аспекта, которые перед саммитом были. Первое – это тот факт, что Трамп опубликовал у себя яичный ролик с ударами по острову Харк после, значит, да, атак на Иран. Он при этом говорил там в июле, если я не ошибаюсь, что бить по, значит, по этому острову не будет. Это важный остров с точки зрения, значит, да, нефти, логистических всех историй возле пролива. Ну и тут он это публикует как раз буквально за сутки до старта саммита ШОС. Зачем?
3: Я тоже опубликовал отличный ролик искусственного интеллекта из фильма «Рэмбо 2», где Рэмбо разговаривает с Трампом, и он выдает ему поручение выкрасть Айатоллу. Страшно смешной, все смотрите, прекрасный ролик. У Трампа ролики гораздо хуже, и не такие интересные, не такие смешные.
2: В этом мы не сомневаемся даже. Тут, понимаете, не надо быть экспертом, чтобы понять, чей ролик лучше. Ну, а если серьезно, он как-то хотел воздействовать
3: на что-то? Я бы на его месте задумался, кому за роликами-то обращаться толковыми.
2: Это тоже, дорогой Дональд Фредович, пишем мы тебе письмо из Санкт-Петербурга.
3: Не знаю, для меня вот все его действия, они какие-то припадочные. Многожды рассказывал, в английском языке есть такой термин «loose cannon». «Loose cannon» – это сорвавшаяся с привязи пушка. Когда на парусном корабле стояли пушки на тяжелых лафетах, на железных колесах, тяжелые по 3 тонны весом, они их канатами прикручивали, чтобы они не болтались по палубе. Но бывало такое, что во время серьезной качки пушку срывало с канатов, и вот этот луз кэнон начинал носиться по орудийной палубе. Представляешь, что такое тритонный весом, и она от качки ее с борта на борт бросает, она сокрушает абсолютно все, и сделать ничего нельзя. Людям туда заходить нельзя. Задавит, убьет, расплющит. Вот Трамп – это типичный луз кэнон. Он сам не понимает, куда он через 3 секунды побежит, что он сделает, как, чего. Вот он 29 раз или сколько там объявил о том, что одержана убедительнейшая победа, Иран сдался, он обо всем договорился, заключена очередная beautiful deal, и что, где...
2: Может быть, он понимает, может быть, он не имеет всех полномочий, хоть он и президент, но там есть свои вот эти вот глубинные государства.
3: Они не могут ничего сделать, это даже не про глубинное государство, это вот типичное, так сказать, типичный пример того, что военной силой решаются далеко не все вопросы. Армия США – это самая могучая армия на планете Земля. Нет никого больше по размеру и лучше вооруженных. Просто нет. И вот армия и флот США вместе с авиацией, конечно, набросились на Иран. В США живет, ну, сколько там, 360 миллионов человек, если правильно помню, а в Иране 80-90. Сильно меньше. Иран с 80-го года, с 79-го, под санкциями, живет в условиях экономического удушения. А смотри, ничего сделать не смогли. Вообще ничего. Нанесли материальный ущерб? Ну, конечно, нанесли. А целей-то добились? Нет, не добились. И теперь для Трампа это самое главное. А ты дома-то что говоришь? Вот 29 раз сказал, что выиграл, а не выиграл. А все это видят, а все это знают, а впереди выборы. А как за тебя голосовать-то будут, если ты какую-то... Это же кто такие? Там, понимаешь, они когда показывают, как каких-нибудь этих, знаешь, хуситов. Как, кто такой хусит? И это, значит, мужик средних лет в тренировочных штанах, с босыми ногами в резиновых шлепанцах, за щекой у него какой-то вот такой ком местной травы, какой-то безобразный, не знаю, на плече советский гранатомет РПГ-7. И вот он в этих резиновых тапках бегает и жжет танки «Абрамс». Как это такое? Вот. Ну, что с ними разбираться-то? Сейчас американская армия как напрыгнет, от вас там полетят кулачки по закоулочкам. Не полетели. И что ты дома скажешь? А как выборы в Конгресс пройдут? А если не в твою пользу, что с тобой дальше будет? Ты 2 года будешь уже сидеть на известном месте ровно и не отсвечивать вообще, тебе все запретят. Ничего делать не будешь. Ну что, остается только идиотские ролики показывать. Он идиотский, плохой ролик, между прочим, про этот, про удар по острову Харк. Ролик плохой, неинтересный. Вся мощь США в твоих руках. Ты что, не можешь там этот какой-нибудь Industrial Light and Magic нанять, чтобы Джордж Лукас тебе хорошие ролики делал, хоть и с искусственным интеллектом, но красиво. Это чушь какая-то вообще. Позор! Вот так проходит слава мирская.
2: А еще одно было заявление как раз перед саммитом, и очень многие, ну, вот военные и политические аналитики связывали с непосредственно как раз событиями в Бишкеке, встречей большого количества лидеров. Но не знаю, так ли это связано. Я говорю про предупреждение от Министерства обороны Российской Федерации Киеву. Значит, если процитировать, то следующим образом. Вооруженные силы РФ приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на, ну, вот те атаки, которые были. То есть многие делали акцент на том, что редко Минобороны все-таки, во-первых, предупреждает о массированном атаке. Почему предупредили, и якобы это связано непосредственно было, вот там тоже за сутки до саммита было подобное сообщение, может быть, Украина со своей стороны готовила некую провокацию, либо еще что-то, не знаю. Вот как вы это связываете? Стоит ли это связывать одно с другим?
3: Я думаю, со встречей в Бишкеке это не связано вообще никак. Да. То, что наконец-то российские войска начали долбить по нацистам без остановки, ну это прекрасно. О чем это говорит в первую очередь? Это говорит о том, что российская промышленность может выпускать надлежащее количество ракет и беспилотников. Вот в Алабуге в 3 смены эти самые герани строят вполне успешно, уже их на реактивные двигатели перевели, уже даже форму этого самого девайса изменили, он уже на крылатую ракету похож, а не на самолетик. прекрасно. Баллистические ракеты летят, они крайне сложные в производстве. Можем делать. Может быть, запас, но я все-таки склоняюсь к тому, что мы их выпускаем в достаточном количестве. Виск с Украины, что, о, там какой-то Искандер 1000, который тонну взрывчатки затаскивает на 1000 километров. Это прекрасно. Пускай наш Искандер затаскивает в любое количество взрывчатки на любые расстояния. Это здорово. Так и должно быть. То, что по Киеву долбят вообще без передыху уже, по-моему, какой там, 4-й или 5-й день, я уже со счёту сбился.
4: 5 дней.
3: Да, это же прекрасно. Обратите внимание, сколько они там воют, что у них тревоги не прекращаются. Ну, радуйтесь, вы за это вы скакали на Майдане, вы 8 лет безнаказанно убивали людей в Донецке. Ну, вот пришла пора ответить.
2: Думаю, они не всегда связывают одно с другим.
3: Да, там с интеллектом очень и очень плохо. И возвращаясь, так сказать, к главному пассажу, по-моему, если я правильно помню, в прошлый раз Министерство обороны всех предупреждало еще в мае, в частности, представителей этих дипломатических служб зарубежных. Не надо в Киеве находиться, уйдите. Там, кстати, очень сильно заметно, что как только у них кончились боеприпасы к ПВО у нацистов, почему-то русские ракеты прекратили попадать в гражданские здания. А раньше все время попадали. Так их ПВО работает, что они собственные дома разрушают и тут же списывают это на Российскую Федерацию. Хорошо получилось, что они, оказывается, боеприпасы прячут посреди жилых районов. И когда туда прилетает российский боеприпас, ой, тут гражданские дома порушило, так а зачем вы сюда кладете? Mm-hmm. Да, а зачем? Ну, ответ-то примитивный, как ты понимаешь, а больше некуда класть. Если их вывести в поле и там сложить, ну, туда прилетит еще быстрее. Ну, вы не переживайте, прилетит везде. А я так понимаю, что сейчас удары будут наносить по объектам так называемой инфраструктуры. То есть разваливать электростанции.
2: Ну,
3: и всякие
2: уже наносились
3: эти.
2: И будут.
3: Мало. Они, кстати, если ты не обращала внимания, они уже публикуют фотки, что 90% складов уничтожено, в магазинах пустые полки, прекратите, людям нечего
2: да,
3: есть.
2: Да, очень активно.
3: Все ложь. Разломали максимум 20%, никаких не 90%, все это ложь. Это психологические операции против нас, людям нечего есть сейчас. Разъезжайтесь по деревням, вы оттуда все родом, у вас там родители живут, родственники. Едьте в деревню, там от голоду не подохнете. Зиму зимовать будете по деревням, по хуторам и всякое такое. Все, закономерный итог. Вы, сколько там у вас, 20 миллионов населения, да, а у нас 150. Вы на полном серьезе рассчитывали выиграть войну, когда к ней готовились? Ну, давайте, вот, есть возможность
2: попробовать. Важно подчеркнуть, что они к этому готовились.
3: Так точно.
2: А мы начали, уже были вынуждены начать специальную военную операцию в определенный момент. А я еще хотела коротко про назначение бывшего министра Украины Михаила Федорова советником главы некого аналитического ведомства в Италии поговорить. Мария Захарова, официальный представитель МИД России, сказала, что, конечно, театр абсурда. Она это, кстати, сказала на Восточном экономическом форуме, который стартовал сегодня, поэтому мы вообще на этой неделе тоже активно наблюдаем за Дальним Востоком. Но об этом я предлагаю подробнее в пятницу уже после пленарки Владимира Путина поговорить. Давайте сначала про вот это. Что Федоров там забыл?
3: Петр, как считаешь, какие советы Федоров может давать итальянцам?
4: Ну, мне кажется, Федоров вообще довольно интересная фигура. Я не знаю, какие советы будет давать итальянцам, но, как я понимаю, там весь конфликт, вообще весь сыр-бор, он вокруг вот этой стратегической операции Украины, и они действительно вложились в производство беспилотников. Федоров, как представитель, так сказать, войны нового поколения. Вот он решил, что можно с помощью беспилотников инфраструктуру вот таким вот образом российскую порушить. И венцом всему была 40-дневная операция. Очевидно, они гениально ее вместе разрабатывали там, с британцами, со всеми остальными, что народ выйдет на улицы без бензина, без Wildberries и без там еще чего-то, я уж не знаю, там отдыха в Крыму. Он вот, значит, свергнет ненавистный ненавистный кровавый режим, а там, как известно, вся концепция заключается в том, что это Путин все придумал, и именно Путин хочет захватить Европу, и если Путина свергнуть, то тогда, значит, ну, сразу будет победа, и вернется все к границам 91-го года, и будут вернут Крым, и будут, значит, вот радоваться. Насколько я понимаю, там был конфликт с Сырским по этому поводу, который считал несколько иначе, будучи военным на земле, как бы, вот. И, собственно, советовать итальянцам, ну, мне кажется, таких операций итальянцы могут много заготавливать. Вот по мигрантам можно что-нибудь там им посоветовать. Вообще, мне кажется, что вся эта, как бы выразиться, весь гениальный, в кавычках, план Зеленского по принуждению России к миру за 40 дней, он, в общем-то, в каком-то смысле, можно считать, увенчался успехом, только с обратным знаком. Теперь у Зеленского есть прекрасная возможность принудить самого себя к миру после того, как наступят холода, и мне кажется, что этим все и закончится. Вопрос, будет ли нам нужен мир такой, какой он был, какие условия были, ну, скажем так, в Стамбуле 22-го года, или мы все-таки скажем, что, дорогие друзья, ну, вот у нас, вот, как обычно, мы говорим, что дальше условия будут хуже. Вот они хуже, например, включают в себя Одессу и Николаев. А мне почему-то кажется, что у нашего руководства, кажется, я не знаю, но у меня есть полное ощущение, что, знаете, включился вот такой вот каток, как бы, да, действительно хорошо подготовленный, хорошо спланированный рабочий каток. Да, он медленно будет идти, возможно, с этими ударами в том числе, но в результатом его, по нашему плану, отсутствие вообще какой-либо Украины. Вот, мне кажется, так. Хотя могу ошибаться. Но по ощущениям, вот, мне кажется, мы к этому движемся. Хотя, конечно, мы готовы к переговорам. Пусть Зеленский приезжает в Москву, мы поговорим.
3: Да, да. Я бы предположил, что Федоров может научить итальянцев, как пользоваться дронами против мигрантов. Например, навешивать на них мины и наносить удары по лодкам, груженным гражданскими людьми. Это в стиле как извечного лыцарства украинского. Убивать гражданских без вообще какой бы то ни было возможности от этого защититься. Вот такие советы Федоров может давать. Послушают ли итальянцы, я сильно сомневаюсь.
2: Но вообще интересно наблюдать, как украинские политики и военные в том числе, да, бегут. Значит, один в Британию, известный Залужный, сколько лет там уже сидит, уже посол.
3: К своим.
2: Да, к своим, значит, это в Италию.
4: Нет, ну, он все-таки на работе, как бы, не то, что он бежит, его попросили назначить.
2: Нет, ну, бегут хорошо, в том плане, что они не пытаются найти себе новое место на территории Украины, там, дальше воевать за своих, отстаивать свои позиции. Нет, они
3: вместо
2: вот всем находится место где-то за.
3: Сырский и Дропатый, вот мастера искусства войны украинского.
2: Ну, подождите, пока еще сейчас полгодика пройдет, там будет очередная какая-нибудь перестановка. Мы же знаем, как это
3: так
2: работает.
3: Точно, да.
2: Так, ну что, действительно, во Владивостоке стартовал Восточно-экономический форум. Следим за событиями. Друзья, а Радио Спутник там работает, наша редакция, поэтому подписываемся на все соцсети, чтобы ничего не пропустить. В пятницу с Дим Юрьевичем будем подводить итоги этого форума, находясь здесь, в Петербурге, но тем не менее. Нас ругают, что каждый раз я обещаю, что мы поговорим.
4: У вас форум покрупнее проводится, поэтому вы имеете полное моральное право
2: подводить вот
4: итоги
2: не
4: любого форума в мире, как город-столица Санкт-Петербургского экономического форума.
2: Не поспоришь. Но на самом деле, работая когда-то и во Владивостоке, и в Петербурге на форумах, я могу сказать, что вполне равноценно по масштабу происходящего. Поэтому тут я даже не буду выделять вот какой-то один форум. Но, Петр, твой комплимент в адрес Петербурга зачтен. Давайте про кино. Нас ругают, что мы уже несколько вторников подряд. Петр вообще отсутствовал. Никого не обругали, никого не похвалили. Давайте даже с похвалой. Может быть, в общем, с советами. Что посмотреть?
3: Я ничего не видел. Только прослушку. Второй сезон. Добиваю всем смотреть прослушку. Хорошая.
2: Петр, а ты?
4: Петр, что ты посмотрел? Я видел кое-что. Ну, я смотрю несколько сериалов. Так, в текущем режиме. Значит, давайте расскажу. Три я бы обозначил. Значит, первый называется, как же он называется, Furious, по-моему, она, сейчас я посмотрю, Furious или не Furious, сериал, такой интересный сериал про, не буду там сильно раскрывать, да, яростно по-русски, Значит, серия жестоких убийств мужчин, осуществляет их женщина, и очень неординарно сделано, ну, как не очень, но хорошо держит, интересно, немножко, так сказать, с уклоном в повесточку про домашнее насилие и права женщин, но это, мне кажется, не мешает. В общем, хороший сериал, добротный, хороший, американский. Значит, второй сериал, который я страстно рекомендовал Дмитрию Юрьевичу, называется «Осколки». Вот, это сериал, как они, конечно, научились делать сериалы, вот, отражающие дух времени. Я был потрясен. Помнишь, это была серия вот, про американские преступления, все эти там про Версачи, про там, не знаю, Монику Левински и так далее, про Симпсона, вот, убийство. Ну, настолько вот осознанные детали. Там группа подростков сильно, значит, как бы сказать, гламурно таких вот, ну, мажоры натуральные. В 81-м году дело происходит. И, значит, там взаимоотношения вот в этой группе. То есть это можно рассматривать как некий такой приквел к «Эйфории». Как бы. Вот он очень по стилю похож.
2: Тебя не отпускает.
4: Да. Он по стилю похож.
3: Произведение.
4: Он покрасивее, как бы, с точки зрения эстетики, потому что вот эта вся музыка, костюмы, танцы. Я просто вот потрясен, насколько они это все там просто глаз радуется. И девушки красивые, и юноши симпатичные. И там происходят тоже какие-то на фоне всего этого такие с налетом мистики тоже интересные убийства в духе, ну, не знаю, там, «Молчание ягнят», условно, ну, что-то такое. Мне очень понравился, хороший. И случайно я нарвался, видимо, мне там рекомендуют уже тематику соответствующую, на очень такой интересный сериал, английский и британский, называется «Long Shadow», «Длинная тень». Он снят по реальным событиям, вот абсолютно практически документальный, по событиям 70-го года, о том, как тоже там полиция работает, значит, вот по поиску маньяка, который убивает проституток. Вот. И там, конечно, дух эпохи передан, ну, потрясающе просто. Во-первых, совершенно ты окунаешься, вот это все знакомое наше такое, какой там цвет мебели. Вот у нас тоже некоторые сериалы так сейчас снимают. И как-то отношения между людьми тоже какие-то там. Все сильно проще. Ну, там курят все такое. Вот. Но меня потрясло начало. Значит, начало там показывают Англию 1975 года. Это все 70-е годы происходят в Йоркшире. В нескольких городах. Там Лидс, еще что-то, Брэдфорд и так далее. А вот. И, значит, пролог такой документальной нарезки. Там рассказывают, что Британия столкнулась с ужасным кризисом из-за роста цен на нефть, арабо-израильская война. Значит, цены подскочили, там дикое количество там безработица. И поэтому женщины из обычных рабочих семей вынуждены идти заниматься проституцией. То есть они их убивают, они как бы так не ходи, а там просто им есть нечего, рабочим, вот простым людям. И, значит, диктор британский, натуральные кадры показывают. Никогда еще Британия не была так близка к коммунистической революции. И там, значит, британцы, представляешь, 75-й год, а вот такое там творилось. То есть, действительно, цены на нефть так рубанули их экономику. Сейчас, наверное, такое маловероятно, но, тем не менее, вот это действительно было так, и рабочее движение было мощным, и они там реально всерьез опасались революции. Вот очень интересно. И фильм, ну, вот, кто любит такие вот тщательно проработанные расследования, прям вот они показывают изнанку работы полиции британской. Ну, любопытно.
3: Маргарет Тэтчер не просто так гнобила там тамошних шахтеров, давала помирать от голода этим ирландским революционерам. Они там по тюрьмам голодали. А, не кормите, пусть умрут. Они умирали, так сказать, в борьбе за свои права. Обстановка серьезная была, да.
2: Я могу коротко докинуть один сериал. Да.
4: Мы, если, кстати, в свое время, еще чуть позже, это было 80-е, мы в советской школе собирали вещи в помощь британским шахтерам. По-моему, 82-й год, что-то типа такого было, да. Обалдеть. Потому что у нас англоязычная была спецшкола, и мы помогали несчастным британским шахтерам. Не факт, что они жили сильно хуже нас, но черт. Но там были масштабные забастовки, но это уже позже.
3: А может, и не лучше. Я как-то смотрел документальный фильм про Оззи Осборна, как он в городе Бирмингем. Бирмингем – это второй город после Лондона по размеру. Как он показывал, вот здесь вот мы жили, там 8-метровая комната, 8 метров, там, как у нас в хрущевке.
4: А, кстати,
3: мы
4: да.
3: в шестером тут жили. А, Вот это я понимаю, да.
4: Да, и там вот эти интерьеры показывают, и, в общем, да, ты совершенно прав. Я тоже, кстати, видел документалочку, как живет там, по-моему, английский какой-то рабочий, там, ну, он, правда, работал на каком-то там этом самом ассенизаторе, но там вообще такой ужас, это в 70-е годы. У нас такого там и поискать надо было бы, хотя тоже в бараках где-нибудь было. Ну, это прям жесть.
3: Есть хорошая книжка, так и называется «Я, запятая, Оззи». У нас на русском издавали перевод «Дрянь», но даже дрянной перевод не может скрыть это. Вообще. Да. Настолько там сурово, настолько живописует прелести жизни в Бирмингеме, что только руками развести. Я такого даже не представлял. Поскольку мы там не были, у нас фантазии сплошные на тему «Как же там хорошо». Нет, вовсе не хорошо.
2: Читаю параллельно, тут Анджелина Джоли посетила проездом город Полтаву, ну это так, тут попалось просто, ладно.
4: Небось, проехалась по бывшей улице Петра Лидова, змея, которую переименовали.
2: А сериал «Убежище» или «Укрытие» очень по-разному оно переводится, но для всех любителей какого-то постапокалипсиса, хотя я не сильно любитель, но вот именно этот формат мне зашел. И там, кстати, знаете, какая редкость, уже третий сезон сейчас выходит, вот в процессе там 8 серий, по-моему, сейчас вышло. Но вот первый и второй сезон точно не хуже друг друга, то есть прямо вот напряжение. Но вот сейчас, конечно, на третьем сезоне, на середине, мне кажется, начинает как-то немного спадать. Вот.
3: Засбоили.
2: Да, ну, бывает. Но хотя бы вот первые два сезона точно рекомендую. Не да, просто, прям да. Очень,
4: чего не скажешь о сериале «Эйфория». Там все три сезона хорошо.
3: Вот где безупречность-то.
2: Чую я меня все-таки. Мне рано или поздно придется это сделать.
3: Там неподдельное обалдение испытаю.
2: После того, как Петр посмотрит известный нам фильм. Эмилия Перес.
4: Я не смогу, я правда. Я начал, я честно, когда они стали танцевать в этой клинике пластической хирургии, я понял,
3: это что надо перетерпеть. Дальше будет еще короче.
2: Будет
3: уже
2: очень
3: без
2: плохо,
3: песен.
2: А потом будет очень хорошо. На этом мы заканчиваем. Дмитрий Юрьевич остается. Татьяна Ладяева, Петр Лидов были с вами.
3: Спасибо.
4: Все.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков. Хазин и Пучков – уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова. Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла. По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник». Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Запуск связи 5G. Контекст. Крупнейшие российские операторы, на частотах, ранее использовавшихся под стандарт 4G, развернут сеть нового поколения. Решение принято Госкомиссией по радиочастотам. Пока будут использоваться импортные станции. С 2027 года начнется переход на отечественное оборудование. На него отведены 5 лет. В ближайшее время сеть 5G появится в крупных городах. Затем покрытие будет постепенно расширяться. Новое поколение связи обеспечивает почти мгновенный отклик на действия пользователя и отличается более высокой скоростью передачи данных. Используемые антенны позволяют точнее направлять сигнал и обслуживать больше абонентов. Сеть 5G может работать с маломощными устройствами интернета вещей, выполняющими не просто команды человека, а самостоятельно собирающими и анализирующими информацию об окружающей среде. Такие устройства станут служить автономно месяцами, без подзарядки батареи питания. Одновременно в мире идут активные разработки технологии 6G. Ее внедрение позволит достичь колоссальных скоростей передачи данных и полностью интегрировать сеть с искусственным интеллектом. ИИ в автоматическом режиме будет управлять маршрутизацией и устранять неполадки. Знать за 90 секунд. Если бы не человеческая деятельность и не самого лучшего свойства, эта рыба жила бы больше 100 лет. Но даже зрелости достичь удается редко. Ее нормальный вес – 1,5 тонны, а длина – 7 метров. Белуга из семейства осетровых – создание особенное. Ее предки, появившиеся миллионы лет назад, застали мамонтов и других диковинных и давно вымерших обитателей планеты. Грандиозные размеры и вид белуги демонстрируют – это живой реликт. Еще век назад она свободно плавала по нашим рекам. Ее ценили за великолепную черную икру. Из одной особи можно было добыть до 200 килограммов паюсной. Но изысканное лакомство стало проклятием белуги. Ее промысел нарастал год от года. Чтобы выловить исполинскую рыбину, требовалось до 10 рыбаков и трактор. Вес белуга нагуливала в устьях рек и у морских побережий. И сегодня эти представители фауны заплывают в Дон и Волгу. Встречаются в Каспийском, Черном и Азовском морях. Как белуге удалось выжить, когда другие виды исчезали один за другим, загадка. Впрочем, она хищник, по размерам превышающий некоторых акул. И пока люди не наловчились ее вылавливать, угрозы отсутствовали. Сегодня промысел белуги запрещен. Но ее почти и не осталось.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Ереване 2 часа, в Бишкеке 4 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Россия возобновит авиасообщение с Венесуэлой. Армия Ирана сообщила об атаке на базу США в Бахрейне. Подробности далее. Если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в переговоры по Украине, то Россия в целом не против, сообщил президент Владимир Путин. Он добавил, что в данный момент переговорный процесс находится в замороженном состоянии, а Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт. Путин отметил, что Москва готова к переговорному процессу со всеми, кто этого желает, работать по этому вопросу комфортно с теми, кого она хорошо знает и в целом доверяет. Глава российского государства также сказал, что Россия уважает позицию партнеров, выступая за мирное урегулирование по Украине. Генеральное консульство России в Бонне на фоне решения немецких властей о его закрытии объявило о полном прекращении приема заявителей по всем консульским вопросам. Всех сотрудников Генконсульства России в Бонне и Русского дома, а также членов их семей обязали оперативно покинуть Германию, сообщило российское посольство в Берлине. Ранее глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил о расторжении договора, который касается деятельности Русского дома в Берлине. Он связал это с необходимостью укрепления безопасности Германии после инцидента с беспилотником в аэропорту Лейпцига, в ответственности за который немецкое правительство бездоказательно обвинило Россию. Внутриполитическая обстановка на Украине обостряется. Население устало от ТЦК и хочет скорейшего проведения выборов руководства страны, сообщили РИА Новости в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона. По словам собеседника агентства, запрос на перемены на Украине становится все серьезнее. Одна из главных причин – беспредел ТЦК и коррупция. Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек еще в 2024 году, отменил выборы и новые не назначает. Россия возобновит авиасообщение с Венесуэлой, когда страна будет готова обслуживать российские самолеты, сообщил РИА Новости глава Минтранса Андрей Никитин. Что касается ситуации с авиационным топливом в стране, то министр назвал обстановку нормальной, а полеты, по его словам, никогда не останавливались и не остановятся. Также Никитин отметил, что работа по этому вопросу ведется в еженедельном режиме в совместном штабе Минтранса и Минэнерго, что позволяет вовремя увидеть дефицит и ликвидировать его.

0: его рейтинга. Матч продолжался 1 час 9 минут. Во втором раунде четвертого в сезоне турнира «Большого шлема» Андреева сыграет с немкой Евой Лис. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Хазин и Пучков.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здрасте, Михаил Леонидович.
2: Я не могу, я должен сделать вам подарок.
3: Всем смотреть и всем читать.
2: Да. Вот. Там написана трогательная надпись.
3: Я никому не покажу.
2: Не надо.
3: Без очков не прочитаю. Книжка толстая, серьезная. Так, последний. Кризис последний. Капитализма. Да, вопрос.
2: Да, вопрос, конечно.
3: Думаете, доживает последние дни?
2: Ну, есть разные на эту тему мысли. Но я предлагаю всем прочитать книжку.
3: Да.
2: И потом, соответственно, ответить на этот вопрос самим.
3: Это
2: мы же
3: просто.
2: Сегодня 1 сентября, день знаний.
3: Да.
2: Мы же должны как бы воспитывать в наших людях тягу к знаниям, в том числе к ответам на сложные вопросы.
3: Так.
2: Значит, Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вот такое интересное наблюдение. Угу. Вот смотрите, на прошлой неделе к нам приехала толпень. К нам приехал архиепископ из Ватикана. К нам приехал министр иностранных дел Индии, который в индийской элите сильно круче, чем Моди.
3: Да, серьезный
2: мужчина.
3: Потому
2: что Моди вайшья, то есть коптерщик, угу. А, соответственно, этот брахман, этот крутой. Вот. И, наконец, к нам приехал, я прошу прощения, директор ЦРУ, хотя злые языки говорят, что директор был операцией прикрытия. И на самом деле в этом аэроплане прилетел еще один человек, который и встречался с Путиным. А директор с Путиным не встречался, о чем уже, кстати, написали. Я не комментирую злых языков, злые языки, да, потому что всякое они могут там что сказать, но к чему они приехали? Более того, Дмитрий Юрьевич, вы не поверите. Наш министр финансов, он, конечно, оголтелый либераст, но, тем не менее, он наш министр финансов. Его пригласили в страну Америка на предваряющее G20 совещание министров финансов.
3: Немедленно вспоминается первая часть известного произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», которая называлась «Суета вокруг дивана».
2: Да, совершенно верно.
3: Все забегали.
2: Суета там началась дикая, потому что, значит, вот эти самые все европейские, значит, представители стали кричать, что либо они не придут на съемку, значит, совместную фотку, либо, значит, они требуют, чтобы на этой фотке не было Силуанова. Дмитрий, я не могу не рассказать историю. Значит, однажды я был на какой-то передаче в телевизоре, и там по неизвестным мне причинам было, значит, стенка на стенку. Знаете, есть такой
3: жанр. Да.
2: 5 на 5 или 4 на 4. И меня поставили на сторону либерастов. И либерасты устроили грандиозный скандал. Они сказали, или они все уйдут с передачи, или поставьте Хазина напротив.
3: Вы не рукопожатный.
2: Я не рукопожатный, да, абсолютно. Да, абсолютно, да. Я, можно сказать, простите, патриот. Ну, я просто невозможно. Да, знаете, это как бы осенить черта крестным знаменем. Да, ему плохо от этого. Вот так от моего присутствия их, значит, корёжит. Так вот, что меня волнует? Сильно. У нас же есть довольно большое количество людей, в том числе среди начальства, которых одна мысль, что их могут посадить за один стол или хотя бы пустить в прихожую, вызывает такое неподдельное чувство счастья, что они готовы все сдать. И вот поэтому вопрос, как мы должны себя вести правильно в этой ситуации? Я-то считаю, что чем как бы больше они вокруг нас

0: суетятся, тем жестче мы должны себя вести. Кстати, по ситуации на Украине, в общем, видно, что пока мы этому следуем. Но вот будем ли мы этому следовать в нашей дипломатии, это вот я пока не уверен.
1: В который раз повторю известный тезис: ухватил лоха, бей до смерти. Его нельзя отпускать, пойманного лоха. Его нельзя отпускать живым. Это касается Украины, за спиной которой стоят все вот эти замечательные люди, от Ватикана до Вашингтона. Чего вы засуетились-то? Будто на кухне ночью свет включили, и тараканы побежали во все стороны.
0: Так один к одному просто.
1: Да, что такое? Что такая суета-то? Что происходит, дорогие друзья? Вам не нравится, очевидно, да? Вот только что мы в предыдущем часе говорили, пятый день российские войска без передыха лупят по Киеву. И, надо понимать, вполне успешно лупят.
0: И, кстати, попадают в очень интересные места, в которые почему-то раньше не попадали, что тоже наводит на некоторые размышления.
1: Мы будем думать о том, да, какие молодцы наши разведчики.
0: Сейчас дам.
1: Все найдено, обнаружено, выявлено, координаты сообщены, и все прилетает туда, куда надо, безошибочно. Но что это вы засуетились, друзья? И тут вот я не соглашусь с нашим товарищем Лавровым, а вот мы с ними договаривались по-пацански. То речь про какое-то благородство, то речь про то, что по-пацански. По-пацански, дорогие друзья, это несколько не так. По-пацански – это когда договорились, и вы обязаны делать то, о чем договорились. И если, как это происходит сейчас, вы, вот одна сторона, свои обещания не держите, договоренности считаются исчезнувшими вот автоматически. Как только одна сторона что-то не делает, вторая, по-пацански, не продолжает что-то держать слово. Тебя кинули уже. Ты терпила это оскорбление, между прочим.
0: Такое.
1: Да.
0: Сильное.
1: Нельзя так делать. Нет, категорически нельзя. Вы не выполняете обещания. Вот этот известный дух Анкориджа, который куда-то испарился, ну, я согласен, да, мы договорились. Так они не исполняют. Так и мы не должны сразу. И тут нехорошая мысль сразу это. А, по всей видимости, вы чего-то исполняли. Да? А теперь перестали. Вот эта долбежка по Киеву, это говорит о том, что вы какие-то договоренности нарушили. Ой, и что же это случилось? Что... Такая суета. Вспоминается мерзкий анекдот, как идет злой уголовник по улице, а ему навстречу интеллигент. Очки, портфель, шляпа. Он к нему подходит, раз ему нож в живот. Интеллигент: «Ой-ой-ой, какие мы нежные!» Вот так и тут. Какие вы нежные. Не надо на это реагировать вообще никак. Строгость должна быть. И они, как говорили в одном хорошем американском кино, если парень начал безобразничать и его сразу не пристрелить, он так ничего и не поймет.
0: Это точно.
1: Вот. Ну, нельзя же так. Какие послабления, какие шаги навстречу, это зачем? Все уже понятно, по-моему. Особенно, извините, понесло уже. Вот особенно понятно. На примере Ирана. Вот посмотрите, какие-то договоренности, какие-то меморандумы, и тут же откровенное кидалово там: «А что ты мне сделаешь?» Ну, это же, я не знаю. А что говорят иранцы? Вот из того, что до меня доходит, так сказать, я не сильно в иранской теме, так они говорят: «Вы нас, как русских, не обманете, друзья». Даже бобры уже все знают. Даже в Иране понятно, что нас кидают, нас обманывают. Вы зачем на это ведетесь?
0: Дмитрий Юрьевич, я вот тут с вами не соглашусь, вот в чем дело. Дело в том, что проблема не в том, что нас кидают. Проблема в том, что они уверены, что они посадили у нас своих людей. И они на самом деле не кидают. Они просто игнорируют нашу позицию. То есть пиар. То есть люди, которые, ну, как бы, вообще ни за что не отвечают, ничего не знают, сочиняют некоторую мульку, которую, по их мнению, удовлетворит наше народонаселение. Никто вообще, как бы, думать не хочет об этой мульке. Все, как бы, люди, которые там что-то делают, ее вообще игнорируют. Она им неинтересна. То есть те люди, которые там были, как это, демиурги, да, мы сейчас не будем говорить про Дональда Фредовича Трампа, да, который не демиург, да, вот, они, соответственно, изначально им плевать было на все эти соглашения. Они делали свое дело, которое они хотели. Они поручили каким-то там исполнителям, пиарщикам, конюхам, плотникам подготовить некую бумагу, чтобы там вот в Москве все заткнулись. Бумагу подготовили, все. В этом все дело. Кидалово – это когда серьезные люди пожали друг другу руки и потом умышленно нарушили договоренность. С их стороны договоренности не было. То есть они не считали, что они взяли на себя какие-то обязательства. Это принципиальный вопрос. А вот теперь неожиданно выяснилось, что у нас, кроме тех, кто готов сдаться заранее, как, помните,
1: Каш уже сдался.
0: Уже сдался. Уже, да. Уже давным-давно, потому что у него дети там.
1: Да.
0: Деньги там. Деньги там, и вообще все там. А есть еще люди, которые сдаваться не хотят. И вот тут неожиданно выяснилось, что, во-первых, общественное недовольство таково, что даже те, кто предлагает сдаться, кто уже сдался внутри, не могут об этом сказать вслух. Они тайно гадят, ну, это мы видим, да, да. Одна да, история да, с да. курями чего стоит, я прошу прощения. Да. Обращаю ваше внимание. Постановление или там, что там, закон было принято 3 года назад.
1: И там действительно написано, что всех куриц надо в МФЦ нести?
0: Нет, конечно. Там написано нечто другое. Но, во-первых, это разыграли очень качественно, во-вторых, это явно делалось под выборы. Таких историй масса. Вот, я не хочу обсуждать выборы, потому что после, вы меня извините, конечно, картинок с дебатами, на которые вообще никто не пришел, обсуждать нечего. Я сегодня написал довольно большой текст. Я сейчас его тезисы повторю, потому что мне это кажется принципиальным. Потому что то, что происходит у нас, и то, что происходит там, в отношении нас, одно и то же. У нас происходит абсолютно банальная вещь. У нас вот эти вот элиты, среди которых были как патриотические, так и вот те, которые уже сдались, между собой, как обычно, конкурентно соревновались. Да, у них было, давайте вот сейчас мы пытаемся вот этого министра убрать, а вот этого поставить, и тогда, глядишь, мы какой-нибудь самолетик сделаем. Да, вот. Еще раз, у нас нету самолетиков своих не потому, что мы не можем их сделать, а потому что у нас есть люди, которые свои задачи поставили, чтобы у нас не было своих самолётов.
1: Да. Да.
0: Это как бы уже все поняли. Но драка была очень сложная. Почему? Потому что денежки, да, финансовые потоки. Вы же понимаете, там сидит какой-нибудь демиург наш, он может быть вполне себе патриотом, но он понимает, что если он как бы решит делать самолетики, то вся его команда лишится там большого количества миллиардов. Поэтому, ну ладно, кто-нибудь другой пускай сделает самолетик, а нам вот надо вот тут кормиться. Да? Это типовая совершенно история. Да? Она везде такая. Она везде такая и всегда. Вот. И даже, я прошу прощения, во времена СССР, во время Великой Отечественной войны, на базаре в Ташкенте можно было купить орден Ленина с чистыми документами. Да? Ну вот, к сожалению...
1: Было и такое, да.
0: Было такое, да. Хотя... с этим очень активно боролись. Так вот, но есть одна вещь, страшная до жути, для всех. Неважно, патриоты, коллаборационисты, идиоты и так далее. Как только утверждается состав Думы, ну, там, 2 дня на подсчет голосов, ну, утверждение, а потом, значит, правительство подает в отставку. Вы представляете? Тут за каждого министра много месяцев, большие бюджеты, пиары, а тут подают в отставку все. И это ключевая точка. Потому что новые министры могут оказаться другие. И все команды, которые, ну, как бы на что-то претендуют, они обязаны поставить своего человека. Ну, хоть куда-то, да, иначе им просто конец.
1: Это как на службе. Там есть такая процедура выведения за штат в рамках реорганизации. Вывели
0: всех,
1: вас за штат,
0: всех.
1: А дальше напишите на него характеристику, и пускай он нам расскажет, какую он пользу на службе приносит. Вы знаете, никакой, мы вас не возьмем.
0: Вот вы все, все, все. Вот это вот ужас. Да? И поэтому я с кем не разговариваю, фигать, что какой-то ужас происходит. Напряг. Никого не интересует предвыборная кампания, но дико растет напряжение. Потому и растет. Да, абсолютно объективная картина. Вот. А, ну, как бы, понимаете, мы же с вами не играем в эту политическую игру, да, поэтому мы там можем по этому поводу хихикать, там, туда-сюда, но для людей-то это вопрос жизни или смерти.
2: Жизни и смерти, да.
0: А теперь давайте посмотрим на Запад. Экономика у них сыпется. Модель экономическая... Ну, там тут все написано, да.
2: Обратимся, да?
0: Да-да-да. Вот. Причем они это уже все признали. То есть вот что произошло за последние полгода, они все поняли, что реально сыпется.
2: Ну, тот же Урсула, вон, выскочила, что наше благополучие, оказывается, зиждилось на дешевых российских углеводородах, одно, другое.
0: Кто бы мог подумать?
2: Да, это раз, дешевые были, а охраняла нас армия США, а теперь газ в 4 раза дороже, а армию надо содержать самим. Вот такую, а не вот такую.
0: Что делать? Как же дальше? Так вот, дальше начинается самое интересное. В отличие от нас, у нас все понятно. Через неделю после отставки правительства будет новое правительство. Проблем никаких нет, да? Кому-то сильно не повезет, кому-то, наоборот, улыбнется удача. Но с точки зрения рядового человека, может быть, действительно, часть вот этих вот коллаборационистов уйдет, придут патриоты, глядишь, там самолеты полетят.
2: Кое-что наладится.
0: Кое-что наладится, да. Вот. А у них-то... Ну, вот у них сейчас рухнет, да, вот эта вот финансовая система. А новое-то какое? А нового-то нету, да? У них нету даже экономической теории, на основании которой можно что-то попытаться подумать, какой могла бы быть новая модель. У нас есть, а у них нету. И по этой причине вопрос в том, как вот этим вот демиургам и их властным группировкам удерживаться у власти. Ответ. А это можно сделать одним единственным способом. Надо создавать прочные коалиции.
2: Кого с кем?
0: С кем-нибудь. Ну, просто чтобы вот она была настолько прочной, чтобы пережила. Да, вот как бы Китаю нужна коалиция с тем, у кого есть нефть. Да, там, ну, и так далее. А тут можно много на эту тему спорить, есть разные варианты, но нужны коалиции. И вот то, что сейчас происходит, саммит ШОС, саммит БРИКС, саммит АТС и, наконец, G20 в декабре, вот, собственно, вот череда саммитов, да? Вот на них и будут решаться вопросы, кто с кем и как. И поэтому, как правильно было отмечено, вот этот самый саммит БРИКС, это не, как бы, это не Ялта, это Тегеран. А потом будет Ялта. А вот наш G20 будет Потсдам, на котором всей подтанцовке, которая не вошла, ну, которым не повезло, будет сказано, ребята, а теперь правила вот такие... По этим вопросам обращаться в Вашингтон, по этим в Пекин, по этим в Дели, а по этим в Москву. Все, да? И не обращайтесь в Вашингтон по тем вопросам, которые расписаны на Москву. Мы этим заниматься не будем. Вот что, вот почему они все суетятся. Потому что свалить нас не получилось, не успели. А мы не будем сейчас спорить, можно ли это было сделать. Да, вопрос бессмысленный, да, мы же понимаем, что наше Богом хранимое Отечество и обязательно как-то спасется, да, как там говорил по этому поводу фельдмаршал Миних, да, поскольку мы управляемся непосредственно
2: напрямую,
0: да, по этой причине. Так вот, значит, всегда что-нибудь произойдет. Но дело не в этом, а дело в том, что для них это вопрос жизни или, то есть, вот, грубо говоря, те, кто вошел вот в этот вот сговор, да, вот как у нас, кто вошел в правительство, тот, значит, выжил. А кто не вошел, тому не повезло. Так и тут. А кто сумел себе создать качественную коалицию, тот чемпион. А кто не сумел, вот, например, из-за чего такой сыр-бор? Почему так Украина, да, там делает сумасшедшие налеты? И почему начали всерьез говорить о том, что Турция вот-вот начнет войну? Ну, прежде там попытается захватить Кипр или еще чего-то. А потому что и Украина, и Киев, и Анкара управляются во многом Лондоном. А я обращаю внимание, во всех вот этих вот историях Лондона нету. И он должен себя показать, да, так сказать, последний. То есть, вот, типа, ребята, вы про нас забыли. Мы же тут, вот они мы.
2: Мы еще сила.
0: А почему Индия? А почему министр иностранных дел? А потому что у Лондона очень мало что осталось. Британские офшоры в условиях обрушения финансовой системы теряют интерес. А система страхования мировой логистики морской, ну, сами понимаете.
2: Вы сами все устроили.
0: Остаются теневые потоки Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. А вот на них претендует Индия. Очень активно. Индия всегда, как бы еврейские индийские кланы с соответствующими кланами в Сити, в лондонском.
2: Там они... тоже есть наши люди.
0: Безусловно.
2: Утраченное колено какое-то.
0: Нет, утраченное колено было в Вавилоне, и они пришли через Хазарию. Вот наша хасидская часть, это и есть утраченное колено, потому что они не жили при втором храме. Вот. Но дело не в этом, а дело в том, что вся вот эта вот конструкция, она, ну, как бы, очень сильно начинает меняться. Даже уже не важно, как она была устроена. Важно, что она радикально меняется. И в этой ситуации кое-кто, я сейчас совершенно не хочу сказать, что обязательно Лондон, теоретически есть варианты, при которых все потеряет Вашингтон. Ну, потому что он разорвется. Да? Когда у вас число задач, которую нужно решить одновременно, из 10 стало 50, а денег у вас на 8, то вы что делаете? Да вы начинаете пытаться эти 8 денег, которые на 8, разделить на все. 20,
2: размазать, да.
0: Размазать, ну и в результате не хватает нигде. Ну, мы это видели в 90-е годы, а, когда в бюджете не было денег, и пытались вместо того, чтобы спасти вот это и спасти вот это, да, пытались спасти одновременно все, и в результате все потеряли. Вот, все наши там передовые отрасли промышленности. Вот, и я-то считаю, что ключевая наша проблема сейчас – это как правильно себя вести вот в этой ситуации, когда мы из терпил превращаемся в ключевого геополитического игрока. Понимаете, вот как там у Маяковского, да, у советских собственная гордость. Вот мы должны понимать, да, что краснокожая паспортина, которую мы достаем из широких штанин, это не есть как бы позорная бумажка, которую нужно как можно быстрее заменить на грин-карту, значит, как бы разрешение как бы жить в какой-то другой стране и т.д. и т.п. А это и есть принципиально важный документ, который тебе дает серьезные права. Вот из-за чего, кстати, вот в Германии, вот новости только что были, да, русский дом закрывают, еще чего-то. Да. А ровно для того, чтобы люди, которые себя ощущают, что у них есть права, по Германии не бегали. Потому что они одним своим существованием дико раздражают современную немецкую власть, которая как раз эта власть терпил, потому что Германия выпадает точно. Обращаю ваше внимание, Германии нету, Франции нету. Там есть, может быть, Евросоюз.
2: Странное формирование.
0: Странное,
2: да.
0: Формирование. Что это такое, как оно управляется? Да, и кому звонить, как там говорил Киссинджер. Если у меня вопрос, кому звонить?
2: Да, как когда-то было, хотели Александра Сергеевича Пушкина выкинуть с корабля истории. Слава богу, не получилось. Так теперь вот этих выкинут.
0: Выкинут?
2: А, по-моему, их не столько выкидывают, сколько они сами попрыгают. Так но, получается.
0: Ну, они же, собственно, так и делают. Ведь на самом деле, что делал Чубайс? Чубайс сдавал страну, изображая, что он руководит экономикой.
2: Да, да.
0: Да, эффективный менеджер. Вот. Так вот, а сейчас эти, как бы, они же разрушители не хуже, чем Чубайс. Только они пока этого не понимают. Но поймут через некоторое время.
2: Хорошо бы. Придется прерваться. Всем оставаться на канале «Спутник». Продолжать смотреть и слушать.
3: Хазин и Пучков.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».
4: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
0: Хазин и Пучков.
5: И вот мы снова здесь.
6: Как и было обещано.
5: Да.
6: Дмитрий Юрьевич, вот возвращаясь. Расскажите, да, вот вы это видели. Да, я гнилой интеллигент, который в 90-е годы прятался по всяким министерствам экономики и администрациям президента.
5: Благоразумно.
6: Благоразумно. А вы видели жизнь, так сказать, во всей ее красе. Как себя должен вести человек, которого все хотели сделать терпилой? Ну, вот там местные хулиганы, гопники и так далее. Кстати, слово «гопник», оно имеет местное здешнее происхождение. Я забыл сказать, мы же Дмитрием Юрьевичем в городе на Неве, так сказать, да, в студии находимся. Это не просто так, да? Вот. И, собственно, вот там же, вот на нынешней площади Московского вокзала...
5: Площадь стоит такое здание, да.
6: Да, большое здание.
5: Гостиница «Октябрьская».
6: Совершенно верно. На которой написано «Ленинград. Город-герой».
5: Да.
6: Вот это было городское общежитие пролетариата, где, соответственно, жили вот эти самые там, гопота, да?
5: Гопники.
6: Гопники, да, да, которые, значит...
5: Это Лиговский проспект, я всем напоминаю.
6: Да, Лиговка, да.
5: Мы там живем.
6: Да, которые там хулиганы. Ганили. Ну, мы не очень далеко, мы на Литейном. Вот. И вот, значит, вопрос. Как себя должен вести вот такой вот человек? Ну, вот, ну, условно говоря, да, интеллигентный человек. Да, вот он, значит, ходит там в институт, там учит глупых студентов, потом возвращается, идет в магазин, а к нему пристают гопники. У него там не очень хороший костюм, да, потому что у него нет денег. Ну, как, сколько платят этому преподавателю, да, еще чего-то, туда-сюда. И вдруг неожиданно, да, в какой-то момент к нему, значит, начинают приставать какие-то, значит, вот уже совершенно неприличные, и тут неожиданно он бац-бац-бац, и они все лежат. И тут неожиданно выясняется, что он... Ну, вот как у меня, да, я пришел к своему товарищу, а у него там сидит его друг таджик. А вот мы, причем такой вот интеллигентный, ужасно вежливый, еще чем мы с ним разговариваем о жизни, туда-сюда, и выясняется, что он чемпион Европы по боксу в составе сборной СССР. И я понимаю, что он может, как бы, человека, который хочет его обидеть...
5: Стукнуть.
6: Причем так, что после первого удара у того уже не будет не то что желания, но даже возможности, да, что-то сказать. И вот, соответственно, как себя должен вести вот такой человек? Ведь они же реально держали нас за терпил. А тут неожиданно выяснилось, что мы не терпилы. При этом есть еще одна тонкость, потому что вся публичная их политика, она продолжает нас держать за терпил. Ну, просто потому, что она там глубоко эшелонированная пропаганда, да, ну, как вот в Германии, да? Uh-huh, а uh-huh. Вот демиурги, они уже к нашим начальникам с ними разговаривают всерьез. Да, и приезжал к нам на прошлой неделе не эта сладкая парочка, да? Вот.
5: Витёк и Зитёк.
6: Витёк и Зитёк, да. А приезжал человек серьезный. Ну, опять-таки, мы не будем ссылаться на злых... на злые языки. Ну, вот как бы вот... Я уже не говорю там про министра иностранных дел Индии, про многое другое. Ну, как бы достаточно посмотреть на то, как бы с кем, как встречается Путин. А, и вот вопрос, а как надо себя вести? Вот, вот давайте, вот просто вот вы как человек, который жизнь знает...
5: Ну, ключевое, мы никаких советов не даем.
6: Нет,
5: ни в коем
6: просто,
5: случае.
6: Просто рассказываем о жизни.
5: Да, да. Ну, перво-наперво, не надо никакие предъявы выдвигать. У нас тут цивилизованный диалог. Я вижу, вы хотите поговорить. Давайте поговорим, да. Вы как там художественный фильм, помните? «Последний самурай». Вы скажете, как вас зовут, я скажу, как меня зовут. Получится беседа. Давайте беседовать, да. Давайте разговаривать. Не надо, мы ничего предъявлять не будем. Нет, мы будем внимательно вас слушать. Мы с интересом...
6: Я напомню... Тезис, который все знают с детского сада, но который никто не понимает, как на практике делается. На обиженных воду возят. Не нужно напоминать, что они нас кинули.
5: Да.
6: Потому что не те кинули и не тех кинули.
5: Да, да, да. Ну, я как раз об этом.
6: Да,
5: не
6: да,
5: надо.
6: Да.
5: Не-не-не. О чем вы говорите? Давайте да, послушаем. А вот когда начнется реализация, ну, тут так скажем, в ответ на ваши предложения, как это у нас говорят, для меня вот это неприемлемо. Это один из главных уголовных терминов. Неприемлемо. Почему? Это не надо объяснять. Так не будет. Почему? Потому что все, вопрос закрыт, собственно говоря. А вот когда разговоры закончатся и начнется исполнение вот этого, вот этого, вот тут... Вспомнят все. Что ты говорил? Какие гадости про нас, какие ты пакости нам, для помнишь? Да, ну поэтому будет не так, а вот так, и это будет не так, а вот, а мы договорились, да, договорились, только мы тогда не говорили про то, что ты делал, а теперь говорим. И все всегда одинаково, ничего по-другому
6: или,
5: быть не может.
6: Еще один вариант. Ты же назначил вот этого, который вот тут вот обманул,
5: да,
6: вот тут, вот тут. Ты можешь тебе сколько угодно говорить, что ты такой командой, а ты его назначил. И ты сейчас должен за это ответить.
5: Отвечать будешь лично.
6: Лично.
5: Ты, как говорят у нас на Сицилии, где здесь сердце, в которое я могу воткнуть нож? Оно одно. Все вот эту свою шерсть не надо. Отводи в сторону, разговариваем мы с тобой. И отвечать за это будешь тоже ты. В общем-то, мы, повторюсь, никого не поучаем. В ЦК не дурнее нас сидят ночью полететь, как обычно. Ну, не знаю. Тут самое главное, вот на мой взгляд, у нас масса людей в руководстве, оно, ну, это ж нашего поколения люди. Мы очарованы Западом. Это идеал человеческого существования. У них все прекрасно. И там настолько великолепные люди, такие образованные, такие дальновидящие и вдаль мыслящие. Мы-то видим, в общем-то, что элита не то, что измельчала, а там просто дураки сплошные.
6: Могу мне рассказать байку.
5: Да.
6: У меня есть знакомый, который много работает в Африке. Он говорит, беседовать с африканскими чиновниками – одно удовольствие. 2-3 образования в лучших университетах. Невероятно культурные, угу, невероятно
5: языки,
6: грамотные. Языков знает. Ну, короче говоря, просто вот песня, да, песня. Угу. А, и говорит, на их фоне чиновники европейские, говорит, что-то не вообрази. Просто вот безграмотные, тупые, невероятно жадные. Думают, ну, как там сказал Коломойский, да, какая страна, такая и мафия.
5: Да.
6: Вот, вот, вот. И это настолько сейчас бросается в глаза, предъявлять вот этому претензии. Ну, вы меня извините, конечно, да, когда к вам, соответственно, подходит у винного магазина алкоголик и просит у вас 100 рублей, потому что ему надо купить в аптеке таблетку, вы ему даете 100 рублей, а он бежит и как бы добавляет к своим и покупает пузырь, ну, глупо обвинять его в том, что он вас обманул. А вы же с самого начала понимали, что так будет.
5: Да, да, да. Ну, возвращаюсь. Да. Это не боги, никакие не боги. Это не сверхчеловеки ницшанского типа, так сказать. Нет. Это обычные люди, в массе далеко не самые умные. Ну, так извините. Надо свою непреклонную волю навязывать. Не заглядывать в рот, а что, как наш министр иностранных дел Козырев. А мы не знаем, какие у нас национальные интересы. Объясните нам, граждане американцы. Цитирую практически дословно. Это министр иностранных дел Российской Федерации. Так нельзя. Никакого раболепия, никаких вообще там присмыканий. Нет, нет. Достаточно. Свои цели, свои задачи давайте воплощать. И за каждое неправильное действие, вот за загривок и мордой об стол, за загривок и мордой об стол. Чего вы так забегали-то после этих обстрелов Киева? Чего вы так забегали? Может, еще сильнее дать? Так вы в полном составе этого Вашингтонского обкома сюда прибежите. Что случилось? Что началось-то? Нормально же сидели. Видеть очень странно. Очень.
6: Очень. Не смотреть на них.
5: Да нет, ну это хорошо, с одной стороны, что дураков по объявлениям набрали, с вами проще общаться. Это что же? Коренной изъян так называемой демократии. То есть, хорошо ли, что власть меняется раз в 4 года? Ну, всяко лучше.
6: Ну, демиурги не меняются, но, да. Но проблема в том, что у демиургов свои проблемы. Я вот говорил в первой половине, что демиург, он потому и демиург, что он сам управлять не может. Знаете, вот как это, как командующий армией, угу. Может быть, он и помнит, как управлять взводом.
5: Да.
6: Но он же был когда-то взводным, может быть, хотя это не очевидно.
5: Ванькой, да.
6: Ванькой. Но он был, да? Но, тем не менее, он не может управлять всеми взводами своей армии. Это невозможно. Поэтому ему нужны институты, да? Ему нужен штаб, потому что кто-то, это вообще известная история, да? Чем выше ты поднимаешься по армейской лестнице, тем больше в твоих делах чисто хозяйственных вопросов, потому что солдат надо кормить, надо
5: одевать,
6: их обеспечивать отхожими местами,
5: да,
6: иначе
5: да.
6: Будет такое, что ни в сказке сказать, ни вслух произнести. И в этой ситуации, а если вдруг эти институты начинают рассыпаться, угу. То, что произошло там в 41-м году, летом, в начале осени, это вот ровно это. Были и пушки, и танки, ну, как бы на первом этапе и самолеты. Но только управлять ими было невозможно. Вот вся беда демиургов состоит в том, что они вот эти аппараты управления, в них назначили этих вот дебилов малообразованных. И все, и безнадега полна.
5: Ну, я чуть-чуть вернусь.
6: Да.
5: Демократия, перевыборы раз в 4 года. Первое, как вот по Трампу отлично видно. А это что? А это не я, это Байден. Он, как известно, дебил, а я тут ни при чем. Так это твоя страна, и руководитель твоей страны вот это вот задвинул. Так ты уйдешь, и следующий скажет, это не я, и никто у вас в результате ни за что не отвечает. И вы работаете вот так. Тут вы готовитесь, 2 года управляете, а потом 2 года хотите на пенсию спокойно уйти. Фигня какая-то получается. Этим надо пользоваться. Гадить им по-всякому. Мы им очень мало гадим.
6: В Польше 2 военных завода сгорели. Представляете, воды.
5: Сами. Самовозгорание произошло, я считаю. Да. Тут вместо нас уже сидят этот Петров и Баширов такие в польских фуражках. Посмотрели на шпили.
6: А в Варшаве шпиль, как бы русская эта высотка.
5: Сталинская.
6: Сталинская, да.
5: Я там не был. Красиво.
6: Ну, только...
5: Еще не взорвали.
6: Но сейчас, правда, там построили небоскреб, который выше. Ну, видимо, назло, да?
5: Фу. Фу. Фу, такими быть. Вообще, это, конечно, для католической Польши это какое-то что? Безумие. Как это можно?
6: Кстати, удивительная история. Значит, какая-то американская социологическая компашка провела опрос в Польше, но она, видимо, еще где-то проводила, да, то есть это нечаянно получилось, провела опрос в Польше на предмет на границе, да, кто больше за либералов, кто больше за консерваторов. И каково же было их удивление, когда на карте Польши возникла граница Российской империи? Вот то, что внутри Российской империи более консервативные, а те, которые левее, более либералы.
5: Ну, там мозги промыты просто, да. А здесь нет.
6: А здесь нет.
5: И я, конечно, не знаю, но, по-моему, государственному образованию Польши от консерваторов пользы гораздо больше, чем от всяких придурков, которые, как там, Кац предлагает сдаться. Вот нет.
6: Нет. Нет.
5: Что мы с ними будем делать?
6: С поляками?
5: Да.
6: Еще одна история про поляков. Как надо себя вести? Значит, когда Иоахим фон Риббентроп приехал в августе 1939 года в Москву, он предлагал восстановить границу между Германской и Российской империями. Как это было в 1913 году. А товарищ Сталин ему сказал: Варшаву берите себе, а мне отдайте Львов. Ну, на самом деле, ему была нужна Закарпатская область для того, чтобы был плацдарм с Закарпатами. А сейчас это уже не принципиально. Вся эта мысль, она ушла плацдармами мыслить. Но, тем не менее, это вот как бы... Я нежно люблю поляков. Бабушка Едвига, царствие небесное, подтвердила бы. Но... Ну, не надо нам этого. И никому не надо.
5: Соглашусь. Я, пока говорили, немедленно вспомнил, есть такой аккаунт, называется «Молотый Риббентроп».
1: Отлично. Вот люди, чувство юмора.
5: Ну вот. Ну вот. А я, как вы думаете, вот сейчас вот там с Украиной-то все хорошо, все лучше и лучше там становится, да. Лучше и вот и когда лучше. До грани-то дойдет, они как там свои восточные кресы-то бросятся отнимать или нет?
6: А дело в том, что у меня как-то была история, я рассказывал, как бы как будет поделена Украина еще лет 15 назад на семинаре на каком-то, и туда приехал поляк.
5: Меня не было. И как?
6: Натуральный поляк из Европы, правда. Он там работает, но он как бы из Польши. И когда я все это, значит, рассказал, он такой мне смотрит и говорит: Михаил Леонидович, почему вы нас так не любите? Я говорю: я вас не люблю. А вы что, откажетесь? И тут он произнес замечательную фразу. Он сказал: по уму надо бы отказаться.
5: Но не сможем.
6: Но боюсь, что не сможем. Ну, хорошо рассказал, да?
5: Да, да, да. Я думаю, что не смогут. Меня вот отдельно одно радует. Все, наверное, помнят произведение «12 стульев» и гражданина Воскобойникова, у которого ордера на стулья, да. Табуретки и все остальное да. было. Это большой юмористический намек на то, что большевики, когда пришли к власти, они все документы на недвижимость, вообще все, какие были, они все уничтожили.
6: Правильно.
5: А вот поляки, да. когда убегали из Львова, они их все увезли с собой. Представляете? А сейчас они с ними обратно приедут.
6: Ну, как Прибалтике было, они
5: вертайте взад, да. И вдруг ваши хохлядские нацистские рожи отовсюду попрут. Представляете, вы хотели этого капитализма и демократии? Вот ну, он пришел.
6: Ну, там будет большая резня, очень большая.
5: Это хорошо, я считаю.
6: Да, причем и в одну сторону, и в другую. Но понятно, что победят поляки, и, во-первых, потому что их больше, во-вторых, потому что у них будет армия. Вот, а у этих... Ну, дело в том, что мы же куда-то надо будет девать наших нацистов, да, которых тут выше крыши. Вот, ну, в смысле, украинских. Ну, которые сейчас живут на территории бывшей Украины. Да, вот так, скажем.
5: Да.
6: А они все по национальности, это в основном, конечно, русские. Ну, хорошо, малороссы.
5: Да.
6: Их надо будет, вот, как бы, и будет очень жестко, я думаю, что система, да, вот, как бы, как кто-нибудь...
5: Возможно, будет задействован искусственный интеллект.
6: Он точно будет.
5: Он уже задействован, я так скажу.
6: Да, тотальная слежка, она сейчас обеспечивается очень легко. Ну, и дальше, как бы, варианты, да, вот как сейчас с лицами среднеазиатской национальности, да, если подросток начинает совершать какие-то неправильные деяния, то выселяться должна вся семья.
5: Да.
6: Просто вот абсолютно без если вы хотите, да, разбирайтесь со своим подростком сами, да. Если вы его контролировать не можете, ну или да, как бы убейте его.
5: Мы тоже не можем.
6: Да, или отправьте. Мы не хотим, там надо это нету. Я думаю, что будет примерно такая же история. Ну, вот как бы вот и живет такая вот семья, да, значит, папа исчезнувший, непонятно куда, и мама там с двумя детьми, да, сын и дочка. Ну и дальше, как бы, сыночек, которому там лет 15, он, значит, начинает какие-нибудь там. Как бы лозунги, да, еще чего-то. Она вызывается, мама, дочка, говорит, вот теперь вот туда. Да.
5: А вдруг откажутся брать?
6: А они что? А вот как раз вот поэтому не отказываются, просто вот туда вот, да? Ну, теоретически это можно делать очень легко, да? Значит, на границе делается такая вот штука, да? И на нашей территории с той стороны в ворота. А дальше тут вот огорожено. Значит, мы открываем ворота, туда загоняем, загоняем, говорим, ребята, уходите, да, вот тут открыто, идите. Они говорят, а нас туда не пускают. Это не к нам, это они вас не пускают, своих. А мы что, а мы что, все, все, до свидания.
5: Жестоко.
6: А если мы вспомним, да, что они делали...
5: С немцами, да, например.
6: Нет, что они делали как бы с нашими детьми. Да, и, ребят, и не надо только мне объяснять, что вот эти не виноваты. Да? Они все, они орали.
5: И скакали.
6: Кто не хотел орать и скакать, могли давно уехать к нам. У нас был момент, когда мы принимали практически всех. Это мы теперь стали аккуратными. Вот. Это вообще штука крайне тяжелая. А потом была, как известно, как бы обмен. Да, вот вспомните, да, как это было там в 1945-1946 году. Это Чехия. Когда немцев выгоняли, они там много народу порешили.
5: И поляки.
6: И поляки тоже, да. А, соответственно, у нас очень аккуратно, да, всех поляков, которые оказались на нашей территории, аккуратно выселили туда, всех русских, ну, или кто захотел быть русскими, да, выселили сюда, и никаких эксцессов не было.
5: Ну, задача такой. У большевиков задача убивать людей своих и чужих не стояла, в общем-то. Вот так вот, как это у нацистов и как это у цивилизованных европейцев. Я помню, когда первый раз с этим столкнулся, как чехи изгоняли немцев, и там сотни тысяч, если не миллионы, убивали по
6: дороге.
5: Ну,
6: там всего было 1,5 миллиона, поэтому убили-то не миллион, ну там,
5: кошмар.
6: Я думаю, что пару сотен тысяч убили.
5: Ну, это же безоружные люди, ну, начнем, да, отсюда. Старики, бабы, дети. Это вы вот их убивали, да?
6: Да, конечно.
5: Ваш этот, так называемый, народ.
6: Да.
5: И поляки ровно то же самое. Безобразно, безобразно. Ну, такая ваша судьба, наверное. Опять гоняйте там друг друга. Мы хороших заберем,
6: да,
5: я так думаю.
6: А да, плохие пускай сами разбираются. Тут мы ничего...
5: А венгры?
6: Понимаете, в чем дело? Венгры очень специфические. Очень, очень специфическая страна. С очень специфическими взглядами на жизнь. А потом, понимаете...
5: Плохо ты мадьяров знаешь.
6: Ну, я как бы...
5: Ну, иной мадьяр не виноват, что он мадьяр.
6: Мадьяр.
5: Ну, ты сказал, что же...
6: Надо браво солдате Швейке, все написано.
5: Всё есть.
6: Вот, а по этому поводу я сразу же вспоминаю историю, да, как я разговаривал с одним японцем по поводу... атомной бомбардировки.
5: Угу.
6: Утверждение о том, что японцы не знают, кто кинул,
5: да,
6: атомную,
5: ну,
6: бомбу, это бред. Потому
5: говорить
6: что
5: нельзя.
6: У них по протоколу каждый школьник хоть раз должен побывать в
5: Хиросиме и Нагасаки.
6: В Хиросиме, где музей. И там все фотографии Элона Гей, там все как полагается. А, значит, но они, у них имперское мышление. Да? Ну, как бы мы проиграли, да, нам вот...
5: Угу.
6: Я говорю, что ну да, ну как бы вам не кажется, что они переборщили, спрашиваю японцы. Говорит, ну они говорят, ну конечно, они переборщили. Но мы в Китае тоже переборщили.
5: 30 миллионов убили,
6: да,
5: китайцев.
6: Да, да, да. Переборщили. Там еще была гражданская война, поэтому там как бы вопрос сложный. Всего в общей сложности убили около там, 35 примерно миллионов.
5: Угу.
6: Ну, кто их там считал?
5: Да.
6: Китайцев. Вот. Но как бы какая из них часть точно японская, какая гражданская война, очень сложно оценить. Но от этого как бы поведение японцев лучше не становится. Да? Вот. Но это вот как бы вот... Вот это вот... А при этом русские моряки, которые в 1905 году там в плену оказались, писали все, что более приятной жизни, чем в Японии, у них не было.
5: Удивительно.
6: Ну, вот я про то и говорю, что вот каждый раз надо очень аккуратно разбираться. Дмитрий Ильич, я очень рад, что мы увиделись, так сказать, непосредственно. Время у нас осталось 15 секунд. Я надеюсь, что мы еще часто будем встречаться.
5: Я тоже.
6: Да. Ну и желаем всем нашим слушателям слушать радио «Спутник» и наши передачи. А также...
5: И читать хорошие книжки, да.
6: Да. Все.
5: Вот. Спасибо, Михаил Леонидович.
6: Все.
5: На сегодня все. Слушайте радио «Спутник».
6: До свидания.
4: Хазин и Пучков.

0: Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус, где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Исландия против вступления в ЕС. Контекст. Обойдемся своими силами. Большинство исландцев высказалось против возобновления переговоров о присоединении их страны к Евросоюзу. Количество пришедших на референдум было беспрецедентно высоким – более 82%. Аргументация сторонников вступления в ЕС, что называется, не прокатила. Те пугали, что вслед за соседней Гренландией Дональд Трамп положит глаз и на Исландию, а брюссельская крыша защитит жителей небольшого острова. Но подобными обещаниями тех не пронять. Во время кризисного 2008 года финансовая система Исландии рухнула. Тогда и появились идеи о присоединении к сильной объединенной Европе. Даже заявку Рейкьявик подал, но условия европейцев были настолько кабальными, что население быстро перегорело. Брюссель требовал широкого доступа европейских рыболовецких судов в исландские воды, а биоресурсы – это база островной экономики. Попытка взять их под контроль рядом европейских стран в недалеком прошлом даже становилась причиной разрыва дип-отношений. Сегодня экспорт рыбы и растущий туризм обеспечивают исландцам безбедное существование. Большинство из них не хочет жертвовать этим во имя эфемерных перспектив, продвигаемых местными проевропейскими политиками.

знать за 90 секунд. С завершением эры цеппелинов интерес к дирижаблям резко упал. Катастрофа Гинденбурга в 1937 году и гибель пассажиров потрясли человечество. Однако такой тип аппаратов использовался в американской армии вплоть до 1960-х годов. С их помощью вели разведку в системе раннего предупреждения в разгар противостояния с СССР. В Великую Отечественную войну дирижабли служили эффективными помехами при нападениях с воздуха, и военные грузы перевозили. Казалось бы, этот вид летательных объектов ушел в далекое прошлое. На самом деле все ровно наоборот. Интерес к дирижаблям вновь растет, причем в технологически передовых странах – Великобритании, Израиле, Китае, России и Германии. И не только для использования в рекламных целях и обзорных экскурсиях. Они нужны для научных исследований, доставки грузов в труднодоступные районы, проведения спасательных операций. Современные дирижабли строят из инновационных материалов, оснащают мощными двигателями и продвинутыми навигационными системами. Ну и экологическая чистота играет не последнюю роль. Но главное, стоимость эксплуатации по сравнению с самолетами и вертолетами на порядок ниже. Говорят, лет через 10 дирижабли станут новым видом пассажирского транспорта.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Два часа ночи в российской столице, в Херсоне и Кирове столько же. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин назвал чушью вбросы об объявлении новой волны мобилизации после выборов. Увеличилось число пострадавших от атаки США на свадебную церемонию в Иране. Российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Подробности далее. Президент Владимир Путин назвал чушью собачьей вброс о том, что после выборов в России объявит новую волну мобилизации. Он добавил, что это информационная атака на страну. Путин также рассказал, что российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации. Так планово идет освобождение ДНР. Только в августе перешло под контроль 270 квадратных километров территории республики и 15 населенных пунктов. Российские военные выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска, южным окраинам Дружковки. 12 километров осталось до Сумской окружной дороги. Широким фронтом продвигаются группировки «Восток» и «Днепр» в направлении Запорожья. Путин подчеркнул, что Россия преодолеет все вызовы и решит все задачи. Украинский конфликт не будет разрешен без взаимодействия, заявил глава Минфина США Скотт Бессент. Так он прокомментировал участие российского коллеги Антона Силуанова в мероприятиях финансовой двадцатки в Северной Каролине. Бессент также напомнил кислым европейцам оппозиции главы Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что ладить нужно со всеми. По его словам, присутствие министра из России не привело к негативу или сложностям в работе. Напомню, Бессент и Силуанов провели переговоры 31 августа. Это первое участие российской делегации в подобных мероприятиях G20 с 2022 года. Стороны обсудили подходы к украинскому урегулированию. До 68 выросло число пострадавших на свадебной церемонии в Иране, попавшую под удар США, сообщил заместитель губернатора провинции Ахмад Нафиси. Также власти Исламской Республики заявили о 4 жертвах. При этом ряд СМИ со ссылкой на иранский красный полумесяц сообщили о 5 жертвах. Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи сказал, что Тегеран не оставит безнаказанной атаку Вашингтона. Тем временем в Центральном командовании американских вооруженных сил утверждают, что США завершили волну ударов по Ирану. Согласно их данным, были атакованы объекты ПВО, радиолокационные системы и морские объекты. Мошеннические копии удаленных российских сервисов стали появляться в американском магазине приложения App Store, обратил внимание корреспондент РИА Новости. Так, поддельное приложение Рутуб занимает первое место в рейтинге по загрузке бесплатных приложений в списке развлечений. Кроме того, мошенническим является и Макс Мессенджер. Он занимает второе место по популярности в разделе «Социальные сети». Также в App Store появился якобы сервис ВК-видео. Он занял первое место по популярности среди приложений раздела «Газеты» и «Журналы». Маркетплейсы Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет запустили оплату цифровыми рублями, выяснил корреспондент РИА Новости. Опция доступна при оформлении заказов, так в приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте.

0: Починяем примус с Евгением Примаковым.
1: Дорогие друзья, происходит починка примуса. Мы начинаем, берем инструменты в руки. И сегодня у меня в гостях, слава богу, не в первый раз. И я искренне надеюсь, что мы не поругаемся, извините за слово, в этом эфире. И не в последний раз. Тимофей Бардачев, это блистательный совершенно ученый.
2: Ну, как пойдет, слушай.
1: Ну, не знаю, блистательный международник, ученый, программный директор фонда «Валдай», профессор высшей школы экономики, мой добрый товарищ. И мы будем говорить о его новой книжке, в том числе. О Ближнем и самом Ближнем Востоке. Ну и немножко в рамках нашей очередной уже теперь традиционной рубрики «Настоящий мир» поговорим тоже и про Иран. Почему бы и нет? Ну, просто я спросил честно Тимофея, готов ли он поговорить про что-то, он сказал, хочу про Иран. Хотя Тимофей, кстати, Бардачев проделал фантастический, совершенно очень интересный путь от именно вот международника-международника к блистательному ученому-историку, который сейчас написал уже вторую большую книгу по нашей российской истории. Да, конечно, там есть внешнеполитическое измерение. Первая была стратегия Московской Руси, как политическая культура 13-15 веков повлияла на будущее России. Буквально там пару лет назад она вышла. И сейчас выходит, вот буквально сейчас выходит новая книга «Плуг и стремя». Правильно?
2: Да, как Восток стал частью политической культуры России.
1: Вот. Книги у меня в руках нет, хотя, честно скажу, я уже заказал. Ладно, не будем рекламы. Но, тем не менее, книга поднимает очень интересный вопрос для того, чтобы сильно-сильно ругаться. Почему я и начал с этого? Потому что это любимая, в кавычках, тема для того, чтобы бросать друг друга разными, так сказать, продуктами жизнедеятельности на тему «Вы навиопы». Вы евразийцы проклятые, вы не патриоты, вы там русофобы и прочее, прочее. Я, Тимофей, я обостряю, ты понимаешь, да? У меня здесь любимая роль – это адвокат дьявола, баба-яга, старуха Шапокляк и так далее. Так вот, как мне кажется, Тимофей приходит к выводам, которые интересным образом рифмуются с тем, что утверждал Лев Гумилев раньше, но не вполне соответствует этому, о том, что, ну, Лев Гумилев говорил, что ига никакого монголо-татарского не было, а мы в таком благорасцветании духа вместе с Великой Ордой составили единую цивилизацию, такую вот лесостепную. Есть второй подход, более традиционный, что бесконечная война леса и степи происходила, и наши враги, заклятые из Золотой Орды, были нами побеждены окончательно и бесповоротно, и поэтому мы должны влиться в единую судьбу христианских европейских народов. И вот это вот очень третья концепция, интересная, которую я вычитал у Тимофея Бардачева, что нету никакого благорастворения и союза, и нету каких-то политических институтов золотоордынских, которые были переняты нами, о чем говорят обычно евразийцы, очень любят говорить. Но при этом и нет никакого сокрушительного и бескомпромиссного конфликта между лесом и степью. А есть некое очень интересное присутствие этого самого Востока и степи в нашей истории, в нашей цивилизации и культуре, которое неотъемлемо от нас. Уж так получилось. Насколько близко к тексту я излагаю?
2: Очень близко и очень верно. Знаешь, я вот думал, как прокомментировать твой прекрасный синопсис той работы, которую
1: расходимся.
2: Той работы, которую я написал. В 1155 году силы великого князя Юрия Долгорукого побеждают половцев. В составе русских войск есть кочевники, черные клобуки.
1: Караколпаки.
2: Да, которые проживали на территории Киевской Руси и участвовали в военной деятельности и политической жизни Киевского государства. После сражения, успешного для русских, князь Юрий Долгорукий начинает с половцами переговоры. И в качестве жеста доброй воли приказывают отпустить половецких пленных. Караколпаки, вот, черные клобуки, отпускать пленных не хотят.
1: Ну, это их пленные.
2: Они хотят получить за них выкуп.
1: Конечно.
2: И согласно показаниям летописи,

0: они приходят к князю, вожди черных клубоков, приходят к князю и говорят ему: мы умираем за русскую землю с твоим сыном и головы свои складываем за твою честь, а пленники — это наша добыча. То есть для русского летописца XII века, который был очень образованным человеком, одним из самых образованных людей своего времени, эти люди должны были думать как русские. Для них должно было быть естественным сказать, что мы умираем за русскую землю с твоим сыном.
1: Еще до так называемого монгольского нашествия.
0: За 100 лет до монгольского нашествия. Что для них естественно говорить, что они умирают за русскую землю, что они не наемники, не федераты, как в Римской империи были, не наемники, как в Византийской империи, не наемники, как там в Испании было периодически, что они такие же, как русские дружинники, и точно так же умирают за русскую землю. И они точно такие же подданные великого князя, потому что они вместе с его сыном сражаются за его князя честь. То есть они и русские, как бы, умирают за русскую землю, и в феодальных отношениях с князем они находятся точно такие же. То есть границы между ними, вот этими черными клубуками, кочевниками, и русскими людьми для летописца нет. Мы не знаем с тобой, что на самом деле говорили черные клубуки, но для русского летописца уже в XII веке они должны были думать...
1: Вместе кровь проливали, есть такая формула.
0: Да, вот вместе, они вместе звучало, кровь проливали, поэтому для него они должны были думать точно так же, как русские. Вот этой грани, цивилизационной грани между лесом и степью, про которую ты сказал, он не проводил. А это очень много говорит о том, как наши предки видели этих людей, которые вместе с ними проливали кровь.
1: Ну, дальше следующая остановка, я отчасти уже об этом сказал, это монгольское нашествие. Есть определенная историческая школа, которая говорит о том, что это, ну, страшная катастрофа. И я считаю, мое искреннее мнение, что да, именно так и было, просто по статистике, по количеству каменного строительства на Руси, насколько оно упало и исчезло практически полностью на пару веков, насколько я понимаю, на то, как деградировали ремесла высокотехнологичные, вот все вот это вот ткань, чернь и прочее, то, что было утрачено и потом возобновлялось многие десятилетия и века позднее. А есть другая историческая школа, вот упомянутый Лев Гумилев, которым многие смеются и говорят, что он не историк, ну, скажем так, социофилософ. Но при этом есть профессиональные историки, например, у Василия Осиповича Ключевского ты не найдешь нигде упоминания никакого ига и прочего. Ну, как бы и не было. Вот все-таки проникновение степи, проникновение вот этого Востока в нашу социальную, политическую, военную культуру отрицает это самое монгольское нашествие и иго последующее за ним или нет?
0: Я думаю, что это были процессы, которые происходили одновременно. Отношения русских земель с Золотой Ордой были борьбой. Были борьбой русских земель за свою независимость, за свое право жить своим умом, за свое право в конечном итоге не платить унизительную дань и не подвергаться постоянным грабительским нападениям. Это все было, это исторические факты, и нельзя спорить с историческими фактами. Но одновременно мы знаем, что уже в 60-е годы XIII века, то есть через 20 с чем-то лет после Батыева нашествия, происходит,
1: Халки там и прочего, да?
0: Да, происходит первый совместный поход русских и татар на Литву, инициированный русскими, не татарами. Вот на Кавказ, на Осетин, мы ходили по инициативе татар.
1: На Аланов.
0: Да, на Аланов, присоединялись к татарам. А вот на Литву и на Орден татары ходили с нами по нашей инициативе. То есть буквально в течение десятилетий русские сделали татар частью своего политического бытия. Не только угрозой, но одновременно и частью своей политической жизни.
1: Но и угрозой тоже. Угрозы не отменяются.
0: Угрозы они оставались, конечно. Вот в этом и вся специфичность, сложность наших отношений. Что при враждебных отношениях русских земель и Золотой Орды эти же люди, эти же представители кочевых народов Евразии становились частью русской жизни. И уже в XIV веке многие из них начинают переселяться. приходить на службу московских князей, известны также исторические факты, и после этого в течение столетий возникают вот эти те самые 17% русской аристократии, имеющие татарское или ногайское происхождение, которое фиксирует Василий Осипович Ключевский, тобой уже упомянутый. То есть этот процесс не был процессом цивилизационного противостояния. Он mm-hmm. был процессом, он был борьбой, но он не был цивилизационным противостоянием. Он происходил в отсутствии цивилизационных границ. А с Западом у нас были цивилизационные границы, потому что мы были православные, а они были католики.
1: Ну, здесь же, слушайте, я вспомню сейчас и свидетеля Алексея, если не ошибаюсь, да, и другие жертвы, которые были понесены православным русским народом в ставке Золотой Орды.
0: Все это, конечно, все это было. Конечно, все это было, но это не было цивилизационным противостоянием. Это было политической борьбой, военной борьбой, да.
1: Феодальной?
0: В чем-то феодальной, да, но это не было экзистенциальным, как мы любим сейчас выражаться, расколом.
1: В чем разница тогда этой ситуации и того конфликта, который происходил на нашей западной границе?
0: Угроза, которая исходила с Запада, угрожала ценностным религиозным основам русского общества и его самостоятельности в этом качестве. Когда Александр Невский принимает решение не идти на союз с католическим Западом, он очень прагматичный, он понимает, что он оценивает потенциальную угрозу. Ну, конечно, мы сейчас можем только рассуждать, о чем думал великий князь, да, но он, по всей вероятности, исходил из двух факторов. Во-первых, поскольку он сам западников бил, и шведов, и немцев, то помощи от них большой в борьбе с Золотой Ордой получить он не мог рассчитывать. А во-вторых, он прекрасно понимал, что вопрос отношений с Западом – это вопрос, в первую очередь, религиозный. А вопрос отношений с Востоком религиозным не являлся ни тогда, ни после.
1: Тогда, извини, я вот, мне нравится с тобой спорить, это замечательное занятие. Тогда объясни мне, пожалуйста, смысл параллельного, альтернативного проекта «Великое княжество Литовское» и то, почему мы отказались в таком случае от истории с унией, которая нам была предложена в довольно мягкой форме.
0: Ты имеешь в виду...
1: Она же не несла нам угрозы цивилизационные, правильно?
0: Конечно, несла.
1: Несла.
0: Конечно, несла. Конечно, несла. Любой подрыв авторитета Русской Православной Церкви и ее иерархов, тех, которые находились здесь, те, которые были, даже если они там, многие из них были греческого, болгарского происхождения, которые были уже тем или иным образом укоренены здесь, интегрированы в русскую политическую систему, в русскую общественную жизнь, конечно, несла. Безусловно. И в этом отношении сотрудничество Александра Невского с митрополитом и последователей, особенно московских князей с митрополитами, оно, безусловно, было очень важным фактором отношений России с Западом. Да, мы не могли, как бы, это был наш актив. Вот своя самостоятельная православная церковь была нашим активом нашей независимости в отношении
1: это,
0: с Западом.
1: Это один из фундаментов нашей независимости, да. Суверенитета, ну, вот безусловно. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Тимофей Бородачев, блистательный ученый-международник и историк, программный директор фонда ВАЛДА и профессор Высшей школы экономики. Напомню, телефон нашего прямого эфира плюс 7 495 95 95 91 и 2, прям как частота в Москве нашей радиостанции, можно дозвониться и поспорить с евразийской или антиевразийской концепцией. Я вспомню в том числе моих добрых друзей, которые говорят, что идея евразийства как некого не объединение, конечно, конвергенции, там, взаимопропитывания между русским миром и миром, так сказать, степным, тюркским в том числе, хотя тюркский – это не весь степной мир, безусловно, да, это только там некий фрагмент и часть, она русофобская по всей своей форме и содержанию, потому что у нас все-таки не... В отличие от того, что говорит у нас и Конституция, и президент, не многонациональная, а моноэтническая страна, 80% русских, 80 там, с лишним процентов православных и прочее, что вы нам тут продаете? Что вы нам тут продаете, профессор Бородачев?
0: Я вам продаю то, что понимание России избавляет от комплексов.
1: Так.
0: И понимание того, что в многонациональном русском обществе православные русские составляют большинство, обозначенное тобой, не делают русское общество менее многонациональным. оно остается многонациональным, оно не становится мононациональным, оно не становится там германским или там французским, или итальянским, или испанским обществом. Оно остается таким же многонациональным, даже если русских будет 95%.
1: Ну, у нас же, вон, ты уже вспомнил сейчас Францию, у нас же Франция не является многонациональным народом, состоящим из нормандцев, бургундцев, гасконцев, ну, конечно, и прочего.
0: Да,
1: и
0: потому что там зачистили всех. Потому что там всех жестко зачистили. Те, кто сохранял к 19 веку, к концу 18 века сохранял свою национальную культурную специфичность во Франции, их во время Великой Французской революции их просто жестко зачистили.
1: До сих пор в Нормандии ходят какие-то тетушки в странных очень смешных шапках, колпаках вот этих вот, извиняюсь, идиотских, довольно, на наш взгляд. Ну, ходят, годятся.
0: Да, но национально-культурная, языковая идентичность во Франции уничтожена.
1: Это так называемый плавильный котел.
0: Да, в России никакого плавильного котла нет.
1: Это совершенно другая история.
0: Нет и быть не может, конечно.
1: А что у нас
0: пленники
1: тогда
0: было? Это наша добыча. Да. Каждый сохраняет свою культурную идентичность. И русские, и татары, и башкиры, и чеченцы сохраняют свою культурную идентичность. В этом как раз и состоит специфика России, что мы не плавильный котел.
1: И эта культурная идентичность, насколько она негативна или агрессивна по отношению к русской культурной идентичности?
0: Подождите, а русская тоже, она в одном ряду с ними стоит? То есть мы не ставим по разные стороны.
1: Ну, грубо говоря, татарская культурная идентичность, чак-чак и чпачмак, насколько они агрессивны по отношению к русской культурной идентичности? Мне кажется, никак.
0: Я не вижу здесь вопроса.
1: Вот об этом, ладно, это я так просто сказал. У нас есть звонок, бери наушники. Добрый вечер, здравствуйте, вы в прямом эфире, слушаем вас внимательно.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Олег, здравствуйте, я вас уже узнаю. Как поживаете?
2: Спасибо.
1: Ну,
2: спасибо,
1: чудесно.
2: Спасибо, хорошо.
1: Да.
2: Если позволите, вот, ну, наверное, о России можно говорить именно в положительной коннотации, как об империи, ну, чисто в положительной коннотации. Русский язык от Балтийского моря до Тихого океана, да, и все народы от русского до якута, камчадала, татары, народа Кавказа, все-таки русский язык, да, объединяет нашу страну. Плюс еще сейчас вот как раз актуальная тема политическая, это ШОС, да, встреча в Бишкеке стран ШОС. Ну, в принципе, сначала монголы двигались на запад, да, была создана монгольская империя, потом в 16-17 век Россия двигалась на восток, и была вот создана, ну, сначала Российская империя, Русское царство, Русская империя. Я думаю, здесь это исторический процесс. Здесь вот какие-то, мне кажется, оценочные, негативные или сугубо позитивные, ну вот не подходят, да, коннотации. Это такова история, таков вот ход истории, исторический процесс, что дальше мы стали двигаться на восток, в сторону, да, вот, скажем так, Монгольской империи, Тихого океана. И родилась наша страна, собственно, да. И это ценность. Ценность то, что у нас есть такой, ну, как сказать, мирный, как бы мирный тыл, вот ШОС, евразийское пространство.
1: Спасибо, Олег.
2: До Китая.
1: Да, давайте Тимофею немножко оставим времени прокомментировать это дело, потому что, да, спасибо. В твоей книге есть это, что вот Монгольская империя, Золотая Орда, заканчивается в какой-то момент и вбирается в растущий и возникающий и крепнущий Русской империи.
0: Да, и происходит это по историческим меркам очень и очень быстро. То есть 1502 год, завершение существования Большой Орды, 1552 год, через 50 лет, это завоевание Казани, через 2 года Астрахани, и татарская военная аристократия становится частью военной организации русского государства.
1: То есть
0: государства,
1: не по испанской модели, скажем, конечно, вырезание и крещение всей этой
0: крещение
1: аристократии.
0: Крещение либо изгнание.
1: А интеграция,
0: да? Интеграция мгновенная происходит. И в 1558 году уже четверть русского войска, которое наступает на Ливонию, составляют татары под руководством Касимовского правителя. А это совершенно уникально. У нас вообще ни у одного государства в мире такого опыта нет, когда вот этот главный другой, против которого мы объединялись 250 лет в борьбе с Золотой Ордой, в борьбе с которой Москва, собрала вокруг себя, смогла наконец собрать русские земли. У нас ведь почему важнейшее, собственно, влияние Золотой Орды на Россию, то, что русским понадобилось единое государство. Вот возник фактор.
1: Ой, ты сейчас да, вот конечно. Наступил на очень да, больную мозоль.
0: Конечно, потому что...
1: Того, что если бы не татары, не было бы у нас государства. Ну, вот
0: конечно,
1: это,
0: не,
1: знаешь,
0: было бы, не было да бы у нас единого государства, потому что и Юрий Долгорукий, упомянутый сегодня, и Андрей Боголюбский, и другие князья до татарского периода, они были, может быть, в чем-то более талантливыми, чем московские правители Иван Калита и там Василий Темный. Но необходимости не было. Возникают татары, возникает ордынская угроза, возникает борьба с Ордой, и Москва начинает...
1: консолидацию.
0: Конечно, возникает основание для консолидации. До этого у русских не было оснований для консолидации, потому что со всеми западными противниками справлялись, в принципе, на уровне Новгорода, Пскова, вот на региональном уровне. А здесь этого уже не получалось. Так вот, возникает... Вот русское государство, после этого главный объединяющий другой, есть такое понятие в науке о международных отношениях, Золотая Орда, Большая Орда, рухнула. И они стали частью русского, большого русского государства. Это все равно, если бы Япония стала частью Китая, Англия стала бы частью Франции. А какие еще можно примеры, да, привести? Там Иран стал бы, там Турция стала бы частью Ирана. Вот никто в мире больше такого опыта, когда твой самый важный противник становится частью тебя, кроме нас, никто такого опыта не переживал. И естественным образом в русской политической культуре этот опыт создал представление о безграничности своих возможностей, о том, что как бы мы жестоко с кем-то не воевали сегодня, в кровь, насмерть. Завтра этот другой может стать частью твоего государства, и вы будете вместе воевать против кого-нибудь еще.
1: Ну, тут же вспоминается история об освоении русскими и Пармы, и Сибири, да? И так далее. Да? А еще вот... более ранняя история по поводу того, что еще до того блистательного времени, когда появился этноним «русские», ну, он прослеживается довольно издавна, росы, русы там и так далее, но тем не менее, как некая общность всех этих народов, и древлян, и вятичей там и прочее, и финно-угорских народов, которые населяли вот эту вот лесную зону, они же все были уникальны, но тем не менее все составили, так сказать, общность. Да. Мы уже сейчас не вспоминаем древлян, правильно?
0: Как отдельную, так сказать, этноним. Да, это очень отдельная, извини, что я тебя перебил, очень отдельная важная история, именно тоже специфичности России. У нас регионы возникали не на основе племен, а на основе городов. У нас нет Древлянской области, там, Кривической области. У нас есть Ярославская область, Тверская область, земля и так далее. То есть это уже более чем племенные образования единого этноса русского.
1: Мне понравилась история, как ты в одном из своих интервью комментировал то, что однажды, вы извините, ради бога, по-другому не могу сказать, срыгнул Кучма на тему того, что Украина не Россия, а вот настоящие исконные славянские русичи – это вот украинцы, а мы здесь все, как они там говорят, мокша, татарва, финно-угры там и прочее, прочее. Чудесная, в кавычках, это сейчас сарказм был, чтобы вы понимали, история, но мы к ней вернемся довольно скоро. Я напоминаю, что сегодня у нас в эфире подчиняет евразийский примус Тимофей Бордачев, блистательный ученый-международник, историк, автор книги «Плуг и стремя», которую мы сегодня, ну, отчасти презентуем в эфире «Радио Спутник».
3: Сколько ни ищу, все не то.
4: Ага.
3: Нужен и мужественный, и заботливый.
4: Ага.
3: Чтобы говорил интересно.
4: Ага.
3: И с чувством юмора.
4: Ага.
3: Нужен он, тот самый.
5: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
3: Тот самый.
5: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас!
4: Вам удобно?
6: Ну да.
4: Лампа не слишком светит в лицо?
6: Нет.
4: Камера не смущает?
6: Вовсе нет.
4: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
5: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
7: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
8: А где тут бродит жираф на озере Чат?
7: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
5: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора. Раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асией. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

0: Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
1: Продолжаем разговор с Тимофеем Бардачевым, блистательным историком, ученым-международником, программным директором фонда «Валдай» и профессором Высшей школы экономики, который сегодня рассказывает о своей новой книге «Плуг и стремя». И рассказываем мы про евразийство. И самый ближний к нам Восток, а именно степь и тюрков в том числе, еще раз повторю. Но мимо Кучминого дома я без шуток не хожу. Вспомнили мы сейчас вот бывшего когда-то главы украинского вот этого вот образования государства, который рассказывал о том, что истинные, так сказать, русичи и славяне – это украинцы, а мы здесь все мокша, татарва там и прочее, что, в принципе, даже если… Мы сейчас скажем, Тимофей даст сейчас бодрый ответ по поводу справедливости этих заявлений, но даже с точки зрения того, что украинцы как политическая нация пытаются искать себе союзников, оскорбляя другие народы, это вообще, да, интересный способ такой подружиться с кем-то, найти себе союзников внутри России. Так что, мы, так сказать, мукшемы, или как нас называют там, ну, украинская пропаганда?
2: Ну, я думаю, что, во-первых, что упомянутый того персонаж, это, наверное, последний, с кем нам с тобой было бы интересно поговорить.
1: Пнуть хочется, немножко, извини.
2: И мериться, а уж тем более мериться этническим происхождением. А величие российского народа состоит в его многонациональности. И его колоссальное преимущество, конкурентное преимущество перед теми народами, которые стремятся к достижению мононациональности, в том числе той концепции, которую проповедуют те, кто захватил власть на Украине. И для России ее многонациональность, ее многорелигиозность – это колоссальное преимущество в конкуренции и выживании нас на международной арене, с моей точки зрения. Вот. А то, что там представитель, руководитель государства, которое, народ которого, к сожалению, провалился с строительством собственной государства.
1: Fail state, да.
2: Да. То есть мы же понимаем, что происхождение того военного конфликта, который сейчас происходит на территории Украины, это провал наших украинских братьев со строительством собственной государственности.
1: Наш тоже отчасти провал. Ну, ладно.
2: Главная ответственность лежит не на нас, а на тех, кто... Чья государственность.
1: Вот. Согласен.
2: Все остальное это уже не наши проблемы, да, и там не их проблемы. Вот, это первое. Поэтому я считаю, что в данном случае мы имеем дело с таким довольно ущербным проявлением такого пещерного национализма, с которым даже как бы спорить особенно вот у меня мотивов не возникает.
1: Да я бы не сказал национализм, это же шовинизм такого. Ну ладно, бог с ним. Жениха ему хорошего, все у него получалось. Я немножко про другое. Вот мы сейчас описали то, как Русь, Россия, русский народ интегрировал в себя, да, и, так сказать, соприкасался и создавал некую гармонию даже с теми народами, с которыми он воевал. Почему это получалось с татарами, с Поволжьем и так далее, и так далее? И почему так сложно это произошло с теми республиками, с которыми мы сейчас расстались, которые находятся вне пределов границ Российской Федерации, но были в пределах Российской империи и Советского Союза? Я имею в виду, конечно, в первую очередь среднеазиатские республики. Почему там не удалось сделать некую лояльную российскую русскую элиту? Ты же помнишь, когда там Юсуповы причисляли себя, татарский древний род, к русской аристократии там, и так далее, никак не стесняясь этого и не будируя то, что они имеют некое там татарское происхождение, уже там Карамзин, Державин и прочее. А здесь почему-то нет.
2: Ну, целый ряд факторов. Во-первых, все-таки, если говорить не про Казахстан, а про Среднюю Азию, то там история государственности, история культурной жизни очень продолжительная. И к моменту появления там России, там был накоплен колоссальный опыт своей государственности.
1: Ну, Казахстан тот же самый сейчас себя возводит к Золотой Орде, между прочим. Ладно, давай дальше. Следующий
2: пункт. Вот второй фактор – это элементарно не хватило времени.
1: То есть поздно вошли?
2: Вот в тех исторических обстоятельствах, да, когда народы Казахстана и Средней Азии появляются в составе Российской империи, элементарно не хватило времени для их интеграции в таком же масштабе, в котором произошла интеграция другого ближайшего Востока, как бы часть...
1: Вот хороший термин, кстати, ближайший Восток.
2: Ближайший Восток. От Волги до Амударии, ближайшего Востока в живую ткань российского государства и его имперской гражданственности. Другая важная причина, что не было войны подходящей. Помнишь, мы говорили про завоевание Казани и Ливонскую войну сразу же.
1: Ну а как же, извини, и Первая мировая, и Великая Отечественная?
2: А вот времени оказалось недостаточно после вхождения непосредственно. Вот в 1860-е годы, завершается присоединение Казахстана и завоевание, происходит завоевание Средней Азии. Вот после этого военную аристократию этих регионов было российскому государству использовать нигде не нужно. Вот в русско-турецкой войне 1877 года эти люди были не нужны. Не нужны в той же степени, в которой были Ивану Грозному нужны казанские татары в начале Ливонской войны. И поэтому никто их на войну эту не отправлял вместе с русскими и не звал вместе с русскими.
1: Еще раз тогда, Великая Отечественная.
2: А было поздно уже. Когда Первая мировая война началась, уже к тому времени 60 лет прошло после завоевания, привычки жить на особых правах, на правах, отличающихся от остального населения Российской империи, исключения из каких-то вот из военной деятельности Российской империи. Среднеазиатские правители охотно принимали чины, генеральские чины, там, награды, но они не участвовали в военных, ну, единицы из них участвовали.
1: Вообще, сколько героев вернулось, так сказать, сколько погибших было?
2: Великая Отечественная война, 1941-1945 год. Единственный пример, когда народы Казахстана и Средней Азии вместе с другими народами Советского Союза и с народом России вместе воюют против общего врага, и поэтому мы до сих пор про это помним, и поэтому мы про это знаем. Но решающего значения в нашей всеобщей интеграции это уже сыграть не смогло. Но, безусловно, препятствует тому, чтобы мы почувствовали друг друга чужими.
1: Ну вот здесь такая очень болезненная история, о котором ты говоришь, потому что мы-то как раз... И в России, имею в виду, и здесь внутри, и в своих попытках убедить эти самые народы, этих самых среднеазиатских стран, упираем на наше священное общее боевое прошлое, и что мы вместе проливали кровь. Именно вот об этом мы говорим им, подчеркивая свою, так сказать, свою историческую общность. Я-то как раз убежден, что с течением времени эти попытки будут стоить все меньше, к сожалению, потому что растут поколения, да, и мы здесь участвуем, как мне кажется, в гонке со временем, потому что, да, мы там Россотрудничество там поставило, благодаря общественному совету поставило таблички на русском языке в музее, посвященный, там, знаешь, как интересно, Вторая мировая война в Ташкенте, музей Второй мировой войны, 1941-1945. Вторая мировая, 41-45.
2: Я был в этом музее.
1: Таблички сделали на русском языке, которых там не было. Но, тем не менее, растут поколения, чья идентичность этим уже не определяется. И здесь у меня поэтому следующий вопрос. Времени очень много, еще про Иран хочется поговорить. Следующий вопрос. А где тогда границы, грубо говоря, вот этого самого русского нашего мира? Понятно, западную границу ты описал, да? А тогда восточная она где? Она проходит по нашей границе со Средней Азией, или они все-таки входят в эту орбиту?
2: Вопрос открытый. То есть мы на Дальнем Востоке знаем, где проходит граница. Это Тихий
1: океан.
2: По Амуру и Тихому океану, да, потому что там начинается великая китайская цивилизация. А когда мы говорим про казахскую степь, мы не знаем, где проходит эта граница. И мы можем точно так же с тобой сказать, что она проходит там по южным границам Оренбургской области и соседних областей. Либо она там для нас на Амударье находится, а все, кто сюда ближе к нам, они для нас не такие же иностранцы, как все остальные. Это вопрос открытый и вопрос, который будет оставаться предметом дискуссии, я думаю, что довольно продолжительное время, хотя бы потому, что у нас отсутствуют вообще какие-либо топографические разделительные линии. То есть это действительно общее, вот это евразийское, да, я вообще сам не сторонник евразийской идеи, и не сторонник этой политической концепции, но вот это наше общее пространство с отсутствующими внутри четкими топографическими барьерами, оно будет продолжать играть свою роль.
1: Ну вот, не настоящий ты евразиец.
2: А я не евразиец, я русский человек.
1: Неправильный у вас
2: евразиец. Я совершенно не евразиец.
1: Вот, все с вами понятно. Я теперь хотел бы немножко про Иран успеть, не очень много времени осталось, но тем не менее, новая вот сейчас пришла информация о том, что снова были удары, теперь уже иранскими ракетами, обмен происходит, так сказать, в этой печальной истории между Соединенными Штатами и Ираном, тем не менее, опять же, в заложниках по-прежнему персидских ракет находятся заливные страны, где я видел фотки замечательные, какими ежами и вот этими мангалами те же самые эмиратчики закрыли все свои вот эти вот заводы и хранилища нефтяные и прочее. Ну, посмотрим, насколько это поможет. Но, тем не менее, иранцы, судя по всему, да, у них есть ракеты большой дальнобойности, которыми они могут накрыть и даже американские базы, даже в Европе. Но, тем не менее, туда они пока что избегают стрелять, за исключением, там, мне кажется, одного раза по Кипру и прочее, прочее. Но, тем не менее, Иран – еще одна древняя цивилизация, которая тоже не ближайший Восток, но тем не менее. Наша граница там более-менее понятна, все-таки она цивилизационна.
2: Конечно, да.
1: Но насколько мы можем болеть за обе стороны, а насколько мы должны радоваться тому, что гегемону, я имею в виду Соединенные Штаты, все-таки хлопнули по носу?
2: Ну, второе, то, что гегемона хлопнули по носу, это вообще всегда хорошо. Потому что если гегемону не хлопают по носу, то он начинает дестабилизировать все окружающее в мире. А чем чаще получает по носу, тем у него хотя бы небольшие, но стимулы к тому, чтобы вести себя более скромно и более договороспособно, возникают. Ну, мы же все-таки не с сумасшедшими имеем дело.
1: Ну, просто я к тому, что у нас есть стереотипы в отношении Ирана.
2: Да,
1: что это феодальная, средневековая такая дыра, где постоянно забивают камнями женщин, вешают кого-то. И вот неожиданно выясняется, что у них есть ракеты там, на 4000 километров, на 5000 километров. Удивительная совершенно история. Дроны, своя космическая программа. Вот я недавно прочитал, что есть иранская гражданская космическая программа, иранское космическое агентство, есть военная космическая программа. И более того, в какое-то обозримое будущем будет открываться даже некий космодром Чабахар в Иране, что ломает стереотипы многих людей, которые наблюдают за этим конфликтом между Ираном и Соединенными Штатами.
2: Да. Ну, понимаешь, поскольку я в Иране был несколько раз и общался с людьми разного уровня в Иране, у меня никогда не было стереотипов, и мне очень сложно опровергать те стереотипы.
1: Поэтому я тебя зову союзником сейчас по побарыванию этих стереотипов.
2: Да-да-да, мне сложно бороться с стереотипами, которые я сам никогда не чувствовал и не воспринимал. Иран – хорошее современное общество, в котором есть определенная специфика правовой системы. Определенная специфика, опять же, связанная с достижениями исламской революции, специфика общественного устройства и общественных порядков, да, это все там есть. Но такая специфика есть в любой стране, в любом обществе, есть свои особенности. А в целом Иран – это великая политическая цивилизация. Мы вроде не собирались говорить про конфликт США и Ирана, а именно собирались говорить про Иран.
1: Да.
2: Мне кажется, мне представляется глубоко символичным, что мы вот последние несколько месяцев наблюдаем такое вот силовое взаимодействие между самой старой единой государственностью мира и одной из самых молодых единых государственностей мира, потому что иранская государственность возникает около 500 года до нашей эры. 500 года, 2500 лет назад.
1: Символический конфликт.
2: Да, до китайской, за 250 лет до китайской единой централизованной государственности возникает держава ахаменидов в Иране. Первая такая первая империя возникает, да. Она существует до сих пор. Иран, кстати, никогда не знал смуты. Вот в отличие от России, Китая, Франции, например, или Соединенных Штатов. Россия, Иран...
1: Ну почему же? Революции были.
2: Революции были, но смуты не было. Распада не
1: продолжительного
2: было.
1: Продолжительного бардака.
2: Гражданского противостояния и распада государства не было. Иран завоевывали арабы, монголы. Но распада иранской государственности не было. Государственность там 2,5 тысячи лет продолжается. Вот что интересно. Там они, в отличие от русских и китайцев, никогда не разбегались по разным лагерям и не раскалывались. Вот это очень интересный феномен. И, с другой стороны, США, это 250 лет?
1: Ну, да, что
2: в 10 раз ребеночек. Меньше продолжительности государства.
1: Я хочу несколько новостей интересных, которые я вычитал про Иран в последнее время, которые не про конфликт, про это, но, тем не менее, которые, возможно, вас поразят. Например, это новости буквально там за последние, ну, грубо говоря, лето этого года. Иранские ученые создали прототип биологического процессора на живых нейронах. Компания при целевой группе по когнитивным наукам объявила разработки чипа из культивированных человеческих нейронов, которые сами формируют синаптические связи и обучаются. Заявленное преимущество – энергопотребление в 1000 раз ниже, чем у кремниевых процессоров. Далее. Иранская сборная выиграла международный математический конкурс 2026 года в Китае. Обычно мы этим хвастаем, но в этом году у нас не было. Именно вот там вот. IMSC-26. Но вот теперь это были иранцы. Иран готовится к запуску 4 спутников и открытию нового космодрома Чабахара. О том, что я уже говорил. Иран поднялся на 8-е место в мире по развитию клеточной терапии и исследований стволовых клеток. На 8-е место в мире. Далее. В пустыне под Исфаханом начали строить одну из крупнейших солнечных электростанций в мире на 5 гигаватт, на 5 тысяч мегаватт. Это вообще фантастика. Далее. Иран становится региональным центром трансплантологии в Западной Азии. Кинофестивали. Музей современного искусства, в общем, говорится, что там не может быть современного искусства, там же женщины ходят в хиджабах, ничего подобного. И дальше развивается музыка, и происходят музыкальные фестивали, и в связи с этим уже по некой там доброй традиции, которую мы здесь уже начали, Тимофей, мы нашли замечательный трек. Оказывается, есть хард-рок, и даже металл в Иране, да не поверишь, который хотелось бы вам сейчас поставить хотя бы фрагмент. Группа, которая называется, господи, секундочку, Кахтамаян, простите бога ради, в 98-м году была основана, с тех пор она рубится. И клип, который мы сейчас поставим, называется «Resurrection».

0: Возвращаемся. Вот вам угарного иранского металла, персидского немножко, так сказать, в наш эфир прилетело. Это удивительная история, которая, мне кажется, ломает многое в наших представлениях о том, что из себя представляет современный Иран. Ну, потому что такого не ожидаешь. Такого не ожидаешь. Далее из достижений. Робототехника. Ежегодный RoboCup Iran Open собирает десятки команд со всего мира. В 26-м году 56 команд участвовало в робототехническом фестивале. Фармакология. После 79-го года, после исламской революции, абсолютная изоляция. Ну, как бы 500 наименований лекарств у них было всего лишь. Сейчас Иран себя обеспечивает на 97% всей фармой, которая только может быть, при том, что даже Еврокомиссия выдает лицензии на продажу иранских препаратов в Европе, что там как-то сообразуется сложным образом с санкциями и прочим, и прочим. И вот это самое древнее государство на Земле.
1: Да, самое древнее централизованная государственность. Это не самое древнее государство.
0: Да, согласен.
1: Централизованная государственность, то есть возникшая в определенной организационной форме и сохраняющая эту организационную форму на протяжении 2500 лет. Никто не спорит, что в Древнем Египте или там в Месопотамии, да, была государственность до Ирана. Но вот, но их нет, а Иран есть.
0: У меня есть, я все-таки, да, такое правило, ты правильно мне его напомнил, по поводу того, что мы не обсуждаем все-таки Соединенные Штаты, да, мир золотого миллиарда и Евросоюз, но не могу удержаться. Тут слышал эфир одной хорошей наших коллег, еще с одной радиостанции, не буду называть, обозреватель там Максим Юсин. Низкий ему поклон при случае. Он замечательнейший образ предложил в своей, так сказать, колонке на этой радиостанции, что Трамп буквально сошел с ума. Он живет в своем мире лунатизма абсолютном, где он всех побеждает, всех переименовывает, рвется, так сказать, к спискам с рейтингами самых великих президентов всего мира, которые он возглавляет, самых же их заставляет. То есть он явно человек, потерявший всякую связь с абсолютно всякой реальностью. Ведь сколько говорилось о том, что вот, ну, не надо, надо завершать этот конфликт, поскольку вам предстоят выборы. Бензин дорожает. Ну, нехорошо, не любят американцы войны где-то за границей. И вот, казалось бы, вот-вот замирились, снова началось, вот-вот замирились, снова началось. То есть это абсолютный отрыв от реальности, от происходящего.
1: Да, но давай не будем забывать о том, что Трамп все-таки имеет дело с очень сложным противником. Что, наверное, Иран не случайно поколение американских президентов с 1979 года, как черт от Ладана, бежали от любой вероятности столкновения с Ираном. И Трамп оказался первым, кого затянули.
0: Вляпался.
1: Кто вляпался в эту историю. Да, вот с 1979 года ни один президент США близко к этому не подступался, хотя у них военные возможности были больше, чем у Трампа. У них денег было больше, чем у Трампа. У них солдат, пушек, ракет, вот всего вот этого было больше, чем у Трампа.
0: Флот был в лучшем состоянии.
1: Флот был в лучшем состоянии. Они не влезали, потому что они прекрасно понимали, те люди, которые им советы давали, они прекрасно понимали, насколько непростой партнер Иран. И что тут дело не только в США, а дело в том, что с кем вы связались. Они связались с очень сложным и опасным противником.
0: У нас есть, у многих наших экспертов, есть определенные заблуждения на тему того, насколько просчитанно ведут американцы свою внешнюю политику, просчитывая стратегию входа, стратегию выхода там, и так далее, из любой ситуации, заранее считая все шаги. Мне кажется, что история последних нескольких десятилетий, начиная от вторжения в Ирак, до этого еще вторжение в Афганистан, потом вторжение в Ирак, а сейчас попытки начать, так сказать, свару с Ираном просто подтверждают ту мысль, что никакой стратегии выхода в принципе не бывает. Стратегия выхода из Афганистана какая была? Бежать оттуда, побросав всю технику и стряхивая, так сказать, с шасси геркулесов бедных этих афганцев, которые боятся и цепляются за них, и улетают, и падают, и разбиваются в лепешку. Это похоже на стратегию выхода? Стратегия выхода сейчас в ситуации с Ираном хотя бы кто-то считает, на твой вот взгляд?
1: Ну, знаешь, я думаю, что мы сейчас уже начинаем про Америку говорить.
0: Я
1: небольшой специалист по Америке, но мне просто кажется, что вот такое длительное... Во-первых, они живут на острове. То есть американцы, у них нет соседей.
0: Да понятно, у них мексиканцы, да, и канадцы, да, теперь, да, тоже, с которыми тоже
1: соседей
0: можно
1: у них нет.
0: Побороться.
1: Мы же знаем вот, по вот, народам Полинезии, там, островов, да, что цивилизация-изолят, которая живет в изоляции от других культурных, политических пространств, она вырабатывает свой специфический взгляд на мир.
0: Я бы не сказал, что американцы изолянты, потому что все-таки... Ну, с другой стороны, у нас и время тоже заканчивается. Тимофей Бородачев, профессор Высшей школы экономики, программный директор фонда «Валдай», сегодня починял примус. Возвращайся, еще много примусов не починено.
1: Обязательно.
2: Контроль за повреждениями самолетов. Контекст. Приближение жилой застройки к аэропортам и наличие поблизости свалок привело к неприятному результату. Территории воздушных гаваней все чаще становятся колониями для птиц, а столкновение стай с самолетами – причиной их повреждений. Ущерб летательным аппаратам наносится и во время обслуживания. Перевозчики критикуют аэропорты за недостаточную работу по предотвращению этих угроз. Чтобы избежать ЧП, Минтранс расширит перечень факторов риска в гражданской авиации. В него планируется включить пункты о столкновениях с птицами и другими представителями фауны, а также о качестве выполнения авиационных работ на земле. Эти индикаторы влияют на безопасность полетов. Если компании не будут своевременно реагировать на инциденты, их ждет проверка Ространснадзора. По данным авиационных властей, число случаев столкновения лайнеров с птицами во время взлета и посадки неуклонно растет. Аэропорты нуждаются в дополнительных средствах отпугивания пернатых. Несколько лет назад произошло показательное ЧП. Самолет уральских авиалиний, летевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, столкнулся со стаей птиц. Отказали оба двигателя. И только благодаря чудесной случайности никто не погиб. Узнать за 90 секунд. В начале 20 века кандидат богословия Николай Махаев отправился в Витебск. Там он работал преподавателем русского языка и был членом епархиального совета в местной семинарии. Получил назначение учителем литературы в мужскую и женскую гимназии. В 1913 году, в эпоху бурного развития кинематографа, Махаев решил провести социологический опрос среди своих учеников. В нем приняли участие более 300 юношей и девушек. Две трети, как бы сейчас сказали, респондентов, заявили, что кинематограф не может их оставить равнодушными. Самое сильное впечатление от просмотра фильмов получали гимназистки. По их рассказам, образы и сцены, увиденные на экране, жили в их сознании по несколько месяцев. Мало того, становились причиной бессонницы, ночных кошмаров и даже в некоторых случаях галлюцинаций. Почти 85% учеников твердо заявили, что синема оказывает вредоносное воздействие на здоровье. Вызывает зубную и головную боль, ухудшает зрение, приводит к переутомлению и нервным расстройствам. В результате в некоторых регионах империи учащимся запретили ходить в кино. Но это только разогрело их интерес к новому виду искусства. Запретный плод всегда слаще.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 ночи, в Челябинске и Уфе 5 утра. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия и Армения договорились вести диалог по ЕАЭС и ЕС. Международный валютный фонд не заплатил Украине по новой кредитной программе. Почти 1000 человек приняло участие в забеге в рамках ВЭФ-2026. Подробности далее. Россия и Армения договорились вести диалог по Евразийскому экономическому союзу и Евросоюзу в спокойном режиме, сообщил президент Владимир Путин после переговоров с премьером Николом Пашиняном. Путин отметил, что Москву и Ереван связывают глубокие корни, но быть одновременно частью и ЕС, и ЕАЭС для Армении невозможно. По словам главы российского государства, Ереван получает большие преференции от работы в рамках ЕАЭС, и речь идет не только о ценах на энергоносители. При этом двигаться в сторону ЕС – суверенное решение любой страны. Путин добавил, что пригласил Пашиняна в Москву, чтобы обсудить вопросы выбора Армении будущего с ЕС и ЕАЭС. НАТО ни разу не выходило на Москву с предложениями о совместном расследовании инцидентов с падением беспилотников в странах Европы, обвиняя Россию без каких-либо доказательств, заявил директор Департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников. Он напомнил, что, несмотря на полную заморозку политического диалога по инициативе Брюсселя, технические каналы коммуникации между сторонами по-прежнему существуют, однако НАТО ими не пользуется. Масленников добавил, что Россия неоднократно заявляла об открытости к диалогу с Альянсом, однако обязательным условием для этого остается отказ НАТО от агрессивного антироссийского курса и реальный учет интересов безопасности нашей страны. Международный валютный фонд по итогам 1 сентября не предоставил Украине новый транш финансовой помощи в размере почти 700 миллионов долларов, запланированные в рамках действующей кредитной программы Киева, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив внутренние документы МВФ. Согласно установленному графику, в первый день осени фонд должен был предоставить украинским властям 686 миллионов долларов по итогам второго пересмотра программы финансовой помощи. В предыдущий раз Киев получил 690 миллионов долларов от Международного валютного фонда 23 июля, что оказалось почти на 2 месяца позже плановой даты. Атака США на свадебную церемонию в южной части Ирана является преступлением, заявила вице-президент Исламской республики по делам женщины и семьи Захра Бехрузазар. Она добавила, что удары Вашингтона привели к гибели 4 человек, еще 50 пострадали. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило о нанесении американскими военными ударов по Ирану. Тегеран ответил на это своими ударами, атаковав, как сообщил Ксира, американскую базу в Иордании. Традиционный легкоатлетический забег «Бориси, побеждай» состоялся в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости. По словам организаторов, около 1000 участников преодолело линейный маршрут на 5 километров по территории Приморского океанариума. Пересекших финишную черту ждали заслуженные грамоты и памятные подарки. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».